0: дополнительных доходов бюджета в 2027 году от мер по обеспечению российской экономики.
1: Ключевые принципы налоговой политики сохраняются. Это справедливость и эффективность. Какие основные предложения и задачи мы решаем в следующем трехлетнем периоде? Первое – это содействие формированию конкурентной среды и обелению экономики. Это одна из ключевых задач. Это задача в рамках реализации плана по обелению секторов экономики, включая борьбу с серым импортом. За счет этого в проекте бюджета мы учли дополнительные доходы порядка 500 миллиардов рублей ежегодно. В целях выравнивания условий торговли на внутреннем рынке при покупке гражданами товаров электронной и трансграничной торговли предлагается взимать НДС по стандартной ставке, установленной сегодня, это 22%. Уплачивать его в качестве агентов будут электронные торговые площадки. Также предлагается ввести таможенный сбор на товары для личного потребления стоимостью до 200 евро, пересылаемые из-за рубежа почтовыми отправлениями в размере 100 рублей за посылку. Такая практика существует в целом ряде стран.
0: Сюланов также сообщил о предложении Минфина включить в основную налоговую базу по НДФЛ пассивные доходы, в том числе по процентам от вкладов и от продажи имущества. Глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров на полях недели высокого уровня Генассамблеи ООН встретился с генеральным секретарем организации Антонио Гутерешем. Встреча началась без вступительных слов для прессы и продолжилась в закрытом формате. Ранее Лавров провел встречи с высокопоставленными представителями малых островных развивающихся государств южной части Тихого океана, обсудили перспективы сотрудничества в сферах, представляющих взаимные интересы, и провели обмен мнениями по актуальным международным и региональным вызовам. Также Лавров встретился с президентом Сербии Александром Вучичем. Он передал ему самые теплые пожелания от президента Путина. Президент Сербии, в свою очередь, напомнил, что это единственная страна в Европе, которая не вводила никаких санкций против России. Крупные теплоэлектростанции России сформировали запасы топлива к отопительному сезону. Об этом РИА Новости заявили в Минэнерго. Здесь пояснили, что речь идет о накоплении различных видов ресурсов – угля, мазута, дистоплива – в зависимости от проектного топливного режима конкретного энергообъекта. У меня на этом пока все. Новые подробности и всю оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
2: Здравствуйте, с новостями спорта в студии Дмитрий Калугин. Футбол. Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов в ближайшие дни может инициировать переговоры по расторжению своего контракта с клубом по семейным обстоятельствам, сообщает чемпионат. Кроме этого, одной из причин возможного ухода Галактионова является увольнение спортивного директора Дмитрия Ульянова. Ранее сообщалось о том, что новым спортивным директором «Локомотива» станет экс-руководитель спортивного направления «Спартака» и селекционного отдела «Динамо» Нариман Акавов. Краснодар отказался от подписания контракта с экс-полузащитником Дортмундской Боруссии Манчестер Юнайтед Джейденом Санчо, сообщает чемпионат. По данным источника, предложение о трансфере 26-летнего англичанина действительно поступало российскому клубу, и сам футболист был готов продолжить карьеру в РПЛ. Сборная Узбекистана дома в товарищеском матче одержала победу над Ираном 3-1. За хозяев дублем отметился экс-форвард Ростова Элдор Шамуродов. В следующем матче Иран 29 сентября в Казани сыграет против сборной России. Тем временем молодежная сборная России по футболу, игроки до 19 лет, одержала победу над сверстниками из сборной Белоруссии. Товарищеский матч в Минске завершился со счетом 1-0 в пользу россиян. Хоккейный «Металлург» применил дисциплинарное взыскание главному тренеру Андрею Разину за его резкие высказывания на пресс-конференциях. «Мы работаем в первую очередь для болельщиков и считаем непозволительным для любого представителя нашей системы допускать резкие высказывания, нарушающие корпоративную этику», заявил директор «Металлурга» Алексей Жлоба. В Софии продолжается чемпионат Европы по боксу, на котором наши спортсмены выступают с флагом и гимном Российской Федерации. Россиянка Юлия Чумгалакова завоевала золото весовой категории до 48 килограммов в финале единогласным решением судей, победив украинку Охоту. И пока это все новости спорта. Дмитрий Калугин.
3: Погода.
0: По данным Центра ФОБОС, сегодня в Петропавловске и Камчатском до плюс 10 градусов, облачный небольшой дождь. В Челябинске до 18 тепла и без осадков. В Красноярске 11-13 градусов, выше 0, облачно, дождливо. В Петрозаводске воздух прогреется до плюс 19.

0: Добрый день, великий народ. На Радио России единственная в федеральном эфире сельскохозяйственная программа «Крестьянская застава». У микрофона Игорь Абакумов. Сегодня у нас в гостях вице-президент Ассоциации фермерских хозяйств и сельскохозяйственных кооперативов России Ольга Владимировна Башмачникова. Добрый день, Ольга Владимировна. Какова социальная роль фермерства в России?
1: Сегодня задача фермера, конечно, очень большая, всеобразующая. Потому что если фермер зашел на территорию, он помимо собственного бизнеса, что делает? Он вкладывает средства в развитие инфраструктуры. Ему важно, чтобы вокруг, рядом жили люди, и кого-то он мог нанимать на работу. То есть, соответственно, он заинтересован создавать условия для приятного, гармоничного, экономичного общения жителей друг с другом, и он с ними. Это важно. А кроме того, то, что фермер живет на территории и вокруг организует какую-то жизнь, там создает рабочие места, соответственно, помогает там, не знаю, гражданам и личным тем же подсобным хозяйствам заготовить сено, там, кому-то заготовить дрова, кто-то потом ему поможет. То есть, понимаете, здесь свои уже межличностные какие-то социальные, экономические контакты, которые позволяют вот локальной экономике развиваться. А кроме того, если фермер есть, значит, территория заселена. Значит, над этой территорией есть административный контроль. Это очень важно. Фермер производит здоровую, качественную продукцию. Да? То есть мы же хотим деревенскую курочку. Это вот к теме фермеров. То есть для того, чтобы обеспечивать здоровье нации, нужно, чтобы производились экологически чистые продукты. Среди органического производства, то есть органическим производством, это, как правило, небольшие хозяйства, занимаются именно фермерские хозяйства.
0: А сейчас краткий выпуск аграрных новостей.
2: В этом году Россия достигла рекордного показателя по производству осетровых рыб – свыше 52 миллионов экземпляров. Об этом сообщил на пленарной сессии Международного рыбопромышленного форума вице-премьер страны Дмитрий Патрушев. При этом большая часть этой рыбы получена не из аквакультуры, а выловлена в тех водоемах, где производятся масштабные меры по охране и воспроизводству видов семейства осетровых. Только за прошлый 2025 год в водоемы было выпущено около 2 миллиардов мальков, осетров, стерляди, севрюги и белуги. Теперь перед отраслью встает задача сохранения осетровой популяции для стабильного состояния рыбных запасов, подчеркнул Патрушев. В сложную ситуацию попали зерновые хозяйства юга России. Вынужденные ограничения экспорта пшеницы привели к затовариванию складов и падению цен на внутреннем рынке. В некоторых регионах отпускная цена на зерно уже в два раза ниже себестоимости. Министерство сельского хозяйства готовит изменения в порядок льготного кредитования предприятий, занимающихся производством и заготовкой зерна. Для тех хозяйств, где доля доходов от реализации зерна составляет 70% и выше, планируется разрешить пролонгацию краткосрочных льготных кредитов. А для тех кредитов, которые уже были один раз пролонгированы и теперь выплачиваются по коммерческим условиям, предлагается восстановить льготную ставку на срок до 1 года. В 2025 году Россия впервые стала нетто-экспортером соевых бобов. Главная житница этой культуры – Дальний Восток. В этой связи Всероссийский научно-исследовательский институт сои приступил к реализации необычного проекта в Приморье. Научные сотрудники института предложили старообрядческим фермерским хозяйствам региона стать участниками программы по испытанию новых сортов и апробированию новых технологий обработки сои. Напомним, сегодня в Приморье проживают 54 семьи старообрядцев, переехавших из стран Южной Америки в последние 20 лет. Семьи староверов выбирают малонаселенные и труднодоступные села в приморской глубинке, а российское правительство оказывает переселенцам поддержку на всех стадиях адаптации, включая выделение земли и предоставление льготных условий приобретения сельскохозяйственной техники.
3: Крестьянская застава.
0: У нас в гостях вице-президент Ассоциации фермерских хозяйств и сельскохозяйственных кооперативов России.

0: Ольга Владимировна Башмачникова. Все годы с начала 90-х с той или иной интенсивностью продолжаются споры, как эффективнее работать – семейной фермой или крупным хозяйством. Что показала жизнь?
1: Сейчас вот мы понимаем, в каких реалиях мы живем, и задача диверсификации производства, она стоит достаточно остро. Если у нас много крупных комплексов, которые можно вывести из строя, то это просто риски для экономики. Нам нужны фермерские хозяйства, чтобы их было очень много, они были кооперированы, интегрированы, но тем не менее это залог того, что у нас будут решены вопросы продовольственной безопасности, и никто не может нанести с этой точки зрения, скажем так, нам ущерб. Фермеры защищают свою землю. Вот такие громкие слова, свою малую родину. Но на самом деле это так, потому что вот истинный патриотизм, он идет из села. Они здесь живут, это их земля, здесь их предки. Они работают, здесь будут работать их дети. И, конечно, это тоже очень важный, как бы скажем, социальный такой момент.
0: Сейчас я предлагаю послушать репортаж нашего корреспондента Андрея Зенкова, а потом мы продолжим разговор.
2: Варенье и джемы, засахаренные орехи и шишки, цукаты и сушеные ягоды. Ну, словом, дары леса, переработанные человеком. Этого человека зовут Мария Юздова, а ее проект называется «Кладовочка бурундука».
3: Идея такая, вы знаете, кто такой зверек бурундук?
4: Ну, слышал, но не видел, наверное.
3: Вот, маленький зверек бурундук, родственник белки, он знаменит тем, что создает множество кладовочек, куда тащит грибочки, ягодки, веточки, шишечки и что-то запасает на зиму. Вот наша концепция именно такая. Ну и еще ноги у этого названия растут с моей малой родины, со Свердловской области. Жители моей деревни называют сами себя бурундуки.
4: Так, дальше как вы это реализовали концепцию? Что нужно было для этого?
3: У нас ИП, небольшой цех в Челябинске.
4: А кто, сколько человек это? Муж, жена, дети там или бабушка, как обычно бывает, или что-то?
3: Да, примерно так. Мой муж занимается логистикой, внешними связями, работает у меня грузчиком и так далее. Дети клеят этикетки. Мама у меня занимается частично консервацией и делает цукаты из ревеня, например, и тыквы совершенно сумасшедшие. Мы начинали с шишек и делали все. От сбора до упаковки. Шишки сосновые.
4: А что будет за сосновые шишки?
3: Вот смотрите, у нас есть варенье из сосновых шишек. Да сейчас уже им мало кого удивишь. Они шагают по стране очень дружно.
4: Я удивляюсь.
3: Да, еще мы делаем вот такие цукаты из шишек. Засахаренную шишечку. Это продукт для здоровья. Несмотря на то, что там сахар, но там столько фитонцидов сохраняется, что можно вылечить десны, зубы, все органы дыхания.
4: Какое чудо. Ну вот я живу на даче, я беру шишку сосновую, сыплю в нее сахар и ем. Не так же это происходит?
3: Нет, это происходит не так. Мы доводили рецепт очень долго. Ну, примерно вот мы потратили на выведение рецепта такого, чтобы нашу шишку можно было есть, чтобы она была мягкая. То есть мы едим не только сироп, мы жуем саму шишку, мы берем все-все-все от нее, что только можно.
4: А в чем секрет? Хотя бы частично.
3: Секрет простой. Не торопясь. Очень не торопясь, но абсолютно шагая за природой. То есть шишка должна быть собрана. Это всего 2 недели в году, когда она молочной спелости, когда она только набирает сок, когда она полна живицы, и она классная, сочная, очень полезная. Вот мы ее берем, и именно эту свеженькую шишку, которая не сохла ни дня, пускаем в производство. Мы ее перебираем тоже всю вручную. Это черные руки в смоле, чихание и прочее, прочее.
4: Как-то вымачиваете потом?
3: Мы ничего не вымачиваем, живицу мы сохраняем в варенье полностью. Потому что если мы ее вымочим, смысла от нее не будет никакого. Потом мы ее готовим долго. Одна партия работает у нас где-то 5-7 дней иногда, в зависимости от качества шишки. То есть мы ее чуть-чуть прогреваем в сиропе и долго даем отдохнуть. Потом снова. Это такая долгая история.
4: Она размягчается как-то, да?
3: Она, да, пропитывается сиропом, размягчается и становится очень удобная для употребления. Можно, конечно, ее взять в автоклав, засунуть в банки прямо с сахаром, сварить, и вы получите такую страшную жженную гадость. Такого тоже, к сожалению, много, но это не наш путь.
4: То есть у вас не спеша, а?
3: Мы все не спеша.
4: А потом какие-то добавки, типа сахара и варенье, кляра или что-то?
3: У нас только сахар, вода. Иногда мы используем немного корицы, немного бадьяна, что-то улучшить, где-то немножечко сделать вкус потоньше, поизысканнее. Все остальное... Это ароматные травы или там можжевельник, можжевеловые ягоды, например, мы иногда используем. Смотрите, есть вот цукаты из шишки, а еще у нас в этом году новинка наша. это цукаты из лисички. Это грибочки, но сладкие.
4: Так, вот чудо какое. Берешь лисичку. Я много раз собирал лисички, ни разу их не сахарил.
3: Вот, у нас вот есть лисички совершенно классические, маринад, все как обычно. Но мы пошли дальше. Мы в прошлом году осенью под наш фестиваль замечательный челябинский «Блюдо от верблюда» варили вот такое варенье лисички. Это гастрономический сувенир наш уральский. Лесные яблочки, маленькие, кисленькие. Берем лесные лисички, мы берем свежую боровую бруснику и добавляем капельку черного перца. И вы получаете изумительную вещь. С этим можно пить чай, с этим можно есть сыры. А мы рекомендуем сделать так. Мы рекомендуем взять хороший хлеб, сделать из него брускетту, взять мягкий сливочный сыр, положить наше варенье. И сверху легкую, такую невесомую веточку рукколы. А потом достать из холодильника белое сухое вино. Вот вы получите себе прекрасный романтический ужин, даже если вы в одиночестве.
0: Ольга Владимировна, фермер – это семейный человек?
1: Как правило, фермерские семьи многодетные. Много детей, эти дети вырастают, кто-то остается в фермерском хозяйстве, кто-то начинает думать о том, чтобы организовать свое хозяйство, но имея уже опыт родительский. Но кто-то, конечно, там может пойти учиться в город, стать юристом. Кто-то вернется в хозяйство, кто-то останется в городе. Но вы знаете, тут интересно. Вот рассказывали нам молодые ребята, одноклассники, у которых отцы фермеры. Вот один остался, помогал родителям и, так сказать, сам вырос в фермерское хозяйство, а другие уехали работать в город. И вот они встретились через какое-то время. Тот, который фермер, он уверенный в себе, реализованный, сам принимает решения, над ним нет начальника, он на хорошей машине. И вы знаете, те-то ребята, которые уехали, они на него смотрят уже совершенно по-другому. И разговор-то был честный и откровенный, кто принял какое правильное решение. Поэтому тут еще кто-то наверняка и вернется и подумает о том, что если родители занимаются фермерством, это хорошая основа для них, для детей, это хорошая основа для внуков. Это занятость, которая может приносить и доход, и удовлетворение от того, что ты сам вершишь свою судьбу, свою жизнь.
5: Из первых рук.
2: От этого человека зависит судьба нескольких тысяч индюков и индеек. Ну и косвенно судьба целого предприятия. Старейшей в России Егорьевской птицефабрики. О живой и мертвой воде в ее современной модификации мы говорим с главным зоотехником Михаилом Кочетковым.
4: Я был на бройлерных фабриках, там говорят, что если вот один, там два заболело чем-то, то через два часа целый ряд уже на том свете оказались, потому что очень быстро разносятся инфекции всякие. Это были куры. Как с индюками, их заразные болезни, это катастрофа для бизнеса, или это поправимо, или это вообще не допускается?
6: Что касается катастроф для бизнеса, это все, что касается тех болезней, от которых нет, например, вакцин. А есть вакцины, живая вакцина, если мы один раз сделали вакцинацию живой вакцины, мы будем вакцинировать эту птицу всегда. От нее не уйти. Можно уйти только в том случае, когда вся фабрика закроется, вся птица забьется, все помоется, почистится и продезинфицируется. Только после этого уже можно какие-то другие схемы вакцинации делать. Или мертвые вакцины, скажем так, живые и мертвые, назовем их. Это без проблем вакцины, которые также работают, но их всегда можно там. Не нуждается фабрика в этой вакцине, в этой вакцинации. Убрали ее из схемы вакцинации, все, не используем. На общее состояние здоровья птицы является, где она содержится. Насколько ли хорошо вентилируется птичник, насколько подходит подстилка, сухая, не сухая, тепло, холодно, сквозняк, душно. То есть можно сделать все идеальные прививки, можно дать идеальный корм. Но если условия содержания будут плохие, все равно рано или поздно от сопутствующих инфекций будет летальный исход, скажем так.
4: А давайте напомним, какие условия вот по влажности и температуре здесь у вас круглогодичные? Вот скоро зима, что, как здесь будет? Отопление, нетопление?
6: В каждом птичнике есть компьютер микроклимата. В него заданы все параметры. Какая должна быть температура для какого возраста? Какое должно быть освещение для какого возраста? Какая должна быть влажность? Какой должен быть воздухообмен? Все это в виде графиков вносится зоотехником в компьютер, запускается партия. Что такое партия? Посадили птицу, называется старт партии. Вот партия индюшат. Все. И компьютер дальше уже регулируя, увеличивая тепло с помощью калориферов, да, если нужно обогреть птичник. Если нужно охладить кишечник, он добавляет вентиляции, прибавляет вытяжку, чтобы воздухообмен улучшался. А компьютер завязан на датчики, то есть в каждом кишечнике есть от 3 до 5 датчиков температуры, датчик влажности, датчик разрежения, где есть кишечники, которые работают по отрицательному давлению в кишечнике.
4: Программа сама следит, по сути дела, да?
6: Да. Скажут, а зачем тогда человек? Программа и компьютер, это машина. Но не всегда то, что показывает компьютер, совпадает с тем, что находится в кишечнике. И датчики имеют погрешность, и датчики могут выходить из строя. Поэтому присутствие человека обязательно.
0: У нас в гостях вице-президент Ассоциации фермерских хозяйств и сельскохозяйственных кооперативов России Ольга Владимировна Башмачникова. Как вы полагаете, почему так мало кооперативов на селе? Если отбросить сомнительный тезис о том, что люди друг другу не доверяют, в чем западня? Почему столько лет не идет дело?
1: Ну, кооперативы, конечно, безусловно, есть. Они существуют и в молочном животноводстве, и в меньшем, но в мясном скотоводстве. Они существуют и в растениеводстве. Связаны кооперативы с переработкой. Примеры кооперативов есть. Другое дело, это не массовое явление, и тема, связанная с недоверием, это на самом деле не миф, это очень важно. Потому что, когда люди объединяются, они же берут на себя и риски неуспеха, и те убытки, которые будут в кооперативе, если они будут, член кооператива берет на себя. И, естественно, в этом плане объединиться можно с тем, кому ты не только доверяешь, а кого ты оцениваешь как эффективного предпринимателя. Это очень важно. Кроме того, у нас плотность фермеров низкая на такую большую территорию. В странах Европейского Союза там в одной стране 300 тысяч, да, грубо говоря, а у нас на нашу территорию всего 158. Поэтому здесь, знаете, складываются зачастую такие вот формы совместной организации деятельности, когда личные подсобные хозяйства с фермером, фермер становится для них интегратором, и здесь нет даже организационной формы кооператива. Они просто работают, вот договорившись.
5: Свое дело.
2: Сервис по доставке ягод в день сбора разработали в кооперативе «Коломенская ягода». Сервер, минуя все оптовые системы, напрямую соединяет фермеров и покупателей. Рассказывает основатель кооператива Иван Чепенко.
7: Вот когда мы с товарищем основали фермерское хозяйство по ягодам, мы быстро поняли, что людям нужно именно ягоды, вот как у бабушки. Они не хотят покупать вот то, что там лежат на прилавках, неохотно это делают. Зато когда мы ее продаем, вот только что собрали с грядочки и делаем про это просто объявление, люди выстраиваются буквально в очередь, потом большие отзывы, спрос огромный. То есть каждый ЖК, каждый там город в Подмосковье, каждый дачный поселок, вся Москва, там, ну, я про наш регион говорю. И также мы общаемся с представителями там и ягодной, и других фермерских отраслей по всей стране. То же самое. Люди очень хотят фермерскую еду, в том числе свежую ягоду, а не знают, где взять, и им очень трудно это доставить.
2: Поначалу работали как все фермеры. Сарафанное радио, собственный блог в интернете с указанием передвижной точки продажи. Но чем больше становился ассортимент, тем труднее оказывалось рассчитать нужное количество ягод. Нужен был какой-то другой механизм взаимодействия.
7: Мы сначала для нашей системы разработали, условно, бота, который принимал заказы, сколько клиентов что конкретно заказали, и стало гораздо проще. Бота этого мы ему дали имя, назвали его Катюша, людям это зашло, такое русское имя. Ну, он просто работал там в Телеграм-канале, сейчас также он работает там в Максе у нас, но мы быстро ушли от бота уже в серьезную платформу. То есть мы сделали, чтобы не зависеть ни от каких вообще соцсетей, мы сделали уже приложение, оно в виде и сайта, и веб-приложения работает, и также как мини-приложение для любых соцсетей работает, то есть там прям витрина есть, график, да, установленный, люди покупают, можно включить предоплату, можно не включать предоплату, это как удобно, какому фермеру. И в итоге люди точно знают, когда к ним приедет ягодка, если вдруг там какие-то изменения, там сбора нет, а то у фермеров часто бывает эта проблема, то есть, например, дождь пошел и так далее. Там одной кнопочкой запускается перенос, если была предоплата, люди нажимают кнопочку вернуть, деньги возвращаются, либо они нажимают кнопочку перенести на другой день свой заказ. И у нас прям целая система работает. Сейчас мы уже там внедрили на стадии тестирования искусственный интеллект, который прям, начинает общаться с покупателем. Ну и нам выдает всю статистику, то есть сколько было продаж, там от какого фермера приехали. Да, кооператив. Но у нас не только ягодники входят. У нас есть и пчеловоды, есть сыровары, есть молочники. То есть позиции могут быть разные.
2: Что ж, давайте откроем смартфон со скачанным приложением и закажем ягоду.
7: Вот она ягода, вот, вот малина, вот клубника. Да? Вот мы можем, например, вот в корзиночку положить и то, и другое. Вот у нас появилась в корзиночке, да, то есть сумма. Мы оформляем заказ и видим здесь, в заказах, видите, как можно там оплатить, и видим, куда поедет эта клубника. Вот там Братиславская, там, да, Люблинский парк. Точки, да, человек выбирает ту точку, куда ему удобно, и дальше он просто оформляет заказ.
4: Забирает себе.
7: Да, причем заказы, там очень же все хитро, так просто это не работает, как обычный интернет-магазин. Например, здесь сформировалось сразу два заказа, не один. Почему? Потому что человек заказал и клубнику, и малину. Но может быть так, что в этот день клубнику собираем, а малину нет. И тогда мы ему предлагаем перевести или вернуть деньги за один заказ, и все остальное не рушится, а клубнику он, например, хочет получить.
4: Да, Иван, если вот сейчас, допустим, мы нажмем, то там Андрей Зинков заказал клубнику и малину.
7: Да.
4: Значит, фермер, который выращивает клубнику и малину, это сейчас мгновенно получил у себя там, видит, что в корзине есть такая.
7: Да, да.
4: Дальше он смотрит, да, получится или не получится. Если он видит, что он не успеет собрать к завтрашнему дню нужную ягоду, он мне в ответ пишет, что заказ,
7: да, может быть перенесен.
4: На пятницу,
7: да, он просто, да, нажали кнопочку, и у клиента, то есть того, кто заказал, появилось, что, извините, заказ не может быть выполнен сегодня. Мы предлагаем вам перенести, например, его на понедельник, в среду, в такие-то точки, которые доступны. Все это, оно само делается, не нужно с клиентом переписываться, обзванивать там и так далее. И самое прекрасное, что даже когда у нас, ну, общение происходит, то есть клиент, есть возможность в чате с поддержкой поговорить, узнать там, а вкусная ли сегодня ягода, а как она после дождя, кислая или нет, а есть ли у вас сегодня сыры там или мед там или что-то еще. Катюша, она уже умеет общаться, и скоро она сможет уже сформировать этот заказ даже вне корзины. Ну, то есть предлагать клиенту, хотите то попробовать, а у нас сегодня так, она будет это знать, ну, обучается. И, соответственно, она ему прям формирует заказ, говорит, вас это устроит? Он ей там говорит или пишет, что, знаете, а вот эту позицию надо убрать, а вот тогда устроит. Хорошо, позиция убирается, формируется тут же кнопочка, человек также по СБП оплачивает, да, либо, если можно предоплату отключить, возможно, постоплата, да, тогда в этом случае с терминалом приезжает уже водитель на доставку, либо он оплачивает непосредственно на фермерском хозяйстве.
0: Я напоминаю, у нас в гостях вице-президент Ассоциации фермерских хозяйств и сельскохозяйственных кооперативов России Ольга Владимировна Башмачникова. Есть мнение, что фермерам нужно особое регулирование и особая опека государства. И что для них нужно создавать отдельный орган управления, то есть Минсельхоз для агрохолдингов, а для фермеров, например, Агентство развития сельских территорий. Вы разделяете такой подход или истина посередине?
1: Опыт такой международный, конечно, есть. Вот, например, страна Бразилия, там есть Министерство сельского хозяйства, есть Министерство развития сельских территорий, у каждого свои функции, свои задачи. Нужны ли фермерам определенные отличные условия для агрохолдингов? Конечно, да. По одной простой причине, потому что малый бизнес и крупный бизнес не могут действовать по одним правилам. Даже, например, вот если справки нужно собирать, потому что это требование там ветеринарных органов. Вот одна же стоимость для справок для маленького бизнеса и такая же стоимость для крупного. А затраты-то, извините, совершенно другой оборот денег. То же самое связано с ветеринарными правилами. Там, где большое количество животных и тысяча стоит в одном помещении, там, конечно, правила должны быть более жесткие, потому что вероятность того, что животные могут заболеть, намного выше. Сейчас одни и те же практически правила. Вот в птицеводстве их чуть-чуть разделили, мы большую роль в этом сыграли как ассоциация, а в принципе сейчас ветеринарные правила одни и те же. И цена одна и та же, ничего не меняется. А для маленьких хозяйств, ну, они многие издержки просто не могут понести и окупить. Поэтому тут, конечно, и затратная часть, и условия регулирования крупного и малого должны различаться, просто даже по логике это понятно. А что касается отдельного министерства, понимаете, здесь важно, чтобы в принципе задача у государства стояла вот наравне. Вот есть задача продовольственной безопасности, есть задача развития малого бизнеса и сельских территорий, потому что малый бизнес эти сельские территории держит. Да, потому что мы же понимаем, что в холдингах не всегда работают люди, которые живут на этой территории. Там иногда есть вахтовый метод, да, там иногда работают иностранные рабочие. А нам нужно, чтобы на нашей территории, то есть это бизнес, семейный бизнес, фермер работает с семьей, как правило, членами хозяйства являются члены семьи, у них совместное имущество, значит, соответственно, они ведут деятельность и платят налоги и подлежат тому регулированию, которое сегодня есть для данной формы предпринимательства.
0: На крестьянской заставе была вице-президент Ассоциации фермерских хозяйств и сельскохозяйственных кооперативов России Ольга Владимировна Башмачникова. Беседу вел Игорь Абакумов. Встретимся через неделю в тот же час на том же месте. Не забывайте включить радиоприемники на частотах Радио России в любую погоду.
5: Крестьянская застава. Радио России. Главное радио страны. Радио России. Наука. Научный подход. Любовь Стрельникова, главный редактор журнала «Химия и жизнь».
8: Здравствуйте, дорогие друзья! В этом году у меня юбилей, а значит, у моих одноклассников и однокурсников тоже. Так что уже полгода непрерывно хожу по ресторанам и придумываю всякие неожиданные подарки моим друзьям. Но юбилеи бывают не только у людей. Например, в этом году исполнилось 40 лет термину «графен». Вот давайте о нем и поговорим, тем более, что действительно есть о чем. История этого удивительного материала началась в тот момент, когда люди придумали использовать графит для письма. Случилось это в средние века. Откуда они брали графит? Ну, из земли, конечно. Месторождения графита разбросаны по всему миру. У нас в России с графитом тоже нет проблем. Его значимые месторождения есть в Бурятии, в Еврейской автономной области, в Хабаровском и Красноярском крае, а также в Челябинской и Свердловской областях. В мире каждый год потребляют почти 1,5 миллиона тонн этого замечательного минерала. Впервые графит, как самостоятельный минерал, описал Конрад Гесснер в своем трактате о минералах почти 500 лет назад. А 250 лет назад знаменитый шведский химик Карл Вильгельм Шейли доказал, что графит представляет собой разновидность кристаллического углерода. А в школе мы учим, что графит, как алмаз, это разные аллотропные модификации углерода. О том, что у графита слоистая структура, исследователи начали догадываться еще в середине 19 века. А вот в 1924 году это подтвердили исследования британского физика Джона Бернала. Он увидел эту слоистую структуру с помощью рентгеноструктурного анализа. И стало ясно, что графит действительно представляет собой стопку тонких слоев, сложенных из атомов углерода в виде пчелиных сот. Связи между слоями слабые, поэтому при письме слои легко отделяются друг от друга, отшелушиваются и оставляют на бумаге следы. В середине прошлого века физики принялись активно изучать эти графитовые слои, но изучать чисто теоретически, на моделях. Они были совершенно уверены, что невозможно заполучить отдельный графитовый слой толщиной в атом углерода. Да и не будет он существовать в изолированном состоянии, считали физики. Вот, кстати, именно 40 лет назад этому атомарному слою графита присвоили имя графен. И правильно, у всего должно быть свое имя и название. Однако появление нового термина нисколько не прибавило оптимизма физикам. Они были по-прежнему уверены, что невозможно вычленить вот этот отдельный графитовый слой толщиной в один атом углерода. Ну вот просто невозможно, и все тут. Но в нашем дивном мире возможно все, что может придумать человек. И это в очередной раз доказали наши физики, выпускники Московского физтеха, кандидат физмат-наук Андрей Константинович Гейм и его ученик Константин Новоселов. В 2004 году, будучи сотрудниками Манчестерского университета, они получили живьем чистый атомарный слой графита, то есть графен. Причем получили с помощью невероятно простой манипуляции. Они взяли клейкую ленту, наложили на поверхность кристалла графита, а потом резко оторвали его. Вместе с лентой от кристалла оторвалось несколько атомных слоев графита. Теперь на этот скотч наложили новую ленту, оторвали, и получился уже слой потоньше. И так это делали до тех пор, пока не остался одноатомный слой. Это и есть графен. Этот смешной метод Гейма и Новоселова получил наукообразное название «механическое отшелушивание» и тривиальное, то есть народное название «метод скотча». Графеновый лист в 300 тысяч раз тоньше листа бумаги. Но этим физиков не испугать. У них есть сканирующий туннельный микроскоп и атомно-силовой микроскоп, которые позволяют рассмотреть графен. Физики по всему миру бросились изучать свойства этого двумерного материала. Они спинным мозгом чуяли, что графен может принести новое открытие и много пользы. Прошло немногим больше 20 лет с момента выделения графена в чистом виде, а количество научных публикаций приближается к 230 тысячам. Это настоящий графеновый бум. 10 лет назад каждый день выходило по 40 новых статей об исследовании графена и его свойств. Лидеры здесь – Китай, США и Южная Корея. А что Россия? На нашу долю в море публикаций о графене приходится всего 2 с небольшим процента. И это вполне закономерно, увы. Лидеры списка Китая и США тратят на науку гигантские деньги, во много раз больше, чем в России. А без финансирования естественные науки развиваться не могут. Нужны новейшие приборы, а они дорогие. Тем не менее, у нас есть лаборатории, где активно занимаются графеном. Ну вот, например, в Северо-Восточном федеральном университете имени Амосова в Якутске, в Институте физики полупроводников имени Ржанова в Новосибирске, в Физтехе, в Сколтехе и Институте общей и неорганической химии имени Курнакова в Москве. Так чем же так хорош этот графен? Он оправдал ожидания физиков? Он действительно оказался необычным и многообещающим? Да, действительно. Ну вот судите сами. Во-первых, оказалось, что у графена, этого ничтожного ажурного листочка, феноменальная прочность. Он примерно в 200 раз прочнее стали, при этом он легкий и гибкий. То есть это самый прочный из известных материалов. Но при этом он может растянуться на 20%. А отсюда прямой путь к гибкой электронике. Во-вторых, у графена феноменальная электропроводность. Она тоже превосходит все известные материалы. Подвижность носителей заряда в графене исключительно высока. Поэтому он идеален для высокочастотных транзисторов и других электронных компонентов. Теплопроводность графенов также находится на рекордном уровне и значительно превышает показатели той же меди, скажем, да, или других традиционных материалов. Наконец, и оптические свойства графена тоже уникальны. Он практически прозрачен в видимом диапазоне, поэтому прозрачные электроды и дисплеи – это работа для графена. А есть ли какие-то конкретные применения графена на практике? Вот уже сейчас, сегодня, есть. Вот, например, графен начали использовать как функциональную добавку, чтобы лучше и быстрее охлаждать процессоры смартфонов. Добавляют графен также в диафрагмы наушников или динамиков, чтобы улучшить передачу звука. Он снижает нежелательные вибрации, поэтому звук становится чище. Конечно, самый массовый продукт – это Powerbank. Производители говорят, что он заряжается за 20 минут. Графен есть в теннисных ракетках, поэтому они весят на 300 граммов меньше, чем обычный, а сила удара та же. Графен добавляют в бетон, чтобы усилить его прочность. Вообще с графеном все еще связаны большие планы. Из него планируют делать дешевые солнечные батареи, опресняющие устройства для морской воды, гибкие дисплеи и сенсорные экраны, сверхпрочные бронежилеты, сверхчувствительные микропроцессоры, элементы для беспилотников космических ракет, телефоны с бесконечной зарядкой, умную одежду. Ну, в общем, всего не перечесть. И, конечно, использование в медицине – тоже предусмотрено. С помощью графена собираются диагностировать и лечить рак и тестировать новые лекарства. Но можем ли мы сказать при этом, что графен изменил нашу жизнь? Нет. Во-первых, он все еще очень дорогой. 1 грамм чистого графена, который используют в электронике, стоит около 28 миллиардов долларов. Во-вторых, массовое производство графена пока не налажено, потому что нет дешевых технологий. Так что, несмотря на уникальность и взрывной рост исследований, графен не изменил мир. Возможно, пока, потому что сегодня экономическая целесообразность против него. Впрочем, нет сомнений, что дешевые технологии для массового производства графена обязательно появятся. Технический прогресс неудержим.
5: Научный подход. Любовь Стрельникова, главный редактор журнала «Химия и жизнь». И все это музыка. Совместный проект «Радио России» и Московского музыкального театра «Геликон Опера». Ведущий художественный руководитель театра Илья Ильин. Леди Макбет.
9: Я, мне кажется, не совсем отдавала себе отчет вообще, что значит выйти в этой партии.
5: Гость – ведущая солистка театра «Геликон Опера» Елена Михайленко. И все это музыка. В воскресенье в 21:10 по Москве и по времени Хабаровска. Максимова. Авторская программа легендарной российской радиоведущей Ольги Максимовой.
10: Каждую неделю в моем радиожурнале мы с вами говорим на самые разные, но при этом важные темы, которые нам подкидывают события, происходящие в нашей стране.
5: Социальные вопросы, громкие события, неожиданные мнения.
11: Ну все, будущее пришло, вот он говорит, твое, будь добр, пересесть в другой автомобиль, вот тебе денежки, в свою машину сдаешь на утильный металл там или продаешь там в третьей стране.
10: И даже если кажется, что это не так, то это лишь на первый взгляд.
5: Взгляд на главное. Разговоры о важном, честно и интересно. В программе «Максимова». Каждое воскресенье в 13:10 по Москве и в 14:10 по времени Ульяновска. «Русская экспедиция» с Рустамом Рахматуллиным. Путешествие в историю, культуру и географию Древней Руси и Большой России.
12: Открывайте географическую карту. Мы продолжаем русскую экспедицию. Путешествие в историю, историю культуры и географию поверх границ. Весь месяц мы говорим об особенностях политического и градоустройства Новгорода и Новгородской земли. Говорим о связи между политическим и городским устройством. Мы установили с помощью крупнейших историков, что новгородская политическая система не предполагала полновластия князей. Князья не были здесь отчинниками, начиная с самого Рюрика. Они получали дар, то есть кормились с земли, а земля принадлежала самому Новгороду. Именно он был сувереном, а в более поздних терминах – отчинником своей земли. Он держал землю своими мужами, то есть боярами. Он, как государь, имел свое боярство. Неполновластие князей сказывалось и в том, что в этой новгородской государственной земле не было даже экс-территории домена, которым князья могли бы пользоваться как своими. Говорили мы о том, что устройство самого города связано с этим странным устройством власти. Князей держали на Рюриковом городище, которое можно назвать замком князя, а князей держали на Ракомском дворе на озере Ильмень, это еще дальше Рюрикова городища. А вот Ярославов двор или Ярославово дворище, которое стоит близко к городу, а сейчас в самом центре города, это место, время происхождения которого и связь которого с Ярославом Мудрым остается под некоторым вопросом. Строитель Святой Софии, существующий ныне, Владимир Ярославич, был старшим сыном Ярослава Мудрого, и отец его когда-то княжил в Новгороде. То есть Владимир был сделан новгородским князем из руки киевского князя, из руки Ярослава, но скончался раньше своего отца. Это поставило его потомков в положение изгоев, искавших себе землю. Такой землей стала сперва Тмутаракань, затем Галичина, где устроителями княжества в этой бескняжьей земле выступят внуки Владимира. Вот стоит запомнить, что основатели Галицкой подкарпатской династии – это внуки великоновгородского князя Владимира Ярославича. И пращур первой Галицкой династии покоится в Софии Новгородской, причем покоится в ней как святой. Треть века Киев занимали по законному порядку или силой. Остальные Ярославичи, их коалиции то строились, то разрушались. При малочисленности рода после серии братоубийств, при многочисленности важных городов, Братья держали Новгород то сыновьями, то племянниками, то наместниками. Например, князь Глеб Тураканский, сын Святослава Черниговского, сел в Новгороде из руки старшего дяди, другой раз из руки младшего дяди, занимавших поочередно Киев. То есть уже в потомстве Ярослава просматривается принцип «чей Киев, тех и Новгород». И этот принцип, эту формулу необходимо запомнить на будущее, чтобы понимать что-нибудь в устройстве так называемой Новгородской республики. Сам принцип «чей Киев, тех и Новгород» не мог быть проведен до разрастания общего княжеского древа вширь. Однако видно, что столом распоряжались либо Киев, либо съезд совет князей. Причем такой порядок замещения стола не был особенным, сугубо новгородским. Это был обычный очередный или лесточный порядок до рубежа XII века, то есть до Любичского съезда. Любичский съезд приговорил: каждый додержит отчину свою. И мы неоднократно разбирали эту формулу, но применительно к киевской власти и к землям древнерусского юго-запада. Съезд учредил отчинно-династическое право земель княжений. Князья прекратили переходы между землями-княжениями, которые образовывали определенную иерархию. Например, Чернигов ценился выше Смоленска. И образовались династии, в частности, Черниговская или Смоленская, Суздальская или Волынская. Смысл приговора – не дробление страны, а остановка переходов между землями. Любич есть отозвание варягов, ибо варяги приходят и уходят, переходят из города в город. Вот в этом смысле варяги были отозваны. Произошел переход от раннекняжеского овладения по приглашению к владению по наследственному праву, но владению местами, частями земли. Метафорически окончилась эпоха обручения земли и власти. Отсюда и вопрос: а как же Новгород? По формуле Любичского съезда, тот князь, который в это время сидел бы в Новгороде или владел бы Новгородом через наместника, должен был бы стать его отчинником. Это тот же вопрос, который мы задавали несколько программ назад применительно к Киеву, когда там скончался в 1113 году тот киевский князь Святополк, который участвовал в выработке Любичской формулы. Мы обнаружили, что ему вовсе не наследовал его сын, а Киев продолжал оставаться переходящим столом. А что же в Новгороде? Неполновластие князей парадоксально сочеталось в новгородской политической мысли с мечтой о местной княжеской династии. Во времена, о которых мы говорим, князья обязывались перед Новгородом оставаться в нем пожизненно. Владимир Ярославич, строитель Новгородской Софии, исполнил обещание, он здесь скончался. Ну, правда, эта смерть была безвременной, иначе он наследовал бы Киев, то есть ушел бы. Кроме того, смерть на столе не создавала местную династию. Лествица приходила в новое движение, Киев или Совет князей перемещали нового наследника, поскольку ни земля, ни стол, ни город не входили в состав его наследства. Перемену предвещала во княжине в Новгороде Мстислава Владимировича, сына Мономаха. Научная традиция называет его великим, и мы будем называть его так просто для удобства, поскольку имя Мстислав чрезвычайно распространено. Он княжил в Новгороде 27, а с перерывом 29 лет. Много по меркам любых времен и стран, и городов. Мстислав был старшим сыном Мономаха, внуком Всеволода I. Первый – это счет по киевскому столу. Имея в Мономахе единственного сына, Всеволод решил держать стол Новгорода старшим внуком. Как я уже сказал, князей было немного, и рассаживать их по городам было сложновато. Мстислав пришел на новгородский стол в 12 лет, в 1088 году. По смерти деда в 93-м летописец застает его уже ростовским князем, а в Новгороде новое лицо. Подробности не ясны, но ясен смысл. В колени внуков Ярослава Мудрого пришла в движение вся лествица искателей столов. Новый киевский князь, тот самый Святополк II, вывел было Мстислава из Новгорода, чтобы посадить там Давыда Святославича, своего двоюродного брата. Но в начавшейся войне за отчинное право, предшествовавшей Любичскому съезду, Новгород встал за Мономаха и вернул себе Мстислава, а Давыд ушел в Смоленск. Это значит, несомненно, что новгородцы предпочитали дом Мономаха, Мономашичей, и при всякой возможности старались вернуть себе его князей. Как правило, это и был Мстислав Великий. По приговору Любичского съезда Владимир Мономах взял в отчину Смоленск, Ростов, Суздаль и Белоозеро. О Новгороде приговор неведом, но на его столе остался Мстислав. Это как будто соответствует формуле Любичского съезда. Каждый додержит отчину свою. Но стал ли Новгород отчиной Мстислава? Из позднейшего мы увидим, что нет, не стал и не мог стать. Новгород не отказывался от своего принципа, по которому отчинником своей земли был сам город. Сам город был его государем. Однажды Святополк II и Мономах вместе условились перевести Мстислава, дать Новгороду сына киевского князя, сына Святополка. Ответом новгородцев был решительный отказ. «Не хочем Святополка, ни сына его, а щели две главы имеет сын твой, то пошли его, это угроза. А сего Мстислава нам дал Всеволод, а вскормили есьми себя его, а ты бы шел от нас». Здесь самое интересное слово «вскормили». Мстислава кормят. Он не является отчинником. Он является новгородским князем по старому и, вероятно, еще Рюрикову формуляру. Это кормление князей в отсутствие отчинного права, в отсутствие даже права на княжеский домен. Вскормили. Во всяком случае, вероятнее, что это означает «подавали корм», а не «взрастили с молоду». Хотя второе тоже было верно. Ответ являет безысходность новгородской мысли. Земля хочет наследственного, невладетельного князя. Хочет кормить князя, чтобы тот не уходил, но не дается ему вотчину. И князь вправе уйти. Мы продолжим рассматривать русскую карту в следующий раз.
5: Русская экспедиция с Рустамом Рахматуллиным. Страхи и мечты, эмоции и поступки, тайны подсознания и секреты счастья. Все, что мы хотим знать о себе и окружающих, в программе Дмитрия Таирова «Психология».
13: Психология продвинутого века, интеллекта гиперсовременного. Психология любви, расставаний, осознания себя и понимания других. Встреч, надежд, осуществление желаний. Психология судеб людских.
5: В откровенных беседах с ведущими психологами страны ищем ответы на важные вопросы. «Психология». Слушайте по вторникам в 15.35 по Москве и в 14.35 по времени Калининграда. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
14: Я Владимир Никитченко, ведущий передачи «Музыка в эфире» на Радио России Чукотка.
15: Радость или грусть нас ждут потом.
14: Мелодии, каждому знакомые с детства. Эта музыка будет вечной на волнах окружного радио.
5: Радио России. Главное радио страны. Первое государственное радио России. Слушает страна, слышит весь мир.
16: О людях и событиях, новых технологиях и старинных ремеслах.
17: Сейчас я провожу испытание, тоже старинный русский способ. Это соляной обжиг, когда топят пищак и бросают соль обыкновенно поваренную. Ну, температуру надо доводить до где-то 1200-1300 градусов.
18: В быту мы считаем себя фольклористами, людьми увлеченными, мы искренне любим то, что мы делаем.
19: Об истории области, культуре и искусстве. Радио России, Новосибирск.
5: Радио России. Главное радио страны. Радио России. Театр Радио России представляет радиоспектакль «Детство, отрочество, юность» по книге Льва Николаевича Толстого.
20: Ты не можешь себе представить, что со мной делается. Вот я сейчас лежал, увернувшись под одеялом, и так ясно видел ее, разговаривал с ней, что это просто удивительно.
5: Трилогия о взрослении молодого человека Николеньки Иртеньева.
21: В голову никому не могло прийти, глядя на печаль бабушки, что она преувеличивала ее, и выражения этой печали были сильны и трогательны.
5: В образ главного героя автор вложил собственные воспоминания, мысли и переживания на разных этапах взросления.
21: Со смертью матери окончилась моя счастливая пора детства, и началась новая эпоха.
5: Детство, отрочество, юность. Слушайте по будням в 22.10 по Москве и в 23.10 по времени Ульяновска. Радио России. Слушает страна, слышит весь мир.
3: На связи ГТРК «Донт Эйр», радиопроект «Области знаний».
6: Это волшебство технологий.
22: Каждый гость в студии – настоящая находка.

0: Московское время 4 часа. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: В студии Варвара Полякова. Здравствуйте. Коротко о главном подразделении группировки войск «Восток» освободили населенный пункт «Светлая долина». В Запорожской области о подразделении группировки «Север» взяли Бузова и Хижникова. В Харьковской области сообщили Минобороны. В Казахстане возбудили уголовное дело о гибели военных, которых унесло в Каспийское море во время учений. На Чукотке очередное нападение медведя на человека. Подробнее об этих и других событиях далее в выпуске. Вооруженные силы России днем нанесли удары по логистическим и складским терминалам, используемым в интересах ВСУ, а также по судам, задействованным в доставке военных грузов. По данным Минобороны, поражен логистический центр в Одессе, хранивший и распределявший грузы военного назначения, поступавшие на Украину из европейских стран. Кроме того, под удар попал склад беспилотников в населенном пункте Новые Белеры Одесской области. На переходе морем поражен сухогруз, доставлявший в порт Одессы военное имущество для ВСУ. Подразделение группировки войск «Восток» освободили населенный пункт «Светлая долина» в Запорожской области, а подразделение «Север» взяли Бузова и Хижникова в Харьковской области. А также продолжают бои за освобождение населенных пунктов Рубленное, Хрипуны, Петропавловка, Приколотная и Лозовая, сообщили в Минобороны России. Подразделение группировки войск «Центр» в районе населенного пункта Доброполье в ДНР расширили внешнее кольцо окружения и освободили село Доброполье Малое. Подробнее о результатах работы группировки сообщил начальник пресс-центра Александр Савчук.
2: Подразделения группировки войск «Центр» улучшили тактическое положение, нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных егерских бригад, штурмового полка ВСУ и двух бригад Национальной гвардии в районах населенных пунктов Межевая, Федоровская, Днепропетровской области, Благодать, Горняк, Белозерская, Александровка и Андреевка Донецкой Народной Республики. В районе населенного пункта Доброполье подразделения 51-й армии в результате наступательных действий расширили внешнее кольцо окружения и освободили село Доброполье Малое Донецкой Народной Республики. Отражены очередные попытки прорыва подразделений 4-й и 15-й бригад Национальной гвардии противника из кольца окружения в направлении населенного пункта Святогоровка Донецкой Народной Республики. В течение суток уничтожено более 45 украинских военнослужащих, зачищено 152 здания. Всего в зоне ответственности группировки войск «Центр» потери украинских вооруженных формирований составили свыше 375 военнослужащих. Танк, боевая бронированная машина, 7 автомобилей и 2 станции радиоэлектронной борьбы.
1: Как заявили в российском военном ведомстве, все атаки противника и попытки выхода из окружения пресекаются, при этом украинские войска несут существенные потери. В Минобороны подчеркнули, данное направление является одним из ключевых для достижения результатов по полному освобождению Донбасса. Потерявшим жилье от действий ВСУ жителям Белгородской и Курской областей дополнительно направят более 2,5 миллиардов рублей помощи. Как заявил премьер-министр Михаил Мишустин, правительство сделает все необходимое, чтобы поддержать жителей приграничья.
3: Реализуется целый ряд мер, объединенных в программу комплексного восстановления и развития Белгородской, Брянской и Курской областей. Она касается социальных и медицинских объектов, образования, коммунальной сферы, сферы транспорта. Чтобы помочь предприятиям, которые там работают, предоставляется отсрочка по уплате налогов, страховых взносов, субсидии для выплаты заработной платы сотрудникам при вынужденных простоях. Ну и, конечно, ключевое место занимает адресная помощь нашим гражданам. Дополнительно выделим свыше 2,5 миллиардов рублей тем, чьи дома или квартиры в Белгородской и Курской областях были разрушены. Рассчитываем, что такое решение позволит людям быстрее наладить свой быт и домашнее хозяйство.
1: Напомню, что ранее правительство одобрило проект федерального бюджета на следующие 3 года. Приоритетами документа стали выполнение социальных обязательств перед гражданами, поддержка семей с детьми, обеспечение обороны и безопасности страны, помощь участникам СВО и их близким, а также достижение национальных целей, включая обеспечение технологического лидерства. Теперь проект отправится на согласование в Госдуму. Минимальный размер оплаты труда увеличат в будущем году. Он повысится до 6,8% и составит 28 935 рублей. Об этом сообщил глава Минфина Антон Силуанов в ходе обсуждения в правительстве бюджета на ближайшую трехлетку. Министр также выразил надежду, что поставленная президентом задача довести МРОТ до 35 тысяч рублей к 2030 году будет выполнена. В Казахстане возбудили уголовное дело о гибели военных, которых унесло в Каспийское море во время учений. Дело расследуют по статьям о халатном отношении к службе с тяжкими последствиями и нарушении правил кораблевождения. В рамках расследования создана межведомственная оперативно-следственная группа, проводится комплекс следственных и оперативно-розыскных мероприятий, привлечены специалисты и назначены необходимые судебные экспертизы. Ранее в Минобороны сообщили, что во время учений 24 сентября в Каспийское море унесло военных из-за резкого ухудшения погоды. По последним уточненным данным, в акватории оказались 17 человек, 12 из них признанные погибшими, троих удалось спасти. Поиски еще двоих продолжаются. Президент Казахстана объявил 25 сентября днем общенационального траура. На Чукотке бурый медведь напал на человека прямо в пределах населенного пункта. Инцидент произошел, когда мужчина возвращался с рыбалки. Зверь отобрал у него добычу. Сейчас пострадавший находится в больнице. Ему оказана медицинская помощь, а охотоведы уже обследуют место происшествия, чтобы найти и отстрелить опасного зверя. Уже не раз сообщалось, что в этом году медведи стали чаще выходить к людям. Численность хищников в регионе выросла. Кроме того, из-за слабого хода лосося звери вынуждены искать еду возле населенных пунктов. В связи с этим власти Чукотки предложили Минприроды упростить отстрел конфликтных животных. Они собираются разрешить их немедленное изъятие без долгого оформления документов и исключить бурого медведя из списков видов с лимитированной добычей. Также сообщается, что на Дальнем Востоке в этом году медведи вышли в населенные пункты более 1200 раз. Есть 18 жертв. Следим за развитием событий на сайте вести.ру.
0: Спорт.
4: Здравствуйте, с новостями спорта в студии Дмитрий Калугин. В Софии продолжается чемпионат Европы по боксу, на котором наши спортсмены выступают с флагом и гимном Российской Федерации. Россиянка Юлия Чумгалакова завоевала золото в весовой категории до 48 килограммов в финале единогласным решением судей, победив украинку Охоту. Это первая золотая медаль российской команды на турнире. Кроме этого, в копилке нашей сборной на данный момент в женском турнире серебряные медали Ксении Олиференко и Анастасии Демурчан и бронзовые Надежды Голубевой, Анастасии Коль и Салтанова. Над Меденовой. Футбольный клуб Ростов объявил об увольнении Джонатана Альбы с поста главного тренера. В последнее время Альба вместе с коллегами совмещали работу в Ростове и сборной России. Руководство клуба считает необходимым, чтобы тренерский штаб был полностью сосредоточен на решении турнирных задач клуба, которые требуют поступательной и системной работы. Имя нового главного тренера будет объявлено в ближайшее время, написала клубная пресс-служба. АРБ «Спорт» отмечает, что фаворитом на пост главного тренера Ростова является Дмитрий Кириченко. Спортивный арбитражный суд получил апелляции российских фигуристов Марка Кондратюка, Александра Степанова и Ивана Букина на решение Международного союза конькобежцев касательно их нейтральных статусов. Об этом сообщили в пресс-службе КАС. Вместе с тем, на данный момент КАС не получал апелляции от Камилы Валиевой. Новости тенниса. Россиянка Татьяна Прозорова вышла в четвертьфинал турнира категории WTA 500 в Сингапуре, одержав сенсационную победу над 18-й ракеткой мира Александрой Эалой 4-6, 7-5, 6-3. Благодаря этому результату Прозорова в лайф-рейтинге со 180-го места переместилась уже на 140-е. За выход в полуфинал она сыграет с 40-й ракеткой мира китаянкой Ван Синьюй. Напомню, ранее в четвертьфинал этого турнира вышла и первая сейная россиянка Мира Андреева, соперницей которой будет Лейла Фернандес. И пока это все новости спорта. Дмитрий Калугин.
0: Погода.
1: По данным центров ОБС, в Хабаровске сегодня днем до плюс 18 градусов, малооблачно и без осадков. В Тюмени 15-17, тепла, в Новосибирске до плюс 14, облачно с прояснениями и дождь. В Мурманске еще прохладнее, до 10 градусов, выше 0, облачно, дожди, местами сильные. В Уфе жара плюс 23, в Самаре до 28 градусов, тепла, в Волгограде плюс 18-20, дождь, местами сильные. В Краснодаре воздух прогреется до 24 градусов, будет преимущественно без осадков. В Санкт-Петербурге и Москве облачно с прояснениями, местами небольшой дождь, днем плюс 14-15 градусов, Ожидается порывистый ветер, атмосферное давление будет расти. В столице оно составит 755 миллиметров ртутного столба.

0: марта будет проведен 25 годах. Но профориентацией можно начинать хоть с пеленок. И основным, конечно, будет наблюдение, внимание. А вот в возрасте 15 лет вот это идет как раз кризис идентичности, когда вот то, что действует сейчас, жесткие требования к тому, кем ты будешь, что ты будешь делать, когда ты вырастешь, они совершенно не соответствуют потребностям ребят в этом возрасте.
1: Сигналы точного времени. Слушайте по будням. Добро пожаловать туда, где все цветет и растет. «Все в сад» с Марией Тарабаевой и Александром Хабургаевым.
2: Сегодня будем стараться брать сколько сможем и прям вот так вот нести в массы опыт.
3: Какая у нас работа с Машей, чужим делимся.
2: Ну и своим чуть-чуть.
1: Полезные советы по уходу за растениями, дачные идеи и рекомендации экспертов.
4: Если на веточку красной рябины привить черноплодку, то она будет расти в виде деревца.
2: Потрясающе!
1: Пусть каждый сезон приносит богатый урожай и хорошее настроение. «Все в сад» по воскресеньям в 8:35 по Москве и в 9:35 по времени Ульяновска. Прямо сейчас видеотрансляция в официальном приложении «Радио России», в социальной сети ВКонтакте, а также в официальных каналах «Радио России» в Телеграме и мессенджере «Макс». Наша жизнь. Наши победы. Наша история. Наше будущее. Наша страна. Наше время. В нашем эфире.
5: Ольга Максимова и Данил Гусильников сегодня с вами. Игорь Шатров уехал в командировку, поэтому подводить итоги сегодняшнего информационного дня мы будем вот в такой компании. Данил, привет.
6: Здравствуйте, здравствуйте, дорогие друзья. Давайте напомню сразу наши контакты. 8-925-222-99-92. Это номер наших эфирных мессенджеров. Пишите нам, пожалуйста, оставляйте ваше мнение и комментарии по темам, которые мы будем обсуждать. Задавайте вопросы нашим экспертам. Все по этому номеру телефона в том мессенджере, которым вы пользуетесь, отправляйте. Кроме того, у нас есть страничка ВКонтакте. Мы обращаем внимание на то, что вы очень часто стали туда заходить и активно комментировать. Продолжайте в том же духе. Радио России ВКонтакте мы есть. Подписывайтесь и следите за нами там. Ну и про наше приложение. Как всегда напоминаю, Радио России в Рустор и Google Play абсолютно бесплатно. Скачивайте, устанавливайте, пользуйтесь.
5: Ну а сейчас о планах на предстоящие 45 минут. Поговорим о конкурсе «Учитель года». Стартовал уже заключительный этап 37-го всероссийского конкурса. Также мы поговорим про Арктику. Дело в том, что Дания, Гренландия и США подписали трехстороннее соглашение. Что это за соглашение и что оно означает, обязательно будем обсуждать, как обычно, с лучшими экспертами нашей страны. Ну, а прямо сейчас мы будем говорить про G20. Забыл еще сказать, что про переезд госкомпании в регионы тоже мы запланировали такую тему. Очень-очень интересно, тем более, что президент вчера об этом говорил. Тоже обсудим. Давайте начинать.
1: Наше время.
5: Госсекретарь США Марко Рубио заявил о приглашении Владимира Путина на саммит G20. Мероприятие запланировано на 14-15 декабря, пройдет под Майами. Мы пригласили президента Путина, надеемся, что он примет приглашение. И его пресс-секретарь Дмитрий Песков поблагодарил за это самое приглашение, но пока говорить преждевременно, принято оно или нет. Вот таков был ответ. Оно будет проработано и уже затем принято соответствующее решение. Мы действительно с признательностью воспринимаем это любезное приглашение, мы ценим его, мы открыты к мирному процессу регулирования. Но тут вот мы подумали с Данилом, что неплохо было бы вспомнить историю последних лет в связи с G20, большой двадцаткой. Дело в том, что в 22-м году США заявили о выводе Российской Федерации из блока. Точнее, как заявили? Они предложили это сделать. Но многие страны, в том числе участники БРИКС, их в этом не поддержали. Наш президент в 22-м году не поехал на G20. Также он не поехал и в 23-м году в Индию. А в 24-м году проходила двадцатка в Рио. И он не поехал, объяснив это нежеланием срывать мероприятие в связи с тем, что Международный уголовный суд выдал

0: ордер на его арест. Он говорит, не хочу перетягивать на себя внимание и риски мероприятию этому приносить.
1: Ну и вообще нужно напомнить, что в тот период американская администрация руководима была демократической партией и другим президентом, да, а сейчас я просто к чему это начал говорить, потому что я посмотрел, ты сказал, под Майами. Я думаю, а где это, интересно, под Майами? И значит, смотрю, будет это проходить в местечке, которое называется Trump National Doral. То есть Дональд Трамп, нынешний президент, приглашает к себе в гости фактически всех международных лидеров, лидеров всех государств. Вот так это будет выглядеть.
0: Ну, а мы решили поговорить о том, примет ли наш президент все-таки приглашение. Это интрига. И вообще, насколько нормально использовать этот термин «приглашение», ведь Россия входит в G20. Зачем нам сейчас нужна G20 и какого рода и уровня вопросы там могут решаться? Будем сейчас выяснять с нашим экспертом. Артур Демчук с нами, заведующий кафедрой сравнительной политологии МГУ имени Ломоносова, ведущий научный сотрудник Института США и Канады Российской академии наук. Артур Леонович, здравствуйте.
2: Здравствуйте.
0: А давайте вот прежде, чем мы будем все эти вопросы обсуждать, нашим слушателям расскажем, что вообще это такое G20?
2: Ну, G20 это так же, как по аналогии с Большой Семеркой, это самые крупные экономические государства, самые мощные в экономическом плане, либо самые большие по населению, то есть наиболее значимые, скажем так, действующие лица в мировой политике, в мировой экономике. И идея такая, что сделать такой клуб этих государств, чтобы они обсуждали разные вопросы для обеспечения, например, там, международной стабильности, устойчивости мировой торговли, реагирования на различные кризисы, реагирования на какие-то еще чрезвычайные ситуации экономического плана, может быть, там такие же, как там пандемия, допустим, для согласования действий, объединения ресурсов для решения каких-то общих проблем. То есть это не какая-либо серьезная организация, где все связаны какими-либо обязательствами там. Это такой неформальная встреча, неформальная площадка, которая просто обсуждает вопросы в основном экономического плана, там, финансового плана, ну и какие-то, может быть, глобальные проблемы.
0: Ну вот мы рассказали историю последних лет для нашей страны именно, и, насколько я помню, один или два раза Владимир Путин выходил в формате видеоконференции, принимал участие в каких-то темах. А как вы думаете, в этом году каковы шансы, что наш президент примет это приглашение?
2: Ну, я сейчас не буду оценивать шансы, все зависит от того, как будут развиваться события до начала этих встреч. Мы знаем, что, например, крупные международные встречи можно организовать достаточно быстро, как в свое время была организована встреча в Анкоридже на Аляске. Поэтому здесь, я думаю, будут вестись приготовления для того, чтобы Россия участвовала в самых разных форматах. В принципе, если наш президент решит, он может поехать в Соединенные Штаты, тем более, что Трамп отправил это личное приглашение, хотя, как вы правильно сказали, ни одна страна большой двадцатки в особом приглашении не нуждается, поскольку, находясь в этом клубе, все страны могут сами определять, какое будет представительство их на этих самых встречах. Понятно, что сейчас возможны и телефонные разговоры, видеоконференции между лидерами, поэтому личное участие лидеров теперь не является решающим, вот, хотя оно, конечно, имеет символическое значение, поскольку, находясь там, можно поговорить уже там вдвоем, втроем, каким-то малым группам, например, обменяться непосредственно мнениями, получить обратную связь, вот, поэтому это, конечно, облегчает принятие решений, облегчает общение, вот, я думаю, что окончательное решение будет принято уже непосредственно за несколько дней до этой встречи.
1: Ничего себе. Скажите, пожалуйста, Артур Леонович, а насколько вообще безопасно, ну, я хочу сказать российскому президенту, но, наверное, в целом, пока будем говорить российской делегации участвовать в встречах G20, я смотрю состав, и, в общем, стран-то там много, которые сейчас с антироссийских позиций выступают. Американцы могут, если захотят, эту безопасность обеспечить, как вы считаете?
2: Ну, если, конечно, захотят, то американцы могут обеспечить эту безопасность. Конечно, здесь есть серьезные риски, они тоже будут приниматься во внимание, когда будут принимать решение о том, кто поедет от России, будет ли президент лично участвовать, или здесь будет какой-то другой формат, кто-то другой будет представлять Россию на высоком уровне. Вот. Хотя, в принципе, встреча в Анкоридже не вызывала каких-то вопросов в плане безопасности. Она была обеспечена, прошла достаточно успешно, хорошо. Собственно, здесь вопросов не возникало.
1: Там не было европейцев, которые здесь-то вот как раз будут.
2: Что, конечно, да, будут там и другие делегации, естественно, будет охрана у других делегаций, там будут спецслужбы самых разных государств работать, поэтому, конечно, это повышает, скажем так, риски, в том числе и сложнее будет контролировать, рисков этих будет больше, вот, поэтому, я думаю, эти соображения тоже будут приниматься во внимание при окончательном решении о том, кто будет представлять Россию на этой встрече.
0: А нам нужно сейчас вообще, в принципе, туда ехать? Какого рода вопросы Россия может там для себя решать?
2: Ну, по большому счету, наверное, это все-таки имеет символический характер. Если там будет наш президент, и он будет общаться с другими лидерами, это значит, что никакой изоляции России со стороны крупнейших держав, которые там в общей сложности совокупно там значительную часть мирового ВВП производят, там чуть ли не там 80, даже больше процентов, 4/5 приходится на эти страны, там 3/4 мировой торговли, большая часть населения, что эти страны общаются с Россией, ну, я имею в виду там Китай, Индия, Бразилия, там Индонезия, крупные такие страны. Вот. Но, конечно, там есть и недружественные страны, которые демонстративно могут игнорировать российского президента, отказываться встречаться, там, отказываться фотографироваться, поэтому здесь тоже такие опасности есть. В современных условиях, при современных средствах связи, конечно, для России не представляет никаких сложностей общаться с любой страной из этой двадцатки, если есть, соответственно, ответное желание общаться в формате видео той же конференции, в формате телефонных переговоров. Поэтому, конечно же, такая встреча в личное участие не является каким-то критическим для государства.
0: Ну, то есть, судя по всему тому, что вы нам сказали, минусов все-таки значительно больше.
2: Ну, я бы не сказал то, что минусов, просто риски. Есть риски, которые нужно понять, насколько эти риски большие или маленькие, и как эти риски минимизировать, либо вообще от них избавиться.
1: Артур Леонидович, спасибо вам большое. Спасибо вам большое за разговор. Артур Демчук, заведующий кафедрой сравнительной политологии МГУ имени Ломоносова, ведущий научный сотрудник Института США и Канады Российской академии наук, был с нами на связи. Я сейчас подумал, что вообще нужно, наверное, заранее предположить. Вот, например, если все откажутся фотографироваться с Владимиром Владимировичем, можно что-нибудь интересное придумать, чтобы наоборот, как бы контраргументом перешибить эту повестку. Так будет хорошо.
0: Ну что вы такое придумаете?
1: Вот это закидываем вопрос. Может быть, кто-то из наших радиослушателей что-нибудь предложит такое интересное. А может быть, наша дипломатия как-то отыграет и своевременно все сделает.
0: Но если бы предложили голосовать, я бы проголосовала против.
3: Наше время.
0: Про Арктику сейчас будем говорить. В Нью-Йорке на сессии Генассамблеи ООН США, Дания и Гренландия подписали соглашение о безопасности в Арктике. По словам Трампа, Штаты получают право на размещение крупного военного контингента и постоянный контроль над безопасностью и другими нуждами в этом регионе. Публично стороны позиционируют сделку как расширение оборонной миссии под коллективным надзором НАТО, а также как юридический запрет для внеблоковых стран разворачивает там военные плацдармы. Соглашение также позволит блокировать чувствительные инвестиции из России и Китая. Под них попадает прокладка подводных кабелей, модернизация и управление коммерческими морскими портами, а также покупка лицензии на добычу редкоземельных металлов. Я вот, Даниил, думаю, не собрались ли они там прокладывать свой северный морской путь?
1: Да, естественно, нас эта тема интересует в контексте того, что мы активно развиваем северный морской путь вдоль нашей границы северной. И такой же аналог может появиться вдоль северной границы, ну, Канады там получается, Канада и Дания. И вот сейчас американцы туда заходят. Что любопытно в этом соглашении, что мы для себя отметили, это то, что Гренландия – это часть Дании, но договор трехсторонний.
0: То есть это субъектность Гренландии.
1: Ну, получается, что одну часть государства приглашают к подписанию на уровне всего этого государства. Ну, это несколько странно выглядит.
0: Да, вот как, например, Россия и Хабаровский край. Да,
1: да, да.
0: Вот приблизительно вот так. И на это сейчас обращают внимание все эксперты, тем более, что военные базы-то там есть. И говорить о том, что это какая-то сенсация, ну, это секрет Плешинеля. Угу. Наверное, вот так вот можно сказать. Хотелось бы нам уточнить все-таки, что там запланировано. Про Северный морской путь все-таки хотелось бы тоже проверить.
1: Не станет ли конкурентом?
0: Да, предположение.
1: Я уверен, не станет.
0: Да? Спросим сейчас нашего эксперта. Алексей Фадеев, доктор экономических наук, профессор Высшей школы производственного менеджмента Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого с нами. Алексей Михайлович, здравствуйте.
4: Уважаемые коллеги, добрый вечер.
0: Ну вот вы слышали все наши какие-то предположения,
1: размышления, да,
0: сомнения, и особенно про Гренландию. Вот такое ощущение, что это идет какая-то вот подготовка к тому, что все-таки Америка свое получит в плане Гренландии.
1: Гренландии, да.
0: Да. Вот
1: как
0: мы
1: вы
0: правы?
1: Считаете?
4: Вы знаете, надо сказать, что Соединенные Штаты уже добились де-факто Гренландию в качестве своего такого оборонного форпоста, де-юре сохранив суверенитет за Данией. Надо сказать, что подписание договора между Данией, Соединенными Штатами и Гренландией – это, по сути, такое, я бы сказал, логическое завершение многолетнего стремления Соединенных Штатов Америки установить полный военно-стратегический и экономический контроль над самым большим островом в мире, которым является Гренландия. Конечно, я бы на первое место поставил это военные интересы, потому что Гренландия, она закрывает критически важный проход из Северного Ледовитого океана в Атлантику, и поэтому для США и, соответственно, НАТО это возможность отслеживания и, на их взгляд, потенциального сдерживания российских, как они говорят, возможно, китайских подводных лодок, которые могут приближаться к этой территории. Вы совершенно верно сказали о том, что там уже существует военная база «Петуфик». И надо сказать, что очевидно, что с получением контроля, военного контроля над островом, Соединенные Штаты Америки будут разворачивать там и совершенствовать аэродромную инфраструктуру. Возможно, там будут установлены радиолокационные системы раннего предупреждения ракетным нападением. Возможно, там будет размещаться разведывательная авиация и так далее. Поэтому я бы на первое место среди тех интересов, которые движут, скажем так, Соединенными Штатами Америки, поставил бы, конечно, прежде всего военно-стратегические цели.
1: То есть, Алексей Михайлович, я прошу прощения, что перебиваю, у нас не так много времени, а хочется поинтересоваться насчет конкуренции с Северным морским путем. То есть, получается, вы считаете, что это не конкурент, да, с экономической точки зрения, здесь важна в первую очередь военная составляющая?
4: Да, я считаю, что военная составляющая – это главное, и второе – это, конечно, наличие редкоземельных металлов. Вот по некоторым оценкам, их ресурсы оцениваются в 40 миллионов тонн, это достаточно много, но важно помнить о том, что ресурсы и промышленные запасы – это не одно и то же. На текущий момент порядка 15 проектов насчитывается редкоземельных металлов в Гренландии, но из них реальную жизнеспособность имеют только 5. Интересным фактом является то, что только Китайская Народная Республика в настоящий момент времени обладает полным технологическим циклом, связанным с добычей, обогащением и производством редкоземельных металлов. С одной стороны, это главный экономический конкурент Соединенных Штатов Америки, и в то же время это партнер по импорту этих редкоземельных металлов в Соединенные Штаты, что обеспечивают работу технологических гигантов, о которых мы хорошо знаем, обеспечивают развитие искусственного интеллекта, всех цифровых технологий, работу оборонной промышленности. Поэтому вот второй очень важный такой аспект – это, конечно, экономика.
1: Алексей Михайлович, не отключитесь, пожалуйста, нам технический перерывчик, буквально минутку нужно сделать. После этого мы еще несколько вопросов вам зададим. Вообще, хочется отметить, что США пылесосят буквально по всему миру редкоземельные металлы, и, видимо, в Гренландии идет аналогичная история.
3: Мир русских сказок.
5: Жил да был на свете Ваня. Сказки с детства не любил.
6: А что надо?
7: Ивану нужно свой урок извлечь.
8: Если не вернешь нам память о себе, сгинем навсегда.
6: Есть у меня одна идейка.
3: От создателей фильма «Бременские музыканты». Как Иван в сказку попал? Уже в кино. Сказка ложь, да в ней намек. От Иванушки урок. 6+.
9: 26 сентября в Малом зале Московской консерватории состоится вечер хоровой музыки от классики до джаза. В исполнении прославленного хора Минина прозвучат шедевры Монтеверди, Моцарта, Шуберта, Гершвина и других композиторов. Также в программе спиричуэлсы и знаменитые мелодии из любимых мюзиклов. Дирижер Тимофей Гольберг. 6+.
0: На радио России с Ольгой Максимовой и Данилом Гусельником. Данил, вот ты говоришь о том, что США пылесосят редкоземы по всему миру, угу. Они на Луну собрались уже за ними.
1: Ой, да,
0: я думаю, ты слышал о таком. Да. Мы возвращаемся к нашему эксперту Алексею Фадееву с нами. Алексей Михайлович, вы продолжите, пожалуйста, свою мысль закончите. Ну и заодно хотелось бы вас все-таки про Китай поподробнее спросить. И что вообще означает блокировать чувствительные инвестиции из России и Китая?
4: Да, Ольга, ну, прежде всего, хочу сказать о том, что действительно, вот редкоземельные металлы – это то, что можно назвать осязаемым конкурентным преимуществом Гренландии. Правда, конечно, предстоит еще провести большую работу, поскольку сам процесс по технологическому извлечению редкоземельных металлов – это сложный, достаточно агрессивный по отношению к окружающей среде процесс. Также хотел бы сказать, что у Гренландии есть и углеводороды, это порядка 65 миллиардов тонн условного топлива. Я бы это отнес скорее к среднесрочной и долгосрочной перспективам, но все-таки это тоже такая важная составляющая экономики острова. Конечно, за заявлениями, скажем так, связанными с взятием под контроль Гренландии, стоят именно попытки вытеснить китайский капитал. На самом деле китайского капитала там и не было. Да, были переговоры в отношении как раз разработки редкоземельных металлов, попытки модернизировать и инвестировать в строительство авиационной инфраструктуры, но эти сделки так и не состоялись. Принимая во внимание растущую экономическую деятельность в Арктике, России и Китайской Народной Республики, собственно говоря, это, наверное, один из драйверов, таких побудивших Соединенные Штаты Америки сделать то, что они сделали сейчас. И, наверное, это можно воспринимать как раз как сигнал о том, что то, что мы делаем в Арктике, делаем правильно, и наша растущая экономическая активность там вызывает беспокойство у коллег в Соединенных Штатах Америки. Поэтому вот такая вот совокупность интересов, она и обуславливает все то, что происходит. То, что Китай пытаются ограничить, это уже такая абсолютно не новость. Практически во многих заявлениях Соединенных Штатов Америки звучат вот эти вот российско-китайские угрозы.
1: Да, да.
4: Мы в настоящий момент с Китайской Народной Республикой имеем межправительственное соглашение о развитии Северного морского пути, создана специальная комиссия. Мы реализуем крупные энергетические проекты, поставляя сжиженный природный газ на мировой рынок. И это еще одна сфера конкуренции Соединенных Штатов, которые сегодня, как вы знаете, являются крупнейшим производителем и СПГ, и активно пытаются доминировать как на европейском, так и на азиатском рынках. Поэтому, безусловно, вот, собственно говоря, это такая ответная реакция, которая, конечно же, вызывает и обеспокоенность и у нас. Но в данном случае надо сказать, что как раз наши силы сдерживания в виде Северного флота всегда начеку. Мы очень активно, как говорится, охраняем наши границы, но в связи со вступлением, недавним вступлением и Швеции, и Финляндии в блок НАТО, наш контроль, он еще более усилен в этом
1: будет
4: плане.
1: Будет изменен и усилен. Алексей Михайлович, спасибо вам большое. Доктор экономических наук, профессор Высшей школы производственного менеджмента Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого Алексей Фадеев был с нами на связи.
3: Наше время.
0: А сейчас поговорим про переезд госкомпании в регионы. Дело в том, что вчера на совещании с членами правительства России в режиме видеоконференции президент обсудил процесс переезда головных офисов крупных государственных компаний в регионы России в диалоге с министром Решетником, министром экономического развития. И выяснял, как идет процесс. Оказывается, успешно. И Решетников рассказал, что министерство интенсивно взаимодействует с госкомпаниями по данному вопросу. По его словам, под перемещением госкомпании подразумевается не просто смена места регистрации головного офиса, а перевод отдельных функций предприятий и рабочих мест в российские регионы. Ну, что уже переехало у нас? Русгидро полностью в Красноярский край, ПСБ в Ярославль, РЖД Владимирская область сейчас работает как раз над созданием инновационного кластера, планирует разместить там до 2000 работников, Транснефть планирует перевести в регионы до 1000 сотрудников, Почта России перевела свою IT-компанию в Татарстан и в планах перевести туда тоже более 2000 человек. Хотелось бы обсудить этот вопрос, потому что, мне кажется, дело-то такое хлопотное, непростое, переехать таким крупным компаниям, да еще со всеми сотрудниками. Как вообще это влияет на развитие региона и зачем это делается? Давайте обсудим с нашим экспертом.
1: Научный руководитель Института региональных проблем, доцент финансового университета при правительстве России Дмитрий Журавлев с нами на связи. Дмитрий Анатольевич, рад вас слышать.
0: Здравствуйте.
10: Я тоже рад вас слышать. Здравствуйте.
0: Дмитрий Анатольевич, а зачем, правда, это нужно? Ведь это же, ну, очень сложный, трудоемкий процесс. И дорогой, мы уверен.
10: Ну, он дорогой, но выигрыш все равно больше. Понимаете, сейчас наши главные компании все в основном в Москве. Тому есть свои причины. Это не случайности, не ошибка кого-то из руководителей. Это обоснованный разумный шаг для своего времени. Но когда у нас весь ключевой бизнес в Москве, то налоги он тоже платит в Москве. Также он там покупает товары. Также он там живет, и дальше через запятую все остальное.
1: То есть, все это делается для поддержки регионов, чтобы компании платили там налоги и пополняли бюджет регионов.
10: Компании платили там налоги. Сотрудники, они же вместе с зарплатой переедут. Да? А зарплаты, извините, московские, это не зарплаты Владимирской области.
1: А, кстати, Дмитрий Анатольевич, я прошу прощения, что в очередной раз перебиваю, а зарплаты останутся московскими?
10: Ну, я думаю, что для тех, кто поедет, да, потому что иначе вы их не увидите.
0: А вот насчет...
10: Да, вот тех, кого вы наняли на месте, там можно поиграть за оплату.
0: Угу.
10: А представьте, вы приходите в Москве к человеку, я причем про конкретного человека, просто имени принципиально называть не буду, он мне не давал такого права, да? И говорите, вы переедете в Петербург. Да? Дальше вы должны сказать, зарплата ваша повысится на 30%. Только после этого есть смысл говорить следующую фразу. Потому что уезжать в Санкт-Петербург, при том, что Петербург все-таки не Владимирская область, да, бесплатно, вы хотите, чтобы мы пошли вам навстречу, пойдите навстречу нам. Вот это, конечно, общий разговор, потому что в каких-то компаниях нужен один уровень компетенции, в каких-то другой. И если можно в Владимирской области там или в Красноярске найти компетентных работников, а Русгидро, думаю, это сумеет сделать. Ну, они действительно наймут местных. Потому что в московские еще и не поедут.
0: Вот я как раз,
10: отрываться.
0: Как раз я тоже об этом думаю, что если бы вот, ну, ко мне пришли и сказали, вот мы переезжаем в Красноярский край. Я даже не могу себе представить, как бы я на это отреагировала и какое решение бы приняла. Но, тем не менее, сотрудников ведь надо как-то и расселить.
1: Да.
0: Надо им их обеспечить жильем.
10: Вам придется вкладывать деньги в строительство жилья.
0: Еще и в строительство.
10: А это уже будет означать, что у вас в регионе, в новом, начнутся новые процессы. То есть стройматериалы, само строительство. Я знаю республики Европы маленькие, которые живут в основном на жилищном строительстве.
2: Их просто больше ничего нет.
1: Дмитрий Анатольевич, я прошу прощения, но вот смотрите, у меня в голове логика не складывается. Условно говоря, то есть нужно повысить зарплату сотрудникам, чтобы они туда поехали. Нужно там арендовать или купить офис. Нужно квартирами всех обеспечить, то есть жилищное строительство начать. То есть это очень дорогой процесс, переезд компании.
2: Да, я но так... в результате доходы бюджета у вас растут.
1: Ну, а доходы компании-то, ей-то какой резон переезжать из Москвы в Москву? Тут центр коммуникации и авиасообщений, и ЖД-сообщений.
2: Доходы, резон компании состоит в том, в поддержке плана президента по развитию экономики регионов.
1: Ага, понятно. Хорошо. А в таком случае вопрос еще один. А вот смотрите, помимо экономики, я так понимаю, что там есть еще некая такая социальная условная составляющая, когда мы такой некий условный экспорт столичного образа жизни в регионы ведем. Это важная составляющая? По-моему, об этом, кстати, тоже
2: это президента было. Это важная составляющая, но она сработает не везде. Она, может быть, даже более важная, да, потому что Москва и Россия – это разные стили жизни. Да, но не везде это сработает, потому что, ну, кстати, в Красноярске, может быть, сработает, потому что регион очень богатый. В Питере точно сработает, а даже, может быть, и работать не придется, потому что не такой большой разрыв. А в каких-то маленьких регионах, ну, поехали вы в Владимирскую область, правда, она между недалеко от Москвы, и вы можете полсемьи-то оставить в Москве вместе с учащимися в вузах или школах с детьми, да?
1: Угу.
2: И тогда вы не очень сильно измените стиль жизни в регионах, это первое. А второе, вы поехали с деньгами, классно, вам построили дом, шикарный, его всем строить надо, да? Но возникает вопрос, а у них там ресурсов хватит для того, я сейчас не про деньги, для того, чтобы ваш стиль жизни обеспечивать. Ну, явно малый театр и большой театр мы не погоним по разным регионам страны, они в Москве останутся, да? И, следовательно, чтобы входить в эти театры, жить придется все в Москве. Вот как хочешь.
1: Ну и, кстати,
2: сглаживание различий точно произойдет. Полная их ликвидация нет.
1: Дмитрий Владимирович, а что касается, ну, скажем так, выбора компаниями регионов, это какие-то конкретные регионы? Они сами выбирают? Кто ну, вообще
2: конечно,
1: решает?
2: Конечно, гидроэлектростанции, значит, Красноярский
1: край. Ну, ПСБ, это банк, если просто говоря. Вот Ярославль они выбрали. Почему они не выбрали, не знаю, Рязань?
0: Суздаль.
1: Суздаль, да.
2: Ну, Суздаль маленький. Да. Рязань, ну, так скажем, не самый развитый город. Ярославль в течение очень многих лет российской истории был вторым городом страны до Петербурга. До петербургский период второй город после Москвы был Ярославль. Да? Я имею в виду не сейчас уровень населения Ярославской области, Ярославля. Я имею в виду как раз тот самый стиль жизни. Ярославль все-таки немножко другой. Поэтому, конечно, мы не знаем точно, как они выбирали, знают только они сами.
1: Угу. Какие еще компании, вот кроме тех, что мы озвучили, могут переехать, Дмитрий Анатольевич?
2: Ну, вы знаете, мне кажется, что поедут почти все. Да, ну, Газпром в Питер уехал. Я вот думаю, куда Роснефть, где Роснефть окажется, в конечном счете. Не Транснефть, а Роснефть. Они же не в одном регионе с Транснефтью окажутся, а в разных. Может быть, в Тюменской области, да. На северах они просто не поместятся. Компания большая.
1: Боюсь, просто севера в Тюменскую область туда все нефтяники захотят уехать, если уж на то пошло. Столица, так сказать, нефтедобычи.
2: Ну, это классно. Более того, там и уровень жизни, и стиль жизни. Но все равно это не Москва. Знаете почему?
0: Почему?
2: Знаете, почему в Москве и в Париже больше всего сконцентрирована экономика своих стран? Потому что решения административные и экономические принимаются в столице. Вот наша экономика и французская так выстроена. Она очень связана с государством. Да? И поэтому, что ни делай французы, у них все равно половина бизнеса будет в столице. И у нас то же самое, просто потому что компании захотят услышать
10: побыстрее, что им готовит правительство.
1: Но тут же речь сейчас... Речь-то идет о государственных компаниях. То есть обычный бизнес, он, в общем-то, не поедет по регионам, он останется там, где ему реально выгоднее с точки зрения собственного дела, бизнеса, прибыли, решений, которых нужно поскорее услышать. А вот это речь сейчас о госкомпаниях идет, а они, конечно, вот сейчас выбирают регионы. Можете оставить свою заявку, да, по номеру телефона такого-то такого.
0: Дмитрий Журавлев, научный руководитель Института региональных проблем, доцент финансового университета при правительстве России, комментировал нам эту тему. А следующей темой будет «Учитель года». Вернемся ровно через минуту.
3: И все это музыка. Совместный проект «Радио России» и Московского музыкального театра «Геликон Опера». Ведущий художественный руководитель театра Илья Ильин. Леди Макбет.
11: Я, мне кажется, не совсем отдавала себе отчет вообще, что значит выйти в этой партии.
3: Гость, ведущая солистка театра «Геликон Опера» Елена Михайленко. И все это музыка. В воскресенье в 21:10 по Москве и по времени Хабаровска. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
12: Начинаем новый день с «Волгоградским утром» на Радио России. Счастье – это навык. Встречаемся с понедельника по пятницу на 98.3 FM «Волгоград».
3: Радио России. Главное радио страны. Радио России. Свидетельство о регистрации СМИ Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Л номер ФС 77-76-123 от 24 июня 2019 года. Наше время.
0: На Радио России с Ольгой Максимовой и Данилом Гусельниковым. 9 сентября стартовал заключительный этап 37-го всероссийского конкурса «Учитель года России». Это мероприятие уже больше 35 лет предоставляет педагогам возможность не только демонстрировать свой профессионализм, но и повышать квалификацию. Поподробнее рассказать о мероприятии мы попросили нашего эксперта. Это Юлия Исауленко, начальник управления организации проведения мероприятий методического сопровождения проекта в сфере образования Центр просветительских инициатив Министерства просвещения России. Вот что она нам рассказала.
13: Конкурс «Учитель года России» – старейший профессиональный конкурс в нашей стране. В 2026 году ему исполняется 37 лет. И, конечно же, за время существования конкурса огромное количество учителей приняло в нем участие. В 2026 году конкурс проводился в Белгородской области. По традиции конкурс всегда проводится на родине победителя предыдущего года. А в 2025 году учитель китайского языка Дмитрий Балчуков из города Белгород как раз и победил в этом конкурсном треке. Как учителя попадают в конкурсное движение? Что с ними там интересного происходит? И, собственно говоря, как выбирают первого? Конкурс проводится несколько этапов. Есть региональный этап. 89 человек после этого регионального этапа встречаются на федеральном заключительном этапе по одному представителю из каждого российского региона. Заключительный этап проходит, в свою очередь, в два этапа. На первом этапе наши конкурсанты дают уроки и отвечают на каверзные вопросы в рамках конкурсного испытания «Педагогическое интервью». После этого члены жюри выбирают 20 лауреатов, и уже 20 лауреатов проходят еще два конкурсных испытания. Это блиц-турнир и профессиональная мастерская. Заявки на конкурс «Учитель года» может подать любой желающий. Для того, чтобы понимать, что в конкурсе происходит, достаточно ознакомиться с порядком проведения конкурса, где описаны все условия, сроки и необходимые требования к конкурсантам. С этим документом можно ознакомиться и пользоваться им при подготовке. По каким критериям выбирают победителей? Мы с коллегами очень часто говорим, что мы выбираем не лучшего учителя, а первого учителя. То есть того человека, который в течение следующего учебного года, после года, в котором он стал победителем, будет представлять систему российского образования в публичном пространстве. Будет участвовать в знаковых стратегических сессиях, обсуждая судьбу российского образования, будет принимать участие в принятии разных, порой даже очень судьбоносных для системы образования решениях. Итоги конкурса по традиции проводятся накануне торжественного концерта в Кремлевском дворце, посвященного празднованию Дня Учителя. В этом году этот концерт планируется провести 1 октября. Именно там мы вместе со всей страной узнаем, кто стал победителем конкурса «Учитель года России-2026».
1: Ну а с нами на связи лауреат конкурса «Учитель года России 2026 из Ростовской области Юлия Волкова. Юлия Юрьевна, здравствуйте.
0: Здравствуйте.
14: Добрый вечер.
1: Расскажите, Юлия Юрьевна, чем вы занимались в процессе этого конкурса? Я имею в виду, в каких соревнованиях, так сказать, участвовали и что представляли?
14: Ну, я являюсь учителем русского языка и литературы, и начиная с муниципального этапа я представляла уроки литературы на конкурсных испытаниях, в первую очередь уроки. И также на федеральном уровне в первом туре я давала урок литературы в пятом классе на тему «Колыбельные песни», «Пестушки», «Приговорки» и «Скороговорки». Также приняла участие, как Юлия Александровна упомянула ранее, в таком испытании, как педагогическое интервью.
1: А что это такое? Вот нам расскажите, пожалуйста, потому что, ну, мы, в общем, знаем, как проходят уроки литературы. А какой урок литературы должен быть для того, чтобы стать, ну, лауреатом конкурса «Учитель года»?
14: На мой взгляд, урок, даже конкурсный, он все еще должен оставаться уроком. В первую очередь, это методически грамотное обоснование. Недостаточно просто показать что-то необычное, инновационное, да и мало инновационного на самом деле осталось в образовании. А также очень важно найти контакт с детьми, увлечь их, показать им, что урок — это не только скучно, нудно, но и бывает очень-очень интересно.
0: А как вы решили принять участие в этом конкурсе? Вообще это, в принципе, от вас зависит, от учителя, или как-то руководство школы выдвигает своего кандидата?
14: Я работаю в замечательной школе, в которой когда-то сама училась, и мои коллеги и руководство заметили во мне потенциал и подсказали мне, помогли мне принять это решение, принять участие в конкурсе.
1: Я сейчас, вы знаете, Юлия Юрьевна, простите за каламбур, но подумал, что сделать интересным урок о колыбельных – это непросто. Как вам удалось?
14: Ну, среди филологов считается, что фольклорные уроки на тему фольклора достаточно избиты, и мало что интересного можно показать. Моей методической темой вообще является театрализация и использование элементов театральной педагогики на уроках. Поэтому на моем уроке дети не только узнали, что такое колыбельные, но и исполняли их в том числе.
0: Еще сложнее, как мне кажется, Данил, это провести урок литературы по русской частушке. Вот это из области «Миссия невыполнима». Благодарим нашего эксперта Юлию Волкову, лауреат конкурса «Учителя года России 2026 из Ростовской области. Ну а мы хотим пригласить к разговору и призера 2024 года. С нами Игорь Гребенкин. Игорь Сергеевич, здравствуйте.
15: Добрый вечер.
1: Игорь Сергеевич, а следите, как в этом году конкурс проходит? Чем он отличается от 2024 года? Как вообще меняются требования к участникам?
15: Я, конечно же, слежу за конкурсами и в этом году, и в 2025. В этом году я особо пристально следил, даже с первых рядов вживую, потому что конкурс, первый его этап проходил на моей родной земле, на Белгородчине. Поэтому всех прекрасных конкурсантов я видел. Увидел их яркие, горящие и очень мотивированные лица и глаза, и, конечно же, был в восторге. Что касается самого конкурса, то с 2024 года он не поменялся. Конкурсанты также проходят в первом туре два конкурсных испытания. Коллега уже говорила, это педагогическое интервью, дают, конечно же, урок на детях из того региона, в котором они бывают. Ну а дальше, когда попадают уже в двадцатку сильнейших, проходят мастер-класс и педагогические различные испытания, связанные с импровизационным форматом. Поэтому за конкурсом я всегда слежу, делаю это с большой теплотой и любовью, потому что это достаточно важный этап в моей педагогической жизни.
1: Мы, кстати, как-то сконцентрировались на уроке, который дает учитель, это понятно, да? Но вот есть еще этот формат педагогическое интервью. А это что такое, Игорь Сергеевич?
15: Послушайте, это довольно интересный и новый формат для учителей. Будем откровенны, многие учителя-естественники или физики, математики очень сильно не любят этот этап, в отличие от гуманитариев, историков или литераторов, потому что на этом этапе нужно говорить и отвечать на те вопросы, которые вам задает интервьюер. Эти вопросы учитель не знает, они ему достаются вот прямо здесь и сейчас. Обычно эти вопросы связаны, ну, с педагогической практикой, с педагогическим мировоззрением. Ну, допустим, вопрос из этого года звучал так, вот так, навскидку. Допустим, какой фильм, уважаемые участники, вы бы посмотрели со своими учениками, чтобы они поняли, что такое гордость? И учитель придумывает ответ. Этот ответ должен звучать не только красиво, он должен звучать искренне, и, ну, наверное, многие учителя что-то возьмут.
0: А это без подготовки? Или...
15: Это без подготовки. Ну как, мы же готовимся в течение своей жизни, учительской жизни, когда учимся, но вопросы конкурсанты не знают. Ну, то есть список терминов,
0: по сути, тянут билет, да?
15: Да, по сути, по своей, да, это такой, знаете, педагогический экзамен. У них есть 25 минут и 10 вопросов, которые они должны ответить. И еще, знаете, сложность в чем? Нужно, чтобы ваши ответы были и не короткие, и не длинные, чтобы вы и уложились во времени, и это время, ну, было достаточно, ну, оптимальным, то есть не 5-8 минут. Поэтому это испытание, ну, достаточно серьезное и сложное.
0: Спасибо, благодарим вас за рассказ. Игорь Гребенкин, призер 2024 года, учитель года России. Ну, а мы сейчас вас покинем. Ольга Максимова, Данил Гусельников. Вернемся к вам после новостей, и нас ожидает любопытный разговор. Мы попытаемся разобраться в истории со стрельбой, ранением охранников, который устроил рэпер Джиган.
3: Время. Театр «Радио России» представляет радиоспектакль «Детство, отрочество, юность» по книге Льва Николаевича Толстого.
16: Ты не можешь себе представить, что со мной делается. Вот я сейчас лежал, увернувшись под одеялом, и так ясно видел ее, разговаривал с ней, что это просто удивительно.
3: Трилогия о взрослении молодого человека Николеньки Иртеньева.
17: В голову никому не могло прийти, глядя на печаль бабушки, что она преувеличивала ее, и выражения этой печали были сильны и трогательны.
3: В образ главного героя автор вложил собственные воспоминания, мысли и переживания на разных этапах взросления.
17: Со смертью матери окончилась моя счастливая пора детства, и началась новая эпоха.
3: Детство, отрочество, юность. Слушайте по будням в 22:10 по Москве и в 23:10 по времени Ульяновска. Он объединяет эпохи, стили и сердца слушателей. Рок-версии Баха и Бетховена, Глинки и Паганини и рассказывает истории о гениях музыки. Соло. Авторская программа гитариста-виртуоза Виктора Зинчука. Слушайте в это воскресенье в 14:10 по Москве и в 15:10 по времени Ульяновска. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
18: Приятного аппетита или гухафушеш. Это самая вкусная радиопрограмма. В эфире Радио России в Адыгее на частоте 98,8 FM.
3: Радио России. Главное радио страны. Радио России. Мозг кванта.
19: Внутри квантового компьютера состояние отдельных частиц не цифровое, не нолик единиц, это распределенное состояние, то, что называется суперпозиция, то есть когда мы монетку подбрасываем, и она как бы одновременно находится в состоянии 0 и 1. Для современных, даже самых мощных компьютеров, почти нерешаемая задача.
3: Директор физического института имени Лебедева Николай Калачевский в программе «Настоящее историческое» в субботу в 22:10 по Москве и по времени Благовещенска. Полевая почта Радио России. Ждем ваших писем и сообщений. Тех слов, которые вы хотите сказать своим близким, участникам специальной военной операции или родным, оставшимся дома. Расскажите о себе и о том, к кому вы обращаетесь. Свои аудиосообщения присылайте на номер полевой почты Радио России +7 910 444 91 59 +7 910 444 91 59. Ваше послание услышит вся страна. Радио России. Всегда онлайн. В социальных сетях ВКонтакте и Одноклассники.

0: Московское время 5 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: В студии Варвара Полякова. Здравствуйте. Коротко о главном. Подразделении группировки войск «Восток» освободили населенный пункт Светлая долина в Запорожской области, а подразделение «Север» взяли Бузова и Хижникова в Харьковской области. Об этом сообщает Минобороны. Правительство одобрило проект нового трехлетнего бюджета. Министр иностранных дел России Сергей Лавров на встрече с генсеком ООН Антонио Гутерешем представил ему доклад о фальсификации событий в Буче. Подробнее об этих и других событиях далее в выпуске. Подразделения группировки войск «Восток» освободили населенный пункт Светлая долина в Запорожской области. Подразделения группировки «Север» взяли Бузова и Хижникова в Харьковской области и продолжают бои за освобождение населенных пунктов Рубленная, Хрипуны, Петропавловка, Приколотная и Лозовая, сообщили в Минобороны России. Подразделения группировки войск «Центр» в районе населенного пункта Доброполье в ДНР расширили внешнее кольцо окружения и освободили село Доброполье. Подразделения группировки «Запад» нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных штурмовой бригад ВСУ и бригады морской пехоты. Бои прошли в районах Грушовки, Червоного Оскола, Харьковской области, Рубцов и Маяков Донецкой Народной Республики. Подробнее о действиях группировки войск «Запад» за минувшие сутки доложил старший офицер пресс-центра группировки Леонид Шаров.
2: Подразделения группировки войск «Запад» улучшили положение по переднему краю. Нанесли поражение живой силе техники двух механизированных штурмовой бригад ВСУ и бригады морской пехоты в районах населенных пунктов Грушовка, Червонный Оскол Харьковской области, Рубцы и Маяки Донецкой Народной Республики. Потери ВСУ составили до 230 военнослужащих, две боевые бронированные машины, 16 автомобилей, а также два орудия полевой артиллерии.
1: Как сообщили в Минобороны, бойцы южной группировки войск атаковали формирование трех механизированных аэромобильной горно-штурмовой бригад ВСУ и бригады морской пехоты. Столкновения с противником произошли в районах Краматорска, Новоселовки, Беленьков, Дружковки и Славянска Донецкой Народной Республики. ВСУ в результате потеряли на данном направлении 175 боевиков, а также два танка, две боевые бронемашины «Казак» и 23 автомобиля. Правительство одобрило проект нового трехлетнего бюджета. Как заявил премьер-министр Михаил Мишустин, на заседании Кабмина экономика России продолжает демонстрировать устойчивость к внешним вызовам. По словам Мишустина, только сбалансированный бюджет даст возможность последовательно реализовать все задачи развития России.
3: В ходе работы над главным финансовым законом страны были учтены текущие вызовы. Особого внимания требуют вопросы безопасности, усиливаются дисбалансы в глобальной торговле, меняется энергетический рынок, крепнет региональный протекционизм, увеличиваются транспортно-логистические издержки. Наша экономика продолжает демонстрировать устойчивость к такого рода изменениям. Учитывая все обозначенные ранее вызовы, важна финансовая стабильность государства в целом. Это основа для уверенного продвижения вперед. Только сбалансированный бюджет даст возможность последовательно реализовывать все задачи развития. И, конечно, как подчеркивает президент, безусловным приоритетом должно быть выполнение социальных обязательств государства, укрепление обороноспособности и развитие экономики страны в целом.
1: Глава Минфина Антон Силуанов назвал первым приоритетом бюджета выполнение социальных обязательств. Он отметил, что ключевые принципы налоговой политики сохраняются на всю предстоящую трехлетку. По словам Силуанова, Минфин ожидает 500 миллиардов рублей дополнительных доходов бюджета в 2027 году от мер по обелению российской экономики. Министр также сообщил о предложении включить в основную налоговую базу по НДФЛ пассивные доходы, в том числе под процентом от вкладов и от продажи имущества. Министр иностранных дел России Сергей Лавров и генсек Организации Объединенных Наций Антонио Гутерреш провели закрытую встречу на полях Генассамблеи. Главной темой переговоров стал конфликт на Украине и его глобальные последствия. Кроме того, Лавров передал генсеку доклад о фальсификации событий в Буче и потребовал от ООН детально изучить факты этой инсценировки, отмечает ТАСС. Российский министр подчеркнул необходимость реформирования Всемирной организации, чтобы адаптировать ее к реалиям многополярного мира. Спецпредставитель президента России Кирилл Дмитриев обсудил сотрудничество Москвы и Вашингтона со спецпосланником американского лидера Дональда Трампа Стивом Уиткоффом и зятем президента США Джаредом Кушнером, утверждает телеканал CNN со ссылкой на источники. По информации телеканала, в четверг стороны обсудили в Нью-Йорке сотрудничество между США и Россией и мирное урегулирование конфликта на Украине. Ранее сообщалось, что Дмитриев посетит США в рамках Генассамблеи ООН. Его визит станет продолжением встречи американской делегации с Владимиром Путиным в сентябре. Средняя зарплата в России в этом году превысит 112 тысяч рублей, свидетельствуют данные Минэкономразвития. По сравнению с прошлым годом, когда средний доход составлял около 101 800 рублей, рост составил более 10%. Напомню, что средняя зарплата рассчитывается до вычета налогов, включает премии и бонусы, а также учитывает доходы сотрудников со сверхвысокими зарплатами. Также в Минэкономразвитии представили прогноз на ближайшие годы. Согласно оценкам ведомства, в 2027 году средняя зарплата вырастет почти до 120 тысяч рублей, а к 2029 до 137,5 тысяч. Теплая погода с температурой выше нормы ожидается в ближайшие дни почти на всей европейской территории России. Об этом сообщила ведущий сотрудник гидрометцентра Марина Макарова. По ее словам, аномалия температуры на ближайшую пятидневку накроет большую часть северо-западного федерального округа, заденет северо-восток, центрального и северо-запад Приволжского округов, где превышение нормы достигнет почти 6 градусов. На юге же аномалия составит 2-3 градуса. Такой же прогноз и для юго-западной половины центрального округа. При этом ожидается аномалия в Якутии и на юго-западе Сибирского округа. До минус 4 градусов упадет температура в Иркутской области, на юге Краснодарского края, в Хакасии и Тыве. Следим за развитием событий на сайте вести.ру.
4: Спорт. Здравствуйте, с новостями спорта в студии Дмитрий Калугин. В футбол главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов в ближайшие дни может инициировать переговоры по расторжению своего контракта с клубом по семейным обстоятельствам, сообщает чемпионат. Кроме этого, одной из причин возможного ухода Галактионова является увольнение спортивного директора Дмитрия Ульянова. Ранее сообщалось о том, что новым спортивным директором «Локомотива» станет экс-руководитель спортивного направления «Спартака» и селекционного отдела «Динамо» Нариман Акавов. Краснодар отказался от подписания контракта с экс-полузащитником Дортмундской Боруссии Манчестер Юнайтед Джейдоном Санчо, сообщает чемпионат. По данным источника, предложение о трансфере 26-летнего англичанина действительно поступало российскому клубу, и сам футболист был готов продолжить карьеру в РПЛ. Сборная Узбекистана дома в товарищеском матче одержала победу над Ираном 3-1. За хозяев дублем отметился экс-форвард Ростова Элдор Шамуродов. В следующем матче Иран 29 сентября в Казани сыграет против сборной России. Тем временем молодежная сборная России по футболу, игроки до 19 лет, одержала победу над сверстниками из сборной Белоруссии. Товарищеский матч в Минске завершился со счетом 1-0 в пользу россиян. Хоккейный «Металлург» применил дисциплинарное взыскание главному тренеру Андрею Разину за его резкие высказывания на пресс-конференциях. «Мы работаем в первую очередь для болельщиков и считаем непозволительным для любого представителя нашей системы допускать резкие высказывания, нарушающие корпоративную этику», заявил директор «Металлурга» Алексей Жлоба. В Софии продолжается чемпионат Европы по боксу, на котором наши спортсмены выступают с флагом и гимном Российской Федерации. Россиянка Юлия Чумгалакова завоевала золото весовой категории до 48 килограммов в финале единогласным решением судей, победив украинку Охоту. И пока это все новости спорта. Дмитрий Калугин.
0: Погода.
1: По данным центров ФОБОС, сегодня в Магадане до плюс 10, малооблачно и без осадков. В Сургуте 10-12 тепла, в Иркутске до 17 выше 0, а в Калининграде 16-18 градусов со знаком плюс, облачно и дожди. В Оренбурге воздух прогреется до плюс 28, в Пензе до 18 градусов, здесь облачно и дождливо. В Сочи плюс 20-22, в Нальчике до 20 тепла, возможен небольшой дождь. В Санкт-Петербурге и Москве облачно с прояснениями, местами небольшие осадки, днем до плюс 14-16 градусов. Ветер юго-восточный, местами порывистый, атмосферное давление будет расти. Сейчас в столице плюс 11, дождь ожидается не раньше 11 часов.

0: Друзья, всем привет! Меня зовут Дмитрий Чернов, я ведущий канала «Слушаем».
1: Слушаем!
0: Два часа настоящего радио в прямом эфире «Радио России» вместе с нашими экспертами, уважаемыми гостями, ведущими рубрик и, конечно же, хорошей музыкой. Отличного настроения вам и слушайте «Радио России».
1: Подключайтесь к радиоканалу «Слушаем» по будням в 11:10 по московскому времени.
2: Разное время. Слушайте

0: покупать свой подвижной состав. Дальше случилось еще более интересное событие. В ряде регионов, там, где перевозчики отказались от обслуживания маршрутов регулярных переводов, потихонечку, между делом, пытаются возить местное население просто потому, что другого подвижного состава нет.
1: Разное время. Слушайте по будням. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
2: Я Анна Мартяшкина, ведущая передачи «Мир интересных фактов» на Радио России Чукотка.
3: Я Владимир Никитченко, ведущий передачи «Музыка в эфире» на Радио России Чукотка.
1: Радио России. Главное радио страны. Прямо сейчас видеотрансляция в официальном приложении «Радио России», в социальной сети ВКонтакте, а также в официальных каналах «Радио России» в Телеграме и мессенджере «Макс». Наша жизнь. Наши победы. Наша история. Наше будущее. Наша страна. Наше время. В нашем эфире.
4: Ольга Максимова и Данил Гусельников. Сегодня мы в таком составе. Игорь Шатров уехал в командировку в дружественную Беларусь и скоро уже вернется в эфир. Ну а мы сегодня развлекаем вас интересными темами и подводим итоги очередного информационного дня.
5: Напомню контакты, давай сначала я, как обычно, 8-925-222-99-92, это номер наших эфирных мессенджеров, спасибо всем, кто уже написал, вот Ирина, например, пишет, не надо нашему президенту отправляться в логово, троеточие, врага, наверное, возможны провокации, это к теме того, что Владимира Путина пригласили на G20 в Соединенные Штаты Америки. 8-925-222-99-92, на этот номер телефона в любом мессенджере можно прислать ваше мнение или вопрос для нашего эксперта. Подписывайтесь на нашу страничку ВКонтакте Радио России, мы там называемся, аналогично приложение у нас называется доступно в Рустор и Google Play абсолютно бесплатно, ну а самые актуальные новости на вести.ру, заходите, читайте.
4: Ну а речь пойдет предстоящие 45 минут вот о чем. С москвичами поговорим о том, что в нашем городе запустили 5-й беспилотный трамвай. Также мы поговорим сегодня о спорте с Андреем Кудряшовым, про робота, который избил бойца ММА во время первого в истории поединка бездушной железяки и человека. В Сан-Франциско это произошло. Ну а первую часть нашего эфира мы посвятим криминальной истории.
1: Наше время.
4: Вообще, конечно же, это, мягко говоря, не наш персонаж, но пройти мимо мы все-таки не смогли. Это феномен, я бы сказала, вот так. А не человек, а не представитель шоу-бизнеса. Я даже не знаю, как его назвать, потому что можешь ли ты, Данил, напеть хотя бы одну песню Джигана?
5: Нет, Ольга. К сожалению или к счастью, я не знаю ни одной песни рэпера Джигана. Ну, в смысле, не знаю, сейчас не воспроизведу. Когда я знакомился с этой темой, я, естественно, что-то включил. Но, в общем, воспроизвести сейчас, к сожалению, не смогу. Но я думаю, самое подходящее слово, которое можно использовать в отношении Джигана, это шоумен. Но здесь, я так понимаю, приходится говорить и о его супруге. Бывшей, да, супруге?
4: Бывшей супруге, но...
5: Которая тоже, в общем, занимается публичным творчеством.
4: Блогер.
5: Назовем это так.
4: Но она блогер, да, которая сделала контент на своих детях, прежде всего. Ну и потом вела какие-то курсы. Но вот все то, что делают блогеры, мне кажется, все это Оксана Самойлова тоже переделала. И, соответственно, они производили впечатление абсолютно идеальной семьи. То есть любящий папа, любящая мама, четверо детей. Но потом оказалось, что в Америке, где Оксана рожала своего 4-го ребенка, Джиган ушел в какой-то загул с веществами и попал там в рехаб, потому что вел совершенно непристойно себя. И после этого стала, в общем-то, публика почтенная подозревать, что не все там так гладко, как в инстаграмных, запрещенная, кстати, у нас в России экстремистская сеть, не все так гладко, как на их картинках. И вот последний скандал. Рэпер Джиган открыл стрельбу и ранил охранников в элитном поселке, в котором проживает. При этом в доме находились дети. Дети от страха спрятались по шкафам, звонили маме. Мама была в Италии и говорили о том, что

0: Трампа сейчас их всех поубивает. Ну, а Джиган вел стрельбу из карабина Сайга-9. Я попробую коротко пересказать своими словами. В общем, очевидно, он ушел в очередной виток своего там запоя или чего, как это можно назвать, или употребил что-то. Во всяком случае, сейчас он находится в рехабе в Израиле.
1: Рехаб – это, ну, нечто вроде больницы, назовем это так.
0: Да, ну, как Шурик, помнишь, попал в профилакторию?
1: Да.
0: Ну, вот типа профилактория, что-то такого. И до этого он 10 часов продержал в доме охрану под дулом Сайга-9. Это карабин такой. Он обвинял одного из охранников в том, что тот педофил, что он его сейчас убьет, устроит ему казнь, и дал ему 5 секунд на то, чтобы он убежал и затем открыл стрельбу, попал ему в ногу и в руку. Также он выдвигал обвинения всей прислуги, которая выстроилась перед ним, и каждому нашел какое-то обвинение. Кто-то сливал о нем какие-то данные, кто-то был нетолерантен и все такое прочее. Ну, и его пытались усмирить. Приехали бывшие спецназовцы, как пишут различные издания, и пытались его скрутить, но очень долго не получалось. Ни у них, ни у его друзей, и в итоге все-таки им удалось это сделать. Его упаковали и отправили в рехаб. Дети, насколько пишут различные агентства, информационные издания, пользуются услугами психолога, потому что они пережили настоящую психологическую травму. И чуть ли не по методике работы с жертвами террористов с ними работают.
1: Вот насколько... нужно отметить здесь, Оль, я вставлю такую официальную, что называется, или околоофициальную информацию. Заявление в правоохранительные органы не подавалось, да, это важный момент. Но, тем не менее, проверка в соответствующих органах идет, и если в результате проверки инцидент будет подтвержден и будут достаточно основания, то, возможно, будет говорить о том, что уголовное дело будет возбуждено. Вот так вот. Сейчас пока из того, что известно, и какую оценку дают юристы, это 8 лет содержания под стражей.
0: При этом сегодня РИА Новости опубликовала информацию о том, что Самойлова подала иск на ограничение Джигана в родительских правах. Его на самом деле Денис Устименко-Вайнштейн зовут. И Джиган уже прокомментировал иск от Оксаны Самойловой об этом ограничении и признался, что надеется, что попытка экс-супруги ограничить его встречи с детьми закончится неудачей. И добавил, что ждет объективности от правоохранительных органов, которые займутся этим вопросом. Интересный момент, что адвокат Устименко Жорин говорит о том, что ничего подобного не было, это все оговоры, а певец снимал клип.
1: Пытаемся разобраться в некоторых аспектах, скажем так, этой нашумевшей истории. Сделаем это с экспертами отрасли. Для начала пригласим к разговору адвоката, управляющего партнера адвокатского бюро МКМ Геннадия Кузьмина. Геннадий Александрович, здравствуйте.
0: Здравствуйте.
2: Здравствуйте, Ольга. Здравствуйте, Данила.
1: Геннадий Александрович, с юридической точки зрения, как все это выглядит?
2: На самом деле, с юридической точки зрения, это выглядит страшно. Если человек удерживает других людей под дулом Сайги, Сайга – это то же самое, что автомат Калашникова, нужно понимать, и выдвигает им требования признаться в тех или иных фактах, то это уголовный кодекс квалифицирует как захват заложника. Наказание до 15 лет лишения свободы. А когда человек убегает, я про охранника, что мы слышали из СМИ, и якобы Джиган стреляет, то это уже покушение на убийство и максимальное наказание до 20 лет лишения свободы.
0: А вот все эти нюансы, которые сейчас поступают в средства массовой информации, в том числе заявление его адвоката о том, что снимался клип, и при этом Самойлова уже обнародовала информацию, переписка с детьми, которые боялись за свою судьбу. И дети писали: «Мама, мама, мы умрем, он запер нас». Вот матери старшая дочь писала, что я тебя очень люблю, и чуть ли не прощались с ней. Вот как это увязать между собой? Где тут больше правды, на ваш взгляд?
2: На мой взгляд, та проверка, которая сейчас проводится со вчерашнего дня правоохранительными органами Московской области, она выявит, позволит выявить действительно объективные события. Если в человека стреляют и попадают два раза в сайги, то ни о каком клипе, мы с вами понимаем, речи не может идти. Человеку требовалась медицинская помощь. А более того, мы видели, что в СМИ обнародованы видеокамеры. Я уверен, записи с видеокамеры. Я уверен, им тоже будет дана объективная оценка.
1: Угу. Игорь Александрович, и здесь еще очень важный тоже момент. Вот смотрите, все произошло, как сообщают, в июле. Сейчас на дворе сентябрь. Заявление не подавалось ни от родственников, ни от там, охраны, прислуги, вот, от человека, в которого стреляли. И после этого всего, как сообщают средства массовой информации, вот этот рэпер уехал в больницу в Израиль. Скажите, пожалуйста, вот как это квалифицировать? Ну, условно говоря, если нет заявления, то что, все это не считается? То можно просто так взять и выехать из страны совершенно спокойно?
2: Нужно понимать, что те якобы имевшие место быть преступления, те статьи, которые я назвал, это статьи публичного обвинения. И здесь государство, независимо от того, есть ли заявление потерпевших, само проводит проверку и при необходимости возбуждает уголовное дело. Что, собственно говоря, сейчас происходит. Относительно выезда за границу, мы понимаем, что, безусловно, правоохранительные органы среагировали не так оперативно, как хотелось бы, но я уверен, несмотря на то, что Джиган находится за границей, если будут выявлены действительно факты его противоправной деятельности, то в России есть механизмы, которые позволят привлечь виновных лиц к ответственности.
0: Сегодня один из телеграм-каналов написал о том, что это самое ранение получил гражданин Таджикистана, который уехал к себе на родину. Но это, опять-таки, мы хотим обратить внимание, что это не официальная информация, а это информация одного из телеграм-каналов. И если это действительно так, как это может повлиять на дальнейшее расследование?
2: В любом случае, если человек, потерпевший в данном случае, покинул пределы Российской Федерации, то это осложнит расследование. Почему? Потому что, я уже говорил, необходимо все-таки установить, какие телесные повреждения, образовались они от выстрелов, с какого оружия. А если нет соответственного человека, то сделать это крайне проблематично. Но повторюсь еще раз, помимо потерпевших, помимо их показаний, помимо судебно-медицинских экспертиз, есть масса объективных доказательств, которые позволят установить, было что-либо, либо, соответственно, это являются оговоры.
1: Геннадий Александрович, и вот последний вопрос, тоже довольно важный. Смотрите, ну, сам Джиган говорит, что это все съемки клипа были, ну, кадры, которые публикуются, да, и инцидента такого характера вообще не происходило. Вот если действительно выяснится, что все это такая, знаете, звездная провокация, назовем это так, да, и на самом деле ничего не было, то за то, что эта история публично обсуждалась, за то, что были опубликованы какие-то инциденты, какие-то моменты, за то, что какие-то переписки публиковались, вот за это, ну, назовем это, наверное, враньем, да, за это есть какая-то ответственность?
2: Знаете, есть такая ответственность, статья 306 Уголовного кодекса Российской Федерации, которая называется «Заведомо ложный донос», то есть заведомо ложное сообщение о совершении, в данном случае, особо тяжкого преступления, даже нескольких особо тяжких преступлений. Так вот, к средствам массовой информации претензий быть никаких не может, потому что звучит термин «заведомо ложное». То есть средства массовой информации, они не знали, было это или не было. Поэтому публиковали то или иное мнение. А вот лица, которые могли об этом прямо заявлять, к ним, безусловно, могут быть претензии с точки зрения закона.
1: Спасибо большое за ваше экспертное мнение, за экспертный комментарий. Адвокат, управляющий партнер адвокатского бюро МКМ Геннадий Кузьмин был с нами на связи. Ну, а мы приглашаем нашего следующего эксперта.
0: Дело в том, что желтые каналы публиковали информацию об этой стрельбе очень давно. Поэтому я, во всяком случае, об этом знаю уже, ну, несколько месяцев. И почему это все вылезло наружу именно сейчас? Некоторые говорят о том, что, возможно, это какая-то пиар-акция перед выходом новой песни Джигана или перед выходом интервью его бывшей супруги. Вообще, что за всем этим кроется, я предлагаю расспросить у человека, который знает о шоу-бизнесе все. Это музыкальный продюсер Леонид Дзюник. Леонид Алексеевич, здравствуйте.
3: Добрый вечер. Добрый.
0: Ну, хотелось бы узнать вашу версию происходящего, что вообще произошло, и как получается, что вместо того, чтобы уехать на нары, человек уехал в люкс, в рехабе в Израиль.
3: Ну, вы понимаете, дело все в том, что как бы я хочу буквально вернуться как бы со всеми вместе лет на несколько назад и спросить у каждого, кто там определенно там следит, слушает рэп-музыку, да, когда вы последний раз слышали какую-то песню Джигана?
0: Я вообще ни одну напеть вам не смогу, и начитать тоже.
3: Это да. Ну, как бы это само, это понятно. Но и, понимаете, и нового ничего, даже для тех, кто является фанатами Джигана, да, ничего нового нет. Ведь последние несколько лет мы только что и слышим, что то он сходится с женой, то он разводится с женой, то он с детьми, то он без детей, то он растит бороду, сбривает бороду, то он сейчас кипу надел, то он себя обмотал кожными плетьями, чтобы молиться у стены плача и биться головой об стену, понимаете, как бы с надетой на себя талант. Это же, ну, это, понимаете, человек, когда человек работал, и была у него работа, и была у него творческая жизнь, да, у него было дело, он делал, он двигался вперед. Когда сейчас у него ничего не осталось, ничего нет у этого человека.
0: Ну, но как ничего нет? Его... Он в каком-то шато живет по Новой Риге.
1: Я, вы знаете, Леонид Алексеевич, вот как вы только спросили, какие вы знаете его произведения, я сразу же вот на компьютере здесь в студии забиваю известные песни Джигана. И вот смотрите, здесь первое видео, подборка лучших песен, все хиты 2026 года. То есть в 26 году что-то человек выпускал, понимаете?
3: Ну, это вот то, что вы узнали, это формирует интернет. Это он, тут никакого отношения. Лучшие песни в 26-м году просто, ну, как бы обновляется страница, и как бы, ну, вспоминаются там его старые песни. А вы задайте вопрос, последняя песня Джигана какая была?
1: Год назад, в октябре. Подсказывает нам интернет.
0: Леонид да. Алексеевич, вот. Откуда там столько денег? Вот при том, что ну, это не Филипп Киркоров, который, наверное, может собрать целую арену.
3: Ну, вы понимаете, я не знаю его финансовое положение, может быть, ему кто-то помогает, понимаете? Если человек, так сказать, себя позиционирует правоверным евреем, то, наверное, там есть какие-то связи, какие-то отношения. А то, что вот он сидит с Сайгаком в машине и там ходит с ним наперевес, да, у человека, я так подозреваю, что человек, как бы, ну, он же, мы как бы ни для кого не секрет, что он является, употребляет, так сказать, определенные средства, которые позволяют ему, так сказать, типа осветлять свою, так сказать, память или свою голову. Но дело все в том, что эти средства еще очень сильно влияют на психику человека, да, и на его, когда начинают уходить. А вот эти вот сайгак, кипа на голове, это все как бы вот, как бы вот Израиль, как бы там и Палестина, Иран. Понимаете, как бы для него это все. И вот то, что произошло вот с этим вот оружием и со всей этой историей тогда еще летом, человек был вдохновлен всем этим, что происходит сейчас в Израиле и как Израиль поступает в отношении своих соседей, он в этом же направлении и продолжает двигаться.
0: Леонид более, Алексеевич, минутку давайте прервемся. У нас обязательная реклама, и потом закончим. У нас будет еще 2-3 минуты. Леонид Дзюник с нами, а мы вернемся через минуту.
4: Те самые пластинки, те самые сказки.
5: Кто это?
6: С вами Мила Луговая и главный герой нашего радиожурнала «Веселый Колобок».
7: Какой такой Колобок?
4: «Веселый Колобок». Программа по материалам легендарного детского журнала.
8: Я там была, мед пила, много плясала, пока не устала.
4: Песни, стихи, рассказы, загадки и познавательные истории из звуковых архивов журнала, которые помнят несколько поколений. «Веселый Колобок» по выходным в 8:10 по Москве и в 7:10 по времени Калининграда. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
9: Самое актуальное и резонансное событие на текущий момент. От политики до культуры.
10: Быстрее, выше, сильнее. И это Радио России Пермь.
5: наше время.
0: На Радио России с Ольгой Максимовой и Данилом Гусельниковым. Мы возвращаемся к Леониду Дзюнику. Леонид Алексеевич, а как вы думаете, а может это быть прогрев? Ну, действительно, выходит интервью сейчас.
1: Или новая песня.
0: И вот сейчас такой ажиотаж. Ну, смотрите, на Радио России уже даже о нем говорят.
10: Вы понимаете, я не удивлюсь, если что-то новое сейчас появится, либо какое-то... Очень многие предпринимают такую, так сказать, такой пиар определенный, да, а тем более это даже анти-какой-то, да, пиар, который могут использовать в этом случае, он даже больше приносит результатов. Опять же, вы сказали, видите, даже на Радио России сейчас Джиган, и мы о нем говорим полвечера сегодня, понимаете? Может быть, не могу ничего сказать, но то, что, понимаете, как бы вот опускаться до такой низости, как стрелять людей, либо даже говорить об этом, да, либо как вот сейчас я с удовольствием слушал, как говорил юрист, что это как бы заведомо ложную информацию они распространяют, понимаете, я считаю, что это тоже должно быть нести определенные, так сказать, определенные какие-то его, да, ответственность какую-то определенную, безусловно.
0: А как вот могло получиться, что у нас в стране в такие непростые времена становится, ну, фактически ломом? И у нас, причем ведь русский народ, он поделился, кого-то раздражает этот Джиган, а некоторые прям над ним смеются, хохочут. Он как клоун такой, знаете, вот черт из табакерки выскакивает, какие-то там мемы его повторяют про петушков. И вот в эти непростые времена такой персонаж, причем гражданин Израиля, образец девиантного поведения, он становится лидером общественного мнения. И никто его не видел в скорбной водолазке, говорящим о том, что он вошел не в ту дверь.
10: Такой человек. Так построено у нас, к сожалению, в шоу-бизнесе, что сейчас может делать все, что кто что хочет, все что угодно. Ну вот, вот такой вот он, понимаете? Вот такой вот он. Ну, я считаю, что как бы я считаю, что немножко как бы тут неправильно все ведется внутри всего этого, потому что мы многое запрещаем того, что не нужно запрещать. А то, что нужно бы действительно запретить, да, и поставить на место, и привести в норму, к сожалению, это ничего не делается. Mm-hmm. И вот мы получаем потом Джигана с Айгаком наперевес, понимаете?
1: Понимаем, Леонид Алексеевич, спасибо вам большое. Музыкальный продюсер Леонид Дзюник был с нами на связи. Хочется сказать, что, в общем, в последнее время у общества появилось такое мнение, которое, в общем, заставляет звезд, которые вошли не в ту дверь, надевать водолазки и приносить извинения. И в данном случае хочется верить в то, что если это все действительно история, созданная из ничего и сделанная ради какого-то черного или самопиара, история с не той дверью может повториться.
0: Ну, только не в водолазке, наверное, а в полосатой такой, знаешь, одежде. Вот извинения хотелось бы, наверное, услышать.
5: Наше время.
0: К нам присоединился Андрей Кудряшов. Здравствуй, Андрей.
11: Здрасте.
0: Давай поговорим про драку железяки с человеком.
11: Ну, действительно, браво ребята в Америке придумали первый в истории боксерский поединок на ринге, который прошел вот буквально на днях в США против андроида Т-800, который был полностью стилизован под Терминатора, как фильм, да, я надеюсь, его все смотрели. На ринг вышел популярный комедийный блогер Фрэнки Ляпенна. Поединок проводился по правилам ММА, но, собственно говоря, понятно, чем это все закончилось, естественно, нокаутом человека, да, да, даже не нокаут, а просто руку сломал, да, ударил, и все, все на этом закончилось. Ну, это как вот в фильме дрались, да, с этим Терминатором. Собственно говоря, фильм пришел к нам, да, но ничего не изменилось.
0: Ну, хорошо, да, что хоть он в жидкую форму
11: да,
0: не
11: да,
0: перешел.
11: Да, да, жидко... Но это, видимо, через пару лет все случится. Все немножечко удивились, и видео боя вызвало колоссальный интерес от миллиона миллиона просмотров в социальных сетях, и, естественно, огромный шквал комментариев, ну, главная мысль в которой, и которых, да, у нас еще не было 6 фильмов о «Терминаторе», объясняющих, почему это плохая идея, да, вот бороться против робота и человека. То есть инженеры десятилетиями закладывают в роботов протоколы безопасности, начиная там с произведения Айзека Азимова, да, прошлого века.
1: Три закона
11: робототехники, чтобы они обходили людей стороной. Ну, а теперь коммерческое шоу учит машины бить человека и отправлять его в полет в стенку ринга ради хайпа и продажи билетов. Мы сегодня поговорили по этому поводу с нашим коллегой, комментатором Романом Мазуровым, и вот что он сказал.
12: Технический прогресс неостановим, и фильм «Живая сталь», похоже, становится реальностью. Потому что в этом кино мы видели, как роботы избивают друг друга, но под человеческую дудку. И в этом эпизоде мы увидели, что мы приближаемся к тому, что очень скоро роботы заменят нас не только в различных дисциплинах, там, в кино и где-то еще, но и в спорте тоже. Уже давным-давно проводятся соревнования роботов, есть забеги, есть, да, и они даже пытались играть в футбол. Все это пока выглядит комично, но сейчас уже мы видим, что это приобретает все более реальные очертания. И то, что мы с вами видели, это противостояние робота и человека, это никакой не боец, это, насколько я помню, это блогер. И, ну, и потому, как он двигается и что он делает, видно, что этот человек не подготовленный или подготовленный, но недостаточно. Но пугает другое. Пугает то, насколько мощно и жестко по нему работал вот этот терминатор. Да? То есть с одного касания мужчина весом, наверное, 90 кг, он просто летит в другой угол сетки. Да? И то есть то, что там этот парень наносил, какие удары, да, то есть, ну, понятно, что это было все равно, что словно дробина, да, то есть, ну, просто реально бил железку. А когда железка ему отвечала, то это просто была hasta la vista, baby. То есть вообще без каких-либо вариантов. То есть действительно прогресс идет вот сейчас в таком направлении, что очень скоро мы увидим хорошие бои. Возможно, когда-нибудь мы с вами увидим противостояние робота и настоящего бойца, скажем, UFC. Я думаю, что за это даже, возможно, кто-то заплатит деньги. Но, в общем и целом, фильм «Живая сталь» — это уже никакая не фантастика, а самое, что ни на есть, реальность.
11: Ну, пока вот и Роман Мазуров, да, который, по-моему, за ММА следит уже долгие годы, ну, по-моему, прямым текстом говорит, что это, ну, полный бред, да. То есть вышли, повеселились, да, человек улетел в нокаут, и, собственно, этим все закончилось, а люди заработали денег, да. Ну, а здесь, если мы двигаемся в эту сторону, это, конечно, были абсолютно неравные условия для поединка, потому что робота, да, такого, да, ну, невозможно его в нокаут отправить, классически, или заставить чувствовать боль, да, на чем, собственно говоря, любая драка построена, да, ну, по правилам, не по правилам, неважно, да, просто против человека, там, психология, там, боль, там, и нокаут. Пока у таких шоу нет четких правил, например, там, сколько раундов надо продержаться, да, или, например, датчики на этого робота поставить, чтобы там уловить какую-то силу, да, удара профессионального борца или профессионального человека, который ММА занимается. Как фиксировать эти технические урон андроида? Вообще, возможно ли ему это нанести? Да, ну, это, то есть пока это, конечно, вот непаханное поле, что называется. Но я что-то, честно говоря, не уверен, что в эту сторону все будет развиваться и продвигаться, поскольку это, ну, не очень интересно. Потому что, ну, вот даже сейчас робот, во-первых, был не автономен. Там в кабинке сидел человек в VR-очках, в VR-шлеме, и, собственно говоря, управлял, дрался, размахивал руками. Да. То есть у робота была задача, у него бы стоял и контроллер, просто задача не упасть. Да? То есть он равновесие держал. А все удары наносил человек в VR-шлеме. Ну, это, ну, не...
0: Будет ли все это продолжаться, конечно, Андрей, зависит исключительно от того, сказала ли железяка на прощание
11: Алби Бэк. Сталявисты, бэби. Ну, организаторы боя заявили, что планируют развивать это направление. В будущем хотят выпустить на ринг полностью автономных роботов. То есть робот против робота будет драться.
0: Ну, вот это уже как-то поинтереснее.
11: Ну, а что интересного? Ну, вышли две железяки, побили друг друга. Ну, отломалась рука,
0: слушай,
11: отломалась,
0: ну, это как нога. Это как собачьи бои для некоторых.
11: Нет, ну, были же, по-моему, китайцы в августе 26-го года. В Пекине прошли всемирные игры человека несколько подобных роботов.
0: Это когда они падали во время забегов?
11: Робот бежит соточку, 100 метров, да, бежит, потом на 65-м метре у него отваливается нога. К нему прибегают два техника, там вставляют, вкручивают эту ногу обратно, там пинками его толкают к финишной линии, но робот проиграл, да. Ну вот, вот выглядело это так. То есть они соревновались между собой, понятно, что разгром рекорда Усейна Болта случился, 100 метров, по-моему, 9.58, да, сейчас рекорд держится до сих пор. Он пал дважды за один забег. Ну, послушайте,
1: ну, слушай, это уже, в общем...
11: Шарики и ролики бегут хорошо, что называется. Да, Усейн Болт уже не бегает давным-давно. Есть бег с препятствиями был, где полноценный забег на 400 метров с барьерами, где роботы преодолевали эстакады, качели шины. Ну, там все было рассчитано через ИИ, да, и камера смотрит, и никаких, собственно говоря, там пределов, технических пределов абсолютно нет. То есть вопрос с аккумулятора, да, потому что очень много энергии, видимо, требуется, да, и чем больше будут развиваться аккумуляторы, ну, как вот мы все наши смартфоны носим, там у нас есть проблема аккумулятора, надо все время заряжать. Ну, и этот робот, да, который сотку бежит, там тоже все быстро разряжается, соответственно, чем дальше это будет батарея, вообще развитие аккумуляторов происходить, тем они, собственно говоря, быстрее будут бегать. Ну, все, как мы помним, начиналось с шахмат. Потому что играл человек против компьютера, играли чемпионы мира против компьютера. Давайте Сергей Смагин, вице-президент Шахматной Федерации Москвы, послушаем, с чего все начиналось и чем все, собственно говоря, и закончилось.
13: С компьютером шахматисты и любители, и профессионалы давно уже не играют, потому что и так все ясно. Любая более-менее хорошая программа будет бесконечно обыгрывать любого, даже самого сильного шахматиста, поэтому смысла это никакого особо не имеет. Поэтому компьютеры и компьютерные программы используются с точки зрения прогресса, подготовки, обучения, тренировки. Вот это важнейшая функция всех этих программ. Все остальное с точки зрения соревнований уже давно не имеет абсолютно никакого смысла, и на эту тему все разговоры закрыты, потому что, ну, там совершенно как бы разные условия, разные функции, что у человека это все-таки есть серьезная ограниченность в ресурсах, которой программ шахматных нет, у них есть и библиотека данных, и там все что угодно, поэтому это как бы уже совсем пройденный этап. Но с точки зрения, предположим, если человеку нет партнера в данный момент, да, хотя сейчас это решено с помощью разных шахматных зон, и сыграть с человеком там, не знаю, с другого континента нет никаких проблем. Но, тем не менее, бывают ситуации, когда можно потренироваться, поиграть с компьютером там, на каком-то уровне своем. Сейчас разработчики придумали хорошую фишку, есть разные уровни шахматных программ, ты можешь подобрать, в принципе, под себя, ну вот здесь ты можешь, да, потешить свое самолюбие, даже иногда обыграть компьютер. Но еще раз подчеркиваю, самые лучшие программы уже давно играют на порядок лучше, чем самые сильные шахматисты. Даже если бы этих сильных шахматистов было 10 человек, ничего бы не изменилось.
11: Ну, вы тоже не думаете, что роботы нигде не делают успеха? Вот, к примеру, в настольном теннисе это один из самых популярных таких полигонов, знаменитая рука Кука или какие-то китайские платформы, которые любители легко вообще выносят одной левой, потому что они все просчитывают, считывают вращение мяча и бьют ракеткой, и легко обыгрывают. Но пока топ-спортсмены умудряются их все равно обыгрывать, потому что они хитрые, крученые подачи делают так, что, ну, ишка не успевает прочитать, да, и, соответственно, не успевает отбить, ну, или правильно, под правильным углом подставить ракетку. В бадминтоне роботы на колесных платформах перемещаются быстро, со скоростью профессиональных игроков. Естественно, они выигрывают у людей в выносливости, потому что к третьему сету у людей в бадминтоне сила заканчивается, но пока, естественно, прыгать не могут, как люди, и, соответственно, обманывать не могут, как люди, да, то есть здесь развитие тоже идет. Ну и заканчивая футболом, к 2050 году глобальная цель организаторов Кубка RoboCup — сделать целую команду из гуманоидов, которая, собственно говоря, обыграет по правилам FIFA людей. Пока
1: гуманоиды.
11: Пока это выглядит смешно. Hasta la vista.
1: Андрей, главное, чтобы тебя робот не заменил, потому что твои ставки самые интересные. Андрей, спасибо большое. Андрей Кудряшов был с нами.
4: Встречаем утро бодро и легко.
14: А это не вредно?
15: Ну, вот честно, для меня большая загадка. Но...
16: это что-то на уровне детского счастья, детского восторга.
4: Да, да, что мы выяснили. Прекрасно.
17: Прекрасное сочетание.
4: «Хорошее начало». Информационно-развлекательный канал для тех, кто любит начинать выходные с пользой и удовольствием. Здесь мы вместе создаем настроение, общаемся с интересными людьми, отмечаем дни рождения знаменитостей, делимся вкусными рецептами.
17: Сколько не соли на нас, ничего не получится.
4: Да. Обсуждаем актуальные и, главное, позитивные темы и даем полезные советы.
16: Все советы, они, в общем-то, общеизвестны. Никаких велосипедов изобретать тут не надо.
14: Какая вы хитрая.
4: «Хорошее начало». Слушайте по выходным с 9 утра по московскому времени после выпуска новостей. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
18: Рассказываем о возрождении духовности, межкультурном и межрелигиозном диалоге. На канале Радио Россия Калмыкия 102.7.
19: На правах рекламы.
20: ООО «Здраволайф», 127-018, город Москва, улица Сущевский вал, дом 5, строение 3, этаж 3, кабинет 5. ОГРН 119-774-616-68-48.
21: Здравствуйте, дорогие друзья. Рад, что вы с нами, и обещаю массу хороших новостей. А самая главная новость такова. Масло удивительной Таволги триумфально возвращается в наш обиход. На самом деле, новостью в строгом смысле слова это назвать нельзя. Все-таки Таволга известна людям более 400 лет. Точнее будет сказать, что масло Таволги – это новое, которое на деле является хорошо забытым старым. Прежде Таволгу называли средством от 40 недугов и травой жизни. Сейчас мы чаще обращаемся к синтетическим средствам, а природа тихо отошла в сторонку. Не пора ли вновь позвать ее в наши дома и сердца на помощь себе и близким? Моя гостья согласно кивает. Алла Михайловна точно знает, что пора.
22: День добрый, уважаемые радиослушатели. Желаю всем добра и хорошего самочувствия. Природа создала невероятное растение – таволга, иначе ее называют лобазник. Давайте начнем с нее. Вспомним, как ее прежде применяли и почему так чтили. Друзья, таволга способна принести благо буквально каждой клеточке организма. Таким не разбрасываются.
21: Я согласен, тем более, что люди интересуются ею.
22: Хочу зачитать отрывок из одного письма. Вот послушайте, пожалуйста, что пишет Марина из города Сарова Нижегородской области. Помню, у бабушки была присказка «Таволга лобазник, для души и тела праздник». Мне кажется, она от всего ею спасалась. Она у меня почти до 97 лет дожила и до последнего дня пол сама мыла, никому другому не позволяла. Да без швабры, согнувшись пополам, и в лес по грибы летом уходила на полдня. А мне, например, всего 62, а до бабушкиного самочувствия, как до луны. В чем бабушкин секрет? Неужели таволга ее держала, так сказать, стержнем была?
21: Интригующее письмо. А как бы вы его прокомментировали, Алла Михайловна?
22: Вы знаете, а очень просто. Сплошь и рядом люди преклонного возраста жалуются на давление, густую кровь. И львиная доля неурядиц с сердцем и сосудами связана как раз с этим. Сердцу бывает тяжело качать густую кровь. Она медленно бегает по организму и может слипаться в тромбы. А теперь внимание. Таволга содержит гликозид галтерин. Вот он помогает разжижать кровь и корректировать давление. Это первое. А второе. Таволга может похвастаться на редкость сбалансированной подборкой витаминов и микроэлементов с общеукрепляющими антиоксидантными действиями. Недаром его именовали «травой жизни», как уже было сказано. Запишите, пожалуйста, телефон 8 800 301 12 12. Звонок бесплатный. 8 800 301 12 12. И еще одна важная информация. Все, кто дозвонятся в течение 20 минут, при заказе 6 флаконов масла, еще 6 получают в подарок. 6 покупаете, и 6 мы вам дарим. 8 800 301 12 12. 8 800 301 12 12.
21: Вот и возможная разгадка секрета бабушки из Сарова.
22: Антиоксиданты тормозили процессы старения. Это лишь малая часть тех благ, которыми нас могут одарить компоненты масла таволги.
21: Запишите, пожалуйста, телефон. 8 800 301 12 12. Все, кто дозвонятся в течение 20 минут, при заказе 6 флаконов, еще 6 получают в подарок. А за что сегодня ценится масло таволги? Мы упомянули о тех его компонентах, которые готовы порадовать сердце, сосуды и нервную систему, но ведь это далеко не все дары таволги.
22: Вот в письме, которое я недавно зачитала, говорилось, что таволга-лобазник для души и тела праздник, а я бы добавила и для желудка праздник. Во-первых, потому что богата дубильными веществами, которые хорошо влияют на желудочно-кишечный тракт и печень. Друзья, вся польза этого дивного дара природы – таволги, травы жизни, средства от 40 недугов, как говорили в старину, сосредоточено в живом масле. Его стоит попробовать хотя бы потому, что компоненты таволги ответственно работают с давлением и тромбами, снижают густоту крови и разгружают сердце. Запишите, пожалуйста, телефон 8 800 301 12 12. 8 800 301 12 12. И помните, все, кто дозвонится в течение 20 минут при заказе 6 флаконов, еще 6 получают в подарок. 6 покупайте и еще 6 мы вам дарим. Телефон 8 800 301 12 12. 8 800 301 12 12.
21: Запишите, пожалуйста, телефон 8 800 301 12 12.
22: Вообще, я бы сказала, что для людей старше 50 вот лучше масло таволги, пожалуй, и не придумаешь. Потому что кроме сердечно-сосудистых компонентов, тут есть вещества для коррекции сахара крови, есть успокаивающие и есть противовоспалительные. Они работают в связке с болеутоляющими. Это важно при неурядицах с суставами и спиной. Друзья, верьте природе и природным средствам. Включайте в рацион удивительное масло таволги. Будет не только полезно, но и невероятно вкусно.
21: Алла Михайловна, а могут ли масло таволги использовать те наши слушатели, кому особое внимание приходится уделять здоровью и состоянию суставов, позвоночника, опорно-двигательного аппарата?
22: Конечно. В масле таволги содержится огромное количество компонентов, действующих в самых разных направлениях. Поэтому тем, кто хочет позаботиться о здоровье спины, суставов, переоценить пользу масла таволги невозможно. Ну и, наконец, в масле таволги имеется внушительная подборка витаминов и микроэлементов, как я уже говорила, общего укрепляющего профиля. Сил мало, пей масло. Так написала нам в письме одна наша давняя поклонница масла таволги из крошечного сибирского городка. Вот там все в семье пили и пьют масло таволги и живут себе. А мы все жалуемся на то, на сё. Друзья, просто доверьтесь маслу таволги. Считайте, что ваш пароль к новой жизни – масло таволги. Включайте его в рацион и открывайте новую счастливую страничку судьбы.
21: Отличный жизненный девиз, кстати. Сил мало, пей масло.
22: Да, да, но не абы какое масло, а потрясающее масло таволги. Кладезь пользы для сердца, сосудов, органов пищеварения, печени и нервной системы. И верный помощник для суставов.
21: Все это масло таволги.
22: Да, это масло таволги, о котором я бы хотела сказать вот еще какую немаловажную вещь. Это растительное сырье, которым лечились деды и прадеды, которое давно стало своим кровным. Оно и есть то, что принято именовать мать природа. Это забота, понятная организму на генном уровне. Так вот, таволга как раз из тех целебных растений, которые можно назвать добрыми соседями и заботливыми друзьями. Запишите, пожалуйста, телефон 8 800 301 12 12. 8 800 301 12 12. Звонок бесплатный. И все, кто дозвонится в течение 20 минут при заказе 6 флаконов масла, еще 6 получают в подарок. 6 покупаете и еще 6 в подарок. 8 800 301 12 12. 8 800 301 12 12. Каждый из нас способен найти среди компонентов таволги свой. Я уже говорила, в каких случаях компоненты таволги могут оказаться очень и очень полезными.
21: Да, мы помним, они способны поддержать сосуды, сердце, органы пищеварения, печень, суставы, поработать с давлением и уровнем сахара в крови.
22: Именно так. В природе мало однозначных вещей, только для того-то или того-то. Природа, вы знаете, щедра и многопланова. И среди лучших ее творений есть восхитительный масляный экстракт таволги, чьи компоненты способны оказать комплексную помощь организму. Ну, на эту тему можно говорить бесконечно, а времени, как я понимаю, у нас уже, к сожалению, не так много. Я еще раз хочу повторить номер телефона 8 800 301 12 12. 8 800 301 12 12. Звонок бесплатный. И все, кто дозвонятся в течение 20 минут, при заказе с 6 флаконов масла еще 6 получают в подарок. 6 покупаете, такой комплект, и 6 вы получаете в подарок. 8 800 301 12 12. Количество комплектов ограничено.
21: Запишите, пожалуйста, телефон. 8 800 301 12 12. 8 800 301 12 12. Все, кто дозвонятся в течение 20 минут, при заказе 6 флаконов еще 6 получают в подарок. Телефон 8 800 301 12 12. Ну что ж, а мы тем временем подошли к финишной черте. Как ни жаль, передача заканчивается. Хочу пожелать всем новых чудесных открытий.
22: А я хочу добавить, что таким открытием готово стать благословенное масло таволги. Друзья, не стесняйтесь, звоните на бесплатную горячую линию. Специалисты расскажут вам о нем много такого, от чего крылья вырастают даже у тех, кто давно потерял надежду. Уверена, у вас отпадут всякие сомнения на тему, брать или не брать масло таволги. Конечно, надо брать его на вооружение, потому что жизнь одна, и если можно сделать ее лучше, грех не воспользоваться таким шансом. 8 800 301 12 12.
21: Всего доброго, здоровья, сил и долголетия всем нам.
2: Радио России. Свидетельство о регистрации СМИ Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Л номер ФС 77-76-123 от 24 июня 2019 года.

0: Московское время 6 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: Здравствуйте. В студии Наталья Сергеева в этом выпуске. В Минобороны рассказали новые данные о ходе СВО. На Чукотке предложили продлить сроки охоты на бурого медведя. И в МВД советуют родителям минимизировать информацию о своих детях в соцсетях. Все подробности далее. Расчет ТОС-2 «Тосочка» Вооруженных сил России нанес удар по командному пункту ВСУ на Добропольском направлении в ДНР. Об этом сообщили в Минобороны. Боевую задачу выполнили военнослужащие подразделения радиационной, химической и биологической защиты группировки войск «Центр». О результатах работы группировки рассказал начальник пресс-центра Александр Савчук.
2: Подразделения группировки войск «Центр» улучшили тактическое положение, нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных егерских бригад штурмового полка ВСУ и двух бригад Национальной гвардии в районах населенных пунктов Межевая, Федоровская, Днепропетровской области, Благодать, Горняк, Белозерская, Александровка и Андреевка Донецкой Народной Республики. В районе населенного пункта Доброполье подразделения 51-й армии в результате наступательных действий расширили внешнее кольцо окружения и освободили село Доброполье Малое Донецкой Народной Республики. Отражены очередные попытки прорыва подразделений 4-й и 15-й бригад Национальной гвардии противника из кольца окружения в направлении населенного пункта Святогоровка Донецкой Народной Республики. В течение суток уничтожено более 45 украинских военнослужащих, зачищено 152 здания. Всего в зоне ответственности группировки войск «Центр» потери украинских вооруженных формирований составили свыше 375 военнослужащих. Танк, боевая бронированная машина, 7 автомобилей и 2 станции радиоэлектронной борьбы.
1: В то же время расчеты самоходных гаубиц «Акация» группировки «Восток» уничтожили сеть опорных пунктов ВСУ в Запорожской области. В укрытиях находились огневые точки, блиндажи и места размещения живой силы, соединенные между собой ходами. Спецпредставитель президента России Кирилл Дмитриев провел в Нью-Йорке переговоры с представителями американской администрации. Как утверждает телеканал CNN, в четверг он встретился со спецпосланником Дональда Трампа Стивом Уиткофом и Джаредом Кушнером. Темами беседы стали сотрудничество Москвы и Вашингтона, а также пути мирного урегулирования конфликта на Украине. Визит российского дипломата в США в рамках работы Генассамблеи ООН стал продолжением сентябрьской встречи американской делегации с Владимиром Путиным. Аварию, оставившую более 15 тысяч человек без холодной воды, устраняют в Приморье. Об этом сообщает прокуратура региона. Прорыв трубы водовода произошел на улице Михайловской в поселке Заводском, входящем в состав города Артема. Проведение аварийно-восстановительных работ под контролем надзорного ведомства прокуратура даст оценку исполнения требований законодательства при содержании и обслуживании сетей водоснабжения, соблюдению нормативного

0: срока устранения аварии. Чукотский автономный округ направил в Минприроды предложение по регулированию численности бурых медведей. Как сообщает Департамент природных ресурсов и экологии округа, среди основных мер отменить 30-дневный срок действия разрешения на добычу хищника, продлить сроки охоты на бурого медведя до 28 февраля, исключить его из перечня видов, добыча которых осуществляется в соответствии с лимитами, а также разрешить незамедлительное изъятие конфликтного зверя с последующим оформлением разрешения. Сейчас на Чукотке осенью на бурых медведей можно охотиться с 1 августа по 31 декабря, весной с 21 марта по 10 июня. Напомню, сегодня бурый медведь напал на мужчину в чукотском селе Марково и забрал у него рыбу. Сейчас со здоровью и жизни мужчины ничего не угрожает. Министерство просвещения России утвердило новый образовательный стандарт для старших классов. Он вступит в силу с 1 сентября 2027 года. Главным нововведением станет предмет «Основы безопасности и защиты Родины». Как ранее пояснял министр просвещения Сергей Кравцов, этот курс разделен на две обязательные части – безопасность жизнедеятельности и начальную военную подготовку. Школьники изучат законодательство о национальной безопасности, узнают о роли России в мире и методах противодействия экстремизму. Особое внимание уделят практическим навыкам, алгоритмам проведения при чрезвычайных ситуациях, природных катаклизмах и во время военных действий. Кроме того, в рамках военной подготовки старшеклассники на практике познакомятся с современными беспилотными системами. Родителям стоит минимизировать объем публичной информации о детях в социальных сетях, чтобы снизить риск того, что ребенок станет жертвой мошенников. В пресс-службе столичного МВД рекомендовали вместе с детьми пересмотреть настройки приватности, поскольку для преступников важно получить информацию о ребенке из соцсетей. Эти сведения помогают им начать диалог. По цитатам, играм, фильмам, страхам, увлечениям преступники легко составляют психологический портрет и подбирают ключ к жертве. Чтобы снизить риск манипуляций или правонарушений со стороны самого ребенка, в полиции советуют выстраивать доверительные отношения, помогать развивать самоконтроль и критическое мышление, а также системно разъяснять механизмы манипуляций, как действуют преступники, почему они кажутся убедительными, каким образом играют на эмоциях, зачем интересуются проблемами ребенка и почему их предложения всегда означают риск. Жителям Подмосковья, которые достигли 100-летнего возраста, предусмотрена выплата в размере 5000 рублей. Об этом РИА Новости сообщили в Министерстве социального развития Московской области. Кроме того, жителям старше 80 лет к юбилейным датам вручается подарок от губернатора Подмосковья – жостовский поднос. Ранее министр социального развития Московской области Андрей Кирюхин рассказал РИА Новости, что в регионе проживают более 900 человек старше 100 лет, а самые старшие жители Подмосковья 111 лет. Мэр Москвы Сергей Собянин заявил о готовности столицы к отопительному сезону. Городские службы провели профилактические осмотры, ремонт инженерных систем и оборудования. А внутридомовые системы центрального отопления обновили более чем в 820 домах, отметил градоначальник. Для работы зимой сформированы аварийные бригады, которые оснащены необходимым специализированным оборудованием и инженерной техникой. А также подготовлены 54 стационарных пункта для утилизации снега. Следите за развитием событий на сайте Вести.ру. Спорт.
1: Здравствуйте. С новостями спорта в студии Дмитрий Калугин. В Софии продолжается чемпионат Европы по боксу, на котором наши спортсмены выступают с флагом и гимном Российской Федерации. Россиянка Юлия Чумгалакова завоевала золото в весовой категории до 48 килограммов в финале единогласным решением судей, победив украинку Охоту. Это первая золотая медаль российской команды на турнире. Кроме этого, в копилке нашей сборной на данный момент в женском турнире серебряные медали Ксении Олиференко и Анастасии Демурчан и бронзовые Надежды Голубевой, Анастасии Коль и Салтанат Меденовой. Футбольный клуб Ростов объявил об увольнении Джонатана Альбы с поста главного тренера. В последнее время Альба вместе с коллегами совмещали работу в Ростове и сборной России. Руководство клуба считает необходимым, чтобы тренерский штаб был полностью сосредоточен на решении турнирных задач клуба, которые требуют поступательной и системной работы. Имя нового главного тренера будет объявлено в ближайшее время, написала клубная пресс-служба. АРБ «Спорт» отмечает, что фаворитом на пост главного тренера Ростова является Дмитрий Кириченко. Спортивный арбитражный суд получил апелляции российских фигуристов Марка Кондратюка, Александра Степанова и Ивана Букина на решение Международного союза конькобежцев касательно их нейтральных статусов. Об этом сообщили в пресс-службе КАС. Вместе с тем, на данный момент КАС не получал апелляции от Камилы Валиевой. Новости тенниса. Россиянка Татьяна Прозорова вышла в четвертьфинал турнира категории WTA 500 в Сингапуре, одержав сенсационную победу над 18-й ракеткой мира Александрой Эалой 4-6, 7-5, 6-3. Благодаря этому результату Прозорова в лайф-рейтинге со 180-го места переместилась уже на 140-е. За выход в полуфинал она сыграет с 40-й ракеткой мира китаянкой Ван Синьюй. Напомню, ранее в четвертьфинал этого турнира вышла и первая сейная россиянка мира Андреева, соперницей которой будет Лейла Фернандес. И пока это все новости спорта. Дмитрий Калугин.
2: Погода.
0: Сегодня в Мурманске плюс 9-11 градусов, дожди местами сильные, в Архангельске плюс 20-22, малооблачно. В Петрозаводске и Вологде плюс 17-19 градусов, в Сыктывкаре плюс 20-22, в Великом Новгороде плюс 13-15 градусов и дожди. В Санкт-Петербурге небольшой дождь, плюс 13-15 градусов, в Москве облачно, местами дождь, плюс 14-16. Сейчас в столице плюс 11 градусов, без осадков, ветер юго-восточный, 1 метр в секунду, атмосферное давление 751 миллиметр ртутного столба.
3: Театр «Радио России» представляет «Детство, отрочество, юность». Спектакль по трилогии Льва Николаевича Толстого. Часть 15.
4: Итак, вступительные экзамены позади. И вот у меня нет гувернера, у меня есть свои дрожки, имя мое напечатано в списке студентов университета, у меня шпага на портупее, будущники могут иногда делать мне честь. Я большой, я, кажется, счастлив.
5: 8 мая, вернувшись с последнего экзамена закона Божия, я нашел дома новое платье, мундир и сюртук из глянцевитого черного сукна с отливом, с блестящими золотыми пуговицами. Надев это платье и найдя его прекрасным, я пошел к Володе, чувствуя и как будто не замечая взгляды домашних, которые из передней и из коридора с жадностью были устремлены на меня.
6: Ну, дипломат, поздравляем, поздравляем. Володя позвал нас праздновать ваше поступление.
7: И хотя я не любитель шампанского, сегодня я готов выпить.

0: И я такой же большой, как он.
1: Итак, моя обязанность кончена. Я не знаю, хорошо ли, дурно ли она исполнена, но я сделал все, что мог. Завтра я переезжаю к графу.
2: Спасибо за все, Сен-Жером.
0: В ответ на все, что мне говорили, я чувствовал, как против моей воли на лице моем расцветала сладкая, счастливая, несколько глупо самодовольная улыбка. И замечал, что улыбка эта даже сообщалась всем, кто со мной говорил.
3: Куда же мы поедем?
4: Что за вопрос? Ну, разумеется, к Яру. Но сперва мы с Володей должны отлучиться по одному делу.
5: Встретимся в 5 часов.
3: Отлично! Я как раз успею кое-что доделать. А после заеду за вами.
4: Хорошо. Значит, до вечера.
0: Я мог употребить 2 часа времени, как мне хотелось. Довольно долго я ходил по всем комнатам и смотрелся в зеркала, наслаждаясь своим новым видом.
6: Досадно, однако, что меня никто не видит в этом блестящем наряде. Вот что, велю-ка заложить дрожки, ведь красавчик теперь мой, и поеду на Кузнецкий мост за покупками. Володя же, поступив в университет, купил себе литографии лошадей Виктора Адама, табаку и трубки.
0: При обращенных со всех сторон на меня взглядах и при ярком блеске солнца на моих пуговицах, кокарде шляпы и шпаги, я приехал на Кузнецкий мост и остановился подле магазина картин Дециару.
6: Если я тоже куплю лошадей Адама, меня упрекнут в обезьянстве Володи. А что же взять?
7: Вам помочь?
3: Нет, благодарю. Заверните мне, пожалуй, вон ту женскую голову за 20 рублей.
7: Пожалуйста. Что-нибудь еще прикажете?
3: Нет. То есть, да, что вот это за предмет под стеклом?
7: Это оправа для карандаша. Из серебра. 18 рублей.
6: Сейчас я ему покажу, кто я такой.
3: Заверните ее тоже.
7: Да.
3: А не подскажете ли, где можно купить хорошие чубуки и табак?
7: Рядом, в табачном магазине. Вот, прошу.
3: Благодарю.
0: С Кузнецкого моста я заехал в кондитерскую на Тверской. И хотя желал притвориться, что меня здесь интересуют преимущественно газеты, не мог удержаться и начал есть один сладкий пирожок за другим. Я съел чрезвычайно быстро пирожков 8 всех сортов, которые только были в кондитерской. Приехав домой, я почувствовал маленькую изжогу, но, не обращая на нее внимания, занялся рассматриванием покупок, из которых женская голова так не понравилась мне, что я не только не повесил ее в своей комнате, подобно Володе, но даже тщательно спрятал за комод, где никто не мог ее видеть. Оправа для карандаша дома тоже не понравилась мне.
6: Ну ничего, эта вещь серебряная, капитальная, для студента очень полезная. Пусть пока полежит, где бы... Да, хотя бы в этом ящике. Так, ну-с, а теперь примемся за курение. Все ахнут, когда увидят, какой я уже взрослый.
0: Тщательно набив стамбулку красно-желтым, мелкой резким султанским табаком, я положил на нее горящий труд и, взяв чубук между средним и безымянным пальцем, это положение руки особенно мне нравилось, стал тянуть дым. Скоро я почувствовал во рту горечь и в голове маленькое кружение. Взглянув в зеркало, к которому с трудом подошел, я увидел, что лицо мое было бледно, как полотно. А едва я упал на диван, как почувствовал ужасную тошноту и такую же слабость.
6: А ведь я умираю. Эта трубка оказалась для меня смертельной. Надо скорее послать за доктором. Впрочем, едва ли это опасно. Верно, я еще не совсем большой, если не могу курить, как другие. Видно, мне не судьба, как другим держать чубук между средним и безымянным пальцем. Затягиваться и пускать дым через русые усы.
3: Вы здесь, Николай? Что с вами? Почему вы лежите?
6: Дмитрий, могу я попросить вас дать мне стакан воды?
3: Ну, конечно, конечно. Возьмите.
6: Благодарю.

0: Ну вот, теперь я готов ехать.
1: Что вам за охота курить? Да-да, я все понял. Это глупости и напрасная трата денег. Я дал себе слово не курить. Однако поедем скорее. Надо еще заехать за Дубковым.
2: Как только Дмитрий вошел ко мне в комнату, по его лицу и походке я понял, что он находится в том холодно-упрямом расположении духа, которое на него находило, когда он был недоволен собой. В нем было два различные человека, которые оба были для меня прекрасны. Один, которого я горячо любил, добрый, ласковый, кроткий, веселый, другой, которого я только теперь начинал узнавать и перед величавостью которого преклонялся, был человек холодный, строгий к себе и другим, гордый, религиозный и педантически нравственный. В настоящую минуту он был этим вторым человеком.
0: Не скрою, мне грустно и больно видеть вас в нынешний счастливый для меня день в таком тяжелом расположении духа. Верно, что-нибудь вас расстроило. А чего вы мне не скажете?
1: Николенька, ежели я дал слово ничего не скрывать от вас, то вы и не имеете причин подозревать во мне скрытность. Нельзя всегда быть одинаково расположенным. А ежели что-нибудь меня расстроило, то я сам себе не могу дать отчета.
3: Какой же это удивительно открытый, честный характер.
2: Квартира Дубкова была необыкновенно хороша, или показалась мне такой. Везде были ковры, картины, пестрые обои, портреты, вольтеровские кресла. На стенах висели ружья, пистолеты, кисеты и какие-то картонные звериные головы. При виде этого кабинета я понял, кому подражал Володя в убранстве своей комнаты. Мы застали Дубкова и Володю за картами.
3: А Володя-то покраснел. Ему неприятно, что я узнал про карты.
4: Так вот он наш дипломат, виновник торжества. Ей-богу, ужасно похож на полковника. Ну что, трубки?
0: Нет, спасибо.
5: Сыграем еще одного короля. Тебе сдавать.
4: Вот пристает. После доиграем. Ну, а впрочем, одного давай.
2: Я уважал Дубкова, как только может уважать 16-летний мальчик 27-летнего адъютанта, про которого все большие говорят, что он чрезвычайно порядочный молодой человек. И все же, несмотря на все мое уважение, мне, бог знает от чего, бывало тяжело и неловко смотреть ему в глаза. А я заметил после, что мне бывает неловко смотреть в глаза трем родам людей. Тем, которые гораздо хуже меня, тем, которые гораздо лучше меня, и тем, с которыми мы не решаемся сказать друг другу вещь, которую оба знаем. Может быть, Дубков был и лучше, может быть, и хуже меня, но, наверное, уже было то, что он очень часто лгал, не признаваясь в этом, а я заметил в нем эту слабость и, разумеется, не решался ему говорить о ней.
3: Какая у Володи большая красивая рука! Отдел большого пальца и выгиб остальных, когда он держит карты, так похожи на руку папа. Может, он нарочно так держит руки? Впрочем, судя по его лицу, он ни о чем не думает, кроме игры. А у Дубкова, напротив, руки маленькие, пухлые, загнутые внутрь, чрезвычайно ловкие и с мягкими пальцами. Именно тот сорт рук, на которых бывают перстни.
5: Определенно не везет.
4: Я не виноват. Ты сам просил. Сейчас запишу. Так?
5: Так, так. Теперь поедемте.
2: Володя повез Дубкова, меня повез Дмитрий в своем фаэтоне.
0: Во что это они играли?
1: В пикет. Глупая игра. Да и вообще игра глупая вещь.
0: А они на большие деньги играют?
1: Нет, однако нехорошо.
0: А вы не играете?
1: Нет, я дал себе слово не играть. А Дубков не может, чтобы не обыграть кого-нибудь.
0: Ведь это нехорошо с его стороны. Володя, верно, хуже его играет.
1: Разумеется, нехорошо, а все-таки Дубков отличный человек.
0: Да я совсем не думал.
1: Да и нельзя о нем ничего дурного думать, потому что он точно прекрасный человек. И я его очень люблю и всегда буду любить, несмотря на его слабости.
3: А по-моему, Дмитрий именно потому так горячо заступается за Дубкова, что уже не любит и не уважает его, но не признается в этом.
0: чтоб его никто не мог упрекнуть в непостоянстве. Он считает, что если раз даже по ошибке полюбишь человека, то уже бесчестно разлюбить его.
2: Дубков и Володя знали у Яра всех людей по имени, и от швейцара до хозяина все оказывали им большое уважение. Нам тотчас отвели особенную комнату и подали какой-то удивительный обед, выбранный Дубковым по французской карте. Бутылка замороженного шампанского, на которую я старался смотреть как можно равнодушнее, уже была приготовлена. Обед прошел очень приятно. Несмотря на то, что Дубков по своему обыкновению рассказывал самые странные, будто бы истинные случаи. Например, как его бабушка убила из мушкетона 3 напавших на нее разбойников. И несмотря на то, что Володя робел всякий раз, как я начинал говорить, будто ожидая, что я непременно скажу что-нибудь глупое или постыдное. Когда подали шампанское, все поздравили меня, и я выпил через руку на «ты» с Дубковым и Дмитрием. Было очень весело.
4: Анекдот. Что, вы были за границей? Говорит один другому. Нет, я не был, отвечает другой. Но мой брат играет на скрипке.
5: А можно и так. Что, вы были за границей? Нет, но брат мой тоже никогда не играл на скрипке.
6: А можно так. Что, вы были за границей? Нет, но мой брат... Мой брат...
4: Забрался, дипломат! Ну, послушайте, господа, после обеда ведь надо дипломата в руки забрать. Не поехать ли нам к тетке? Там уж мы с ним распорядимся.
5: Нехлюдов ведь не поедет.
4: Несносный смиренник, ты несносный смиренник! Поедем с нами, увидишь, что отличная дама, тетушка.
6: Не только не поеду, но и его с вами не пущу.
4: А если он хочет? Ведь ты хочешь, дипломат? Смотри, он даже весь просиял, как только заговорили о тетушке.
6: Не то, что не пущу, а не советую ему и не желаю, чтобы он ехал. Он не ребенок теперь, и если хочет, то может ехать один, без вас. А тебе это должно быть стыдно, Дубков. Что ты делаешь нехорошо, так хочешь, чтобы и другие тоже делали.
4: А что ж тут дурного? Что я вас всех приглашаю к тетушке на чашку чая. Но если тебе неприятно, что мы едем, так изволь, мы поедем с Володей. Володя, поедешь?
5: Пожалуй. Съездим туда, а потом вернемся ко мне и будем продолжать пикет.
6: Что, ты хочешь ехать с ними или нет?
7: Нет, я и просто не хочу. А если ты не советуешь, то я ни за что не поеду. Впрочем, я неправду говорю, что мне не хочется с ними ехать. Но я рад, что не поеду.
6: И отлично. Живи по-своему и не пляши ни по чьей дудке. Это лучше всего.
2: Этот маленький спор не только не расстроил нашего удовольствия, но еще увеличил его. Дмитрий вдруг пришел в мое любимое кроткое расположение духа. Такое влияние имело на него, как я после не раз замечал, сознание хорошего поступка. Он теперь был доволен собой за то, что отстоял меня.
8: Эй, человек! Еще одну бутылку шампанского!
9: Сию минуточку!
8: А мы давайте-ка споем!

0: Поехали сейчас в Сокольники кататься.
1: Ну, Дмитрий, это уж слишком чувствительно.
0: Давайте нынче веселиться в честь его поступления. Я в первый раз напьюсь пьян, уж так и быть.
2: Эта веселость как-то странно шла к Дмитрию. Он был похож на гувернера или доброго отца, который доволен своими детьми, разгулялся и хочет их потешить и вместе доказать, что можно честно и прилично веселиться. Но, несмотря на это, на всех нас эта неожиданная его веселость действовала заразительно. Тем более, что на каждого пришлось уже почти по полбутылки шампанского. В таком-то приятном настроении духа я вышел в большую комнату с тем, чтобы закурить папироску, которую дал мне Дубков. Когда я встал с места, я заметил, что голова у меня немного кружилась. И ноги шли, и руки были в естественном положении только тогда, когда я пристально о них думал.
3: Куда ты идешь? Принесут свечку. Вот чудак.
2: Я догадался, что этот голос принадлежал Володе. Но в ответ ему я только слегка улыбнулся и пошел дальше. В большой комнате сидел за маленьким столом невысокий плотный штатский господин с рыжими усами и что-то ел. Его взгляд смутил меня, но я все-таки решился закурить папироску у горевшей свечки, которая стояла перед ним.
4: Не люблю, чтоб курили, когда я обедаю, милостивый государь.
5: Да я только прикурить.
4: Да-с, не люблю. Не люблю-с, милостивый государь, и тех, которые так невежливы, что приходят курить вам в нос, и тех не люблю.
5: Я не думал, что это вам помешает.
4: А! Вы не думали, что вы невежа! А я думал...
5: Какое вы имеете право кричать?
4: Такое, что я никогда никому не позволю мне манкировать и всегда буду учить таких молодцов, как вы. Как ваша фамилия, милостивый государь?
5: Иртеньев.
4: Моя фамилия Колпиков, милостивый государь. А вы вперед, будьте учтивее. Мы еще увидимся с вами.
5: Очень рад.
4: Вы еще услышите обо мне!
2: С папиросой, которая успела потухнуть, я вернулся в нашу комнату. Я ничего не сказал о случившемся со мной ни брату, ни приятелям, тем более, что они были заняты каким-то горячим спором, и уселся один в уголку. Хмель у меня совершенно прошел.
5: А ведь я поступил как трус. Какое он имел право нападать на меня? Отчего он просто не сказал мне, что это ему мешает? Отчего же, когда он мне сказал, что я невежа, я не сказал ему: невежа, милостивый государь, тот, кто позволяет себе грубость? Или отчего я просто не крикнул на него: молчать? Это было бы отлично. Зачем я не вызвал его на дуэль? Нет, этого нельзя так оставить. Надо вернуться к этому господину и сказать ему что-нибудь ужасное. А коли придется, так и прибить его подсвечником по голове. Пусть знает, что я не какой-нибудь подлый трусишка.
2: К счастью, господина Колпикова уже не было. Один лакей убирал стол. В самом мрачном расположении духа я снова вернулся в нашу комнату.
3: Что это с нашим дипломатом сделалось? Он верно решает теперь судьбу Европы.
5: Ах, оставь меня в покое. Все-таки Дубков вовсе не хороший человек. И что за вечные шутки и прозвище дипломат? Ничего тут любезного нет. Ему бы только обыгрывать Володю, да ездить к какой-то тетушке.
3: Знаете что, господа? Надо дипломата водой облить. А то он плох. Ей-богу, он плох.
5: И вас надо облить, сами вы плохи.
3: Ух, какие речи. А что, господа, пора и честь знать. Ну, Арест и Пилат поедут верно домой беседовать о любви. То ли дело мы. Проведаем милую тетушку. Это лучше вашей кислой дружбы.
5: Да как смеете вы смеяться над чувствами, которых не понимаете? Я вам этого не позволю!
3: Но...
5: Молчать!
3: Я вовсе не смеюсь над вами и вашими чувствами. Я так только говорю.
5: Кто-то? Что с тобой?
6: Да никто тебя не хотел обижать.
5: Нет, он хотел оскорбить меня.
3: О, вот отчаянный господин твой брат. Ну, ты идешь?
6: Иду. До свидания, господа.
7: Может, теперь ты объяснишь, что за вошь тебя укусила?
8: Да тут один Колпиков какой-то набросился на меня ни за что, да еще невежей обозвал.
7: Колпиков? Да это тот самый. Можешь себе представить, что он известный негодяй, шулер, а главное трус? Выгнан товарищами из полка за то, что получил пощечину и не хотел драться. Откуда у него прыть-то взялась? Ведь он больше ничего не сказал, как невежа.
8: Да.
7: Нехорошо. Ну да не беда.
2: Только гораздо после, размышляя уже спокойно об этом обстоятельстве, я сделал предположение довольно правдоподобное, что Колпиков, почувствовав, что на меня можно напасть, выместил на мне полученную пощечину. Точно так же, как я, тотчас же выместил его невежу на невинном Дубкове.
9: Вы слушали 15-ю часть радиоспектакля

Музыки Алексей Ушаков, звукорежиссер Андрей Коновалов, музыканты: скрипка Светлана Жемчужина, виолончель Елизавета Бугрименко, фортепиано Стефан Андрусенко. В спектакле также использована музыка Пьера Булеза. Продолжение спектакля слушайте в понедельник в это же время. Театр «Радио России».

0: Радио России. Главное радио страны. Радио России. Медицина. Привычка быть здоровым.
1: Доброе утро, друзья! Это Лена Симонова. Сегодня я предлагаю вам выполнить третью часть комплекса упражнений для осанки, разработанной специалистом по лечебной физкультуре Натальей Новиковой. Эта часть комплекса направлена на укрепление мышечного корсета позвоночника. Ну что, готовы? Передаю микрофон нашему тренеру Владу Спицыну.
2: Друзья, физкульт-привет! Если у вас есть какие-либо заболевания, проконсультируйтесь с врачом. Начинаем! Для выполнения упражнения мы садимся на пол. Руки опираем о пол за спиной, слегка согнув их в локтях. Ноги согнуты в коленях и чуть приподняты над полом. Из этого положения выпрямляем левую ногу вверх. Вдох. И возвращаем в исходное положение. Выдох. Сделаем еще раз. Выпрямляем левую ногу вверх. Вдох. Возвращаемся в исходное положение. Выдох. Теперь делаем то же самое, но уже правой ногой. Из стартовой позиции выпрямляем правую ногу, левую оставляя статичной. Вдох. Возвращаемся в стартовую позицию. Выдох. И еще раз. Выпрямляем правую ногу вверх. Вдох. Опускаем ее в исходную позицию. Выдох. Переходим к следующему упражнению. Продолжая сидеть на полу, согнутые в локтях руки опираем о пол сзади. Теперь внимание! Ноги нужно согнуть в коленях, оперевшись стопами о пол. Из этой позиции поворачиваем обе ноги в левую сторону, не отрывая стоп от пола. Вдох. Теперь начинаем движение коленями в центр и одновременно выпрямляем наши ноги, держа носочки в положении от себя. Выдох. Сгибаем ноги обратно и наклоняем их в правую сторону. Вдох. Остаемся в этом положении. Продолжаем, сидя на полу. Согнутые в локтях руки опираем о пол сзади. Прямые ноги поднимаем вверх и держим над полом. Это упражнение задействует мышцы пресса.

возможно, будет достаточно непросто удержать ноги на весу. Стараемся. Отводим поочередно сомкнутые ноги вправо-влево, не меняя высоты. Начали. Раз. Отвели ноги влево. Два. Отвели вправо. Раз. Опять отводим ноги влево. Два. Отводим вправо. Отлично! Немного передохнем, опустив ноги на пол. Мышцы пресса, как и мышцы спины, крайне важны для осанки. В повседневной жизни мышцы пресса практически не задействуются, поэтому нужно тренировать их специальными упражнениями. Отдохнули? Давайте повторим упражнение еще раз. И... начали! Раз. Поднимаем ноги над полом, держим на весу и... раз. Отвели ноги влево. Два. Отвели вправо. Раз. Опять отводим ноги влево. Два. Отводим вправо. Супер! Вы молодцы! Переходим к следующему упражнению. Продолжаем находиться в положении, сидя на полу. Согнутые в локтях руки опираем о пол сзади. Согнутые в коленях ноги поднимаем вверх и держим над полом. Начинаем выпрямлять ноги вперед-вверх. Одновременно отводим руки в стороны на уровне плеч. Вдох. Если без опоры на руки слишком сложно, можно их не поднимать. Возвращаемся в исходное положение. Выдох. Еще раз. Выпрямили ноги вперед и вверх. Руки разводим в стороны. Вдох. Возвращаемся в стартовое положение. Выдох. Отлично! Давайте изменим нашу базовую позицию. Теперь нам нужно будет лечь на бок. Нижняя рука вытянута вверх вдоль пола. Верхняя согнута в локте. Ее упираем о пол на уровне талии. Таким образом, спина, таз и ноги должны находиться на прямой линии. Из этого положения поднимаем сначала верхнюю ногу. Потом за ней последовательно поднимаем нижнюю. Раз... Теперь синхронно опускаем обе ноги в стартовое положение. Два. Переходим к следующему упражнению. Ложимся на бок. Нижнюю руку вытягиваем параллельно нашему телу вверх. Верхняя согнута в локте. Ее упираем о пол на уровне талии. При этом спина, таз и ноги должны находиться на прямой линии. И начинаем приподнимать к потолку сведенные вместе прямые ноги. Раз. Подняли. Вдох. Возвращаемся в исходное положение. Выдох. Лежим на боку. Нижнюю руку вытягиваем параллельно нашему телу вверх. Верхняя согнута в локте. Ее упираем о пол на уровне талии. Все как в предыдущем упражнении. Приподнимаем верхнюю часть туловища над полом, одновременно вытягивая обе руки прямо перед собой. Вдох. Возвращаемся в исходное положение. Выдох. Поднимаемся верхней частью туловища над полом. Тянемся руками прямо перед собой. Вдох. Опускаемся обратно в стартовую позицию. Выдох.

0: На сегодня все. Можно отдохнуть.
1: Отчего и почему?
2: Привет, друзья! Это Лена Симонова.
3: Удовольствие часто начинается раньше самого приятного события. Ожидание встречи, хорошей новости или достижения цели способно захватить сильнее, чем момент, когда желаемое наконец получено. И это одна из особенностей работы системы вознаграждения мозга. Она не просто реагирует на удовольствие, а постоянно пытается его предсказать. Важную роль в этой системе играет дофамин. Дофамин участвует в мотивации и обучении, помогает мозгу запоминать, какие действия и сигналы ведут к ценному результату.

0: нейронов возрастает. Если все произошло точно по ожиданиям, реакция гораздо слабее. А если ожидаемая награда не появилась, активность нейронов может снижаться. Этот механизм называют ошибкой предсказания награды. Благодаря ему мозг постоянно обновляет свои прогнозы и учится на опыте. После нескольких повторений дофаминовая реакция постепенно смещается с самой награды на сигнал, который ее предсказывает. Не сам результат, а первые признаки того, что он скоро будет получен. Система вознаграждения запускает мотивацию заранее. Особенно мощно действует неопределенность. Если награда появляется не каждый раз и невозможно точно предсказать, когда она будет, ожидание сохраняется дольше. На этом принципе работают, например, азартные игры. Следующее действие может ничего не дать, а может принести неожиданно значимый результат. При этом само удовольствие имеет свойство быстро терять интенсивность. Мозг адаптируется к хорошим изменениям, и вчерашняя награда постепенно становится сегодняшней нормой. Этот процесс называют гедонической адаптацией. Чтобы вызвать прежнюю силу реакции, часто требуется что-то новое. Получается, система вознаграждения устроена довольно прагматично. Ее задача не поддерживать постоянное ощущение удовольствия, а направлять поведение. Находить ценное, запоминать путь к нему и заставлять повторять успешные действия. Именно поэтому мозг может очень настойчиво заставлять нас чего-то хотеть, даже тогда, когда само получение желаемого почти не приносит радости. Это Лена Симонова. Привыкайте быть здоровым.
1: Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
2: На Радио России Кубань мы говорим о том, что и как делали наши предки, живущие в станицах.
3: В таких кулачных боях славились те, кто чаще всего побеждал.
1: Радио России. Главное радио страны. Защита Отечества – долг и обязанность каждого мужчины. Присоединяйся к защитникам Родины. Служба по контракту – это твой вклад в защиту семьи и страны. Государство поддержит. Единовременная выплата более 400 тысяч рублей. Дети участников специальной военной операции обеспечены бюджетными местами в лучших вузах страны. Льготная ипотека для семей участников специальной военной операции. Подробности по телефону 117 или на сайтах служба по контракту.рф и объясняем.рф. Служба по контракту. Настало время приблизить нашу победу и мирную жизнь. На правах рекламы.
4: Тема нашего сегодняшнего разговора непростая – сахарный диабет. Если лекарство от диабета первого типа, инсулин, было найдено еще 90 лет назад, то что делать тем, кто столкнулся с диабетом второго типа? Существуют ли средства или продукты, которые могут помочь не только снизить уровень сахара в крови, но и предотвратить страшные последствия диабета? Ведь 90% больных относятся именно к диабету второго типа. Об этом мы и поговорим с нашими гостями, специалистом по здоровому питанию Натальей Зыриной и руководителем производства Оксаной Румянцевой. Наталья, вот первый вопрос к вам. Чем опасен диабет второго типа?
5: Я отвечу так. Диабет второго типа страшен своими последствиями. От диабета в первую очередь страдает сердце, кровеносные сосуды, глаза, почки и нервы. В результате общий риск смертности у людей с диабетом как минимум в 2 раза выше, чем у здоровых людей.
4: Но цифры действительно пугают.
5: Да, и самое неприятное это то, что хронические осложнения диабета, как правило, развиваются незаметно и поначалу никак не отражаются на самочувствии.
4: Но почему это происходит?
5: Причиной таких серьезных проблем является высокий уровень сахара в крови, последствия переизбытка глюкозы. Сахар в избыточном количестве разрушает мелкие кровеносные сосуды и периферическую нервную систему. И в первую очередь страдают те органы, где сосудов больше всего, а это глаза и почки, ноги и руки, головной мозг и сердце. Повышенный и неконтролируемый сахар в крови может привести к резкому ухудшению зрения, даже полной его потери. Ноги начинают неметь, теряется чувствительность, появляется хромота, развивается атеросклероз, а также синдром диабетической стопы, которая даже может стать причиной гангрены. Но основной риск и угрозу для больных с сахарным диабетом представляет развитие сердечно-сосудистой

0: сердечно-сосудистых заболеваний. Высокий сахар увеличивает вероятность инфаркта и инсульта в 4 раза. Помимо этого, диабет создает множество проблем с нервной системой. Вялость, апатия, общая слабость, перепады настроения, стресс и нервные срывы. Поэтому, если уровень сахара в крови не контролировать, то последствия могут быть необратимыми.
1: Наталья, так есть ли решение этой проблемы?
0: Вы знаете, ситуация поразительная. Несмотря на то, что разработка и поиск средств от диабета второго типа ведется уже более полувека, это заболевание не только остается одной из крупнейших всемирных проблем, но и приобретает характер эпидемии. И, кстати, первыми в мире, кто заявил о том, что путь к лечению диабета второго типа – это контроль сахара в крови, стали советские эндокринологи. Именно это открытие стало первым шагом к созданию эффективного средства для лечения диабета второго типа. Вторым шагом стало опровержение мифа о том, что диабет – это неизлечимое прогрессирующее заболевание.
1: А разве это не так?
0: Вы знаете, на сегодняшний день доказано, что диабет можно взять под контроль. И в связи с этим я хочу рассказать вам об уникальном продукте Диабеталь, который многие люди именуют не иначе, как формула жизни. В начале 80-х годов прошлого века сразу несколько лабораторий разных НИИ в СССР получили засекреченное задание от правительства по разработке продукта, который может решить проблему диабета второго типа. Средство должно было быть доступным, эффективным и безопасным. За счет этих очень жестких рамок исследователи оказались перед неразрешимой задачей. Поэтому разработки Диабеталя продолжались вплоть до 2000-х годов. Первые версии продукта применялись в закрытых санаториях и профилакториях, где проходили лечение от диабета высокопоставленные чиновники, военные и партийная верхушка. И результаты были очень впечатляющие. Слухи о появлении нового чудо-средства распространились молниеносно. Ученого-разработчика Диабеталя не оставляли в покое тысячи людей, потерявших веру в свое выздоровление. Поэтому после развала СССР этот продукт был доработан и усилен дополнительными активными веществами. Он прошел клинические испытания в Центральной клинической больнице Академии наук России, доказав свои возможности при диабете второго типа.
2: Внимание! Акция! При заказе в течение часа вы сможете получить Диабеталь в подарок. Просто позвоните 8 800 100 0133 или с мобильного *2203 и узнаете, как это сделать.
1: Оксана, ведь именно вы являетесь специалистом компании, которая производит Диабеталь. Вот расскажите, почему этот продукт называют формулой жизни и как он может помочь тем, кто столкнулся с сахарным диабетом второго типа?
3: Я могу смело сказать, что Диабеталь – это действительно революция в диабетологии. Это не имеющий аналогов натуральной пищи. Пищевой продукт для диетического лечебного питания. Не БАД. Диабеталь созданы специально для включения в рацион больных диабетом второго типа. Он способствует снижению и нормализации уровня сахара в крови, укрепляет иммунитет и, что действительно очень важно, может уменьшить риск появления таких осложнений, как проблемы с сердцем и сосудами, а также с периферической и автономной нервной системой. Помимо этого, Диабеталь оказывает противовоспалительный и заживляющий эффект на слизистую желудочно-кишечного тракта, нормализует работу печени, оказывает желчегонный и детоксицирующий эффект, а еще он контролирует аппетит и снижает тягу к сладкому.
1: Оксана, тогда в чем же секрет Диабеталя?
3: Секрета два. Уникальный состав и технология производства, которая не имеет аналогов в мире. Если говорить о составе, то Диабеталь создан на основе бурой морской водоросли фукус, которая добывается только в экологически чистом районе Белого моря. В отличие от ламинарии, которая представлена достаточно широко, Фукус – растение редкое и благодаря своему составу чрезвычайно востребовано не только в медицине, но и в гомеопатии, фармацевтике, косметологии. Беломорский фукус содержит 72 элемента в органической форме, жизненно необходимых для нашего здоровья и особенно для людей с диабетом. Это фукоидан, эльфукоза, йод, полисахариды, полифенолы, омега-3 кислоты, витамины, минеральные вещества, микроэлементы и пищевые волокна. Все эти вещества помогают справиться с множеством проблем, от гормональных сбоев до похудения. Но самыми ценными для диабетиков являются фукоидан и эльфукоза. Именно благодаря им происходит нормализация сахара в крови. Фукоидан, которого в беломорском фукусе содержится 15%, больше, чем в любой другой известной водоросли, уменьшает всасывание сахара в кишечнике, усиливает синтез инсулина рецепторами клеток и защищает поджелудочную железу от вредных воздействий. А эльфукоза – это вообще уникальное вещество. Она проникает внутрь клетки и запускает нарушенные реакции синтеза инсулиновых рецепторов. В результате борьба ведется не с последствиями и симптомами низкого сахара в крови, а непосредственно с источником проблемы. Ни одно известное растение не обладает такой возможностью. Но наш организм сам эльфукозу не производит. Получить ее мы можем только с молоком матери, что проблематично, или из фукуса. При этом в фукусе нет тяжелых металлов, радионуклеидов и болезнетворных бактерий, поэтому он безопасен и не имеет побочных эффектов.
2: Внимание! Акция! При заказе в течение часа вы сможете получить диабеталь в подарок. Просто позвоните 8 800 100 0133 или с мобильного *2203 и узнаете, как это сделать.
1: А вот что насчет технологии производства?
3: Что касается технологии производства диабеталя, то она защищена патентом Российской Федерации и не имеет мировых аналогов. Технология уникальная, потому что в ней не применяются химические реагенты и высокие температуры.
1: Получается, диабеталь не только способствует снижению уровня сахара в крови и рекомендован при диабете второго типа, но и благодаря уникальному составу он помогает предотвратить последствия диабета.
3: Да, вы абсолютно правы. А еще диабеталь может помочь избежать риск скачков сахара, в том числе при нарушении диеты, способствует улучшению зрения, функции почек и пищеварения, самочувствия и настроения. Могу честно сказать, фукус – растение волшебное, и за это его так любят и ученые, и простые люди, которые заботятся о своем здоровье. Поэтому диабеталь и называют формулой жизни.
2: Внимание! Акция! При заказе в течение часа вы сможете получить диабеталь в подарок. Просто позвоните 8 800 100 0133 или с мобильного *2203 и узнаете, как это сделать.
3: Я могу смело сказать, что диабеталь – это действительно революция в диабетологии. Это не имеющий аналогов натуральный пищевой продукт для диетического лечебного питания. Не БАД. Диабеталь создан специально для включения в рацион больных диабетом второго типа. Он способствует снижению и нормализации уровня сахара в крови, укрепляет иммунитет и, что действительно очень важно, может уменьшить риск появления таких осложнений, как проблемы с сердцем и сосудами, а также с периферической и автономной нервной системой.
2: Внимание! Акция! При заказе в течение часа вы сможете получить диабеталь в подарок. Просто позвоните 8 800 100 0133 или с мобильного *2203 и узнаете, как это сделать. Я повторю, 8 800 100 0133 или с мобильного *2203. Звонки по России бесплатные.
1: Большое спасибо за интересный, а главное, очень полезный разговор. Я прощаюсь с вами, а нашим слушателям хочу пожелать... Позаботьтесь о своем здоровье вовремя. Не является лекарством, не является БАД.
2: ООО «Международный центр здоровья», город Москва, Петровско-Разумовский проезд, дом 29, строение 4, помещение 1, комната 28. ОГРН 121-770-009-31-59. Срок действия акции с 1 января 2026 года по 31 декабря 2026 года.
4: Радио России. Театр Радио России представляет.
5: Что, Александр, захотел еще с нами прогуляться?
4: Путешествие по Москве с Петром Первым. Радиоспектакль по пьесе Натальи и Василия Волковых.
5: Ну что, тронули?
6: Пойдемте.
4: Московские школьники Саша и Дима по дороге из школы останавливаются перед памятником гвардейцу Семеновского полка.
7: А, ну выходит, этот солдат тут, получается, с петровских времен.
4: Ребята вчитываются в табличку, обсуждая неизвестные для себя факты. Но в этот момент статуя оживает.
8: Дима! Подожди!
5: Что ты орешь?
4: Путешествие по Москве с Петром Первым. Слушайте с 28 сентября по будням в 14.10 по Москве и в 13.10 по времени Калининграда. Фестиваль архивного кино.
9: Фестиваль показывает менее популярные работы, то есть, например, авторские версии каких-то известных фильмов, дипломные или студенческие работы наших мэтров, например, Сергея Соловьева или там Станислава Говорухина.
4: Президент гильдии киноведов и кинокритиков Союза кинематографистов России Наталья Примакова в программе «От пролога к эпилогу» в это воскресенье в 14.35 по московскому времени.

0: Московское время 7 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: Здравствуйте. В студии Наталья Сергеева. В этом выпуске в Минобороны подвели итоги за минувшие сутки в зоне СВО. Центр избирком проведет итоги выборов в Госдуму. И на Чукотке предложили продлить сроки охоты на бурого медведя. Все подробности далее. Расчеты самоходных гаубиц «Акация» группировки «Восток» уничтожили сеть опорных пунктов ВСУ в Запорожской области. Об этом сообщили в Минобороны. В укрытиях находились огневые точки, блиндажи и места размещения живой силы, соединенные между собой ходами. В то же время расчет самоходной артиллерийской установки «Гиацинт-К» уничтожил украинский опорный пункт и живую силу ВСУ в котле в Харьковской области. Боевую задачу выполнили артиллеристы полка 18-й мотострелков дивизии 11-го армейского корпуса группировки войск «Север». Подробнее о результатах ее работы за минувшие сутки рассказал начальник пресс-центра Василий Межевых.
2: Подразделение группировки войск «Север» в Харьковской области продолжает сжимать кольцо окружения и расширять внешнюю зону контроля. В кольце окружения в результате активных действий взяты под контроль населенные пункты Бузова и Хижняково Харьковской области. Продолжаются бои за освобождение населенных пунктов Рубленное и Хрипуны Харьковской области. Нанесено поражение формированием противника в районах населенных пунктов Варваровка и Долгенькая Харьковской области. Потери блокированных формирований ВСУ за сутки составили более 40 военнослужащих и 2 боевые бронированные машины. Продолжаются боевые действия за расширение внешней зоны контроля и освобождение населенных пунктов Петропавловка, Приколотная и Лозовая Харьковской области. Кроме того, в Харьковской области нанесено поражение живой силе и технике 4 механизированных, 2 мотопехотных бригад, штурмового полка ВСУ и 2 бригад теробороны в районах населенных пунктов Питомник, Избицкое, Бережное и Великий Бурлук Харьковской области. В Сумской области нанесено поражение живой силе и технике аэромобильной, механизированной бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Дорошовка, Груновка и Волжанская, Степок Сумской области и города Сумы. Всего в зоне ответственности группировки войск «Север» противник потерял до 225 военнослужащих, боевую бронированную машину, самоходную артиллерийскую установку и 30 автомобилей.
1: Операторы FPV-перехватчиков группировки «Запад» сбивают украинские дроны, запускаемые с восточного берега Красноосколского водохранилища. Основная задача расчетов – не дать противнику поднять в воздух свои ударные беспилотники, а также сорвать их вылеты еще до подхода к нашим позициям. Спецпредставитель президента России Дмитрий Кирилл Дмитриев провел переговоры со спецпосланником США Стивом Уиткофом и Джаредом Кушнером в Нью-Йорке в рамках Генассамблеи ООН. По информации телеканала CNN, стороны обсудили сотрудничество между Россией и Соединенными Штатами, а также мирное урегулирование конфликта на Украине. Ранее агентство Рейтер называло целью визита поддержание российско-американского диалога и продолжение мирных усилий. По его данным, визит Дмитриева должен стать продолжением контактов американских представителей с президентом России Владимиром Путиным, состоявшихся в сентябре. Глава МИДа Сергей Лавров и генсек ООН Антонио Гутерреш провели встречу. Стороны обсудили конфликт на Украине, в том числе его глобальные последствия. Об этом сообщили в МИДе. Российский министр передал генсеку доклад о провокации в Буче и потребовал от секретариата детального исследования фактов инсценировки, которую, по мнению Москвы, организовал Киев и его натовские спонсоры. Доклад называется «Наследники Геббельса. Фальсификация событий в Буче и кровавые инсценировки киевского режима». Ранее Лавров в рамках выступления на международном форуме «Диалог о фейках 4.0» заявил, что генсек ООН Антонио Гутерреш путается в своих показаниях по Буче. Центр избирком России на заседание установит результаты выборов депутатов Госдумы 9-го созыва, прошедших с 18 по 20 сентября. Заседание начнется в 11 часов. По информации председателя ЦИК Эллы Памфиловой, окончательные итоги будут подведены 25 сентября после рассмотрения всех жалоб. Выборы охватили более 2200 кампаний для замещения 20 700 мандатов, в том числе выборы в 11 регионах и депутатов в 39 регионах, а также в 10 муниципальных образованиях. Чукотский автономный округ направил в Минприроды предложение по регулированию численности бурых медведей. В числе мер отмена 30-дневного срока действия разрешения на их добычу, продление охоты до 28 февраля, за исключением медведей из лимитируемых видов. Также предлагается разрешить незамедлительное изъятие конфликтных животных. В настоящее время охота разрешена с 1 августа по 31 декабря осенью и с 21 марта по 10 июня весной. Напомню, сегодня медведь атаковал мужчину в селе Марково, забрав у него рыбу, но его жизни ничего не угрожает. 18 мошенничеств с использованием дипфейков было совершено в России за 2025 год и первое полугодие 2026 года. Об этом ТАСС рассказал первый заместитель начальника управления по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД Сергей Калинин. По его словам, пока такие цифры нельзя назвать существенными. Дипфейк – это синтетически созданный медиа-контент с использованием технологии преобразования голоса и формирования образа человека. Новые подробности читайте на сайте Вести.ру.
0: Спорт.
3: В студии Алексей Крылов. Здравствуйте. «Авангард» прервал серию с трех поражений в регулярном чемпионате континентальной хоккейной лиги, а мячи взяли верх над московским «Спартаком» со счетом 2-1 в овертайме благодаря точным броскам Егора Афанасьева и Михаила Гуляева. У красно-белых отличился Александр Беляев. В других встречах четверга московская «Динамо» обыграла одноклубников из Минска 4-3 в овертайме, нижегородская «Торпеда» сломила сопротивление Сочи 3-0, череповецкая «Северсталь» была сильнее екатеринбургского «Автомобилиста» 5-2, новосибирская «Сибирь» в серии буллитов уступила казанскому «Акбарсу» 2-3. Российский нападающий Матвей Мечков стал первой звездой предсезонной встречи Национальной хоккейной лиги, в которой его «Филадельфия Флайерс» была сильнее «Бостон Брюинс» со счетом 2-0. Он забросил победную шайбу. Результативный пас Ильи Михеева не спас «Тампу Бэй Лайтнинг» от поражения в игре с «Флоридой Пантерс» 3-5. Два золота завоевали россияне в предпоследний день чемпионата Европы по боксу, который проходит в Софии. Юлия Чумгалакова в весовой категории до 48 килограммов победила украинку Анну Охоту. А Дмитрий Карманов одолел джуниора Таду в весе до 85 килограммов. Серебряные медали на соревнованиях завоевали Анастасия Димурчан, Ксения Алиференко и Баир Батлаев. Ранее бронзовые награды выиграли Надежда Голубева, Анастасия Каоли и Салтанат Меденова. Комитет Российского футбольного союза по статусу игроков удовлетворил заявление казанского «Рубина» о регистрации итальянского футболиста Эдди Сальседо. Об этом сообщается на сайте организации. 24-летний нападающий подписал соглашение с «Рубином» до 2027 года. Московский ЦСКА победил ставропольский «Виктор» со счетом 31-25 в матче чемпионата России по гандболу среди мужских команд и идет третьим в турнирной таблице. В другой встрече дня краснодарский «Скиф» обыграл «СГАУ Саратов» 38-28. С новостями спорта вас знакомил Алексей Крылов.
0: Реклама. Когда боль не дает покоя и уносит радость за собой, мазь Соловисар с натуральным составом процесс заживления ускорит твой. Мазь Соловисар — обезболивающее действие при боли в мышцах и суставах. Соловисар. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Реклама на Радио России.
1: Сегодня в Калининграде плюс 16-18 градусов, облачно и дожди. В Перми без осадков, плюс 17-19 градусов. В Кирове плюс 20-22, в Уфе плюс 21-23 градуса, в Оренбурге плюс 26-28, в Казани плюс 22-24 и преимущественно ясная погода. В Самаре ясно, плюс 26-28, в Нижнем Новгороде плюс 20-22, в Пензе плюс 17-19 градусов и дождь. В Санкт-Петербурге местами небольшой дождь, плюс 13-15. Днем. В Москве облачно, дождь и плюс 14-16. Сейчас столица плюс 10, небольшая облачность, безветренно. Атмосферное давление 752 миллиметра ртутного столба.

0: Говорит Вологда, 7 часов 10 минут. На волне Радио России, областное радио. С вами Татьяна Ляпина и звукорежиссер Наталья Лобанова. Доброе утро. 25 сентября сегодня, пятница. Восход солнца в 6 часов 10 минут. Зайдет за горизонт в 18 часов 13 минут. Солнышко. Долгота дня составит 12 часов 3 минуты. Завтра сутки разделятся ровно наполовину на нашей широте. И ночь будет наступать и покорять день. Луна завершает фазу роста. Вторую четверть на пороге полнолуния. Оно завтра. Находится в созвездии Рыб. По прогнозу синоптиков, переменная облачность, местами преимущественно по юго-западу, небольшой дождь. Ветер южный, юго-восточный, 6-11 метров в секунду. Ночью и утром местами туман. Температура воздуха по области днем плюс 15, плюс 20, в восточных районах плюс 19, плюс 24. Ночью плюс 7, плюс 12 по области. В Вологде в областном центре преимущественно без осадков. Днем 19-21, ночью 8-10 градусов тепла. Атмосферное давление 756 миллиметров ртутного столба, чуть выше нормы. К выходным еще немного поднимется, а температура воздуха к выходным понизится на 3-5 градусов. На очереди главные новости. Никита Ершов продолжит.
1: Доброе утро.

Бабаеве, Грязовце, Никольске, Вологде, Великом Устюге и Белозерске. В Соколе пытаются решить проблему с некачественным водоснабжением. Ранее жители жаловались, что вода сильно замутнена, имеет неестественный бурый оттенок и нехарактерный запах. Использовать ее даже в технических целях нельзя. Глава округа Сергей Рябинин рассказал, что для приведения горячего водоснабжения в нормативное состояние сейчас проводится промывка магистральных и квартальных тепловых сетей. Она будет продолжена в течение 2-3 дней. Также абонентам, получающим услугу по ГВС, будет сделан перерасчет. Аграрии области продолжают уборку урожая и заготовку кормов. Уже заложено более 1,5 миллиона тонн силоса, это 80% от плана. Также заготовлено 49 тысяч тонн сена. Аграрии убрали и 73% зерновых культур, а также посеяли более 3000 гектаров озимых. К другим темам. В область доставили 260 тысяч доз вакцины против гриппа. Препарат будет распределяться по медицинским организациям согласно графику. В первую очередь иммунизации подлежат группы риска. Это дети, учителя, медицинские работники, сотрудники социальной сферы и лица старше 60 лет. Вакцинация проводится вакцинами Savigrip, Fluem для взрослых и Ultrix Quadri для детей и беременных женщин. Состав препарата обновлен с учетом рекомендаций Всемирной организации здравоохранения и включает 3 актуальных штамма вируса. Эпидемиологическая ситуация в регионе на данный момент контролируемая, отмечается сезонный подъем заболеваемости ОРВИ. Улицу поэта Романова перекроют в Вологде 26 сентября. В субботу там пройдет всероссийский массовый забег «Кросс-нации». На время проведения мероприятия с 8 до 13.00 будет ограничено движение транспорта. Изменятся маршруты автобусов номер 20 и номер 11. Напомним, регистрация на забег продолжается через портал госуслуги. Также зарегистрироваться можно будет и в день старта 26 сентября. Особняк 19 века отреставрируют в Великом Устюге. Сейчас специалисты разбирают дом на углу улицы Пушкина и Советского проспекта. Каждый снятый элемент нумеруется и отправляется на склад. Затем здание перевезут в Вологду на базу компании «Вологодские реставраторы». Там сруб обновят, заменят прогнившие бревна и изготовят утраченные детали. По окончании работ дом вернут в Великий Устюг для сборки. Реставрация проводится по инициативе инвестора, который планирует открыть в здании заведение общепита. Общегородской субботник пройдет в Вологде 26 сентября. Он станет частью осеннего месячника благоустройства, который проводят с 19 сентября по 19 октября. Главная цель – подготовить город к зиме и вывести опавшие листья. Оставить заявку на участие можно в департаменте строительства, благоустройства и содержания территории. Акция «Открывая Вологодчину» пройдет с 25 по 27 сентября. Жители и гости региона могут бесплатно посетить экскурсии, выставки и дни открытых дверей в музеях. Акция охватит более 10 муниципалитетов от Великого Устюга до Вытегры. Расписание событий размещено на туристическом портале области. На часть экскурсий требуется предварительная регистрация. Семинар по президентским грантам пройдет в Череповце 28 сентября. Активистов ждут в ресурсном центре на бульваре Доменщиков. Начало в 16.00. Общественникам объяснят, как подать заявку и избежать типичных ошибок. Приглашаются все организации, включая школы, детские сады и спортивные федерации. Встреча для творческих людей пройдет в Вологде. Ее организует фотограф Михаил Трапезников. 26 сентября в областной библиотеке он расскажет о создании социальных фотопроектов. Начало в полдень, а в 14 часов состоится круглый стол для представителей некоммерческих организаций и учебных заведений. Участники обсудят инициативы, которые могут принести пользу обществу. Вход на мероприятие свободный. Лекция «Квартирник», посвященная Виктору Цою, пройдет в Вологде. Гостей ждут 26 сентября в областной библиотеке. Автор проекта Александр Милик расскажет о смыслах и образах в лирике Виктора Цоя.

0: проектах музыканта соседствуют бытовые детали и вопросы одиночества, поиска своего пути и стремления к свободе. За музыкальное оформление отвечает специальный гость, ведущий актер и музыкант Владимир Маломин. Начало мероприятия в 14:00, вход свободный. Концерт оркестра Classic Modern Band пройдет в Вологде 26 сентября. Музыканты выступят на площади Федулова в 16:00. Коллектив регулярно выступает на городских праздниках, а летом проводит традиционные музыкальные четверги в Кировском сквере. Вход на мероприятие свободный. Вологодская область вышла в финал международной премии «Мы вместе». Регион поборется за победу в категории «Территория» номинации «Субъект РФ». Премия является ключевой платформой для поощрения социальных проектов. В настоящее время в регионе действуют более 300 волонтерских отрядов и доброцентры во всех муниципалитетах. До 15 октября Вологодскую область можно поддержать в народном голосовании. Это были новости. С выпуском вас познакомил Никита Ершов.
1: Иваново едет к вам. Выставка-продажа ивановского текстиля в Череповце. Одеяло от 800 рублей, пледы от 600 рублей, подушки от 150 рублей, полотенца от 60 рублей. Богатый выбор, низкие цены. С 5 по 27 сентября. ТЦ «Ангажемент», второй этаж. Ленина, 68. Количество товара ограничено. Подробности предоставлено консультантов. Категория 0+.
2: Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Содействие в получении медицинской помощи, оформлении выплат, получении новой профессии и трудоустройстве. Ежедневно по всей стране нашим героям помогают 4500 социальных координаторов. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 на сайте fzo.gov.ru или обратитесь в филиал фонда в вашем регионе.
3: Вологодская клиника глазной хирургии «Интермед». Диагностика и хирургическое лечение заболеваний глаз, лечение катаракты и глаукомы, интравитреальные инъекции, точная диагностика, современное оборудование, внимательное отношение к каждому пациенту. Вологда, Ярославская, 33. Запись по телефону Вологде 340-340. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
4: А вот водитель грузовика, который увидел издалека знак, который сияет слегка, и яркие полосы у рюкзака, и маму, и Светку, машину-соседку, что остановилась у зебры разметки. И руку водитель поднял слегка, чтобы мама и Светка наверняка прошли по дороге и знаком кивка сказали «спасибо». Ну а пока возьмите за правило вы этот стих. Пусть будет безопасный переход для двоих.
5: Единая рекламная служба ГТРК «Вологда». Телефоны 26 60 60 и 57 28 01.
6: Всем, кто слушает областное радио, по пятницам хорошо знакома наша традиционная передача, в которой отражается мнение народа. Это телефон мнений, его номер 57-28-08. Звонки на этот телефон принимает компьютер. Он не дает ответа на ваши вопросы, а только записывает голос. Благодаря телефону мнений 57-28-08 мы и слушаем по пятницам этот голос народа.
7: Вы нам звонили.
8: Здравствуйте. Петрозаводская, 16. Дорога вдоль дома. Проводится благоустройство. Дом 16 и рядом находящийся комплекс был лишен парковочных мест в количестве 25-30 штук. Хотелось бы, чтобы по данному поводу был снят сюжет и доведена информация до администрации города, а также областной администрации.
9: Здравствуйте, я Андрей Вологжанин. Есть такая аббревиатура КРТ, которая расшифровывается официально как комплексное развитие территории. Мне кажется, что в наши дни гораздо более уместно ее расшифровывать как комплексное разорение территории. Приведу такой пример. В районе улиц Предельщиков, Беляева, Московской и Дзержинского в газете прочитал, что планируют строить новые восьмиэтажные дома. Там тихий, достаточно зеленый район. Так вот, пожалуйста, сохраните его таким, какой он есть. Ветхое старое жилье, да, безусловно, нужно убрать. Но зачем строить высотки? У нас Россия самая большая по площади страна в мире. Не надо застраивать всю Вологду и вообще всю в Россию по Хуснуллину всякими человейниками. 8, 16, 20 и так далее этажей. Людей можно и нужно расселять комфортно. Нужно, чтобы было много зелени. И вообще, низкая рождаемость – это протест против внешней и внутренней политики государства. Суровый, молчаливый протест. Пора пересмотреть политику государства.
10: Добрый день. Череповецкий район, Владимировка. Хотелось бы уточнить, имеется ли правительство и районной администрации Вологды желание иметь старосту в деревнях, но не только старосту, работающего для народа, который приезжает и на постоянное место жительства в деревню, и на сезон весна-лето, а также, чтобы имелась точка в деревне, где можно поточить лопату, тяпку, топор, разговаривая с народом, который приезжает на 6 месяцев, они согласны, что эта точка с работающим человеком будет населением оплачиваться. То есть, кто заказывает услугу, будет оплачиваться. И чтобы за забором каждого хозяйства нанимать человека и скашивать эту траву. А дело другое. Кто заберет, как вы решите. Спасибо за внимание.
11: Здравствуйте. Спасибо за воспоминания о Жанне Тутузан и Николая Рубцова. Я была на выставке картины галереи на Кремлевской площади. Это было лет 10 назад. Выставка была сборная. На меня особенно впечатлили картины Жанны Тутузан, потому что они искренние. На них изображены люди Земли. Неоднократно была у памятника Николая Рубцова. Тоже замечательно. Исполнялись песни на стихи поэта и читали стихи. А сегодня слушала по радио версию концерта, посвященную Николаю Рубцову. Огромное спасибо. С уважением, Тамара Николаевна.
12: Здравствуйте, наше родное радио. Вчера слушала передачу утром Николая Коробова. Передача, конечно, давнишняя, о Николае Рубцове. И так понравилась передача. Такой бальзам на душу. Вы знаете, так было приятно эту передачу слушать и вспоминать те годы. Большое вам спасибо за эту передачу. Я Валентина Александровна. До свидания. Спасибо.
2: Ваши мнения, замечания и пожелания будут записаны на телефон мнений 57-28-08 и переданы в эфир. Их услышит вся область. 57-28-08.
6: Продолжаем программу «Пятница», и сейчас на очереди полезные советы труженикам садов и огородов, а также пчеловодам и любителям медовой продукции.
13: Удачи, удачи на даче. На даче. В помощь садоводам и огородникам. Рубрику ведет кандидат наук Елена Куликова.
14: Доброе утро, садоводы, огородники. Завершается первый осенний месяц, который продлил нам лето и в последние дни порадовал теплом и солнцем. У кого огурцы летом не торопились расти и плодоносить, сейчас собирают урожай ведрами, ну, конечно, в теплицах, не в открытом грунте. Октябрь не за горами, и пора готовить грядки для посадки озимых культур. Если вы освободили участок от тыквы, кабачков, огурцов, приготовьте его для чеснока или озимого лука. Если у вас тыквы еще растут, обратите внимание на освободившиеся грядки из-под гороха, фасоли. Они также идеальные предшественники. Ну или после земляники, там клубники. Правила посадки озимого чеснока в условиях нашей области имеют свои четкие климатические особенности. И главная задача – сделать так, чтобы зубчики успели развить мощную корневую систему. Ну, так где-то там минимум 7, максимум 10 сантиметров. Но не успели выпустить зеленые перья наружу, иначе зимой они просто вымерзнут. Ну, для озимого чеснока выбирайте участки, чтобы были ровные, освещенные. Ну и в идеале, конечно, чтобы этот участок весной рано освобождался из-под снега и не затапливался талыми водами. Но если нет других вариантов, просто сделайте высокие грядки. Перед посадкой почве нужно дать осесть, иначе зубчики втянет слишком глубоко, и весной они будут быстро сходить. То есть хотя бы за неделю, дней, за 10 до посадки грядка должна быть перекопана. Сроки посадки в каждый год корректируются, так как погода разная. Но примерно садим чеснок, когда до устойчивых холодов остается где-то в пределах месяца. Ну, на территории нашей области это 5-10 октября. Ну, можно померить температуру почвы, она должна быть не больше 10 градусов. Примерно на один гряд грядки под перекопку внесем перегной, там перепревший компост где-то до 5-6 килограмм. Свежий навоз носить не надо. Если у кого есть древесная зола, 1-литровая банка, это для раскисления почвы, для питания. Ну и удобрение, это суперфосфат, где-то примерно грамм 30-40, калийная соль или сульфат калия, до 20 грамм. Если же вы знаете, что у вас почва кислая, можно добавить доломитовую муку. Перед высадкой чеснок разбирают на зубчики, стараясь их не повредить, а чтобы защитная оболочка с них не спала. Отбирают крупные, средние, ну, из мелких тоже их можно садить, но и урожай будет мелкий. И обязательно смотрите, чтобы не попались больные и подгнившие. Ну, затем зубчики на 20-30 минут замачивают либо слаборозовый раствор марганцовки, либо препарат фитоспорин, либо там какие-то другие фунгициды. После замачивания зубчики нужно подсушить. Вот многие спрашивают, для чего их подсушивать? Первое, это удобство в работе. То есть шелуха влажная, она мгновенно облепляется землей, зубчики скользят в руках, их неудобно брать и выдержать правильную глубину. И даже вот вертикальное положение при посадке тоже сложно выдержать. Ну и к тому же к мокрым зубчикам налипает лишняя грязь, которая может содержать споры, болезни и почвы. Защита от преждевременного смывания препарата, если вы их замачивали. Вот слегка подсушенный защитный слой лучше фиксируется на чешуйках чеснока и дольше защищает почву его от патогенов. Но вот под просушиванием понимается исключительно подсушивание поверхностной влаги. То есть вполне достаточно зубчики разложить на ткани, на газете, ну где-то в тени, ну, примерно на 1,5-2 часа, чтобы ушла лишняя влага. Не надо сушить чеснок на солнце, на батарее или оставлять его там сушиться где-то на сутки и более. Пересушивание может привести к тому, что донцы затвердят, и в осенний период корни просто не смогут пробиться сквозь него, и из-за чего чеснок уйдет в зиму слабым и может погибнуть. Заглубляем зубчики, если почва тяжелая, где-то сантиметров 5, песчаная до 8 сантиметров, чтобы при оседании почвы они опять же не вымокали, если осень будет затяжная и дождливая. Оставляем между рядами где-то 20 сантиметров, внутри ряда 8-10 сантиметров, а после посадки просто разровняйте грядку граблями. Если же получится так, что осень будет сухая, то грядку можно полить, это простимулирует быстрый рост корней. А с наступлением первых стойких заморозков можно грядку замульчировать, ну где-то слой около 10 сантиметров. Ну, в наших условиях это идеально подходит торф, перепревшие опилки, сухой компост, ну или просто листва от плодовых культур или от дуба. Листва, которая не содержит никаких бактерий, никаких вирусов. Мульча удержит тепло, задержит снег, который является лучшим изолятором от зимней стужи. А ранней весной, как только сойдет снег, этот защитный слой нужно будет аккуратно загребсти, чтобы земля быстрее прогревалась. Ну, с сортами чеснока, наверное, уже определились. Кто-то использует собственный посадочный материал, кто-то выращивает из бульбочек, обновляя сорт. Ну, а кто-то приобретает чеснок для посадки в специальных магазинах. Ну, кто отдает предпочтение проверенным сортам, там, Любаша, Грибовский, кто-то пробует новые. Для Вологодской области, вот, ну, наш регион, ключевыми критериями, когда вы выбираете какой-то новый сорт, является, ну, наверное, в первую очередь, это высокая зимостойкость, устойчивость к осеннему переувлажнению почвы и устойчивость к грибковым заболеваниям. Это фузариозы, различные гнили. И вот среди свежих, как бы, поступлений, среди свежих устойчивых современных сортов, которые хорошо себя зарекомендовали в условиях нашей северной осени, выделяются такие, как новинки «Айсберг». Очень интересный новый стрелкующийся сорт. Специально тестировался на устойчивости к осеннему избытку влаги и затяжным дождям, что для нас это важно. Луковицы крупные, где-то около 90-100 грамм, плюска круглые. Луковицы где-то до 13 зубчиков. Главная вот ценность – это высокозимостойкий. Герман – интересный сорт, тоже стрелкующий, среднеспелый. У него очень высокая легкость, без проблем сохраняет товарный вид и сочность практически до нового урожая. Ну, луковица небольшая, весом где-то 40-50 грамм, немножко сиреневато-белая. Зубчики где-то 6-7 штук. Вкус у нее такой более классический, острый. Сорт «Русич» – современный сорт именно вот для нашей области, с повышенным иммунитетом к различным гнилям и клубной мучнистой России. Луковицы более крупные, 60-70 грамм, очень высокоурожайные. С одного квадратного метра можно собрать 2-3 килограмма. И даже вот в холодное и дождливое лето урожайность у него не падает. Ну вот из новых сортов, вообще из новых, это «Богатырь». Полностью оправдывает свое название, легко переносит сильные заморозки. Ну, опять же, если мы хорошо с вами грядку замульчировали, головки могут достигать до 120 грамм. Вкус острый. Ну и хранится также 7-8 месяцев. Пробуйте, экспериментируйте. Не надо сразу полностью обновлять все свои посадки. Можно там взять 10-20 зубчиков, посадить, оценить результат и дальше уже сделать свой выбор. Всем хорошей теплой осени. Здоровья. До свидания. Всем удачи.
13: Удачи, удачи на даче. На даче. Дела, дела медовые. Медовые. Познавательная рубрика областной общественной организации пчеловодов.
15: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! В студии Всеволод Фалалеев. И сегодня я расскажу, какие же вопросы задают мне про продукты пчеловодства. Основными, конечно, непонятными продуктами пчеловодства, помимо маточного молочка или, допустим, восковой моли, для людей являются перга и прополис. Много кто знает про мед, хотя не все слушают программу «Дела медовые», и зачастую люди подходят и спрашивают, ну, буквально там на входе купили мед с шалфея, и спрашивают, а бывает ли такое? Я говорю, ну да, вы же купили. Но на самом деле, конечно, вы знаете, что такое мед шалфея с Вологодского округа и надо ли его покупать или нет. А сегодня я хотел бы рассказать и ответить на ряд вопросов о перге и медово-перговой пасте. Да, уже несколько передач этому было посвящено, и, если честно, хотелось бы узнать, вот, а с какой стороны бы вот нам, какие вот у вас еще есть вопросы про продукты пчеловодства, чтобы вам еще вот рассказать вглубь или вширь по вот этим вот моментам. Потому как люди, ну, спрашивают, я вижу, что в понимании вот этого вопроса нет. Что же такое перга? Перга – это, очевидно, это пчелиный хлеб, это пыльца растений, собранная и сквашенная пчелами. Медово-перговой смесью пчелы выкармливают своих детей и едят сами. Для человека перга и медово-перговая паста – это источник витаминов, белков и аминокислот, микроэлементов, полезных кисломолочных микроорганизмов. Мне известно три варианта приготовления пасты. Кстати говоря, вы же можете приготовить ее дома. Вам совсем не обязательно ее покупать на ярмарке или где-то заказывать в интернете. Достаточно приобрести пергу и мед. И вы ее уже можете сами смешать в зависимости от нужной пропорции. Это может быть один к одному. То есть это вот та пропорция, которая, на мой взгляд, идеальна по своему результату, по своему, так сказать, воздействию на организм и цене. То есть 50% перги, 50% меда. Можно также сделать два к одному в любую сторон, сделать больше либо перги, либо меда. Это нужно для себя уже определиться, что для вас более эффективно. Кто-то предпочитает больше только пергу, и перговую пасту или пергу в меде не заказывают, и им это не интересно. Это вот, как говорится, каждому свое. Я же ем перговую пасту большую часть года. Пергу рекомендуется принимать курсами 21 день с перерывами. Чередовать можно с медовой водой, например, столовая ложка меда на стакан теплой воды утром после сна за 15-20 минут до завтрака. Кто-то добавляет лимон, кто-то куркуму. Я же принимаю чайную ложку медово-перговой пасты утром после сна за 15 минут до завтрака. Рассасываю иногда после пью воду. Если чувствую, что заболею в течение дня, съедаю еще 2-3 ложки. Пробовал давать детям, честно сказать, идет так. себе. Эффективнее для лечения и укрепления здоровья дать маточное молочко. Но тут есть, конечно, ограничения. В литературе описано, что до 3 лет вообще нельзя давать продукты пчеловодства детям. Однако популярность этого продукта, я имею в виду маточное молочко, и люди его заказывают, и для маленьких детей. Я спрашиваю, а вот как вы даете? Да, даем, и бывает даже дают и достаточно большие дозы, как раз именно в период, когда ребенок начинает заболевать. Но здесь обращаю внимание, что это вот не рекомендация, да, я не рекомендую так делать, но вот просто вот факт из, так сказать, практики. Тут все, я думаю, индивидуально, потому что кто-то, даже из моих детей, кто-то больше любит пергу, кто-то мед, но маточное молочко, оно такое жгучее, то есть оно такое специфическое, я и своим детям его даю для здоровья. В литературе описаны свойства перги и меда. В смеси они усиливают друг друга. Прежде всего, это антибактериальное действие каждого из продуктов. Медово-перговая паста улучшает пищеварение, быстрее восстанавливаешься после нагрузок, лучше высыпаешься, больше энергии. Это то, что чувствую на себе. А с чем же можно сравнить применение перги и медово-перговой пасты? Ну, я как-то уже говорил, что подобный эффект я испытывал при приеме немецких поливитаминного комплекса. 30 таблеток шипучих тоже достаточно дорого стоили. Ну да, вот эффект был похожий. Но уже несколько лет я отказался от промышленных лекарств в пользу продуктов пчеловодства и употребляю только их, в том числе при заболеваниях. Следующий вопрос, который задают на ярмарках, что же такое прополис? Откуда он вообще появляется в улье? Прополис – это смолянистое клейкое вещество, которое пчелы приносят, добывая непосредственно с растений. Это защитные свойства растений, это вот клейкая смола, которую пчелы собирают с почек растений и, соответственно, смешивая со своими ферментами, приносят в улей. Прополис – это натуральный пчелиный антибиотик. И, собственно говоря, в своей практике, это я имею в виду в практике по отношению к своему здоровью, да, естественно, я не практикую как врач, да, и так далее, я его только вот в этом смысле всегда оговариваюсь. Я использую прополис именно как противомикробное средство наружного применения или вовнутрь, но вот именно вот с такой целью, хотя, честно сказать, я, наверное, недостаточно глубоко погружен в его свойства, потому что он как-то еще модулирует иммунитет, изменяет обмен веществ, допустим, спиртовой экстракт прополиса 20%, что примечательно, делаю его из нативного, то есть неочищенного прополиса. Я уже говорил в предыдущих передачах, использую как ранозаживляющее средство, использую для полоскания горла в период вот как раз заболеваний, в период, кстати говоря, ярмарок. Работаешь на ярмарке, вечером пришел домой, замерз, естественно, ну и готовишь, в общем, себе перед сном теплый стакан, там, не горячей воды, туда столовую ложку меда и столовую ложку вот спиртового экстракта прополиса. На ночь действует отлично, все простерилизовалось, продезинфицировалось, и заболевание может и не возникнуть. Совсем не обязательно выпивать раствор вот этого прополиса с водой. Можно ведь прополоскать горло и, соответственно, внутрь-то не употреблять. Но если все-таки прополис попадает в желудок, соответственно, он воздействует на бактерии, там, если, допустим, мы говорим про хеликобактер, и, соответственно, уже там и дальше идет обеззараживающий эффект. Кстати, про вопрос с перговой пастой. В перге также содержатся кисломолочные бактерии, которые улучшают микрофлору кишечника. Возвращаясь к прополису, хочу сказать, что кроме спиртового экстракта, который имеет определенно свои ограничения, его нельзя употреблять утром, его нельзя давать детям, да, ну, в силу того, что это спирт, я имею в виду вовнутрь давать, и ранки, конечно, мы тоже используем для заживления прополис. Кроме того, мы готовим прополисную мазь на основе сливочного масла. Здесь смысл в том, что готовится оно на водяной бане и происходит некоторая вытяжка вот этих полезных веществ из прополиса в сливочное масло. Но вот у этого средства как раз отсутствуют негативные вот эти вот эффекты от спиртового прополиса. То есть его можно использовать как оксалинку, можно мазать нос, особенно деткам. Ну что ж, на некоторые вопросы, которые вот часто возникают, я сейчас постарался ответить. Конечно, продукты пчеловодства – это очень богатый мир. И, в принципе, я еще раз хочу сказать, что хотелось бы от вас, слушатели, а что, может быть, вам еще интересно послушать про продукты пчеловодства? Дайте как-то знать. На этом все. До новых встреч.
16: Дела, дела медовые. Медовые.
6: Время мчится вперед и не остановишь. А так хочется задержать некоторые события. И так жаль, что сделать это невозможно, не задержать, не вернуть. Но всегда можно вспомнить о том, что было важное в течение времени.
17: «Вологодский календарь. Даты, события, люди». Рубрику ведет Ирина Трапезникова.
18: Доброе утро, дорогие земляки! 25 сентября, 95 лет со дня рождения Эдуарда Аверьяновича Лудянского, врача-невролога, рефлекса- и апитерапевта. Родился в Сталинской, ныне Донецкой области на Украине. Ушел из жизни в Вологде в 1995 году. По окончании лечебного факультета Ижевского государственного медицинского института Эдуард Лудянский заведовал участковой больницей в Челябинской области в зоне целинных земель, куда прибыл по путевке комсомола. Работал ординатором неврологического отделения медико-санитарной части Ижевского металлургического завода, затем механического завода. В январе 1962 по конкурсу был принят на должности заведующего неврологическим отделением Вологодской областной больницы номер 1 и главного внештатного невролога Вологодской области. По инициативе Лудянского при областной больнице номер 1 в 1965 году был открыт пункт апитерапии в сотрудничестве с пчеловодом Фарфелем. Впервые создана на городской станции скорой помощи неврологическая бригада. В 1975 году Лудянский успешно защитил диссертацию «Организация неврологической службы в области и болезни нервной системы у работающих в лесозаготовительной и металлургической промышленности» по материалам Вологодской области на соискание ученой степени кандидата медицинских наук. Докторская диссертация «Продукты пчеловодства в комплексном лечении заболеваний нервной системы» 1995 год стала первой на эту тему в России. Лудянский – автор и соавтор 272 печатных работ, в том числе 15 зарубежных изданий и 6 монографий. Создатель крупного первого в нашей стране руководства по апитерапии, лечение пчелиным ядом, медом, прополисом и другими продуктами пчеловодства. Популяризатор здорового образа жизни. Лудянский был награжден значком «Отличнику здравоохранения» и почетным знаком Общества знаний Российской Федерации. Будучи известным в России филателистом, на одной из выставок был награжден золотой медалью. 26 сентября, 130 лет назад, было открыто Вологодское отделение Императорского православного палестинского общества. 26 же сентября, в эту субботу, в филиале Вологодской областной универсальной научной библиотеки на улице Маршала Конева, дом 6, состоится лекция «Мифология певучих берегов» Алексея Ганина. Проведет лекцию литературовед Ольга Чернорицкая. Песни на стихи Алексея Ганина и Константина Батюшкова исполнит Владимир Сергеев. Начало встречи 15 часов. Алексей Алексеевич Ганин – вологодский поэт, чье имя долго оставалось в тени. Он писал стихи о северной земле, о солнце и луне, о деревне, древних верованиях. Его поэзия выросла из русской традиции, но при этом смотрит не на запад, а на восток, к древним индийским и вавилонским мифам. Лекция будет интересна всем, кто любит родную литературу, учителям, писателям, библиотекарям, студентам и тем, кто только открывает для себя вологодское слово. Приглашаем всех желающих. Ход свободный. 29 сентября. 100 лет со дня рождения Алексея Васильевича Щепелкина, скульптора, заслуженного художника РСФСР. С 1960 года жил и работал в Череповце. Отец художника был замечательным мастером, в руках которого ладилось любое дело – от катания валенок до возведения дома – в Несвойском районе Костромской области. Довольно суровые условия детства заставили Алексея рано взяться за труд и приучили к самостоятельности. Глухая деревушка, где жила семья, была уже разбужена вестями о громадных новостройках пятилеток, об экспедиции челюскинцев, о дрейфе папанинцев и перелете через Северный полюс экипажа Чкалова. Часто уединившись на чердаке или сеновале, будущий скульптор давал волю своей фантазии на бумаге, иллюстрируя эти захватывающие новости. – На первые же заработанные деньги Алексей выписал авиамодельный набор и увлеченно мастерил планеры. Он был еще подростком, когда началась Великая Отечественная война. В первые годы работал землекопом, лесорубом, был пахарем. В 43-м ушел на фронт, воевал пулеметчиком. В боях под Шауляем летом 44-го был тяжело ранен. После лечения в госпитале получил инвалидность, но продолжил службу. Долгожданный День Победы встретил в Восточной Пруссии. Затем прошли годы учебы в Красносельском техникуме, ныне училище художественной обработки металлов, годы работы художником-ювелиром. В 1952 году поступил в Государственный художественный институт имени Сурикова. В 1959 в Костроме была уже открыта первая персональная выставка Щепилкина и имела широкий общественный отклик. В 60-м получил приглашение в индустриальный Череповец, без колебаний переехал туда. Здесь, в стремительном растущем современном городе, для скульптора открылось широкое поле творческой деятельности. В 1961 в павильоне городского парка культуры и отдыха состоялась совместная выставка скульптуры Щепилкина и живописи полотен Корбакова. Она же явилась своеобразным знакомством с череповчанами, которые стали непосредственными героями его будущих произведений. Творческая деятельность художника была многоплановой. Он постоянно работал над темой Великой Отечественной войны, создавал статуи, бюсты, мемориальные памятники, обращался к образам Ленина, космонавта Беляева, ученых, вологодских писателей и художников и, конечно же, в первую очередь, передовиков металлургического производства. 29 сентября. 30 лет назад в Тотьме торжественно был открыт музей мореходов. С 10 часов утра в Тотьме работали все музеи – районный краеведческий, старинного искусства в церкви Успения, дом-музей Кускова. В этот день многие жители и гости города посетили их. В Троицкой церкви на Зелене, построенной на средства тотемского купца Черепанова, беспрерывно звонили колокола. Прекрасная организация музейных экскурсий, подготовленных Ярыкаловой, Демченко, Филипповой и коллективом музейного объединения, еще более сблизила восприятие посетителей старину и современность. В 16 часов в торжественной обстановке при огромном стечении гостей и жителей Тотьмы состоялось открытие музея мореходов. Музей открыла директор музейного объединения Юлия Ярыкалова. С поздравлениями выступили губернатор Пасгалев, заместители губернатора Громов, Парамонов, Кудрявцев, представители жителей Тотьмы, предприниматели, краеведы, специалисты музеев Вологодской области. Особый интерес представляли материалы, рассказывающие о судьбе первооткрывателя истории тотемского мореходства, первого директора дома-музея Кускова, краеведа Станислава Михайловича Зайцева. В 1991-92 годах была организована экспедиция с целью пройти коляски на таком же небольшом суденышке коче, которое часто использовали мореходы 18 века, и Зайцев принял в ней участие. К сожалению, экспедиция сложилась неудачно, а Зайцев при невыясненных обстоятельствах погиб. Но память об этом незаурядном человеке в Тотьме сохраняется. Именно ему принадлежала идея создания в городе музея мореходов и дома музея Кускова. 30 сентября. 160 лет со дня рождения Калистрата Фалалеевича Жакова, коми, философа, этнографа, фольклориста, писателя. 1 октября. 95 лет со дня рождения Тамары Николаевны Рыловой, мастера спорта по конькобежному спорту, абсолютной чемпионки, рекордсменки мира, бронзового призера Олимпийских игр 1960 года в США. В литературной страничке этим утром прозвучит стихотворение Алексея Ганина. Оно так и называется «Предутрие». Ушла слепая ночь, а день еще далеко, еще блуждают сны, и не родился звон, роятся лики звезд в молочной мгле востока, звезда зовет зарю взойти на небосклон. С небес, из чьих-то глаз роса пахучей меда струится в синь травы, чтоб грезил мотылек Цветы ведут молву про красный час восхода, целуются во ржи с колосьем василек. На туче золотой застыли серафимы, и песнь, как тишина, плывет из красных гнезд. Багрян костер зари, и в голубые дымы оделась земля, проникнув к тайнам звезд. По скатам и холмам горбатые деревни, впивая тишину, уходят вглубь веков. Разросся темный лес, стоит, как витязь древний, в бровях седые мхи и клочья облаков. Раскрылись под землей заклятые ворота, пропал из глубины предсолнечный петух, и лебедем туман поднялся от болота, чтоб в красное гнездо снести свой белый пух. Не мы, уста небес, земля вздыхает кротко. Взмахнула где-то ночь невидимым крылом, и ласковый ручей, перебирая четки, поет, молясь судьбе, серебряный псалом. И будто жизни нет, но трепет жизни всюду. Распался круг времен, и сны времен сбылись. Рождается рассвет, и близко, близко чудо, как лист падет звезда, и солнцем станет лист. На этом все, мои дорогие земляки. Желаю вам крепкого здоровья и радости. До новых встреч по пятницам.

0: Если к 25 сентября деревья стоят голые, к ранней зиме. Такова примета на день наступающий. Ну, деревья совсем даже еще не голые и даже совсем не желтые. Только некоторые уже поменяли цвет листьев и даже сбросили листву. Ну а в основном зеленое царство еще вокруг. И даже температура воздуха летняя. В наших некоторых районах до плюс 26. Ну разве это не лето? Поэтому продолжим нашу практику запасать дары летние полезные.
1: Любофитофармация. Любопытные открытия о лекарственных растениях. У микрофона фармацевт Любовь Жданова.
2: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! Сегодня поговорим о боярышнике. В состав ягод боярышника входят такие полезные вещества, как кверцетин, витексин, гиперозит. Это сильнейшие антиоксиданты, которые имеют способность бороться со свободными радикалами, вызывающими самые серьезные болезни. В ягодах содержатся витамины А, С, рутин, витамин Е, витамин К, которые укрепляют иммунитет, улучшают зрение, способствуют нормальной работе всего организма, нормализуют состав крови, нужны для правильной работы сердечно-сосудистой системы, костей, мышц, нервной системы. Содержится в ягодах холин, он улучшает память и концентрацию внимания. Боярышник упорядочивает артериальное давление, улучшает сон, эффективен в лечении неврозов, последствий стресса. Есть очень интересный рецепт для приготовления соуса из боярышника. Вот смотрите, боярышник 30 минут нужно варить с разбавленным яблочным уксусом. Затем протереть через сито, добавить чуть-чуть соуса чили, укропа, чеснока, довести смесь до кипения, еще поварить минут 5. Соус готов. Добавляют такой соус к мясу и рыбе. Приятного вам аппетита! Противопоказания есть, конечно, у боярышника тоже. Это в первую очередь аллергия. Затем хронические заболевания почек и печени. Могут быть спазмы в животе, тошнота. Боярышник не со всеми препаратами может сочетаться. Такими как гипотензивные, антиаритмические, сердечные гликозиды. С ними боярышник не сочетается. Помните, все хорошо и полезно только в меру и желательно после совета врача.
1: Реклама. Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Если вам нужна помощь в трудоустройстве, обращайтесь в филиал фонда в вашем регионе. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 или на сайте fzo.gov.ru.
3: Вологодская клиника глазной хирургии «Интермед». Диагностика и хирургическое лечение заболеваний глаз, лечение катаракты и глаукомы, интравитреальные инъекции, точная диагностика, современное оборудование, внимательное отношение к каждому пациенту. Вологда, Ярославская, 33. Запись по телефону в Вологде 340-340. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
4: Фестиваль свежего меда в Череповце. Каштановый мед, йодосодержащий мед, а также мед белой акации. Есть и король всех видов меда – гречишный мед, насыщенный микроэлементами и железом. Это экологически чистый, а значит действительно полезный продукт. На выставке также представлены и другие продукты пчеловодства – перга, пыльца, прополис и забрус. На протяжении выставки действует акция «4 килограмма цветочного меда за 1800 рублей». Всех любителей меда ждем с 8 сентября по 8 ноября в Доме музыки и кино «Комсомолец».
5: Единая рекламная служба ГТРК «Вологда». Телефоны 26 60 60 и 57-28-01.
0: И в завершении, как обычно, более подробно о погоде. Синоптики обещают переменную облачность сегодня, местами, преимущественно в юго-западных районах, небольшой дождь. Ветер южный, юго-восточный, 6-11 метров в секунду. Ночью и утром местами туман. Температура воздуха по области днем плюс 15, плюс 20, в восточных районах плюс 19, плюс 24. Ночью по области плюс 7, плюс 12. В областном центре преимущественно без осадков, днем 19-21, ночью 8-10 градусов тепла. Атмосферное давление 756 миллиметров ртутного столба, это чуть выше нормы. К выходным еще немного поднимется давление, а температура воздуха понизится на 3-5 градусов. Но все же еще тепло по-летнему. Спасибо природе за такой подарок. Подольше летом насладиться, чего мы всем и желаем в предстоящие выходные дни сделать это, порадоваться летнему настрою природы. Ведь все равно октябрь на пороге, уже на следующей неделе он наступит. И лето окончательно начнет сдавать свои позиции, поэтому ценим прекрасные мгновения. Татьяна Ляпина, звукорежиссер Наталья Лобанова, благодарим, что вы с нами на волне Радио России в любое время года.
6: Радио России Вологда, радио на все времена.

0: московское время 8 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: Здравствуйте, в студии Наталья Сергеева в этом выпуске. Вооруженные силы России уничтожили командный пункт ВСУ на Добропольском направлении фронта. МИД России сообщил подробности переговоров Лаврова и Аракчи на полях Генассамблеи ООН. И мошенники активизировались в преддверии Дня Учителя. Все подробности далее. Расчет ТОС-2 «Тосочка» Вооруженных сил России нанес удар по командному пункту ВСУ на Добропольском направлении в ДНР. Об этом сообщили в Минобороны. Боевую задачу выполнили военнослужащие подразделения радиационной, химической и биологической защиты группировки войск «Центр». Средствами воздушной разведки был выявлен командный пункт противника, оборудованный в лесном массиве. Получив точные координаты цели, расчет оперативно выдвинулся на огневую позицию и произвел залп термобарическими снарядами. Командный пункт был накрыт залпом и полностью уничтожен вместе с находившимися там живой силой и средствами управления. В то же время расчеты самоходных гаубиц «Акация» группировки «Восток» уничтожили сеть опорных пунктов ВСУ в Запорожской области. В укрытиях находились огневые точки, блиндажи и места размещения живой силы, соединенные между собой ходами. Глава МИДа России Сергей Лавров встретился с иранским коллегой Аббасом Аракчи на полях недели высокого уровня Генассамблеи ООН в Нью-Йорке. Оба министра иностранных дел отметили, что возникший в ходе эскалации на Ближнем Востоке кризис в Персидском заливе должен быть разрешен только дипломатическим путем. Особое внимание стороны уделили региональной и международной повестке, в первую очередь сложившейся ситуации вокруг Ирана, сообщили по итогам встречи на Смоленской площади. Лавров и Аракчи также обсудили двусторонние вопросы и согласовали график предстоящих российско-иранских контактов на разных уровнях. Но между тем президент Ирана Масуд Пезешкян заявил о готовности отказаться от запасов обогащенного до 60% урана. Тегеран может принять такое решение, если будет достигнуто соглашение с США, заявил он в интервью телеканалу Fox News. Пезешкян объявил о стремлении Исламской Республики заключить сделку с Соединенными Штатами в рамках международного права, не претендуя на большее.
2: То, что обсуждается, находится в рамках международного права. Мы никогда не требовали большего. Мы стремимся к соглашению, если противоположная сторона на это согласится. Мы не можем продолжать это противостояние. Именно Америка должна выбрать, хочет ли она положить этому конец или нет.
1: Пезешкян также отметил, что Иран никогда не стремился к созданию ядерной бомбы. Сообщение от Минобороны. Поражено место сборки и хранения БПЛА в Борисполе Киевской области, где хранились двигатели, используемые для ракет «Фламинго». Кроме того, объекты причальной инфраструктуры и три хранилища с военным имуществом, предназначенным обеспечением ВСУ, поражены в украинском порту Рені. Также ударами БПЛА в Одесской области поражены два логистических центра в Одессе и Нерубайском. Там хранились военные грузы из Европы. Женщина погибла в результате нападения медведя на территории приусадебного участка в селе Вознесенска Красноярского края. Об этом сообщили в Следственном управлении Следственного комитета по краю Ихакасии. Ранним утром женщина вышла из дома и заметила медведя, пытавшегося пробраться в загон с домашними животными. Зверь набросился на женщину, и от полученных травм она скончалась. Хищника застрелил сосед погибший. Следователи проводят комплекс проверочных мероприятий. Ранее в тот же день бурый медведь напал на мужчину в селе Марково на Чукотке и забрал у него рыбу. Его здоровье мужчины и жизнь находятся вне опасности. Мошенники активизировались в преддверии Дня Учителя. Они рассылают родителям ссылки на фишинговые сайты, предлагая купить подарки для педагогов по заниженным ценам. Об этом сообщила ТАСС эксперт платформы «Мышеловка» Александра Пожарская. СМС содержит ссылки на поддельные сайты, визуально копирующие известные цветочные магазины и сервисы доставки. Иногда с помощью искусственного интеллекта создаются реалистичные фото и даже чат-боты консультантов. Как пояснила Пожарская, на фишинговые фишинговой странице пользователя просят ввести данные банковской карты для оплаты. После этого аферисты списывают деньги, а заказанный подарок не доставляют. У каждого 10-го участника программы «Московский чекап» биологический возраст оказался выше паспортного. Об этом сообщила заместитель мэра столицы Анастасия Ракова. Опережение составляет примерно 5 лет. Всего в программе приняли участие около 1,5 миллиона горожан. По комплексу медицинских показателей у 10% выявлены причины преждевременного старения.
3: Система также помогает посчитать биологический возраст и в случае его отклонения от возраста паспорта запускается дополнительная программа, программа здорового долголетия, которая через более глубокую наборку исследований позволяет определить причины или сценарии более раннего старения и также на них влиять, чтобы не допускать все эти негативные процессы.
1: Врачи, как отметила Ракова, помогают пациентам остановить преждевременное старение организма, разрабатывая для каждого индивидуальные рекомендации по сохранению здоровья. В сегодняшний день в Москве отметится настоящая осенняя погода, ожидается небольшое похолодание, пройдет кратковременный дождь, сообщил ведущий специалист Центра ФОБОС Евгений Тишковец.
4: В течение дня в Москве по области будет облачно с прояснениями, кратковременный дождь, ветер южной четверти 4,9 метра в секунду. Дневная температура понизится по отношению ко вчерашнему дню до климатической нормы и сегодня не превысит плюс 12-15 градусов. То есть сегодня обычная осень, так что верхнюю одежду не забывайте с собой взять, ну и не забывайте взять и зонт. Ну и показания барометра будут расти, составят 755 миллиметров ртутного столба. В выходные западная периферия антициклона усилит свое влияние в Центральной России, благодаря чему в субботу и большую часть воскресенья в Москве и в Центральной России ожидается переменная облачность. Обойдется без дождей, ночью посвежее до плюс 6-9, а днем от 16 до 19 градусов. Это на несколько градусов теплее, чем положено по многолетним наблюдениям.
5: В студии Алексей Крылов. Здравствуйте. Московская «Динамо» обыграла одноклубников из Минска со счетом 4-3 в овертайме матча регулярного чемпионата континентальной хоккейной лиги. У победителей отличились Магомед Шараканов, Данил Поленков, Максим Летунов и Булат Шафигулин. В других поединках дня омский «Авангард» в овертайме был сильнее московского «Спартака» 2-1. Нижегородская «Торпеда» сломила сопротивление Сочи 3-0. Череповецкая «Северсталь» взяла верх над екатеринбургским «Автомобилистом» 5-2. Новосибирская «Сибирь» в серии «Буллитов» уступила казанскому «Акбару» Барсу 2-3. Голы Валерия Нечушкина и Кирилла Марченко принесли Columbus Blue Jackets победу над Pittsburgh Penguins со счетом 4-0 в предсезонном поединке Национальной хоккейной лиги. У победителей также ассистентский дубль у Дмитрия Воронкова. Результативный пас Павла Бучневича помог Сент-Луис Блюз обыграть Чикаго Блэкхоукс 1-0. Защитник московского «Локомотива» Александр Сельянов покинул расположение сборной России по футболу по медицинским показаниям. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник, близкий к ситуации. Футболист будет восстанавливаться в составе «Железнодорожников». Россияне осенью проведут 3 товарищеских матча, ближайшие 29 сентября против иранцев в Казани. Защитник махачкалинского «Динамо» Махмуджон Махмаджонов отдал голевой пас в товарищеском матче за сборную Узбекистана против иранцев. Его команда взяла верх со счетом 3-1. Также мяч в свои ворота забил узбекский футболист казанского «Рубина» Жахангиру Урозов. Белгородская «Белогорье» обыграла московское «Динамо» со счетом 3-1 в матче третьего тура группового этапа Кубка легенд по волейболу. Среди мужских команд лидирует в квартете с 6 баллами, столько же уйдущих вторыми «Динамовцев». В другой встрече четверга петербургский «Зенит» уступил красноярскому «Енисею» 2-3. У красноярцев 5 очков и третье место, у петербуржцев 1 балл и четвертая позиция. С новостями спорта вас знакомил Алексей Крылов.
0: Погода.
1: Сегодня в Нижнем Новгороде плюс 20-22 градуса без осадков, в Пензе дождь и плюс 17-19 градусов, в Ярославле и Владимире плюс 14-16 градусов дождь, в Туле без осадков плюс 15-17 градусов, в Ростове-на-Дону плюс 21-23, в Волгограде плюс 18-20, дождь местами сильный, в Сочи без осадков плюс 20-22, в Санкт-Петербурге плюс 13-15 градусов, небольшой дождь, в Москве дождь плюс 14-16. Сейчас столица плюс 10, без осадков, ветер юго-восточный 1 метр в секунду, атмосферное давление 752 миллиметра ртутного столба.

0: Театр «Радио России» представляет радиоспектакль «Детство, отрочество, юность» по книге Льва Николаевича Толстого.
1: Ты не можешь себе представить, что со мной делается. Вот я сейчас лежал, увернувшись под одеялом, и так ясно видел ее, разговаривал с ней, что это просто удивительно.
0: Трилогия о взрослении молодого человека Николеньки Иртеньева.
2: В голову никому не могло прийти, глядя на печаль бабушки, что она преувеличивала ее, и выражения этой печали были сильны и трогательны.
0: В образ главного героя автор вложил собственные воспоминания, мысли и переживания на разных этапах взросления.
2: Со смертью матери окончилась моя счастливая пора детства, и началась новая эпоха.
0: Детство, отрочество, юность. Слушайте по будням в 22:10 по Москве и в 23:10 по времени Ульяновска. Редкие альбомы, архивные интервью, релизы, изменившие современную музыку. Все это в программе Дмитрия Добрынина «Раритеты».
3: Друзья, в каждом эфире мы представляем историю пластинки, которая прошла проверку временем и не теряет актуальности в наши дни.
0: «Раритеты» слушайте по вторникам в 10:45 по Москве и в 11:45 по времени Саратова. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
4: Начинаем новый день с «Волгоградским утром» на Радио России. Счастье – это навык. Встречаемся с понедельника по пятницу на 98.3 FM «Волгоград».
0: Радио России. Главное радио страны. Прямо сейчас видеотрансляция в официальном приложении «Радио России», в социальной сети ВКонтакте, а также в официальных каналах «Радио России» в Телеграме и мессенджере «Макс».
5: Передаем сигналы.
0: Сигналы точного времени.
6: На календаре пятница, 25 сентября, 8 часов 12 минут и 24 секунды. Самое точное московское время.

0: хотела бы я посмотреть на тех мелких маркизов из парижских салонов, что рассуждают о необходимости войны с Россией. Лично я не хочу, чтобы Франция воевала с какой бы ни было ядерной державой. Она напомнила фразу политика наполеоновских времен, который заявлял, что ему известно 1000 способов заставить русского медведя выйти из берлоги, но ни одного, чтобы загнать его обратно. Политик добавил, что современная Франция также может не найти способ сделать это.
1: Да, а мы продолжаем следить за тем, что происходит на полях недели высокого уровня 81-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Вот из последних новостей, кстати, глава МИД России Сергей Лавров передал генеральному секретарю ООН Антонио Гутиерешу доклад «Наследники Геббельса. Фальсификация событий в Буче и кровавые инсценировки киевского режима». При этом министр сказал, что доклад посвящен разоблачению распространяемых фейков, и, собственно говоря, потребовал проведения секретариатом ООН детального исследования всей фактологии. Это тоже важная информация, которая говорит о том, что целый ряд документов подготовлен Россией в рамках визита министра иностранных дел в США на Генеральную Ассамблею ООН. Но вот как сегодня оценивается роль Организации Объединенных Наций в мире? И вообще, играет ли она ту самую роль, ради которой она была задумана, ради которой она создавалась, или эта организация становится все номинальней и номинальней, и говорить о каких-то реальных действиях со стороны ООН мы сейчас уже не можем. И это, что называется, такая последняя попытка договориться международным сообществом. Что же происходит прямо сейчас на наших глазах? Надо выяснить. Давайте разберемся с этим вместе с нашим экспертом. Он с нами на связи, декан факультета международных экономических отношений, доктор политических наук, профессор Павел Селезнев. Павел Сергеевич, здравствуйте.
2: Здравствуйте.
3: Павел Валентинович, приветствую вас. Здравствуйте, доброе утро.
1: Вот скажите, пожалуйста, вот что можно сказать по поводу уже тех заявлений, тех обсуждений и тех дискуссий, которые проводятся с участием России во время сессии Генеральной Ассамблеи ООН? Какая позиция сейчас по поводу политики, проводимой ООН? И есть ли там вообще какая-то политика?
3: Слушайте, ну, отвечаю вот на вопрос так, как вы его задали. Значит, мы видим, что каждый остается при своем, гнет свою линию. ООН использует как трибуну для демонстрации собственного тщеславия. Это я сейчас в очередной раз к Дональду Трампу делаю отсылку, да, и такой, значит, помпезности и рекламе псевдо-сверхмощи, да, то, что он заявил, что, значит, уничтожит Иран, хотя, по сути, мы видим, ничего он с Ираном сделать не может. Вот. А роль ООН, к сожалению, увы и ах, угасает, и происходит такая девальвация статуса и значения этой организации как наднациональной, международной, потому что, по сути, она уже не выполняет тех функций, ради которых она создавалась. И действует принцип, даже два принципа. Кто сильнее, тот и прав, или кто платит, тот и заказывает музыку. Ну и призывы а-ля наших партнеров, таких как Турция, о том, что право вето надо отменить, и вообще Совет Безопасности ООН подлежит реформированию, но это, извините меня, ни в какие рамки уже просто не лезет. И мы остаемся с чем? То есть ООН фактически сейчас не работает так, как надо, а альтернатив каких-то нет. То есть все понимают, что нужно что-то создавать новое, что-то изобретать, но что это должно быть, как к этому подступиться и так далее, здесь пока каких-то конструкций, дизайна не предложено. Ну и мы движемся по направлению к новому средневековью. То есть это такая, знаете, или явная, или завуалированная война всех против всех. Сотрудничество только по тем направлениям, которые представляют критический интерес, критическую значимость. Ну и, соответственно, вот в этих условиях нужно захватывать будущее. То есть нужно по трем ключевым направлениям четко обозначать свою позицию. Будущее захватывается в мировоззренческом, идеологическом плане, то есть должен быть предложен образ будущего, который будет вдохновляющим, мотивирующим для всех, и за которым все потянутся, и что позволит высвободить энергию людей, да, большого числа людей, для того, чтобы создать новое наследие и материальное, и нематериальное. Вторая плоскость, самая сейчас актуальная, и на которую, значит, сосредоточено все внимание, это экономическая битва за ресурсы и раздел сфер влияния. И третье, то, что тоже очень

0: очень важно и представляет ключевую такую значимость, это битва технологий. Отсюда, так сказать, все эти истории с искусственным интеллектом, спутниковые группировки, стремление контролировать, значит, человеческое внимание, сознание. Вот по этим трем направлениям сейчас разворачивается борьба. ООН в этих условиях должна бы какую-то генеральную линию проводить, но мы ее не видим. И все чаще ООН превращается, знаете, в такой рупор или продолжение внешней политики Соединенных Штатов Америки.
1: Вот, так может быть, получается, что эти направления, они реализуются вне старой системы международных организаций? Может быть, действительно нужна какая-то реформа ООН, просто реформа вдумчивая, реформа значимая и как раз отражающая какую-то новую социальную роль международных организаций? Хотя есть ли она и могут ли...
0: Павел, вы очень правильно, извините, ради бога, очень правильные слова говорите. Для того, чтобы эта реформа произошла, нам с вами нужно только главное – желание, стремление сторон сесть за стол переговоров и действительно договориться. Но вот я сейчас в очередной раз вспомню Эрдогана, и Эрдоган сказал следующее. Мы сейчас живем в то время, когда, если ты не сидишь за столом переговоров, за которым решаются вопросы, то тебя подают в меню за этим же столом. Поэтому сейчас, к сожалению, восприятие идет такое, что кто больше себе вот место под солнцем сможет отстоять, застолбить, извините за такой жаргон, вот в новом формирующемся порядке. И пока истинного стремления сесть договориться, дабы избежать каких-то там потом непоправимых последствий, да, то сейчас вот про Марин Ле Пен вы говорили, про там всякие, не дай бог, ядерные истории. Вот. Пока этого стремления подлинно мы не наблюдаем. Вот. Поэтому каждый пытается перетянуть одеяло на себя. Но я здесь еще, да, извините, здесь еще вот что скажу. Нам в этих условиях требуется, знаете, такая кардинальная ревизия и очень четкий аудит всех наших отношений во внешнеполитической повестке. Армения с ее вот этими бесконечными поползновениями поиграть в европейское, значит, в европейскую интеграцию. Казахстан с его призывами, значит, остановить, не понимают они якобы то, что происходит на Украине. Значит, Турция та же самая, которой мы, извините, строим атомную электростанцию, но которая при этом продает оружие Украине. И так далее, и так далее. То есть каждая линия взаимоотношений должна быть очень четко пересмотрена, переоценена с соответствующими выводами и изменением уже тактики и стратегии нашего поведения с этими другими игроками.
2: Вы уже об этом практически сказали, но все же хочу уточнить, что для нашей страны сейчас важнее на площадке ООН? Заручиться поддержкой конкретных государств или сохранить возможность диалога даже с теми странами, с которыми сложно?
0: Валентин, я знаете, как здесь скажу? Вот нам самое здесь надо руководствоваться принципом, чтобы тебя на земле не теряли, постарайся себя не терять. Акцент надо делать на собственные силы и собственные возможности. Благо у нас для этого все есть. И в плане ресурсов, и возможностей, и так далее. Концентрация на наших собственных интересах и отстаивание этих интересов с неизбежностью приведут к тому, что другие пойдут к нам искать с нами и сотрудничество, и диалога, и прочее. Но при этом я, естественно, говорю, что, конечно, любой диалог и любое обсуждение конструктивное, оно всегда лучше, чем отсутствие таковых и, значит, создание каких-то там, не дай бог, ненужных линий напряжения. Но акцент должен быть сделан на наших собственных интересах.
1: Безусловно. Спасибо большое. Павел Селезнев, декан факультета международных экономических отношений, доктор политических наук, профессор, был с нами на связи. Ну, а мы продолжаем оценивать и роль ООН, и, собственно говоря, то, что мы ожидаем от сессии Генеральной Ассамблеи с политологом, аналитиком, автором книги «Нефть и мир» Леонидом Крутаковым. Он с нами на связи. Леонид Викторович, здравствуйте.
2: Здравствуйте.
3: Да, доброе утро.
1: А вот не кажется ли вам, что получается, если роль международной организации, ну, такой, как ООН, все падает, и она больше не является площадкой для организации международных договоренностей, а все ищут какую-то собственную выгоду, то, может быть, такими площадками должны становиться экономические объединения, экономические платформы. То есть пойдем не в международные какие-то соглашения или какие-то большие договоры, а просто будем заниматься экономическими взаимоотношениями, где все понятно. Вот здесь выгода, здесь деньги, и если не хочешь платить, ну, собственно, мы с тобой не дружим.
3: Так на этих принципах корпоративной организации мира была построена глобализация 2.0, которая сегодня разрушается. Она отрицала национальный суверенитет, она отрицала национальный интерес и говорила, что все решается с помощью валовой прибыли и издержек. Какая рентабельность у вас производства и какой товарооборот. Вот этот мир рушится, и рушится он как раз не как разрушение хозяйственных связей, а именно как социокультурный феномен, потому что невозможно выстроить международные отношения на нейтральных, якобы нейтральных политических условиях. Как показала нам практика сегодняшняя, что на самом деле как бы за вот этой риторикой скрытой всяких как бы политической нейтральности на самом деле скрывалось доминирование США. Технологическое, финансовое и военное доминирование. Вот этот мир рушится. Поэтому ООН, которая была создана после Второй мировой войны, при определенном раскладе международных сил, где Советский Союз был уравновесием для Соединенных Штатов, гегемонизма Соединенных Штатов, который строил свой, другой, иначе организованный мир, в том числе и экономический, и политический, и финансовый, рухнул. И осталось Соединенные Штаты Америки как некий субъект, который задает международные стандарты и бизнес-стандарты поведения. Вот что разрушается. Поэтому, конечно, ООН в ее нынешнем виде, созданная в свое время, она требует просто глубоких реформ, на мой взгляд. Если мы хотим получить некий совместный механизм кооперативного взаимодействия внутри мира, как не только, повторюсь, финансового и экономического, но именно как политического, социального и культурных феноменов. Что мы строим? Мир миров или мир торговых рядов? Вот ведь вопрос.
2: Ну, пока реформы не предвидятся, давайте немного обсудим повестку. Это одновременно там и Украина, и Ближний Восток, и энергетическая безопасность, и другие кризисы обсуждаются. Есть ли шанс, что именно многосторонний формат поможет разблокировать хотя бы отдельные направления переговоров?
3: Ну, я думаю, что, во-первых, в отсутствии какой-то альтернативы, конечно, диалог вести надо, но понятно, что этот вопрос не решается на широкой международной площадке ООНовской. Широкая международная площадка – это апеллирование к некому, в кавычках, общественному мнению, которого никто не видел, никто никогда не оценивал, но который себе присвоил Запад коллективный и говорит, что вот общественное мнение считает так и так, поэтому мы должны жить в мире правил. Вот. В этом смысле, я думаю, что ООН, трибуна ООН превратилась в какое-то вот место взаимных заявлений, взаимных претензий и обид. Вот что такое сегодня ООН. А решаются такие вопросы, ну, как тот же ООН создавался, ну, ключевыми державами, собравшимися на саммит отдельный, договорившись о неких правилах, к которым присоединятся все остальные. То, что сегодня конфликт существующий, это конфликт не только, ну, если там, например, брать украинский, это не только конфликт России и Украины, это конфликт, в который вовлечены США, Европа, Китай, Иран, так или иначе, то есть и ядерные державы, и державы Совета Безопасности ООН. И вот здесь и должен решаться этот вопрос. Это не более чем 4-5 стран, на мой взгляд, ключевых, которые могут, договорившись, объявить другому миру, что будем жить вот так. Ведь для того, чтобы начать совместное финансовое и политическое существование, надо сначала договориться о формуле взаимной безопасности. А то, о чем говорил наш президент, когда говорил про продвижение НАТО и Украину, что речь идет не об Украине, а о безопасности России и вообще мировой безопасности формулы. Как, по каким правилам мы будем устанавливать границы взаимного влияния?
1: Понятно. А вот как раз по установлению границ взаимного влияния. Пока мы видим ряд там, деклараций, как та же самая декларация Трампа, о которой мы говорили. То есть кто-то использует ее ну, просто как трибуну для заявления о собственной силе. А когда предъявляются вот такие документы, как были представлены Министерством иностранных дел, да, которые требуют незамедлительной реакции международного сообщества, мы видим, что они как бы уводятся из обсуждения и, что называется, попытались это вообще убрать из повестки. Вот как так происходит? Что, значит, получается, что нет вообще никаких средств воздействия на нормальную международную повестку в рамках ООН?
3: Знаете, да, нам как бы все время говорили и так, знаете, ложную такую дилемму выдвигали. Мир силы или мир права? Так вот, право строится на паритете силовом, никак иначе. Поэтому, когда разрушаются силовые паритеты и разрушается мировая основа формулы мировой безопасности, ключевое значение имеют не международные нормы, установленные в прежнем порядке, а моральное превосходство и право на применение своих сил. А это моральное право формируется в медийной и публичной политической сфере. Именно это сегодня и происходит. То есть США и Запад поворачивают ситуацию в то русло, которое как бы им выгодно, но при этом они объявляют это моральным, и то, что я говорил, как это превосходством собственного образа жизни, ну, джунгли дикие и это. Поэтому, да, вот тут международное некое сообщество, которое они монополизировали, якобы присвоили себе право от его имени судить. И тут очень важно, не случайно же они это рубают, там, Russia Today и русские каналы, объявляя их там, что они интеллектуальные диверсанты. На самом деле это борьба за умы людей.
2: Спасибо большое. Политолог, аналитик, автор книги «Нефть и мир» Леонид Крутаков был с нами на связи. В Нью-Йорке продолжается дипломатическая неделя. В рамках Генеральной Ассамблеи ООН глава МИД провел переговоры с госсекретарем США Марко Рубио и швейцарским коллегой. Но основным событием станет выступление на общеполитической дискуссии 26 сентября.
4: Репортажи, интервью, музыка. Все, чем жила страна.
5: Там по синим цветам бродят кони и дети.
4: Оцифрованные записи, голоса эпохи и главные шлягеры своего времени. В авторской программе Алексея Певчева «Наш друг Кругозор».
6: Те наши радиослушатели, кто застал 60-90-е годы прошлого века, конечно, помнят журнал «Кругозор». Но для тех, кто помоложе, напомню, что был когда-то такой музыкально-литературный журнал.
7: Нам очень нравится ваша работа.
4: Сегодня эти уникальные материалы звучат вновь. Слушайте радиожурнал «Наш друг Кругозор» по выходным в 22:35 по Москве и в 23:35 по времени Ульяновска. Спектакли ведущих театров страны. Уникальные архивные записи. Театр у микрофона. В эфире по выходным. Сигналы точного времени.
1: На календаре пятница, 25 сентября, 8 часов 31 минута и 11 секунд, самое точное московское время. Павел Сурков, Валентина Веретенникова, этим утром вместе с вами.
2: Здравствуйте, наш номер 8-925-222-9992. На протяжении всей программы ждем от вас сообщений, получаем их, продолжайте писать, задавать вопросы экспертам, отвечать на наши, комментируйте темы. Идем дальше. Эксперты спрогнозировали всплеск продаж автомобилей до конца года из-за грядущего роста утильсбора. По их оценкам, ввоз иномарок в ноябре-декабре может подскочить на 30-45%. С 1 января следующего года в нашей стране вновь вырастет утилизационный сбор на автомобили. Ставки увеличатся на 10-20% в зависимости от типа техники. Об этом сообщает Минпромторг. В ведомстве подчеркивают, что это не новое решение, а очередной этап плановой индексации, которая утверждена еще в 2024 году. Мы хотим разобраться, как рост утилизбора повлияет на продажи, цены, импорт машин в нашу страну, ну и в целом на всех нас. Об этом будем говорить сейчас с автоэкспертом Максим Егоров. С нами на связи. Максим, здравствуйте.
8: Да, здравствуйте.
1: Здравствуйте, Максим.
2: Вы поддерживаете коллег, которые говорят, что всплеск продаж автомобилей будет до конца года?
8: Ну, я, честно говоря, не сильно ожидаю прям какого-либо всплеска. Ну, какие-то, наверное, волновые изменения произойдут, но прям резкой истории не будет. На мой взгляд, не будет ее по той простой причине, что в те моменты, когда действительно были планы по введению утилизационного сбора постепенного повышения, постепенного, но достаточно резкого, действительно были всплески. То, что сейчас происходит на рынке автомобилей по факту продаж, здесь получается два момента. Кто хотел оперативно купить автомобиль, он это сделал до момента как бы приближения всех вот этих вот достаточно серьезных сборов на автомобиль. Продавцы, которые хотели закупить себе автомобили для того, чтобы оставить здесь и максимальную выгоду, ну, так назовем, в течение времени получить, то есть вести по минимальной стоимости, а продать уже подороже, они тоже перенасытились. Потому что здесь, мне кажется, сейчас уже в данном конкретном этапе сходятся два момента основных. Это платежеспособность людей, которые готовы купить. Таких, на самом деле, осталось, на мой взгляд, не сильно много. И второй момент – это продавцы, которые готовы вкладывать достаточно большое количество денег и замораживать их. И мне кажется, что ни у тех, ни у других уже нет ни особого желания, ни особых финансов. Поэтому прямо резкого скачка я не наблюдаю. Ну, мне кажется, его не будет. Здесь, наверное, все разложится с точки зрения того, что у нас есть автомобили, которые сюда заводятся с учетом возможных послаблений. То есть мы знаем автомобили, которые там до 160 лошадиных сил. Это достаточно среднестатистический автомобиль экономичного плана с достаточным количеством опций, потому что современные автомобили зачастую больше этой мощности и не развивают, но при этом обладают прекрасной динамикой, характеристиками и прочим. Но зато это автомобиль там не сверх какой-то мощный, не сверх какой-то там люксовый и прочее. Есть такое послабление по утилизационному сбору и автомобили, которые сюда ввозятся и собираются на наших вновь запущенных заводов. Поэтому, грубо говоря, нишу, так сказать, доступных автомобилей, она здесь перекрыта. Ну, а с точки зрения автомобилей дорогих, на которых как раз сейчас и грядет еще одна волна подорожания, здесь, скорее всего, на мой взгляд, будет момент следующий. Не резкий скачок продаж непосредственно, а здесь уже размеренная покупка с точки зрения наличных финансов, возможности покупки. То есть, что имею в виду? Человек, который готов будет купить автомобиль, дорогой, люксовый, он на него заработал и прочее, автомобили будут привозиться сюда под заказ. Потому что сейчас есть выстроенные схемы, примерно обозримые, ну, я надеюсь, что ничего опять в очередной раз там не сломается, обозримые сроки поставки, достаточно прозрачная система расчета. И если человек готов, не знаю, там, условно, втридорого купить, ну, слава богу, что готов и прекрасно, на человека все хорошо, он совершенно спокойно купит этот автомобиль. Никто не захочет в какой-то момент вкладывать деньги и их замораживать. Объясню еще потому, что люксовые автомобили, они на то и люксовые, человек хочет получить то, что он хочет. То есть они настолько разноплановы по комплектациям, поэтому условно попасть в идеальный автомобиль, который завтра купит за какие-то огромные деньги, ну, конечно же, нет. Поэтому резкого всплеска я не вижу. Понимание с точки зрения утилизационного сбора, что он в очередной подходит к очередному этапу повышения, все об этом знали. Поэтому, скорее всего, рынок просто каким-то образом еще раз чуть подвыстроится. Но мне кажется, уже очень четко проглядывается та тенденция, что для тех, кто готов и хочет купить автомобили в условные там приемлемые деньги, для них есть послабление в виде порогов 160 лошадиных сил, ну а кто захочет купить себе крайне люксовый автомобиль, ну он обязательно это сделает. Неважно, есть здесь автомобиль, нет здесь автомобиля, он его получит.
2: А вот что дает рост утильсбора на дорогие зарубежные автомобили нашим отечественным заводам?
8: Ну, здесь для меня такая немножко странная, может быть, немножко не совсем явно прозрачная система с точки зрения введения утилизационного сбора. Скорее всего, это достаточно резкая система ограничений, возможности заполнения рынка разноплановыми автомобилями. Понятное дело, что в начале этого пути страдаем мы как потребители. Да? То есть мы в какой-то момент видим, что автомобили для нас опять в очередной раз эта спираль замкнулась, и автомобиль, средство передвижения становится роскошью. И цель всей этой истории направлена на то, чтобы именно внутреннее производство мотивировать и облегчать им жизнь с точки зрения того, что, грубо говоря, ну что мы здесь произвели, то, наверное, мы и купим, потому что это будет максимальная история, приемлемая по стоимости. Выстроены логистические цепочки, заводы работают, поставщики комплектующих, та же цепочка логистическая поставок, производства также запускается. Цель, как бы, она благая, и, скорее всего, наверное, ну, стоит признать, что в какие-то моменты слишком кардинальное решение решения, они могут только дать результат. Да, в моменте это сложно, неприятно, тяжело, но в какой-то момент дает какой-то результат. Но единственный момент, на мой взгляд, который здесь не учтен, это слишком сложное производство и сильно непростое время. А количество ниш, которые нужно закрыть с точки зрения автомобильного производства, она достаточно широка. Ну, один из простых примеров, понятное дело, что у нас есть такая услуга, как такси. Да, все мы ими пользуемся, и в тот момент, когда приняты те самые меры, что мы должны перемещаться только на автомобилях российского производства, ниши, например, высокого класса, ну, понятно, что в автомобиле хочется ездить безопасно, в такси, да еще и комфортного, в этот перечень попадает, например, легендарный автомобиль такой, как Нива. Ну, наверное, для каких-то тяжелых регионов Нива как такси это прекрасный вариант, ну, а для большого мегаполиса, наверное, не очень. И именно в этот момент, как говорится, наступили сами себе на хвост. В какой-то момент прямо ввели какие-то нереальные ограничения, но при этом поняли, что какие-то ниши у нас абсолютно не закрыты. Поэтому, конечно, как мотивационная история развития внутреннего рынка, действительно, да, безусловно, цель она такая. Какими средствами это будет достигнуто, ну, здесь слишком большие вопросы. Сейчас, мне кажется, произошел, к сожалению, в моменте перекос следующий, что нехватка внутреннего рынка и нехватка, ну, условно, бюджета с точки зрения отчислений продажи новых автомобилей, они сейчас, ну, если не с лихвой, но достаточно серьезно перекрываются те самыми утилизационными сборами привозимых сюда автомобилей. Решение ли это вопроса? Ну, наверное, решение вопроса с точки зрения общих сборов налоговых на сами автомобили, на покупки и все остальное. А с точки зрения производства, наверное, какого-то быстрого ускорения это не получит. Единственное, радует следующий момент, что ни один практически из наших заводов, которые в какой-то момент остались без привычного нам европейского производства европейских автомобилей, они сейчас перестроены, они не простаивают, и с партнерами, теми же самыми китайскими, мы запускаем там автомобили для внутреннего рынка, там рынка в том числе возрождая какие-то легендарные нам бренды. Это хорошо. Но прямо говорить, что здесь в моменте сейчас вот мы тут закрыли все границы, ввели огромное количество утилизационные сборы, и у нас сейчас внутреннее производство закроет все ниши, мы получим от качественных и недорогих автомобилей до премиальных люксовых комплектаций, более премиальных автомобилей. Я, честно говоря, не уверен, что в нынешней ситуации прямо это глобальное решение. Возможно, пусть это будет сложным, но этапом как раз приближение той цели, про которую я говорю. То есть закрыть все ниши внутреннего производства. Но это будет крайне сложно.
2: А что касается электромобилей, насколько, в принципе, сейчас наш потребитель выбирает их?
8: Ну, как электромобили, вообще гибридные установки, есть такой некий переходный период, и действительно эти автомобили в меньшей степени стали относиться к ним скепсисом, с боязнью и прочее, ну, хотя возникает достаточно большое количество вопросов. С другой стороны, на протяжении многих лет, когда заявляли, что за электромобилями будущее, что мы развиваем электрические заправки и прочее, когда крупные компании отчитывали, что инфраструктура, допустим, если мы говорим про Россию, про крупные мегаполисы, будет расти какими-то там семимильными шагами, когда там, не знаю, на большой мегаполис приходилось 4 электрические заправки и строились какие-то планы, а за десятилетия организовывались еще там 4 заправки, конечно, о развитии электроавтомобилей вопросов не было никаких. Сейчас эта тенденция, общая перспектива электроавтомобилей все равно остается туманными, но на данном этапе их достаточно много, и единственное, которое отражение всего происходящего я вижу, ну и мы видим, то есть это количество тех самых инфраструктуры электрических заправ, электрических заправок, оно развивается. То есть мы видим уже выделенные специальные парковки, большее количество электростанций, решения для парковочных мест, где можно организовать себе подзарядку автомобиля. Поэтому как будущее полный переход на электромобили, оно пока остается под вопросом. Мы находимся в стадии, так сказать, экспериментов. Но с точки зрения того, что инфраструктура сейчас уже позволяет перемещаться на электрических автомобилях, ну, здесь отрицать просто не стоит. Действительно, это становится проще. Ну, а дальше посмотрим. Скорее всего, возможно, и самым основным все равно останется тот автомобиль, который сейчас многие рассматривают как очень хорошую альтернативу в связи с сложившейся ситуацией. Это гибридные автомобили, которые в какой-то момент перемещаются на электрической тяге в основной момент, а когда нужно подзарядить автомобиль, он подключает двигатель внутреннего сгорания и подзаряжает ту самую батарею. Расход минимальный, возможность подзарядиться от батарейки также имеется, поэтому некий переходный период. Посмотрим, что будет дальше.
2: А вот если говорить про электромобили в контексте как раз утильсбора для машин, которые возятся из Белоруссии, Казахстана, Армении и Киргизии, насколько вообще действительно есть взрывной интерес к такой возможности приобретения?
8: Ну, на мой взгляд, это какая-то немножко, это классная история, когда в какой-то момент альтернативный способ, в данном случае перемещения автомобиля в виде электрической тяги, и предоставляются какие-то достаточно серьезные льготы, это очень хорошо. Но, на мой взгляд, тогда возникает вопрос, если мы вводим утилизационный сбор с точки зрения того, что не ввозили сюда лишние автомобили, а мы развивали внутренний собственный рынок, но при этом, например, как в соседних государствах у нас, ну, это хорошая инициатива, с одной стороны, обнуляет полностью утилизационные сборы, налоговые сборы и прочее на электрические автомобили, но опять же возникает тогда вопрос. Электрические автомобили бывают от недорогих до крайне дорогих. Они закрывают практически все ниши. То есть получается момент следующий. Конечно, люди, которые хотят ездить на хорошем, дорогом автомобиле, и в какой-то момент они готовы преодолеть все эти препятствия с точки зрения подзарядки, там где-то найти ту самую розетку, они готовы на это пойти. Но тогда это получается какая-то несистематическая история с точки зрения ввоза, каких автомобилей мы сюда привозим. Какова цель? Развивать внутреннюю инфраструктуру по поводу электрических автомобилей? Тогда мы идем все равно в направлении то, что наши заводы должны тогда производить электрические автомобили, опять же, развивать свой внутренний рынок. Поэтому, с одной стороны, ну, как бы, чтобы многие полетят мне в камень и скажут, ну, вот сейчас, Максим, ты и эту нам дверочку закроешь. То есть, да, ты говоришь, вот только-только мы тут вздохнули, что нам и хотя бы электрические автомобили в перспективе могут обнулить, хотя такой момент был, когда все там налоговые сборы на ввозимые электрические автомобили равнялись нулю, и ты сейчас хочешь нам эту возможность закрыть. Но по мне, так, в какой-то момент это все равно произойдет. Автомобиль будет просто таможится определенным способом, вне зависимости, какой у него стоит электротяговая история. Там дизельный, бензиновый двигатель, электрический, гибридный и прочее. Просто единственная система утилизационных сборов, таможенных сборов, она будет определенная. Если мы, опять же, говорим о том, что вся эта история, как нам это доносит, ведется только с одной целью – развивать внутренний рынок. А если мы будем двигаться по принципу тогда, что мы вот эти запрещаем, а вот эти разрешаем, ну, имеется в виду, что разрешаем возить достаточно легко и просто электрические автомобили. Какова цель? Просто чтобы их, они ввозили сюда, их было просто-напросто больше для развития внутренней электрической сети? Ну, для меня это, ну, абсолютно не связанная история. Это возможность как-то временного послабления напряженности с точки зрения того, что люди, там, потребители видят, что у них нет возможности купить свой заветный автомобиль, они не успевают на него, там, условно, накопить деньги, психологически решиться на покупку. Но при этом в моменте они говорят, слушай, ну, если ты предпочтешь немножко другой способ перемещения, электрический, современный, развивающийся, вот тебе эта возможность.
2: Или общественный, например. Максим, спасибо за разговор. Максим Егоров, автоэксперт, был с нами на связи. В прошлом году обсуждалась идея отменить утильсбор для автомобилей на газе, тем самым повысить привлекательность газомоторного транспорта для граждан. Обязательно будем к этой теме в других наших эфирах возвращаться. 8-925-222-9992. После короткой паузы эфир продолжается.
4: Радио России. Первое государственное радио России. Слушает страна, слышит весь мир.
9: Здравствуйте. С вами историк и краевед из Твери Павел Иванов. Слушайте в программе «Тверская земля» в биографиях ее правителей.
10: В среднем численность семей многодетных была 9 детей.
11: Говорим на главные темы дня, слушаем комментарии экспертов, рассказываем, разъясняем, обсуждаем.
12: Слушайте «Радио России Тверь» на частоте 93,5 FM.
4: «Радио России» – главное радио страны. «Радио России». Свидетельство о регистрации СМИ Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Л номер ФС-77-76-123 от 24 июня 2019 года.
13: На правах рекламы.
14: Добрый день, дорогие радиослушатели. Тема нашей сегодняшней программы будет важна для огромного количества россиян. Думаю, что большинство из нас регулярно сталкивается с острой болью. Могут невыносимо болеть спина или шея, ломить суставы, раскалываться голова, болеть внутренние органы, либо беспокоить последствия ушиба или травмы. Боль может связана быть с профессией человека или даже быть следствием каких-то бытовых вопросов. Уборка, поход в магазин или работы в огороде. Думаю, каждый из нас сталкивался с подобным, особенно с возрастом. Наш постоянный гость, эксперт в области инновационной медицины Фаина Борисовна Полазник, сегодня расскажет актуальные новости о том, как, что представляет из себя эта проблема и о современных способах ее решения.
15: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Рада приветствовать вас. Боль – это не просто неприятное или мучительное чувство, переживание физического или эмоционального страдания. Мучительная боль может довести до нервного срыва, а когда нет нормального сна несколько ночей, это еще один сокрушительный удар по организму, и так измотанному болью. Люди пьют обезболивающие таблетки горстями, но разве это лечение? Ведь по факту они не могут помочь.
14: Ну, это правда, вытерпеть боль очень сложно. Вот бывает вечером болят суставы, и человек уже записался к врачу на утро, и вроде только ночь надо вытерпеть, но эти несколько часов тянутся долго и приносят мучения. И вся надежда только на эти таблетки.
15: Давайте раз и навсегда забудем про эти таблетки. А если они уже не помогают? А если представить, сколько за жизнь человек выпивает таблеток? Ведь эта химия разъедает желудок и разносится ко всем органам. И плохо на них действует. Уж печень и почки точно будут не в восторге. А особенно опасны для организма как раз побочные действия анальгетиков, от которых можно заполучить зависимость, астму, аллергию или судороги. Передозировки, кстати, тоже нередкие случаи.
14: Фаина Борисовна, ну вот что могут предложить медицина и ученые?
15: Сегодня я хочу рассказать нашим слушателям про инновационный медицинский аппарат «Мувер». Российские ученые и медики, очень умные и ответственные люди, разработали его специально для борьбы с болью. Мувер работает на основе так называемой чрезкожной электронейростимуляции или ЧЭНС-терапии. Это лечение специальными импульсами через кожу от встроенных в аппарат электродов.
14: А вот что это за импульсы и вот как они действуют?
15: Мувер выдает электроимпульсы, подобные сигналам мозга, но усиленные. Эти импульсы действуют на подкожные нервные окончания и блокируют передачу болевых импульсов. Мозг выдает ответные сигналы на включение систем гормонального обезболивания и самовосстановления больных тканей. Кстати, надо сказать, размером он сотовый телефон, но совершает великое дело. Он может помочь вернуть радость жизни, спокойный сон и эмоциональное равновесие. Вы представляете, после скольких мучений сейчас потребуется лишь 15 минут, и у вас появится шанс для снятия боли. Многие не верят, что такое возможно, пока не попробуют. Хотя чуда тут никакого нет. Только воплощение в жизнь, соединение научной инженерии и медицины. Всего лишь четверть часа с аппаратом у больного места. Может, это болит спина или суставы, или дает о себе знать хроническая болезнь, которая не дает покоя, или болит внутренний орган. Неважно. Нужно лишь прижать мувер к больному месту, и боль начнет уходить. Этот медицинский аппарат будет вашим лучшим другом, который вы будете носить всегда под рукой. Ведь он компактный, работает от батареек, и его можно носить в сумочке или просто в кармане, и на работе, и на прогулке. Только представьте, как это удобно. Мало того, он не только может спасти от боли, он еще и оказывает лечебное действие.
14: Фаина Борисовна, вот как можно получить дополнительную информацию о Мувере и приобрести его?
15: Это очень просто. Приготовьте, пожалуйста, листок с ручкой и запишите номер телефона 8 800 333 1050. 8 800 333 1050. Это телефон бесплатной горячей линии, по которому вам, дорогие слушатели, подробно смогут рассказать о медицинском приборе Мувер. Не откладывайте звонок, ведь Мувер может помочь сделать вашу жизнь значительно лучше.
14: Фаина Борисовна, а через сколько человек может почувствовать действие Мувера?
15: Могу вам сказать, что среднее время процедуры составляет 15 минут. Этим он и хорош. Действовать Мувер может быстрее, чем таблетки. Будь это боли в спине или какие-то хронические боли. Сами посудите, ведь таблетки должны раствориться в желудочно-кишечном тракте и всосаться в кровь. Затем с кровью попасть в нужное место и начать работать. В отличие от таблеток, электроимпульсы мгновенно по нервам передаются в гипофиз мозга. Что при этом происходит? Происходит выброс в кровь эндорфинов, безвредных обезболивающих, вырабатываемых самим организмом. Вспомните, что происходит, когда вы, например, поцарапаете руку. Сначала очень больно, но быстро проходит. Это сработали эндорфины. А еще у мувера есть второй механизм обезболивания. Это подавление импульсации болевых зон. Они блокируют болевой центр мозга. Вот если вы уколите палец и нажмете на мочку уха, то боль в пальце ослабнет. Ушибли ногу, потрите место ушиба, и боль станет меньше. Знакомо? Это вы заблокировали центр боли в мозге, подавая другие нервные сигналы. Мувер действует так же. И очень важно для вас, что импульсные токи мувера подобраны учеными-медиками так, что подходят всем.
14: Но вот все-таки, а насколько он сложный в использовании? Вот разберутся ли наши слушатели?
15: Могу вас заверить, мувер элементарен в использовании. С ним разберется и ребенок. Там две программы. Это боль и сильная боль, которую легко выбрать, а дальше просто прижать прибор к больному месту. Время использования 15 минут. На дисплее будет идти таймер. Также на дисплее будет указан уровень заряда, ведь его можно легко зарядить и носить всегда с собой, а при необходимости пользоваться он с легкостью помещается в дамскую сумочку. А еще очень удобно, что им может пользоваться вся семья. Представьте, какая экономия на таблетках. А теперь давайте вернемся к программам, о которых я начала говорить. Их всего две. Первая направлена на острые и хронические боли, связанные с патологией внутренних органов. Вторая на острые и хронические боли, связанные с заболеваниями и травмами опорно-двигательного аппарата. Вот, например, часто болит спина. Просто житья от боли нет. Но нельзя же каждый час пить обезболивающие. Да и часто таблетки просто не помогают, особенно при болях в позвоночнике. А вот мувер вполне возможно может помочь вам даже в таком случае. Кто с болезнями опорно-двигательного аппарата очень даже это оценит. И мувер не только обезболивает, он способствует снятию спазмов мышц и сосудов, возможно, улучшение состояния центральной нервной системы. А дальше, как по цепочке, если нервы успокоились, то и панические атаки уходят, а с ними и мысли не путаются, и память восстанавливается. Вы спокойны и уверены в себе. Боли нет, и вы, наконец-то, прекрасно высыпаетесь. А что это значит? Это значит бодрость и отличное настроение на весь день, и болезни от вас отступят или будут слабее. Почему? Так ведь хороший сон усиливает иммунитет и нормализует гормональный баланс. Жизнь налаживается. Ну и, конечно, мувер выручит при острой и хронической боли. При ушибах, повреждениях, коликах желудочно-кишечного тракта и других внутренних болях. А для практически всех нас, людей зрелого возраста, мувер просто спасение. Почему спасение? Он незаменим при болях в суставах и позвоночнике. А значит, с ним у вас есть шанс получить значительное облегчение при артрозе и артритах, остеохондрозе. Это просто другая жизнь начнется. Просто счастье какое-то. И все сказанное не фантазии, а реальность. Запишите номер горячей бесплатной линии 8 800 333 1050. 8 800 333 1050. Звоните, не откладывайте и успейте приобрести мувер по выгодным условиям.
14: Давайте я повторю номер, по которому можно вот получить дополнительную информацию об аппарате мувер и заказать его. Количество товара ограничено, успейте приобрести по выгодным условиям. Звоните и уточняйте все подробности по телефону 8 800 333 1050. Звонок бесплатный 8 800 333 1050.
15: Еще раз хотелось бы обратить особое внимание людей пожилого возраста. У прибора есть специальная программа «Боль сильная». Это для тех, у кого острая и хроническая боль, связанная с заболеваниями и травмами опорно-двигательного аппарата. Стоит только выбрать программу и прижать прибор к очагу боли. Вот такой он мувер. Воплощение новейших достижений медицины в области обезболивания и лечения без медикаментов. Современный, сверхкомпактный, величиной сотовый телефон. Полная автоматизация. Потрясающе. Всего три кнопки. Включите аппарат, выберите режим «Боль» или «Сильная боль», прижмите к больному месту и отрегулируйте комфортную силу действия. Все, процесс пошел. Выключение автоматическое, не надо засекать время. Передозировки нет. Можно провести сеанс несколько раз подряд.
14: Ну вот, к сожалению, время нашей программы подходит к концу. Фаина Борисовна, что бы еще хотели вы сказать нашим слушателям про мувер?
15: Мои дорогие радиослушатели, прошу вас, достаточно терпеть боль и травить организм таблетками. Имувер дает шанс покончить с этим. Если что-то у вас заболело, даже если сильно, просто включите Мувер и приложите к больному месту. Никакой опасной для организма химии. Без последствий для желудка и кишечника, почки, печени, кровеносной системы, мозга и сосудов. Без передозировки. Чем меньше боль, тем больше нервных клеток сохраним. Тем дольше, приятнее, счастливее будет жизнь. Меньше боли, тем лучше сон и активнее жизнь. Надеюсь, Мувер будет в аптечке у каждого. И получить такое чудо науки, как Мувер, сейчас очень просто. Стоит позвонить, и спаситель от боли Мувер у вас. Запишите номер 8 800 333 1050. Звонок бесплатный. 8 800 333 1050. Успейте купить прибор по выгодным ценам. Количество товара ограничено. Мувер – это ваша возможность на здоровую, счастливую жизнь без боли на многие годы. Можно жить и получать удовольствие, а не существовать и страдать от боли. Никогда не сдавайтесь и действуйте. Заказывайте Мувер. Ваше здоровье в ваших руках.
14: Ну что ж, я благодарю нашего постоянного гостя Фаину Борисовну Полазник за эту очень важную программу и надеюсь, она найдет отклик у наших слушателей. Еще раз напомню номера телефона. 8 800 333-1050. 8 800 333-1050. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом. ООО «Продекс», ОГРН 122-733-0-36-55. Юридический адрес: город Димитровград, улица Промышленная, здание 36, офис 402.
4: Радио России. Радио России. Вологодская область. Реклама.
16: Иваново едет к вам. Выставка-продажа ивановского текстиля в Череповце. Одеяло от 800 рублей, пледы от 600 рублей, подушки от 150 рублей, полотенца от 60 рублей. Богатый выбор, низкие цены. С 5 по 27 сентября. ТЦ «Ангажемент», второй этаж. Ленина, 68. Количество товара ограничено. Подробности по консультантам в категории 0+.
4: Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Если вам нужна помощь в получении новой профессии, обращайтесь в филиал фонда в вашем регионе. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 или на сайте fzo.gov.ru.
17: А вот водитель грузовика, который увидел издалека знак, который сияет слегка, и яркие полосы у рюкзака, и маму, и Светку, машину-соседку, что остановилась у зебры разметки. И руку водитель поднял слегка, чтобы мама и Светка наверняка прошли по дороге и знаком кивка сказали «спасибо». Ну а пока возьмите за правило вы этот стих. Пусть будет безопасный переход для двоих.
18: Мама, папа, мне известно, мир вокруг такой чудесный. Все рождает интерес, но не всюду нужно лезть.
19: Уважаемые родители, не оставляйте детей без присмотра. Это серьезнее, чем кажется.
20: Единая рекламная служба ГТРК «Вологда». Телефоны 26 60 60 и 57 28 01.
4: Московское время 9 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
21: Здравствуйте. В студии Наталья Сергеева. В этом выпуске: российские военные нанесли удары по украинскому ВПК. Касым Жомарт Токаев поблагодарил Владимира Путина за соболезнования в связи с ЧП на Каспии. И Телеграм заблокировал за сутки 62 700 групп и каналов. Все подробности далее. Сегодня ночью вооруженные силы России нанесли удары по предприятиям ВПК и логистическим центрам на Украине. В результате атак были поражены в Киевской области место сборки и хранения беспилотных летательных аппаратов Firepoint в Борисполе, где хранились двигатели Honeywell, используемые в крылатых ракетах «Фламинго». В Одесской области два логистических центра в Одессе и Нерубайском, которые занимались хранением и распределением грузов военного и двойного назначения, поступивших из европейских стран. Также в порту Рени были поражены объекты причальной инфраструктуры и три хранилища с военным имуществом для ВСУ. Кроме того, атаковано морское судно типа «Сухогруз», которое доставляло военное имущество и грузы двойного назначения в порт Одессы для обеспечения украинской армии. Средства ПВО за ночь перехватили и уничтожили 592 украинских беспилотника над российскими регионами. Сергей Лавров потребовал от генсека ООН Антонио Гутерреша детально исследовать события в Буче. Министр иностранных дел передал ему соответствующий доклад, сообщили в российском МИДе. Ранее Лавров, выступая на международном форуме «Диалог о фейках 4.0» в Москве, заявил, что Гутерреш путается в своих показаниях по Буче. В свою очередь, пресс-служба главы ООН информировала, что на встрече в Нью-Йорке Лавров и Гутерреш обсудили конфликт на Украине и его глобальные последствия. Кроме того, глава российского МИДа поднял вопрос реформирования ООН с учетом реалий многополярного мира. Президент США Дональд Трамп и председатель КНР Си Цзиньпин обсудили в Вашингтоне украинское регулирование, ситуацию на Ближнем Востоке и обстановку на Корейском полуострове, передает агентство Синьхуа. Главы двух государств сначала провели переговоры тет-а-тет, а потом в расширенном формате с участием должностных лиц. Они отметили, что стабильность в торговых отношениях Вашингтона и Пекина требует расширения областей сотрудничества. Си Цзиньпин назвал хорошей новостью для мировой экономики торговое соглашение двух стран. Он отметил, что сотрудничество – это дорога с двусторонним движением. Главы государств также встретились в неформальной обстановке. В президентской галерее Белого дома Трамп показал Си шуточный портрет Джо Байдена в виде автоматического пера. Во время торжественного ужина американский лидер подарил гостю статую белоголового орлана – символа Соединенных Штатов. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выразил Владимиру Путину признательность за соболезнования в связи с гибелью военнослужащих во время учений на Каспии. Об этом сообщили в пресс-службе лидера Казахстана. И напомню, накануне в Казахстане 17 военных унесло в море во время маневров. 12 из них погибли, в том числе 11 матросов срочной службы. Троих удалось спасти. Поиски еще двоих продолжаются. ЧП произошло из-за резкого ухудшение погоды и усиление ветра. Пятница объявлена в Казахстане днем национального траура. Путин одним из первых выразил соболезнования казахстанскому коллеге в связи с трагедией. Он попросил передать слова искреннего сочувствия и поддержки родным погибших военнослужащих. Генсек НАТО Марк Рютте не упомянул Россию, говоря о стратегии альянса в Арктике, хотя она имеет самую протяженную береговую линию в регионе. В эфире Fox News Рютте заявил, что страны альянса намерены вместе отвечать за безопасность в Арктике. По его словам, в эту группу входят США, Канада и 5 европейских стран, граничащих с Арктикой. Между тем, Арктический совет включены 8 стран – Россия, США, Канада, Дания, Исландия, Норвегия, Финляндия и Швеция. С 2022 года страны Запада сократили контакты с Москвой в этом формате, но позднее некоторые направления совместной работы были восстановлены. Телеграм заблокировал за сутки 62 700 групп и каналов. Это стало минимальным показателем с 16 июля. 56 447, следует из статистики мессенджера, передает РИА Новости. Всего за текущую неделю мессенджер заблокировал 294 690 групп и каналов, из них 854 – это сообщества, связанные с терроризмом. С начала года общее число заблокированных групп и каналов составило почти 26 467 000. 99,9% скончавшихся от гриппа людей не были вакцинированы. Такие данные в интервью «Вестям» заявил врач-аллерголог-иммунолог Владимир Балибок. По его словам, привитые люди, по крайней мере, защищены от тяжелого варианта течения заболевания и таких осложнений, как вирусная пневмония, которая протекает очень тяжело. Ранее Балибок заявил, что в этом году в вакцину от гриппа в России будут включены 3 штамма вируса – 2 типа А, свиной и гонконгский, а также вирус Б. Медианная зарплата в вакансиях с подработкой в России достигла 188 тысяч рублей. При этом ожидания соискателей в среднем 73 тысячи рублей. Это показало исследование HeadHunter за последние 3 месяца. За это время работодатели опубликовали 75 600 вакансий. Наибольшее количество резюме подают соискатели в возрасте от 19 до 30 лет, около 1,5 миллиона. Их зарплатные ожидания в пределах 66 тысяч рублей. Наиболее активны в поисках подработки менеджеры по продажам и работе с клиентами. Им принадлежит около 343 тысяч резюме с ожиданием зарплаты в 79 тысяч рублей.
0: Спорт. В студии Алексей Крылов. Здравствуйте, россияне завоевали 2 золота в предпоследний день чемпионата Европы по боксу в Софии. В своих финалах победили Юлия Чумгалакова и Дмитрий Карманов. Серебряные медали выиграли Анастасия Демурчан, Ксения Алиференко и Баир Батлаев. Бронзу у Надежды Голубевой, Анастасии Каоли, Салтанат Меденовой. Дубль Григория Денисенко помог казанскому Акбарсу взять верх над Новосибирск-Сибирью со счетом 3-2 в серии буллитов в регулярном чемпионате континентальной хоккейной лиги. У проигравших шайбы забросили Сергей Попов и Михаил Орлов. В других поединках четверга московская «Динамо» обыграла одноклубников из Минска 4-3 в овертайме. Нижегородская «Торпедо» сломила сопротивление Сочи 3-0. Череповецкая «Северсталь» была сильнее екатеринбургского «Автомобилиста» 5-2. Омский «Авангард» в овертайме нанес поражение московскому «Спартаку» 2-1. Гол российского защитника Артема Дуды не спас Юту Мамот от поражения в предсезонном матче Национальной хоккейной лиги против Vegas Golden Knights со счетом 4-5 в овертайме. Calgary Flames уступил Seattle Kraken 3-4 в серии буллитов. У проигравших шайбу забросил Айдар Суниев. Уход Джонатана Альбы с поста главного тренера Ростова не повлияет на его работу в сборной России по футболу. Об этом заявил главный тренер сборной Валерий Карпин. В четверг ростовчане расторгли соглашение с испанцем, который является помощником главного тренера сборной России. ЦСКА обыграл «Луч» в столичном дерби со счетом 30-24 в матче чемпионата России по гандболу. Среди женских команд возглавляет турнирную таблицу с 8 баллами. Столько же выйдущей второй новороссийской «Черноморчики», которая была сильнее уфимской «Башкирии» 28-22. В еще одном поединке четверга подмосковная «Звезда» уступила тольяттинской «Ладе» 28-29. С новостями спорта вас знакомил Алексей Крылов.
13: Реклама.
3: Когда боль не дает покоя и уносит радость за собой, мазь «Соловисар» с натуральным составом процесс заживления ускорит твой. Мазь «Соловисар» – обезболивающее действие при боли в мышцах и суставах. «Соловисар»
22: имеется противопоказание. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
23: По вопросам размещения рекламы на канале «Радио России» обращайтесь в АО «Росреклама» по телефону 495-780-5601.
24: Погода.
21: Сегодня в Севастополе, Симферополе и Ялте плюс 20-22 градуса, малооблачно, в Нальчике, Владикавказе плюс 18-20 градусов и возможен небольшой дождь. В Ставрополе плюс 17-19 градусов, дожди, местами сильные, в Сочи без осадков плюс 20-22, в Краснодаре облачно плюс 22-24 градуса, в Волгограде плюс 18-20, дождь, местами сильный, в Санкт-Петербурге небольшой дождь плюс 13-15 днем, в Москве местами дождь плюс 14-16. Сейчас в столице плюс 11 градусов, без осадков, ветер юго-восточный 1 метр в секунду, атмосферное давление 753 миллиметра ртутного столба.
23: Из собрания Гостелерадиофонда. Золотая коллекция радиоспектаклей. Театр у микрофона представляет.
1: Так со мной, с народом, не поступают. Теперь нашему процессу даже боги позавидуют.
23: Процесс «Из-за тени осла». Радиоспектакль по одноименной пьесе Фридриха Дюренматта.
5: Мой муж сошел с ума.
1: Нет, не я, а зубной врач сошел с ума. Уселся в роскошную тень моего осла и не хотел за это платить.
23: Всего лишь тень осла. Что может быть проще? Но из-за нее начинается громкий судебный процесс, а за ним настоящая борьба. Кто окажется прав?
6: Народ Абдери по праву требует ответа!
7: Нет, кто?
23: Процесс «Из-за тени осла». Слушайте в эти выходные в 16.10 по Москве и в 17.10 по времени Ульяновска. Мозг кванта.
24: Внутри квантового компьютера состояние отдельных частиц не цифровое, не нолик единицы, это распределенное состояние, то, что называется суперпозиция, то есть когда мы монетку подбрасываем, и она как бы одновременно находится в состоянии 0 и 1. Для современных, даже самых мощных компьютеров, почти нерешаемая задача.
23: Директор физического института имени Лебедева Николай Калачевский в программе «Настоящее историческое» в субботу в 22.10 по Москве и по времени Благовещенска. Он объединяет эпохи, стили и сердца слушателей. Рок-версии Баха и Бетховена, Глинки и Паганини. И рассказывает истории о гениях музыки. Соло. Авторская программа гитариста-виртуоза Виктора Зинчука. Слушайте в это воскресенье в 14.10 по Москве и в 15.10 по времени Ульяновска. Прямо сейчас видеотрансляция в официальном приложении «Радио России», в социальной сети ВКонтакте, а также в официальных каналах «Радио России» в Телеграме и мессенджере «Макс».
25: Передаем сигналы.
23: Сигналы точного времени.
26: На календаре пятница, 25 сентября, 9 часов 12 минут и 24 секунды, самое точное московское время. Этим утром с вами в студии Павел Сурков и Валентина Веретенникова. Здравствуйте.
2: Здравствуйте. Наш номер 8-925-222-9992. На протяжении всей программы он работает. Получаем от вас сообщения. Спасибо за отклик. Продолжайте писать. Сейчас поговорим о тенденциях в строительстве и в целом, наверное, о городоустройстве. Небоскребы, которые еще недавно были символом амбиций, престижа и гонки за мировыми рекордами, сегодня строят гораздо осторожнее. Застройщики все чаще считают не только высоту здания, но и то, насколько

0: насколько это сегодня привлекательно, ну, например, для бизнеса, и прежде всего для застройщиков. Давайте узнаем об этом у нашего эксперта. С нами на связи руководитель агентства недвижимости «Долговпро» Дмитрий Долгов. Дмитрий, здравствуйте.
1: Здравствуйте.
2: Валентина, Павел, здравствуйте.
0: Ну вот правда ли, что высотные здания на рынке недвижимости сегодня не так эффективны для застройщика, а может быть и для заказчика, что не строим теперь вверх?
2: Вы знаете, даже вот сегодня, например, самое высокое здание, которое получило разрешение на строительство, имеет 394 метра в высоту, и мы видим темпы продаж, то есть востребованность в таких проектах невысокая, то есть за год продано менее 2%. Еще есть один момент. Мне кажется, это почти невозможно построить такую башню в связи с новым законодательством. Дело в том, что обеспеченность парковочных мест сегодня должна составить 0,8. Вот в той башне, о которой я ранее сказал, там обеспеченность парковочных мест составляет 0,35 и имеет 5 подземных этажей. То есть даже если такое же здание сегодня возводить, нужно строить не 5 подземных этажей, а 12. А если башня имеет высоту 800 метров, то надо строить целый город подземный, ну, примерно там 24 этажа. Либо выделять наземные этажи, что, ну, крайне неэффективно.
1: А то есть, получается, застройщики это для себя поняли, поэтому в целом мировая тенденция такова, что снизился интерес к строительству сверхвысоких небоскребов?
2: Ну, я думаю, тут важный момент еще и сейсмоустойчивость. То есть в нашей стране мы такое можем себе позволить, например, в Москве. Ну и это надо тоже учитывать. То есть это очень дорогое строительство. А учитывая текущую именно ставку ключевую, то есть это сложно будет продавать на нашем рынке.
1: Ну вот если говорить о Москве, которая с каждым годом становится все прекраснее, и в частности там новые районы, которые недалеко от Москва-Сити, которые становятся новым местом притяжения людей, которые хотят погулять с семьями, целенаправленно приезжают в ту же Шелепиху. Но каждый раз, когда поднимаешь глаза вверх, задумываешься над вопросом, насколько людям в принципе комфортно жить на большой высоте. Есть ли спрос на квартиры на там 20-м этаже?
2: Вы не поверите, но первое место при спросе на покупку квартиры является открытые видовые характеристики. Безусловно, там на супервысоком этаже не всем комфортно. Но, например, на 20-м этаже открываются потрясающие виды на наш город. Поэтому востребованность таких лотов, там, например, до 20-го этажа, очень высокий.
1: А какие функции сегодня наиболее востребованы в небоскребах? Это жилье, офисы, гостиницы или некий такой смешанный формат?
2: Более смешанный формат, то есть люди могут не покидать пределы своего проекта, то есть и работать в данном здании, посещать торговые центры, то есть все полностью, в том числе и бытовые услуги, можно оказывать непосредственно в одном доме.
1: То есть это такое самодостаточное городское пространство, где человек живет, работает, отдыхает и получает все необходимые услуги, не выходя наружу.
2: Все правильно.
1: Угу.
0: То есть это получается у нас, бывало, я просто помню, когда строились первые высотные здания, было одно высотное здание, в котором открыли даже, как бы это поточнее сказать, религиозные заведения, то есть там, где люди могли, выразить свои религиозные предпочтения, то есть что вообще не выходя из здания, ты можешь, практически получить все, абсолютно все.
2: Дальше девелоперы пошли. Вот, например, один из девелоперов организовывает в том числе морскую воду на 9-м этаже. То есть представьте, что в целом вы можете не только пользоваться бытовыми услугами, не только, допустим, фитнес-центром, но еще и провести время у морской воды.
0: Да, это удивительно. Просто я попытался представить, насколько это должна быть сложная конструкция, чтобы там, не знаю, сделать бассейн с морской водой соответствующий, и не дай бог что-то случится в районе 9-го этажа, не какая-нибудь протечка. Ой, я прям... сердце у меня замерло. А вот получается, что все эти конструктивные особенности таких сложных зданий, они делаются индивидуально? То есть это некие индивидуальные проекты больших небоскребов, которые закрывают весь цикл жизни человека?
2: Да, и хотят приятно удивить наших потенциальных покупателей. Дело в том, что это стоит сегодня примерно там 1 квадратный метр 1,5 миллиона рублей. И действительно надо делать вот такие фишки.

0: Понятно. Но насколько это выгодно? Насколько это выгодно девелоперу? Насколько это выгодно как бизнес? Люди готовы покупать вот такую недвижимость вот с этими, как вы сказали, фишками?
1: Ну вот на текущий момент строительство таких сооружений занимает около 6 лет. Вот первый год строительства я вижу динамику невысоких продаж. То есть здесь распроданность всего 2%.
2: Ну, а в целом, если говорить о Москве, то сегодня небоскребы, ну, по крайней мере, по той же Шелепихе, по новым районам недалеко от Москва-Сити, можно сделать вывод, что они становятся неким таким инструментом развития целого района. И это хороший показатель.
1: И, кстати, в районе Шелепихи очень высокая распроданность, извините, пожалуйста.
2: Угу. Я к тому хочу еще сказать, что с точки зрения даже и туристической привлекательности, и появления новых туристических символов, люди едут смотреть, как они называют, московский Нью-Йорк.
1: Так и есть. Делают потрясающие снимки. А еще обратите внимание на набережную. Какая там новая современная набережная. А еще и открылась новая ветка метро.
2: Да, там потрясающе. Тоже с семьей гуляли и восхищались видами, красотами и в целом инфраструктурой, которая создалась. И при этом гармонично стоят и старые, если такое слово сюда подходит, дома.
0: То есть получается, что такая новостройка, такой большой небоскреб тянет за собой специальную инфраструктуру, и без этого, ну, действительно никуда.
1: Вы знаете, вот на востоке Москвы готовится новый проект «Москва-Сити-2», где будут лежачие небоскребы. Вот там огромный участок набережной, и мне кажется, это будет новым центром притяжения по окончанию строительства там, через 10 лет.
0: Лежачие небоскребы – это как?
1: Это значит, то, что буду строить не вверх, получается, вдоль. Да, в длину.
2: А насколько
1: тем самым создаваю здание невысотки.
2: А насколько такая модель применима для других крупных городов? Я смотрю, и в Казани развивается тоже застройка, да, высокоэтажных домов. В каких городах еще это могло бы быть таким хорошим примером развития?
1: Вы знаете, в Санкт-Петербурге вот все ожидают как раз новый проект, который разработан по концепции, как у нас в Москва-Сити, то есть Санкт-Петербург-Сити. Вот его многие жители Санкт-Петербурга и не только находятся в его ожидании. То есть я считаю, в городах-миллионниках такую концепцию точно будет привлекать внимание местных жителей в том числе.
0: Понятно, спасибо, спасибо большое. Дмитрий Долгов, руководитель агентства недвижимости «Долгов Про», был с нами на связи. А вот хочется все-таки поговорить по поводу вот этого ожидания новой доминанты. Ну, мне кажется, доминант в Москве и так достаточно. Вспоминаю как, рассказы о том, как строились первые высотные здания, эти самые сталинские высотки, 7 сестер. Вот, да, вот построить такое, 7 башен, 7 холмов.
3: Нет, «Белого медведя», к сожалению, достаточно не стало. Вы абсолютно правы, что в «Красной книге». В общем,
0: ну, так. Ну, то есть, может быть, вот эти гибриды, которые у нас появляются, они как раз это такая попытка усилить биоразнообразие природы. То есть природа сама как-то перестраивается и начинает производить вот этих новых хищников, может быть, более приспособленных к текущим обстоятельствам биологическим и климатическим.
3: Ну, знаете, вы как-то немножко очеловечиваете природу, потому что есть некий объективно существующий процесс. Да, у двух видов, которые, как выяснилось, могут скрещиваться, ареалы сомкнулись. Скрещивание началось. Но, в общем, как-то говорить о том, что это новый вид, идет обогащение природы, я бы не стал.
2: А вот как раз по поводу этого и вопрос. Почему все-таки называют животных гибридами? Что вообще позволяет науке признать животное отдельным видом? Тем более, если мы в самом начале сказали о том, что такое уже встречалось. Редко, но тем не менее это происходит.
3: Извините, я вопрос не понял. Почему этого зверя называют гибридом?
2: Что, в принципе, должно произойти для того, чтобы наука признала животное отдельным видом? Потому что это же не единичный такой случай, который произошел на территории нашей страны. И раньше подобное встречалось.
3: Ну, в общем, да, раньше такое встречалось.
0: А в какой момент мы говорим, ученые говорят, что нет, это

0: не случайность, и это вот так не случайно появилось, а это уже отдельный вид. Давайте заносить его во все справочники, описывать соответствующим образом, не фиксировать, ну, по сути, как новое животное, появившееся, ну, вот в результате такого, можно сказать, такой природной эволюции. Как это происходит?
1: Вопрос хороший.
0: Я просто вот помню, что когда я в детстве тоже я интересовался биологией, я всегда читал о том, что да, вот вдруг нашли какое-то там новое животное, и нужно обязательно его научно описать, да, то есть или его ловят, или его там добывают на охоте и тщательно описывают. И вот тогда говорят, вот это у нас новый вид, там, волка, медведя или еще кого-то. Вот так всегда и происходит.
2: Владимир Георгиевич, спасибо вам за разговор. Сотрудник фонда «Природа и люди» Владимир Кревер был с нами на связи. История с гибридом вот, для меня лично звучит как сюжет фантастического фильма, но за необычной внешностью животного стоит вполне реальный процесс. Это изменение условий, в которых живут дикие животные. Мы привыкли воспринимать природу как что-то стабильное, но, тем не менее, в последние годы видим, какие происходят изменения. У каждого вида есть свой ареал, свои маршруты, привычная пища, но климат меняется, ледовая обстановка меняется, территория обитания животных тоже постепенно смещаются, и там, где раньше разные виды практически не пересекались, они начинают встречаться. При этом особенно интересно, что параллельно мы наблюдаем другую тенденцию, все больше сообщений о выходах медведей к людям, и здесь уже возникает вопрос не только о климате, но и о том, насколько сильно человек сам меняет среду обитания животных. Лес становится ближе к городам, поселкам. Люди осваивают новые территории, появляются дороги, туристические маршруты, мусор, тот же самый пресловутый, который является потенциальным источником пищи. Для медведя разницы между дикой природой и человеческим пространством нет. Если где-то можно легко найти еду, он будет возвращаться. И получается некая такая парадоксальная ситуация. Мы все чаще вторгаемся в пространство дикой природы и одновременно удивляемся, когда дикая природа приходит к нам, и, наверное, появление необычного гибрида повод не столько удивляться самому животному, сколько внимательнее посмотреть на процессы, которые происходят вокруг нас, насколько быстро меняются ареалы видов, какие животные лучше адаптируются, какие, наоборот, оказываются под угрозой. На встрече с медведями напоминают уже практической стороне этой проблемы. Сосуществование человека и дикой природы требует правил с обеих сторон. Человек должен понимать, как не привлекать хищника к своему жилью, а специалисты как не допустить, чтобы изменение среды обитания приводило к конфликтам и к трагедиям. Наверное, так.
0: Ну и получаем мы такой адекватный ответ от природы. Вот природа даже вводит, получается, новые виды животных. Безумно интересно и разбираться в этом, в том числе и с научной точки зрения. У нас впереди совет дня.
3: Совет дня. Отчего и почему?
4: Привет, друзья! Это Лена Симонова. Удовольствие часто начинается раньше самого приятного события. Ожидание встречи, хорошей новости или достижения цели способно захватить сильнее, чем момент, когда желаемое наконец получено. И это одна из особенностей работы системы вознаграждения мозга. Она не просто реагирует на удовольствие, а постоянно пытается его предсказать. Важную роль в этой системе играет дофамин. Дофамин участвует в мотивации и обучении, помогает мозгу запоминать, какие действия и сигналы ведут к ценному результату. Особенно сильно система реагирует на неожиданность. Если результат оказался лучше, чем мозг планировал, активность дофаминовых нейронов возрастает. Если все произошло точно по ожиданиям, реакция гораздо слабее. А если ожидаемая награда не появилась, активность нейронов может снижаться. Этот механизм называют ошибкой предсказания награды. Благодаря ему мозг постоянно обновляет свои прогнозы и учится на опыте. После нескольких повторений дофаминовая реакция постепенно смещается с самой награды на сигнал, который ее предсказывает. Не сам результат, а первые признаки того, что он скоро будет получен. Система вознаграждения запускает мотивацию заранее. Особенно мощно действует неопределенность. Если награда появляется не каждый раз и невозможно точно предсказать, когда она будет, ожидание сохраняется дольше. На этом принципе работают, например, азартные игры. Следующее действие может ничего не дать, а может принести неожиданно значимый результат. При этом само удовольствие имеет свойство быстро терять интенсивность. Мозг адаптируется к хорошим изменениям, и вчерашняя награда постепенно становится сегодняшней нормой. Этот процесс называют гедонической адаптацией. Чтобы вызвать прежнюю силу реакции, часто требуется что-то новое. Получается, система вознаграждения устроена довольно прагматично. Ее задача не поддерживать постоянное ощущение удовольствия, а направлять поведение. Находить ценное, запоминать путь к нему и заставлять повторять успешные действия. Именно поэтому мозг может очень настойчиво заставлять нас чего-то хотеть, даже тогда, когда само получение желаемого почти не приносит радости. Это Лена Симонова. Привыкайте быть здоровым.
3: Совет дня. Радио России. Граждане, заключившие контракт на прохождение службы в зоне СВО, получают единовременную выплату 400 тысяч рублей из федерального бюджета и не менее 400 тысяч рублей за счет субъектов Российской Федерации. Статус ветерана боевых действий. Льготные условия ипотеки. Ставка 2% годовых. Бюджетные места для детей в ведущих вузах страны. Освобождение от земельного налога. Налоговые каникулы на период прохождения службы. Компенсацию оплаты услуг ЖКХ. Льготы и социальные гарантии для семей военнослужащих. Ты защищаешь страну, страна защищает тебя. Подробности по телефону 117 или на сайте службапоконтракту.рф.
1: На правах рекламы.
5: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Сегодня будет у нас очень интересная и познавательная тема, которая касается многих. По статистике Минздрава, у 20 миллионов 700 тысяч россиян есть болезни глаз, то есть у каждого седьмого жителя страны. 15 лет назад таких людей было в полтора раза меньше – 13 миллионов 700 тысяч человек. Почему люди стремительно теряют зрение и как им помочь? Катаракты и глаукома. Что делать? Эти и многие другие вопросы обсудим с нашим постоянным гостем, экспертом Фаиной Борисовной Полазник. Добрый день, Фаина Борисовна.
6: Здравствуйте. Действительно, это грустные цифры, и что самое печальное, они растут каждый год. У многих первые неприятности со зрением, увы, могут начинаться уже в 45-50 лет. В один прекрасный день вы просто замечаете, что изображение кажется размытым. Буквы пляшут, сливаясь в одну строчку, и чтобы прочесть любимую газету, руку приходится отодвигать все дальше и дальше от глаз. В народе это называется болезнь коротких рук. Но это вовсе не болезнь, конечно, а естественный процесс. Все дело в метаболизме, обмене веществ, кровообращении и питании органов зрения. Поэтому с годами за ними следует следить. Конечно, никогда не стоит опускать руки, ведь современные технологии не стоят на месте. В России очень много прекрасных ученых, людей действительно с большой буквы. Так вот, наши ученые из Санкт-Петербурга разработали современный, необыкновенный по своим лечебным свойствам аппарат. Аппарат, который может помочь решить очень многие проблемы со зрением. И название ему «Глазник». Сегодня я хочу рассказать о нем, ведь он без преувеличения может спасти чьи-то глаза.
5: Фаина Борисовна, а на чем основан аппарат «Глазник»?
6: В 1964 году советский академик Александр Михайлович Прохоров получил Нобелевскую премию по физике за изобретение лазерных технологий. Это было по-настоящему гениальное открытие, прорыв. Успешное применение лазера навсегда изменило медицину. И на сегодняшний день лазерная терапия – это самый надежный, а главное – действенный способ лечения, который может помочь, казалось бы, даже в самых запущенных ситуациях. И именно так такая технология и применяется в аппарате глазник. Глазник – это новое слово в лечении заболеваний глаз. Создание этого аппарата по значимости можно сравнить разве что с первым полетом человека в космос. В основе его работы лежит воздействие на глаза низкоинтенсивным монохроматическим лазерным излучением. Раньше лечение лазером было доступно лишь в специализированных центрах, квоту в которые приходилось ждать годами, или же в частных клиниках за большие деньги. А сейчас с появлением аппарата «Глазник» хорошее зрение стало доступно каждому. Тем более, что лечиться им можно даже дома, да и цена доступная. Для одиноких людей с плохим зрением это настоящий подарок. Глазник в буквальном смысле может открыть людям новый мир, полный ярких красок, ясный и четкий, без черных точек перед глазами, без мутных пятен. А главное, есть возможность постепенно возвращаться к нормальной жизни. И уже никакими деньгами нельзя это измерить. Все подробно о приборе можно узнать по телефону горячей бесплатной линии. И что самое главное, сейчас действует акция. Каждому позвонившему скидка 5000 рублей. Но количество, к сожалению, ограничено, поэтому советую позвонить по номеру 8 800 777 27 37. 8 800 777 27 37. Хочу еще добавить, что мы, компания Prodex, являемся официальными представителями производителя, а это значит, что цена минимальная, так что звоните 8 800 777 27 37. Наши реквизиты. ООО «Prodex», ОГРН 122-730-00-36-55. Юридический адрес: город Димитровград, улица Промышленная, здание 36, офис 402.
5: Фаина Борисовна, вот при каких тяжелейших недугах глаз может помочь глазник?
6: Чаще всего глазник используют для лечения таких заболеваний глаз, как глаукома, катаракта, дистрофия, диабетическая ретинопатия и другие поражения сетчатки. Частичная атрофия зрительного нерва, конъюнктивит – это воспаление слизистой глаза, гнойное воспаление и герпес век, дистрофические заболевания и воспаление роговицы глаза, иридоциклит и хореоретинит – это воспаление радужки и циллярного тела глаза. Также его рекомендуется использовать, конечно же, для профилактики. Например, людям, которые подолгу работают за компьютером или с мелкими предметами, текстом, документами, даже просто для снятия напряжения и усталости глаз. По сути, это прибор для всей семьи. С глазником все эти тяжелейшие заболевания могут отступить. Ведь, используя этот прибор, мы воздействуем на причины возникновения заболевания, а не только на симптом – падение зрения, утомляемость глаз. Вы можете позвонить по бесплатному номеру телефона и задать все интересующие вас вопросы по прибору «Глазник». 8 800 777 27 37.
5: Действительно, список заболеваний, при которых назначается глазник, впечатляет. Но вот насколько им просто пользоваться, справится ли человек пенсионного возраста?
6: Вы знаете, все совершенно элементарно, никаких сложных манипуляций. Для того, чтобы начать лечение, достаточно просто надеть специальные очки и нажать кнопку «Минимум действий». Уж с этим справится любой. Процедура длится не более 5 минут. Многое, что сейчас представлено на рынке, в лучшем случае только снимает симптомы и дает кратковременный эффект. Или же предлагается кардинальное хирургическое лечение, на которое не каждый решится, особенно если есть хронические заболевания. Поэтому создатели аппарата «Глазник» пошли совсем другим путем. «Глазник» способствует разрастанию капиллярной сетки глаза. Больше капилляров, лучше питание тканей и кровоток. Это дает шанс справиться с истощением глазных тканей и дистрофией. Ведь именно это является первопричиной большинства глазных заболеваний. А как вы правильно понимаете, вовремя устранить причину – это уже 90% успеха в лечении любой болезни. А для людей, страдающих диабетом, внимание, аппарат «Глазник» вообще незаменим. Ведь глаза для них слабое место, аппарат может помочь справляться с главной проблемой, диабетическими сгустками в глазных капиллярах, что может позволить остановить потерю зрения. Глазник также направлен на нормализацию глазного давления и стимуляцию питания волокон нерва, которые еще не атрофированы. То есть он направлен на предотвращение дальнейшего ухудшения и, что важно, сохранение здоровых участков. В результате может улучшиться отток жидкости, диск зрительного нерва не пережимается из-за давления и происходит невероятное. Функция нерва может начать восстанавливаться. Вы можете себе такое представить? Это же просто фантастика. При этом многим, чтобы увидеть первые улучшения, требуется всего один курс процедур, а эффект от него держится длительное время. Среди десятка лечебных программ вы обязательно найдете именно ту, которая идеально подойдет именно вам. А главное, для проведения процедуры не нужно никуда ехать.
7: А я хочу напомнить, что сейчас на аппарат «Глазник» действует акция. Каждому, кто сейчас позвонит, скидка 5000 рублей. И количество по акции ограничено, так что успейте.
6: Вы можете позвонить по бесплатному номеру телефона и задать все интересующие вас вопросы по прибору «Глазник». 8 800 777 27 37. 8 800 777 27 37.
5: Фаина Борисовна, а вот за счет чего достигается такой результат?
6: Весь секрет в том, что для достижения качественного лечебного эффекта длина волны лазерного излучения должна быть 650 нанометров. Так вот, такими параметрами мало какой аппарат может похвастаться. А вот глазник обладает такими параметрами. Просто поразительно, как такой компактный аппарат может давать такой эффект. Теперь вы понимаете, почему среди профессионалов глазник получил самые высокие оценки. Его феноменальными результатами были поражены даже заядлые скептики. Положительные изменения наблюдались в 89% случаев. И это не просто цифры. За каждой из них стоят человеческие жизни. Только вдумайтесь, у 9 из 10 пациентов улучшение. Представляете, насколько мощный лечебный эффект?
5: Давайте напомним нашим слушателям, что более подробно о технических характеристиках, о всех показаниях и эксплуатации вы можете расспросить специалистов по телефону 8 800 777 27 37. 8 800 777 27 37. Звонок абсолютно бесплатный. А наша программа уже подходит к концу. Давайте еще раз напомним нашим слушателям, при каких заболеваниях глазник может помочь.
6: Конечно, давайте повторим для тех, кто к нам только присоединился. Глазник может помочь при следующих заболеваниях. Это глаукома, повреждение зрительного нерва при увеличенном внутриглазном давлении. Катаракта, это помутнение хрусталика, дистрофия, диабетическая ретинопатия и другие поражения сетчатки. Частичная атрофия зрительного нерва, конъюнктивит, воспаление слизистой глаза, гнойное воспаление и герпес век, дистрофические заболевания и воспаление роговицы глаза, иридоциклит и хореоретинит, это воспаление радужки и цилиарного тела глаза. Это не весь список. Более детально вас могут проконсультировать уже по телефону наши специалисты. Звоните 8 800 777 27 37. Уже через несколько процедур очертания предметов могут становиться более четкими, а цвета сочными и яркими. Может начать пропадать краснота и ощущение песка в глазах. А таких занятий, как читать, смотреть телевизор или заниматься мелкой работой, будут только в радость. И все это по доступной цене. Правительство Москвы поставило перед Министерством здравоохранения важную задачу – полностью перейти на программу импортозамещения. И глазник является примером ее успешного выполнения. Аппарат производится в России, а значит, вам не придется переплачивать за таможенные сборы, что существенно снижает его стоимость. Поэтому, если у вас плохое зрение и вы действительно нуждаетесь в лечении, не тяните время, звоните прямо сейчас, верните себе здоровье и смотрите на мир своими глазами. Он прекрасен, и это надо видеть. Не стесняйтесь, звоните, задавайте вопросы нашим специалистам. Они вам помогут и все расскажут о приборе «Глазник». 8 800 777 27 37. 8 800 777 27 37. Консультация бесплатна.
5: Фаина Борисовна, спасибо вам за такую интересную беседу. А я еще раз повторю номер телефона для тех, кто не успел записать. Напомню, номер телефона абсолютно бесплатный. 8 800 777 27 37. 8 800 777 27 37. Берегите себя. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
3: Радио России. Радио России. Вологодская область. Реклама. Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Если вам нужна помощь в получении выплат, положенных ветеранам СВО, обращайтесь в филиал фонда в вашем регионе. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 или на сайте fzo.gov.ru.
8: Вологодская клиника глазной хирургии «Интермед». Диагностика и хирургическое лечение заболеваний глаз, лечение катаракты и глаукомы, интравитреальные инъекции, точная диагностика, современное оборудование, внимательное отношение к каждому пациенту. Вологда, Ярославская, 33. Запись по телефону в Вологде 340-340. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
9: Банковский код. Мошенники присылают владельцу карты сообщение о том, что карта заблокирована, и просят обратиться за поддержкой по телефону. Сообщник, отвечающий на этот звонок, просит сообщить номер карты и пин-код для решения проблемы. Получив указанные реквизиты, злоумышленники похищают деньги. Никогда и никому не сообщайте реквизиты вашей карты. Будьте бдительны и не давайте преступникам шанса.
10: Если внезапно человек начинает говорить неразборчиво или не понимает, что ему говорят, теряет координацию, не может поднять руку, не может улыбнуться, это инсульт. Что делать? Немедленно вызвать скорую. В ближайшие 4,5 часа человека еще можно спасти.
11: Единая рекламная служба ГТРК «Вологда». Телефоны 26 60 60 и 57 28 01.
3: Московское время 10 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
12: Здравствуйте. В студии Наталья Сергеева в этом выпуске. Вооруженные силы России ночью поразили в Борисполе место хранения БПЛА и двигателей для ракет. По факту атаки ВСУ на Ульяновскую область возбуждено дело о теракте. И Центр Сберком сегодня установит окончательные результаты выборов депутатов Госдумы. Все подробности далее. Российские беспилотники нанесли удар по объекту в Борисполе, Киевской области, где хранились двигатели для крылатых ракет большой дальности «Фламинго». Об этом сообщили в Минобороны. БПЛА также поразили два логистических центра в Одесской области, где хранили и распределяли грузы военного назначения из стран Европы для ВСУ. А кроме того, в Черном море поражено морское судно, задействованное в интересах украинской армии. В порту Рені целями стали объекты причальной инфраструктуры и три хранилища с военным имуществом для обеспечения украинской армии. Помимо этого, в Минобороны информировали, что за прошедшую ночь дежурные силы ПВО уничтожили 592 украинских дрона самолетного типа над 18 российскими регионами. Они сбиты и подавлены в Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Калужской, Курской, Липецкой, Орловской, Ростовской, Тверской, Тульской, Самарской, Смоленской областями, Московским регионом, Краснодарским краем и Пермским краями, Удмуртией, Татарстаном, Крымом, а также над акваторией Черного моря. Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте по факту украинской атаки на гражданские объекты в Ульяновской области. Об этом сообщил официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко. По данным следствия, в ночь на 25 сентября украинские боевики с помощью БПЛА нанесли многочисленные удары по объектам гражданской инфраструктуры и жилым домам Ульяновском. В результате атаки пострадали мирные жители. Следователи и криминалисты работают на месте происшествия, устанавливаются конкретные подразделения и украинские военнослужащие, причастные к совершению преступления. Глава МИДа Сергей Лавров встретился с иранским коллегой Аббасом Аракчи на полях недели высокого уровня Генассамблеи ООН в Нью-Йорке. Оба министра иностранных дел отметили, что возникший в ходе эскалации на Ближнем Востоке кризис в Персидском заливе должен быть разрешен только в дипломатическим путем. Особое внимание стороны уделили региональной и международной повестке, в первую очередь сложившейся ситуации вокруг Ирана. Подчеркнута безальтернативность дипломатического урегулирования кризиса, спровоцированного незаконными действиями США и Израиля, сообщили по итогам встречи на Смоленской площади. Лавров и Аракчи также обсудили двусторонние вопросы и согласовали график предстоящих российско-иранских контактов на разных уровнях. Кандидат в президенты Франции от партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен предостерегла от провоцирования России, процитировав дипломата наполеоновской эпохи Шарла Мориса де Толерана о русском медведе. Политик отметила, что те, кто говорит уже о начатой войне, хотели бы, чтобы она уже была. В связи с этим она призвала не говорить о таких вещах с легкостью. Ле Пен напомнила, что Россия является ядерной державой, подчеркнула, что не хочет, чтобы Париж воевал с какой-либо страной, обладающий ядерным оружием.
13: Россия – ядерная держава. Хотела бы я посмотреть на тех франтов из парижских салонов, что рассуждают о необходимости войны с Россией. Толеран говорил, я знаю тысячу способов заставить русского медведя выйти из берлоги, но ни одного, чтобы заставить его вернуться обратно.
12: Ранее Ле Пен заявила, что Париж больше не может финансово помогать Киеву. По ее словам, Франция сама находится в чрезвычайном финансовом положении, поэтому меры помощи Украине будут неоправданы. Истребители «Еврофайер» прибыли в Латвию из Германии для защиты неба во время парламентских выборов. На фоне недавних нарушений воздушного пространства Балтийского региона страна НАТО обратилась к союзникам с просьбой поддержать безопасное проведение голосования, которое состоится 3 октября. Самолеты будут находиться в Латвии около недели. По данным Минобороны, страны их разместили на военном аэродроме в ее центральной части. Я напомню, 14 августа вооруженные силы Латвии сообщили о сбитом воздушном пространстве страны БПЛА. Как выяснилось, дрон принадлежал Украине. Центр избирком на сегодняшнем заседании установит окончательные результаты выборов депутатов Госдумы 9-го созыва и начнет точное распределение всех 450 мандатов. Комиссия также подведет итоги более 2200 избирательных кампаний разных уровней, голосование на которых проходило 18-20 сентября. Итоги выборов не стали утверждать сразу после закрытия участков. Как объяснила председатель ЦИК Элла Памфилова, до 25 сентября региональным комиссиям дали время рассмотреть жалобы и обращения, провести проверки и только после этого огласить результаты. По предварительным итогам, 5-процентный барьер на выборах по федеральному списку преодолели 5 партий – «Единая Россия», КПРФ, ЛДПР, «Новые люди» и «Справедливая Россия». Между ними распределят 225 депутатских мест по партийным спискам. Еще 225 депутатов определят результаты голосования в одномандатных округах. На крупнейшую фракцию претендуют единороссы. Как заявил накануне председатель партии Дмитрий Медведев, они рассчитывают получить 349 мандатов. Если ЦИК подтвердит такое распределение, это станет самым большим числом мандатов, полученных одной партией по итогам выборов за всю историю Госдумы современной России. Землетрясение силой 2-3 балла произошло в акватории Черного моря у берегов Сочи. Об этом сообщили в управлении МЧС по Краснодарскому краю. Последствий в городе после сейсмособытия нет. Данные уточняются. И последняя пятница станет самым холодным днем недели в Москве. Об этом сообщил ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Михаил Леус. Столица окажется под влиянием тыловой части циклона, который уходит на восток акватории Балтийского моря. В регионе ожидается облачная погода, местами пройдут дожди, днем будет до 13-15 градусов.
9: Спорт.
14: Студия Алексей Крылов. Здравствуйте. Голы Виктора Федорова, Егора Виноградова и Сергея Гончарука принесли нижегородскому «Торпедо» победу над Сочи со счетом 3-0 в матче регулярного чемпионата континентальной хоккейной лиги. В других встречах четверга московская «Динамо» обыграла одноклубников из Минска 4-3 в овертайме. Омский «Авангард» взял верх над московским «Спартаком» 2-1 в овертайме. Череповецкая «Северсталь» была сильнее екатеринбургского «Автомобилиста» 5-2. Новосибирская «Сибирь» в серии «Буллитов» уступила казанскому «Акбарсу» 2-3. Российский форвард Игорь Чернышов признан третьей звездой предсезонного поединка Национальной хоккейной лиги, в котором его Сан-Хосе Шаркс взял верх над Анахайм Дакс со счетом 10-0. Он оформил дубль и отдал результативный пас. Сборная России по футболу среди игроков не старше 19 лет со счетом 1-0 победила сверстников из Белоруссии в товарищеском матче. Единственный мяч забил Иван Возрастов. Кроме того, в четверг сборная России среди футболистов не старше 15 лет в контрольном поединке в гостях обыграла команду Таджикистана 7-0. Главный тренер московского футбольного «Локомотива» Михаил Галактионов раздумывает над тем, чтобы инициировать переговоры по расторжению своего контракта с клубом по семейным обстоятельствам. Об этом сообщает портал «Чемпионат». Отмечается, что дополнительным фактором возможного ухода Галактионова является увольнение спортивного директора Дмитрия Ульянова и шеф-скаута Сергея Литвинова. Руководство Европейской федерации плавания приедет в Россию в середине октября для обсуждения проведения чемпионата Европы по водным видам спорта 2028 года в Казани. Об этом ТАСС сообщил министр спорта Татарстана Владимир Леонов. Он отметил, что Татарстан заинтересован, чтобы после большого перерыва чемпионат Европы вернулся в Россию в Казань. С новостями спорта вас знакомил Алексей Крылов.
15: Сегодня в Мурманске плюс 9-11 градусов, дожди местами сильные. В Архангельске плюс 20-22 градуса, малооблачно. В Петрозаводске и Вологде плюс 17-19 градусов, без осадков. В Великом Новгороде плюс 13-15 градусов, дожди. В Калининграде плюс 16-18 и также дождливо. В Кирове плюс 20-22, малооблачно. В Уфе плюс 21-23 градуса. В Оренбурге плюс 26-28, в Казани плюс 22-24. В Санкт-Петербурге местами небольшой дождь, плюс 13-15 градусов. В Москве небольшой дождь, плюс 14-16. Сейчас в столице плюс 12, облачно без осадков, ветер юго-восточный 1 метр в секунду. Атмосферное давление 753 миллиметра ртутного столба.
16: Музыка, соединяющая времена. Жанр, пробуждающий чувства. Просто о джазе с Михаилом Иконниковым.
17: Обзор самых интересных новых российских и зарубежных джазовых пластинок, рассказы о легендах мирового и российского джаза, история произведений, встречи с российскими джазовыми музыкантами и многое-многое другое.
16: Просто о джазе. Каждое воскресенье в 17.10 по Москве и в 21.10 по времени Магадана и Томска.
18: Первое государственное радио России. Слушает страна, слышит весь мир.
19: Однажды Маракушев вышел из ресторана под утро в нетрезвом виде, нанял всех извозчиков, разделся догола, раздал им вещи своего гардероба. И в этот процессе впереди голый Маракушев, сзади извозчики везут его вещи, а городовые в это время отдают ему честь.
20: Я Марина Кирьянова. На канале «Радио России Иваново» слушайте истории Иваново-Вознесенска.
21: Было найдено 18 пудов золота в слитках.
20: Городские легенды оживают на частоте 89,1 FM.
18: Радио России. Главное радио страны. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
22: Здравствуйте, меня зовут Дмитрий Васинович. Я автор и ведущий программы «Летопись Красноярского края».
23: Во времена динозавров левая сторона Енисея была заболочена.
22: Слушайте нас в Красноярске на частоте 94,5 FM.
18: Радио России. Главное радио страны.
16: Радио России теперь в национальном мессенджере «Макс». Подписывайтесь, чтобы не пропустить все самое важное.
24: Прямо сейчас видеотрансляция в официальном приложении «Радио России», в социальной сети ВКонтакте, а также в официальных каналах «Радио России» в Телеграме и мессенджере «Макс».
16: Наша трибуна.
0: Всем привет, а вот и новый выпуск вашего любимого утреннего спортивного, информационно-развлекательного, дискуссионно-просветительского шоу «Наша трибуна». Наша — это Дмитрий Схинин, Юрий Геворкян и, конечно же, ваша, поэтому не стесняйтесь. Пишите нам по номеру 8925-222-9992. Не забывайте про чудесные соцсети Радио России, там полно уникального контента, который дополняет нашу программу, а еще там нас можно не только слушать, но и смотреть. В прямом эфире тем, кто это делает прямо сейчас, по традиции машем ручками, передаем привет и показываем, что в студии сидят живые люди без всякого. И все по-настоящему в режиме реального времени.
1: Да, и у меня шипят наушники. И
0: все по-настоящему, я говорю. Да, все.
1: Никакого, и шип тоже настоящий.
0: Шип, хорошо. Шип тоже настоящий. Сегодня мы поговорим про футбол, про фигурное катание и про то, как Волгоград стал одним из лидеров России по падел-клубам.
1: Падел.
0: Такие у нас сегодня шутки.
1: А в Екатеринбурге, наоборот, хотят площадку падела.
0: При этом Екатеринбург на четвертом месте. Или даже на третьем.
1: Заасфальтировать и сделать парковку для чиновников.
0: Но мы про это не будем говорить. Про это наши коллеги из других программ поговорят. А мы сегодня предварительные, уже не предварительные, так просто итоги первой почти

0: вот по щелчку пальца вот так не происходит ничего.
1: Как ты хорошо щелкнул пальцами. Вот бы еще Динамо так хорошо играло, как ты щелкаешь пальцами.
0: А что, плохо играет? Мы будем у экспертов сейчас узнавать. Я, конечно, понимаете, ваши красноспорты.
1: Что объединяет Спартак и Динамо, это то, что надежды умирают последними, но в конце концов умирают. Мучительно, долго, больно, но тем не менее. Будем подводить первые итоги вместе с нашими прекрасными гостями и с вами, конечно. Сегодня это Михаил Масаковский, комментатор Матч ТВ и футбольный обозреватель, чемпион России по футболу Эдуард Мор. Эдуард, Михаил, доброе утро, очень рады вас слышать.
2: Доброе утро.
0: Да, доброе утро. У нас вообще шикарный сегодня экспертный состав. Тем более, что, если мне память не изменяет, по одному клубу, к которому мы с тобой... Ну, я отношусь уважительно.
1: Да называй их, говори, что ты юлишь.
0: А ты не очень, про ЦСКА. Эдуард в одном из эфиров говорил о том, что, ну, в красно-синих он не верит на дистанции, потому что и календарь был достаточно благосклонный. Они, по-моему, из 9 матчей 6 дома провели. И соперников было немного. А Михаил, сильных я имею в виду.
1: А, я думал, вообще у всех было по 9, а у ЦСКА 3. Нет,
0: я просто забыл закавычить слово «сильные». Да. Я закавычил и опустил это слово. Да. Вот,
1: хочешь узнать у Эдуарда...
0: А Михаил, он внимательно следит за красно-синими. Вот мне прям интересно столкнуть эти два мнения сейчас.
1: Так, кто первый будет сталкиваться?
0: Я как бы сейчас уже позицию Эдуарда озвучил. Эдуард, у тебя же ничего не изменилось?
3: Не, ну пусть, конечно, Михаил скажет, естественно, а я потом дам правильный ответ.
0: Михаил, тебе
1: хорошо.
2: Тогда, может быть, тогда просто есть смысл сразу услышать правильный ответ,
1: чем заглянуть на последнюю страничку решебника. Да.
0: Не, экзамены сдают так, что нельзя вот еще себе и потом себе.
1: Так, Михаил, верите ли вы в ЦСКА? Они на 4-м месте, 2 очка от Краснодара для наших слушателей.
2: Верю в каком плане? Верю
0: на дистанцию дальше.
2: В том, что удастся построить... Удастся построить команду, или что удастся выиграть чемпионство, или вера во что должна быть?
3: Ну, за чемпионство поборется, что вот будут в гонке до конца.
2: Эдуард подсказывает уже, да, как опытный преподаватель.
1: Да.
2: Послушайте, ЦСКА пошел трудной дорогой. Дорогой непростой, да. ЦСКА, выбирая этого главного тренера, Дмитрия Гесамова, вышел на дорогу терпения. По крайней мере, я очень надеюсь, что в клубе это понимают. Пока для ЦСКА все складывается максимально удачно, потому что ЦСКА набирает очки в достаточно большом количестве, ЦСКА идет в группе лидеров, и ЦСКА набирает очки вопреки. И это касается не только, например, игры с «Зенитом», выигранной на последних секундах. Это касается еще, например, матча против махачкалинского «Динамо». Это касается матча против «Факела», например. Да? Ведь обе эти победы, они вопреки. Потому что у соперника было большое количество нереализованных моментов. У «Факела» было большое количество отмененных голов. Да? Поэтому пока кажется, что этот ЦСКА по очкам перебирает относительно того, что команда показывает на поле. Но ничто не происходит случайно. Да? Понятно, что в чем-то это награда за терпение, как это было в игре против «Зенита». Но в любом случае лучше добирать в уверенности, одерживая победы, которые, может быть, чем-то выглядят нелогично, чем, наоборот, терять уверенность, показывая отличную игру и не набирая эти очки. Вот мне кажется, что как раз через эти моменты может происходить становление как команды, так и ее главного тренера. По-прежнему очень молодого, по-прежнему только набирающего первый опыт в профессиональном футболе. Поэтому это долгая дорога. Я не уверен, что она быстро приведет к результату. Но это входило в цену билета.
1: Ну, кстати, и Гдесамов еще в РПЛ именно, в Кубке-то, да, а в РПЛ еще не проигрывал.
0: Да.
1: 11 матчей без поражения.
0: У нас два коллектива пока в этом чемпионате не проигрывают. Это Краснодар и ЦСКА. Но у ЦСКА ничьих побольше.
1: Да. Эдуард, правильный ли ответ дал Михаил?
3: Нет, ну Михаил, да, вот казалось, болеть за ЦСКА, все правильно абсолютно сказал, в том плане, что армейцы очень много очков перебрали на самом деле. И «Зенит», там, да, и последний матч с «Махачкалой», там они справились хуже. Там чудом им не забивали эти голы. И я здесь совсем соглашусь, что удивительно. И в этом году-то я почему из этого пятерки, которая впереди, как раз только у ЦСКА я не вижу шансов за чемпионство бороться. А все остальные клубы, их 4, это «Зенит», «Краснодар», «Спартак» и «Динамо», вполне могут, потому что состав позволяет, там, тренерский штаб и все остальное. У ЦСКА, да, такая дорога, она может быть неприятная, потому что мы видим, что больше всех молодых футболистов играет именно за ЦСКА, да, там тренер самый молодой, это все здорово.

0: здорово, но здесь вопрос про этот долгий путь. Кто-то даст этот долгий путь и проходить? Или сейчас это все будет строиться там сквозь тернии к звездам, а потом бабах и какой-то момент...
1: А потом бабах, и какой-то момент ситуация, как в «Локомотиве».
0: И до свидания. Что, да, скорее всего, и произойдет.
1: Где в «Локомотиве» тоже строили, а потом...
0: Да, мы строили и не построили, и до свидания, и все.
2: Да, да, вот. Печальная ситуация, на самом деле.
1: Ты про «Локомотив»?
2: Про «Локомотив», да. Ну, уже, честно говоря, мы железнодорожникам очень много времени в эфире уделили, а сейчас они находятся в зоне стыковых матчей, ну и посмотрим, как у них дальше будут складываться дела. Вот просто вот дальше железнодорожную тему мусолить я не вижу смысла. Да? Мне интересно вот сейчас по лидерам пробежаться, может быть, еще успеем, времени хватит по отставкам. Эдуард как раз вот обозначил 4 клуба, которые, на его взгляд, будут бороться за чемпионство, ну, по крайней мере, будут в этой гонке.
0: Да, я об один момент еще вот очень важный, когда вот перед нами еще включение мы говорили про «Динамо», что никто не верил, но ведь нет. И там что случайно, «Динамо» же не случайно, «Динамо» уже до этого была проведена хорошая работа там тем же Гусевым, да, но там Карпина я не буду там комментировать, что у него получилось, что не получилось, где он там хотел команду перестраивать, у него это не получилось. Но фундамент был заложен, при Гусеве команда уже смотрелась очень хорошо, прям очень хорошо. И, собственно говоря, здесь новый тренер Шварц, он пришел не на пустое место, ему не нужно было коллектив делать заново. Поэтому здесь, как для меня, в принципе, «Динамо» вверху абсолютно ожидаемо.
1: Так, то есть на багаже Гусева?
0: Ну, в том числе на багаже,
2: ну,
0: да.
2: Я составу «Динамо», не скажу.
0: Составу «Динамо», но он просто прекрасный. Ну, знаешь, ну, состав «Динамо» его даже с ЦСКА, например, вообще не сравнить. Вот посмотрите, они во всем лучше.
2: Ну, по составу,
0: чем,
2: да.
0: Чем позже ЦСКА.
2: Поопытнее, скажем так. ЦСКА-то слишком молод, а у «Динамо» там, по-моему, самый молодой главный еще в 23.
1: Да, ЦСКА вроде больше всех молодым доверяет у нас.
2: Да,
0: больше всех молодым, да. Это правда, это вызывает симпатию, вне всяких сомнений.
1: Так,
2: ладно, хочу... У кого вот это вот «но» меня всегда останавливает. У кого было «но»?
1: «Но» было у Эдуарда. Ну, давай Михаила спросим вот по лидерам. Краснодар мощно начал, все восторгались тем, как вот без поражения идет команда. А потом 3 ничьих подряд, и вот уже преимущество над тройкой преследователей.
2: Да, их жали до паузы.
1: Тает всего... Вообще в 2 очках от лидера 3 команды, и в 3 очках вообще 5 команд. Михаил, вот на ваш взгляд, такая плотность до конца сезона сохранится? Краснодар вот совершит этот долгожеланный пит-стоп во время этой паузы и снова уйдет в отрыв?
3: Я думаю, нет. Ну, пока тяжело анализировать весну, да, что будет весной, это будет проще понять уже после того, как пройдет зимняя трансферная кампания, после того, как мы увидим, как пройдут сборы, пока проще анализировать то, что произойдет вот после этой паузы, и уже у нас есть представление, в каком составе, да, и в каком примерном состоянии команды будут катить оставшиеся до зимы 9 туров, или сколько, 8 туров, да. Я, честно говоря, не очень верю, что Краснодар сохранит лидерство. По той причине, что вот сейчас в концовке этого трансферного окна Краснодар был на развилке, был на распутье. Команда могла усилиться, да, команда могла вложиться, ее владелец мог вложиться. И тогда, я думаю, держать планку и держать первое место и работать на отрыв было бы, конечно, проще. Ну, или оставить все как есть, но тогда и результаты. Мы видим, что Краснодар потерял в последних 3 турах 6 очков, и не просто так. Краснодару не хватает ресурса. Краснодар еще до сезона потерял своего лидера Эдуарда Спиртяна. При этом было известно, что Кордоба тоже пропустит первую часть сезона, начало, да. А при этом уже по ходу сезона человек, который заменил в составе Спиртяна, тоже выбыл до зимней паузы. Это Никита Кривцов. Очень здорово влились 2 новичка в эту команду. Это Вахани и Кристиан. Но Кристиана тоже по ходу первой части потеряли. Да, пусть не так надолго, как и Кривцова, но как Кривцова, но тем не менее. И было понятно, что вот с таким количеством потерь, вот с такой обоймой, вот с такими кадровыми сложностями команде для того, чтобы бороться за чемпионство и держать первое место, которое так здорово, да, захватили с самого начала, ушли в отрыв, для этого нужны были трансферы. Нужно было купить вингера, нужно было купить футболиста на позицию десятки. Да, если в клубе решили, что это русская позиция, ну, нужно было подписывать Олейникова, который был доступен, которого можно было... Кстати, Краснодар, по сути, сам от него отказался. Поэтому я думаю, что то, как Краснодар повел себя на трансферном рынке в последние дни летнего окна, говорит о том, что команде вот с такой обоймой будет очень тяжело. И мне кажется, что Краснодар к зиме упустит первое место.
1: Да, да, и Краснодар, кроме «Спартака», с другими лидерами не играл пока.
2: Да, и в этом случае вопрос Эдуарду. Ну что, тогда из-за спин вот этой плотной группы, которая по 19 баллов...
1: Выскочит «Динамо» Махачкала?
2: Нет, выскочит «Зенит», скорее всего, потому что есть сейчас, Эдуард, на твой взгляд, у «Зенита», ну, вот эти какие-то силы, мощь, я уж не знаю, или привычка вот так вот брать и потом разгоняться? Потому что три поражения подряд, это, ну, не подряд, а вот за 9 туров для «Зенита», ну, это почти антирекорд, они столько не проигрывали.
0: Ну да, есть такое. Соглашусь, здесь от Михаила по поводу Краснодара, практически там даже добавить нечего. Единственное, что могу сказать, что все говорят, что они все сильно начали. Ну, сильно начали по счету. Бывает такое, как команда выдает отрезок. Он у Краснодара был в самом начале, потому что по игре там не было ни одной игры, где Краснодар бы смотрелся бы хорошо и победил, то, что называется, по делу. Там все победы в один мяч. И две из них там, где Жубал забивал, там эти вот голы совершенно нереальные, там через себя Махачкале, где у Краснодара вообще не было моментов созданных и так далее. То есть, ну, никак по игре там Краснодар не было такого, что он там должен идти в лидеров, тем более же большим отрывом. Поэтому совершенно понятно и естественно, и прогнозируемо все эти ничьи против аутсайдеров, там три подряд в конце. А так, да, ну, пока, потому что идет, скорее всего, что «Зенит» должен уйти как бы на эту паузу. Но опять же, «Зенит» играет против Краснодара после паузы первой. Она очень многое даст. Команда, которая в ней, если победит, получит очень большое преимущество. И от этого уже можно будет, я думаю, плясать. Не... Ну и вот и «Спартак», «Динамо» я бы тоже со счетов бы не сбрасывал. И одна, вторая команда, но «Динамовцы» тоже провели отрезок из побед, да? «Спартак» вполне может. Поэтому и вот чем этот сезон прекрасен, наверное, да, что явного лидера нет. Вот четыре команды, которые будут, мне кажется, бороться до конца.
1: Так, интересно, а в чем не совпадают Михаил и Эдуард? Пока единство мнений у нас.
2: Они просто очень хорошие футбольные специалисты, и каждый говорит правильные вещи, и а куда деваться?
1: Хорошо, тогда я предлагаю тему. Вот, мне кажется, в этом сезоне, я могу заблуждаться, чемпионом станут не Краснодар и не «Зенит». Ну, вот, конечно. Михаил согласен с этим утверждением?
3: Скорее, да.
1: Вот.
3: Мне тоже так кажется.
1: Так, Эдуард.
2: А почему?
1: Нет, хорошо. Почему?
2: Почему?
3: Ну, смотрите, про Краснодар мы уже сказали. Мне кажется, Краснодар сделал осознанный выбор. Да, причем, насколько я знаю, там изначально этот сезон, ну, скажем так, им готовы были пожертвовать, учитывая те потери, которые были у клуба. Но увидев, как Краснодар стартовал, там было 6 побед из 6 на старте, конечно, было принято решение усилиться и бороться за чемпионство. Но в какой-то момент что-то пошло не так на трансферном рынке. Не смогли взять тех, кого хотели. Поэтому, видимо, вот мне тяжело поверить, что с той обоймой, которая есть, Краснодар пройдет без больших потерь сложную октябрьско-ноябрьскую часть этого сезона. Она слишком плотная. Я думаю, что Краснодару не хватит ресурса. «Зенит», вот мне кажется, очень многое мы поймем относительно «Зенита» уже в следующем туре, потому что как раз против Краснодара «Зенит» и играет. И очень многое будет зависеть от того, как быстро и как оперативно восстановится Вендл. До сих пор, вот мы сейчас можем говорить про то, что классно первую часть провели Глушенков и Соболев. А про то, что «Зенит» пытается новых лидеров найти на трансферном рынке. Но все равно время идет, а ключевым игроком «Зенита» остается Вендл. Человек, который склеивает центр поля «Зенита», человек, который разгоняет атаки, человек, который формирует игру «Зенита» в центре поля. И сейчас Вендл травмирован. Как быстро он восстановится и как быстро он наберет форму, здесь открытого ответа нет. И не исключено, что он не успеет даже попасть в заявку к матчу против Краснодара. Ну, в общем, у «Зенита» сложности. Сложности, которые в том числе, наверное, затрагивают и мотивацию для кого-то из игроков. Да, кто-то просто не готов. По кому-то есть вопросы. Да, как, например, Нино, который не попадает в стартовый состав, хотя еще недавно это был ключевой игрок для «Зенита», ключевой центральный защитник. Ну, в общем, команда тоже как будто бы находится на перепутье, и не все говорит в пользу «Зенита». Поэтому не исключено, что у нас в этом году будет новый чемпион. В данном случае я вот соглашусь, что интригующе выглядит московская «Динамо», но главным претендентом на титул, вот пока, как это выглядит сейчас после 9 туров, я бы назвал московский «Спартак». Но все еще 10 раз может поменяться.
4: И Эдуард сейчас тоже.
0: Михаил,
4: и Эдуард сейчас согласится.
0: Мне кажется, нет, я думаю. Ну, я думаю, что да, московская команда как никогда в этом году имеет шансы. И в том числе ЦСКА, Михаил.
4: Да. Ответные.
1: Не получилось вбить клин между Михаилом и Эдуардом, но, блин, к сожалению, время
2: подходит. Это называется корпоративная этика.
1: К сожалению, время подходит к концу. Эдуард, Михаил, спасибо огромное, что нашли время для нашей программы. Всегда удовольствие с вами общаться. Гостями нашей трибуны были Эдуард Мор и Михаил Масаковский. Через минуту вернемся и поговорим про фигурное катание.
5: Наша трибуна. Когда появляются дети, вопросов становится больше, чем сна. И как с этим быть? Давайте разбираться.
6: Здравствуйте! В эфире программа «Я ж мать» и я ее ведущая Кристина Косова. В каком возрасте приучать ребенка к чистке зубов? Как давать детям сладости? Что делать, если ребенок боится контрольных и из-за этого показывает худший результат? Как вести себя родителям, чтобы выстроить доверительные отношения со своим чадом?
5: На каждый вопрос найдется ответ. Реальные истории, полезные советы и все, что волнует родителей в программе «Я ж мать». По пятницам в 15:35 по Москве и в 14:35 по времени Калининграда. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
6: На Радио России Кубань мы говорим о том, что и как делали наши предки, живущие в станицах.
7: В таких кулачных боях славились те, кто чаще всего побеждал.
5: Радио России. Главное радио страны. Наша трибуна.
1: Возвращаемся на нашу трибуну. Наши — это Дмитрий Сухинин, Юрий Варкян и, конечно же, ваши. Поэтому не стесняйтесь, пишите нам по номеру 8-925-222-9992. Мы сегодня идем по хитам. По футболу, фигурному катанию не хватает для полного комплекта только...
2: Хоккея.
1: Хоккея, но сезон континентальной хоккейной лиги потихоньку-полегоньку набирает обороты. Я думаю, еще поводов поговорить у нас будет предостаточно.
2: Ну, пока регулярка идет, там...
1: 3 недели только прошло,
2: да.
1: Поэтому...
2: Пока все это на разгоне.
1: Да.
2: Посмотрим,
1: а вот фигурное катание тоже на разгоне.
2: Слушай, ну там уже наши и поехали на
1: там
2: международные челленджеры. У нас состоялись контрольные прокаты на армейском льду. И там такие сюрпризы. Там Александра Трусова, в общем, вне конкуренции. Она какой-то сумасшедшая.
1: Кто бы мог подумать.
2: Ну, на самом деле, я не знаю, давай спросим у нашего эксперта, любимой Бетины Поповой, могла ли она подумать, что Трусова вот так вот возьмет и выпрыгнет?
1: Да, сегодня у нас в гостях Бетина Попова, фигуристка, хореограф, комментатор. Бетина, доброе утро, очень
2: доброе
1: рада
2: утро.
1: Вас слышать.
8: Доброе утро.
2: Да, вот по поводу Трусовой, на самом деле, насколько это сейчас вне конкуренции среди наших девушек?
8: Ну... Честно сказать, наверное, это действительно сейчас наш явный лидер сборной. И зная Сашу на той форме, которая у нее сейчас, она останавливаться не будет. Она уже готовит еще четверной тулуп и еще готовит попытку второго четверного луца в программе. А с таким прыжковым контентом у нас пока что девушек нету. Те, которые могли бы навязать конкуренцию, сейчас восстанавливаются после травм. Ну, а остальные просто не владеют таким контентом, поэтому Саша, конечно, здесь явный лидер, но, вот честно скажу, для меня это достаточно ожидаемая история. Саша долго готовилась к тому, чтобы идти в этот сезон, и учитывая изначально ее подготовку и вообще в целом технику прыжка, когда у нас все девчонки наши маленькие начали прыгать в России, их прыжки очень сильно различались. И вот как раз у Саши был очень сильный мышечный корсет, за счет которого она прекрасно справлялась. Не за счет того, что она легкая и маленькая, а именно за счет своей силы. И вот здесь эта сила у нее осталась. Даже, мне кажется, приумножилась.
2: Бетина, да. Ты знаешь, мы же все же обратили внимание, что правила судейства в фигурном катании меняются. И там сейчас вот этому артистизму, вот этой подаче, выразительности придают чуть... Да нет, не чуть, а весьма серьезное значение. Вот скажи, у Александры эмоций как-то сейчас появилось побольше? Стало ли там что-то больше женского катания? Или же, как раньше,
1: ты имеешь в виду после того, как она стала мамой?
2: Как родила, да. Или же все-таки, как была на великолепной прыгуне с мышечным корсетом, так и осталась.
1: Корсетом.
2: Корсетом, да.
1: Так.
8: Ну, конечно, мышечной прыгуни она осталась, и у меня здесь будет еще долго оставаться, но действительно в ее катании появилась сейчас осознанность. И, да, не знаю, насколько повлияло и на то, что она стала мамой. Мне кажется, уже в целом опыт взросления, вот этот опыт того, что она прошла через серебро Олимпийских игр, все это наложило отпечаток. И сейчас она на льду выглядит совершенно по-другому. Она выглядит спокойной, осознанной, и это, конечно же, совершенно вот это зрелое женское катание.
1: Так, а мне кажется, в истории Александры Трусовой самое красивое и интересное, что последние, вот если не считать вот Челленджер в Японии, последние ее награды были 3 года назад, даже 4 года назад, году в 22-м, и вот она возвращается, и оказывается, что она лучше всех сейчас. Что это говорит о текущем положении наших других?
2: Что пока она отдыхала, да, была мамой, ничего никуда далеко не ушло.
1: Что вот Аделия Петросян и остальные девочки, Аделия у нас единственная, кто на Олимпиаду съездил, это еще, оказались хуже, чем человек, который 4 года не выступал. Ну,
8: ну, на самом деле, тут еще на руку сыграло изменение возрастного ценза, потому что когда Саша заканчивала свои выступления перерыва вот этого, тогда еще возрастной ценз был иной, и девушки, которые могли выступать по мастерам, могли выступать в более младшем возрасте. И, грубо говоря, если бы сейчас допускали девчонок на 2 года младше, там как раз и есть кто готов показать четверные прыжки. Но им просто уже нельзя выступать по мастерам. Вот такая вот история, поэтому Саша здесь как бы ей повезло. Она и тогда умудрилась показывать на трассе, и сейчас.
2: Так, ладно, давайте к мальчикам перейдем, потому что есть ощущение, что вместо другого олимпийца, Петра Гуменника, у нас на первый план выходит Дики Джи, да? Который тоже вроде бы на контрольных прокатах очень хорошую программу представил. То есть, кого мы отправляли на Олимпиаду, сейчас уже не актуально. Или я ошибаюсь?
8: Ну, слушайте, мужское одиночное катание – это всегда такая непредсказуемая вещь совершенно. Ну, и учитывая то,
2: что... Бетин, ты знаешь, можно про девушек было сказать, что они всегда непредсказуемые. Это просто в природе у них заложено. А тут про мужики непредсказуемые.
8: У юношей, по правде говоря, у них всегда ситуация куда хуже обстоит. Там они могут один старт выйти прекрасно закатать обе программы, другой наоборот. И это вот ни от чего никогда не зависит. Но что касается Пети, в прошлом сезоне он показал, что его максимальная готовность была ровно на необходимую дату. На конец года, на Олимпийские игры. И, как мне кажется, здесь тоже у него сейчас нет какой-то большой гонки, сейчас нет совершенно никакой нужды попадать в какую-то праймовую топовую форму сейчас, поскольку все основные старты и вся борьба будет чуть-чуть позже. Плюс никто на момент его выступления не знал, что СЮ снова перепишут правила, снова все поменяют, и он не сможет претендовать на этап Гран-при даже с новыми правилами.
2: Так. Да. Ну а в принципе, как бы у нас у мужчин что-то интересное появилось, или ну вот Дики Джи, Гуменник, все?
8: Нет, на самом деле у нас у юношей вот как раз-таки в этой закрытой атмосфере без международных турниров зародилась такая неплохая конкуренция, но нужно при этом понимать, что именно в компонентной составляющей наши мальчишки не так сильны, чтобы это не было каким-то таким открытием на международной арене. Сейчас они потихоньку будут туда выходить, это понимать. Ну вот у нас даже Матвей Ветлугин вышел на международную арену и, не будучи, к примеру, топовым лидером в России, получил там те баллы, которые Россия обычно не получает, поскольку там его компоненты оценили лучше, чем у нас. И вот получается такая система, что в России немножко за другое ставят компоненты, чем за рубежом.
1: Так, а как это отразится вот вообще на программах в этом сезоне? С какими, как изменятся программы? Музыкально, технически. Вот Аделия Петросян там из «Игры престолов» музыку и персонажа для своих выступлений.
8: Ну вот, кстати, не только Аделия она. Петросян, да, сотрудничая с Артемом Федоченко, который ставит многим иностранцам, как раз-таки очень правильно подобрала программу и постановку. То есть у них как раз-таки все очень грамотно поставлено, и на международной арене с чистым прокатом такие выступления должны набирать максимальную оценку. То есть там есть и работа корпусом, и объем скольжения, там вот есть все, что сейчас требуется в современном международном фигурном катании.
2: Так, ладно, у нас...
1: То есть контрольные прокаты не, в России не показатель успеха на мировой арене?
8: Совершенно. Вообще контрольные прокаты не показатель, если очень внимательно всматривать на то, что происходило на льду. Кто-то катался вообще с ненастоящим прыжковым контентом, прыжками, которые даже нельзя на соревнованиях в таком количестве исполнять. Поэтому на контрольных прокатах очень часто бывает так, что кто-то может проехать там с 5 дублями, более облегченный контент. Вот Семененко катал совсем облегченный вариант, но Мишин об этом заранее предупреждал, поскольку ему нужно было вылетать далее на турнир. То есть контрольные прокаты – это такая тестовая ситуация, в которой просто проверяешь сами постановки.
2: Так, а наши спортивные пары, Байкова, Козловский, Мишин, Галямов...
1: Байкова, Козловский уже успели этап челленджера
2: выиграть. Да, выиграть. Насколько это будет у нас серьезным противостоянием?
8: Ну, он за этим будет точно интересно понаблюдать, поскольку Мишин и Галямов вышли в достаточно неплохой форме. Для меня это даже неожиданно. Думала, что они будут по ходу сезона разгоняться, но уже сейчас даже на прокатах выглядели достойно. Но что касается Байкова, Козловского, они в этом сезоне вообще оружие, четверной выброс просто сумасшедший. И, как мы видим, уже стабильный, можно сказать, на всех турнирах. А с этим, конечно, бороться будет трудно, но наши две ведущие пары, если будут допущены до главных стартов, конечно, будут мировыми лидерами без сомнения. Никто пока не может нам противопоставить ничего в парном катании.
2: Ура! Хоть где-то мы впереди планеты всей. Бетина, огромное спасибо. Вот на этой позитивной ноте, я думаю, о фигурном катании стоит завершать разговор, тем более, что впереди у нас разговор про волгоградский
1: впереди падл. Еще, да, впереди у нас еще сезоны хоккея и фигурного катания. Будем часто возвращаться к этим темам. Бетине Поповой, спасибо. Спасибо огромное. Перемещаемся в Волгоград.
5: Наша трибуна. Наш спорт.
2: Волгоград – лидер России по падл-клубам.
1: Один из лидеров в пятерке. На первом месте, разумеется, Москва. Там 62 клуба. В Волгограде 6. То есть в 10 раз меньше, чем в Москве, но этого достаточно для того, чтобы войти в пятерку среди городов-миллионников. Как так получилось? Почему в Волгограде, на мой взгляд, чисто футбольном городе,
2: да,
1: так,
2: там футбольные
1: так,
2: традиции велики,
1: набирает популярность падл, расскажет наш коллега из Волгограда Никита Воронов. Никита, здравствуйте, очень рада вас слышать.
9: Здравствуйте. Ну, несмотря на то, что падл в последние годы набирает популярность, я бы хотел немножко о тонкостях этого вида спорта рассказать, потому что название тут, конечно, многих может впечатлить. В этом виде спорта никто никуда не падает. Я сейчас объясню. То есть, представляете, да, что такое большой теннис? Так вот, теннисный корт, по периметру его расположены стены. То есть, можно еще и по желанию крышу добавить, потому что есть и открытые, и крытые площадки для игры в падл. И в этом как раз-таки вся фишка. То есть, стены можно использовать в процессе игры. Как обычно бывает это в большом теннисе. Соперник делает подачу, то есть мяч касается пола на твоей стороне и улетает за линию. Ты мяч не отбил, очко сопернику. В падле же можно использовать стены, то есть после отскока от пола мяч может отлететь в стену, даже от двух стен, и ты все еще можешь его отбить на сторону противника. Главное, что второй раз мяч уже не коснулся пола на твоей половине корта. И все-таки, по мнению экспертов, чтобы показывать хороший уровень игры в теннисе, нужно тренироваться подольше. В падле же за счет стен, меньшего размера корта, за счет немного другой ракетки и мяча, который летит чуть помедленнее, вот этот порог входа в этот вид спорта полегче. Плюс играет в основном 2 на 2, то есть у тебя не только стены, но еще и партнер по команде, который подстрахует. Так вот, что касается информационного повода. Действительно, Волгоград вошел в пятерку городов-миллионников России по количеству клубов для игры в падл. В Волгограде таких площадок 6, в Самаре тоже 6, в Екатеринбурге 9, в Санкт-Петербурге 15 и вот в Москве 62 площадки. В Волгограде такие площадки расположены в Ворошиловском, Центральном, Краснооктябрьском, Дзержинском и Кировском районах. Сейчас строится еще один падл-клуб в Тракторозаводском районе. Что касается развития падла в Волгограде, то региональная федерация этого вида спорта была создана 3 года назад, в 23-м. За это время в падле попробовали себя более 4000 человек. Если же говорить о систематически занимающихся падлом, то это больше 300 человек. В нашем городе регулярно проводятся соревнования на местном уровне. В нынешнем году состоялись Кубок и чемпионат Волгоградской области по падлу. А подробнее о самых титулованных спортсменах, которые родом из нашего региона, сейчас расскажет руководитель Федерации падла Волгоградской области Анастасия Зайцева.
10: Самая титулованная наша Влада Кутузова. Она дважды обладательница Кубка России, чемпионка России и чемпионка международного турнира по падлу. Также в десятке лучших по России Холандский, Александр Карпушкин, Павел Попов, Варвара и многие другие.
1: Так, Никита, слово вам. Продолжайте.
9: И еще один важный момент, это, конечно же, тренеры. То есть площадки это здорово, но без грамотных наставников новичкам будет сложно разобраться в нюансах. И о том, как устроен тренерский штаб в Волгоградской области по падлу, давайте еще послушаем Анастасию Зайцеву.
10: Тренеры есть, кто-то работает с самого появления вида спорта падел в Волгограде. Кто-то только начинает тренировать, но все обязательно проходят обучение специализированное. Ну и большинство, конечно, тренеров по падлу перешли из тенниса. Занятия разные, есть как любительские, групповые, индивидуальные. И детское направление тоже активно развивается. У большинства клубов есть занятия для детей.
1: Ну, прекрасно.
2: Я думаю, для популяризации падла в Волгограде нужно, чтобы Олег Веретенников приехал и начал играть в падл. Я думаю, там тогда толпы повалят на корты.
1: Ну, или можно просто начать популяризацию падл среди болельщиков Волгоградского ротора. Там, мне кажется...
2: Ну, я говорю, вот, все. Да. Веретенников приезжает, все болельщики ротора пойдут играть в падл.
1: Пойдут играть, да.
2: Кто не знает, Веретенников — это, по-моему, культовая фигура для ротора.
1: Да. Никита, спасибо огромное, что рассказали про то, как падл развивается в Волгограде. Это был наш коллега Никита Воронов. Ну, а у нас сегодня на сегодня все. Мы прощаемся с вами до следующего. Недели. Будьте здоровы, берегите себя.
2: До свидания.
1: Хорошо, пока.
5: Наша трибуна. Мир русских сказок.
11: Жил да был на свете Ваня. Сказки с детства не любил.
12: А что надо?
11: Ивану нужно свой урок извлечь.
13: Если не вернешь нам память о себе, сгинем навсегда.
12: Есть у меня одна идейка.
5: От создателей фильма «Бременские музыканты». Как Иван в сказку попал? Уже в кино. Сказка ложь, да в ней намек. От Иванушки урок. 6+.
14: Меня зовут Краснов Андрей Николаевич.
15: Это профессор Краснов, лучший диагност.
16: Позовите Краснова срочно.
17: Если бы не Краснов.
18: Профессор Краснов.
19: Краснов.
20: Краснов.
21: Краснов.
22: Краснов.
5: Медицинская драма. Доктор Краснов. Новые серии с понедельника в 21:30 на телеканале «Россия». Категория 16+.
23: Радио России. Свидетельство о регистрации СМИ Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Л номер ФС-77-76-123 от 24 июня 2019 года.
5: На правах рекламы.
24: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Недавно нам пришло письмо в студию из одного дома престарелых, где рассказывалось про мужчину, который потерял ногу вследствие сахарного диабета. И, конечно, страшно знать, что в современном мире можно потерять ногу всего лишь из-за сахарного диабета. Мы не могли оставить эту тему без внимания, и сегодня мы пригласили в студию эксперта по разработкам новых технологий Нину Солнцеву. Здравствуйте, Нина.
25: Здравствуйте. Сахарный диабет – это глобальная проблема всего мира, и по данным ВОЗ, за период с 80 по 2014 год количество людей, страдающих диабетом, выросло со 108 миллионов до 422 миллионов человек, что составляет 6% от всего населения планеты. Статистика заболеваемости диабетом ежегодно растет. Если ситуация будет развиваться такими же темпами, то к 2030 году сахарный диабет станет 7-й причиной смерти во всем мире. Диабет является одной из ведущих причин слепоты, почечной недостаточности, сердечных приступов, инсульта и ампутации нижних конечностей. Поэтому ни в коем случае нельзя игнорировать эту проблему.
24: Знаете, вот я слышал такую историю, что космонавты реже болеют или совсем не болеют сахарным диабетом.
25: Действительно, есть очень интересная история. Дело в том, что в 1978 году на космической станции «Салют-4» было выращено первое растение – лук. С невесомостью зеленый космонавт справлялся так. Корни его удерживались субстратом, а надземные части были под искусственным красным светом. Позже ученые выяснили, что красный свет способствует повышению энергии в клетках. Теперь вы понимаете, почему все живое тянется к свету. Так, красный свет стали использовать для поддержания здоровья космонавтов во время космических полетов.
24: И как же современная медицина переняла этот опыт и используется ли он в медицине сегодня?
25: Долгие годы ученые изучали влияние красного цвета на организм человека, и вот российские специалисты сделали, казалось бы, невозможное. Они сумели применить космические научные разработки в компактном приборе в виде электронного браслета. Так на свет появился спектр. Это аппарат, который способен регулировать уровень сахара в крови. Только вдумайтесь, буквально недавно у больного диабетом был только один путь – последствия, которые мы перечислили в начале программы. А сегодня появилась возможность избежать этих страшных последствий болезни – слепоты, тромбоза, трофических язв. Согласитесь, это изобретение достойно не меньше, чем Нобелевской премии. Что удивительно, его цена не дороже одного похода в продуктовый магазин, а результат просто космос, и вы будете первыми, кто узнает о нем. Уже сейчас все подробности можно узнать по телефону у горячей и бесплатной линии. И что самое главное, сейчас действует акция – распродажа партии по старым ценам. Но количество, к сожалению, ограничено, поэтому советую позвонить по номеру 8 800 777 20 82. Доставка по России бесплатная. 8 800 777 20 82. Хочу еще добавить, что мы являемся официальными представителями производителя, а это значит, что цена минимальная. Звоните 8 800 777 2082.
24: Ну а давайте поподробнее остановимся на принципе действия, каким образом он влияет на организм человека.
25: Если простым языком, то вы надеваете браслет на запястье, включаете программу, и волны красного света особой длины попадают на вашу кожу и частично поглощаются тканями. Под их воздействием в организме начинают запускаться сложные биологические процессы.
24: Но вот как это работает?
25: Все дело в том, что ваш организм вырабатывает много инсулина. Вот только при диабете в клетке он не попадает. Это все равно, что вы стоите перед закрытой дверью, а внутрь попасть не можете. В этом случае у красного света аппарата спектра есть ключ от той самой двери. Он помогает инсулину наконец-то попасть в страдающую от его недостатка клетки. Это как раз тот самый случай, когда важно своевременно проводить профилактику. Ведь полностью вылечить диабет, к сожалению, пока невозможно. А во-вторых, людям, уже страдающим диабетом, квантовый браслет может облегчить склероз артерии поджелудочной железы и может помочь снизить уровень глюкозы в крови. А значит, появится шанс замедлить у вас наступление диабетических осложнений. Ведь страшно подумать о том, что завтра можно стать обузой для своих родных и близких, больным и никому не нужным человеком. Ну, конечно, мы должны сказать, что есть противопоказания для людей, у кого уже сахарный диабет в стадии декомпенсации.
24: Давайте напомним нашим слушателям, что более подробно о технических характеристиках и эксплуатации, о всех показаниях вы можете расспросить специалистов по телефону 8 800 777 2082. Бесплатная консультация и скидки в течение часа, а также бесплатная доставка по всей России. 8 800 777 2082. То есть, получается, мы сейчас живем уже в новой реальности, а многие, я думаю, наши слушатели и не слышали еще о таких доступных технологиях.
25: Конечно, применение красного света – это новая реальность лечения. Жаль, что многие до сих пор не знают о нем и продолжают жить в прошлом веке. А стоит всего лишь надеть браслет на запястье, включить программу, и вы сможете почувствовать, как ваша кровь начинает насыщаться кислородом. Становится легче дышать, проходит тяжесть и напряжение в мышцах, головная боль начинает отступать, появляется приятная легкость. Квантовый браслет может помочь в решении еще одной важной проблемы. Из-за нарушения углеводного обмена нарушается нормальное кровоснабжение нервов. В результате нарушаются структуры нервных клеток, появляется апатия и тревога. Спектр поможет нормализовать сон, пройдут панические атаки, да и вообще улучшится состояние нервной системы. Во время процедуры также активизируется микроциркуляция жидкости в клетках и тканях, и как следствие улучшается их питание. У вас появится шанс лучше видеть. Цвета будут ярче, пройдет ощущение дымки перед глазами. Ведь 90% проблем со зрением происходит именно из-за недостаточной микроциркуляции крови и глазных жидкостей. А главное, для проведения процедуры не нужно никуда ехать. А я хочу напомнить, что сейчас на аппарат «Спектр» действует акция, и количество по акции ограничено. Успейте заказать по старым ценам. Вы можете позвонить по бесплатному номеру телефона и задать все интересующие вас вопросы по аппарату «Спектр». 8 800 777 2082. 8 800 777 2082. Доставка по всей территории России бесплатная.
24: То есть, получается, аппарат, воздействуя на кровь, может помочь не только при сахарном диабете?
25: Действительно, вы правы. Как вы уже поняли, сфера применения квантового браслета огромна. Аппарат воздействует на организм на молекулярном уровне. Вы представляете, какая это тонкая, почти ювелирная работа? Кровь, облученная в одном месте по артериям, разносится по всему организму, не оставив ни один орган без внимания. Посмотрите сами, вот лишь часть заболеваний, при которых может использоваться аппарат «Спектр». Сахарный диабет, ишемическая болезнь сердца, гипертония, вегетососудистая дистония, остеохондроз, псориаз, отит, ринит, фарингит, тонзиллит, пародонтоз, пародонтит, гингивит, стоматит.
24: Ну а что вы можете сказать тем, кто привык к обычным лекарственным препаратам?
25: На 30-е годы прошлого столетия пришелся пик лекарственной терапии. И с этого момента началась настоящая лекарственная вакханалия. Таблетки от головной боли, от боли в сердце, для лечения суставов, а еще слабительные, снотворные. Аппарат «Спектр» поможет сохранить ваши деньги. Купив браслет один раз, вы сможете пользоваться им всей семьей. А учитывая, что список показаний для его применения широк, лечить можно сразу несколько заболеваний. Кстати, его ресурс работы не менее 20 тысяч часов. Представляете, сколько это процедур по 15 минут в день. А во-вторых, исключен риск передозировки, и можно сочетать с другими препаратами, не боясь получить гремучую смесь в желудке. Поэтому не откладывайте, звоните и заказывайте аппарат «Спектр». 8-800-777-2082. 8-800-777-2082.
24: Ну вот у нас есть еще немного времени. Давайте быстро повторим для наших радиослушателей. Для чего используется аппарат «Спектр» и за счет чего может достигаться результат?
25: С удовольствием. Самое главное, аппарат «Спектр» может помочь регулировать уровень сахара в крови. Может активизировать микроциркуляции жидкости в клетках и тканях, лимфоток, и, как следствие, улучшается питание тканей. Может активизировать обмен веществ в клетках и повышается их функциональная активность. Браслет «Спектр» – это как раз тот самый спасательный круг, который может оказать помощь при диабете и других болезнях. Ведь, как мы все с вами знаем, спасение утопающих – дело рук самих утопающих. «Спектр» – это ангел-хранитель при борьбе с такими коварными болезнями, как инфаркт и инсульт, а также при реабилитации от последствий этих страшных заболеваний.
24: Ну вот наша передача подходит к концу. Хотелось еще задать один вопрос. Не сложно ли будет использовать аппарат пожилым людям? Смогут ли они с ним разобраться?
25: Аппарат максимально прост в использовании. С ним справится даже ребенок. Он выглядит в виде браслета, который надевается на запястье и проводами присоединяется к блоку управления. А если вам будет что-то непонятно, хотя мне трудно представить, что именно, вы всегда можете позвонить нашим специалистам и уточнить у них все интересующие вас вопросы. Поэтому не откладывайте, запишите номер телефона 8-800-777-2082. 8-800-777-2082.
24: Нина, спасибо вам за такую интересную беседу. А я еще раз повторю номер телефона для тех, кто не успел записать. Напомню, номер телефона и доставка по всей России абсолютно бесплатные. 8-800-777-2082. 8-800-777-2082. Берегите себя. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом. Подробности о правилах и сроках проведения акции, условиях предоставления скидки по телефону 8 800 777 2082. ООО «Продакс», ОГРН 122-730-00-36-55. Юридический адрес: город Димитровград, улица Промышленная, здание 36, офис 402.
23: Радио России. Радио России. Вологодская область. Реклама.
16: Иваново едет к вам. Выставка-продажа ивановского текстиля в Череповце. Одеяло от 800 рублей. Пледы от 600 рублей. Подушки от 150 рублей. Полотенца от 60 рублей. Богатый выбор, низкие цены. С 5 по 27 сентября. ТЦ «Ангажемент», второй этаж. Ленина, 68. Количество товара ограничено. Подробности предоставлено консультантам категории 0+.
17: Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Если вам нужна помощь в получении выплат, положенных ветеранам СВО, обращайтесь в филиал фонда в вашем регионе. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 или на сайте fzo.gov.ru.
18: Алло.
19: Здравствуйте. Это служба безопасности Центрального банка России. Я старший специалист Читов Олег Георгиевич. На ваше имя была оформлена заявка на кредит. Вы совершали данную операцию?
17: Стоп. Это мошенники. Центробанк не работает с гражданами, не звонит, не ведет их счета и не направляет никому копии своих удостоверений. Так делают только мошенники. Не дайте себя обмануть. Кладите трубку. Без разговоров.
18: Если внезапно человек начинает говорить неразборчиво или не понимает, что ему говорят, теряет координацию, не может поднять руку, не может улыбнуться, это инсульт. Что делать? Немедленно вызвать скорую. В ближайшие 4,5 часа человека еще можно спасти.
17: Единая рекламная служба ГТРК «Вологда». Телефоны 26 60 60 и 57 28 01.
20: Московское время 11 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
21: Здравствуйте. В студии Наталья Сергеева. В этом выпуске вооруженные силы России поразили ФАБами украинские пункты временной дислокации и управления ППЛА. Центр избирком на заседании установит результаты выборов депутата Госдумы 9-го созыва. И найдены тела еще двух пропавших в Каспийском море казахстанских военнослужащих. Все подробности далее. Экипажи воздушно-космических сил России нанесли поражение пунктам временной дислокации и управления беспилотниками противника в Краматорском районе ДНР и в Харьковской области. Об этом сообщает Минобороны. Также нанесены удары дронами «Герань-4 Сикер» по 5 сухогрузам в порту Одессы и Черном море. Ведомства заявили, что суда использовались для доставки грузов военного назначения в интересах ВСУ. В результате ударов цели поражены, заявили в министерстве, опубликовав кадры ударов. Этой ночью вооруженные силы России продолжили наносить удары беспилотниками по предприятиям военно-промышленного комплекса и логистическим центрам Украины, а также по морским судам, задействованным в интересах ВСУ. Центр избиркома России на заседании установит результаты выборов депутата Госдумы 9-го созыва, прошедших 18-20 сентября. Заседание начнется в 11 часов. По информации председателя ЦИК Эллы Памфиловой, окончательные итоги будут подведены после рассмотрения всех жалоб. Выборы охватили более 2200 компаний для замещения 20 700 мандатов, в том числе выборы в 11 регионах и депутатах в 39 регионах, а также в 10 муниципальных образованиях. Евросоюз может столкнуться с самой суровой зимой с 2022 года из-за рекордных цен на энергоносители и возможных проблем с поставками из США. Об этом заявил еврокомиссар по энергетике Дан Йоргенсен в интервью Financial Times. Он призвал президента США Дональда Трампа обеспечить свободный поток энергоресурсов, что было бы выгодно и для Евросоюза, и для США. Однако даже при стабильных поставках Европа рискует пережить тяжелую зиму. Цены на дизельное топливо в Европе находятся на рекордном уровне, а Трамп ранее заявил о намерении поддержать запрет на экспорт дизельного топлива из США, и это может привести к катастрофическим последствиям для Европы. Иран не дает указаний йеменскому движению хуситов и не несет ответственность за его действия. Об этом заявил президент страны Масуд Пезешкян. Он добавил, что как сторона, оказывающая сопротивление, они поддерживают контакты, однако систематических отношений нет.
22: Хуситы несут ответственность за свои действия. Они не получают от нас указаний. Как и те, кто оказывает сопротивление в регионе, действуют исходя из ситуации, которая была им навязана. У нас с ними есть контакты. Системных отношений не существует.
21: Заявление Пезешкиана, отмечу, прозвучало на фоне продолжающихся атак хуситов в Красном море и ударов по связанным с ними объектами. Иран ранее неоднократно отрицал прямую координацию действий повстанцев. Поисковая операция в Каспийском море завершена. Найдены все 14 погибших казахстанских военнослужащих. Об этом заявила пресс-служба Минобороны. Сегодня утром были обнаружены тела двух ранее пропавших военнослужащих. Ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев объявил траур в связи с гибелью военных. Накануне, во время учений на Каспии, из-за резкого ухудшения погоды и усиления ветра в море утонуло 17 моряков. Троих удалось спасти, поиски двоих продолжались почти сутки. Расследуется уголовное дело по двум статьям о халатном отношении к службе, повлекшем тяжкие последствия, и о нарушении правил кораблевождения. Владимир Путин одним из первых выразил соболезнования казахстанскому коллеге в связи с трагедией. Сегодня Касым-Жомарт Токаев выразил российскому лидеру признательность за слова соболезнования. В вузах и школах Владивостока ветераны специальной военной операции провели уроки мужества. Они рассказали молодежи о своем боевом пути, о поддержке товарищей на передовой, о том, чем планируют заняться в мирной жизни. О пользе такого опыта рассказали первый вице-губернатор, председатель правительства Приморского края Вера Щербина и исполнительный директор Ассоциации ветеранов СВО, ветеран спецоперации Дмитрий Афанасьев.
0: Такие мероприятия проводятся для того, чтобы обменяться опытом, что происходит в других субъектах Российской Федерации. Потому что мы очень много делаем для ветеранов, но есть лучшие практики в каких-то других регионах. Мы еще и хотим, чтобы ребята посмотрели наши все красоты, и, может быть, кто-нибудь из них приедет к нам работать.
3: Ветераны СВО не просто представители ассоциации, это наставники. Фактически ребята много прошли образовательных курсов, достаточно сумели проявить организаторские способности, объединили вокруг себя много ребят.
21: Отмечу, в столице Приморья проходят всероссийские сборы Ассоциации ветеранов СВО. Там обсуждают вопросы поддержки и социальной адаптации участников специальной военной операции. Режим повышенной готовности введен в Томской области. Он позволит эффективнее регулировать численность медведей и обеспечивать безопасность людей, сообщил губернатор Владимир Мазур. Он пояснил, что полиция должна взаимодействовать с областным департаментом охотничьего и рыбного хозяйства. Главам муниципальных образований необходимо пресекать бесконтрольный выпас сельскохозяйственных животных в охотничьих угодьях. Губернатор попросил жителей ограничивать пребывание и передвижение в лесу, в том числе сбор грибов, ягод, шишек и прочих дикорусов. В этом сезоне в Сибири и на Дальнем Востоке произошло уже 21 смертельное нападение медведей на людей. Следите за развитием событий на сайте Вести.ру.
4: Спорт. В студии Алексей Крылов. Здравствуйте. Иранский нападающий Сердар Азмун будет готов сыграть против национальной команды России. В товарищеском матче об этом заявили в пресс-службе сборной Ирана по футболу. Встреча между командами пройдет 29 сентября в Казани. 31-летний форвард ранее играл в России за петербургский «Зенит», казанский «Рубин» и «Ростов». Петербургский «Зенит» прилетел в Шанхай для участия в матче футбольной суперсерии с «Шанхай Шэньхуа». Игра пройдет 27 сентября. В эти минуты продолжается четвертьфинал теннисного турнира в Сингапуре между россиянкой Татьяной Прозоровой и китаянкой Синь Юйван. В первом сете российская теннисистка уступила 3-6, во втором она впереди 3-0. Автомобилист потерпел 4-е поражение подряд в регулярном чемпионате континентальной хоккейной лиги. Екатеринбуржцы проиграли Череповецке «Северстали» со счетом 2-5, несмотря на голы Кейла Клега и Александра Кадейкина. У победителей по дублю оформили Денис Ян и Никита Попугаев. Также шайбу забросил Данил Веряев. В других встречах четверга московская «Динамо» обыграла одноклубников из Минска 4-3 в овертайме. Нижегородская «Торпеда» сломила сопротивление Сочи 3-0. Омский «Авангард» в овертайме взял верх над московским «Спартаком» 2-1. А новосибирская «Сибирь» в серии «Буллит» вступила казанскому «Акбарсу» 2-3. Российский нападающий Матвей Мечков стал первой звездой предсезонной встречи национальной хоккейной лиги, в которой его «Филадельфия Флайерс» была сильнее «Бостон Брюинс» со счетом 2-0. У него гол. «Коламбус Блю Джекетс» взял верх над «Питтсбург Пингвинс» 4-0. Победители по шайбе забросили Валерий Нечушкин и Кирилл Марченко.
2: ассистентский дубль у Дмитрия Воронкова. С новостями спорта вас знакомил Алексей Крылов.
6: Реклама.
7: Когда боль не дает покоя и уносит радость за собой, мазь Соловисар с натуральным составом, процесс заживления ускорит твой. Мазь Соловисар, обезболивающее действие при боли в мышцах и суставах. Соловисар.
8: Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
9: По вопросам размещения рекламы на канале Радио России обращайтесь в АО «Росреклама» по телефону 495-780-5601.
10: Погода.
21: Сегодня в Ярославле плюс 14-16 градусов, облачно, дождь, в Туле без осадков плюс 15-17 градусов. В Воронеже плюс 15-17, дождь, местами гроза. В Ростове-на-Дону плюс 21-23, без осадков. В Волгограде плюс 18-20 градусов, сильный дождь. В Краснодаре солнечно, плюс 22-24 градуса. В Сочи плюс 20-22. В Ставрополе плюс 17-19 и сильные дожди. В Санкт-Петербурге плюс 13-15 градусов, местами дождь. В Москве местами дождь, плюс 14-16 градусов. Сейчас столица плюс 12, без осадков, ветер юго-восточный 1 метр в секунду. Атмосферное давление 753 миллиметра ртутного столба.

0: прогулки по необычным паркам и лесам, полеты в авиатрубе, активные занятия на свежем воздухе, мастер-классы на природе и многое другое в рубрике Дарьи Максимовой «Куда пойти в Москве?».
1: Прогулки по паркам – это отличная идея. А еще можно прихватить с собой коврик для йоги и посидеть в позе лотоса.
0: «Куда пойти в Москве?» по вторникам и четвергам в рамках радиоканала «Слушаем» в 12.54 в Москве на частоте 101.5 FM. Разное время. Слушайте по будням в 16.10 по московскому времени на частоте 101.5 FM.
2: Директор Института прикладных транспортных исследований Енин Дмитрий Владимирович у нас на связи.
3: Хотели бы спросить, как обстоят дела со школьными автобусными маршрутами в целом по России?
4: Везде по-разному. Изначально сами автобусы были переданы колой, то есть учреждения, которые специализируются на другом виде.
3: Да, не могут их не обслуживать, не что-то с ними делать.
4: Конечно, но при этом специфика образовательной деятельности никуда не делась. И многие директора школ при поддержке органов власти субъектов Российской Федерации, они все-таки начали закупать свой подвижной состав. Дальше случилось еще более интересное событие. В ряде регионов, там, где перевозчики отказались от обслуживания маршрутов регулярных переводов, потихонечку, между делом, пытаются возить местное население просто потому, что другого подвижного состава нет.
0: Разное время. Слушайте по будням. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
1: Начинаем новый день с Волгоградским утром на Радио России. Счастье – это навык. Встречаемся с понедельника по пятницу на 98.3 FM. Волгоград.
0: Радио России. Главное радио страны. Слушаем.
5: Приветствую жителей Москвы, Санкт-Петербурга, Армянска, Мариуполя, Тамбова, Курска, Белгорода, Донецка, Магнитогорска, Ростова-на-Дону и других городов нашей прекрасной родины. Меня зовут Андрей Матюхин, за режиссерским пультом Анна Тарасенкова. Радиоканал «Слушаем» вашему вниманию. Как обычно, в это время выходим в прямой эфир. В прямой эфир Радио России, чтобы рассказать вам о том, чем живет наша страна, пообщаться с экспертами. И все это, конечно же, на FM-волнах, а также в онлайн. Можно слушать с помощью приложения Радио России, не забывайте. Давайте об этом. Все программы сохраняются на платформе «Смотрим». За информацией заходите на сайт вести.ру, присоединяйтесь к нашим социальным сетям. Ну, конечно, все как обычно, друзья. Все как обычно и все для вас. Давайте обозначу некоторые темы, которые будем поднимать в этом первом информационном часе. В МВД предупредили сделать отягчающим обстоятельством использование технологии искусственного интеллекта при клевете и создании вредоносных программ. И сюда добрался искусственный интеллект. Ну, добрался он уже давно, но вот МВД, что называется, на страже нашего покоя стоит и в этом смысле. Федеральная антимонопольная служба проконтролирует изменения тарифов на жилищно-коммунальные услуги. В России обновят стандарт медицинской помощи взрослым при панических расстройствах. И в Москве и Подмосковье с начала года потерялось около 3000 детей. Эти и другие темы в первом информационном часе. Начинаем через несколько секунд.
0: Слушаем.
5: Давайте поговорим для начала на темы экономические и финансовые. Приоритетами федерального бюджета России на 2027 год станут выполнение соцобязательств, обеспечение обороны и безопасности страны и достижение национальных целей развития. Это если общие формулировки, и заявил об этом премьер-министр страны Михаил Мишустин на заседании Кабмина. Конечно, обсуждались самые разные вопросы, в том числе Мишустин отдельно выделил достижение национальных целей, которые определил президент России Владимир Путин, и они включают вопросы технологического лидерства, в частности, развития станкостроения, микро- и радиоэлектроники. На финансирование нацпроектов в бюджете запланировано около 19 триллионов рублей.

0: опять же, расходов на здравоохранение, что крайне важно с учетом стареющего населения. Это первое. Второе, так сказать, это сохранение обязательств в части предоставления услуг в области образования, в том числе продолжение, так сказать, национального проекта по развитию университетов. Ну, естественно, так сказать, это расходы, которые в следующем году планируется провести в рамках индексации страховых пенсий, поскольку их индексация предусмотрена в течение двух периодов времени, на 6,8%, то есть пока еще, так сказать, до конца, как бы, так сказать, текущая инфляция не зафиксирована, то нам еще предстоит прожить как минимум там 3 месяца, квартал целый.
1: Да.
0: Но тем не менее уже в бюджете предусмотрен показатель, пока опережающий, так сказать, те формальные показатели инфляции, которые предоставляет Росстат. Сейчас где-то в пределах 6,6% совместно с ЦБ они оценивают, а в бюджете заложен, так сказать, план к 6,8%. Поэтому вот, наверное, так сказать, эти три позиции, они самые сильные, ну и как бы это демонстрирует преемственность в непростых условиях решения тех задач, которые ранее были анонсированы президентом, естественно, да, и там выполнялись правительством.
1: Александр Львович, ну вот смотрите, я не просто так назвал в начале тему «технологическое лидерство», о чем говорил Мишустин на совещании, и подчеркивал, что мы должны действительно вырываться вперед в этом вопросе. Если раньше говорили про гонку вооружений, то сейчас все больше говорят про гонку технологий, про гонку, ну скажем так, технологий, которые связаны с развитием искусственного интеллекта, и не только. Вот в этом вопросе как бы не получилось так, что мы за этой гонкой, ну действительно, где-то что-то важное упустим, как бы не растерять, может быть, какие-то навыки специалистов и так далее. Вот на что здесь важно обратить внимание?
0: Ну, я, во-первых, сразу коррекцию хотел бы ввести. Дело в том, что гонка вооружений — это и есть гонка технологий.
1: Вот так.
0: Если мы посмотрим, конечно, если мы с вами посмотрим, так сказать, вот современные технологии, за которые сейчас есть борьба в лидерстве, все они были созданы, так сказать, в рамках как раз военных проектов. Ну, та же самая проблема, так сказать, интернета, да, это вот те же самые цифровые, так сказать, денежные знаки. Вот мало кто об этом как бы сейчас вспоминает. И в том числе, так сказать, первые там разработки искусственного интеллекта тоже велись в рамках заказов военных ведомств в целях управления сложными там объектами.
1: Ну, вообще говорят, интернет придуман военными, да, вот так вот если...
0: Да, да, да, это американцами придуман, так сказать, для внутренних связей, чем достаточно давно. Поэтому многие как раз вот разработки, да, они велись именно в рамках военных, решения военных задач. Ну, поскольку, так сказать, там всегда применяются как бы оценки на, скажем так, пределах возможностей металлов, значит, информационных систем.
1: Ну, вот как нам не отставать в этом процессе, Александр Львович?
0: А вот это, да, это важнейший аспект. Чтобы нам не отставать, нам, конечно, нужно больше денег вкладывать именно в научные разработки. Сейчас все-таки, так сказать, вот был в текущем году приоритет на строительство, скажем так, кампусов, да, там, лабораторий, так сказать, но это не просто полдела, даже не полдела, так сказать, это там процентов 10 от задач. Важно, так сказать, стимулировать приход в науку молодежи. А это проблема, в первую очередь, стимулирования молодежи участвовать в такого рода программах, потому что сколько бы там ни пели по поводу искусственного интеллекта, да, да, задачи ему, да, и как бы, так сказать, гипотезы на отработку дает человек. Вот, и я сам, как бы, так сказать, достаточно давно работаю с этими инструментами, прекрасно знаю, что синтезировать они что-то могут, да, там, предлагать какие-то источники могут, вот, но ставить задачи не в состоянии, уж тем более, так сказать, на самом деле, как это ни странно прозвучит, там, комплексные видение, да, пока там никакому, так сказать, ей не под силу. То есть это только человек может удерживать в своей голове, так сказать, вот какие-то проектные решения. Поэтому, конечно, это люди, люди, люди, люди, еще раз люди. Поэтому вот здесь нужно, так сказать, усиливать действия государства.
1: В том числе в системе образования, то есть комплексный такой подход. Александр Львович, спасибо вам огромное. Александр Сафонов, профессор финансового университета при правительстве России, был с нами на связи.
2: Слушаем.
1: Про систему жилищно-коммунального хозяйства давайте поговорим и про контроль.

0: в этой сфере. Федеральная антимонопольная служба проконтролирует изменения платы за коммунальные услуги, которые вступят в силу с 1 июля следующего года. Заявили об этом в ведомстве. Ну и для каждого региона России будет установлен собственный индекс изменения платы. Давайте от вот этих официальных формулировок к человеческому разъяснению, что называется, и для понимания, что это будет значить для нас с вами, как изменится и что в платежках, и вообще изменится ли, куда жаловаться и какие сложности могут возникнуть. Главный эксперт в сфере ЖКХ от Народного фронта Светлана Калинина с нами на связи. Светлана Викторовна, здравствуйте.
1: Здравствуйте.
0: Вроде бы кажется, что позитивное такое, да?
1: Да, с одной стороны, давно мы этого ждали, что должна быть организация, куда мы можем действительно не в 10, 20, 30, что неправильно начисленные, двойные квитанции, да, бывают у нас, да, когда управляющие компании, когда и ресурсники, управляющие за один и тот же вид услуг нам выставляют платежки. И вот, наконец-то, у нас появилась в прошлом году организация, которая на федеральном уровне, где есть уже горячая линия, уже на сегодняшний день, и где люди действительно могут обратиться, написать, и они сразу принимают решение о проверке комиссионной, правильно ли, неправильно назначенных тарифов и выставленных особенно платежах нашему населению. Но здесь история еще и другая. Вот я недавно совершенно прочитала, что Миннэк, то есть Министерство экономического развития, сейчас рассматривает проект закона, когда при ЧВЧС ситуациях, при аварийных ситуациях, которые создают, давайте, те, кто нам должен качественный ресурс, вовремя ремонтировать трубы, чтобы аварийных ЧС ситуаций не было, ни зимний период особенно, да, и мы должны это понимать. Так вот, они сейчас выносят на то, чтобы сегодня все эти затраты, которые ресурсники будут вкладывать в ликвидацию, включали опять в тариф. Плохо? Хорошо, конечно, плохо. Значит, необходимо будет ФАСу отработать, способности платежное население. Они посмотрят, просмотрят пенсии, социальные льготы и все остальное. И будет ли у людей возможность оплачивать квитанции за этот вид, и в тариф стоит ли включать этот вид, да, когда затраты по их же вине ресурсников, я хочу сказать. Либо это должно субсидировать государство. Вот эту аналитику должны делать всегда специалисты. Слава богу, такие специалисты ФАС набраны, и они будут этим заниматься. Поэтому даже если мы увидим теперь, что в платежках мы не согласны или мы не платежеспособны, то в любом случае есть та организация, которая за этим будет следить и контролировать. Но потом, когда уже выставлены квитанции, всегда вернуть деньги сложнее. И поэтому вот в прошлом году мы с вами видели, когда уже были установлены тарифы, ФАС определила количество и объем, огромный объем денег, когда в каждом субъекте ресурсники получали эти деньги незаконно, будем говорить, это уже подтверждено и Счетной палатой, а возврат вот той ситуации, как правильно эти деньги пересчитать, и стоит ли их возвращать людям, либо их включать в капитальный ремонт их же сетей, да? А он, алгоритм, был не разработан. Поэтому до 1 июля вот эта история будет вся выработана. Как возвращать деньги, если неправильно начислены квитанции и тарифы установлены? Как правильно эти деньги потом и куда, по какой статье их необходимо будет реализовывать? И люди должны понимать, что если они оплатили, они должны иметь качественный ресурс. И кто должен ходить в суды, защищать их интересы.
0: Светлана Викторовна, вот здесь вопрос не могу вам не задать. До 1 июля 2027 года еще
1: нет,
0: довольно...
1: Нет, это те тарифы, которые пойдут с 1 июля, Андрей.
0: С 1 июля.
1: Да, вот сейчас у нас уже в октябре уже будут начислены тарифы, они будут увеличиваться с 1 октября. И вот здесь уже людям надо смотреть, что есть, и понимать, что есть организация, куда вы должны написать на горячую линию. Не надо в ГЖИ, не надо в прокуратуры. Надо сразу специалистам написать и уведомить, то есть фотографировать телефоном квитанцию, что у вас начисления вот такого объема, которые не должны у нас быть или должны быть. Просим вас проверить тот факт начисления и выставления по этим тарифам. А вот 1 июля уже будет официальный разработанный документ, ну, потому что на все надо время.
0: Да.
1: Правильный, необходимый. Я вот смотрите, сколько уже перечислила статей, по которым у людей всегда возникают вопросы, трудности с возвратом тех же денег, да? Либо правильная их реализация, чтобы вернуть. Ну куда, на чей счет вернуть? И вот тут тогда у людей возникают, идите в суд. Вот эта засуженность уже надоела, особенно по ЖКХ. И вот тут люди будут уже понимать, Но с 1 октября следите за своими квитанциями, хочу особо сказать. С 1 июля документ будет официальный, а пока только через обращение граждан.
0: Угу. А вообще таких обращений много в последнее время? Вот как вы фиксируете?
1: Да, те, которые, когда были у нас зимние, вот с 1 января, вы помните, да, не на 2% там приблизительно было то, что увеличены были НДС, а были в два раза увеличены квитанции. У нас люди получали и по 30 тысяч оплату. Сейчас перерасчеты делали в начале года. И вот почему огромное количество незаконных было выставлено. Потому что у людей были обращения, и мы с вами, хочу отдать должное и Радио России, потому что мы очень много об этом говорили, люди нас слышали, шли с заявлениями, и по заявлению, по заявительному характеру службы работали для того, чтобы утвердить, что эта квитанция незаконна. Госдума сразу, спасибо, хочется отдельно сказать Володину Вячеславу Викторовичу, который тут же собрал совещание всех комитетов, от которых зависело это решение, дали полномочия ФАС, и вот эта история пошла. Поэтому, знаете, не надо сидеть и ждать, что кто-то сделает. Просто фотографируйте квитанцию, отправьте на горячую линию ФАС о проверке фактов, что вы понимаете, что оплатить эту квитанцию вам нереально.
0: Угу. Спасибо большое, Светлана Викторовна. Главный эксперт в сфере ЖКХ от Народного фронта Светлана Калинина была с нами на связи.
2: Слушаем.
0: Накануне стало известно, что ушла из жизни в возрасте 88 лет Марина Влади, французская певица и актриса, последняя супруга Владимира Высоцкого. За свою многолетнюю карьеру актриса приняла участие более чем в сотне фильмах и сериалах, удостоилась престижной награды Каннского кинофестиваля, сотрудничала с величайшими европейскими режиссерами и издала свыше десятка книг. С нами на связи кандидат искусствоведения, доцент кафедры киноведения Всероссийского государственного института кинематографии имени Герасимова Марина Тарапыгина. Марина Юрьевна, здравствуйте.
3: Здравствуйте, Андрей. Здравствуйте, дорогие слушатели.
0: Чем же все-таки запомнилась Марина Влади? Потому что, знаете, как говорили раньше, ну и говорят некоторые, сейчас жена Высоцкого, но на самом-то деле она была и очень заметной актрисой, и признанной актрисой.
3: Вы знаете, да, она, конечно, запомнилась и... Ну, собственно, наверное, я вот не знаю, честно, как они познакомились с Высоцким, что там за история была, но ведь она была действительно очень известной актрисой того времени. И мне кажется, что в нашей стране был особенно известен фильм «Колдунья» с ее участием. Это фильм, поставленный по новелле Куприна «Олеся». То есть здесь как бы и она сама с ее таким российским происхождением и... классик отечественной литературы. Вот все это, но это просто там действие происходит во Франции, но в принципе вот этот вот эта тема такая российская там присутствует как бы незримо. Вот. И, конечно, она вот такая, мне кажется, в первую очередь колдунья из этого фильма. И ну не только, действительно, как вы правильно сказали, она сотрудничала с известными режиссерами, она снималась у Рене Клера и у Годара, например, фильм «Две или три вещи, которые я знаю о ней». Вот. То есть она такая разнообразная, да, она могла играть принцессу Клевскую, то есть аристократку, да, могла быть вот такой босоногой колдуньей. Ну, вообще она прекрасная, конечно.
0: Да, стоит отметить, что, конечно, отказывалась Марина Влади ради многих ролей, ради своего мужа, да, и, может быть, страдала даже от этого, да, потому что не всегда получалось реализовать себя и жертвовала карьерой во многом актрисы.
3: Вы знаете, вот, может быть, я... Честно говоря, виделась с ней лично один раз, и то так почти мельком. Но вот мне кажется, что слово «жертвовала» здесь, наверное, не совсем, может быть... Ну, наверное, да, в таком обычном понимании. Но мне кажется, она была таким человеком очень цельным и очень, как бы, в этом смысле не страдающим, да, а таким... как бы выбирающим просто свой правильный путь, следующий своему долгу, и это не было прямо такой вот... Ну, действительно, она вот там должна была отказаться от чего-то, когда сын у нее болел, и... но...
0: Вспоминаем сегодня, да, Марину Влади. Спасибо вам большое, Марина Юрьевна. Марина Тарапыгина, кандидат искусствоведения, доцент кафедры киноведения Всероссийского государственного института кинематографии имени Герасимова, была с нами на связи. На минуту прервемся.
2: Радио России.
4: 12 и 13 октября. Московский концертный зал «Зарядье». Валерий Гергиев и Объединенный симфонический оркестр Мариинского и Большого театров продолжат уникальный цикл выступлений к 120-летию со дня рождения Дмитрия Шостаковича. В программе 12, 13, 14, 15 симфонии и второй концерт для скрипки с оркестром. Солист Павел Милюков. Информация о билетах на официальном сайте залзарядье.москва. 6+.
5: Меня зовут Краснов Андрей Николаевич.
6: Это профессор Краснов, лучший диагност.
7: Позовите Краснова срочно,
8: если бы не Краснов.
9: Профессор Краснов.
10: Краснов.
11: Краснов.
12: Краснов.
13: Краснов.
2: Медицинская драма «Доктор Краснов». Новые серии с понедельника в 21:30 на телеканале «Россия». Категория 16+. Слушаем.
0: Давайте поговорим о нашей с вами безопасности. В МВД России предлагают сделать отягчающим обстоятельством использование искусственного интеллекта при совершении таких преступлений, как клевета, создание вредоносных программ и неправомерный доступ к информации. Говорят об этом в Министерстве внутренних дел. А что это значит для нас с вами? Каким образом это будет фиксироваться? Вот давайте попробуем разобраться. Доктор юридических наук, профессор, заведующий кафедрой криминалистики Московского государственного юридического университета имени Кутафина Елена Галяшина. Елена Игоревна, здравствуйте.
14: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели, здравствуйте, уважаемые ведущие.
0: Елена Игоревна, ну становится так это как-то уже не по себе, потому что, видите, уже технологии искусственного интеллекта, больших языковых моделей выходят на такой уровень, что преступники начинают в полной мере использовать это против законопослушных граждан. И МВД здесь не стоит в стороне, но как выявлять и как потом находить и наказывать вот таких преступников?
14: Вы знаете, я, во-первых, хотела бы обратить внимание на то, что преступления, которые могут совершаться с использованием таких технологий, искусственного интеллекта, дипфейки, они не ограничиваются вот теми, что были перечислены уважаемым представителем МВД, это клевета и так далее. Потому что на самом деле очень много сегодня случаев, когда те же дипфейки используются и для других преступлений. Доведение до самоубийства, развратных действий, телефонное мошенничество у всех на слуху, терроризм, экстремизм. Поэтому, во-первых, я бы хотела сказать, что, конечно, на мой взгляд, было бы правильно не вносить вот такие вот квалифицирующие признаки в отдельные статьи, а желательно дополнить, как предлагает Следственный комитет Российской Федерации, статью 63 Уголовного кодекса, где перечислены, в принципе, все облегчающие обстоятельства. Потому что вот это, на мой взгляд, было бы более целесообразно с учетом вот многообразия тех преступлений, которые есть. Это во-первых. Ну а во-вторых, конечно, вы правильно говорите, нужно применять средства документирования, фиксации использования таких технологий, если они используются для совершения преступлений. И здесь большая задача связана с тем, чтобы документировать, фиксировать, снимать соответствующие скриншоты от применения таких технологий, фиксировать, если это используется, видео-дефейки или аудио-дефейки, их в качестве файлов для того, чтобы потом можно было доказывать наличие факта использования неправомерного вашей личности для совершения такого преступления.
0: Угу. Ну и, соответственно, предоставлять эти данные в МВД, потому что люди там могут фиксировать, да, но в каких-то случаях не обращаться, в каких-то случаях боятся обращаться. Вот сейчас мошенники же используют метод запугивания, социальную инженерию для того, чтобы якобы это вообще сами правоохранители, да, звонят, потом говорят, вы таким образом там использовали свои данные, а теперь там какая-то уголовная ответственность вам грозит. Ну, в общем, тут еще, понимаете, гражданам нужно вот эту бдительность сохранять, что немаловажно.
14: Критически критически надо относиться, во-первых, к тем сообщениям, которые поступают. Безусловно, нужна бдительность. Ну и самое главное, способность все-таки понимать, что правоохранители не будут по мессенджерам обращаться к вам даже за помощью или какие-то вам делать предложения, от которых вы не можете отказаться. Поэтому самое главное, всю информацию надо фиксировать и, конечно, обращаться в правоохранительные органы, не бояться писать заявление и предоставлять ту информацию, которую вы фиксируете, входящую к вам и по электронной почте, или в мессенджерах, или в телефонных сообщениях. То есть здесь, конечно, нужно вот эту бдительность обязательно проявлять, вы правы.
0: Вы знаете, тут еще что специалисты говорят, и здесь тоже важно этот момент подчеркнуть, что в рамках концепции повышения цифровой грамотности как раз необходимо разработать некоторые рекомендации по взаимодействию с системами искусственного интеллекта, включая проверку контента на признаки дипфейков, снижение рисков при передаче персональных данных. И тут действительно проблема, потому что мне приходилось общаться со специалистами, которые говорят о том, что нынешнее состояние развития технологий искусственного интеллекта выходит на такой высокий уровень, что не всегда специалисты понимают, что это дипфейки, что это искажение информации, что это неправомерные какая-то, неправомерные данные. Тут надо прям обладать специальными знаниями, чтобы это все проверить. Поэтому как бы многие граждане в зоне риска находятся.
14: Это вы правы, и, конечно, здесь нужны специальные знания. И почему мы говорим именно о рекомендациях? Потому что именно подход, который разработан в криминалистике для выявления различного рода подделок, подлогов, в том числе интеллектуального, помогает распознать такие дефейки, потому что фактически создается цифровая имитация ложного такого события, и те подходы, которые в криминалистике используются, вполне пригодны для того, чтобы выявлять вот такие дефейки. Но обращаться надо, конечно, к специалистам, тут вы правы, безусловно, и повышать не только грамотность населения, но и взаимодействие между ведомствами, между специалистами, экспертами и правоохранителями.
0: Спасибо большое, Елена Игоревна. Пожалуйста, берегите себя, это я уже к слушателям обращаюсь. Конечно, следите за информацией, которая поступает к вам из любого источника, и критически к ней относитесь. Доктор юридических наук, профессор, заведующий кафедрой криминалистики Московского государственного юридического университета имени Кутафина Елена Галяшина была с нами на связи.
2: Слушаем.
0: Минздрав России обновил стандарт медицинской помощи взрослым пациентам с паническими расстройствами. В документ внесли изменения в перечень диагностических исследований, методов лечения и применяемых препаратов. Ну и согласно новому стандарту, при диагностике заболевания врачи смогут назначить дополнительные лабораторные исследования. С нами на связи профессор, доктор медицинских наук, заведующий кафедрой психологического консультирования и психотерапии Российского университета медицины, врач-психотерапевт, психиатр, нарколог Владимир Малыгин. Владимир Леонидович, здравствуйте.
7: Да, здравствуйте.
0: На что обратить внимание вот в этих обновленных стандартах и чем вызвано изменение в документе?
7: Ну, здесь две части. Во-первых, стандарт обновлен, а клинические рекомендации продолжают обсуждаться.
0: Так.
7: Расширение касается, во-первых, исследования на ВИЧ-инфекцию, да, и расширение исследований по сердечной деятельности. Больше ничего там значительно нового нет. Что касается терапии, ну, там тоже не столь нового, но там присутствуют нейролептики, которые, в общем-то, немного не совпадают с мировой практикой. Они были в прежних рекомендациях, остались в нынешних рекомендациях. Их уровень доказательности С, то есть низкий уровень эффективности, тоже 3. Ну, вот они остались как дополнительная помощь. Вот, пожалуй, так, ничего там нового и более широкого, ну, кроме расширения обследования, что, пожалуй, будет хорошо, ничего нет.
0: Скажите, пожалуйста, Владимир Леонидович, а вот ну, некоторые люди, возможно, путают психотравму и обиду, да, панические атаки и обычную усталость и расстройство. А где-то...
7: Конечно.
0: Вот
7: конечно.
0: Как не спутать и как понять, когда уже нужно обращаться к специалисту, когда действительно это может привести к серьезным последствиям для здоровья?
7: К врачу надо обращаться всегда, специалисту. Да. Но паническая атака не есть короткое определение. Это состояние ужаса, паники, страха смерти, страха сойти с ума, которое длится не более 3 минут.
0: Более?
7: Не более.
0: Угу.
7: не более 1100 приступов. А все остальные расстройства, там психовегетативные, дрожь, озноб, тревога, да, они могут рассматриваться в рамках тревожного расстройства, но не панического, расстройства. Но они тоже нуждаются в помощи, просто с паническим расстройством к нам придут сразу. А вот синдромом усталости, так называемым, да, или с какими-то тревожными расстройствами, которыми годами меняться, придут поздно, потому что паническая атака не дает работать. Она тебя пугает. Тебе кажется, что ты умрешь, и ты прибежишь.
0: А как не пропустить, понимаете? Вот да, вы говорите уже о критическом состоянии, но бывает так, что у человека долго тянется состояние там, депрессивное или какое-то внутреннего непонимания того, что происходит. Да? И потом и вот он уже пришел в такое критическое состояние. Вот как не пропустить?
7: Да, вот смотри, здесь тоже просто. Мы привыкли объяснять все психологические проблемы каким-то обстоятельствами. Ну, поссорился, обиделся, конфликт возник, еще что-то, да. И это защитная так, реакция. И нам становится понятно, почему мы устали, почему у нас обида, почему у нас нет настроения. Но для депрессии есть тоже критические какие-то точки. Это столько сниженное настроение, это затруднение получения удовольствия от жизни, это утрата аппетита, ну, вообще потеря вкуса пищи, может быть, это нарушение сна. Ну, и когнитивное нарушение, затруднение мышления, замедленность его. Да? Ну, вот они такие достаточно яркие и тучные.
0: Именно на это стоит обратить внимание, да?
7: Да. Сон длительно нарушен, аппетит пропал. Вкус пищи изменен, и думаю долго, и как-то очень мои шестеренки в голове очень медленно поворачиваются.
0: И тогда уже действительно здесь дело не шуточное. Нужно обращаться к специалисту, потому что самим зачастую разобраться в этом сложно. Более того, пожалуйста, не нужно прибегать к помощи искусственного интеллекта в этом вопросе. Прибегайте к помощи естественного интеллекта профессионалов. Спасибо вам большое, Владимир Леонидович. Владимир Малыгин, профессор, доктор медицинских наук, заведующий кафедрой психологического консультирования и психотерапии Российского университета медицины, врач-психотерапевт, психиатр, нарколог был с нами на связи. Здоровье свое нужно беречь всегда, и психологическое в том числе. От него зависит и наше физическое здоровье во многом. Не забывайте об этом. А далее Андрей Светенко, рубрика «Хранитель времени», и после поговорим о московских новостях.
2: Андрей Светенко. Хранитель времени.
8: В этот день в 1789 году войска генерал-майора русской армии Дона Хосе де Рибаса взяли турецкую крепость Хаджибей на северном берегу Черного моря. Эпизод царствования великой Екатерины II. Итак, речь о взятии Одессы. Самобытность этого города в те времена даже не вызывала вопросов. На пустом ли месте выросла эта жемчужина у моря? Конечно, на пустом. Кто помнит турецкое поселение, названное в честь Бека Хаджи, отвоевавшего эту территорию у Великого княжества Литовского еще в 1362 году? Кстати, по другой, именно литовской версии, дальний для Литвы форпост на Черном море был основан в начале 14 века и назывался Кочубей. Получается, что тюркоязычная версия – это просто искаженное польско-литовское название. В 1765 году турки начали строить неподалеку от Хаджибея крепость Енидунья, в переводе означает «Новый мир». Очень показательное, обязывающее название. Но вскоре русским войскам удалось захватить эти места, правда, ненадолго. Показательно, что в 1789 году взять будущую Одессу русским войскам уже удалось, что называется, сходу, одним махом, благодаря внезапности и слаженности действий между казачьими полками и морской пехотой, которой, собственно, и командовал будущий легендарный персонаж истории де Рибас. По инициативе князя Григория Потемкина Одесса должна была стать центром коммерческой активности, перевалочным пунктом из Средиземноморья вглубь России. Новому городу были предоставлены беспрецедентные привилегии – освобождение на 10 лет от налогов, военных постоев, выдача казенной суды переселенцам, разрешение верующим всех конфессий, в том числе и сектантам, возводить в городе церкви. А руководить этим процессом поручено было все тому же Хосе или Иосифу в русской версии Дерибасу, испанскому дворянину на русской службе, который к тому времени уже был переименован из сухопутных генералов в адмиралы. С вами был Андрей Светенко.
2: Слово – это больше, чем текст. Это смысл, позиция и время. «Культ-бригада». Программа Вячеслава Коновалова о литературе, идеях и людях, которые формируют культурное пространство.
9: Здесь мы говорим, обсуждаем, иногда даже спорим, как с маститыми писателями, так и с молодыми авторами, теми, кто определяет русскую современную литературу.
2: Для тех, кто видит глубину и читает между строк. «Культ-бригада» по средам в 23.10 по Москве и в 22.10 по времени Калининграда. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
10: Меня зовут Сергей Исаков, я автор программы «Алтарганан».
11: Словарь русских говоров Забайкалья. Это они, два братана, Ойлани, Сундалой, Хлыняли.
10: Слушайте нас на Радио России в Улан-Удэ на FM-частоте 90 МГц.
2: Радио России. Главное радио страны. На правах рекламы.
12: Все мы хотим стареть красиво, чтобы проблемы со здоровьем не отравляли нашу жизнь. Но когда самочувствие ухудшается, то уже и жизнь не в радость. И одной из таких возрастных проблем являются запоры. Об этом сегодня расскажет моя гостья, специалист Светлана Лихачева.
13: Мы не можем отменить законы природы. Человек стареет, организм изнашивается, и одним из первых выходит из строя наш кишечник. Это мышечный орган, а с возрастом, как мы знаем, все наши мышцы слабеют, и особенно это быстро происходит после 50. У нас в народе считают, что запоры – это проблема только кишечника, но в реальности запор наносит колоссальный вред здоровью всего организма.
12: То есть получается, запор – это не просто дискомфорт, а серьезная проблема?
13: Конечно. Давайте с научной точки зрения разберемся, что такое запор. В медицине запором называется отсутствие стула или натуженный стул в течение 3 суток и более. В толстом кишечнике скапливаются отходы, которые должны выйти наружу. А какова вообще роль толстого кишечника в нашем организме? В норме он должен, во-первых, хорошо сокращаться, чтобы продвигать отходы к выходу, а во-вторых, он должен всасывать обратно воду. Причина возрастных запоров одна – это истончение мышечной стенки кишечника и снижение ее тонуса. Так, постепенно кишечник теряет способность нормально сокращаться и проталкивать отходы к выходу. А воду-то всасывать обратно он не прекращает. В итоге отходы задерживаются там слишком долго, а кишечник все продолжает всасывать из него воду. Стоит ли удивляться, что отходы становятся слишком твердыми? Получается замкнутый круг. Кишечник в буквальном смысле высушивает отходы до состояния твердого, как камень, а с другой стороны, отходы такой консистенции не могут пройти к выходу.
12: Да, никогда бы не подумала, что все так сложно. Но ведь существуют же слабительные для решения этой проблемы.
13: Да, слабительных много, но вот парадокс. Чем эффективнее слабительнее, тем сильнее к нему развивается привыкание. И дело не в том, химическое оно или натуральное. Объясню почему. Головной мозг – главный компьютер нашего организма. Он управляет всеми процессами, включая работу кишечника. Когда у человека запор, головной мозг посылает кишечнику сигнал «усилить сокращение». А мышечная стенка-то истончается с возрастом, и выполнить команду мозга кишечнику все труднее. В результате мозг привыкает к тому, что его команды не выполняются, и перестает их посылать. И вот на помощь приходит чудо-средство – слабительное. Оно напрямую стимулирует сокращение толстого кишечника в обход участия мозга. И по-настоящему эффективным слабительным все-таки удается протолкнуть стул к выходу. Поскольку это происходит в обход головного мозга, слабительное все больше отучает мозг руководить процессом стула. В науке считается, что даже месяца приема слабительного уже достаточно, чтобы ослабить или вообще нарушить связь мозга с кишечником. И бросить прием слабительного для человека становится настоящей катастрофой. Самостоятельно сходить в туалет он уже не может. Казалось бы, ну что здесь страшного? Людям слабительные помогают, и хорошо, пусть и продолжают их принимать. Но коварство слабительных в том, что со временем они перестают действовать. Возникает привыкание, нужно все время повышать дозировку. Человек попадает как наркоман на иглу. Поэтому людям в возрасте за 50 я рекомендую продукт лечебного питания «Пилорис», который не просто предупреждает запоры, он способствует поддержанию стенки кишечника и самостоятельного стула. Хотите самостоятельный стул после долгих лет запоров? Для всех наших слушателей приятная новость. У нас сейчас проходит всероссийская акция «Выход есть», и вы можете получить «Пилорис» абсолютно бесплатно. Для этого просто позвоните по номеру 8 800 100 01 33 или с мобильного /22 03 и узнаете, как это сделать.
11: Позвольте мне задать вопрос, который меня очень волнует. Моей маме 72 года. У нее не только запоры, но еще и геморрой. Она уверена, что это от запоров.
13: Да, геморрой зачастую является следствием запоров. Представьте себе, в кишечнике находятся твердые отходы, и с каждым днем их все больше, стула-то нет. Эти твердые отходы безжалостно сдавливают вены кишечника, и они выбухают через задний проход. Это выпячивание сосудов, застоявшейся в них кровью, называют геморроидальные узлы. Твердый стул, выходя, их царапает, и они кровоточат. Однако ситуация становится угрожающей жизни, когда тромбы из застойной крови этих узлов попадают в общий кровоток. Такая ситуация с высокой вероятностью может закончиться инсультом или инфарктом.
11: Я-то думала, что люди с запорами просто страдают плохим настроением, головными болями, вялостью, в общем, просто плохим самочувствием.
13: Да, люди с запорами действительно чувствуют себя с возрастом все хуже. Почему? Да потому что с годами запор прогрессирует, кишечные мышцы слабеют, а обратное всасывание воды остается как прежде. В итоге, чем тверже стул, тем дольше он задерживается в кишечнике. И что при этом происходит? А происходит в буквальном смысле его гниение. Извините за грубое слово, это научный термин. В итоге кишечник всасывает в кровь эти гнилостные, ядовитые вещества. Эти продукты гниения активно разносятся кровотоком ко всем нашим органам, включая головной мозг и сердце. Стоит ли удивляться плохому самочувствию людей с запорами?
11: Знаете, вот почему-то все мои знакомые считают, что причина запоров в нарушении флоры кишечника. Правда ли? Нарушение флоры – причина запоров.
13: Нет, все наоборот. Нарушение флоры – это не причина, а следствие запоров. Почему так? А может ли быть нормальной флора кишечника, если в нем идут процессы гниения застрявших отходов?
11: Да, коротко и ясно. А я-то маме покупаю и пробиотики, и пребиотики, и вижу, что ничего не меняется. Теперь-то ясно, почему.
13: Скажу вам больше. Плохие бактерии, процветающие в кишечнике, вовсе не безобидны. Они сами вырабатывают токсины, которые также всасываются в кровь кишечной стенкой.
11: Получается, человек после 50 лет предрасположен ко всему этому. А уж что говорить о людях, которым за 70? Но я уже поняла, что у вас есть совет, как все это побороть.
13: Не могла же я прийти к вам на передачу, имея при себе лишь плохие новости. Напротив, я пришла рассказать о потрясающем научном прорыве в предупреждении запоров. Я расскажу об уникальной разработке, которая позволяет людям даже с запущенным состоянием способствовать поддержанию самостоятельного стула. И также напомню, что у нас сейчас действует всероссийская акция «Выход есть», и каждый слушатель сегодня может получить «Пилорис» совершенно бесплатно. Для этого просто позвоните по номеру 8 800 101 33 или с мобильного /22 03 и узнавайте, как это сделать.
11: И как же это средство изобрели?
13: Его изобрели профессора из Наукограда Пущино под Москвой. Получился уникальный продукт лечебного питания «Пилорис». Это натуральный гель из водорослей фукус, которую добывают в Белом море. Благодаря технологии вакуумной кавитации из диких водорослей без единого химиката и высоких температур добывают ценнейшее клеточное содержимое. Это и есть лечебный гель гель для приема внутрь Пилорис. Почему он дает такие потрясающие результаты? Он содержит в себе два главных целебных вещества – фукаидан и аскофилан.
12: И как же работает Пилорис?
13: Два его основных целебных вещества – фукаидан и аскофилан – проникают в мышечные клетки толстого кишечника и активируют их естественное самовосстановление с помощью их собственных ремонтных систем. В процессе старения эта ремонтная бригада засыпает, но она именно засыпает, а не исчезает. Так вот, фукаидан и аскофилан запускают в мышцах кишечника работу этой ремонтной системы. Курс лечебного продукта Пилорис способствует омоложению истонченных кишечных мышц. Это помогает укрепить их толщину, упругость и эластичность. Это способствует поддержанию их способности проталкивать к выходу отходы. Как вы, наверное, заметили, лечебный продукт Пилорис – это вовсе не слабительное. Хотя смягчение стула тоже входит в его обязанности, чтобы помочь человеку уже с первых суток приема. Хотите самостоятельный стул после долгих лет запоров? Получите Пилорис абсолютно бесплатно. Просто позвоните 8-800-100-01-33 или с мобильного +22-03 и узнайте, как это сделать.
12: Вот я опять задумалась о своей маме. Было бы замечательно наладить ей самостоятельный стул. Но возможно ли это, если она уже более 10 лет со слабительных просто не слезает? У нее и привыкание, и зависимость налицо.
13: Попробую вас успокоить, дав еще небольшую порцию научной информации. Ваша мама пока зависима от слабительных. Но ей, вы сказали, еще нет 90 лет, а всего лишь 72. Поэтому нервные окончания в кишечных мышцах, посылающие сигнал мозгу, возможно, еще не успели атрофироваться. Конечно, в результате приема слабительных утрачены многие из них, но часть все-таки осталась. Они-то и помогут поддержать связь кишечника с мозгом, как только он почувствует, что мышцы окрепли, и кишечник уже готов выполнять команды главного компьютера нашего организма. Поэтому сначала вашей маме придется принимать лечебное питание Пилорис с целью размягчения отходов. Но я думаю, месяца два регулярного приема Пилорис поддержат мышечные клетки ее кишечника, будут способствовать сохранению их тонуса и сократимости, а вплетенные в них нервные окончания сразу же отреагируют на перемены и передадут сигнал головному мозгу, что кишка готова к работе.
12: Но скажите все-таки что-нибудь про любимую тему нашего народа – нарушение флоры кишечника. На нем-то скажется такой чудесный курс?
13: Да, уж любимая тема у наших людей. Ответ. Нормальный стул – один из ключевых факторов жизнеспособной флоры кишечника. Почему? Да потому что, выражаясь простым языком, кишечнику милее правильные и хорошие лактобактерии. Поэтому, когда кишечник освободится от гниющего стула, туда набегут клетки иммунитета и сразят всю нечисть. Так уж устроен наш организм. А вот кишечник с удовольствием примет свою любимую микрофлору. А где же ее взять? Да просто недельку попить кефир, вот и все.
12: Спасибо вам за такую интересную беседу, которая дарит надежду миллионам людей.
13: Напомню, что сегодня все наши слушатели могут получить Пилорис абсолютно бесплатно. Для этого вам нужно просто позвонить по номеру 8 800 101 33 или с мобильного +22-03 и узнать, как это сделать.
15: ООО «Международный центр здоровья», город Москва, Петровск, Разумовский проезд, дом 29, строение 4, помещение 1, комната 28, ОГРН 121-770-09-31-59.
2: Радио России. Радио России. Вологодская область. Реклама. Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Если вам нужна помощь в оформлении документов, обращайтесь в филиал фонда в вашем регионе. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 или на сайте fzo.gov.ru.
16: Фестиваль свежего меда в Череповце. Каштановый мед, йодосодержащий мед, а также мед белой акации. Есть и король всех видов меда. Гречишный мед, насыщенный микроэлементами и железом. Это экологически чистый, а значит действительно полезный продукт. На выставке также представлены и другие продукты пчеловодства. Пирога, пыльца, прополис и забрус. На протяжении выставки действует акция 4 килограмма цветочного меда за 1800 рублей. Всех любителей меда ждем с 8 сентября по 8 ноября в Доме музыки и кино «Комсомолец».
17: В России около 27 миллионов курящих. Большинство из них недооценивает влияние табачных продуктов на собственную жизнь и здоровье. Почему стоит задуматься об отказе от курения? Для начала, это элементарная экономия средств. Уже через год после отказа риск инфаркта сокращается вдвое. Через 2 года снижается риск инсульта. Через 10 лет риск заболеть раком легких сокращается наполовину. Минздрав утверждает, ты сильнее зависимости.
18: Единая рекламная служба ГТРК «Вологда». Телефоны 26 60 60 и 57 28 01.
2: Московское время 12 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
19: Здравствуйте. В студии Наталья Сергеева. В этом выпуске глава ЦИК Памфилова назвала открытость и прозрачность выборов большим достижением. В Госдуме рассказали о законах, вступающих в силу в октябре. И нацпарк «Красноярские столбы» закрыли для посещения туристов из «Медведей». Все подробности далее. Единый день голосования в этом году стал самым сложным в истории России по организации и проведению. Об этом заявила глава Центра избиркома Элла Памфилова на заседании комиссии, где предстоит установить окончательные результаты выборов. По словам Памфиловой, для ЦИК главной задачей было обеспечение безопасности и открытости избирательной кампании, и комиссия с ней справилась. Она рассказала, чем отличалась кампания этого года.
20: Эта кампания, мы уже не раз об этом говорили, конечно, она очень отличалась от всех предыдущих. Ну и, конечно, от аналогичной кампании, которая проходила в мирных условиях в 2021 году. И в первую очередь отличалась тем, что проходила в условиях эскалации беспрецедентных разноплановых угроз. Я думаю, все мы это ощутили. Также очень важно, что впервые в выборах Государственной Думы принимали участие наши родные, близкие, воссоединенные 4 субъекта Российской Федерации: Донецкая, Луганская Народной Республики, Запорожская и Херсонская области.
19: По словам Памфиловой, явка на выборах Госдумы составила 59,8%. Проголосовали 67 448 094 человека. По итогам выборов в Думу «Единая Россия» получает 349 мандатов, КПРФ получила 37 мест, ЛДПР – 23, у «Новых людей» – 19, «Справедливая Россия» получила 17 мандатов, «Партия Родина» – 1. Также в Думу прошли 4 самовыдвиженца. Кроме того, избран 46 участников или ветераны СВО. Доля недействительных бюллетеней составила 1,36%. Итоги региональных выборов в одном округе в Кировской области признаны недействительными. В ДЭК приняли участие более 7 миллионов человек в 33 регионах. Памфилова добавила, что важнейшим фактором в обеспечении безопасности избирательной кампании было многодневное голосование. Не было допущено большого скопления людей. Глава ЦИК призвала партии, критикующие многодневное голосование, умерить свой эгоизм. Она добавила, что военнослужащие в ходе прошедших выборов оказались самыми активными избирателями. Российский президент Владимир Путин подписал указ об освобождении Андрея Келлина с должности посла России в Великобритании и Северной Ирландии. Соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. Ранее официальный представитель МИДа Мария Захарова сообщила, что Келлин планово завершил работу на посту посла России в Великобритании, а назначение нового главы дипмиссии будет сообщено в надлежащий момент. Келлин занимал этот пост с 2019 года. 2015 года. Добавлю, накануне президент освободил от должности российского посла во Франции Алексея Мешкова, который представлял нашу страну в Париже с 2017 года. Подразделения вооруженных сил России за неделю установили контроль над 8 и освободили 5 населенных пунктов в зоне проведения СВО, сообщает Минобороны. С начала окружения ВСУ на северо-востоке Харьковской области освобождены 212 квадратных километров территории и 12 сел, уничтожено более 960 военных. Силы ПВО за неделю уничтожили 6011 беспилотников, 34 авиационные бомбы, 12 реактивных снарядов «Хаймарс» и 8 крылатых ракет «Фламинго». Этой ночью вооруженные силы России продолжили наносить удары беспилотниками по предприятиям военно-промышленного комплекса и логистическим центрам Украины, а также по морским судам, задействованным в интересах ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны. Председатель Госдумы Вячеслав Володин рассказал о законах, вступающих в силу в октябре. Так, налоговые органы начнут передавать в МВД сведения о доходах иностранных граждан, прибывших в страну с целью заработка. Заработают новые правила определения территорий у образовательных учреждений, где запрещена продажа никотиновой продукции. Помимо этого, вступит в силу закон о защите прав потребителей при покупках на маркетплейсах, написал Володин на платформе «Макс». Он также напомнил, что льготная налоговая ставка при ввозе и реализации товаров для детей будет применяться только при наличии документов, подтверждающих их качество. Национальный парк «Красноярские столбы», который находится в черте города Красноярска и является популярным местом отдыха туристов по всей России, закрыли для посещения из-за медведей. Об этом сообщает пресс-служба парка. Ограничения действуют ориентировочно до 15 октября на всех входах – Центральном, Восточном, Каштаковском. В Восточной Сибири сложилась сложная ситуация с выходом медведей к населенным пунктам. Всего в России за последние месяцы от нападений этих животных погиб 21 человек. Больше всего погибших в Красноярском крае. Здесь от нападения медведей умерли 7 человек. В Красноярске из-за этих животных введен режим повышенной готовности. Ученые не ожидают новых магнитных бурь на Земле до начала октября. Об этом сообщили в лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН. По прогнозам, последняя неделя сентября ожидается полностью спокойной. В лаборатории назвали геомагнитную активность в сентябре необычайно низкой. Так, единственная геомагнитная буря произошла 8 сентября и достигла лишь минимального уровня G1. Основной причиной таких процессов ученые считают заметный и пока не очень понятный спад вспышечной активности. Старое бабье лето придет в Москву на следующей неделе и продержится 10 суток. Температура воздуха в столичном регионе прогнозируется до плюс 18 градусов и без осадков в этот период, сообщил ведущий специалист центра ФОБОС Евгений Тишковец. По его словам, погода готовит жителям русской равнины настоящий подарок – одновременно классическую золотую осень и старое бабье лето. Такое нечастое совпадение – вершина идеальной осени. Следите за развитием событий на сайте Вести.
1: Спорт. В студии Екатерина Солдатенкова. Здравствуйте. В регулярном чемпионате континентальной хоккейной лиги на сегодня запланировано 4 матча. В этом «Амур» принимает «Локомотив». Идет первый период. Счет пока не открыт 0-0. Российский нападающий Матвей Мечков стал первой звездой предсезонной встречи Национальной хоккейной лиги, в которой его Филадельфия была сильнее Бостона 2-0, на счету Мечкова гол. Коламбус взял верх над Питтсбургом 4-0. Победителей по шайбе забросили Валерий Нечушкин, Кирилл Марченко, ассистентский дубль у Дмитрия Воронкова. Гол Артема Дуды не спас Юту от поражения в игре против Вегаса 4-5 в овертайме. Калгари уступил Сиэтлу 3-4 в серии буллитов. У проигравших отличился Айдар Суниев. Футбольный факел может отправить в отставку главного тренера Олега Василенко. По информации телеграм-канала «Спортбаза», руководство воронежской команды дало специалисту последний шанс на исправление ситуации. Отмечается, что если факел проиграет в ближайшем матче РПЛ «Локомотива», то Василенко может лишиться своего поста. Игра с железнодорожниками пройдет 10 октября. В пресс-службе сборной Ирана по футболу сообщили, что команда сыграет сильнейшим составом в товарищеском матче против России. Встреча пройдет 29 сентября в Казани. Также сборная России сыграет 3 октября в Екатеринбурге с Намибией и 6 октября в Нижнем Новгороде с Нигерией. Защитник «Спартака» Александр Джику опроверг информацию о договоренности о продлении контракта с клубом, но отметил, что хотел бы играть в команде как можно дольше. Ранее ганские СМИ сообщили, что Джику согласился продлить соглашение с «Спартаком», которое истекает летом 2027 года. На теннисном турнире категории WTA 500 в Сингапуре в матче за выход в полуфинал Татьяна Прозорова встречается с китаянкой Ван Сиюй. Первый сет россиянка уступила 3-6, второй выиграла 7-5, в третьей партии 1-1. С новостями спорта была Екатерина Солдатенкова. До встречи.
17: Погода.
19: 26 сентября в Петропавловске-Камчатском плюс 9-11 градусов без осадков. В Южно-Сахалинске плюс 16-18 переменная облачность. В Магадане плюс 8-10 градусов ясно. В Хабаровске плюс 16-18 градусов. Во Владивостоке плюс 13-15 и сильный дождь. В Екатеринбурге без осадков плюс 14-16 градусов. В Ханты-Мансийске плюс 15-17 градусов переменная облачность. В Сургуте плюс 13-15, а в Омске плюс 12-14 градусов. В Новосибирске плюс 11-13, в Иркутске плюс 9-11 и небольшой дождь. В Санкт-Петербурге без существенных осадков плюс 13-15, в Москве без осадков плюс 16-18. Сейчас столица плюс 12, без осадков, ветер юго-восточный 1 метр в секунду. Атмосферное давление 753 миллиметра ртутного столба.
3: Откройте для себя новые грани Москвы с программой «Увидеть своими глазами».
21: Подворье Иерусалимского патриархата, как и подворье других поместных православных церквей, Константинопольская, Антиохийская, было закрыто. Однако, несмотря на закрытие подворья, затерянный в арбатских переулках храм остался действующим. Здесь совершалась литургия и в годы атеистических гонений, и в период Великой Отечественной войны, и в годы хрущевских гонений на церковь.
3: Ведущий Сергей Брюн проведет вас по памятным местам, расскажет о великих людях, изменивших судьбу города. Позвольте Москве удивить вас заново, увидеть своими глазами. Слушайте по четвергам в 14:46 в Москве на частоте 101.5 FM. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
22: На Радио России Кубань мы говорим о том, что и как делали наши предки, живущие в станицах.
23: В таких кулачных боях славились те, кто чаще всего побеждал.
3: Радио России. Главное радио страны.
24: Защита Отечества – долг и обязанность каждого мужчины. Присоединяйся к защитникам Родины. Служба по контракту – это твой вклад в защиту семьи и страны. Государство поддержит. Единовременная выплата более 400 тысяч рублей. Дети участников специальной военной операции обеспечены бюджетными местами в лучших вузах страны. Льготная ипотека для семей участников специальной военной операции. Подробности по телефону 117 или на сайтах служба по контракту.рф и объясняем.рф. Служба по контракту. Настало время приблизить нашу победу и мирную жизнь.
3: Слушаем.
25: Открываем второй час радиоканала «Слушаем» в эфире Радио России. Приветствую жителей Костромы, Пензы, Судака, Оренбурга, Кирова, Элисты, Чехова, Смоленска, Валдая, Чебоксар и других городов нашей прекрасной родины. Меня зовут Андрей Матюхин, за режиссерским пультом Виктория Карпова. Во втором часе продолжим общение со специалистами, с экспертами. Все это в прямом эфире. Программы сохраняются на платформе «Смотрим». Не забывайте слушать нас с помощью приложения Радио России. И, конечно, заходите на сайт вести.ру, присоединяйтесь к нашим социальным сетям, к мессенджеру Макс. О чем будем говорить во втором информационном часе? Водительские права и свидетельства о регистрации автомобиля можно предъявлять в электронном виде. За 4 года вклад российского гастрономического сектора в экономику страны увеличился вдвое. В этом году в предпрофильных классах учатся более 50 тысяч московских школьников. Но об этом поговорим ближе к завершению этого информационного часа. Но начинаем через несколько секунд.
3: Слушаем.
25: поговорим о здоровье для начала, да? Давайте вот некоторую статистику приведу. В России за неделю зарегистрировали 734 тысячи случаев заболевания ОРВИ, гриппом и COVID-19. Это практически на 34% больше показателей предыдущей недели. Эпидемиологическая ситуация развивается в полном соответствии с прогнозами, говорится в сообщении ведомства. Но стоит ли нам переживать и на что стоит обратить внимание, давайте выясним у специалиста. Врач-инфекционист, доктор медицинских наук, профессор, ранее главный внештатный инфекционист Минздрава России Елена Малинникова. Елена Юрьевна, здравствуйте.
0: Здравствуйте.
25: Елена Юрьевна, ну как-то вот, знаете, немножечко тревожно. Еще вроде бы и холодов таких серьезных не было, и затяжных дождей тоже, а уже вот настолько у нас показатели растут. Нормально ли это в такой ситуации, ну скажем так, год к году ситуация нормально развивается?
0: Ну действительно, наступил этот эпидемический сезон. И по-разному, иногда наступает он чуть раньше, иногда наступает чуть позже, и в этом году действительно это был сюрприз. Почему? Потому что гонконгский грипп, он немножко, он известный для нас как H3N2, он немножко изменился, и действительно сегодня мы видим, что изменился в ту сторону, когда стал активнее и быстрее распространяться по всему земному шару, быстро, и коснулся это, конечно, не только каких-то других стран, но и нашу страну тоже. Надо понимать, что сегодня у нас хорошие диагностические тест-системы, хорошо и раннюю диагностику выявляем мы эту инфекцию, поэтому здесь

0: девушка, а лицо уже не узнать. И вот все, все в этом... Да, и также вирус, он все тот же, но иммунная система его не совсем узнает. И вот на его родословном дереве выросли определенные веточки, мы их называем субклады. И вот эти веточки, они принципиально сделали его таким, что потребовалась даже смена, абсолютно новая смена антигенов в вакцинах. Что это значит? Это значит, что сегодня вот вакцины, а вакцинация, мы с вами знаем, что это единственный эффективный способ профилактики, что те вакцины, которые работали в прошлом году, они совершенно неэффективны. И даже те люди, которые переболели гриппом в прошлом году, могут в этом году опять же заболеть. Наша иммунная система не сможет защититься. Поэтому сегодня один из таких главных лозунгов – надо обязательно вакцинироваться. Сегодня современная Всемирная организация здравоохранения поменяла абсолютно все антигены в вакцинах, дала рекомендацию на весь северный, на северное полушарие, во всех странах поменяли вакцины полностью, изменив их состав. И сегодня заменили не только вот этот гонконгский грипп H3N2, но и поменяли и сделали защитный компонент штамм подобные вирусы гриппа А и H1N1. Да. Помните, мы его называли свиной?
1: Да, конечно, конечно, да.
0: Да, теперь он тоже новый, обновленный 2025 года, который начал циркулировать еще в южном полушарии. И даже вирус гриппа Б. Кстати, из вакцины убрали один из вариантов вируса гриппа Б, потому что он с 2020 года перестал циркулировать в нашей популяции. И вот такая обновленная вакцина сегодня уже активно внедряется в наши регионы. И надо обязательно будет прививаться.
1: Елена Юрьевна, ну вот вопрос, да, он, я думаю, многих волнует. Да, мы говорим о вакцинации, о прививках. Это один из способов себя защитить. Ну, во-первых, прививочная кампания, она же не бесконечна. То есть до какого периода актуально прививаться? А потом это уже, ну, знаете, когда в таком масштабе циркулирует заболевание серьезно, это уже, может, здоровье и не убережет.
0: Ну, я с вами не соглашусь. Вакцинироваться надо в любом, когда у вас в любом сроке, скажем так, сезона, этой кампании, да, это не имеет значения. Если вы не успели привиться в сентябре, то это надо сделать как можно раньше в октябре. Если вы не привились в октябре, это надо сделать в ноябре, потому что заболевания у нас, в принципе, вирусы циркулируют вплоть до апреля месяца. И можно очень тяжело и заболеть в марте. Но кроме этого, у нас с вами существует и неспецифическая профилактика, надо помнить, да, это вести здоровый образ жизни, не контактировать с большим количеством людей, использовать маски, да, соблюдать гигиену рук, гигиену дома, проветривать помещение, делать влажную уборку, поддерживать оптимальную влажность воздуха. И самое главное, если все-таки вы заболели, надо все-таки найти в себе силы и себя изолировать и не контактировать. К сожалению, мы можем быть очень серьезным источником, если выходить куда-то на улицу, для людей с тяжелым состоянием, которые потом могут очень тяжело болеть. А кто? Это беременные женщины, это дети, особенно младшего возраста, люди с хроническими заболеваниями, с иммунодефицитными состояниями. И именно они являются первыми, кто должны в обязательном порядке прививаться.
1: Да. Ну и, конечно, нужно изолировать себя и от своих близких, в том числе, да, чтобы их не заразить и не спасать работу, на которой вы работаете, отправляясь туда в состоянии такой повышенной температуры.
0: За это медали не дают.
1: Не дают, правда? Абсолютно, конечно. А вот осложнения, связанные с заболеванием и ходом заболевания, это вот можно получить. Поэтому берегите себя, конечно. Спасибо вам большое, Елена Юрьевна, что включились к нам в эфир. Помните о состоянии здоровья. Берегите себя, не забывайте прививаться. С нами на связи была врач-инфекционист, доктор медицинских наук, профессор, ранее главный внештатный инфекционист Минздрава России Елена Малинникова. Продолжим рубрикой «Вас не обманут». Слово передаю Алексею Гвоздеву.
2: Вас не обманут.

0: Здравствуйте. Аналитики посчитали, что покупка и продажа банковских карт для мошенников стала одним из самых распространенных нарушений закона. Эксперты говорят, все дело в том, что молодые люди – это самые активные пользователи и интернета, и банковских продуктов. При этом подростки и студенты нередко даже не осознают, что совершают тяжкое уголовное преступление, считая свои действия невинной подработкой или сетевой игрой. Специалисты называют это правовой инфантилизм. Подростки не знают о правовых последствиях своих действий и не особенно стремятся узнать. Большинству кажется, что виртуальное пространство абсолютно анонимно, а действия, совершенные нажатием нескольких кнопок на смартфоне, не имеют ничего общего с реальной уголовной ответственностью. Злую шутку играет и присущий этому возрасту протест, осознанное неуважение к закону, недоверие к государственным правилам и убежденность в том, что соблюдать их не обязательно. Так что дропперов среди подростков хоть и стало меньше, но они все еще продолжают пополнять ряды добровольных помощников-мошенников. В социальных сетях и телеграм-каналах распространяют заманчивое предложение легкого заработка, где от подростка или студента требуется всего лишь оформить на свое имя банковскую карту и передать ее незнакомцу, либо принимать на свой счет переводы и отправлять их дальше за небольшой процент. В сознании молодого человека это выглядит как безобидная услуга. В реальности же подросток становится соучастником мошеннических групп, которые похищают деньги других людей или звеном в цепочке отмывания преступных доходов. Так что родителям пора отказаться от иллюзии, что их ребенок застрахован от ошибок, потому что он учится в хорошей школе и не общается с подозрительными компаниями, говорят эксперты по кибербезопасности. И родителям стоит постоянно рассказывать и объяснять риски и ответственность, что нельзя передавать личные данные и документы, сим-карты и банковские карты, что если ребенку предлагают легкий заработок в интернете, это почти всегда ловушка мошенников, что вербовка курьеров маскируется под вакансии доставщиков, а когда предлагают репост или комментарий, написанный под влиянием эмоционального порыва, в котором можно разглядеть призыв к терроризму или к экстремистской деятельности, то интернет все помнит, а анонимность, она призрачная. Кто и что написал, легко вычислить. Эксперты напоминают, что важно сформировать у детей критическое мышление, когда любые финансовые и юридические предложения подвергаются сомнению и обсуждаются со взрослыми. Надеяться на то, что в школе научат, или что штрафы и большие сроки заставят ребенка думать, а не делать, не стоит. Если он готов рискнуть, потому что ему сказали «а тебе слабо», бросили вызов, то в интернете любой взрослый аферист спровоцирует его, и никто не отменял шантаж. Просто представьте, сколько всего ваш сын или дочь готовы скрыть, скажем, от своих одноклассников или учителей, и как на них подействует фраза «если ты не сделаешь этого», то все узнают. Так что разговаривайте со своими детьми, рассказывайте о рисках, не дайте мошенникам заработать и попутно испортить жизнь вашему ребенку.
1: Неоднократно в эфире мы уже говорили о стратегии государственной политики России в отношении казачества на период до 2030 года и какую роль сейчас казачество играет в нашей стране. Эту беседу и эти разговоры мы продолжим. Атаман Кубанской казачьей общины, президент Общероссийской Федерации Рубки Шашкой Николай Еремичев с нами на связи. Николай Евгеньевич, здравствуйте.
2: Добрый день.
1: С момента нашей последней беседы, прошло уже более месяца. Давайте поговорим, что изменилось, какие перспективы развития казачества, что сделано на данном этапе и что предстоит сделать.
2: Как всегда, нет предела совершенства.
1: Так.
2: В любой сфере это действует. Мы развиваемся в меру сил, возможностей, ситуации, времени. То есть задача любой системы – объективно и адекватно реагировать на изменения внешней среды для того, чтобы развиваться дальше. Поэтому, в принципе, общая программа, которая заложена в рамках стратегии развития казачества до 30-го года, они постепенно выполняются. Скажем так, что-то больше, чем запланировано, что-то в рамках целевых показателей, но тем не менее все идет. Это включает в себя и совершенствование механизма казаков по привлечению к государственной службе. Причем речь идет не только о тех десятках тысяч, которые сейчас служат непосредственно в районе СВО и на вновь присоединенных территориях, но и тех, кто дома занимается экологической службой, привлекается к охране общественного порядка и так далее. Активно идет работа по взаимодействию государства с казаками. Причем речь идет не только о реестровых организациях, но и в принципе о любых казачьих организациях, как взявшихся обязательства по несению госслужбы, так и не взявших такого обязательства. И большой упор на самом деле делается на культуру казаков, культуру истории, не только касательно воспитания подрастающего поколения. поколения патриотического, которое у нас традиционно связано с казаками, причем это касается не только непосредственно, скажем так, детей самих казаков, но и в принципе с патриотическим воспитанием молодежи, но и вопрос культуры, традиций, истории. То есть для казаков в открытом музее в Москве, в регионах и так далее. Вот у меня в моем родном районе открыт с этого года в Ленинском районе Краснодарского края большой кадетский корпус, где сотни детей будут учиться по кадетской программе. Поэтому, в принципе, делается достаточно много.
1: Николай Евгеньевич, ну вот в целях стратегии госполитики России в отношении казачества на период до 2030 года, среди прочего, ну там есть приоритеты госполитики, написано привлечение российского казачества к участию в мероприятиях, направленных на развитие связей с соотечественниками, проживающими за рубежом, а также на содействие их добровольному переселению в Российскую Федерацию. Как к этому, как к этим мероприятиям привлекаются казаки? Каким образом они вот в этом участвуют, потому что, ну вот из всего перечня вот тех задач, которые стоят, я не совсем понимаю, как сюда вот включаются казаки.
2: Да, на самом деле речь идет в первую очередь именно о людях с казачьими корнями, которые сейчас проживают за территорией Российской Федерации.
1: Так.
2: То есть это как, ну, на самом деле, конечно, программу переселения на территорию России под это больше подпадает народ, который живет, скажем так, в бывших советских республиках, в первую очередь, в Средней Азии. То есть у нас получается, что Уральское войско и Семиреченское войско оказались за пределами Российской Федерации. Ну, плюс много людей во время поднятия Целины в 50-е годы было, выехало на освоение северо-казахстанских нынешних территорий и так далее, где, в принципе, довольно... среди населения, в том числе, много выходцев с Кубани, Дона, Оренбуржи и тому подобное. Поэтому речь касательно их. Ну, а если брать дальние зарубежья, то здесь как бы две волны основные мигрантские. То есть это потомки казаков, которые переехали после гражданской войны, оказались за рубежом и сейчас проживают на территории стран Европы, Северной Америки, Южной Америки, Австралии там, и так далее. И, ну, чего их отоить, как бы люди, которые выехали в 90-е годы, в конце 80-х годов, еще там Советского Союза, из тех же там бывших советских республик, то именно имеют казачьи корни, и, в принципе, они тоже рассматривают варианты переселения на историческую родину предков. Речь не идет о том, что казаки будут взаимодействовать со всеми, скажем
1: так. Но это взаимодействие, оно происходит, ну, не только же на уровне общения, я так понимаю, это и приглашение на всевозможные мероприятия, которые происходят здесь, на территории России.
2: Ну, это и в том числе и вовлечение в деятельность организации, скажем, казачьего направления. Допустим, у нас в Федерации Рубки Шашка есть люди, которые проживают за пределами Российской Федерации, в той же Европе, и участвуют в соревнованиях, которые мы проводим как на территории России, так и за рубежом. Поэтому, скажем так, взаимодействие идет в рамках общих интересов. Не только там поностальгировать о прошлом, но и какое-то вовлечение.
1: Такая деятельная встреча, да, и деятельное взаимодействие.
2: Да, то есть людям интересно, и когда люди постоянно находятся в общении и видят текущую жизнь, не только вспоминают там по книжкам или по рассказам там дедушек, бабушек, что было там 100 лет назад, то это, ну, скажем так, на самом деле более интересно с точки зрения именно формирования, ну, какого-то позитивного образа России.
1: Конечно, в том числе казачества. Спасибо вам большое, Николай Евгеньевич. Напоминаю, Николай Еремичев, атаман Кубанской казачьей общины, президент Общероссийской Федерации Рубки Шашки, был с нами на связи. Ну, а говорили мы о развитии казачества и о стратегии государственной политики России в отношении казачества на период до 2030 года. На минуту прервемся и к другим темам потом перейдем.
3: К 130-летию открытия радио и к 35-летию Радио России. Цикл программ Александра Хабургаева «Великая радиоэпоха».
4: Что такое радио? Странный вопрос, не правда ли? А вот задайте его на улице любому прохожему. И увидите, сходу никто не ответит. Задумается.
3: Задумается, потому что радио – это целый век открытий. От первых опытов Попова до великих событий в эфире. От культовых программ «Театр у микрофона», «Встреча с песней», «Радио няня», «Клуб знаменитых капитанов» до наших дней. Великая радиоэпоха. Слушайте по субботам в 12.10 по Москве и в 11.10 по времени Калининграда. Сайт «Радио России» теперь на платформе «Смотрим». Все новости, анонсы, эфиры и архивы программ по адресу www.smotrim.ru/radiorus. Слушаем!
1: Водителям дали право предъявлять права или водительские удостоверения, а также свидетельство о регистрации машины в электронном виде. Однако по факту все эти документы должны быть у водителя с собой в бумажном варианте. А поэтому все равно, в каком виде их предъявлять. Ну, так говорят некоторые специалисты. Давайте более подробно разбираться, и в каком случае, и нужно ли иметь при себе вообще бумажный оригинал. С нами на связи Сергей Радько, автоюрист. Сергей Александрович, здравствуйте.
2: Здравствуйте.
1: Я так понимаю, это цифровой ID, да, когда мы говорим о неком таком электронном варианте?
2: Это цифровой ID, который создается на базе платформы МАКС. То есть пока другие платформы, к сожалению, его не заменяют, несмотря на то, что эти документы содержатся и в госуслугах, и в приложении госуслуги авто. Но вот в той формулировке, которую внесли в ПДД с 8 сентября, там написано «Предъявление документов через многофункциональный сервис обмена информацией». А под ним понимается как раз сервис на базе платформы МАКС. А вот в их сервисах предъявление документов не может заменить собой оригинал. А вот если через МАКС предъявлять, то это приравнивается к предъявлению нормальных бумажных документов, и поэтому их предъявлять не требуется, но все-таки лучше иметь при себе, потому что для считывания QR-кода надо, чтобы у инспектора был корректно работающий планшет или специальный сканер, а если он не работает, либо какой-то сбой, то могут быть проблемы.
1: Угу. То есть, смотрите, если, например, не предъявлять в цифровом ID, а сделать вот этот вот самый скан-копию, то или там скриншот, да, то это не рабочий вариант, да, то есть нужно именно прямо...
2: Скриншота не будет, потому что QR-код в этом приложении, он меняется, и меняется постоянно. Он, допустим, в госуслуге авто, он меняется раз в сутки в этом приложении, он тоже меняется, поэтому если вы его один раз сделали, то через день он уже будет неактуальный, и система просто его не распознает, поэтому надо иметь либо оригинал, либо, соответственно, свежий QR-код, который сгенерирован непосредственно перед проверкой.
1: Угу. Насколько это востребованная будет история? Да, я так понимаю, что это только-только набирает обороты, но насколько нужно об этом знать водителям, как они этим будут пользоваться, и можно ли сказать, что это удобнее?
2: Ну, электронный документооборот вот в тестовом режиме уже, по-моему, несколько лет работает в отношении таких документов. И иногда даже люди говорят, что они предъявляли инспектору в электронной форме документы, претензий не было, хотя, опять же, формальная обязанность иметь при себе оригинал никуда не исчезла. Но, тем не менее, думаю, за этим будущее, потому что, действительно, там, кошелек или документы мы можем забыть дома, а уж телефон-то постоянно в руках, и всегда мы в нем, и, соответственно, вряд ли мы телефон забудем дома, по крайней мере, его отсутствие при себе мы скорее заметим, чем отсутствие документов или бумажника. Поэтому то, что в будущем, возможно, это станет полноценной заменой бумажных документов, это, наверное, правильно, хорошо и удобно, потому что это не создает лишних проблем. Да тем более, вообще, в принципе, эти документы уже, наверное, станут не нужны, потому что если инспектор может на месте удостовериться в личности водителя через цифровой ID, то, соответственно, можно и проверить, есть ли у него право управления, его ли это автомобиль, имеется ли у него полис ОСАГО и так далее. То есть, в принципе, необходимость в этих документах, она, наверное, в каком-то обозримом будущем отпадет вообще.
1: Угу. Скажите, пожалуйста, вопросы безопасности всегда интересны, да? Потому что, ну, одно дело предъявлять, скажем так, бумажный оригинал документа, другое дело вот сгенерированный там цифровой ID. Как защитить в этом случае свои документы и как тот же самый инспектор будет понимать, что эти документы реальны?
2: Ну, инспектор будет считывать код специальным сканером или программой, соответственно, иной документ там просто не появится. И, кстати говоря, это, опять же, защита от подделок, потому что если права поддельные, то они, конечно, никуда не загрузятся. И инспектор их не проверит через эту систему. Поэтому, наверное, все-таки защита информации здесь гарантирована. Если уж вы права свои по-честному загрузили, и они у вас есть, и они получены законно, то они в этой системе будут, и никакие иные документы там не появятся. Кроме того, это гарантирует еще и вот так называемую
5: рубля, когда мы знаем истории, что изготавливаются удостоверения на имя реального человека с реальными данными, с реальным номером и серией, только вклеивается фотография постороннего лица. И когда это постороннее лицо где-нибудь в другом регионе попадает под лишение прав, лишает человека под той фамилией, которая вписана в документ, и реальный владелец когда-нибудь узнает, что, оказывается, он там, проживая в Москве, вдруг был лишен прав где-нибудь в Хабаровске за управление в пьяном виде. И тогда ему приходится очень долго бегать, доказывать, что он там никогда не был, и права не его, и фотография там другая. Вот. В случае с цифровым документом такая история не пройдет, потому что поддельное удостоверение в этой системе содержаться не будет. Хотя, конечно, опять же, система проверки пока еще не самая идеальная, и зачастую такие случаи бывают, что инспектор не всегда убеждается в личности того, кто в этих правах указан, хотя сейчас, когда они проверяют через планшет, у них там высвечивается само удостоверение, фотография реального владельца, и такие случаи, конечно, наверное, будут все меньше и меньше, потому что если права поддельные с ненастоящей фотографией, то инспектор это может увидеть.
1: Спасибо вам большое, Сергей Александрович. Напоминаю, Сергей Радько, автоюрист, был с нами на связи.
3: Слушаем.
1: За 4 года вклад российского гастрономического сектора в экономику страны увеличился вдвое. Ну, если говорить про конкретные цифры, то они достаточно впечатляющие. Превышают 500 миллиардов рублей добавленной стоимости в 2025 году. И, конечно, гастрономия принесла экономике вот такую серьезную сумму, хотя еще 4 года назад это было в 2 раза меньше. Темпы роста за 4 года, конечно, впечатляют. Это пятая по величине креативная индустрия в стране, которая растет быстрее всех остальных. Как это в целом влияет на экономику страны, давайте поговорим. Экономист, кандидат экономических наук и доцент Российского экономического университета имени Плеханова Александр Тимофеев с нами на связи. Александр Гурьевич, здравствуйте.
6: Добрый день, здравствуйте.
1: Да, Александр Гурьевич, ну так, казалось бы, вроде неочевидная такая сфера, а смотрите, ее в креативной экономике записали.
6: Совершенно верно, потому что сейчас очень много происходит открытия новых точек продаж. Количество заведений постоянно увеличивается. Их стало по Москве, например, больше 22 тысяч, а в целом по стране это 240 тысяч точек питания. И оборот у нас составил уже 4,3 триллиона рублей. То есть это весьма впечатляющая такая сумма. И поэтому, если брать... Главный акцент заключается в том, что люди стали экономить свое время. Люди стали чаще употреблять готовую пищу, продукты, и поэтому стали открываться новые фудкорты, фудхоллы, гастромаркеты, и такое количество, если брать по Москве и Московской области, порядка 75, раньше доля была в сравнении со всей страной порядка 85%, сейчас ситуация выровнялась, и это лето вообще сильно поменяло, что в регионах стали открываться в большом количестве фудкорты и так называемые гастромаркеты. И в целом надо отметить, что люди стали экономить свое время на подготовке пищи. Сейчас такое поколение, которое 20-40 лет, понимает, что надо выкладываться на работе, а не дома у плиты. И поэтому вот это время они стараются сэкономить о том, что готовую пищу приобрести 2 минуты. А потратить дома 2 часа вместо отдыха на диване на приготовку пищи, ну, не совсем рационально. Это сейчас готовка становится наиболее, как бы, все дешевле и дешевле. Появляется достаточно много, как бы, выравнивания по цене. То есть сейчас от того, что стало много открываться точек продажи готовой пищи не только ресторанного типа, а именно как раз вот около дома даже, в Пятерочках, в супермаркетах, и оказывается, что готовая пища продается почти по такой же цене, как если бы ты приготовил ее дома. Может быть, не с теми же вкусовыми качествами, но примерно та же самая цена. И поэтому люди стали, как бы, больше экономить на этом времени. Если посмотреть цифры, которые имеют супермаркеты, крупнейшие как бы точки, да, то как бы тот же самый X5 Retail, или же Вкусвилл, или же Ашан, они показывают цифры, сколько они продают тех же самых чашечек кофе. Вот, например, Пятерочка продала сейчас 104 миллиона чашек готового кофе, да, то есть и прирост они отмечают 40% год к году, то есть это такая впечатляющая цифра, тот же самый перекресток и Вкусвилл отмечает прирост, и Ашан отмечает прирост, и поэтому, ну, часть вот людей получается, что...
1: Ну, это прям такая прям готовая еда, это не что-то, не из разряда для гурманов, да, это прям вот готовая еда на каждый день.
6: Ну, конечно, да. И в итоге, если посмотреть, порядка 400-450 стаканчиков ежедневно у нас выпивается. То есть люди стали очень много употреблять кофе. И мало того, почему XCI Retail принял такой формат? Потому что стали появляться стандарты. Во-первых, как бы раньше, чтобы в том же самом ресторане заняться оптимизацией процессов, складского учета, надо было нанимать персонал, который бы вел бы специальную автоматизированную учетную деятельность. Сейчас это все есть готовые шаблоны, готовые дизайнерские как бы квадратные метры. Единственная проблема сейчас, то, что открывать точку у метро слишком дорого. Съедают везде. Вот если вы посмотрите, стоимость аренды. Стоимость аренды зашкаливает. Они съедают, ну, в некоторых моментах 80-90% дохода, несмотря на то, что те же самые стаканчики кофе имеют доходы от 500-800%. То есть это весьма высокий, как бы рентабельный такой бизнес. Но, тем не менее, стоимость арендных ставок по квадратным метрам очень высокая.
1: И тем более в крупных городах, таких как Москва, например.
6: Да, тем более, и мало того, если даже в метро посмотрите, там не одна точка, а все 10 может быть. Конечно же, они тоже...
1: Конкуренция большая, конечно. Александр Гурич, спасибо вам большое. Ну вот, что называется, очень четко разложили экономику. Спасибо вам, что включились в эфир. Александр Тимофеев, экономист, кандидат экономических наук и доцент Российского экономического университета имени Плеханова, был с нами на связи. Далее рубрика «Песни по случаю». Слово передаю Михаилу Притчеву. Теченскому, и впереди у нас еще московские темы. Не переключайтесь.
3: Песня по случаю.
7: Здравствуйте, с вами Михаил Притеченский, а случай у нас сегодня такой. Когда-то его считали бунтарем, опасным авангардистом и формалистом, потом живым классиком и гением 20 века. Сегодня исполняется 120 лет со дня рождения Дмитрия Дмитриевича Шостаковича. Его жизни и творчеству посвящено множество серьезных музыковедческих работ. Но ведь он еще и был человеком с отличным чувством юмора, увлечениями и живыми реакциями на происходящее. Например, страстным футбольным болельщиком. В 30-е годы композитор болел за ленинградское «Динамо», а после войны за «Зенит». В музыке Шостаковича для балета «Золотой век» даже есть футбольный номер. А еще он восхищался сочиненным его приятелем Матвеем Блантером футбольным маршем. Это наш Мотя написал. С гордостью говорил он соседям по трибунам, когда команды выходили на поле под музыку, созданную Блантером. Кстати, его портрет висел в кабинете Шостаковича рядом с портретом Бетховена. Иногда в разговоре Шостакович мог воскликнуть: «Люблю музыку Ильича», вызывая полное недоумение. Ведь в стране Ильичом называли только Владимира Ильича Ленина, который музыки не писал. Насладившись изумлением собеседника, композитор самым невинным видом пояснял: «Я, разумеется, говорю о музыке Петра Ильича Чайковского». Рассказывают, что, выбирая новую дачу, Шостакович сначала направился в ванную, открыл кран, и когда из него полилась вода, решительно сказал: «Берем», даже не осмотрев остальные комнаты. Шостакович был страстным игроком в карты. Однажды проиграл музыку к спектаклю для мюзик-холла. Пришлось написать. И подобных забавных историй о классике можно рассказать множество. Весь мир знает такие его произведения, как «Седьмая ленинградская симфония», «Квинтет для фортепиано», «Восьмой струнный квартет», «Опера Нос». Но ведь Шостакович был еще и первопроходцем в жанре массовой советской песни, написав в 1930 году песню о встречном, которую мы сегодня и вспомним.

0: Как рождаются открытия? И кто стоит за научными прорывами? Говорим просто о сложном. В программе Любови Стрельниковой «Научный подход».
1: Почему, чтобы вода была холодной, в нее бросают камешки? На небе четное число звезд или нечетное? Почему мясо быстрее портится на лунном свету, чем на солнечном? Что это за вопросы? Все они взволновали ученых, наших с вами современников, которые в поисках ответа провели экспериментальные исследования и нашли разгадку.
0: Российские исследования, передовые технологии и те, кто двигает науку вперед. Научный подход. По средам и пятницам в 14.10 по Москве и в 15.10 по времени Ульяновска. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
2: Приятного аппетита или гухахушаш. Это самая вкусная радиопрограмма. В эфире Радио России в Адыгее на частоте 98,8 FM.
3: На правах рекламы.
4: Добрый день, уважаемые радиослушатели. Сегодня мы поговорим о проблеме заболеваний суставов. Поэтому, дорогие радиослушатели, если вы столкнулись с заболеваниями суставов, предлагаю вам приготовить ручку и бумагу, так как сегодня будет очень много полезной информации. А у нас в гостях эксперт, специалист в области новейших технологий Нина Солнцева. Здравствуйте, Нина Андреевна.
5: Здравствуйте. И позвольте, вначале назову наши реквизиты. ООО «Продекс», ОГРН 122-730-000-36-55, юридический адрес город Димитровград, улица Промышленная, здание 36, офис 402. И сразу скажу номер телефона, куда наши радиослушатели уже сейчас могут адресовать свои вопросы. Итак, телефон 8 800 777 1213. Я повторю, 8 800 777 1213. И согласно исследованиям, различные поражения суставов встречаются у каждого четвертого жителя России. А среди людей старше 60 лет на боли в суставах жалуются 97% человек. Но с другой стороны, вы когда-нибудь видели, чтобы главы государства или премьер-министры ходили с палочкой?
4: Нина Андреевна, какие на сегодняшний день есть способы борьбы с суставными заболеваниями и какие нам предлагает современная медицина?
5: Ну, для начала, конечно, стоит сказать, что нужно обращаться к врачу, чтобы вам поставили верный диагноз, провели обследование, назначили стандартное лечение. И первое, когда у человека возникают такие проблемы, чаще всего назначают обезболивающие, ну или согревающие кремы. Человек идет в аптеку, пробует разные мази, кремы. Но надо понимать, какой бы ни был замечательный состав, они очень плохо проникают через кожу и практически не доходят до больного сустава. Второе – это уколы. Да, после укола боль проходит ненадолго, временно. И это всего лишь иллюзия, кратковременный эффект. И при внутримышечном введении препараты действуют не локально, а равномерно распределяются по всему организму. Поэтому в поврежденные ткани проникают лишь частично. Третье – таблетки. Чаще всего врачи назначают нестероидные противовоспалительные средства. Но и здесь нужно быть очень аккуратными. Ведь если у человека есть другие хронические заболевания, а, как правило, они есть, нестероидные препараты могут просто-напросто не сочетаться с другими лекарствами, которые пациент вынужден принимать. И мы уж не говорим про ряд побочных мощных эффектов от расстройства желудочно-кишечного тракта до отека квинки.
4: А какие еще возможности лечения существуют?
5: Знаете, проблема очень распространенная, а наука не стоит на месте, и ученые постоянно работают над поиском решения, и на сегодняшний день очень большое внимание уделяется аппаратной терапии. Задача ведь не в том, чтобы приглушить боль, а как заставить клетки восстанавливаться. Вот в чем задача. Но прогресс не стоит на месте. Нашим ученым-медикам из Санкт-Петербурга удалось создать потрясающий медицинский аппарат «Надежда». Его появление на выставках медицинской техники произвело фурор. Зарубежные медики были потрясены его возможностями. Аппарат стал медицинской сенсацией. И при этом, в отличие от западных аналогов, он стоит не миллионы, и лечение доступно практически всем.
4: Поразительная разработка. Действительно, медицина сейчас идет очень быстро вперед. А если кто-то из наших радиослушателей заинтересуется прибором, вы сможете проконсультировать его более подробно?
5: Я назову телефон, по которому можно позвонить прямо сейчас и получить максимально полную информацию о приборе, а заодно и бесплатную консультацию у специалиста. Запишите, пожалуйста, этот номер. 8 800 777 12 13. 8 800 777 12 13. Звонок по России бесплатный. И важный, приятный момент. Сейчас на аппарат «Надежда» действует акция, но количество ограничено. Поэтому, позвонив сейчас, вы сможете успеть заказать прибор по старым ценам. У аппарата «Надежда» есть специальные электроды, которые крепятся на больном месте, на колене, локтях, на спине. Через эти электроды «Надежда» направляет электрические импульсы высокой частоты. Они направлены на борьбу с острой и ноющей болью. «Надежда» улучшает кровообращение тканей, суставов и питание их клеток, приостанавливает процесс их преждевременной гибели, снимает спазмы мышц, стимулирует кровоток в мышцах даже без нагрузок. Электроимпульсная капилляротерапия на один работающий капилляр открывает 9 новых, увеличивается кровоснабжение. «Надежда» направлена на восстановление хрящевой ткани и суставной жидкости. «Надежда» оказывает помощь при лечении суставов и позвоночника, а также действует как обезболивающее, а не просто снимает симптомы. Он полностью соответствует по функционалу зарубежным аналогам, изготовленным в Германии. И что самое главное, действие аппарата проникает глубоко внутрь. И согласитесь, ни один крем, ни одна мазь не могут так впитываться.
4: Нина Андреевна, скажите, вот людям с какими заболеваниями вы рекомендуете воспользоваться прибором «Надежда» в первую очередь?
5: Для начала хотелось бы отметить такие заболевания, как остеохондроз, остеоартроз, артрит и артроз суставов, а также заболевания внутренних органов, такой физиотерапевтический фактор, как токи, стоит рекомендовать людям с хроническими сильными болевыми синдромами. Те же заболевания суставов могут давать разную симптоматику, в некоторых случаях с такой сильной болью, которая присутствует даже в покое. Также он подойдет для людей с низкой двигательной активностью. Наши пенсионеры, которые исключены из активной жизни. Ведь чем меньше двигаешься, тем все сильнее атрофируются мышцы. Чтобы этого избежать, нужно проводить курсы электротерапии. И также «Надежда» может помочь людям, нуждающимся для постинсультного восстановления мышц после длительного периода обездвиживания. Он для этого и был разработан, помогать справляться с болью. И что самое главное, он не занимает много места, его можно брать с собой. Это будет ваш незаменимый для всей семьи помощник, ведь пользоваться им могут все, кто с вами рядом.
4: А подскажите, пожалуйста, вот чтобы воспользоваться аппаратом, не обязательно иметь медицинское образование и быть специалистом, правильно?
5: Ну, это одно из основных преимуществ «Надежды». Каждый может научиться использовать прибор буквально с первого раза.
4: Угу.
5: А главное, для проведения процедуры не нужно никуда ехать. Процедуру можно совмещать с просмотром любимой передачи, лежа на диване, в своей квартире. А я хочу напомнить, что сейчас на аппарат «Надежда» действует акция, и количество по акции ограничено. И также вы получите гарантированную скидку в размере 2000 рублей. Позвоните сейчас и успейте заказать по старым ценам. 8 800 777 12 13. 8 800 777 12 13.
4: Нина Андреевна, а что вы можете сказать тем, у кого заболевание уже в запущенной стадии?
5: Знаете, это не панацея, и надо понимать, что упущенное время уже не вернуть. Здоровьем, конечно, надо заниматься с молодости, но мы все понимаем, что не всегда это удается, у каждого свои дела, проблемы, и часто какие-то небольшие признаки мы просто игнорируем, а потом с годами только начинаем задумываться. А вернуть упущенное время вспять не может никто. И в этом случае аппарат «Надежда» будет другом и помощником. Он может помочь облегчить боль, снять отек, помочь суставам восстановиться, уменьшит потребность в лекарственных средствах, ускорит процесс реабилитации после травм. И что еще главное, в отличие от мази и таблеток, аппарат «Надежда» воздействует непосредственно на сустав, стимулируя противовоспалительные и восстановительные процессы на микроуровне. «Надежда» награждена 2 платиновыми знаками качества «Всероссийская марка», знак качества 21 века. Получила золотой знак качества и звание лауреата конкурса «100 лучших товаров России».
4: Записывайте номер телефона, звоните 8 800 777 12 13. 8 800 777 12 13. Итак, а мы идем дальше. Нина Андреевна, давайте еще раз перечислим заболевания, помочь справиться с которыми готов прибор «Надежда».
5: Конечно, давайте повторим. Возможно, кто-то к нам только что присоединился.
4: Да.
5: И, как я ранее говорила, это большинство заболеваний опорно-двигательного аппарата, в том числе тазобедренных суставов, артрозы, артриты, остеохондроз, поражение межпозвоночных дисков, радикулит, полиартроз, коксартроз. «Надежда» направлена на купирование сильных болевых синдромов одновременно с лечением. Аппарат действует на весь организм, несмотря на локальную область воздействия, возбуждает энергетический потенциал клеток и заставляет организм работать. Клиники и санатории очень успешно применяют «Надежду» в кабинетах физиотерапии, а вы можете применять ее дома. А цена для такого уникального медицинского аппарата профессионального класса весьма и весьма скромная, ведь «Надежда» послужит всей семье. А сейчас еще идет реализация партии аппаратов по старой цене. Есть смысл сделать заказ прямо сейчас. Не откладывайте жизнь на потом. «Надежда» для всей семьи. Позаботьтесь о себе и близких. Заказать «Надежду» можно прямо сейчас по телефону 8 800 777 12 13. 8 800 777 12 13.
4: Наша программа подходит уже к концу, и самое время сейчас взять карандаш и записать телефон. И последний вопрос, Нина Андреевна, что вы можете сказать тем, кто уже испытывает постоянную боль и смирился с мыслью об операции? Вот поможет ли им аппарат «Надежда»?
5: Никогда не стоит опускать руки. И таким людям я советую в первую очередь попробовать аппараты как можно скорее. Применение прибора «Надежда» – это ваш шанс испытать забытое чувство свободы от боли. Ощутить радость наступившего дня. Запишите номер телефона, позвоните, проконсультируйтесь и задайте все наболевшие вопросы. Консультация абсолютно бесплатная. Также вы получите гарантированную скидку 2000 рублей. Диктую номер 8 800 777 1213. 8 800 777 1213.
6: Теперь выбрать нужный вам аппарат стало легче. В Москве на Малой Филевской, 18, открылся первый фирменный магазин «Prodex». Здесь вы найдете аппарат «Надежда». Персональный выбор, выгодные цены и консультации специалистов о работе аппаратов.
4: Вот и подошла наша программа к концу. Нина Андреевна, спасибо вам за такую интересную беседу. Я думаю, наши слушатели взяли для себя ценную информацию. А я еще раз повторю номер телефона 8 800 777 12 13. 8 800 777 12 13. Берегите себя. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
0: Радио России. Радио России. Вологодская область. Реклама.
7: Иваново едет к вам. Выставка-продажа ивановского текстиля в Череповце. Одеяло от 800 рублей, пледы от 600 рублей, подушки от 150 рублей, полотенца от 60 рублей. Богатый выбор, низкие цены. С 5 по 27 сентября. ТЦ «Ангажемент», второй этаж. Ленина, 68. Количество товара ограничено, подробности по доставке консультантов, категория 0+.
8: Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Содействие в получении медицинской помощи, оформлении выплат, получении новой профессии и трудоустройстве. Ежедневно по всей стране нашим героям помогают 4500 социальных координаторов. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 на сайте fzo.gov.ru или обратитесь в филиал фонда в вашем регионе.
9: Вологодская клиника глазной хирургии «Интермед». Диагностика и хирургическое лечение заболеваний глаз, лечение катаракты и глаукомы, интравитреальные инъекции, точная диагностика, современное оборудование, внимательное отношение к каждому пациенту. Вологда, Ярославская, 33. Запись по телефону в Вологде 340-340. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
10: Если внезапно человек начинает говорить неразборчиво или не понимает, что ему говорят, теряет координацию, не может поднять руку, не может улыбнуться, это инсульт. Что делать? Немедленно вызвать скорую. В ближайшие 4,5 часа человека еще можно спасти.
11: Единая рекламная служба ГТРК «Вологда». Телефоны 26 60 60 и 57 28 01.
12: Московское время 13 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
13: Здравствуйте. В студии Наталья Сергеева в этом выпуске. Центризбирком подвел итоги выборов в Госдуму. Вооруженные силы России освободили 14 населенных пунктов за неделю. И СМИ вернулись в Белый дом после запрета на доступ. Все подробности далее. Явка на выборах депутатов Госдумы 9-го созыва стала рекордной за последние три такие кампании. Она составила 59,8%. Всего проголосовали более 67 миллионов человек. Такие данные привела на заседании Центра избиркова глава ЦИК Элла Памфилова. Она отметила, что люди, несмотря на угрозы, выполнили свой гражданский долг.
14: В выборах приняло участие более 59,8% избирателей, практически 60%, если говорить точно, 67 448 094 человека, наши гражданина. Это рекордный показатель за последние три парламентские кампании. То есть, несмотря на все бытовые неурядицы, возникшие в результате беспрецедентных санкций, угрозы терактов, налетов БПЛА, несмотря на ряд введенных ограничений, обусловленных разного рода угрозами, вопреки всем внешним и внутренним вызовам, наши замечательные люди отложили все это, да, поднялись выше, проявили высочайший уровень гражданской ответственности, преданности своей страны, приняв заинтересованное, осознанное участие в столь важных для России выборах. Огромное им спасибо.
13: В дистанционном электронном голосовании, по словам Памфиловой, приняли участие более 7 миллионов жителей 33 регионов. Глава ЦИК назвала точное распределение всех 450 мандатов Госдумы 9-го созыва. По итогам выборов в Думу «Единая Россия» получает 349 мандатов, КПРФ – 37, ЛДПР – 23, «Новые люди» – 19, «Справедливая Россия» – 17, «Родина» – 1 мандат. Кроме того, в Нижнюю палату войдут 4 самовыдвиженных. Члены ЦИК подписали протокол об утверждении результатов выборов. В Кремле приветствовали избрание в Госдуму нового созыва участников и ветеранов СВО и уверены, что они будут там востребованы. Об этом сказал журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
15: Опыт наших героев востребован. Результаты голосования это красноречиво подтвердили. И, разумеется, каждый на своем направлении, они будут вносить максимальный вклад в формулирование тех или иных инициатив.
13: В новый состав Госдумы избраны 46 депутатов из числа участников и ветеранов СВО. Российские войска за неделю нанесли 2 массированных и 7 групповых ударов высокоточным оружием по ВПК Украины. Об этом сообщили в Минобороны. Удары поразили военные заводы, металлургические предприятия, логистические и телекоммуникационные центры, а также инфраструктуру, используемую ВСУ. Также целью стали военные аэродромы, склады боеприпасов и пункты временной дислокации украинских формирований и иностранных наемников. Кроме того, повреждены объекты инфраструктуры украинских портов, обеспечивающие приемы и распределение грузов военного назначения. С 19 по 25 сентября российское ПВО сбило 8 ракет «Фламинго» и более 6 тысяч БПЛА ВСУ, а также 34 управляемые авиационные бомбы, 12 реактивных снарядов «Хаймарс». Поражено 18 морских судов, включая 15 сухогрузов и 3 танкера, участвовавших в поставках вооружений для ВСУ. С начала окружения противник на северо-востоке Харьковской области – освобождено 212 километров в квадрате на территории 12 населенных пунктов. За неделю российские войска освободили 14 населенных пунктов. СМИ вернулись в Белый дом после запрета на доступ, пишет «Нью-Йорк Таймс». Накануне суд обязал администрацию Дональда Трампа восстановить журналистам CNN, MS Now и «Политика» доступ в здание администрации. Как сказали в суде, журналистов лишили аккредитации без соблюдения надлежащей правовой процедуры, гарантированной Конституцией. Там отметили важность работы свободной прессы. Напомню, 18 сентября журналисты трех СМИ лишились доступа администрации администрацию Трампа, но аргументировали это публикацией ими якобы ложных сведений о Белом доме. Три дня спустя компании подали коллективный иск в федеральный суд, оспаривая отзыв аккредитации своих корреспондентов. На фоне этого конфликта другие крупнейшие американские телеканалы, входящие в пресс-пул, объявили Трампу бойкот и отказались транслировать его официальные мероприятия в знак солидарности с коллегами. Современный препарат против атеросклероза «Витафосфолип» почти готов к появлению в аптеках, и регистрационное удостоверение планируется получить до конца года. Об этом сообщила член-корреспондент РАН Елена Пономаренко. Разработанный в научно-исследовательском институте биомедицинской химии имени Шемякина и Овчинникова препарат увеличивает отток плохого холестерина из клеток, снижая риск атеросклероза. Он успешно прошел доклинические и клинические испытания и сейчас находится на регистрации. Пономаренко подчеркнула, что создание препарата демонстрирует успешное применение эксперимента и биоинформатики для получения доступного продукта. Власти Московской области планируют ужесточить контроль за пассажирскими перевозками, обязав службы заказа такси передавать данные о местоположении автомобилей в режиме реального времени. Согласно проекту постановления регионального правительства, сведения о перемещении транспортных средств будут интегрированы в единую систему мониторинга столичного региона. Это позволит оперативно отслеживать работу перевозчиков на территории Подмосковья. Новый регламент устанавливает строгие временные рамки для обновления информации о транспортных средствах. Геопозиция автомобиля должна передаваться в автоматизированную систему в среднем не реже 30 раз в 30 секунд. В случаях изменения операционного статуса, например, когда водитель принимает заказ или завершает поездку, данные должны обновляться в течение 10 секунд. Следите за развитием событий на сайте Вести.ру.
7: Спорт.
16: В студии Екатерина Солдатенкова. Здравствуйте. В регулярном чемпионате континентальной хоккейной лиги на сегодня запланировано 4 матча. В этом «Тамур» принимает «Локомотив». Идет второй период. 1-0 впереди «Локомотив». Футбольный «Факел» может отправить в отставку главного тренера Олега Василенко. По информации телеграм-канала «Спортбаза», руководство воронежской команды дало специалисту последний шанс на исправление ситуации. Отмечается, что если «Факел» проиграет в ближайшем матче РПЛ «Локомотиву», то Василенко может лишиться своего поста. Игра с железнодорожниками пройдет 10 октября. Генеральный директор махачкалинского «Динамо» Шамиль Газизов заявил, что клуб ожидает решения Комитета Российского футбольного союза по статусу игроков в вопросе заявки на сезон бывшего полузащитника сборной России Далера Кузяева. Последним клубом игрока был «Казанский Рубин», за который он выступал в сезоне 25-26. В пресс-службе сборной Ирана по футболу сообщили, что команда сыграет сильнейшим составом в товарищеском матче против России. Встреча пройдет 29 сентября в Казани. Также сборная России сыграет 3 октября в Екатеринбурге с Намибией и 6 октября в Нижнем Новгороде с Нигерией. Защитник «Спартака» Александр Джику опроверг информацию о договоренности о продлении контракта с клубом, но отметил, что хотел бы играть в команде как можно дольше. Ранее ганские СМИ сообщили, что Джику согласился продлить соглашение со «Спартаком», которое истекает летом 2027 года. Российская теннисистка Татьяна Прозорова вышла в полуфинал турнира категории WTA 500 в Сингапуре, одолев 1-4 представительницу Китая Ван Си Юй 3-6, 7-5, 6-4. В полуфинале Прозорова сразится с победительницей матча между Марией Сакари и Талией Гибсон. Руководство Европейской федерации плавания приедет в Россию в середине октября для обсуждения проведения чемпионата Европы по водным видам спорта 2028 года в Казани. Об этом сообщил министр спорта Татарстана Владимир Леонов. С новостями спорта была Екатерина Солдатенкова. До встречи.
7: Погода.
13: 26 сентября в Петропавловске-Камчатском плюс 9-11 градусов без осадков, в Южно-Сахалинске плюс 16-18 градусов, в Магадане плюс 8-10, в Хабаровске плюс 16-18, во Владивостоке плюс 13-15 градусов, в Челябинске и Тюмени плюс 14-16, а в Красноярске плюс 12-14 днем, а вечером дождь. В Санкт-Петербурге без существенных осадков плюс 13-15 днем, в Москве без осадков плюс 16-18. Сейчас столица плюс 12, облачно, идет дождь, ветер юго-восточный 1 метр в секунду. Атмосферное давление 753 миллиметра ртутного столба.

0: Редкие альбомы, архивные интервью, релизы, изменившие современную музыку. Все это в программе Дмитрия Добрынина «Раритеты».
1: Друзья, в каждом эфире мы представляем историю пластинки, которая прошла проверку временем и не теряет актуальности в наши дни.
0: «Раритеты» слушайте по вторникам в 10.45 по Москве и в 11.45 по времени Саратова. Сигналы точного времени. Слушайте по будням с 7 утра в Москве на частоте 101.5 FM. Профориентолог и наставник в профессиональной реализации для взрослых и подростков, лектор и эксперт Российского общества знания Наталья Зыкова о выборе карьерного профиля в жизни.
2: Именно выбор профиля, ограничение своеобразное вводить рано, даже в 15 лет. Потому что даже в этом возрасте еще префронтальная кора, которая отвечает за стратегическое мышление, еще не сформирована. Это будет проведен в 25 годах. Но профориентацией можно начинать хоть с пеленок. И основным, конечно, будет наблюдение, внимание. А вот в возрасте 15 лет вот это идет как раз кризис идентичности, когда вот то, что действует сейчас, жесткие требования к тому, кем ты будешь, что ты будешь делать, когда ты вырастешь, одни совершенно не соответствует потребностям ребят в этом возрасте.
0: Сигналы точного времени. Слушайте по будням. Радио России. Всегда онлайн. В социальных сетях ВКонтакте и Одноклассники. Радио России. Главное радио страны. Радио России. Просвещение.
3: Российский радиоуниверситет.
4: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Это Российский радиоуниверситет, в студии Дмитрий Кононыхин. Сегодня в нашем проекте «Цифровое сельское хозяйство» мы начинаем серию бесед о микотоксинах, о грибках, о тех токсинах, которые могут попадать в продукты питания, как это все развивается при неправильном ведении сельского хозяйства, как это влияет на урожай, как это влияет на пищевую безопасность, как этого правильно избежать. С этими всеми вопросами мы обращаемся к нашему доброму другу, эксперту сообщества «Электрон Агро» Артему Владиславовичу Уварову. Здравствуйте, Артем Владиславович.
5: Здравствуйте, Дмитрий Александрович.
4: Артем Владиславович, о микотоксинах много говорят, на них обращают внимание в популярных статьях, и с другой стороны, огромное внимание в каждом сельском хозяйстве, в каждой ферме уделяется внимание безопасности пищевого производства. Но все-таки для понимания того, почему мы начинаем серию бесед, о чем пойдет речь? Потому что токсины, микотоксины, грибы. Люди любят собирать грибы в лесах. Люди понимают, что такое грибы в тарелке. Но микотоксины, вот о чем пойдет речь?
5: Ну, царство грибов – это важная составляющая нашей природы. И когда человек считает себя венцом природы, он всегда забывает, что он часть общей экосистемы, и грибы являются теми консорциумами и теми живыми организмами, которые могут с легкостью его поедать. Грибы – это универсальная форма жизни, ей нужен только углерод, а мы все состоим из углерода, поэтому, в принципе, для грибов мы очень хорошая пищевая структура. Понятное дело, что есть, как вы сказали, полезные вкусовые белковые формы различных, там, например, грибов по типу маслят, белых грибов, которые мы, большинство из нас в детстве с бабушками, с дедушками, с родителями собирали по лесу. Но грибы – это неотъемлемая часть нашей жизни, и даже в крупном мегаполисе они присутствуют везде и всюду. И многие, например, сталкивались с такими вариантами плесени на хлебе, на каком-нибудь варенье, яблочке или плесени, которая выражается, например, в ванной комнате. Это вообще достаточно очень опасная штука и очень сильно влияет вообще на человека с точки зрения респираторных заболеваний, с точки зрения его жизненных процессов. Так что грибы как есть и хорошие, полезные, так и очень опасные. И у нас здесь вот я бы немножко углубился в терминологию, потому что слово микотоксин, оно везде мелькает, как и многие слова, которые, в принципе, знакомы человеку, но являются очень важными терминами. То есть есть такое понятие, как антибиотики. Оно, в принципе, известно любому человеку,

0: То есть если гриб способен производить вещество, которое для человека становится лекарством, но это не делает пенициллин микотоксином. То есть в малых формах антибиотик по своей сути это полезное лекарство. При повышенных формах он может приводить к осложнениям. Микотоксин чаще всего это токсичный вторичный метаболит микроскопических грибов. И самые известные, наверное, они мелькают, ну, в сельском хозяйстве они мелькают часто, для простого обывателя они, может быть, не сильно известны, но прям самые-самые-самые известные – это афлатоксин, B1. Он токсичен для печени и настолько канцерогенен, что может вызывать онкологические заболевания. То есть если мы с вами говорим про нитраты в овощах, нитраты во фруктах, там, арбузе, дыне, это резкий взрыв канцерогенов и возможность онкологии. То афлатоксин, он канцерогенен, но так как его микроскопические дозы, он накапливается годами и приводит, соответственно, к онкологии. Также один из опасных – это Т2-токсин. Он повреждает слизистые клетки, повреждает быстро делящиеся клетки, он повреждает кроветворение. Еще один страшный враг – это зеролинон. Он обладает эстрогенной активностью. То есть если произойдет передозировка зеролиноном, это может привести, например, у беременных к абортации или же снижению репродуктивных функций. Настолько он страшен. Есть еще один из известных токсинов, это ДОН. Он нарушает потребление пищи и белковый синтез. И фоминизины. Они нарушают обмен сфингалепидов. И, ну, если, например, там, возьмем там, аспергиллиум флавис, он как раз производит афлатоксин B1. И этих химических веществ грибы производят огромное количество. То есть я вам называю сейчас самые известные, самые, например, ну, опасные, которые наиболее часто встречаются и замечены, в принципе, людьми. На самом деле, с точки зрения здравоохранения, эта тема очень мало изучена, и только в последние годы мы стали это наблюдать.
1: Артем Владиславович, но вы говорите, что человечество заметило вот эти результаты жизнедеятельности вот этих микроскопических грибов, микотоксины, которые накапливаются в организме. Но в истории человечества точно так же есть очень полезные люди, которые называются историки или историки медицины, или летописцы, которые описывали какие-то случаи массовых заболеваний людей, связанных с некачественной пищей. Но вот это понятие некачественной пищи или пища, пораженная вот этими грибками, этими плесенями. Наиболее яркий пример приведите, пожалуйста.
0: Ну, самый яркий, наверное, пример это с средних веков, начиная примерно с века 10-го, это охота на ведьм. Вот, да, они шли рука об руку. Большинство рациона простого человека, не считая там высоких слоев населения, составляло рожь. И в составе ржи очень сильно присутствовал такой возбудитель болезней спорыньи, как кавицепс пурпуреа. То есть это страшный такой гриб, он вызывает галлюциногенные видения. То есть все то, что видели вот эти вот ведьмины пляски, черти и все возможные богатые фантазии, припущенные, соответственно, необразованностью, именно было вызвано этим грибом. То есть люди ели рожь, зараженную этим грибом, и, соответственно, получали эти галлюцинации и думали о том, что есть какая-то мистика и что-то происходит очень страшное. На этом фоне очень сильно выигрывала церковь, потому что в монастырях чаще выращивался пшеничный хлеб, ну, то есть все выращивалась пшеница, которая была более чистая, не зараженные грибками, и, соответственно, люди во время этой эпидемии прибивались чаще к монастырям, где раздавали чистый хлеб, происходило очищение, исчезали вот эти видения, они просто ели нормальные продукты. Но это привело к такому страшному явлению, как охота на ведьм, и люди, не понимая происхождения, они пытались это формировать в виде вот таких вот страшных событий, к развитию инквизиции, и, ну, достаточно очень печальный период с точки зрения европейской истории.

0: Причем для крупных эпидемий летальность от потребления таких продуктов составляла порядка 10-20%. То есть достаточно очень высокий показатель. И в большинстве своем это был либо судорожный, либо гангренозный тип развития. То есть либо там происходила ишемия, либо был некроз, ну или в крайнем случае вот психоневрологические нарушения, про которые я говорил. И на самом деле это продолжалось очень долго. То есть фактически на это внимание стали определять, ну, буквально, наверное, только в середине прошлого века. То есть очень часто были ситуации, особенно в голодные годы, например, в Советском Союзе это 30-е, голодные 33-е, и случилось так, что люди ели хлеб, который остался в поле. И отсюда, так как хлеб, который зимует, он чаще поражается грибами рода фузариум. То есть это уже Т2 токсин. И это привело к новой такой форме эпидемии, и летальность от фузариума достигала еще большего процента, где-то порядка 60. То есть люди, если не умирали от голода, то они умирали достаточно в больших мучениях. То есть вот этот вот сбор зимних колосков, он привел к еще худшей ситуации. К сожалению, люди тогда не могли это определить, наука не смогла сильно развиться. И вот если сравнивать, то у нас обычно плесень ассоциируется только там, в основном там, с влажным тропическим климатом, например. Но эта проблема присутствовала и присутствует повсеместно. Наверное, единственное место, где плесень особо не растет, это Арктика и Антарктика. То есть где абсолютные отрицательные температуры и нет возможностей для ее развития. Но прям вот если уж прям брать исторически, прям первый, наверное, самый важный момент, когда люди стали смотреть на возможность, и как раз вот Аспергиллиум флавиус стал первым изученным видом плесени, это 1960 год в Индии, когда буквально за несколько дней, ну, поставлялся корм с арахисовым шротом, он был плесневелый, и порядка 100 тысяч голов индюшат просто очень быстро погибли. То есть высокая доза микотоксинов, содержащихся в корме, она просто их положила. И тогда это возник, называли это с таким заболеванием, как Турки-Х, но люди уже тогда начали осознавать, что грипп может поставлять после себя химический канцероген, даже там, где мы непосредственно грипп уже не рассматриваем как саму инфекцию. По сути своей, шрот – это была термическая обработка, где уже, соответственно, вроде бы должно было все погибнуть, но термическая обработка, к сожалению, убивает сам грипп, но не микотоксин. И вообще очень… Это настолько это страшная, невидимая штука. Я сейчас, может быть, конечно, кого-то напугаю, но у нас часто как открываем баночку с вареньем, смотрим, там, ой, плесень, да ничего страшного, ложечкой сниму, там в чае разведу, и все будет нормально. На самом деле, если вы видите плесень, это не факт, что есть микотоксин, но если вы не видите плесень, не факт, что микотоксинов нет. То есть, видимая часть, которая происходит, развивается по своей сути грипп. Грипп имеет очень важную с точки зрения эволюции вещь, которую он приобрел, и визуально мы с вами очень часто с ней сталкивались, это грибница. То есть вот эта вот нитевидная форма, если там смотрели фильм «Аватар», то есть весь фильм он рассказывает про то, что как грибница существует как дополнительный интернет. На самом деле для гриба это огромная возможность. Ну, допустим, в анаэробных условиях он где-то там в какой-то трещинке, он высовывается этой грибницей, добывает себе благодаря этому воду, или если, например, слишком темно, он вылезет на свет. То есть вот эта визуальная часть, это и есть по своей сути грибница. Она служит грибу основным источником добычи питательных элементов и его с элементом структурного выживания. Поэтому если вы видите плесень, вы обычно видите эту грибницу. Но если вы не соблюдаете условия хранения, оставляете что-то там на ночь без холодильника, есть риск именно развития этой плесени у вас на ваших продуктах. И зачастую не стоит рисковать. Вот яблочко заплесневело, не надо там его срезать, Не надо думать, что если вы его, например, термически обработаете, вы спасете себя. Термическая обработка в домашних условиях – это очень плохо. Она еще хуже, чем если вы даже просто бы съели даже это яблочко, и там был микотоксин. Потому что термическая обработка без высоких температур, там 200 с лишним, она приводит к тому, что микотоксин распадается на элементы полураспада. И он становится еще более активным и еще сильнее отравляет, соответственно, организм. Вот настолько это страшная штука.
1: Все-таки давайте, Артем Владиславович, определимся, потому чтобы нам не было вот сразу, мы не начинали кричать ужас-ужас, не бросались проверять холодильники, там недоеденные продукты на кухне, смотреть какие-то темные углы, которые бывают в любом доме. Все-таки как формируются основные потоки или основные места вот таких рисков? Где они? В поле, в транспорте, в хранении, в переработке, в некачественной переработке? Вот эти критические зоны, на которые человечество и технологи пищевого производства, и работники сельского хозяйства, и агрономы, и все-все научились обращать внимание. Все-таки опыт накоплен колоссальный. И мы рассказываем сейчас не о страхах, а скорее о соблюдении техники безопасности или ее несоблюдении. В данном случае сельское хозяйство. Если мы пойдем, отправимся в поля, как это правильно понимать, управлять и контролировать?
0: Препараты, которые борются с грибами, муколитики, зачастую это сейчас известная проблема. И этот вопрос широко формируется в мире, в том, что муколитики, они относятся к аэрозолам, той группе веществ, которые совпадают с фунгицидами. И неправильное применение, то есть зачастую есть регламентные вещи, то есть у нас в государстве любое применение химикатов, оно регламентируется определенными видами норм, чтобы не формировать устойчивость у объектов, на которые мы воздействуем, это либо насекомые, сорняки, грибы, и в то же время не превышать максимальную дозировку, чтобы не происходило накопление. Благо у нас на это есть, наверное, самая строгая форма контроля, называемая Россельхознадзор. И могу сказать, что Россельхознадзор – это наиболее важная часть нашего государства, которая отвечает вообще за безопасность продуктов питания. И без них, я думаю, что мы бы скатились просто к какому-то там дикому состоянию и к палеолиту. Потому что отслеживание вот этих вот перемещений грибов, разных вредных объектов, это все очень важно. Мы с вами, когда обсуждали кукурузу, я рассказывал кратко там про Колумбов обмен, когда перемещение одних видов бактерий или грибов приводило к вымиранию там целых, соответственно, наций и цивилизаций. Здесь примерно то же самое. И сейчас на эту проблему очень сильно обращают внимание и очень жестко регулируют применение фунгицидов, потому что действительно это бывают случаи, на это обращают проблему, когда люди, которые, например, попадают в реанимацию, никогда не принимавшие муколитики вообще в своей жизни, впервые сталкивающиеся, они получают либо аллергическую реакцию, либо же, соответственно, отторжение и неэффективность воздействия. То есть фунгициды аэрозольных групп, они имеют свойство накапливаться в продуктах, и получается иммуносупрессивное действие уже на человека. И вот это очень часто стало встречаться. То есть причем проблема, она у нас не так широко развита, слава богу, потому что активное применение химикатов, фунгицидов мы начали только в начале 90-х, и то это было не так сильно широко распространено. А вот это болезнь богатых стран. То есть там, где сильно развитая медицина, сильно развитое применение медицинских препаратов и сильно развитые по химической составляющей, высокого уровня химизации сельское хозяйство, там эта проблема прямо стоит остро. То есть если в третьих странах мира, там по типу Африки, это просто незащищенность в полной программе, то есть там нету каких-то методов, чтобы избавиться от этого, там иногда банально не хватает антибиотиков, то в развитых странах мира это наоборот, обратный эффект. То есть за последние 100 лет грибы адаптировались к тому, что происходит, они приобрели резистентность и, соответственно, выживают в том, что есть. И самый, наверное, страшный грипп, который существует, Aspergillus flavus или Aspergillus fumigatus, они все подверглись вот такой вот селекции. Ну, как такового решения, на самом деле, я думаю, что в ближайшее время оно появится, но как такового решения нет. То есть сейчас разом мировое сельское хозяйство просто не откажется от фунгицидов. Это сразу же просто проблема голода. Даже при применении фунгицидов грибы все равно поражают где-то порядка 10-15% урожая при выращивании в поле и где-то еще 10-20% при хранении. То есть это при применении фунгицидов. Если мы вообще полностью откажемся, то есть цифра упадет на 50%, и это будет проблема мирового голода. Ну, то есть врачебный принцип «не навреди». Но системная проблема, она существует, и люди сейчас занимаются поиском решений именно вот в этом направлении.
1: Артем Владиславович, вы сейчас неожиданно сами для себя или намеренно все-таки маленькую такую бомбочку подорвали. Все-таки, если я правильно вас понял, на уровне поля 10-15% урожая поражены, и на уровне хранения до 20% урожая может быть поражено грибками. Но возникает тогда вопрос. Это куда идет? Это уйдет в отвал, это идет в просто куда-то в утилизацию, либо оно каким-то образом куда-то идет там в продукты питания животных, куда-то в переработку и так далее. То есть можем ли мы поймать вот эти, так скажем, испорченные грибками результаты сельскохозяйственной деятельности, которые могут тем или иным образом повлиять на дальнейшие пищевые цепочки в очень сложно устроенном обществе?
0: Ну, на самом деле, если мы возьмем с точки зрения отбора образцов, ситуация достаточно очень такая страшная, на первый взгляд. Практически, если вот брать аналитику международных лабораторий, где-то порядка, было недавно вот это исследование, взяли порядка 75 тысяч образцов из 100 стран мира, и 88% кормов, которые относятся к животноводству, они были заражены одним и более видом токсина. Двумя и более видами токсина заражены было где-то порядка 65%. То есть уровень поражения продукции, он очень высок. И в большинстве своем, да, это идет в питание животным. Животные от этого страдают, несомненно, но в силу развития вообще, в принципе, академической науки, в животноводстве применяются такие виды продуктов, которые называются сорбенты или адсорбенты. Они в первую очередь рассчитаны на определенные виды токсинов и позволяют их, соответственно, сорбировать. Ну, то есть, если в обиходе говоря, самый простой вид сорбента – это глина. То есть, мелко измельченная глина, она просто насыпается животным в корм, но по своей сути смысл сорбент – это определенная структура с микропорами, в которые попадают вот эти вот вещества, зацепляются и выводятся. Если мы с вами накрошим глину животным, то вместе с микотоксинами мы еще уберем и все виды витаминов, питательных веществ, и корм будет просто белки, жиры, углеводы без какой-то, соответственно, пользы. Без витаминов животным будет развиваться намного хуже, это тоже приведет к различным видам витаминозов, авитаминозов, и скорее приведет к смерти, чем принесет какую-то пользу. Поэтому мировая наука развивается в этом направлении и проверяются различные, то есть подбираются комплексы различного формата, где, соответственно, в структуре формируются такие вещества, которые позволяют зацеплять только определенные виды других веществ. Ну, получается такая комбинация, как в конструкторе. То есть есть полые формы, куда, соответственно, зацепляется негативное вещество и выводится уже через желудочно-кишечный тракт. К сожалению, с КРС это достаточно очень сложно, потому что у них многокамерная система желудков, и чтобы соответственно, этот сорбент дошел до нужной точки и помог вывести, ему приходится проходить нам очень много этапов. И поэтому для КРС чаще применяются более сложные формы, которые содержат в себе не только вот эти вещества, которые утилизируют, но и более дополняются различными формами пробиотиков, пребиотиков. Ну, так, чтобы уж не сыпать термины, мы очень часто, ну, в своем обиходе я вижу среди даже обычных людей, люди путают, что такое пробиотики и пребиотики. Поэтому, чтобы здесь по термину сразу пробежаться, пробиотики – это живые формы бактерий, либо же, например, дрожжей, которые позволяют восстанавливать микрофлору кишечника. Или же микрофлору желудков, рубца, там, если мы берем жвачных животных. А пребиотики – это, по сути своей, такой субстрат, который позволяет развивать вот эти вот живые формы. И в последнее время в аптечной среде появился такой еще продукт, как называемые симбиотики, когда совмещают пробиотики и пребиотики вместе. То есть это тоже своего рода формы, которые позволяют бороться с микотоксинами. Они позволяют их, например, утилизировать, потому что, например, там мертвые дрожжи, клеточная стенка мертвых дрожжей позволяет на себя цеплять вот эти вот микотоксины и выводить. То есть в формах, ну, чтобы максимально эффективных, в любом случае применяются различные формы, соответственно, других веществ, которые это все вытаскивают. То есть есть и биологические формы, и химические. К сожалению, нельзя просто взять там... Зачастую сорбенты на химической форме, например, они алюмосиликатные, то есть там содержится алюминий. Слишком много его потреблять тоже нельзя. Есть там, например, знаменитый полисорб, применяемый у нас, это он содержится на кремниевой форме. Кремний тоже не сильно полезен. То есть здесь нужно важно соблюдать и понимать баланс то, что попадает в рот человека и животного, и то, что потом приходится убирать. Это тоже очень важно. Но, как я уже сказал, это большой уровень заражения. К сожалению, в последние годы погодные условия и дождливые осени начали приводить к тому, что сельское хозяйство начало уходить в зиму. И происходит та ситуация, про которую я говорил ранее, в Советском Союзе, когда оставались колоски зимой, и там развивались грибы рода фузариум. Вот здесь вот, если мы берем там, я очень прям обращаюсь ко всем там фермерам, производителям зерна, соответственно, руководству агрохолдингов, нельзя ни в коем случае оставлять, например, кукурузу в зимний период. Да, с точки зрения вы там уберете ее весной. Да, такая форма существует, там, закрытый початок и так далее. Но происходит поражение тем же самым фузариумом, который впоследствии обернется еще большими проблемами. То есть все фактически начинается с поля. То есть правильный севооборот, правильное планирование, правильный расчет своих ресурсов, он позволяет создавать биологически безопасный корм и биологически, соответственно, полезную продукцию. Так как помимо того, что грибы отравляют корм и, соответственно, влияют на животных, они впоследствии это будет влияние переноситься в конечном счете и на человека.
1: Артем Владиславович, все-таки для того, чтобы мы не нагнетали жути, одно дело мы скажем, люди начнут говорить, ух ты, другое дело все-таки есть структура Россельхознадзора, которая является для агентов сельскохозяйственной деятельности папой, мамой, Господом Богом, всем. То есть она определяет их существование в рамках закона и законопослушности. Но все-таки, если мы говорим о вот этом мире микроорганизмов, мы многоклеточные, такие общежития, в том числе бывших микроорганизмов, и микроорганизмы нас воспринимают как общежитие, как и равно все пищевые цепочки и теплокровных животных. В данном случае вы в начале беседы сказали о том, что определенные вещества, они не так страшны, как страшны и продукты их полураспада, метаболизма вот этих самых грибов и так далее, какие-то полураспавшиеся молекулы. В данном случае о чем идет речь, что нужно понимать, от чего нужно избавляться, то есть корм, есть животные, это все может в каких-то полураспадных формах приходить в нашу пищу. Как правильно к этому относиться? Иначе просто можно взяться за голову и сказать, все, враги отравили всю еду, ужас, все кругом сплошные результаты действия микотоксинов.
0: Как к этому относиться? В первую очередь, питаться правильно, биологически чистыми продуктами. То есть зачастую у нас принято как? То, что мы вырастили в своем личном огороде или там у бабушки на рынке, это чистый и хороший экологический продукт, который можно кушать. Нет, на самом деле нет. И простой обыватель, и, соответственно, и химическое производство связано, и экологически чистое производство, они все подвержены риску микотоксикации. Различные виды физических способов, например, там вымачивание, озонирование, ультрафиолет. Ну, озонирование, я думаю, все видели в больницах, когда там дополнительный или ультрафиолет, когда обрабатывают всю территорию, уничтожая возможные, соответственно, именно вот этот риск. Почему это появилось, кстати, тоже небольшое такое отвлечение сделаю. Это было замечено в Индии, как раз вот связано, она была с черной плесенью, с черным грибком. Во время ковида иммунная реакция организма очень сильно ослаблялась. И люди иммунно-некомпетентные, то есть те, у которых ослаблен был иммунитет по разным причинам, в том числе там ВИЧ-заболевания или же, например, диабетики, они подвергались риску воздействия вот этой черной плесени. То есть, условно, она существовала, например, там, обработав ее в спирте, там, убрав там, различные виды, продезинфицировав от бактерий, мы оставляли место для грибов. И этот гриб мог жить на катетере. Поэтому в этом плане российская медицина была одной из первых, которая быстро среагировала на эту проблему. И вот эти вот обработки комнат, они и сейчас и должны производиться, потому что вот эта вот черная плесень, она существует везде, перемещается, и проветривание и работу с ультрафиолетом, она очень важна. То есть можно занести, убрать там бактериальную форму, какую-то опасную для жизни, но занести форму плесени или грибов прямо в организм, введя его, там, например, через вену. И вот в Индии, соответственно, погибало намного меньше, чем на самом деле. Или высокая была летальность, но случаев, зафиксированных случаев было очень мало. И на фоне вот этих вот рисков была принята такая медицинская процедура, чтобы защитить пациентов от возможных заболеваний.
1: На самом деле мы говорим об очень таких понятных для человека и для человечества веками выработанных правилах и обработки продуктов, и такой элементарной предосторожности, когда мы в пищу берем свежие продукты. Об этом мы продолжим, уважаемые радиослушатели, через несколько секунд. Я же напоминаю, что весь наш цикл «Цифровое сельское хозяйство» и все выпуски Российского радиоуниверситета вы можете посмотреть и послушать на медиаплатформе «Смотрим ВГТРК», сайт смотрим.ру, приложение «Смотрим» скачивайте. YouTube канал Дмитрия Кононыхина. Мы вернемся через несколько секунд. Мы продолжим нашу беседу о микотоксинах, о царстве грибов, для которых теплокровные животные, ну и человек, представляет собой отличную еду. Как избавиться от влияния вот этой агрессивной среды, как сохранить свое здоровье, как питаться здоровыми продуктами. А потом через несколько секунд. Не переключайтесь. Дальше будет только интереснее.

0: Радио России. Радио России. Вологодская область.
1: Говорит Вологда, 13 часов 45 минут. Областное радио продолжает свою работу. У микрофона Никита Ершов, за режиссерским пультом Елена Фокина. Добрый день. Вы слушаете новости. Минфин России с 1 октября меняет условия семейной ипотеки. Ставки и сумма будут зависеть от количества детей и региона, а максимальный срок субсидирования льготного ипотечного кредита – до 15 лет. В сообщении ведомства говорится, что это сделает семейную ипотеку более адресной и демографически ориентированной программой. Так, семьи с одним ребенком смогут взять максимум 6 миллионов рублей под 10% годовых. Для семей с двумя детьми условия 8 миллионов рублей и 8% годовых. Самая низкая ставка – 2%, и максимальная сумма кредита в 10 миллионов рублей предусмотрена для семей с 5 и более детьми. Условия по льготной ипотеке на строительство частного дома останутся на уровне 6%. Изменения начнут действовать на новые ипотечные договоры, заключенные с 1 октября текущего года. Новые рентген-аппараты поступили в районные больницы Тарнакского и Кичминско-Городецкого округов. Как сообщил губернатор Георгий Филимонов, аппарат для Кичминско-Городецкой больницы уже установлен и готовится к запуску. В Тарнакской больнице монтаж завершат до конца сентября, после чего начнется обучение персонала. Перед установкой техники в кабинетах провели ремонт. Отмечается, что в этом году, благодаря экономии на торгах, область дополнительно получит 11 единиц нового медицинского оборудования. Алексей Папин назначен советником губернатора Вологодской области. Боксер является мастером спорта международного класса, чемпионом мира и Европы. В прошлом году Папин стал победителем Кубка губернатора по боксу. В этом году он приезжал в качестве специального гостя, провел серию мастер-классов для детей. Реконструкция канализационного коллектора на улице Железнодорожной завершается в Вологде. Техническая готовность объекта – 79%. Как сообщила заместитель губернатора Евгения Мазанова, работы ведутся по современной бестраншейной технологии. Гибкий полимерный рукав протягивают внутрь старой трубы без раскопок. Такой метод ускоряет ремонт и минимизирует неудобства для горожан и транспорта. Полностью завершить проект планируется до конца года. В области на следующей неделе возможны кратковременные отключения телерадиосигнала. С 28 сентября по 4 октября на передающих станциях будут проходить профилактические и другие плановые работы, требующие отключения оборудования. Синоптики рассказали о погоде на выходные. После недели тепла небо затянут облака, пройдут небольшие дожди. На западе области воздух прогреется до плюс 15, на востоке – до 21 градуса. В воскресенье и понедельник похолодает. Дневная температура составит от 13 до 19 градусов. По предварительным данным, со вторника погоду вновь возьмет под контроль антициклон. Он принесет сухую и спокойную осеннюю погоду с температурой плюс 17 градусов. Заливка основания под чашу проходит в бассейне на улице Фрезеновской в Вологде. Как сообщил глава города Сергей Жестянников, от этого этапа зависит весь дальнейший ход строительства. На объекте установлен ежедневный контроль. Строители уже выполнили большую часть работ. Залито 4 миксера бетона. Осталось еще 2. Вологодская область получит федеральную поддержку на обновление культурной инфраструктуры. В следующем году откроют 3 модельные библиотеки и 6 детских центров. Общий объем финансирования составит 87 миллионов рублей. К единому стандарту приведут библиотеку номер 14 в Вологде, библиотеку номер 4 в Соколе и Нифонтовскую сельскую библиотеку. 6 детских просветительских центров появятся на базе учреждений в Бабаеве, Грязовце, Никольске, Вологде, Великом Устюге и Белозерске. Предприятия Вологды могут организовать выездную вакцинацию от гриппа. Заявки на бесплатную иммунизацию для коллективов, компаний и учреждений принимаются на сайте Вологды РФ. В заявке нужно указать название и адрес, контакты и число людей, которым требуется прививка. Позже администратор уточнит место и время процедуры. Специалисты выезжают, если в заявке указано не менее 10 человек. При меньшем числе желающих вакцину сотрудникам ведут в поликлинике. Напомним, в медицинские учреждения региона уже поступило 260 тысяч доз вакцины. Это препараты Савигрип, Флюэм и Ультрикс Квадри. В первую очередь прививку рекомендуют несовершеннолетним, людям старше 60 лет и пациентам с хроническими заболеваниями, работникам образования, врачам и сотрудникам социальной сферы. И в продолжении темы врач-терапевт назвала симптомы гонконгского гриппа. Слова Надежды Чернышовой приводит РИА Новости. Симптомы у гонконгского гриппа такие же, как и у обычного. Резкий подъем температуры до 38-40 градусов, ухудшение самочувствия, слабость, головная боль, боли в глазах и мышцах. Определить штамм гонконгского гриппа можно только через анализы. При первых симптомах заболевания врач рекомендует остаться дома и обратиться за медицинской помощью. Водитель мотоцикла скончался после аварии в Череповце. ДТП произошло накануне вечером на улице Маяковского. По предварительным данным, водитель автомобиля «Лада» при повороте во двор не уступил дорогу двухколесному транспорту. Мотоциклист получил тяжелые травмы. Бригада скорой помощи доставила его в областную больницу, но, несмотря на усилия медиков, пострадавший скончался, сообщает областное управление госавтоинспекции. В Вожегодском округе нашли тело пропавшего грибника. 73-летнего мужчину искали с 22 сентября. Пенсионер отправился за грибами из деревни Большая Климовская и не смог отыскать обратную дорогу. Мужчину искали 16 человек на 5 единицах техники. Тело грибника удалось найти неподалеку от указанной деревни, сообщили в пресс-службе областного управления МЧС. Закрытие мотосезона состоится в Череповце. Мероприятие пройдет в воскресенье 27 сентября. В полдень байкеры соберутся на парковке у Ледового дворца. В 13 часов начнется мотопробег по улицам города. Общегородской субботник пройдет в Вологде 26 сентября. Он станет частью осеннего месячника благоустройства, который проводят с 19 сентября по 19 октября. Главная цель – подготовить город к зиме и вывести опавшие листья. Оставить заявку на участие можно в департаменте строительства, благоустройства и содержания территорий. Семинар по президентским грантам пройдет в Череповце 28 сентября. Активистов ждут в ресурсном центре на бульваре Доменщиков. Начало в 16:00. Общественникам объяснят, как подать заявку и избежать типичных ошибок. Приглашаются все организации, включая школы, детские сады и спортивные федерации. Встреча для творческих людей пройдет в Вологде. Ее организует фотограф Михаил Трапезников. 26 сентября в областной библиотеке он расскажет о создании социальных фотопроектов. Начало в полдень. Также в 14 часов состоится круглый стол для представителей некоммерческих организаций и учебных заведений. Участники обсудят инициативы, которые могут принести пользу обществу. Вход на мероприятие свободный. Лекция «Квартирник», посвященная Виктору Цою, пройдет в Вологде. Гостей ждут 26 сентября в областной библиотеке. Автор проекта Александр Милик расскажет о смыслах и образах в лирике Виктора Цоя. В текстах музыканта соседствуют бытовые детали и вопросы одиночества, поиска своего пути и стремления к свободе. За музыкальное оформление отвечает специальный гость, ведущий, актер и музыкант Владимир Маломин. Начало в 14:00, вход свободный. Концерт оркестра Classic Modern Band пройдет в Вологде 26 сентября. Музыканты выступят на площади Федулова в 16:00. Коллектив регулярно выступает на городских праздниках, а летом проводит традиционные музыкальные четверги в Кировском сквере. Вход на мероприятие свободный. Всероссийская акция «10 тысяч шагов к жизни» пройдет в Вологде 27 сентября. Сбор участников в парке ветеранов в 10 утра. Организаторы рекомендуют выбрать удобную одежду и обувь. Для получения сертификата необходимо заранее зарегистрироваться на сайте Лиги здоровья наций. Акция проходит по всей стране с 2015 года для повышения двигательной активности. Сентябрьский этап приурочен ко Всемирному дню сердца. Литературный вечер пройдет в Вологде 28 сентября. Он будет посвящен дружбе Николая Рубцова с поэтами Ниной Груздевой и Ольгой Фокиной. Гостями встречи станут писатель Геннадий Сазонов и филолог Александр Романов-младший. В программе «Песни на стихи поэтов» в исполнении Анны Малиновской и ансамбля «Звонкие голоса». Мероприятие начнется в 18:00 в областной библиотеке. Вход свободный. Акция «Открывая Вологодчину» пройдет с 25 по 27 сентября. Жители и гости региона могут бесплатно посетить экскурсии, выставки и дни открытых дверей в музеях. Акция охватит более 10 муниципалитетов – от Великого Устюга до Вытегры. Расписание событий размещено на туристическом портале области. На часть экскурсии требуется предварительная регистрация. Хоккейный клуб «Северсталь» одержал вторую победу подряд. На домашнем льду команда обыграла екатеринбургский «Автомобилист» со счетом 5-2. Заработанные за победу очки позволили «Сталеварам» вернуться в восьмерку сильнейших клубов западной конференции. Следующий матч «Северсталь» проведет 26 сентября против хоккейного клуба «Сочи». Это были новости. С выпуском вас познакомил Никита Ершов. Прогноз погоды слушайте после рекламы.
0: Реклама. Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Если вам нужна помощь в получении новой профессии и трудоустройстве, обращайтесь в филиал фонда в вашем регионе. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 или на сайте fzo.gov.ru.
1: Вологодская клиника глазной хирургии «Интермед». Диагностика и хирургическое лечение заболеваний глаз, лечение катаракты и глаукомы, интравитреальные инъекции, точная диагностика, современное оборудование, внимательное отношение к каждому пациенту. Вологда, Ярославская, 33. Запись по телефону в Вологде 340-340. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
2: Единая рекламная служба ГТРК «Вологда». Телефоны 26 60 60 и 57 28 01.
1: Информация синоптиков. В Вологодской области ожидается облачная с прояснениями погода, возможен небольшой дождь. Ветер восточный 7 метров в секунду. Атмосферное давление в пределах нормы. В Великом Устюге ночью плюс 12, днем плюс 20 градусов. В Никольске ночью 13, днем до плюс 20. В Тотьме ночью плюс 10, днем плюс 16. В Кириллове плюс 10 градусов ночью и плюс 14 днем. В Вытегре ночью плюс 11, днем до плюс 15. В Бабаеве ночью плюс 10, днем плюс 15 градусов. В Череповце плюс 11 ночью и плюс 14 градусов днем. В Вологде ночью плюс 9, днем до плюс 15. Продолжение эфира областного радио слушайте в 17 часов 45 минут.

0: Московское время 14 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: В студии Роберт Сагитов. Здравствуйте. В этом выпуске в Доброполе, в ДНР, подразделения 51-й российской армии развивают наступление по сходящимся направлениям в западной и восточной частях города. В Кремле приветствовали избрание в Госдуму нового созыва участников и ветеранов СВО. И к выходным в столичном регионе вновь потеплее. Далее подробнее. Российские военные за неделю взяли под контроль 13 населенных пунктов в Харьковской, Запорожской областях и в ДНР, сообщили сегодня в Министерстве обороны. Там отмечают, что в Доброполе Донецкой Народной Республики подразделения 51-й армии развивают наступление по сходящимся направлениям в западной и восточной частях города. Таким образом, сжимается кольцо окружения штурмового полка ВСУ 4-й и 15-й бригад Нацгвардии. Все попытки противника вырваться из окружения пресечены, отметили в Министерстве обороны. По данным российских военных, украинская сторона потеряла свыше 170 военных с начала окружения Доброполя. Также в течение недели вооруженные силы России осуществили 2 массированных и 7 групповых ударов по военным целям. На территории Украины поражены военные заводы, предприятия металлургической промышленности и топливно-энергетического комплекса Украины, обеспечившие их работу, логистические, телекоммуникационные центры, объекты транспортной инфраструктуры, использовавшиеся в интересах ВСУ. Ударом подверглись и военные аэродромы, места производства, хранение беспилотников, склады боеприпасов, горючего, военно-технического имущества, а также позиции ВСУ, говорится в недельной сводке от Министерства обороны. Первое заседание Государственной Думы нового 9-го созыва состоится 30 сентября. Указ об этом подписал Владимир Путин. В Кремле сегодня приветствовали избрание в Госдуму нового созыва участников и ветеранов СВО и уверены, что они будут там востребованы, заявил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Ранее сообщалось, что в новый состав Госдумы избраны 46 депутатов из числа участников и ветеранов СВО.
2: Опыт наших героев востребован. Результаты голосования это красноречиво подтвердили. И, разумеется, каждый на своем направлении, они будут вносить максимальный вклад в формулирование тех или иных инициатив.
1: Тем временем Центральная избирательная комиссия России утвердила результаты выборов депутатов Государственной Думы 9-го созыва. В Госдуму избраны 46 участников или ветеранов СВО. Средний возраст депутата составляет 53 года, отметил на брифинге глава ЦИК Элла Памфилова.
3: На выборах депутатов Государственной Думы у нас впервые, если тоже говорить об отличии от Думы, избранной Думы мирного времени в 21-м году, да, впервые у нас избрано 46 участников специальной военной операции, участников или ветеранов специальной военной операции. То есть фактически свыше 10% от общества количества мандатов. Из них 45 представителей партии «Единая Россия» 41, ЛДПР 3. Конечно, это серьезные отличия. Я думаю, что они будут задавать определенные настроения Думе. В том числе мы посмотрели, действительно, очень серьезное обновление, практически половина. Придут и новых депутатов, но очень мощный костяк, который достойно и прекрасно работал в предыдущей Думе, он остается. Ну и помолодела Дума немножко, да, теперь средний возраст. И так она была не старая, но помолодела. Средний возраст сейчас 53 года, было 57, сейчас 53 года.
1: По словам главы ЦИК, дистанционное электронное голосование на выборах в Госдуму прошло штатно, серьезных срывов не было. В ДЭК приняли участие более 7 миллионов человек в 33 регионах. В Москве суд признал 4 бывших сотрудников РЖД виновными в получении взяток в особо крупном размере. Представители подрядных организаций передали им более 7 миллионов рублей за содействие при заключении договоров на обслуживание и ремонт автотранспорта компании, сообщила официальный представитель СКР Светлана Петренко. Все фигуранты дела, по ее словам, приговорены к лишению свободы в колонии строгого режима, также им назначены штрафы.
4: Следственным комитетом России совместно с ФСБ собран комплекс доказательств о виновности бывших сотрудников компании РЖД в совершении коррупционных преступлений. Это Алексей Савченко, Олег Кириллов, Денис Стрельцов и Денис Андреев, которые занимали должности, связанные с закупками, снабжением и финансами. Следствием и судом установлено, что они получали от подрядных организаций денежные средства за содействие при заключении договоров по техническому обслуживанию и текущему ремонту автотранспорта компании. Общая сумма взятки превысила 7 миллионов рублей. Виновным назначено наказание в виде длительного лишения свободы и многомиллионных штрафов. Судом апелляционной инстанции приговор оставлен без изменения.
1: Кратковременный дождь и ветер с порывами с 4-9 метров в секунду. Такую ось осенней погоды отметится в Москве сегодняшний день, сообщил ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец.
5: В течение дня в Москве по области будет облачно с прояснениями, кратковременный дождь, ветер южной четверти 4-9 метров в секунду. Дневная температура понизится по отношению ко вчерашнему дню до климатической нормы и сегодня не превысит плюс 12-15 градусов. То есть сегодня обычная осень, так что верхнюю одежду не забывайте с собой взять, ну и не забывайте взять и зонт. Ну и показания барометра будут расти, составят 755 миллиметров ртутного столба. В выходные западная периферия антициклона усилит свое влияние в Центральной России, благодаря чему в субботу и большую часть воскресенья в Москве и в Центральной России ожидается переменная облачность. Обойдется без дождей, ночью посвежее до плюс 6-9, а днем от 16 до 19 градусов. Это на несколько градусов теплее, чем положено по многолетним наблюдениям.
6: Спорт. В студии Екатерина Солдатенкова. Здравствуйте. В регулярном чемпионате континентальной хоккейной лиги на сегодня запланировано 4 матча. В этом Амур принимает Локомотив. Идет третий период. 2-1 впереди Амур. Футбольный факел может отправить в отставку главного тренера Олега Василенко. По информации телеграм-канала «Спортбаза», руководство воронежской команды дало специалисту последний шанс на исправление ситуации. Отмечается, что если факел проиграет в ближайшем матче РПЛ «Локомотива», то Василенко может лишиться своего поста. Игра с железнодорожниками пройдет 10 октября. Генеральный директор махачкалинского «Динамо» Шамиль Газизов заявил, что клуб ожидает решения Комитета Российского футбольного союза по статусу игроков в вопросе заявки на сезон бывшего полузащитника сборной России Далера Кузяева. Последним клубом игрока был «Казанский Рубин», за который он выступал в сезоне 25-26. В пресс-службе сборной Ирана по футболу сообщили, что команда сыграет сильнейшим составом в товарищеском матче против России. Встреча пройдет 29 сентября в Казани, а также сборная России сыграет 3 октября в Екатеринбурге с Намибией и 6 октября в Нижнем Новгороде с Нигерией. На теннисном турнире серии WTA 500 в Сингапуре в матче за выход в полуфинал в этом турнире Андреев встречается с канадкой Лейлой Фернандес. Идет первый сет 3-1 впереди Фернандес. Ранее в полуфинал соревнований пробилась Татьяна Прозорова. В 1-4 россиянка обыграла китаянку Ван Синьюй 3-6, 7-5, 6-4. На турнире в Ханчжоу в матч второго круга Андрей Рублев играет с представителем Австралии Ринки Хидзиката. Здесь также идет первый сет и счет 3-3. С новостями спорта была Екатерина Солдатенкова. До встречи.
7: Реклама.
8: Когда боль не дает покоя и уносит радость за собой, мазь Соловисар с натуральным составом процесс заживления ускорит твой. Мазь Соловисар — обезболивающее действие при боли в мышцах и суставах. Соловисар.
9: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
7: Реклама на Радио России.
1: Во Владивостоке 26 сентября дождь, плюс 17, в Хабаровске облачно с прояснениями, плюс 19, в Благовещенске облачно с прояснениями, плюс 17, в Чите небольшой дождь, 13 градусов тепла, в Улан-Удэ небольшой дождь, плюс 12, так же, как и в Иркутске, в Симферополе облачно с прояснениями, плюс 20, в Севастополе переменная облачность и плюс 22. В Санкт-Петербурге синоптики на завтра прогнозируют облачную с прояснениями погоду, температура ночи плюс 10, днем плюс 14. В Москве в субботу ожидается переменная облачность, температура ночи плюс 9, днем 16 градусов тепла, ветер южный 3-5 метров в секунду, атмосферное давление в столичном регионе будет выше нормы 757 миллиметров ртутного столба.

0: Театр Радио России. Саша, привет! Радиоспектакль по одноименному роману Дмитрия Данилова.
1: Сережа вяло гуляет по саду.
2: К нему подходит очень красивая девушка, которую он раньше в саду не видел. Здравствуйте, я Даша, волонтер. Мы можем поговорить с вами?
1: Да, в общем, почему бы и нет? Здравствуйте, Даша. Я Сергей. Сережа.
2: Мне порекомендовали с вами поговорить, пообщаться. Вы тут новый?
1: Ну так, относительно. А в каком смысле пообщаться?
2: Я волонтер. Мы добровольно общаемся с приговоренными к смертной казни. Я социолог. Мне интересно...
1: Интересно поговорить, побазарить с приговоренным к смертной казни?
2: Ну да, вы не сердитесь, пожалуйста.
1: Потыкать палочкой в умирающего жука. Жаль, что вы не биолог.
2: Сергей, вы напрасно так. Я уже давно работаю тут волонтером. Вы напрасно вот про это, про тыканье палочкой.
1: Но именно так это выглядит.
2: Вы можете в любой момент отказаться от общения со мной. Правда, я должна признаться, для меня это будет актом поражения в профессиональном смысле.
1: Не, ну почему же? Можем и пообщаться. Мне-то, в общем, все равно уже. Да и вообще, чего уж я так? Вы очень привлекательная девушка. Почему бы перед смертью не пообщаться с таким красивым социологом?
2: Спасибо и не спасибо одновременно. Мне бы не хотелось, чтобы вы видели во мне только привлекательную девушку.
1: Ну, простите. Я пока про вас ничего не знаю. Я вот только вижу, что вы красивая девушка, пока больше ничего. Если вы как-то себя еще интересно проявите, я буду к вам как-то еще дополнительно относиться. Ну, типа, красивая девушка плюс еще выдающийся социолог или что-то еще в этом роде.
2: Ясно.
1: Даша, Дарья, ну если нам надо поговорить, давайте поговорим.
2: У меня по правилам волонтеров не должно быть вопросов. Я должна отвечать на вашу потребность в общении.
1: То есть предполагается, что у меня есть потребность в общении?
2: Да, потребность в общении есть у всех.
1: А вдруг у меня нет?
2: Значит, нет. Да, так тоже бывает.
1: Как-то вы быстро с этим согласились. Это ведь означает, ну ладно, тогда давайте до свидания, будьте здоровы, не скучайте в ожидании смертной казни, да?
2: Нет, нет, я не хотела, чтобы вот так.
1: А что вы хотели? Что от меня требуется? Вы хотели обсудить социологические аспекты смертной казни в наше непростое время?
2: Нет, я... Мне важно было просто пообщаться с людьми, с человеком, который...
1: То есть возвращаемся к тыканью в жука палочкой?
2: Нет.
1: А что тогда? Утешить?
2: Нет, я вас утешать не собиралась.
1: Ну, слава богу, я очень рад.
2: Сергей, простите, если мое присутствие вас раздражает, я могу и даже обязана немедленно уйти.
1: Да побойтесь бога, Даша. Да вы только представьте, как я тут живу. Каждый день могут расстрелять, ни с кем толком не пообщаться, только в интернете. Гнию тут, как живой труп. И приходит со мной поговорить вот такая прекрасная Даша. Ну как же я буду отказываться от общения с вами? Нет уж, раз пришли... Так давайте будем как-то коммуницировать. Я только за со своей стороны.
2: Я тоже.
1: Ну, отлично. Давайте, расскажите о себе.
2: Я Даша.
1: Да, я уже в курсе.
2: Учусь на социологическом факультете МГУ.
1: Сами поступили? Бюджетные или родители?
2: Если честно, родители помогают, оплачивают.
1: Ну, ясно.
2: Вы меня теперь будете презирать? Вы ведь профессор.
1: Старший преподаватель. Нет, я вас презирать не буду, не в моем положении кого-то презирать. Для человека, который скоро умрет, презирать кого-то очень глупо. А откуда вы? Кто родители?
2: Я из Мурома, Владимирская область. Родители, в общем, отец у меня прокурор города.
1: Круто, повезло вам. Это хорошая жизненная позиция. Юный социолог, дочь прокурора красивого исторического города.
2: Я знала, что вы меня будете презирать. Я к этому подготовилась.
1: Я вас не презираю, Господь с вами. Я вам совершенно искренне скажу, что нет ничего стыдного в том, чтобы быть дочерью прокурора, и в том, чтобы быть самим прокурором, тоже ничего стыдного нет. Это просто такая государственная должность. Ничего ни плохого, ни хорошего в этой должности нет. Но вот то, что эта должность дает дополнительные возможности таким девушкам, как вы, это хорошо.
2: Я хожу на митинги.
1: Избываете выдуманную вину отца?
2: Нет, почему вину? Мой отец честный человек, такой, знаете, служака.
1: Да это хороший русский типаж, служака. И слово прекрасное. Хорошо, что ваш отец служака.
2: Я просто, ну, за справедливость, чтобы...
1: Чтобы что?
2: Ну, чтобы были свободные выборы, чтобы...
1: За все хорошее против всего плохого.
2: Я знала, что натолкнусь на вашу иронию, еще бы.
1: В смысле, еще бы? Вы имеете в виду, чего еще ждать от старпера, да еще приговоренного к смертной казни?
2: Нет, простите, нет. Нет, я не это имела в виду.
1: Ну и хорошо.
2: Вы извините, может быть, я...
1: Да нет, ничего. И что дальше? За свободные выборы. За что еще вы митингуете?
2: Да, за свободные выборы. За работу демократических механизмов, за сменяемость власти, против фальсификации выборов в том числе.
1: И вам это действительно интересно?
2: Ну а что, конечно. Я думаю, это важно для страны.
1: Да, нам трудно друг друга понять. Когда ты приговорен к смерти, вопрос честных выборов как-то отходит на задний план. Рад, что у вас есть возможность честно и чистосердечно интересоваться всей этой хренью. Это так свежо, по-юношески.
2: Сергей, да, я понимаю. А мы могли бы поговорить о вас, о вашем положении?
1: Да, могли бы. Давайте, расспрашивайте меня, как хотите. Все скажу, ничего не утаю. В конце концов, мне терять уже нечего. Почему бы и не поговорить? В скобках замечу. С такой красивой девушкой, но это все в скобках. В скобках вы не тревожьтесь и тем более не бойтесь.
2: Сергей, Сергей...
1: Да просто...

0: Ша, я не знаю. Но вы совсем Или что? Ну какой это справедливый приговор? Я на добровольной основе был со взрослой 20-летней девушкой. Она меня любила. И я заинтересовался ей. Какая в этом может быть справедливость? Вы-то сами как считаете?
1: Сергей...
0: Я уже сказал, что можно просто Сергей.
1: Сергей, не материтесь, пожалуйста.
0: Хорошо, не буду, простите. Это у меня такая интеллигентская привычка. Отвыкать уже немного бессмысленно. Простите. Так вы-то как сами чувствуете?
1: Я не знаю. Я не хочу вас осуждать, но...
0: Но типа законы надо соблюдать.
1: Да, я это хотела сказать примерно.
0: Узнаю дочь прокурора.
1: Сергей, я сейчас говорю не как дочь прокурора. Я не хочу вас осуждать.
0: Ну, спасибо, я рад.
1: Простите меня. Я, наверное, как-то не так говорю, не умею.
0: Да ничего, Даша, не переживайте. Не каждому дается возможность поговорить с приговоренным к смерти. Так что ваша растерянность, ваше смущение мне понятны. Вы на меня тоже не сердитесь, знаете, не очень просто быть в моем нынешнем состоянии.
1: Я понимаю. Сергей, я вас очень понимаю.
0: Ну хорошо, я рад. И что еще сказать?
1: Сергей, у меня сейчас время уже заканчивается.
0: Вот ограничение по времени?
1: Да, мне уже сигнал приходит. Я пойду, хорошо? Я приду еще.
0: Когда вы придете?
1: Я точно не знаю. Когда пригласят? Это ведь начальство тюрьмы, ну, комбината, решает, когда волонтер вызывать.
0: А много у вас таких вот волонтеров?
1: Нет, немного. Сейчас я одна. Не хотят студенты, люди.
0: Не хотят общаться с приговоренным к смерти?
1: Да, не хотят. Простите.
2: Осторожный стук в дверь. Входит охранник. Охранник предлагает выйти на прогулку. Сережа выходит, видит Сашу, останавливается на минуту, смотрит на Сашу.
3: Саша, привет!
2: И машет.
3: Саша, привет!
2: И идет по белой полосе, доходит до красной зоны, сгорбливается, и потом идет дальше, оборачивается, смотрит на белый неподвижный пулемет и снова говорит...
3: Саша, привет!
2: Идет дальше.
3: Саша, привет! Саша, привет! Саша, привет!
4: Ну, пойдем, пойдем.
3: Саша, привет!
4: Не провоцируйте Сашу.
3: Саша, привет! Саша, привет!
5: Здравствуйте, Сергей Петрович. Рад вас видеть, так сказать, в добром здравии.
6: Здравствуйте, вы извините меня, пожалуйста. Извините меня, пожалуйста. Извините меня, пожалуйста.
5: Сергей Петрович, да вы не волнуйтесь. Вот, ну-ка, присаживайтесь вот сюда. Так, Сергей Петрович, чаю.
6: Извините меня, пожалуйста. Извините
5: давайте. Пожалуйста. У меня есть отличный дарджилинг. Давайте-ка продегустируем. Даже если вы не ценитель чая, вы почувствуете его.
6: Вы извините, пожалуйста.
5: Ну все.
6: Извините меня, пожалуйста.
5: Все,
6: извините
5: Сергей меня, Петрович. Давайте тогда к делу, раз вы настаиваете.
6: Извините меня, пожалуйста, извините меня, пожалуйста.
5: Сергей Петрович, у нас тут, конечно, как вы видите, порядки очень свободные. Многое можно. За побеги не наказываем, да, за побеги
6: извините меня, пожалуйста,
5: не наказываем
6: меня,
5: по новому законодательству. Кстати, а знаете, что было бы вам по старому законодательству? Ах, ладно, хорошо, не буду. Не буду. У нас нет цели вас запугать.
6: Извините меня, пожалуйста, извините меня, пожалуйста, извините меня, пожалуйста, извините меня, пожалуйста, извините
5: ну,
6: меня,
5: вот хорошо.
6: Пожалуйста, извините меня,
5: ну,
6: пожалуйста.
5: Ну все, Сергей Петрович, вы не волнуйтесь, все. Уже завтра утром все пройдет, вы будете чувствовать себя совершенно здоровым человеком. А сейчас, ну, да, доброе возвращение... Довольно жесткий инструмент. Я вас понимаю. Но и вы нас поймите. Мы же должны вас как-то возвращать. Ну вот мы и возвратили. По-доброму, так сказать.
6: Извините меня, пожалуйста. Извините меня, пожалуйста. Извините меня, пожалуйста.
5: Ну,
6: извините меня, пожалуйста.
5: Да,
6: извините
5: все,
6: меня,
5: все.
6: Пожалуйста.
5: Ну все, тихо. Извините. Сергей Петрович, да все, не переживайте. Сергей Петрович, вы меня сейчас... Слышите? Вы меня сейчас, понимаете?
7: Понимаете?
5: Да.
7: Так. Да, господин начальник комбината. Я слышу вас. Понимаю.
5: Ну вот и хорошо. Сергей Петрович. Знаете, можно просто по имени отчеству. Василий Павлович, как у нас, русских людей, принято.
7: Да, Василий Павлович, спасибо. Я вас слушаю.
5: Да, Сергей Петрович, дорогой мой

0: Как вы знаете, мы не наказываем за побег. Стремление к свободе, естественно, свойство человеческой природы. Но и вы нас тоже поймите. Если вы вот так, на постоянной основе, будете гулять, мы тоже будем вынуждены принять, знаете ли, некоторые меры. Как-то более внимательно за вами следить. Как-то контролировать вас. Вы понимаете?
1: Да. Господин Василий Павлович, да. Я понимаю.
0: Ну вот хорошо.
1: Извините меня, пожалуйста.
0: Все, хорошо. Стоп, достаточно.
2: Вот видите.
0: Сергей Петрович, я надеюсь, что у нас в дальнейшем не будет взаимного непонимания на этот счет. Насчет побегов. Договорились?
1: Да, конечно. Да вы извините меня. Знаете, как-то много стресса было. Перенервничал.
0: Да, Сергей Петрович. Ну, конечно. Что же мы, звери какие. Да, мы все понимаем. Я все прекрасно понимаю. Это ж обычное дело. Не вы первый, как говорится, не вы последний.
1: Да.
0: Ну вот и хорошо, Сергей Петрович. А если вы не возражаете, я тут займусь делами. Трудный сейчас период. Отчет годовой надо сдавать. Вы ведь у нас уже год.
1: Кажется, еще нет. Я весной прибыл.
0: Больше даже.
2: Скоро год.
0: Будете наш ветеран.
1: Василий Павлович.
0: Ветеран.
1: А можно вопрос?
0: Василий Павлович,
1: скажите. Я вот тут думал.
0: Можно вопрос?
1: А правда, что нас тут ведь не расстреливают?
0: Кажется, ни одного расстрела пока не было.
1: Правда,
0: пока я
1: что
0: здесь?
1: Нас тут ведь
0: Сергей Петрович,
1: не расстреливают?
0: Это...
1: Кажется, ни одного расстрела пока не было.
0: Я рад, что вы думаете.
1: Пока я здесь.
0: Но, увы, мне нечего вам сказать сверх того, что я говорил вам при первой встрече и при заселении. Программа настроена на расстрел в день, который никто из нас не знает. Я очень сочувствую вам, понимаю, как тягостно вот это вот все ожидание. Говорят, что некоторые заключенные думают, что уже скорее бы, быстрее бы наступила эта определенность. Но мне кажется, что нужно, знаете, наслаждаться каждым моментом жизни. Вы можете прожить долгую жизнь и спокойно умереть здесь в глубокой старости. Мне кажется, надо просто настраиваться на это. А там, как Бог даст. А то, что расстрелов не было, ну так вы у нас пока еще и года-то не пробыли. Значит, программа не определила никому расстрелов в дни вашего пребывания. Ну и хорошо, как я считаю. Не так ли?
1: Не так ли, мистер, не так ли?
0: Что?
1: Мистер, не так ли?
0: Сергей Петрович, я понимаю вас, понимаю. Вам надо сейчас просто пройти в вашу камеру, ваш номер и поспать. Поспите спокойно, а завтра утром действие доброго возвращения уже прекратится. Надо просто перетерпеть. И не делайте так больше. Хорошо, Сергей Петрович?
1: Да, конечно. Хорошо.
0: Ну вот и слава. До свидания, Сергей Петрович. Хорошего вам дня.
1: И вам тоже. Спасибо. До свидания.
0: До свидания.
1: Никодим!
0: Уведи!
3: Света, спотыкаясь, едва не падая, подбегает к двери комбината.
0: Светлана Игоревна, здравствуйте. Рад вас видеть в наших стенах. Вы, главное, не волнуйтесь. Вот, проходите, пожалуйста.
4: Здравствуйте. Здравствуйте, вы извините меня, пожалуйста.
0: Да, Светлана Игоревна, да вы не волнуйтесь. Садитесь, пожалуйста, вот сюда садитесь, вам будет удобно. Так. Светлана Игоревна, давайте чаю. У меня как раз есть великолепный дарджилинг. Чувствуете, какой аромат?
4: Извините меня, пожалуйста, извините меня. Пожалуйста.
0: Светлана Игоревна, извините. Прежде всего, это я должен извиниться перед вами, что нам пришлось применить к вам доброе возвращение. Мы это сделали исключительно из уважения и симпатии к вам. С вами должны были работать другие инстанции. Это было бы долго, муторно. В общем, лишняя бюрократическая морока и трата нашего и вашего времени. Поэтому мы решили все сделать, так сказать, по-доброму. Хотя вас здесь я, конечно, мало приятно. Я еще раз хочу извиниться перед вами. Но уверяю вас, уже завтра все пройдет. Вы будете себя чувствовать совершенно здоровым человеком.
4: Извините меня, пожалуйста. Пожалуйста, извините меня, пожалуйста. Пожалуйста, извините меня, пожалуйста. Пожалуйста,
0: Светлана пожалуйста. Игоревна, вы не пожалуйста, волнуйтесь, извините, не волнуйтесь.
4: Пожалуйста,
0: уже,
4: пожалуйста, пожалуйста.
0: Уже завтра
4: пожалуйста.
0: Утром все пройдет. У вас все в порядке. Вам совершенно пожалуйста, нечего пожалуйста, бояться. Извините. Просто нужно прояснить некоторые моменты.
4: Извините меня, пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста, извините меня, пожалуйста.
0: Светлана Игоревна.
4: Извините меня, пожалуйста.
0: Да вы не переживайте.
4: Извините меня, пожалуйста.
0: Вы меня сейчас
4: пожалуйста,
0: слышите?
4: Пожалуйста, пожалуйста.
0: Светлана Игоревна, вы меня понимаете?
4: Да, да. Да, господин да. начальник комбината.
0: Ага.
4: Я слышу. Понимаю.
0: Вот и хорошо, Светлана Игоревна, можно просто по имени, по отчеству, Василий Павлович, без лишних формальностей.
4: Да, да, Василий Павлович, спасибо, я вас слушаю.
0: Светлана Игоревна, вы, конечно, имели полное право подавать прошение о пересмотре как близкий родственник, поскольку Сергей Петрович не подавал кассационную жалобу. У вас действительно сохранялось такое право, и вы правильно сделали, что им воспользовались. Мало кто об этом знает. Даже интересно, кто это вам подсказал?
4: Василий Павлович, это...
0: Ну-ну-ну.
4: Знаете, один знакомый, я так случайно познакомилась, чисто случайно знакомый один, он, понимаете, он...
0: Да, это не важно, не так важно, кто именно, не важно. Но я скажу, полезно иметь таких знающих знакомых. В общем, вы правильно сделали, что подали прошение о пересмотре. Но вот второе, и тем более третье прошение, это уже было лишнее. И вот эти публикации все, ну зачем? От них все равно никакого толку. Решение теперь уже окончательное. Вы, конечно, имеете право, никто не спорит. И ничего вам за это не будет. Но просто не надо. Рассматривайте это как мою личную просьбу. Вот просто как человек, прошу вас. Потому что вам-то за это ничего не будет, а вот у нас могут быть некоторые неприятности. Ничего, конечно, страшного, но тем не менее, просто вот такая человеческая просьба.
4: Да, господин Василий Павлович, я понимаю, я все поняла, да, конечно.
0: Ну вот, и хорошо.
4: Извините, пожалуйста, пожалуйста, извините меня, пожалуйста, извините меня, пожалуйста.
0: Так, хорошо,
4: пожалуйста,
0: хорошо,
4: извините,
0: достаточно,
4: пожалуйста,
0: достаточно.
4: Пожалуйста, извините меня, извините меня, пожалуйста.
0: И вот еще что хотел сказать. Я очень сожалею, что ваше прошение было отклонено. Очень, очень жаль. Примите мои искренние соболезнования.
4: Соболезнования?
0: Угу.
4: А он что, что уже? Уже расстреляли?
0: Светлана Игоревна, вот этого я вам не могу сказать. Это служебная тайна. Поймите меня правильно. Нет, нет, нет, пожалуйста, даже не просите. Не могу, не положено. Строжайше запрещено нашими инструкциями. Это я так просто сказал соболезнование. Ну, потому что вы своего супруга все равно уже не увидите, так или иначе. И, кстати, еще одна просьба. Пожалуйста. Не подходите больше к ограде нашего парка. И не пытайтесь пообщаться. Это не положено. У нас есть средства предотвращения такого общения. Но мы в первый раз не стали применять. Опять-таки, исключительно из доброго отношения к вам и к Сергею Петровичу. Мы же понимаем, такое несчастье, трагедия.
4: Да, конечно, хорошо, я понимаю. Понимаю, что все уже... Ладно.
0: Да, Светлана Игоревна, понимаю вас, простите и держитесь. Спасибо, что пришли к нам. Светлана Игоревна, хорошего вам дня.
4: И вам тоже спасибо.
3: До свидания.
0: До свидания.
3: Встреча Сережи и Светы.
1: Свет, привет.
4: Привет, Сереж.
1: Ты как? Вот не ожидал я. В несколько неожиданной обстановке встретились.
4: Да, типа да. Никогда не упражнялась в жанре тюремное свидание. Надо же когда-нибудь начинать.
1: Ну да. Ну, как ты? Что там у вас?
4: У нас... Это где?
1: Там, на воле.
4: Усваиваешь тюремные термины, молодец. Вечер, как говорится, в хату.
1: Света, ты все такая же.
4: Ну, должно же хоть где-то быть хоть какое-нибудь постоянство. На воле? Да нормально на воле. Предложили курс новый вести, 40-50.
1: Тебе? Офигеть. Кого вы там будете изучать? Василия Теркина?
4: Леонова можно. Студентов Трифонова. Крыжановского даже можно потянуть под эти годы. Ну, вообще, да. Муть, конечно. Ну, а что делать уже, знаешь, как-то все равно. Ну, а ты как?
1: Да я все так же. Ну, хотя, почему так же? Вот, мы с тобой увиделись. Новое явление в моей жизни. Да, еще новость. Пока не расстреляли.
4: Да, я вижу. Ты тут, смотрю, отъелся.
1: Ну, а что? Физической активности никакой, считай. Сижу у себя там в камере, в номере. Гуляю в парке.
4: Ну, ты бы физкультурой, что ли, позанимался, как вон Брейвик, коллег твой. У него там целый спортзал, говорят. Ты тоже себе потребуй.
1: Брейвик не мой коллега вообще-то.
4: Ну, это как сказать. В вашем положении есть много общего. Сереж, ну прости, это я как-то по инерции. Ты ведь меня знаешь, я начну прикалываться, остановиться не могу. Прости, это я так.
1: Да ладно, нормально. Что с тобой делать?
4: У меня на языке вертится что-то типа «я рада тебя увидеть». Но вот как-то не срывается с языка это выражение.
1: Ну, смелее, смелее. Пусть сорвется.
4: Ну ладно, пусть сорвется. Сережа, я рада тебя видеть.
1: И я тоже рад тебя видеть.
4: Хорошо, когда встречаются два таких радостных человека.
1: Света, я...
4: Что?
1: Света, я хотел тебе сказать,

Вы слушали третью, заключительную часть радиоспектакля «Саша, привет!» по одноименному роману Дмитрия Данилова. Действующие лица и исполнители: Сережа Тимофей Трибунцев, Света, жена Сережи, Ольга Калашникова, Илона, студентка Сережи и Светы, Марина Семяновская, Даша, волонтер, Алиса Мазурина, начальник комбината Олег Зима, Виталий Илья Ильин, автор инсценировки Дмитрий Данилов, режиссер-постановщик Дмитрий Николаев, редактор Жанна Переляева. Театр «Радио России».

0: Радио России. Наука. Научный подход. Любовь Стрельникова, главный редактор журнала «Химия и жизнь».
1: Здравствуйте, дорогие друзья! Помните самогон из табуретки или табуретовку, о которой Остап Бендер рассказывает американцу в романе «Золотой теленок»? По Остапу Бендеру самогон может быть, кавычки открываются, какой угодно. Картофельный, пшеничный, абрикосовый, ячменный, из тутовых ягод, из гречневой каши. Даже из обыкновенной табуретки можно гнать самогон. Некоторые любят табуретовку. В интернете пишут, что это всего лишь литературная шутка, что это метафора такая опасного продукта, который можно получить из совершенно неподходящего сырья. Но на самом деле это никакая не шутка и никакая не метафора. Самогон из табуретки – это чистая правда. Все мы знаем, что пищевой спирт делают из картофеля или зерна, богатых крахмалом. Этот крахмал с помощью ферментов превращают в сахара. Получившееся сладкое сусло отдают на откуп микроорганизмам, дрожжам, и те мастерски перерабатывают сахара в этиловый спирт. Остается только отогнать его из получившейся браги. Процесс этот хорошо известен и прекрасно отлажен за сотни лет. Впервые дистиллированный спирт из зерна с помощью перегонного куба изготовили 10 октября 1503 года монахи одного из монастырей Московского Кремля. Со временем такие производства, их называли винокурнями, а спирт хлебным вином, распространились по всей стране. Однако использовать пищевой этиловый спирт для технических целей – это, с точки зрения обывателя, настоящее варварство. А между тем, потребность в таком спирте постоянно росла по мере развития промышленности и науки. Спирт нужен был как исходный продукт для промышленного химического синтеза, как растворитель, как обезжириватель поверхностей на разных производствах, как компонент бытовой и автохимии, наконец. Ну, в общем, много где. Вот тогда на свет и появился технический этиловый спирт, который начали гнать из табуретки, точнее, из древесины. А еще точнее, из целлюлозы, которая всегда есть в растительном сырье. Сырьем служат отходы деревообрабатывающей промышленности. Опилки, щепки, вот все такое. А можно использовать и солому, а можно и кукурузные кочерышки. В них тоже есть целлюлоза. Вот всю эту красоту варят с добавкой серной кислоты. Она играет роль катализатора, который помогает расщепить целлюлозу и превратить ее в сахара. Этот процесс называется гидролизом целлюлозы. А дальше все так же, как и при производстве пищевого спирта. Получившиеся сахара скармливают дрожжам, и те с успехом продуцируют этиловый спирт, который отгоняют из финального раствора. Получается такой же этиловый спирт, как из картошки или зерна, только есть одно неприятное отличие. В гидролизном спирте из древесины содержатся побочные продукты, в том числе ядовитый метанол. Поэтому в пищевую отрасль он не поступает, а идет только на технические нужды. Впрочем, вот помните песню Владимира Высоцкого «Милицейский протокол»? Она появилась на свет в 1971 году.
2: Сказать по-нашему, мы выпили немного. Не вру, ей-бога. Скажи, Серега, и если б водку гнать не из опилок, то чё б нам было с 3-4, с 5 бутылок?
1: Автор, конечно, иронизирует, пытается спихнуть ответственность за последствия пьянства на водку из опилок, но делали ли водку из технического спирта? Думаю, что нет. Сегодня гидролизный технический спирт на производство водки, конечно, не идет. Да, собственно, и нет его у нас в таких количествах. Первые гидролизные заводы в нашей стране построили в 1930-х годах. И это была в чистом виде борьба за технологический суверенитет. Дело в том, что наша страна нуждалась в собственном каучуке для шин, уплотнителей, изоляции, ну и всякое такое. Тогда натуральный каучук мы могли только купить за рубежом. Но, во-первых, это было дорого. А во-вторых, это была зависимость от импорта. И чтобы от нее избавиться, нам нужно было наладить свое производство каучука. Не натурального, конечно, а синтетического. Благо, к тому времени Сергей Васильевич Лебедев, блистательный знаменитый химик-органик, первым в мире придумал, как делать синтетический каучук. Причем лабораторными экспериментами он не ограничился и разработал промышленный способ. Это была очень красивая технология. В одну стадию пары спирта над катализатором превращались в дивинил, который затем полимеризовался, и все, синтетический каучук у нас в руках. Отличный процесс. Опытный завод мгновенно построили в Ленинграде в 1930 году и получили первую партию синтетического каучука. Исходным сырьем служил спирт из картофеля. А в 1932 году началось полноценное промышленное производство. Первый в мире завод синтетического каучука открыли в Ярославле. Почему там? А потому что Ярославская губерния тогда была одним из крупнейших производителей картофеля в стране. И вот почему вдруг я вспомнила про спирт и обо всем этом вам рассказываю? А потому что тема в очередной раз стала чрезвычайно актуальной. Причина – дефицит моторного топлива и рост цен на нефть, из-за которого дорожает бензин. И сегодня вновь заговорили об альтернативе, о биоэтаноле, то есть о спирте из растительного сырья. Но вот заливать спирт в бензобак? Вы серьезно? Нет, конечно, чистый спирт заливать нельзя, потому что для этого надо переделывать двигатель. У этилового спирта очень высокое октановое число – 100-105. Поэтому этанолом можно лишь разбавлять бензин. А есть ли замена? Ну, конечно, есть. Замена этилового спирта – это бутиловый спирт. Он отличается от этилового тем, что в его углеродной цепи 4 атома углерода, а не 2, как у этилового. Октановое число бутанола ниже, чем у этанола, и очень близко к бензину. Значит, бензиновый двигатель для работы даже на чистом бутаноле не надо изменять. Достаточно отрегулировать. В отличие от этанола, бутанол самовольно не поглощает водяные пары, то есть сам себя не разбавляет. Поэтому для его перевозки не нужны герметичные цистерны. Вообще этот спирт вполне можно перекачивать по трубопроводам и разливать с помощью обычных бензозаправочных колонок. Бутанол в 3-4 раза ядовитее этанола. Однако выпить его по ошибке невозможно, потому что он невероятно омерзительно пахнет. И это то, что нужно. Риск, что кто-то зачерпнет из бака прозрачную отвратительно пахнущую жидкость, бутиловый спирт, и выпьет, равна нулю. И здесь у меня есть для вас отличная новость. Технология производства бутилового спирта из древесины у нас в России разработана, запатентована и даже опробована на заводе в Тулуне. Сырьем для производства служат отходы лесозаготовки и деревопереработки. А это тонкие кривые куски ствола, это пни, сучья. А вообще-то, вот это все перечисленное, это 60% от срубленного дерева. Вообще технология получилась уникальная. Ученые из ГосНИИ синтез белка вывели специальный штамм кластридий. Это такие микроорганизмы, которые перерабатывают сахара, полученные из целлюлозы, в бутанол. Инженеры-технологи придумали, как извлечь всю смолу из древесины, ведь на производство бутанола шли отходы сосен и елей. И для этого они придумали и спроектировали компактный ультразвуковой экстрактор, который ускорил процесс экстракции смолы из древесины в 1000 раз. Один завод в Тулуне мог бы обеспечить моторным топливом всю Иркутскую область. Эх, жаль, что Владимир Александрович Хматаев ушел из жизни в 2023 году. Уж он бы точно оценил момент и включился бы в решение проблемы. У нас в России много, действительно много уникальных технологий, которые лежат на полках и ждут своего часа.
0: Научный подход. Любовь Стрельникова, главный редактор журнала «Химия и жизнь». Фестиваль архивного кино.
1: Фестиваль показывает менее популярные работы, то есть, например, авторские версии каких-то известных фильмов, дипломные или студенческие работы наших мэтров, например, Сергея Соловьева или там Станислава Говорухина.
0: Президент гильдии киноведов и кинокритиков Союза кинематографистов России Наталья Примакова в программе «От пролога к эпилогу» в это воскресенье в 14:35 по московскому времени. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
3: Начинаем новый день с Волгоградским утром на Радио России. Счастье – это навык. Встречаемся с понедельника по пятницу на 98.3 FM. Волгоград.
0: Радио России. Главное радио страны. Радио России. Свидетельство о регистрации СМИ Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Л номер ФС-77-76-123 от 24 июня 2019 года. На правах рекламы.
4: Внимание! Если вы знаете, что такое тянущий дискомфорт в пояснице, нестабильное давление, отеки и темные круги под глазами, это программа для вас. С годами наш главный фильтр, почки, могут начать работать хуже. Жидкость задерживается, соли и тяжелые металлы копятся, токсины не выводятся. Отсюда и ухудшение самочувствия. Можно ли помочь почкам поддержать их здоровье? У нас в гостях эксперт по натуральным методам поддержки выделительной системы Елена Игоревна Алешина. Здравствуйте, Елена Игоревна.
5: Здравствуйте.
4: Скажите, может, почкам сложнее работать из-за возраста?
5: Такую фразу я слышу буквально каждый день. И это самое опасное заблуждение. Почки – наш главный фильтр. Они фильтруют всю кровь. Каждые 4-5 минут, 12 раз в час, 288 раз в сутки. Представьте, за один день ваша кровь проходит через этот фильтр почти 300 раз.
4: Цифры впечатляют. То есть 24 часа в сутки почки избавляют нас от токсинов, солей и вредных веществ?
5: Именно. Но есть один нюанс. Почки – умный фильтр. Они не выкидывают все подряд. Полезное, например, что дает нам энергию или из чего строятся мышцы, они возвращают обратно в кровь. А токсины, соли, лишнюю воду, отработанные материалы выводят из организма с мочой.
4: Звучит как идеальная система очищения.
5: Была бы идеальной, если бы мы ее не ломали. Вопрос в другом. Как часто мы вообще связываем отеки, давление или усталость с почками? Почти никогда. Списываем на что угодно, только не на них.
4: То есть почки все же подают нам сигналы. Какие именно?
5: Самый первый и безобидный. Вы подходите к зеркалу, а лицо будто не ваше. Отекло, заплыло, под глазами мешки. Вы думаете, ну опять на ночь соленое поел.
4: Знакомая картина. А это может быть не соль?
5: Это может быть сигнал от почек.
4: Никогда об этом не задумывалась.
5: То же самое с обувью. Туфли, которые вы носили годами, вдруг к вечеру начинают давить. Нога отекает. Вы списываете все на жару, на долгую прогулку и просто устал. Долго стоял на ногах, много воды выпил. А тем временем это еще один привет от почек. Они просто перестали выводить лишнюю жидкость.
4: Звучит как-то очень пугающе.
5: К сожалению. Или вот, например, вы ложитесь спать, выключаете свет и знаете, вы встанете в туалет. И не один раз. А сначала, например, через 2 часа, потом еще через 3. Сон становится рваным, тревожным. Ну и утром просыпаетесь не отдохнувшим, а разбитым.
4: Я всегда думала, это бессонница или стресс.
5: Многие так думают, но это почки работают в усиленном режиме и пытаются обратить на себя внимание, только мы опять их не слышим. И тогда они идут на крайние меры.
4: Это вы о чем?
5: О давлении. Оно становится нестабильным, как американские горки. Голова гудит, картинка перед глазами плывет, в ушах шумит.
4: Мне кажется, я знаю, что вы сейчас скажете. Скорее всего, почти все подумают, что это просто сердце шалит.
5: Вот, вы и сами все понимаете. А тем временем, дело может быть в почках. Почки отвечают за фильтрацию крови и выведение из организма лишней жидкости и электролитов. Сбой может привести к задержке той самой жидкости, из-за чего увеличивается объем крови в организме. И как следствие, это может повлиять на давление. И вот неожиданно выяснили, что в тот момент, когда мы начинаем все это чувствовать, использовать, функция почек уже может быть утрачена на 70%.
4: 70%? И мы даже не знаем об этом?
5: К огромному сожалению. И знаете, что меня поражает? В тот момент, когда я обо всем этом рассказываю, люди часто говорят: ну что теперь поделать, в целом все нормально, я привык уже.
4: Признаться, я их понимаю. А с чего вообще все начинается? Почему возникает эта нагрузка?
5: Все начинается с того, что мы сами забиваем свой фильтр, свои почки. Мы пьем жесткую воду, увлекаемся соленым, острым, сладким, едим много мяса, мучного. Почки работают на износ. Добавьте курение, алкоголь, сидячий образ жизни, который нарушает кровообращение.
4: Да такой образ жизни сейчас почти у каждого.
5: Так если ничего не менять, со временем могут появиться и песок в почках, и камни. Это, пожалуй, самая неприятная история.
4: Да, я слышала, это очень больно.
5: Те, кто с этим сталкивался, знают. Камни могут годами расти незаметно, а потом резкая боль. И хорошо, если обойдется без операции.
4: Какая-то очень пугающая картина.
5: Конечно. Поэтому поддержание здоровья почек, их функции – очень важная задача каждого. Кстати, в Индии веками используют удивительное растение «филантус нерури», который очень полезен для почек и мочеточников. Он поддерживает их чистоту и функции.
4: А почему оно так популярно в Индии?
5: Потому что это самый доступный в Индии способ поддержания почек. Дело в том, что филантус содержит особые соединения – терпены. Они поддерживают здоровье всей мочевыводящей системы. Плюс филантус участвует в поддержании уровня мочевой кислоты. А это важно для здоровья и почек, и мочеточников.
4: Я так понимаю, вы не случайно заговорили об этом.
5: Такие свойства растения не могли остаться незамеченными. Поэтому наши российские ученые силу филантуса объединили с современными технологиями и уникальными комплексами и создали продукт «Редунит». Растительный комплекс, который поддерживает работу почек и мочевыделительной системы. Почки – наш главный фильтр. Они фильтруют всю кровь. Каждые 4-5 минут, 12 раз в час, 288 раз в сутки. Представьте, за один день ваша кровь проходит через этот фильтр почти 300 раз. Редунит – это забота о чистоте и функциях почек без нагрузки. Почки отвечают за фильтрацию крови и выведение из организма лишней жидкости и электролитов. Сбой может привести к задержке той самой жидкости, из-за чего увеличивается объем крови в организме. И как следствие, это может повлиять на давление.
4: И где же создали редунит?
5: На Алтае. В Наукограде, Бийск.
4: Алтай? Почему именно там?
5: Алтай – это не просто горы. Это территория с уникальной экологией, где исторически сформировался мощный научный центр. Здесь, на берегах Телецкого озера, которое входит в список наследия ЮНЕСКО, растут растения, которые веками использовались для поддержки почек.
4: То есть сочетание природного сырья и науки.
5: Именно.
6: Внимание! Акция! При заказе в течение часа вы сможете получить редунит в подарок. Узнайте, как это сделать, позвонив по номеру 8 800 100 01 33 или с мобильного *22 03. Все звонки по России бесплатные.
4: А мы продолжаем. Елена Игоревна, давайте разберем, что еще входит в состав редунита.
5: Я не буду перечислять все компоненты, их много. Выделю еще один, очень важный. Это Selective Rainbow. Звучит сложно, но на деле это сочетание полифенолов, антоцианов и ферментов, которые очень полезны для почек.
4: А что дает такое сочетание?
5: Антоцианы – это мощные природные соединения. Их задача – поддержание прочности и упругости капилляров, которые питают ткани почек и влияют на уменьшение застоев и отеков. А флавоноиды поддерживают обменные процессы.
6: Внимание! Акция! При заказе в течение часа вы сможете получить редунит в подарок. Узнайте, как это сделать, позвонив по номеру 8 800 100 01 33 или с мобильного *22 03. Все звонки по России бесплатные.
4: А вы говорили еще про ферменты.
5: Точно! Если в мочевых путях есть проблема, организм вырабатывает специальные вещества, которые должны чистить стенки от негативно влияющих продуктов. Но с возрастом собственных сил организму может не хватать. И тогда нужна поддержка. Ферменты в составе редунита и могут стать той самой поддержкой, чтобы механизм очищения был естественным и органичным.
4: Надо же, как интересно.
6: Внимание! Акция! При заказе в течение часа вы сможете получить редунит в подарок. Узнайте, как это сделать, позвонив по номеру 8 800 100 01 33 или с мобильного *22 03. Я повторю, 8 800 100 01 33 или с мобильного *22 03. Все звонки по России бесплатные.
5: И еще добавлю, редунит не вымывает калий, кальций и магний. Это важно. Эти микроэлементы необходимы для качественной работы сердца, передачи нервных импульсов, крепости костей, снижения уровня стресса и тревожности.
6: Внимание! Акция! При заказе в течение часа вы сможете получить редунит в подарок. Узнайте, как это сделать, позвонив по номеру 8 800 100 01 33 или с мобильного *22 03. Я повторю, 8 800 100 01 33 или с мобильного *22 03. Все звонки по России бесплатные.
4: А теперь давайте еще раз скажем, что нам дают компоненты редунита.
5: Редунит был создан для поддержания почек и всей мочевыделительной системы. Его активные компоненты – это поддержка почечной микроциркуляции. Это важное питание каждой клеточки. И главное – это возможность создать условия для комфортной работы вашего главного фильтра – почек.
4: А если простыми словами, что нам дает нормальная работа почек?
5: Да все просто. Качественная работа почек – это давление в норме, легкость в пояснице, сияющий взгляд. И сил хватает на все, что важно. Российские ученые силу филантуса объединили с современными технологиями и уникальными комплексами и создали продукт «Редунит». Растительный комплекс, который поддерживает работу почек и мочевыделительной системы. Редунит – продукт нового поколения. Его активные компоненты участвуют в процессе вывода токсинов и лишней жидкости, поддержание почечной микроциркуляции, чтобы каждая клеточка получала питание в полном объеме. И главная их задача – создать условия для комфортной работы почек и мочеточников.
4: Это то, что может стать вашей реальностью. Редунит – это не волшебство, это поддержка. Без химии, без вымывания кальция, без привыкания. Позаботьтесь о своих почках уже сегодня.
6: Внимание! Акция! При заказе в течение часа вы сможете получить редунит в подарок. Узнайте, как это сделать, позвонив по номеру 8 800 100 01 33 или с мобильного *22 03. Я повторю, 8 800 100 01 33 или с мобильного *22 03. Все звонки по России бесплатные.
4: Биологически активная добавка. Не является лекарственным средством. ООО «Международный центр здоровья», город Москва, Петровско-Разумовский проезд, дом 29, строение 4, помещение 1, комната 28. ОГРН 121-770-009-31-59. Акция действует с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года.
0: Радио России. Радио России. Вологодская область. Реклама.
7: Иваново едет к вам. Выставка-продажа ивановского текстиля в Череповце. Одеяло от 800 рублей. Пледы от 600 рублей. Подушки от 150 рублей. Полотенца от 60 рублей. Богатый выбор, низкие цены. С 5 по 27 сентября. ТЦ «Ангажемент», второй этаж. Ленина, 68. Количество товара ограничено. Подробности предоставь консультантов. Категория 0+.
8: Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Если вам нужна помощь в получении новой профессии, обращайтесь в филиал фонда в вашем регионе. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 или на сайте fzo.gov.ru.
9: вот водитель грузовика, который увидел издалека знак, который сияет слегка, и яркие полосы у рюкзака, и маму, и Светку, машину-соседку, что остановилась у зебры разметки. И руку водитель поднял слегка, чтобы мама и Светка наверняка прошли по дороге и знаком кивка сказали «Спасибо». Ну а пока возьмите за правило вы этот стих. Пусть будет безопасный переход для двоих.
10: Мама, папа, мне известно, мир вокруг такой чудесный. Все рождает интерес, но не всюду нужно лезть.
11: Уважаемые родители, не оставляйте детей без присмотра. Это серьезнее, чем кажется.
12: Единая рекламная служба ГТРК «Вологда». Телефоны 26 60 60 и 57 28 01.
0: Московское время 15 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
13: В студии Роберт Сагитов. Здравствуйте. В этом выпуске. Подразделения группировки войск с севера продолжают сжимать кольцо окружения ВСУ на северо-востоке Харьковской области. Следственный комитет России возбудил уголовные дела, в том числе по статье о теракте после атак ВСУ в Запорожской и Воронежской областях. И теплая погода с температурой до 19 градусов прогнозируется в московском регионе на следующей неделе. Далее подробнее. Российские военные взяли под контролем 212 квадратных километров территории Харьковской области с начала окружения группировки ВСУ. Группировка войск «Север» овладела 12 населенными пунктами области. Уничтожены более 960 военнослужащих, 23 боевые бронированные машины, сообщили сегодня в Министерстве обороны. Там отметили, что подразделения группировки войск «Север» продолжают сжимать кольцо окружения ВСУ на северо-востоке Харьковской области и расширять внешнюю зону контроля. Все попытки противника вырваться из окружения пресечены, сообщило ведомство. Всего за прошедшую неделю в зоне СВО под контроль российских войск перешло 13 населенных пунктов в Харьковской, Запорожской областях и в ДНР. Также в течение недели российские военные поразили 18 морских судов, связанных с ВСУ. Выведен из строя ряд объектов инфраструктуры украинских портов, обеспечивших прием, хранение и распределение грузов военного назначения, а также горюче-смазочных материалов для ВСУ, отметили в Министерстве обороны. В Кремле считают чрезвычайно важной встречу президента США Трампа и председателя КНР Си Цзиньпиня, заявил сегодня журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
14: Разумеется, контакты двух крупнейших государств и экономик мира – это всегда событие, которое привлекает внимание всего мира, в том числе и в Российской Федерации. Это чрезвычайно важный контакт. Что касается возможностей применения вот этих самых адских санкций, ну, пока мы не знаем, в каком виде, как, когда и будет ли это вообще. Но, разумеется, мы будем, наше отношение к этому закону хорошо известно, мы о нем уже говорили, а здесь добавить нечего. Будем дальше наблюдать.
13: Как отмечают СМИ, по итогам переговоров Трампа и Си Цзиньпиня стороны продемонстрировали готовность двигаться в исправлении отношений из постоянного противостояния, но лидеры при этом не скрывали, что стратегические разногласия никуда не исчезли. В Центр избиркоме сегодня почтили минутой молчания членов участковых избирательных комиссий, погибших из-за атак ВСУ. По словам главы ЦИК России Эллы Памфиловой, всего во время подготовки и проведения выборов погибли 6 членов участковых избиркомов.
15: Самая тяжелая часть, но я об этом не могла сказать, это человеческие жертвы, потери наших коллег. У нас многие наши коллеги, члены избирательных комиссий, они пошли вообще воевать добровольцами. Мы потеряли. Но это вообще, вот эти потери. Ладно, ребята на фронте воюют. Мы скорбим и помним, и чтим их память. И называем участки именными, теперь их именами. Но это женщины, в основном мирные люди, проводят выборы. Нам не удалось избежать человеческих жертв вражеских атак, которые организованы бандеру-уродами Зеленского. Врага не только русского народа, но и своего украинского, который истребляет. Где-то убийца.
13: Ранее Памфилова заявила, что на членов комиссии наказывалось колоссальное давление со стороны врагов России. Среди угроз были терроризм и попытки взлома телефонов. Следственный комитет России возбудил уголовные дела, в том числе по статье о теракте после атак ВСУ в Запорожской и Воронежской областях, сообщил официальный представитель СКР Светлана Петренко. В районе села Новобогдановка Мелитопольского муниципального округа Запорожской области в результате циничной атаки ВСУ на гражданский автомобиль погибли трое волонтеров из Омской области, доставлявшие гуманитарную помощь. Общее количество пострадавших уточняется, а в ночь на 25 сентября представители ВСУ при помощи беспилотников атаковали Воронеж. Ударом подверглись частные дома и объекты гражданской инфраструктуры. По предварительным данным, ранения и травмы различной степени тяжести получили 13 мирных жителей, в том числе малолетний ребенок, рассказала Петренко. Она добавила, что на местах происшествия работают сотрудники Следственного комитета. Правительство Черногории утвердило доклад о необходимости прекращения действия соглашения о безвизовом режиме с Россией, а также с Республикой Беларусь и Турцией, сообщила правительственная пресс-служба по итогам очередного заседания Кабмина. МИД Черногории ранее сообщала, что гражданам России, Белоруссии, Китая, Турции, Саудовской Аравии для въезда в республику с 1 ноября понадобится виза. Предстоящая зима станет крайне дорогой для населения и промышленности Евросоюза, даже при оптимистическом сценарии, что еще сильнее ограничит конкурентоспособность европейской экономики. Об этом ТАСС рассказал главный экономист Института экономики роста имени Столыпина Борис Копейкин. Ранее еврокомиссар по энергетике и жилищному строительству Дан Йоргенсен в интервью британской газете Financial Times выразил мнение, что Евросоюз может столкнуться с худшей зимой с 2022 года на фоне рекордных цен на энергоносители и возможных проблем с поставками из США. А цены на газ, по словам экономиста, уже находятся на пиковых уровнях, а запасы в европейских хранилищах на данный момент фиксируются ниже среднего. Одновременно страны ЕС сталкиваются с проблемами с поставками нефти и топлива из Саудовской Аравии и других стран залива, рассказал эксперт. Сокращение предложения сырья затрагивает и Индию, что может привести к снижению поставок топлива из этой страны. Есть и риск запрета на экспорт дизеля из США, заключил эксперт. Теплая погода с температурой до 19 градусов прогнозируется в московском регионе на следующей неделе. Осадков будет немного, сообщил директор гидрометцентра Юрий Симонов. Он отметил, что такая погода сохранится как минимум до 4 октября. Она будет сухой и малооблачной.
16: В студии Екатерина Солдатенкова. Здравствуйте. В регулярном чемпионате континентальной хоккейной лиги Амур в домашнем матче нанес поражение лидеру западной конференции «Локомотиву» 3-1. На теннисном турнире серии WTA 500 в Сингапуре в матче за выход в полуфинал в эти минуты мира Андрею встречается с канадкой Лейлой Фернандес. Первый сет Андрею проиграла 2-6, во втором уступает 3-5. Ранее Татьяна Прозорова вышла в полуфинал соревнований в Сингапуре. В 1-4 россиянка обыграла китаянку Ван Синьюй 3-6, 7-5, 6-4. Андрей Рублев прошел в четвертьфинал турнира в Ханчжоу. В матче второго круга он был сильнее представителя Австралии Ринки Хадзиката 6-3, 6-3. Футбольный факел может отправить в отставку главного тренера Олега Василенко. По информации телеграм-канала «Спортбаза», руководство воронежской команды дало специалисту последний шанс на исправление ситуации. Отмечается, что если факел проиграет в ближайшем матче РПЛ «Локомотиву», то Василенко может лишиться своего поста. Игра с железнодорожниками пройдет 10 октября. Генеральный директор махачкалинского «Динамо» Шамиль Газизов заявил, что клуб ожидает решения Комитета Российского футбольного союза по статусу игроков в вопросе заявки на сезон бывшего полузащитника сборной России Далера Кузяева. Последним клубом игрока был «Казанский Рубин», за который он выступал в сезоне 25-26. В пресс-службе сборной Ирана по футболу сообщили, что команда сыграет сильнейшим составом в товарищеском матче против России. Встреча пройдет 29 сентября в Казани. Также сборная России сыграет 3 октября в Екатеринбурге с Намибией и 6 октября в Нижнем Новгороде с Нигерией. Защитник «Спартака» Александр Джику опроверг информацию о договоренности о продлении контракта с клубом, но отметил, что хотел бы играть в команде как можно дольше. Ранее ганские СМИ сообщили, что Джику согласился продлить соглашение со «Спартаком», которое истекает летом 2027 года. С новостями спорта была Екатерина Солдатенкова. До встречи.
0: По вопросам размещения рекламы на канале «Радио России»
17: обращайтесь в АО «Росреклама» по телефону 495-780-56-01.
18: Погода.
13: В Калуге завтра облачно с прояснениями плюс 17, в Твери облачно с прояснениями плюс 16, в Ярославле переменная облачность плюс 16, в Тамбове пасмурно плюс 17, в Липецке пасмурно плюс 16, в Смоленске переменная облачность и 15 градусов тепла. В Санкт-Петербурге синоптики на завтра прогнозируют облачную с прояснениями погоду, температура ночью плюс 10, днем плюс 14. В Москве в субботу ожидается переменная облачность, температура ночью плюс 10. 9, днем плюс 16, ветер южный 3,5 метров в секунду, атмосферное давление в столичном регионе будет выше нормы 757 миллиметров ртутного столба.

0: Радио России. Люди.
1: Presence Historicum. Настоящее историческое. Presence Historicum. С Андреем Малютиным.
2: Программа, которая так и называется «Настоящая историческая» на волнах Радио России. Сегодня мы говорим о Дмитрии Шостаковиче, говорим о юбилее Дмитрия Шостаковича и говорим об опыте Шостаковича, который был реализован в Московском музыкальном театре имени Станиславского Немировича Данченко, леди Макбет Мценского уезда в постановке Александра Тителя. Я с удовольствием представляю гостя нашей студии Дмитрий Абаулин, заведующий литературной частью Московского музыкального театра имени Станиславского Немировича Данченко, музыкального критика и человека, которого можно спрашивать о творчестве Дмитрия Шостаковича.
3: Спасибо за столь лестную аннотацию. Здравствуйте.
2: Здравствуйте. Ну, вот удивительная судьба Шостаковича. Мы не будем вдаваться сегодня в хронологию конкретную по датам и годам, но вот мне кажется, что жизнь Шостаковича делилась на две большие половины. Сначала он как бы находился в таком скрытом конфликте с советской властью, а вторая половина жизни, она, в общем, у него была с титулами, почетом и справедливым признанием. И вот, мне кажется, водоразделом явилась опера «Леди Макбет Мценского уезда», после которой вышла знаменитая статья «Сумбур вместо музыки», да, и Шостакович оказался в опале.
3: Да, так можно сказать. Это, конечно, был очень важный знак со стороны власти, что многое сейчас становится не разрешено, хотя и не запрещено совсем уж официально. И, конечно, Шостакович меняется, его жизнь меняется, его творчество меняется. Я бы не стал говорить, что он был в глубоком согласии с тем, что происходило полном. Думаю, что нет. Но, да, он нашел какое-то положение, когда он был и официально признан, не запрещен, но мог высказывать свои мысли, высказывать в музыке.
2: Ну вот что интересно, что после статьи «Сумбур вместо музыки» начались гонения на Шостаковича, а пострадали от них ленинградские композиторы.
3: Многие, ну и наоборот, постановление об опере «Великая дружба» Мурадели, да, которая тоже относилась и к Шостаковичу, вновь такая вторая волна той же самой истории. Там, ну уж, Мурадели прилетело совсем непонятно за что. Опера была абсолютно лояльная, конформистская, и мишень была совершенно другая. Так часто бывает. Тогда как раз была популярна пословица «Лес рубят, щепки летят». Щепки были иногда очень большого размера.
2: Но в некотором смысле судьбоносный момент в жизни Дмитрия Дмитриевича. Ведь после Катерины Измайловой он не писал больше опер и балетов.
3: Да, это был такой стоп-сигнал. Он начал писать во время «Войны игроков». То есть нельзя сказать, что это совсем его отвратило, но, видимо, тоже какой-то тормоз стоял. «Игроки», мне кажется, не получились не только потому, что он не видел перспектив постановки. Там сам замысел был настолько оригинален и своеобразен, что, может быть, не подходил для оперной сцены. Опера была бы огромная. Из камерной новеллы Гоголя выросла бы огромная по масштабу опера, если не менять ничего. Но да, конечно, той горячности, того жара работы с музыкальным театром, который был до «Балетной фальши» и до «Сумбура вместо музыки», у Шостаковича больше не было. Слишком много всего требовалось.
2: Ну, был такой формалистический раёк еще, это да, в некотором смысле.
3: Да, как раз с отсылками к истории с Мурадели в «Кавказской опере» лезгинка всегда должна быть настоящей.
2: Есть оперы формалистические.
3: Да, и антиформалистические.
2: Но как вернулась Катерина Измайлова или леди Макбет Мценского уезда в театры? Вот мы как бы подводим к тому, как она и пришла в театр Станиславского, как премьера репертуара текущего сезона.
3: Да, ну вот премьера, которая вышла совсем недавно в нашем театре, спектакль, который поставил Александр Тетель, дирижирует Федор Леднев, художник Владимир Арефьев, это главный художник, главный режиссер и приглашенный дирижер, специалист по опере вообще по музыке 20-го и 21-го, и думаю, что 22-го уже веков, но это название, которое для нашего театра имеет огромное значение, сразу две эпохальных постановки было, ну и первая, вот та самая первоначальная редакция, которая получила знаменитую оценку «Субмур вместо музыки», премьера ее была в 1934 году, практически одновременно два театра, Ленинградский «Малигот», Малый оперный театр, который уже поставил нос Шостаковича к тому моменту, и та же команда, дирижер Самосуд, режиссер Смолич и художник Дмитриев ставят новую оперу Владимира Мценского «Уезда». И одновременно даже раньше начинает репетировать Немирович Данченко, но премьера у нас в театре Немировича Данченко состоялась на два дня позже. Два дня. Совершенно
2: как
3: удивительно.
2: Как спутник запускать.
3: Да, практически одновременно. И я все пытаюсь представить себе, они все-таки поделили как-то, что вы первые, мы вторые, сказали, что нужно премьеру сделать в Ленинграде. Чуть-чуть не успевали. В день ленинградской премьеры уже была генеральная чистовая в Москве. Про ленинградскую премьеру я знаю, конечно, хуже, поскольку город далеко, но про нашу премьеру есть замечательная история. Вот насколько она была успешной. Сейчас невозможно себе представить, чтобы опера, только что написанная опера советского композитора, была главным хитом афиши. Такого быть не может. Тогда это было. Опера шла у нас 2 года, больше 90 раз. То есть это просто невероятная частота, несколько раз в месяц с аншлагами. И есть запись помощника режиссера, человека, который ведет спектакль и командует всем, что происходит за сценой. После премьеры аплодисментами в зрительном зале были вызваны на сцену постановщики. И Шостакович, он пишет его через «Е», Шестакович, да, он даже не совсем точно знает, что за человек к нему вообще пришел в театр. Все исполнители спектакля «Занавес» открывали 23 раза.
2: Это 34.

0: 28-го с утра в «Правде» уже статья, написанная не Сталиным, как вроде убедительно доказано, но, очевидно, им вдохновленная и в его стилистике.
1: Я думаю, что Шостакович вообще не оставил никаких дневников и воспоминаний, которые касались этого периода.
0: Я, во всяком случае, подробной информации не знаю. У Шостаковича много мифологии вокруг. Ну, и вот есть и советская мифология, да, что он такой правильный
1: герой соцтруда.
0: Да, герой социалистического труда, Ленинской премии, борец за все хорошее, против всего плохого. И есть версия изданных сначала на Западе свидетельств Соломона Волкова, что Шостакович на самом деле абсолютный оппозиционер, антисоветчик и вообще... Как...
1: Да и вообще поляк.
0: Да. Вот, что тоже, мне кажется, ну, мягко говоря, преувеличенным. Он разный. Он фиксирует время так, как вот есть у Ходосевича стихотворение про мус, которые историку поставили два условия. Раз, победителя не славить, два, побежденных не жалеть. Описывать без лукавства то, что происходит, и мне кажется, музыка Шостаковича, она гораздо выше, чем какие-то политические сиюминутные повороты. Я думаю, она, в общем, рассказывает о том, что происходит не только в отдельно взятом городе, в отдельно взятой стране, но и во всем мире.
1: Поэтому в год юбилея Шостаковича, я думаю, мы будем говорить о музыке.
0: Да.
1: Музыке, о которой можно говорить бесконечно, и об оперном творчестве Дмитрия Дмитриевича Шостаковича. Опера «Леди Макбет Мценского уезда» в первоначальной авторской редакции вернулась на сцену Московского академического театра имени Станиславского Немировича Данченко спустя более чем 90 лет после премьеры.
0: Да. Долгое время, но была еще одна, конечно, важная эпоха, эпоха второй редакции. Я сейчас просматривал Википедию, там прям сурово сказано, что опера вернулась на сцену в автоцензурованном виде под названием «Катерина Измайлова». Ну, во-первых, что интересно, название «Катерина Измайлова» появилось уже в 1934 году. Его дал Немирович Данченко. Он сказал, что эта опера не про «Леди Макбет», даже Мценского уезда, это опера про Катерину. Да, вот имя Катерина, которая, конечно, нас тянет
1: «Гроза».
0: И к «Грозе», да, и к Катюше Масловой из «Воскресенья». Вот это название появилось тогда, но шла тогда в основном, ну, практически первая редакция с внесенными театром поправками кое-какими. Немирович очень резко вмешивался в партитуру и классиков, и современников. И вот 60-е годы Катерина Измайлова в виде второй редакции возвращается на сцену. Тут тоже одна очень интересная, любопытная история. Дело в том, что у нас хронологии нашего театра, вот если взять оперный справочник Газенпуда, какие-то авторитетные источники, дата премьеры называется 8 января 1963 года. Сейчас как бы есть более аккуратная. Впервые была исполнена 26 декабря 1962 года, а премьера официально состоялась в январе 63-го. Есть очень любопытная книжка польского композитора и музыковеда Кшиштофа Мейера о Шостаковиче. Но вот тут такая операция человека с Запада и человека, погруженного в эту музыку. Он рассказывает такую историю, что 26 декабря показ был практически полуподпольный. Все друзья Шостаковича, знакомые, все, кому надо, знали, что будет. Но был объявлен другой спектакль, а люди, купившие билеты, приходили на Сивильского цирюльника, и им уже в театре внутри подходили сотрудники театра и негромко говорили, что будет замена. Если хотите, можете сдать билеты. Ну, сразу возникает вопрос, что говорили советские люди, которые пришли 26 декабря под Новый год на
1: насладиться искрометным Россини.
0: На комедию Россини в постановке Станиславского, что им сейчас покажут оперу советского композитора. Это вот операция, что вернулась запретная, все этого ждали. Ну, ждали отдельные люди, ждали те, кто в теме. Остальным было в тот момент глубоко безразлично. Правда, на самом деле, совершенно другая. Очень близкая, но дьявол, как всегда, в деталях. Есть «Вечерняя Москва» 24 декабря. И там действительно написано, что замена вместо Сивильского цирюльника будет опера Катерины Измайлова. Да, была замена, но была информация, люди входили в театр, уже зная, что они идут на замену. Это была нормальная практика. И часто и драматические театры в те годы и позже какие-то спорные, немножко сомнительные премьеры часто давали замены вместо репертуарного спектакля. Ну, тут, конечно, Сивильский цирюльник

0: да, если не знать, увидеть вот этот, да, кровавый макабр Шостаковича, пусть даже в смягченном виде. И Шостакович воспринимал это как премьеру, безусловно, и уже 7 января он пишет своему знакомому Исааку Гликману, он цитирует уже стихотворение Евтушенко, которое посвящено этой премьере. Стихотворение называется «Второе рождение», и там есть, кстати, замечательные совершенно слова, которые, мне кажется, очень вообще характеризуют Шостаковича. Уже там описан успех, да, артисты улыбаются устало, зал рукоплещет стоя, все слились. И вижу я в аплодисментах зала особый смысл, глубокий вещий смысл. Но возвратимся к опере. На сцене стоит очкастый человек, не бог. Неловкость в пальцах судорожной сцепки и в галстуке, торчащем как-то в бок. Неловко он стоит, дыша неровно, как мальчик взгляд неловко опустил. И кланяется тоже так неловко. Не научился. Этим победил.
1: Портрет великого композитора просто как будто фотографический.
0: Да, и Шостакович как раз он, в принципе, был очень язвительным и наблюдательным читателем. Ему это стихотворение понравилось. Единственное, он возражал против слов «второе рождение», что рождения не было, потому что музыка не умирала, сказал он. Он воспринимал эту редакцию как продолжение того, что когда-то было написано. И тут вопрос, конечно, правда ли, что это абсолютно автоцензурованное, по принуждению? Зачем он тогда писал даже зарубежным театрам, что не надо ставить старую редакцию? Может быть, он просто стал в каких-то вопросах мудрее, опытней? И вопрос, вот мне кажется, сейчас вопрос, нам нужен Шостакович юный, безудержный, дерзкий, или Шостакович, да, битый, но не сломленный, не научившийся кланяться, но какие-то вещи, воспринимающие уже немножко по-другому. Существуют две довольно разные редакции. Они, в принципе, идейно отличаются друг от друга довольно сильно. Наш театр сейчас берет первую редакцию, вот более острую, более физиологичную даже, можно сказать. Там тексты гораздо более сочные, если не сказать.
1: Ну, вообще, сильнее. Если взять литературную основу, а потом то, что Шостакович, я не помню, как точно он определял жанр этой оперы, как драму,
0: сатира. Трагедия, да. Сатира, да. Совершенно верно.
1: Так у Лескова это вообще названный очерк.
0: Очерк, да.
1: Это просто вот очерк жизни провинции.
0: У нас недавно было, да, вот такой, да, жанр. Что тоже удивительно, Лесков, когда предлагает к публикации в журнале вот этот свой очерк, он говорит, что он уже приготовил целую серию, по-моему, 12 он называет, mm-hmm, очерков, разные портреты, там вот купчиха, вот старушка из старообрядцев, вот еще кто-то, разные портреты уголков России. Написал он только один и опубликовал. Шостакович говорит, что это первая часть сначала трилогии, потом тетралогии, где будет купчиха Катерина, будут потом революционеры, советские люди, и тоже пишет только одну. Да, вот два великих автора, два очень чутких, внимательных, слышащих эпоху человека, они ограничиваются одним вот таким довольно страшным портретом.
1: Ну, шекспировские страсти в отдельно взятой Орловской губернии.
0: Да, да, да, да, да.
1: Собственно, продолжение не потребовалось, потому что общие человеческие проблемы, и получилось, наверное, так, что классовые позиции, подход здесь не очень сработали, об этом, наверное, Шостакович.
0: Да, в принципе, конечно, в любой редакции опера странная, опера, заглядывающая в какие-то темные уголки сознания, и удивительно, что Шостакович посвящает первую редакцию своей жене, он недавно женился, и вот такой подарочек любимой женщине. История про убийство.
1: Ну, я думаю, кстати, Шостакович ведь наверняка слышал оперу «Воцик».
0: Слышал, несомненно, она шла в том же Ленинграде. Вообще тогда вот этот очень любопытный момент перехода в 20-е годы и театра Немировича Данченко в Москве, и малый оперный в Ленинграде, и даже театр, тогда он не назывался имени Кирова, он назывался Второй государственный театр оперы и балета, Мринка, да, uh-huh, если говорить сегодняшним языком, они ставят все, что только что рождается за рубежом. Кшенек, Берга. И как раз вот в 30-е годы, возможно, еще почему Шостакович так сильно получил за своего Владимиро-Мценского уезда, ставится задача, мы закрываем уже репертуар от этих вот...
1: Эпоха Лефа закончилась.
0: Закончилось, да, все, да. Запад пусть загнивает, mm-hmm, самостоятельно, да, а мы будем И вдруг получают оперу, которую, ну, в общем, даже в Америке многих шокировала. Вот, поэтому то, что заказ был выполнен, написать советскую оперу, но выполнен, как Берлиоз говорил, Иисус получился как живой, но не это было нужно.
1: А все-таки вот либретто, кто писал либретто вместе с Шостаковичем?
0: Либретто писал Александр Прейс, тоже фигура очень загадочная. Он буквально студентом включился в работу над «Носом». «Нос» был тоже авторство коллективного. И вот потом Шостакович вместе с Прейсом сочиняют вот этот текст. Кто из них что писал, кто закручивал, а кто цензуровал, кто смягчал, непонятно. В общем, человек, появившийся практически ниоткуда и исчезнувший, тихо умерший. И
1: потом там, я помню, он к мистеру Иксу переводил либретто.
0: То есть, да, он не был прям таким профессиональным литератором, что называется, с портфелем и членским билетом, но он работал, он был человеком театра, да, вот есть такое очень хорошее определение, он работал над переводами оперетт, он сочинял либретто для Шостаковича, и, мне кажется, это, ну, в общем, уже достаточно, чтобы войти в пантеон оперной драматургии, все-таки прикоснуться к такому произведению. Я думаю, что, конечно, он потом за тот же самый «Сумбур вместо музыки» тоже получал, и это тоже был для него, может быть, еще большей степени волчий билет, да, потому что Шостакович пишет симфонию, поди ты докажи, за кого она, за красных, за белых.
1: У него же были уже потом «Ленинградская». И,
0: да, конечно.
1: То есть, конечно. Путь симфониста, путь композитора. В общем, что еще? Наверное, Бах, конечно, влиял на Шостаковича тоже, потому что 24 прелюдии и фуги, это, скорее всего, после того, как он был в Германии.
0: Да, как раз совсем недавно замечательный пианист Петр Лаул играл в Московской филармонии все прелюдии и фуги Шостаковича с замечательными, как всегда, своими комментариями. Да, вот эта история. Честно говоря, я по-новому услышал эту музыку, по-новому оценил. Это действительно диалог с Бахом, диалог с вечностью. Точно так же, как 24 прелюдии без фуг, просто 24 прелюдии. Его цикл — это, конечно, омаж и Шопену. Мне тоже кажется, это одна из таких ключевых позиций фортепианной литературы. Прелюдии фуги, кстати, тоже их принимали по-разному. Кто-то говорил, что все не так, и не так надо сочинять. И, в общем, так цикл он обрел свое звучание, мне кажется, позже, несмотря на то, что была замечательная Татьяна Николаева, которая...
1: А, кстати, Мария Юдина, она же была однокурсницей Шостаковича, великая пианистка.
0: Есть замечательная юдинская запись второй сонаты Шостаковича, тоже вот одного из важнейших произведений. Там можно на любых уровнях буквально ее воспринимать, от звуков мороза, холода, замерзания до какого-то эмоционального застывания. Там, если знать, когда она писалась, что это война, что в это время блокада, Шостакович уже за пределами Ленинграда, но все равно вот это вот остывание, замерзание и внутренний какой-то холод, который потом все-таки раскрывается новыми творческими возможностями, дает какой-то новый поток.
1: Ну, пианистическую палитру Шостаковича можно, действительно, как вы сказали, поставить рядом и с Шопеном, и с выдающимися пианистами, потому что сам Дмитрий Дмитриевич мыслил в начале, по крайней мере, творческого пути себя как пианиста. Да? Он даже выиграл, по-моему, конкурс какой-то.
0: Да, он был блестящим пианистом, и, конечно, для него была трагедия, когда начинавшаяся болезнь, как раз она в первую очередь влияла на координацию, он стал терять возможность играть.
1: Вот такой двигательный склероз, да,
0: да, руки. Тяжелые его последние годы, да. Тоже в какой-то степени, наверное, и это надо учитывать, слушая его музыку, что он углубляется в себя. Хотя в последних его симфониях очень много отголосков Вагнера, мне и Владимиро-Мценского уезда слышится. Он сам сравнивал, да, вот эту вот тетралогию, которую он про женщин, он сравнивал, что это будет советское кольцо Нибелунга, и мне слышится в тот момент, когда Зиновий Борисович крадется, например, да, когда Катерина с Сергеем слушают возвращается ее муж. Мне кажется, там тоже какой-то вот такой вагнеровский холодок пробегает по коже.
1: От подземных шевелений, как и грядущих несчастья, которые от этого последуют. Да?
0: Именно так, да.
1: Мне кажется, стоит немножко рассказать и об артистах, о труппе, который вот в этом состоянии представляет эту оперу.
0: У нас два состава на ключевые партии. Борис Тимофеевич, именитый купец Измайлов, в этой роли Дмитрий Ульянов и Феликс Кудрявцев, два наших замечательных баса, две Катерины, Елена Гусева, которая имеет очень большое международное реноме, так же, как и Дмитрий Ульянов, и совершенно уникальная дебютантка Александра Зотова, вот только-только пришедшая в театр молодая певица, поет Катерину. Справляется, да.
1: Практически крещение огнем.
0: Что справляется, да. И как раз вот та репетиция с ее участием, которую я смотрел по ходу подготовки, зародила во мне одну мысль об этой опере. С нею Сергея пел Николай Ерохин, еще один Сергей, который поет обычно с Еленой Гусевой, это Нажмедин Мавлянов, тоже супер звезда, тенор номер один для многих театров. Вот именно второй состав до конца скристаллизовал одну мысль. О чем же, собственно, эта опера? И момент был такой. Уже все любовники арестованы, все убийства раскрыты, каторга. И на каторге Сергей, бросивший Катерину, отвернувшийся от нее, говорит, ты меня до каторги довела. И, в общем, он прав. Он говорит чистую правду. А сам-то ты что? Вот пока тебе было это удобно, пока у тебя была женщина, пока у тебя были деньги этой женщины, все было отлично. А вот судить Катерину можно, но никто, кроме нее, в этой опере судить ее не вправе. Все остальные еще хуже. И вот тот суд, который она вершит, в конце концов, над собой, вот это проявление совести в диком мире. Она, может быть, даже еще и не знает сама, что значит совесть, но ее призраки уже тревожат. Значит, что-то появляется, появляется какая-то человечность. Вот об этом зарождении человечности в зверином житии, мне кажется, эта опера и есть.
1: Дмитрий Абаулин, заведующий литературной частью Московского музыкального академического театра имени Станиславского и Немировича Данченко, был у нас в эфире. Мы говорили о Шостаковиче, говорили об опыте постановки и возвращении его оперы на сцену театра имени Немировича Данченко. Спасибо, до встречи в театре.
2: Настоящее историческое. Радио России. Главное радио страны. Радио России. Общество. Я ж мать. Программа для родителей.
3: Здравствуйте! В эфире программа «Я ж мать» и я ее ведущая Кристина Косова. Заикание у детей. Проблема заикания распространена среди детей, страдают этим расстройством и взрослые. По оценкам, примерно 1% населения. Не случайно во всем мире каждый год отмечают День борьбы с заиканием. Заикание – это очень сложное и драматичное расстройство речи, которое очень сложно курировать. Оно вызывает много вопросов у неврологов и логопедов. Выделяют две формы заикания. Первая, более легкая – это невротическое заикание, которое возникает у детишек с повышенной эмоциональной конституцией из-за каких-то эмоциональных переживаний. При этом паузы в разговоре очень короткие, а дома в спокойной обстановке дети могут говорить вообще без запинок. Это расстройство, как правило, транзиторное. Оно возникает в какой-то период жизни и может само уйти. Часто это бывает на этапе, когда у ребенка только формируется речь. Второй вариант заикания более тяжелый. Он называется неврозоподобным и может возникать гораздо позже. Это связано с достаточно серьезными повреждениями нервной системы, которые могут иметь перинатальный характер или генетическую детерминированность. Как правило, неврозоподобное заикание всегда сочетается с другими неврологическими синдромами. Это дисграфия, дислексия, нарушение обучаемости и дефицит крупной и мелкой моторики. При тяжелом заикании у детей речевые судороги частые и длительные. Запинки случаются во всех видах речи, включая сопряженную и отраженную. В самых крайних случаях из-за заикания речь и коммуникация становятся практически невозможными. В зависимости от характера течения выделяют следующие варианты заикания у детей. Это волнообразный, это заикание усиливается и ослабевает в различных ситуациях, но не исчезает. Постоянный, это заикание имеет относительно стабильное течение. И рецидивирующий, это заикание возникает вновь после периода речевого благополучия. Про причины заикания нам расскажет Носко Анастасия Сергеевна, невролог клиники «Док-дети», кандидат медицинских наук, доцент кафедры неврологии детского возраста Российской медицинской академии непрерывного профессионального образования.
4: Заикание – это расстройство речи, которое проявляется нарушением ее плавности в результате того, что непроизвольно человек повторяет, например, отдельные слова или слоги из слов, даже буквы, особенно первую букву, согласную букву в слове. И это может приводить к тому, что речь теряет свою плавность вплоть до полной остановки речи, в результате чего человеку нужно какое-то время помолчать, сделать глубокий вдох и выдох и начать произносить фразу заново. Дебют заикания чаще всего приходится на возраст от 2 до 4 лет, когда у детей начинает формироваться активная речь. Заикание – это своеобразное функциональное расстройство нервной системы. Оно не связано с поражением какой-то конкретной части или доли головного мозга, ее отсутствие или повреждение в результате какого-то негативного воздействия. Заикание – это то, как в процессе внутриутробного формирования были построены структуры, которые отвечают за речь. И в определенном возрасте мы видим клинические проявления заикания.
3: К основным симптомам заикания у детей относятся речевые судороги, расстройства физиологического и речевого дыхания, сопутствующие движения, речевые уловки и логофобия. При заикании запинки у детей возникают при попытке начать речь или непосредственно в процессе речи. Они вызваны судорогами речевой мускулатуры. По своему характеру речевые судороги могут быть тоническими и клоническими. Тонические речевые судороги связаны с резким повышением мышечного тонуса в губах, языке, щеках, что сопровождается невозможностью артикуляции и паузы в речи. Например, «ц-рава». Клонические речевые судороги характеризуются многократным сокращением речевых мышц, приводящим к повторению отдельных звуков или слогов, например, «т-т-т-трава». У детей заикания могут иметь место тоноклонические или клонотонические судороги. Речь детей с заиканием часто сопровождается непроизвольными сопутствующими движениями. Подергиванием мышц лица, раздуванием крыльев носа, морганием, раскачиванием туловища. Трудности в речевом общении вызывают у детей с заиканием логофобию, боязнь речи в целом, или звукофобию, боязнь произнесения отдельных звуков. В свою очередь, навязчивые мысли о заикании способствуют еще большему усугублению речевого неблагополучия у детей. Заикание у детей часто сопровождается различного рода вегетативными расстройствами – потливостью, тахикардией, покраснением или бледностью кожных покровов, которые усиливаются в момент речевой судорожности. Если ребенок начал заикаться, куда и кому обращаться? Как проходит диагностика, расскажет Носко Анастасия Сергеевна, невролог, кандидат медицинских наук, доцент кафедры неврологии детского возраста Российской медицинской академии непрерывного профессионального образования.
4: Основных специалистов два – логопед и невролог. Но на сегодняшний момент мы можем точно сказать, что каких-то неврологических обследований, которые мы могли бы в этой ситуации назначить для того, чтобы а. определить причину заикания и б. подобрать какое-то медикаментозное лечение, не существует. Обследовать функциональное нарушение такого характера мы теми методами, которые в амбулаторной практике сейчас существуют, не можем. Ни электроэнцефалограмма, которую часто назначают, ни УЗИ сосудов головного мозга, никакой практической информации нам не дадут. Проведение нейровизуализации, ну, то есть таких методик, как МРТ, КТ головного мозга, в данном случае также не является информативным, потому что никакого нарушения структуры, строения головного мозга при помощи этих методов мы увидеть не сможем. Также не существует и медикаментозных препаратов, которые могли бы вылечить заикание, потому что это определенная врожденная предрасположенность. Всегда первична консультация логопеда и работа со специалистом по развитию и коррекции речи.
2: Я ж мать.
3: В логопедии принят комплексный подход к коррекции заикания у детей, предполагающий проведение лечебно-оздоровительной и психолого-педагогической работы. Основная цель лечебно-педагогического комплекса заключается в устранении или ослаблении речевых судорог и сопутствующих расстройств, укреплении центральной нервной системы, воздействия на личность и поведение заикающегося. Лечебно-оздоровительное направление работы включает проведение общеукрепляющих процедур, водолечения, физиотерапии, массажа, лечебно-физической культуры. Про методы лечения заикания у детей расскажет логопед Марина Алексеевна Решетко.
5: Самим справиться с заиканием не получится. Обязательно нужно обратиться к неврологу, психиатру и логопеду, который специализируется именно на заикании. А вот рекомендации для родителей. В воспитании используйте меньше критики и больше похвалы. Любые домашние занятия осуществляйте под музыку, совмещая речь с танцевальными движениями. Дома поддерживайте режим дня, чтобы ребенок не переутомлялся. Обязательно создайте спокойную, гармоничную атмосферу в семье. С детьми разговаривайте тихо, спокойно, без повышенного тона. Не торопите его, не подгоняйте. Просите его не спешить, говорить медленно, размеренно.
6: Заданий, которые вы можете выполнять с ребенком дома или по дороге в сад, это, например, вдох на 4 шага, выдох на 8 шагов. И на выдохе проговариваем, например, либо гласную, либо звук ВВВВВВ.
7: Еще один пример – это, конечно же, фонетическая ритмика, проговаривание стихов, сопряженное с какими-то действиями. И еще есть вариант – ребенок проговаривает какой-то стишок или скороговорку, сжимая и разжимая ритмично кулачки.
5: Также можно поиграть в игру «Я вижу». На выдохе ребенок плавно произносит фразу из 3 слов. «Я вижу школу», «Я вижу дерево» и так далее. Главное это произносить на одном выдохе плавно и медленно.
3: Рекомендации сегодня услышали, осталось только начать ими пользоваться. Ну а я же мать Кристина Косова, желаю вам больше времени проводить со своими детьми, потому что уж больно быстро они растут.
8: Пока-пока, мама.
2: Радио России. Главное радио страны. Граждане, заключившие контракт на прохождение службы в зоне СВО, получают единовременную выплату 400 тысяч рублей из федерального бюджета и не менее 400 тысяч рублей за счет субъектов Российской Федерации. Статус ветерана боевых действий. Льготные условия ипотеки. Ставка 2% годовых. Бюджетные места для детей в ведущих вузах страны. Освобождение от земельного налога. Налоговые каникулы на период прохождения службы. Компенсацию оплаты услуг ЖКХ. Льготы и социальные гарантии для семей военнослужащих. Ты защищаешь страну, страна защищает тебя. Подробности по телефону 117 или на сайте службапоконтракту.рф. На правах рекламы.
9: Добрый день, уважаемые радиослушатели. С вами программа «Здоровье и долголетие». Сегодня у нас особенный эфир, поэтому попрошу слушать внимательно. Мы поговорим о том, что волнует миллионы. зрения. Если вы все чаще ловите себя на мысли «не могу разобрать надпись», «не вижу лица собеседника», «все как в тумане», значит, программа будет для вас особенно полезна. Статистика пугает. Каждый второй после 60 лет теряет зрение. И не из-за мелочей, а из-за серьезных заболеваний. Катаракты, глаукома, дистрофии сетчатки. Что делать? Ждать операции? Каждый месяц покупать и покупать все более мощные очки? И есть ли другой путь? Об этом мы поговорим с экспертом по здоровью глаз, автором десятков исследований в области лазерной терапии Аллой Денисовной Серебряковой. Алла Денисовна, здравствуйте.
10: Добрый день, рада быть с вами. И начну с главного. Современная наука действительно предлагает новый путь для восстановления хорошего зрения. Всем известно, какие сложные операции сейчас делаются с помощью лазера. Но даже самые современные операции для пожилых людей не всегда лучшее решение. А знаете ли вы, что лазер способен на большее? Он может лечить зрение неинвазивно, то есть без операции и любых вмешательств в нежный орган зрения. Такое лечение в медицине называется лазеротерапия. Основана она на квантовых технологиях и совсем недавно стала доступна не только горстке избранных, а всем. И все это благодаря офтальмологическому аппарату Дюна Око. На сегодняшний день это прибор номер один в офтальмологии, подробнее о котором вы можете узнать, позвонив по телефону 8 800 220 0400. Запишите номер сейчас, чтобы потом не забыть. 8 800 220 0400.
9: Насколько я знаю, эта технология пришла из секретных лабораторий.
10: Все верно. Ее корни в военной медицине. Разработка велась для летчиков-испытателей, которые теряли зрение из-за экстремальных перегрузок. Они часто страдали от дегенеративных изменений сетчатки, помутнения хрусталика, отслоения и гипоксии тканей глаза. Возникла необходимость в технологии, которая способствовала бы восстановлению зрения без скальпеля. Тогда и начались засекреченные разработки по воздействию на глаз световыми волнами определенной длины.
9: Как понимаю, они были успешными.
10: Вы знаете, более чем. Гениальная идея применить квантовые технологии, в частности лазер, в лечении офтальмологических заболеваний позволила буквально перезапустить обменные процессы в тканях глаз. Это способствовало восстановлению хорошего зрения у наших летчиков.
9: Ну а тогда почему технологию рассекретили?
10: Да потому что увидели ее колоссальные возможности. Согласитесь, такое лечение должно приносить большую пользу и использоваться по максимуму. Верно? Ведь было бы несправедливо ограничивать применение лазерных технологий, если они могли бы помочь вылечить людей с тяжелыми формами глазных заболеваний. А таких людей, поверьте мне, миллионы. Вы только в это вдумайтесь. Чтобы им помочь и сделать технологию доступной, российские ученые доработали ее для лечения в домашних условиях. Так появился медицинский офтальмологический аппарат Дюна Око. Удобный, понятный в применении и не требующий специальной подготовки для использования. Теперь каждый прямо у себя дома может использовать лазерную технологию, которой раньше пользовалась только элита.
9: Невероятно. Дорогие радиослушатели, если у вас катаракта, глаукома, дистрофия сетчатки или другие заболевания глаз, вы просто обязаны заказать себе аппарат Дюна Око. Получите шанс вернуть хорошее зрение. Звоните по телефону 8 800 220 0400. И специалисты ответят на все ваши вопросы. Для пенсионеров предусмотрены льготы. Заказывайте аппарат по льготной цене, позвонив по номеру 8 800 220 0400. Алла Денисовна, можете нам простыми словами описать, как это работает?
10: С удовольствием. В основе работы Дюна Око лежит лазерная терапия. Это технология, где лечебное воздействие осуществляется с помощью строго направленных квантов, мельчайших частиц света, способных проникать вглубь тканей органов зрения и запускать восстановление на клеточном уровне. В аппарат встроен интеллектуальный источник света, который одновременно излучает три световых потока, каждый из которых выполняет свою функцию. Вы только представьте, Действие инфракрасного потока направлено на глубокое прогревание тканей, снятие воспаления, улучшение кровообращения. Действие пульсирующего красного света направлено на подзарядку клеток сетчатки и возвращение четкости зрения. Электромагнитные волны могут настраивать глаза на правильный режим работы. Появляется возможность устранить застой, нормализовать внутриглазное давление и питание тканей. Вот такая слаженная работа световых потоков напоминает четкую командную работу, только очень нежную, лечащую буквально на расстоянии. Кажется фантастикой, но медицинский аппарат Дюна Ока излучает именно такие умные кванты лазерного потока. Они проникают туда, где обычные капли могут быть бессильны, внутрь тканей, за зрительный барьер.
9: Ну, прямо военная точность.
10: Совершенно верно. Именно благодаря такой лечебной лазерной волне офтальмологический аппарат Дюна Ока, как высокоточное оружие, способен бить в самый центр болезни. В итоге появляется шанс получить чистый прозрачный хрусталик, нормальный отток внутриглазной жидкости, здоровые сосуды глаз, крепкую сетчатку и здоровый зрительный нерв. Дюна Ока способствует нормализации слезоотделения, снятию усталости глаз, покраснения и раздражения, возвращению сумеречного зрения. Вернуть полноценное зрение возможно, четкое, яркое, без каких бы то ни было помех. Мир снова может заиграть всеми красками.
9: Друзья, вот телефон, по которому можно заказать этот уникальный аппарат по льготной цене. 8 800 220 0400. Повторяю, 8 800 220 0400. Звоните, консультации, доставка бесплатная. И дослушайте нашу беседу. В процессе интервью вы узнаете о приятном сюрпризе. Алла Денисовна, как проходят сеансы применения Дюна Ока?
10: Используя Дюна Ока всего 5-7 минут в день на протяжении 14-28 дней, вы сможете получить шанс на жизнь без катаракты, глаукомы, дальнозоркости, близорукости или различных патологий сетчатки и роговицы. Когда очертания становятся более четкими, а мир перед вами начинает проясняться, этот замечательный момент трудно пропустить.
9: А вот есть ли шанс благодаря Дюну Ока снять очки и контактные линзы без операций?
10: Такой шанс возможен. И это не магия, это наука. Потому что Дюна Ока не просто маскирует симптомы. Его действие направлено на устранение самой причины ухудшения зрения. Дружная работа умных лазерных лучей настолько профессионально может выстроить слаженную работу органов зрения, что очки и операции могут быть не нужны.
9: А теперь внимание! Обещанный сюрприз для самых внимательных слушателей. Только в течение часа действует дополнительная скидка в размере 30%. Кто успеет дозвониться до нас по телефону 8 800 220 0400, тот получит медицинский прибор Дюна Ока по самой выгодной цене. Дешевле уже не будет. Повторю. 8 800 220 0400. И поторопитесь, желающих приобрести Дюна Ока много, а количество аппаратов ограничено.
10: Пожалуйста, не забывайте, болезни глаз прогрессируют очень быстро, поэтому лечение нельзя откладывать. При катаракте хрусталик становится все плотнее и жестче. Глаукома опасна, потому что разрушает зрительный нерв. Дистрофия сетчатки постепенно отбирает у вас целые участки зрения, а с прогрессирующей дальнозоркостью вы разоритесь на очках. Но как только вы начнете пользоваться аппаратом Дюна Ока, у вас появится шанс остановить разрушительные процессы и восстановить зрение.
9: А вы не могли бы описать прибор, чтобы наши слушатели поняли, о чем речь?
10: С удовольствием. Представьте очки будущего компактные, стильные и высокотехнологичные, но не для ношения на глазах. Дюна Ока держит перед глазами, и аппарат направляет лечебную лазерную волну туда, где она нужна. Просто расположите аппарат Дюна Ока перед глазами на комфортной дистанции и включите. Остальное он сделает сам. С управлением справиться проще простого. К прибору прилагается подробная инструкция. Там все понятно описано. Находите свое заболевание и режим, который нужен именно вам. Включаете и наслаждаетесь дома сеансом по восстановлению своего зрения.
9: Алла Денисовна, в инструкции к прибору перечислен внушительный список заболеваний. Вот расскажите, какие наиболее часто беспокоят людей?
10: Чаще всего людям старше 60 лет врачи диагностируют катаракту. Это состояние, при котором мутнеет хрусталик. Человек видит мир, как бы через запотевшее стекло. Смотреть мешают плавающие перед глазами мушки. Для людей с катарактой дюна ока может стать настоящим спасением и возможностью избежать операции. Также дюна ока способствует устранению глаукомы, дистрофии сетчатки, возрастной дальнозоркости. Рекомендуется он и при нарушении аккомодации, близорукости, отслоении сетчатки, синдроме сухого глаза, повышенном слезотечении, засорении слезного канальца, ретинопатии, конъюнктивите, воспалении роговицы и других заболеваниях глаз.
9: Спасибо, Алла Денисовна. Вы воодушевили сейчас стольких людей, ведь многие даже мысли не допускали, что когда-нибудь может появиться шанс снова хорошо видеть. А вот теперь они точно знают, что для этого нужно сделать.
10: Я искренне желаю каждому, кто нас сегодня слушал, вновь четко увидеть лица родных. Больше не искать очки, когда нужно вдеть нитку в иголку или прочитать ценник в магазине.
9: Напоминаем, звоните прямо сейчас по номеру 8 800 220 0400. Повторяю, 8 800 220 0400. Квалифицированные специалисты дадут ответы по офтальмологическому аппарату «Дюна Око». Доставка бесплатна по всей России. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом. ИП Елисеев Максим Анатольевич, ИНН 026-00-669-525, ОГРН ИП 325-028-000-136-386, 452-320, Республика Башкортостан, город Дюртюли.
2: Радио России. Радио России. Вологодская область. Реклама. Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Если вам нужна помощь в оформлении документов, обращайтесь в филиал фонда в вашем регионе. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 или на сайте fzo.gov.ru. Банковский код. Мошенники присылают владельцу карты сообщение о том, что карта заблокирована, и просят обратиться за поддержкой по телефону. Сообщник, отвечающий на этот звонок, просит сообщить номер карты и пин-код для решения проблемы. Получив указанные реквизиты, злоумышленники похищают деньги. Никогда и никому не сообщайте реквизиты вашей карты. Будьте бдительны и не давайте преступникам шанса.
11: А вот водитель грузовика, который увидел издалека знак, который сияет слегка, и яркие полосы у рюкзака, и маму, и Светку, машину-соседку, что остановилась у зебры разметки. И руку водитель поднял слегка, чтобы мама и Светка наверняка прошли по дороге и знаком кивка сказали «Спасибо». Ну а пока возьмите за правило вы этот стих. Пусть будет безопасный переход для двоих.
12: Если внезапно человек начинает говорить неразборчиво или не понимает, что ему говорят, теряет координацию, не может поднять руку, не может улыбнуться – это инсульт. Что делать? Немедленно вызвать скорую. В ближайшие 4,5 часа человека еще можно спасти.
2: Московское время 16 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
13: В студии Роберт Сагитов. Здравствуйте. В этом выпуске все попытки противника вырваться из окружения в Доброполье пресечены. Центральная избирательная комиссия России утвердила результаты выборов депутатов Государственной Думы 9-го созыва. И Россия намерена развивать международные культурные обмены. Далее подробнее. Российские военные за минувшую неделю взяли под контроль 13 населенных пунктов в Харьковской, Запорожской областях и ДНР, сообщили сегодня в Министерстве обороны. В ведомстве отмечают, что в Доброполье Донецкой Народной Республики подразделение 51-й армии разворачивает наступление по сходящимся направлениям в западной и восточной частях города. Таким образом, сжимается кольцо окружения штурмового полка ВСУ 4-й и 15-й бригад Нацгвардии. Все попытки противника вырваться из окружения пресечены, отметили в Министерстве обороны. По данным российских военных, украинская сторона потеряла свыше 170 военных с начала окружения Доброполья. Также в течение недели вооруженные силы России осуществили 2 массированных и 7 групповых ударов по военным целям на территории Украины. Поражены военные заводы, предприятия металлургической промышленности и топливно-энергетического комплекса Украины, обеспечившие их работу, логистические телекоммуникационные центры, объекты транспортной инфраструктуры, использовавшиеся в интересах ВСУ. Ударам подверглись военные аэродромы, места производства и хранения беспилотников, склады боеприпасов, горючего и военно-технического имущества, а также позиции ВСУ, говорится в недельной сводке от Министерства обороны. Возможность трехсторонней встречи представителей России, США и Украины обсуждалась в ходе телефонного разговора российского и американского президента Владимира Путина и Дональда Трампа, но конкретной информации по ней пока нет. Об этом на брифинге сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Путин и Трамп, напомню, созванивались 8 сентября. В разговоре глава государства озвучил Трампу объективный и обстоятельный анализ происходящего в ходе СВО, а также положительно оценил посреднические усилия США по поиску путей разрешения украинского конфликта. Также, по словам Пескова, в Кремле приветствовали избрание в Госдуму нового созыва участников и ветеранов СВО и уверены, что они будут там востребованы. Ранее сообщалось, что в новый состав Госдумы избраны 46 депутатов из числа участников и ветеранов СВО.
14: Опыт наших героев востребован. Результаты голосования это красноречиво подтвердили. И, разумеется, каждый на своем направлении, они будут вносить максимальный вклад в формулирование тех или иных инициатив.
13: Тем временем Центральная избирательная комиссия России утвердила результаты выборов депутатов Государственной Думы 9-го созыва. Средний возраст депутата составляет 53 года, отметила на брифинге глава ЦК Алла Памфилова. По ее словам, дистанционное электронное голосование на выборах в Госдуму прошло штатно, серьезных срывов не было. В ДЭК приняли участие более 7 миллионов человек в 33 регионах.
15: Охват дистанционного электронного голосования в этом году – это более 640 избирательных кампаний, то есть это не одна кампания, да, и более 3600 видов бюллетеней, коллеги. Все, теперь это можем и проводить дистанционно. Новация этого сезона – в случае, если избиратель не смог проголосовать дистанционно, как он планировал, ну, мало ли, нет интернета, перебой, телефон сломался и так далее, или компьютер, он мог получить и получали бумажный бюллетень на избирательном участке в пределах своего избирательного округа. То есть люди приходили, на любой участок мог прийти, после проверки нашей системы стоп-дубль, чтобы не было двойного голосования, все, кто желал, получали бумажные бюллетени, была возможность проголосовать. Общее число избирателей, которые приняли участие в дистанционном электронном голосовании, включая Москву, превысило 7 миллионов человек.
13: Глава ЦИК назвала точное распределение всех 450 мандатов Госдумы 9-го созыва. По итогам выборов в Думу «Единая Россия» получает 349 мандатов, КПРФ 37, ЛДПР 23, «Новые люди» 19, «Справедливая Россия» 17, «Родина» 1 мандат. Кроме того, в Нижнюю палату войдут 4 самовыдвиженца. Первое заседание Госдумы 9-го созыва состоится 30 сентября. Соответствующий указ сегодня подписал Владимир Путин. Президент поздравил коллектив «АвтоВАЗа» с началом серийного выпуска новой флагманской модели отечественного бренда «Лада Азимут», отметив вклад разработки в укрепление позиций автопрома страны. Ранее «АвтоВАЗ» сообщал, что 25 сентября даст официальный старт производству «Лада Азимут». Кроссовер будет выпускаться с двигателем 1,8 литра мощностью 132 лошадиные силы в паре с автоматической коробкой передач и с мотором 1,6 мощностью 120 лошадиных сил с ручной шестиступенчатой коробкой. Как заявил глава Минпромторга Антон Алихан, во время запуска производства кроссовера «Лада Азимут» «АвтоВАЗ» последние 5 лет работает без убытков и показывает прибыль. В частности, компания сообщала, что положительные результаты как по операционной, так и по чистой прибыли были зафиксированы по итогам первого полугодия текущего года. Россия намерена развивать международный культурный обмен. Об этом заявила вице-премьер Татьяна Голикова в Санкт-Петербурге на 12-м международном форуме объединенных культур, где обсуждают вопросы сохранения наследия, международное сотрудничество и влияние новых технологий на искусство. В этом году форум проходит под лозунгом «Объединенные культуры. Общие ценности». В России, как отметила Голикова, свыше 163 тысяч объектов культурного наследия.
16: По поручению главы государства утверждена программа сохранения объектов культурного наследия народов Российской Федерации до 2045 года. Задача – привести в удовлетворительное состояние и вовлечь в использование еще 2000 объектов культурного наследия с привлечением, безусловно, внебюджетных инвестиций. Для этого создан электронный каталог соответствующих объектов. Предусмотрен механизм льготного кредитования и сопровождения инвесторов на всех этапах.
2: Спорт.
17: В студии Екатерина Солдатенкова. Здравствуйте. Татьяна Прозорова вышла в полуфинал теннисного турнира серии WTA 500 в Сингапуре. В 1/4 россиянка обыграла китаянку Ван Цинъюй 3-6, 7-5, 6-4. Покидает соревнования Мира Андреева, который уступил канадке Лейле Фернандес 2-6, 5-7. Андрей Рублев прошел в четвертьфинал турнира в Ханчжоу. В матче второго круга он был сильнее представителя Австралии Ринки Хидзиката 6-3, 6-3. В регулярном чемпионате континентальной хоккейной лиги Амур в домашнем матче нанес поражение лидеру западной конференции «Локомотиву» 3-1. Футбольный клуб «Локомотив» объявил об увольнении спортивного директора Дмитрия Ульянова. Стороны расторгли контракт по обоюдному согласию. «Факел» может отправить в отставку главного тренера Олега Василенко. По информации телеграм-канала «Спортбаза», руководство воронежской команды дало специалисту последний шанс на исправление ситуации. Отмечается, что если «Факел» проиграет в ближайшем матче РПЛ «Локомотиву», то Василенко может лишиться своего поста. Игра с железнодорожниками пройдет 10 октября. Генеральный директор махачкалинского «Динамо» Шамиль Газизов заявил, что клуб ожидает решения Комитета Российского футбольного союза по статусу игроков в вопросе заявки на сезон бывшего полузащитника сборной России Далера Кузяева. Последним клубом игрока был «Казанский Рубин», за который он выступал в сезоне 25-26. В пресс-службе сборной РАН по футболу сообщили, что команда сыграет сильнейшим составом в товарищеском матче против России. Встреча пройдет 29 сентября в Казани. Также сборная России сыграет 3 октября в Екатеринбурге с Намибией и 6 октября в Нижнем Новгороде с Нигерией. Руководство Европейской федерации плавания приедет в Россию в середине октября для обсуждения проведения чемпионата Европы по водным видам спорта 2028 года в Казани. Об этом сообщил министр спорта Татарстана Владимир Леонов. С новостями спорта была Екатерина Солдатенкова. До встречи.
2: Погода.
13: В Пскове завтра небольшой дождь, плюс 13, в Великом Новгороде облачно с прояснениями, плюс 15, в Челябинске переменная облачность, плюс 15, в Рязани облачно с прояснениями, плюс 17, в Краснодаре облачно с прояснениями, плюс 22, в Майкопе облачно с прояснениями, плюс 23, в Донецке пасмурный, плюс 21. В Санкт-Петербурге синоптики на завтра прогнозируют облачную с прояснениями погоду, температура ночью плюс 10, днем плюс 4. 14. В Москве в субботу ожидается переменная облачность, температура ночью плюс 9, днем 16 градусов тепла, ветер южный 3-5 метров в секунду, атмосферное давление в столичном регионе будет выше нормы 757 миллиметров ртутного столба.

0: Театр «Радио России» представляет радиоспектакль «Детство, отрочество, юность» по книге Льва Николаевича Толстого.
1: Ты не можешь себе представить, что со мной делается. Вот я сейчас лежал, увернувшись под одеялом, и так ясно видел ее, разговаривал с ней, что это просто удивительно.
0: Трилогия о взрослении молодого человека Николеньки Иртеньева.
2: В голову никому не могло прийти, глядя на печаль бабушки, что она преувеличивала ее, и выражения этой печали были сильны и трогательны.
0: В образ главного героя автор вложил собственные воспоминания, мысли и переживания на разных этапах взросления.
2: Со смертью матери окончилась моя счастливая пора детства, и началась новая эпоха.
0: Детство, отрочество, юность. Слушайте по будням в 22:10 по Москве и в 23:10 по времени Ульяновска.
3: Друзья, всем привет! Меня зовут Дмитрий Чернов, я ведущий канала «Слушаем».
0: Слушаем!
3: Два часа настоящего радио в прямом эфире «Радио России» вместе с нашими экспертами, уважаемыми гостями, ведущими рубрик и, конечно же, хорошей музыкой. Отличного настроения вам и слушайте «Радио России».
0: Подключайтесь к радиоканалу «Слушаем» по будням в 11:10 по московскому времени. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
4: На Радио России Кубань мы говорим о том, что и как делали наши предки, живущие в станицах.
5: В таких кулачных боях славились те, кто чаще всего побеждал.
0: Радио России. Главное радио страны. Прямо сейчас видеотрансляция в официальном приложении «Радио России», в социальной сети ВКонтакте, а также в официальных каналах «Радио России» в Телеграме и мессенджере «Макс». В прямом эфире.
6: С Невских берегов из Санкт-Петербурга.
7: Из города на границе Европы и Азии, с Урала, опорного края державы.
8: Из древней столицы Руси, города Владимира.
0: Большая страна. Разное время.
9: Да-да, как положено, разное время в дневном эфире «Радио России». И сегодня для вас его проведем мы, я, Наталья Стребнева, и Игорь Шатров.
10: Здравствуйте, здравствуйте, Наташа, здравствуйте, радиослушатели.
9: Здравствуйте. Как всегда, напоминаем, что с нами можно общаться, и ваши сообщения мы всегда ждем. 925-222-99-92. Это, собственно говоря, номер телефона для всех мессенджеров, сообщения, не звонки. Принимаем, и нам всегда интересно знать ваше мнение. Опять-таки, как всегда, по пятницам второй эфирный час у нас посвящен жизни наших исторических территорий. Сегодняшний день не будет исключением, а будет правилом. Темы постарались подготовить вам наиболее, ну, в общем-то, актуальные, интересные, с засылом на выходные и даже на начало следующей недели. Поэтому расскажем вам о многих событиях. Но начинаем мы, как всегда, с тревог нынешнего дня. Сегодняшнее утро в том числе получили информацию тревожную из Ульяновска. Ульяновская область подверглась атаке вражеского беспилотных летательных аппаратов. К сожалению, есть разрушения и пострадавшие. В том числе на границе области был поврежден и состав железнодорожный. Среди пассажиров нет проблем, но пострадал машинист. О том, как область пережила сегодняшнюю ночь и как сейчас чувствуют себя пострадавшие в ходе этой атаки, спросим у нашей коллеги Натальи Козиной из Ульяновска. С нами на связи. Наталья, здравствуйте.
10: Здравствуйте, Наташа.
11: Наталья, Игорь, здравствуйте. Я сама живу в километре от завода, который стал целью украинских беспилотников. В 5 утра проснулась от грохота взрывов. На улице уже бегали взволнованные соседи. Как раз над нашим домом пролетали беспилотники. Звук такой, как будто в небе летят мопеды. А у взрывов звук скрежущего металла. Успокоиться помогли электронные издания СМИ. Сработали отлично, информация уже была. Сразу все стало ясно, когда увидела обращение нашего губернатора Алексея Русских. Вот оно, послушайте.
12: Ульяновск сегодня подвергся атаке беспилотных летательных аппаратов. Целью было промышленное предприятие в городе Ульяновске. Огневыми мобильными группами и средствами ПВО были сбиты десятки беспилотников. На предприятии есть повреждения, сейчас работают все соответствующие службы. по ликвидации последствий этой атаки. Есть повреждения в жилых домах. 8 человек получили ранения, среди них 2 детей. Им оказывается вся необходимая медицинская помощь.
9: На данный момент есть информация, Наташа, как себя чувствуешь?
11: Да, свежие есть информации, цифры уточняются. Министр здравоохранения следит за состоянием здоровья пострадавших. Состояние удовлетворительное, тяжелых случаев нет. Один из подростков даже выписан домой. Вторая подросток, девушка, находится еще в больнице. Слава богу, жертв нет. Вот последствия атаки, утренней атаки беспилотников на северную часть Ульяновска. Некоторые разрушения получил сам завод. И все-таки в разной степени и в большей и в меньшей разрушений получили 6 жилых многоквартирных домов. Все оперативные службы сработали по устранению последствий атаки беспилотников на отлично. Людей из пострадавших многоквартирных домов разместили в ближайшей школе и других учреждениях. Обеспечили горячим питанием. В пункты временного пребывания выехали сотрудники Министерства социального развития. Об этом доложил министр социального развития Дмитрий Батраков.
13: По поручению губернатора сотрудники органов социальной защиты населения, психологи входят в состав оперативного штаба. Ведется прием граждан. На текущий момент в списке составляют порядка 150 человек. Работа продолжается. По результатам оценки последствий всем гражданам будет оказана помощь.
10: Наталья, а есть какая-то информация с границ регионов Ульяновской и Самарской областей, где произошло нападение фактически на пассажирский поезд?
11: Наталья, Игорь, вот, к сожалению, более оперативной информации, чем ту, что разместили с утра наши электронные издания СМИ, у меня нет. И вот получается, что я и сама услышала от вас важную информацию. У нас информация была такая, что на границе Ульяновской и Самарской области на перегоне Рачейка-Балашейка Куйбышевской железной дороги поврежден электровоз и первый вагон пассажирского поезда Москва-Тольятти.

0: губернатор Алексей Русских еще раз обратился к жителям Ульяновска с законным требованием не проводить съемки во время атаки беспилотников и категорически не выкладывать фото и видео и беспилотников, их обломков и работу ПВО в социальных сетях.
1: Спасибо, Наталья. Это очень точно,
0: тоже опасно для жизни.
1: Очень точное замечание. Совершенно верно расставили акценты. Об этом помнить стоит всегда. Наталья Козина из Ульяновска была с нами на связи.
2: Большая страна, разное время.
3: Ну что, важная информация из Афганистана. Да, вот вроде бы о жизни региона говорим, но она вот такая. Они стали участниками смертельного ДТП, сообщают телеграм-каналы. По данным источника, трагедия произошла около 3 часов дня по местному времени в районе моста Бегум. Автомобиль с россиянами столкнулся с мотоциклом местного жителя в провинции Бадахшан на трассе Кишм-Файзабад. Ну и, наверное, мы просто детали уже узнаем лучше у человека, который об этом знает подробно. Подробности политический обозреватель Сергей Зенин с нами на связи. Здравствуйте, Сергей.
1: Добрый день, Сергей.
4: Добрый день, здравствуйте.
3: Ну вот что вы знаете об этом событии? Ведь это не просто так, это ведь там мероприятие проходило определенное, правда?
4: Да, безусловно. Вы знаете, ну для Афганистана это понятно, как и для Москвы, и для любого вообще города, и любой страны. Это обычное событие, обычное ДТП. К сожалению, в этом ДТП погиб человек, афганец. Но на самом деле принципиально важным является то, что российское посольство максимально быстро, буквально как только появилась информация об этом, подключилось к решению проблемы и, в общем-то, ее решало на протяжении нескольких дней. И сегодня ночью тоже работали наши дипломаты из посольства России в Кабуле. И в результате получилось так, что группа смогла переехать из Афганистана на сторону Таджикистана. Хотя могу вам сказать, вот этот автопробег, дороги, он, кажется, называется так, да, вот, в котором один из автомобилей россиян попал в серьезное ДТП и погиб мирный житель, автопробег, насколько мне известно, он не был никоим образом согласован с нашим посольством. Собственно, сотрудники посольства узнали о том, что произошло, о том, что эти люди оказались в Афганистане, уже постфактум. А потом, буквально через несколько дней, случилось то, что случилось. Ну, я вам хочу сказать, что в рамках расследования этого происшествия афганцы очень, так сказать, быстро на принятие решений. Наши ребята, россияне, были, естественно, задержаны, были, естественно, очень сильно напуганы, поскольку это происходило все в предгорьях Бадахшанской области Афганистана. Но, тем не менее, вот хорошая работа посольства помогла решить всю проблему. Дипломаты, повторю, вот сразу буквально взялись помогать. И это не первый случай в Афганистане. Уже были до этого серьезные достаточно инциденты, когда на людей даже пытались уже завести уголовное дело, и все-таки усилиями посольства удавалось наших граждан освобождать. Некоторые из них, правда, теперь уже никогда не получат афганскую визу, что в тех ситуациях справедливо. Но что касается этих горе-путешественников, ну, пока сказать сложно.
3: Вот хорошее слово. Вы сказали,
4: горе-путешественники.
3: Сергей, наверное, надо обратиться к нашим любителям экстремальных путешествий, что все-таки хотя бы в известность российских дипломатов ставили, не надеялись на то, что они всегда будут приходить на помощь, тем более в таких сложных регионах,
4: знаете,
3: как Афганистан.
4: Вы знаете, это принципиально важный вопрос для всех. Я понимаю, что люди, которые отправляются в так называемые экстрим-туры, а по-другому это не назвать, и им сложно от них рассчитывать, что они так себя будут вести, да, что они обратятся в посольство и прочее. Но, возможно, существуют другие способы. Ведь если они если они взяли свои машины там, на месте, если они летели самолетом, то, значит, соответственно, они пересекали границу у нас в аэропорту. И вполне возможно, что у них должно было бы быть некое разрешение, например, от департамента стран Азии, да, в котором было бы написано, что вот согласована поездка и прочее. Гораздо проще было бы работать в посольстве. Потому что, вот, допустим, ситуация, они приехали, они о себе заявили. Дальше ответственность, конечно же, лежит на них,

0: тем не менее посольство знает их маршрут, знает, куда приехать. Уже, может быть, предупредит определенные власти на местах, потому что наше посольство там взаимодействует со всеми регионами Афганистана, и это взаимодействие просто на высочайшем уровне, идеальное. И людям было бы проще работать. А в результате дипломаты вынуждены были несколько дней заниматься проблемами вот этих вот путешественников. Это очень не здорово на самом деле, потому что, ну, государственная служба, она, в общем, занимается еще массой других, конечно, более серьезных вещей.
1: Конечно, Сергей, ну
0: но
1: что
0: своих не бросает.
1: Будем надеяться, да, что мы своих-то никогда не бросим, но все-таки свои станут как-то адекватнее себя вести и будут задумываться
2: более ответственно, да, более ответственно как-то вести себя.
1: Спасибо огромное, Сергей Зенин, политический обозреватель, рассказал нам о странном происшествии, которое произошло в Афганистане, но закончилось оно, к счастью для россиян, ну, положительно.
3: Большая страна, разное время.
2: Ну, тревоги не заканчиваются, и они становятся у нас сезонными. Информация из Иркутской области. Угля, по которым, собственно говоря, сейчас топят центральные, да, сети, которые снабжают теплом дома, жилые, в том числе, хватит лишь на 11 дней. Как всегда, в подобных случаях мы прибегаем к мнению нашего, наверное, самого опытного и ответственного эксперта в вопросах ЖКХ, Светлана Викторовна Калинина, на связи с нами. Светлана Викторовна, здравствуйте.
4: Здравствуйте. Здравствуйте.
2: Ну, с одной стороны, рады сезону, когда мы с вами встречаемся и общаемся достаточно часто. Общение с вами доставляет удовольствие человеческое, это однозначно. Но с другой стороны, Светлана Викторовна, доколе сентябрь месяц, по сводкам мы поняли, что в Иркутске уже отопительный сезон стартовал. В Иркутской области.
4: Северные территории Иркутской, да, области, да.
2: На следующей неделе уже прогнозируют минусовую температуру. Не очень большие морозы, но тем не менее там ночью будет опускаться термометр ниже 0 градусов. Как может получиться, что к отопительному сезону мы приходим совершенно с пустым запасом топлива?
4: Вы знаете, это не первый год, это каждый год происходит. Вот я по своей практике работы с обращениями людей могу вам сказать, что с 2016 года вот эта ситуация уже ежегодная. Почему это происходит? Вот за прошлогодний уголь оплату, все деньги, которые выделяются, опять платят, знаете, таким переходящим вымпелом у них идут эти деньги, и не закупают на предыдущий год, на предыдущую зиму. И, вернее, на текущую зиму. И вот эта вот история, она длится уже годами. Я вам хочу сказать, понятно, что сегодня, мы, знаете, петух вот клюнул и побежали. Сегодня, я знаю точно, и губернатор Иркутской области, он в Москве. Он сейчас пытается разговаривать с правительством для того, чтобы помогли опять закупить. И вот сколько и доколе это будет? Пока нет газа, пока нет... В прошлом году мы с вами разбирали тему, опять же, и помогли людям Кузбасса. Вот самое обидное, что уголь на Кузбассе, он есть.
2: Ну, да,
4: а
2: да.
4: Людям в закупку, помните, давали одну пыль, которая в январе месяце просто у людей закончилась. И, наконец-то, в этом году и стандарты были утверждены, и ценовая политика определена, чтобы возможность была закупить и людям частные. Но это котельная, которая отапливает многоквартирные дома. И вот здесь ситуация, ну, из ряда вон постоянно опасная. И мне очень хочется спросить. Вот вы отчитываетесь сейчас, вот все совещания сейчас проходят, что готовность к зиме у вас стопроцентная. Стопроцентно, что вы отчитались за прошлый период с долгами за уголь. Ну, уголь-то вы не запасли. Вы как говорите, что 90% регионов? У нас такая же история в Забайкальском крае. У нас такая же история в Еврейском автономном округе. У нас такая же в Красноярском крае по многим территориям. И я все время не понимаю, как можно не запастись горючим, который должен вот, для безопасности городов. Я видела вот в Магаданской области, когда за одну, за две ночи, там морозы до 55, города, и сегодня эти города...
2: Да это просто все рушатся, системы
4: они
2: наверняка
4: стоят, нет,
2: тут
4: они
2: же.
4: Они стоят просто мертвыми. Людей из этих городов, вот в Магаданской области, 46 тысяч населения было, за три дня разморозили весь город, современный город, и людей пришлось эвакуировать, и сегодня это уже на протяжении 20 лет мертвый город стоит. Поэтому вот такая история, это не шутки. И, конечно, государство сейчас будет опять, и правительство будут изыскивать возможности, как затарить склады углем для того, чтобы люди не остались без этого. Не останутся, понятно, не останутся. Но мне кажется, что этим тарифы здесь утверждаются из года в год. Люди ведь платят, и в многоквартирных домах в том числе, и юридические лица. Почему на сегодняшний день, мне очень хочется, что сегодня у ФАС уже есть полномочия, когда они будут проверять готовность систем, правильное начисление по квитанциям. И вот здесь мне очень хочется, чтобы наконец-то ресурсоснабжающие организации стали уголовно отвечать, что они оставляют людей в опасности, и органы власти не должны вот так вот бегать и с протянутой рукой для ресурсников, которые в частных руках у нас в основном эти котельные, выпрашивать у государства поддержки, чтобы спасти людей.
2: Ну, удивительно опять безрассудство. Если вы говорите, что 10 лет совершенно четко, ситуация из года в год повторяется.
4: Да, вот в этом году 10 лет, как я этим занимаюсь.
2: Мы привыкли к тому, что какие-то находим объяснения, когда вот в конце лета, уже почти в первые там осенние дожди, начинается у нас ремонт теплосетей, потому что нам объясняют, что вот-вот
4: готовь
2: только проходят торги.
4: Летом,
2: да, Санечка, и так далее.
4: Это же не мы придумали
2: здесь
4: с вами.
2: Ну, конечно.
4: И отчеты, давайте так, если мы вспомним с вами отчеты всех регионов, где вот у нас на угле и Тывай, и все остальные топятся именно углем, потому что газ еще не везде проведен, то тогда возникает вопрос, о какой готовности 90% вы говорите, если самый основной продукт вы не завезли для того, это ресурсоснабжающие организации, в большей степени в концессию взяты у нас эти котельные.
1: Да.
4: Тогда возникает вопрос, почему они берут тарифы и не выполняют своих обязательств?
1: Светлана Викторовна, я думаю, надо спросить об ответственности. Я думаю, что федеральные власти услышат наш с вами вопрос, и все-таки в конце концов вопрос об ответственности будет поставлен или перед губернатором, или перед людьми, которые конкретно на местах за это отвечают. Светлана Калинина, член Центрального штаба Народного фронта, эксперт по ЖКХ, была с нами, обсуждали проблему в Иркутской области.
3: Необычные экспонаты, интересные находки, истории людей и их уникальные собрания. В программе Николая Мамулашвили «Коллекционер».
5: Мы можем говорить, что коллекционирование, серьезное коллекционирование очков – это довольно дорогое удовольствие?
6: И можем, и нет.
7: У тебя четкий план собирания. И самое главное, что штопоры места много не занимают. Точно так же, как и марки, впрочем.
3: Больше, чем просто увлечение. «Коллекционер» по четвергам в 10:35 по Москве и в 11:35 по времени Самары. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
8: История Хабаровска, который величаво раскинулся вдоль Амура белым парусом.
9: Я люблю Хабаровск особенно за что? За эту вот ауру доброты и доброжелательства.
10: Вместе с гостями обсуждаем то, что в данный момент затрагивает многих.
3: Радио России. Главное радио страны. Большая страна. Разное время.
1: Ну что, продолжается разное время, и мы перемещаемся на Кубань, где, в общем, свои проблемы. В Иркутской области не хватает угля, а режим чрезвычайной ситуации ввели на Кубани из-за перенасыщения внутреннего рынка зерна. Вот так бывает тоже. Вениамин Кондратьев подписал распоряжение, документ опубликован на официальном сайте администрации. В нем сказано, что местные сельхозпроизводители не могут реализовать значительные объемы продукции. Все из-за массированных атак, но это, я думаю, что вы и так догадались, на объект логистической инфраструктуры, при остановке работы портового хозяйства и нарушения морского судоходства в Азово-Черноморском бассейне. Обстановка признана чрезвычайной ситуацией, установлен региональный уровень реагирования. Напомним, что 5 миллиардов рублей планируется направить на закупку зерна у кубанских аграриев. Об этом заявил глава региона Вениамин Кондратьев на встрече с главой Минсельхоза Оксаной Лут. Ну что, с нами на связи наш корреспондент Ольга Тимохина. Здравствуйте, Ольга.
11: Здравствуйте. Ну, действительно, патовая ситуация назревала с середины августа, и пока на данный момент только хуже становится. Каждую ночь регион атакуют беспилотники, и, по сути, работа морских портов и в Новороссийске, и на Тамане сейчас парализована. Все фермеры, которые заканчивают собирать урожай, не могут в нормальном объеме вывести зерно и другую сельхозпродукцию, прежде всего в соседние страны, ну и, конечно, в дальние зарубежные страны, с которыми традиционно в России высокий товарообмен именно по пшенице. А Кубань, я напомню, главный регион по торговле зерновыми на юге страны. То есть торгует Россия со 115 странами, и около 78% пшеничного экспорта Кубани приходится на Африку и Ближний Восток. Пока разработаны срочные меры поддержки местными властями и такая частичная перестройка логистики, но это уже про будущее, про дальнейшие планы. Сначала расскажу о срочных мерах. Это, конечно, отсрочка по действующим кредитам Краевого фонда для аграриев, доступность льготных кредитов. Ну и региональная субсидия будет выделена на посев озимых. Вот он уже должен начаться в октябре, потому что фермеры обычно тратят осенью то, что получили при продаже летом. Ну, в общем, а в этом году заработки пока минимальные, и непонятно, как, в общем, заходить в поля, хотя бы вот им выплатят на топливо. Ну и, как вы сказали, действительно, Министерство сельского хозяйства также обещает помочь и закупить крупную партию зерновых у аграриев. А что про долгосрочные планы? Потому что в такой ситуации понятно, что логистику надо развивать и в других направлениях перестраивать, чтобы вот таких кризисов не было. И вот одним из самых безопасных каналов на данный момент считают железнодорожные маршруты через Забайкальск и Дальний Восток с выходом на Китай. В мае 26 года власти Кубани и провинции Хэйнуньцзян договорились о создании прямого логистического коридора. Конечно, там требуются немаленькие вложения и развитие инфраструктуры, но в целом вот такой разворот на восток кубанских предпринимателей уже идет. И товарооборот сельхозпродукции с Китаем вырос на 58% в этом году. И, в принципе, в регионе заявляют, что готовы выращивать, предлагать именно ту продукцию, вот, которая будет востребована именно в азиатских и восточных странах.
1: Ольга, а вот все-таки, на ваш взгляд, насколько доведена вот эта информация до фермеров, до тех, кто непосредственно связан с... Вот, ну, у кого эти проблемы непосредственно обострились? Они-то не волнуются, они уверены, что их проблемы будут решены? Или все-таки вы считаете, что надо как-то более, ну, доходить до каждого и объяснять, что это проблемы временные?
11: Но крупных экспортеров на Кубани не так много, то есть это, как правило, несколько больших агрохозяйств, которые действительно вывозят большими партиями там, в Африку и на Ближний Восток. И они, естественно, все в курсе, особенно когда у нас участились атаки с августа, в конце июля уже, то есть все примерно предполагали, что такая ситуация может возникнуть. Ну, как бы ситуацию еще и усугубило то, что у нас урожай в этом году очень крупный, то есть 13, больше 13 миллионов тонн зерновых, это вообще больше, чем в прошлом году. Мы считали, что у нас прошлый год хороший. Поэтому, в общем, это зерно нужно куда-то продавать, тем более, что разные классы зерна, оно может быстро какое-то портиться. И информация до всех доведена, все уже в курсе, об этом, естественно, в кулуарах уже разговаривали и выезжали непосредственно к предпринимателям, их тоже собирали. Я думаю, что эта ситуация должна разрешиться.
2: Что это? Вы как горе от ума, а теперь у нас еще беда от обилия.
1: От обилия, да.
2: Или изобилия даже. Это... Ну, звучит вообще, конечно, так... Ну, достаточно комично,
1: но
2: и перенасыщение.
1: В данном случае ситуация...
2: Да, но ситуация-то очень серьезная. Да. Поэтому, конечно, хотелось бы, чтобы не только аграрии производили и могли, собственно, своим делом заниматься, но еще был, собственно говоря, рецепт и алгоритм, куда потом продукция реализуется.
1: Ну, есть ведь и интервенции, так называемые зерновые. Я думаю, выход будет найден. Попрощаемся, наверное, тогда с нашим собеседником. Ольга Тимохина.
2: Краснодарского края, из Краснодарского края.
1: Рассказал нам о проблемах из-за переизбытка зерна в Краснодарском крае и как они решаются.
2: Щедрого урожая года.
3: Большая страна, разное время.
2: Ну вот новость практически уже культурного порядка. Переходим, да, там к концу часа мы стараемся рассказывать вам о событиях, на которые есть смысл обратить внимание. Так вот, собственно, по-моему, прям завтра у нас ожидаются, в воскресенье в атриуме главного штаба Эрмитажа пройдут русские чтения «Родина. Места. Силы». Замечательно звучит, пожалуй, что это почти девиз разного времени. Наш канал очень много рассказывает о том, как и почему мы гордимся разными уголками нашей страны, но здесь вот это все распространяется гордость уже на большую русскую литературу. Как ни удивительно, а может быть, это совсем не удивительно, но этим мероприятием занимается Ассамблея народов России. На связи с нами Артур Латыпов, генеральный директор Ассамблеи народов России этой государственной общественной организации. Артур Игоревич, здравствуйте.
1: Артур Игоревич, здравствуйте.
6: Здравствуйте, дорогие ведущие, уважаемые слушатели.
1: Вот, Артур Альбертович, смотрите, вот Наталья как раз искала, как бы это назвать, это культурная новость или какая? Все-таки это какая-то вот культура и политика неким образом, ну, общественная жизнь как минимум, здесь, на мой взгляд, по крайней мере, пересекается. Вот как вы считаете, драматургический маршрут «Большое литературное кольцо», которое проведет по местам силы Петербурга, а русская литература выступит связующей нитью между эпохами и территориями, это все-таки мероприятие культурное или больше, чем культура, когда русский язык является, ну, базой, что ли, наверное, русская культура, русская драматургия, русская литература, базой для развития национальных культур в нашей стране? По крайней мере, как вы видите сами для себя это?
6: Очень хороший вопрос. Ну, я хочу, наверное, здесь процитировать Владимира Владимировича Путина, который о важности русского языка говорил следующее, что это ключевая и фундаментальная ценность нашей страны. Это символ нашей идентичности и, знаете, объединяет все сферы нашей жизнедеятельности. Это наш главный культурный код нашей страны. Поэтому мероприятие очень важно для нас, и мы его уже реализуем с 2022 года.
1: А вот само по себе, ну, это событие, оно насколько, что ли, насколько оно отзывается? То есть вот когда в нем участвуют представители других, ну, других, наверное, даже в данном случае неправильно говорить, разных национальностей и народов нашей страны, они вот, ну, как бы акцентируют внимание на своей этнической принадлежности или речь идет о нашей большой родине? Опять же, вот ваш взгляд, как человек, который и организует эти процессы, и в то же время является, ну, зрителем, наблюдателем за результатом. Вот как вы это видите?
6: Я хочу привести пример. У нас в сентябре чтения прошли на международном фестивале молодежи, который был в Екатеринбурге, и на который съехались участники из более 190 стран. И там мы читали произведения Пушкина, Тургенева. И хочу отметить, что читали в том числе и иностранцы. И я думаю, что такой формат, он позволяет познать нашу страну, определиться, какое у нас единство, да, и такие стихотворения, как Расула Гамзатова, Роберта Рождественского, Евтушенко, они, безусловно, это наша история, наша традиция, которая объединяет. И в дополнение хочу отметить, что мы же не только читаем там стихотворение, все, на этом мероприятии у нас принял участие ансамбль казачий и, наверное, вот эти удмуртские звезды, если вы помните, «Бурановские бабушки», ну, с номером «Welcome to Russia».
2: Ну да, а теперь еще и какие-то музыканты у нас планируются из Мордовии, да, мы так понимаем, тоже какая-то группа «Марема», к сожалению, на общероссийском уровне это еще не очень знакомая.
6: Ну, видите, все когда-то начинается, вот благодаря нам, я думаю, об этой группе узнает, да, это этнофольклорная группа.
2: Уже услышали. Артур Альбертович, а вообще можете вот нынешних литературных чтений маршрут обрисовать? Вот вы сейчас только что приводили пример, что были и стихи Гамзатова, и стихи Рождественского, это предыдущая, скажем так, да, версия. А вот сейчас какие из национальных, может быть, каких-то эпосов прозвучат? За каких классиков взялись и кто, собственно, это будет исполнять?
6: Ну, мы начнем с берегов Невы, затем отправимся в Карельские леса, в тундру Чукотки, на станцию «Зима» Транссиба, а потом на юг и снова вернемся в Санкт-Петербург. Это будет произведение Александра Пушкина «Медный всадник», карело-финский эпос «Калевала», «Авиатор» Евгения Водолазкина, «Шурале» Габдулла Тукай и другие произведения, которые будут нас перемещать по большому литературному кольцу.
1: Артур, вот, да, здесь, угу. Да. Продолжайте.
6: Угу. Да, здесь у нас принят участие как раз народный артист России Сергей Мегицко, заслуженный артист России, это Евгений Баранов, Сергей Лосев, также Евгения Игумновна, Симонова Елена. Ну и, как вы сказали, будет группа «Мирема», и также будут музыкальные номера от Александрийского театра.
1: Вот, Артур Альбертович, вы, наверное, заметили, когда я вам задал вопрос, я пытался подобрать слова, я могу объяснить, почему это происходило. Потому что я боялся скатиться вот в это западное восприятие многогранности культур, как некий мультикультурализм, который, ну, показал свою неэффективность и даже порочность в той же Европе. У нас не мультикультурализм, у нас вот это многогранное, многообразное наше русская культура, которая все другие культуры в себя включает, питает и при этом позволяет им расцвести. А может быть, у вас тоже есть свои какие-то слова по этому поводу, о том, чем мы отличаемся от западной версии культурного взаимодействия, ну или там от, я не знаю, там какие переплавки всех культур в едином котле, как это происходит, например, в Соединенных Штатах. У нас ведь по-своему это происходит. Как это вот вы это видите?
6: Ну, я считаю, что, знаете, что мы делаем самое главное, мы демонстрируем себе и за рубежом, что русский язык и наши культуры были, есть и будут востребованы, любимы и понятны во всем мире. И данное мероприятие, оно как раз об этом и говорит. Я убежден, что за этим проектом глубокое будущее, так как в нем принимают участие как и взрослые, так и дети разного пола, разного возраста. Вот это и есть единство народов, которое мы показываем на своем примере.
1: Ну, еще... Ну,
2: современных да, классиков не привлекаете? Вот вы упомянули, что будет читаться в том числе фрагментарно роман Водолазкина. Евгений Германович сам не будет принимать участие в ваших чтениях?
6: Ну, на текущем мероприятии он не будет. Но вот у вас вы подали хорошую инициативу, я думаю, обязательно будем
2: Во-первых, мне кажется, что вот как раз он очень отзывчивый, и мы многократно его и в наш эфир привлекаем, как только выходят новые книги, и они обретают какую-то там славу, да, в очередной раз мы всегда с радостью его ждем. И мне кажется, это всем полезно, собственно говоря, и писателю знакомиться с читателями, и читателям видеть живых классиков, это же потрясающе.
1: Так что берите эти инициативы на вооружение. Наталья у нас еще не на такое способна. Спасибо огромное. Генеральный директор Ассамблеи народов России Артур Латыпов рассказал нам о мероприятии под названием «Русские чтения». Но это очень объемная история, которая будет проходить в рамках 12-го Санкт-Петербургского международного форума объединенных культур.
2: Мы уже вот-вот в воскресенье.
1: Да, вернемся к вам после небольшой паузы и еще продолжим сегодня об интересных событиях рассказывать.
3: Всего несколько нот и оживают воспоминания.
12: Белые акации, грозья душистые.
3: Песни, пережившие время и ставшие частью нашей жизни.
13: Мне тебя сравнить бы надо с песней соловьиною.
14: Здесь только миг между прошлым и будущим.
3: Программа Михаила Предтеченского «Властелины мелодий». Слушайте по субботам в 21.10 по Москве и в 22.10 по времени Самары. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
15: Меня зовут Сергей Исаков. Я автор программы «Алтаргана».
16: Словарь русских говоров Забайкали.
15: Слушайте нас на Радио России в Улан-Удэ на FM-частоте 90 МГц.
3: Радио России. Главное радио страны. На правах рекламы.
17: ООО «Международный центр здоровья». ОГРН 121-770-009-31-59. Российская Федерация. 127-287. Город Москва. Петровско-Разумовский проезд, дом 29, строение 4, помещение 1, комната 28. Есть проблемы, о которых не принято говорить вслух, а между тем решать их необходимо. Я говорю о недержании мочи. Как часто взрослые, самостоятельные женщины стесняются выйти из дома, боясь конфуза. Но моя гостья уверена, что сохранить здоровье и комфорт возможно. И возрастных ограничений для этого нет. В студии специалист Юлия Костровская. Здравствуйте, Юлия.
18: Здравствуйте. Если вы замалчиваете эту проблему, то эта программа для вас. Поговорим честно и с пользой для всех.
17: Для этого, собственно, я вас и позвала. Обычно на тему мочевого пузыря только неловкие шутки, как правило.
18: Да, а ведь статистика в этом вопросе совсем не шуточная. Вы знали, что даже в странах с развитой медициной продается больше памперсов для взрослых, чем для младенцев? И это не только лежачие больные, а те, кто по каким-то причинам не может контролировать свое мочеиспускание. А еще есть специальные урологические прокладки, и если вы пользовались ими хоть раз, то точно знаете, сколько неудобств они доставляют. Это неприятные тактильные ощущения, специфический запах, который при близком контакте бывает заметен, скованность движений.
19: Понятно, что это очень неудобно, но что же делать, если есть риск не сдержаться? Некоторым, я знаю, достаточно всего лишь чихнуть, засмеяться, поднять сумки или побежать за автобусом. И вот уже непроизвольное подтекание. Это же страшно неловко. Да еще и в общественном месте. Как представлю, меня даже в жар бросает.
18: Поэтому я называю проблему недержания не просто неприятной, а даже опасной. Это какой колоссальный стресс. Каждый день, каждую минуту жизнь буквально становится невыносимой, без преувеличений. Женщина меняет образ жизни и лишается многих радостей, эмоций и даже чувства собственного достоинства. Частые походы в туалет угнетают днем и не дают спокойно спать ночью. Женщина постоянно думает, не пахнет ли от нее мочой, не заметят ли это окружающие, и в итоге начинает избегать близкого общения, дружеских компаний и личных встреч.
19: Так можно дойти до того, что женщина вообще перестанет выходить на улицу из-за опасений, что в нужный момент туалета не будет поблизости.
18: Так и происходит, к сожалению. Недержание превращается в домашний арест. Но подавленность, одиночество и нарушение сна – это только начало. Бездействие при женском недержании может стать причиной еще более опасных осложнений. Из-за длительного контакта кожи с мочой могут появиться пролежни и язвы. Растут риски инфекции мочеполовой системы, воспалений мочеиспускательного канала, мочевого пузыря, почек. А это боли в животе и пояснице, рези и жжения, на которые не обращать внимания уже не получится.
19: Эта программа создана именно для женщин. И это не случайно. Когда я готовилась к эфиру, то вычитала, что женщины страдают от недержания в 2 раза чаще мужчин. Почему так получается?
18: Объясню. В России около 40% женщин отмечают симптомы непроизвольного выделения мочи. И такая предрасположенность к недержанию связана с особенностями женской анатомии. Мочеиспускательный канал у мужчин и у женщин отличается. У мужчин он длинный и узкий, а у женщин широкий и короткий. Всего 3-4 сантиметра. Поэтому, чтобы удержать мочу от протекания, женщине нужно приложить гораздо больше сил. И мышцы тазового дна должны быть сильные и крепкие.
19: Вот про них сейчас не говорит только ленивый. Укреплять мышцы тазового дна, качать их. Столько советов, что трудно понять, где истина.
18: Давайте разберемся по порядку. Почему эта группа мышц так называется? Тазовое дно. Потому что они так сгруппированы, как своего рода мышечный гамак, который натянут через таз от края до края. Этот гамак поддерживает в нормальном положении все органы малого таза, а также выполняет сократительную функцию, то есть контролирует мочеиспускание.
19: То есть в этих мышцах и кроется проблема?
18: Да, с возрастом все мышцы в нашем теле ослабевают, абсолютно все. Но у женщин мышцы тазового дна становятся дряблыми в разы быстрее, чем у мужчин. Ведь на их состоянии серьезно сказывается беременность и роды, особенно если их было несколько, да еще и с травмами. Добавьте к этому запоры и лишний вес, которые повышают внутрибрюшное давление, а также общие возрастные изменения и особенно наступление менопаузы. В итоге у женщин после 40 недержание мочи встречается чаще, чем аллергия, мигрень, кашель и даже простуда.
19: Это, конечно, очень расстраивает, но получается, что недержание не избежать? Можно ли сказать, что это навсегда?
18: Женщины воспринимают недержание мочи как закономерный результат старения. То есть начались подтекания, значит, так и буду жить. Даже говорить никому не стоит, а это неправильно. К сожалению, когда мочевой пузырь перестает работать как положено, многие женщины думают, если они станут меньше пить, то проблема решится. Не решится. Количество жидкости, которое вы пьете, никак не повлияет на недержание. Зато ее ограничение, особенно у пожилых женщин, может вызвать болезни почек. Чтобы справиться с недержанием, нужно уделять внимание причине, а не следствию.
19: На что же обратить внимание?
18: Противостоять этой проблеме можно и нужно в любом возрасте. Для этого необходимо привести мышцы в порядок, чтобы они снова могли нормально удерживать мочу. И тогда с проблемами мочеиспускания можно попрощаться. В этом могут помочь упражнения, физиотерапия, инъекции или операция. Варианты есть разные. Нужно советоваться со специалистом.
19: К сожалению, из-за возраста и ограничений по здоровью не все женщины способны ежедневно делать интимную гимнастику. Я сама пробовала когда-то, но меня хватило буквально на 2 дня. меня.
18: Сейчас есть возможность поддержать здоровье мышц тазового дна у женщин в любом возрасте, чтобы появился шанс избежать проблем в будущем. Мое внимание как эксперта привлек натуральный продукт «Стопинор Ледис Формула». Он создан для деликатной поддержки женского здоровья в домашних условиях. Стопинор – это комфортный и натуральный способ поддержать здоровье мышц тазового дна. Узнайте больше о Стопинор. Звоните по телефону 8 800 100 01 33 или набирайте короткий номер с мобильного «звездочка 2203». Получите индивидуальную консультацию специалиста совершенно бесплатно.
19: Звоните 8 800 100 01 33 или с мобильного телефона на короткий номер «звездочка 2203». Очень легко запомнить «звездочка 2203». Звонки по России бесплатные. Юлия, расскажите, а как именно работает Стопинор?
18: У него есть глобальное преимущество. Стопинор для женщин содержит запатентованный компонент Дропсор Драй. Благодаря ему действие Стопинора направлено на поддержание здоровья нижних мочевыводящих путей у женщин. Те женщины, которые уже попробовали, остались очень довольны.
19: Юлия, я прошу прощения, перебью вас. Я хочу напомнить еще раз номер телефона, по которому наши слушатели могут узнать подробнее о Стопиноре. Звоните 8 800 100 01 33 или с мобильного телефона на короткий номер «звездочка 2203». Очень легко запомнить «звездочка 2203». Звонки по России бесплатные. 8 800 100 01 33 или с мобильного телефона на короткий номер «звездочка 2203». А мы продолжаем. Юлия, а Стопинор – это натуральный продукт?
18: Да, на 100%. Компонент Дропсор Драй в составе Стопинора – это смесь природных растительных экстрактов со строго определенными пропорциями генистеина и энтеродиола. Именно такая комбинация помогает Стопинору активировать собственные резервы организма женщины в любом возрасте. Она создает условия, чтобы вырабатывался собственный коллаген. Коллаген – это то вещество, которое поддерживает все мышцы в организме, в том числе мышцы тазового дна и мочевой пузырь. Благодаря крепким мышцам можно поддержать мочеиспускание, а это наше женское спокойствие и уверенность в себе в будущем. Это возможность чувствовать себя здоровой и сильной женщиной.
19: Это потрясающе, а главное, удобно и просто.
18: Абсолютно согласна. Женщины воспринимают недержание мочи как закономерный результат старения. А это неправильно. Противостоять этой проблеме можно и нужно в любом возрасте. Для этого необходимо привести мышцы в порядок. Натуральный продукт «Стопинор Ледис Формула». Он создан для деликатной поддержки женского здоровья в домашних условиях. Стопинор даже для меня стал настоящим открытием. Принимать его действительно очень просто, а почувствовать динамику можно уже в первые 2 недели приема. Я напомню телефоны бесплатной горячей линии 8 800 100 01 33 и короткий номер для звонков с мобильного «звездочка 2203». Обращайтесь, и наши специалисты подберут наиболее выгодное для вас предложение.
19: Я повторю номер телефона. Звоните 8 800 100 0133 или звоните на короткий номер с мобильного телефона «звездочка 2203». Специалисты подберут наиболее выгодное для вас предложение. Юлия, время эфира незаметно заканчивается, но мы успеем еще раз напомнить, что такое Стопинор.
18: Стопинор Ледис Формула создан для деликатной поддержки женского здоровья в домашних условиях. Стопинор – это комфортный и натуральный способ поддержать здоровье мышц тазового дна. Сильные, подтянутые и здоровые мышцы тазового дна – это свобода и контроль над своим телом. Это возможность чувствовать себя здоровой и сильной женщиной. Вы можете с удовольствием, спокойно и уверенно пойти в гости, отправиться на прогулку в кино или в театр. Живите обычной и полноценной жизнью. И не важно, сколько вам лет. Женщины достойны лучшего. Звоните и узнавайте больше по телефонам 8 800 100 0133 или с мобильного «звездочка 2203». Звонки по России бесплатные.
19: Сохранить здоровье и комфорт возможно. И возрастных ограничений для этого нет.
18: Попробуйте Стопинор для женщин, и жизнь всегда будет сиять для вас новыми красками.
19: До свидания. И спасибо, что были с нами. И напоследок еще раз напомню телефон горячей линии, по которому вы сможете узнать подробности о продукте «Стопинор» для женщин. Запишите 8 800 100 01 33 или звоните с мобильного телефона на короткий номер *22 03. *22 03. Звонки по России бесплатные. Биологически активная добавка не является лекарственным средством.
3: Радио России. Радио России. Вологодская область. Реклама.
20: Иваново едет к вам. Выставка-продажа ивановского текстиля в Череповце. Одеяло от 800 рублей, пледы от 600 рублей, подушки от 150 рублей, полотенца от 60 рублей. Богатый выбор, низкие цены. С 5 по 27 сентября. ТЦ «Ангажемент», второй этаж. Ленина, 68. Количество товара ограничено, подробности предоставлено консультантов категории 0+.
3: Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Если вам нужна качественная медицинская помощь, обращайтесь в филиал фонда в вашем регионе. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 или на сайте fso.gov.ru.
21: Чтобы уберечь свои деньги, помните, банки и платежные системы никогда не присылают писем и не звонят на телефоны своих клиентов с просьбой предоставить им данные счетов, пластиковых карт или ваши персональные данные. Если такая ситуация произойдет, вас попросят приехать в банк лично. Если в отношении вас и ваших близких совершено преступление, незамедлительно обращайтесь в полицию по номеру 102 или 112.
22: Вот мама и Светка, что видят разметку, которой расчерчена зеброю метка дорога, что надо сейчас перейти. А это водитель грузовика, что остановился у знака, пока мама и Светка пройдут по разметке, которой дорога расчерчена метка, и скажут спасибо знаком кивка. Так делают все, кому жизнь дорога. Возьмите за правило вы этот стих, пусть будет безопасный переход для двоих.
23: Единая рекламная служба ГТРК «Вологда». Телефоны 26 60 60 и 57 28 01.
3: Московское время 17 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
24: В студии Роберт Сагитов. Здравствуйте в этом выпуске. Российские военные в течение недели поразили 18 морских судов, связанных с ВСУ. Первое заседание Госдумы 9-го созыва состоится 30 сентября. И Следственный комитет России возбудил уголовные дела, в том числе по статье о теракте, после атак ВСУ в Запорожской и Воронежской областях. Далее подробнее. Российские военные взяли под контроль 212 квадратных километров территории Харьковской области с начала окружения группировки ВСУ. Группировка «Север» овладела 12 населенными пунктами области. Уничтожены более 960 военнослужащих противника, 23 боевые бронированные машины, сообщили сегодня в Министерстве обороны. Там отметили, что подразделения группировки войск «Север» продолжают сжимать кольцо окружения подразделений ВСУ на северо-востоке Харьковской области и расширять внешнюю зону контроля. Все попытки противника вырваться из окружения пресечены, сообщило ведомство. Всего за прошедшую неделю в зоне СВО под контроль российских войск перешло 13 населенных пунктов в Харьковской, Запорожской областях и в ДНР. Также в течение недели российские военные поразили 18 морских судов, связанных с ВСУ. Выведен из строя ряд объектов инфраструктуры украинских портов, обеспечивших прием, хранение и распределение грузов военного назначения, а также горюче-смазочных материалов для ВСУ, отметили в Министерстве обороны. Атаки киевского режима по российским торговым судам и танкерам, а также по судам под иностранными флагами вызвали ответную реакцию Москвы, заявил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Он отметил, что вопрос обеспечения безопасности в Черном море должен иметь комплексное решение. Также представитель Кремля заявил, что для снятия запрета на экспорт дизеля недостаточно обеспечить российские нужды, нужно снять санкции на его импорт. По его словам, в Кремле Кремле внимательно следят и за тем, какие страны передают Киеву лицензии на производство вооружений. Первое заседание Госдумы 9-го созыва состоится 30 сентября. Соответствующий указ подписал Владимир Путин. Сегодня члены ЦИК подписали протокол об утверждении результатов голосования. Перед этим глава Центра избиркома Элла Памфилова сообщила на заседании комиссии, что явка на выборах депутатов Госдумы стала рекордной за последние три такие кампании – 59,8%. Памфилова отметила, что люди, несмотря на угрозу, выполнили свой гражданский долг.
0: В выборах приняло участие более 59,8% избирателей, практически 60%, если говорить точно, 67 448 094 человека, наших гражданин. Это рекордный показатель за последние три парламентские кампании. То есть, несмотря на все бытовые неурядицы, возникшие в результате беспрецедентных санкций, угрозы терактов, налетов БПЛА, несмотря на ряд введенных ограничений, обусловленных разного рода угрозами, вопреки всем внешним и внутренним вызовам, наши замечательные люди отложили все это, да, поднялись выше, проявили высочайший уровень гражданской ответственности, преданности своей страны, приняв заинтересованное, осознанное участие в столь важных для России выборах. Огромное им спасибо.
24: Глава ЦИК назвала точное распределение всех 450 мандатов Госдумы 9-го созыва. По итогам выборов в Думу «Единая Россия» получает 349 мандатов, КПРФ – 37, ЛДПР – 23, «Новые люди» – 19, «Справедливая Россия» – 17, «Родина» – 1 мандат. Кроме того, в Нижнюю палату войдут и 4 самовыдвиженца. Следственный комитет России возбудил уголовные дела, в том числе по статье о теракте после атак в ИСУ в Запорожской и Воронежской областях, сообщила официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко.
4: В результате циничной атаки на гражданский автомобиль в Мелитопольском муниципальном округе погибли трое волонтеров из Омской области, которые доставляли гуманитарную помощь. Кроме того, украинские боевики атаковали город Воронеж. Ударом подверглись частные дома и объекты гражданской инфраструктуры. По предварительным данным, ранения и травмы различной степени тяжести получили 13 мирных жителей, в том числе малолетний ребенок.
24: Петренко добавила, что на местах происшествия работают сотрудники Следственного комитета. Кратковременный дождь и умеренный ветер. Такой осенней погоды отметится в Москве сегодняшний день, сообщил ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец. Впрочем, по словам синоптика, к выходным в мегаполисе вновь потеплеет.
5: В течение дня в Москве по области будет облачно с прояснениями, кратковременный дождь, ветер южной четверти 4,9 метра в секунду. Дневная температура понизится по отношению ко вчерашнему дню до климатической нормы и сегодня не превысит плюс 12-15 градусов. То есть сегодня обычная осень, так что верхнюю одежду не забывайте с собой взять, ну и не забывайте взять и зонт. Ну и показания барометра будут расти, составят 755 миллиметров ртутного столба. В выходные западная периферия антициклона усилит свое влияние в Центральной России, благодаря чему в субботу и большую часть воскресенья в Москве и в Центральной России ожидается переменная облачность. Обойдется без дождей, ночью посвежее до плюс 6-9, а днем от 16 до 19 градусов. Это на несколько градусов теплее, чем положено по многолетним наблюдениям.
24: И по данным прогностической карты, сегодняшние осадки в Москве завершатся после 18 часов.
7: В студии Екатерина Солдатенкова. Здравствуйте. Махачкалинская «Динамо» подписала контракт с полузащитником Далером Кузяевым. Соглашение рассчитано до конца нынешнего сезона. 33-летний хавбек присоединился к команде на правах свободного агента. Прошлый сезон футболист провел в составе казанского «Рубина», за который провел 19 матчей. «Локомотив» объявил об увольнении спортивного директора Дмитрия Ульянова. Стороны расторгли контракт по обоюдному согласию. «Факел» может отправить в отставку главного тренера Олега Василенко. По информации телеграм-канала «Спортбаза», руководство воронежской команды дало специалисту последний шанс на исправление ситуации. Отмечается, что если «Факел» проиграет в ближайшем матче РПЛ «Локомотиву», то Василенко может лишиться своего поста. Игра с железнодорожниками пройдет 10 октября. Пресс-службе сборной Ирана по футболу сообщили, что команда сыграет сильнейшим составом в товарищеском матче против России. Встреча пройдет 29 сентября в Казани. Также сборная России сыграет 3 октября в Екатеринбурге с Намибией и 6 октября в Нижнем Новгороде с Нигерией. В регулярном чемпионате континентальной хоккейной лиги в эти минуты «Трактор» принимает «СКА». Идет первый период, счет пока не открыт 0-0. Ранее «Амур» в домашнем матче нанес поражение лидеру западной конференции «Локомотиву» 3-1. Татьяна Прозорова вышла в полуфинал теннисного турнира серии WTA 500 в Сингапуре. В 1/4 россиянка обыграла китаянку Ван Синьюй 3-6, 7-5, 6-4. Покидает соревнования Мира Андреева, которая уступила канадке Лейли Фернандес 2-6, 5-7. Андрей Рублев прошел в четвертьфинал турнира в Хаджу. В матче второго круга он был сильнее представителя Австралии Ринки Хидзикаты 6-3, 6-3. Руководство Европейской федерации плавания приедет в Россию в середине октября для обсуждения проведения чемпионата Европы по водным видам спорта 2028 года в Казани. Об этом сообщил министр спорта Татарстана Владимир Леонов. С новостями спорта была Екатерина Солдатенкова. До встречи.
6: Реклама.
8: Когда боль не дает покоя и уносит радость за собой, мазь Соловисар с натуральным составом, процесс заживления ускорит твой. Мазь Соловисар — обезболивающее действие при боли в мышцах и суставах. Соловисар.
9: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
6: Реклама на Радио России.
10: Погода. В Мурманске завтра небольшой дождь, плюс 12. В Архангельске облачно с прояснениями, плюс 16. В Вологде облачно с прояснениями, плюс 15. В Петрозаводске переменная облачность, плюс 16. В Сыктывкаре облачно с прояснениями, плюс 19. В Листе небольшой дождь, плюс 21. В Херсоне пасмурные, плюс 21. В Санкт-Петербурге синоптики на завтра прогнозируют облачную с прояснениями погоду. Температура ночью плюс 10, днем плюс 14. В Москве в субботу ожидается переменная облачность, температура ночью плюс 9, днем 16 градусов тепла, ветер южный 3,5 метров в секунду, атмосферное давление в столичном регионе будет выше нормы 757 миллиметров ртутного столба.
11: Из собрания Гостелерадиофонда. Золотая коллекция радиоспектаклей. Театр у микрофона представляет.
25: Так со мной и с народом не поступают. Теперь нашему процессу даже боги позавидуют.
11: Процесс «Из-за тени осла». Радиоспектакль по одноименной пьесе Фридриха Дюренматта.
26: Мой муж сошел с ума.
25: Нет, не я, а зубной врач сошел с ума. Уселся в роскошную тень моего осла и не хотел за это платить.
11: Всего лишь тень осла. Что может быть проще? Но из-за нее начинается громкий судебный процесс, а за ним настоящая борьба. Кто окажется прав?
27: Народ Абдеры по праву требует ответа!
28: Нет, кто вас?
11: Процесс «Из-за тени осла». Слушайте в эти выходные в 16.10 по Москве и в 17.10 по времени Ульяновска.
29: В центре внимания специальная военная операция.
30: Инициатива остается у наших бойцов, у наших подразделений. Давим, в принципе, со всех направлений. Каждый день медленно, но уверенно освобождаем какое-то количество населенных пунктов, каких-то поселков и так далее.
29: Неофициально о главном за неделю. С Даниилом Бессоновым и Кириллом Федоровым. В субботу в 18.10 по Москве и в 19.10 по времени Ульяновска.
31: Знание, опыт, достижения. В программе Станислава Миловидова «20 мегабайт».
32: Вы отправитесь в мир необычных устройств, неожиданных открытий и странных изобретений. Окажетесь на переднем крае цифровой индустрии, когда высокие технологии начинают казаться магией.
31: «20 мегабайт». Слушайте по понедельникам в 18.35 по Москве и в 19.35 по времени Ижевска.
29: Прямо сейчас видеотрансляция в официальном приложении «Радио России», в социальной сети ВКонтакте, а также в официальных каналах «Радио России» в Телеграме и мессенджере «Макс».
31: прямом эфире.
1: С Невских берегов из Санкт-Петербурга.
2: Из города на границе Европы и Азии, с Урала, опорного края державы.
1: Из древней столицы Руси, города Владимира.
31: Большая страна. Разное время. Время новой России.
12: Да, все на своих местах. Сегодня в московской студии «Радио России» для вас работают Игорь Шатров и я, Наталья Стребнева. И сейчас, по заведенной у нас традиции, в пятницу, второй эфирный час, мы обязательно в порядке посвящаем жизни и новостям наших исторических территорий. Ну, как обычно, будем полагаться на связь и будем надеяться, что сегодня она нас в наименьшей степени подведет. И в таком случае мы сможем посетить все 4 региона. Но начинаем мы по традиции, заведенной в нашем проекте, с Донецкой Народной Республики. На связи с нами Виктория Цыпленкова, наша коллега. Вика, добрый день.
13: Здравствуйте. Хотелось бы начать с положительных новостей с линии фронта. Наши военнослужащие освободили важные населенные пункты. Это Доброполье, освобождала 51-я армия, группировка войск «Центр». И теперь ведется уже зачистка на тех формирований, которые остались в этом населенном пункте. Сейчас освобождение этого населенного пункта уже лишило последнего крупного опорного пункта на западе Донецкой Народной Республики. И в дальнейшем оттуда открывается прямая дорога на освобождение Краматорско-Славянской агломерации. Через Доброполье также проходит главная дорога, по которой ВФУ ранее питали из Днепропетровской области Славянско-Краматорско-Дружковскую агломерацию. Теперь снаряды, дроны, топливо, все это невозможно, прохождение через этот населенный пункт для ВФУ. И теперь сбой у противника по всей этой цепочке. Также в Доброполье находятся высоты. И эти господствующие высоты открывают нашим военнослужащим короткую дорогу к административной границе ДНР. Есть, конечно, новости и мирной жизни. Подмосковные строители восстановили центр детского творчества Мариуполя. В ходе восстановительных работ усилили конструктив здания, смонтировали новую кровлю, заменили окна и двери, обновили все инженерные системы отопления, водоснабжения, канализации, энергоснабжения. Теперь для творческого процесса детей оборудованы кабинеты для занятий хореографией, рисованием, вокальные классы и актовый зал на 138 мест, где уже свои творческие наработки на публику дети смогут показывать. Также контроль за всем выполнением работ, чтобы все происходило по нормам, по российским стандартам, осуществляет техническое управление технического надзора капитального ремонта Министерства ЖКХ Московской области. Также активно в Волновахе обновляют и ремонтируют системы теплоснабжения, делают это ямальские специалисты, там подготавливают активно инфраструктуру к отопительному сезону. Начали эту работу еще в апреле месяце, провели уже более 100 ремонтно-восстановительных работ на коммуникациях и более 20 в котельных, и теперь уже практически все готово для того, чтобы в этом городе
12: начался отопительный сезон. Не можем не поставить вас в пример, Вик, потому что только что мы говорили об Иркутской области, где просто патовая ситуация, и, конечно, сейчас на федеральном уровне все будут стараться решить, но, тем не менее, вот видите, как у вас почему-то заблаговременно об этом подумали, и мы, собственно говоря, ставим в пример Донецкую Народную Республику, регионам, которые как никогда сейчас нуждаются. Насколько мы слышали из прогноза новостей, у вас 21 градус, да, в ближайшее время.
13: Но да, вот до 21 градуса, да, пока температура держится.
12: А в Иркутске вот будет уже минусовая температура.
14: Да, но в Донецке готовы, тем не менее, а в Иркутске что-то
12: поэтому,
14: собирается.
12: Простите,
14: только.
12: Но должны были обязательно, да, ремарку вставить. Ага, продолжайте, слушаем с интересом.
13: Да, по всей территории республики такие работы проводят. В Донецке, например, активно Москва, Московская область занимается этим вопросом. И вот ошибки, как в Иркутской области, в 2022 году, например, в ДНР были, когда отопительный сезон действительно сдвинулся, и в течение всего отопительного сезона было тяжело. Но сейчас эта ситуация, мы видим, что не повторяется, и в апреле уже по всей республике начали подготавливаться, и сейчас уже достаточно высокий уровень подготовки для того, того, чтобы с похолоданием в дома жителей ДНР пришло тепло, поэтому в этом году все, и в прошлом тоже все с отопительным сезоном было хорошо. А другие, конечно, ремонтные работы, много строится, много ремонтируется в ДНР. В Амвросевке завершили капитальный ремонт родильного отделения центральной районной больницы, уже обновленный зал, принимают пациента, специалисты демонтировали старую облицовку, напольное покрытие, стяжку, трубопроводы, умывальники, полностью обновили стены, полы, заменили проводку, установили новые двери, весь современный ремонт для того, чтобы роженицы могли находиться в комфортных условиях. Также ранее в Донецке восстановили диагностический блок НВХ имени Гусака в отремонтированном здании, обновили

0: работают в ваших регионах, в вашем регионе, они какие-то новые стандарты работ, строительства, вот своих конкретных работ, там, благоустройства и так далее, привносят в регион? Вы увидели что-то новое для себя? Вот, ну, вот уже как потребитель их работы, да, то есть вы видите результаты их. И перенимают ли этот опыт, если это так, ваши местные строители? Как это происходит?
1: Да, действительно. И первое, что хотелось бы отметить, это дороги, как в Москве. Действительно, ну вот те дороги, которые делают специалисты из Москвы высокого качества, и мы уже видим результат. Те дороги, которые были сделаны еще 2-3 года назад, сейчас они в абсолютно таком же состоянии. И по коммунальным службам, конечно, сотрудники Москвы с местными специалистами делятся своими знаниями, наработками, и мы видим, если что-то ломается по, например, системе водоснабжения, приезжают московские строители всегда с хорошей техникой, всегда быстро ремонтируют и ремонтируют на совести, соответственно, этими знаниями столичные специалисты делятся с местными, поэтому эта работа, конечно, тоже идет.
0: Получается, что да, не только оказывают помощь, но еще и занимаются обучением, повышением квалификации ваших строителей, и растет их профессиональный уровень, потом будете уже требовать, чтобы, вот как вы сказали, как в Москве дороги, чтобы всегда были как в Москве. Вот сложную задачку они ставят перед вашими местными жителями, которые работают в этих отраслях. Ну, тогда продолжайте, Виктория, пожалуйста.
1: Да, в Донецке также открылась новая современная модельная библиотека нового поколения на базе центральной городской библиотеки. Здесь теперь современное пространство с коворкингом, интерактивными панелями, мультимедийная техника и сейчас уже современное пространство для интеллектуального и творческого развития. Оно работает. Здесь есть традиционные книгохранилища, и уже также появилась зона с беспроводным интернетом, зона с мультимедийными устройствами, обучающими материалами, новое техническое оснащение, интерактивные панели, аппаратуру. И теперь такая одна из точек притяжения города, школьников, где можно и проводить занятия, и проходить обучение самостоятельно на современной технике и с использованием классической литературы.
0: Вот модельная библиотека, ну, я не знаю, может быть, не каждый слушатель тоже нас понял.
2: Слушатели разного времени, Игорь, да? Знают, потому что про модельные библиотеки по всем регионам
0: ты имеешь в виду?
2: Мы стараемся рассказывать регулярно, слушатели, уж очень нам нравится.
0: Ну, мне объясните тогда. А я вот не часто веду программу «Разное время» и ничего не знаю, чем модельная библиотека отличается от обычной.
2: Ну, фактически, это современное оборудование, которое позволяет библиотекам быть не только местом чтений и размышлений, но и местом общения, развлечения, работы.
0: Хочу сказать опять, как в Москве. Это вот об этом все, да? Потому что у нас в библиотеке уже давно не только
2: как
0: место.
2: Как положено в современном мире. Почему как в Москве? У нас вся страна должна жить просто по каким-то современным... Но это на самом деле, это и объясняет смысл. Просто так прочесть книгу, ну сейчас, согласитесь, да, ты можешь достать телефон просто из своего. Но вот общение, развитие, возможности...
0: Условно говоря, заставить человека пойти в библиотеку, он не заставит, в смысле заставить, а чтобы у него возникло
2: привлечь.
0: Желание
2: да,
0: привлечь.
2: Да, да,
0: да. Это надо еще постараться, потому что действительно книгу-то он может найти, если он любит читать бумажные книги, он в магазине купит, в конце концов, зачем он пойдет в библиотеку, не так это все-таки дорого, или найдет в интернете и вообще не будет тратить на это деньги. А в библиотеку надо пойти за чем-то другим, да, конечно, за каким-то объемом.
2: Поэтому это да. Совершенно естественные вещи, да. Вика, мы возвращаемся к вам. Ага, мы
1: да,
2: как
1: да.
2: будто бы да, договорились между собой.
1: Да, и такие многофункциональные пространства, вот модельные библиотеки, о которых вы говорили, в разных городах ДНР появляются, в том числе в отдаленных населенных пунктах, не крупных селах, Остробешевский округ, Волновахский, Мангушский район, там также открываются эти библиотеки, где, ну, по факту раньше молодежи практически некуда было сходить, и теперь вот такие пространства современные, где можно и собраться, и книги почитать, и провести занятия, и поработать на современной технике, они есть.
2: Ну, вот как Игорь не постеснялся обнаружить в себе незнание, да, понятия модельной библиотеки, так я, собственно, свою тоже какую-то географию или историческую неточность признаюсь. Сегодня в новостях прочла о том, что дается старт новому комплексу.

0: комплексу закрытого типа Донецкому училищу Олимпийского резерва имени Сергея Бубки. Во-первых, я была поражена, что названа как это живым спортсменом, да, имеет имя. Во-вторых, я узнала, что памятник даже есть Сергею Назаровичу у вас. И, собственно говоря, прижизненно не стесняйтесь говорить спасибо и восхищаться. А что связывает Донецк с именем Сергея Бубки?
1: Да, действительно, есть вот стадион олимпийский, который, кстати, недавно модернизировали, и там же есть еще у нас и училище Олимпийского резерва Бубки. Здесь специалисты высокого уровня также проходят подготовку.
0: Вот, Вик, вижу, перебью ненадолго, извините, вижу статистику. Ну, во-первых, напомним, что Сергей Бубка – это 10-кратный чемпион мира и 35-кратный рекордсмен мира по прыжкам в шестом. И за историю училища имени его, почти 40 его воспитанников приняли участие в Олимпийских играх, на минуточку, и более 60 человек получили звание мастеров спорта международного класса. Ну, совершенно потрясающе. И уж насколько
1: Он и основал клуб Сергея Бубки в Донецке еще в 90-х годах, и сам родом из Луганска, неподалеку отсюда. И да, действительно, его вклад в развитие спорта в Донецкой Народной Республике еще много лет назад есть, и мы видим, что училище Олимпийского резерва его именем названное действительно продолжает функционировать. Более того, как мы видим, развивается и ремонтируется.
0: Да, и какой-то совершенно, да, проекты, которые вот в открытом доступе, совершенно современные, потрясающие залы, которые будут позволять и тренироваться, и вот какие-то, видимо, показательные выступления, собственно говоря, на совершенно комфортных для спортсменов условиях и территориях проводить. Ну, в очередной раз, как это, и историческая достоверность, да, и то, как, с какой признательностью и благодарностью вы относитесь к тем, кто, ну, собственно говоря, сам имеет достижения в том или ином виде, будь то искусство, спорт или еще что-то, так еще к тому же. И вот сейчас это имя преломляется так, и я уверена, что вот это училище Олимпийского резерва, оно, собственно говоря, нам еще не раз покажет и познакомит нас с какими-то потрясающими спортсменами, которые будут выпускниками этого спортивного заведения. Вика, еще о чем могли бы поговорить? У нас с вами остается буквально 3 минутки, но очень бы хотелось бы что-нибудь, знаете, такое вот о молодежи, перспективе и радостях.
1: Да, действительно, постоянно проводится, в том числе и для молодежи, ряд мероприятий, но, наверное, хотелось бы затронуть еще одну важную тему. Мы говорили о подготовке к отопительному сезону, но у нас еще есть трепетное очень отношение в Донецку к розам. Донецк у нас город миллиона роз, и розы Донбасса сейчас тоже готовят к зиме. Есть определенные теплицы в Донецке, где выращивают эти розы, и сейчас активно наши коммунальные службы успевают еще и приводить их в порядок на улицах. Еще, кстати, несмотря на похолодание, часть роз цветет на улицах и бульварах, но часть этих цветов уже срезана. В общем, по-прежнему красиво, и наши коммунальщики продолжают работать и в этом ключе в Донецкой Народной Республике.
2: То есть сохранит город свое имя, видимо, имеется в виду вот это вот не
0: город Рос.
2: Видимо, никакая специальная военная операция, никакие вражеские налеты не изменят любовь дончан, тягу вот к этому цветку.
0: А вы знаете, коллеги, у нас как-то вот именно в рамках нашего времени, разного времени и времени Новой России был разговор с Донецком по поводу вот роз, и наш режиссер прям так захотел эту розу, что мы даже, вот, собственно говоря, склонны даже просить отростки или, как это, саженцы у наших коллег, потому что действительно, ну, собственно говоря, это потрясающее дело и совершенно особое, да, сорт, который выводится. Ну, единственное, интересно, на московских реалиях и в подмосковной земле будут ли они расти, ну, кто знает, может быть, всё-таки.
1: Для меня в детстве лично вообще было удивление, когда мы приезжали в другие города, и я не видела роз, я у мамы маленькая спрашивала, почему здесь нет роз, ну, Для меня это было так само собой разумеющееся, что о смысле не может быть на улицах, городах роз.
2: Вот так,
1: потому что один из них в Донецке и в ближайших городах также есть. Также вы спрашивали про мероприятие у молодежи. В Донецке прошел очередной фестиваль по бальным танцам. Но название его очень важно. Это Кубок Героя имени Владимира Жоги. Ряд мастер-классов был проведен. Это благотворительный проект. И юные танцоры, а именно 300 танцоров из разных городов Донецкой Народной Республики, выступили и были также выявлены победители в этом бальном фестивале.
0: А имя Героя России там просто знак уважения или, собственно говоря, тоже имеет какое-то отношение к танцам? Ах, время выходит.
2: Ну, я думаю, что мы домыслим, и то, и другое будет, в общем-то,
0: ну, просто интересно, я уже думаю, что дончане не такие настолько талантами щедры. Буквально прервемся ненадолго и вернемся сюда, в студию.
2: Да, с нами была Виктория Цыпленкова. Говорили про ситуацию в Донецкой Народной Республике, про мирную жизнь Донбасса.
3: Быть папой значит расти вместе с детьми. Слышать их, поддерживать и учиться понимать.
4: Здравствуйте, я Алексей Гвоздев, многодетный отец, автор программы «Отцы и дети». Да, это про нас, родителей. Это для нас, родителей. Тут говорят отцы.
3: Вместе с экспертами и психологами ищем ответы на самые важные вопросы воспитания.
4: Что делать, как говорить, когда обнять, когда уступить, когда настоять на своем. Как любить, слушать и уважать своих детей.
3: О родительстве с доверием и теплом. «Отцы и дети». Слушайте по четвергам в 15:35 по Москве и в 16:35 по времени Ижевска. Радио России. Слушает страна, слышит весь мир.
5: Каждый день по будням на волнах Радио России Ярославль звучит самая утренняя программа «Раньше всех».
6: 100 лет назад радиоприемник – это был верх технической мысли.
7: Помогаем проснуться и встать с той ноги. С нами скучно не будет.
3: Радио России. Главное радио страны. Большая страна. Разное время. Время новой России.
0: Именно так и в московской студии Радио России для вас сегодня работают Игорь Шатров и я, Наталья Стребнева. Ну, а на связи с нами сейчас Херсонская область и Сергей Саблин, наш любимый военкор, которому не всегда удается с нами связаться, точнее, быть с нами на связи. Сергей, здравствуйте.
2: Здравствуйте, Сергей.
8: Да, Сергей. Коллеги, добрый вечер. Добрый вечер.
0: Ура. Рад вас взаимно
8: слышать. К сожалению, в последнее время не удавалось нам с вами связаться в силу того, что со связью у нас здесь очень большие проблемы. Поэтому давайте, пока нас не отключили...
0: Да, ждем вашей оценки действительности и рассказа о новостях, конечно.
8: Ну, начнем с оперативной сводки. Это все-таки непрекращающиеся обстрелы 15-километровой приднепровской зоны и постоянные налеты дронов. Причем ситуация складывается так, что в принципе при днепровские населенные пункты находятся ну, в состоянии практически блокады. А укронацисты выбивают всю гражданскую инфраструктуру. В последнее время дроны и снаряды прилетают по магазинам, по территориям школ, по территориям детских садов. А территория больницы в городе Олежке подвергается обстрелу каждые 2-3 дня. И в то же время они рассказывают о том, что они заботятся о людях. У нас за последние просто только за последние 3 дня... трое погибших и 18 человек получили ранения различной степени тяжести. У нас, конечно, нашим врачам, которые работают здесь, в Херсонской области, уже сейчас надо ставить памятники, потому что ежедневный подвиг, который они совершают, он, наверное, равен работе врачей, фронтовых врачей в Великую Отечественную войну. Они выполняют те же самые функции, они вытаскивают людей буквально с того света. И самое главное, что они не уезжают отсюда. Они прямо говорят, мы не можем бросить своих людей. Но есть у нас и хорошие новости. Вот. Все-таки жизнь не стоит на месте, вот, а мы пришли сюда всерьез и надолго, поэтому должны сделать так, чтобы людям было жить комфортно. Поэтому продолжается ремонт и дорог. В этом году вообще до конца года еще будет отремонтировано более 270 километров внутренних уже областных, районных дорог, дорог районного значения. В принципе, сейчас по области можно ездить очень комфортно. Дороги ровные, хорошие, качественные. Все-таки того, что здесь было до 22 года, почти не осталось. Кое-где еще можно найти, как говорится, наследие украинской власти, которая просто и выкачивала все деньги из этих регионов и никак в них не вкладывалась. У нас ремонтируются школы. Как я вам рассказывал, 1 сентября были открыты вновь отремонтированные школы, но ремонт продолжается. Сейчас 8 школ находятся в состоянии ремонта, хотя в этот же момент и продолжается учебный процесс, то есть без отрыва от учебного процесса в школах проводят ремонты. Ремонтируются дома культуры. Дома культуры не просто ремонтируются, а оснащаются всей современнейшей техникой. И у нас сейчас даже в небольших населенных пунктах дома культуры, сельские обычные дома культуры, становятся настоящим местом притяжения. Вот то, что было до распада Советского Союза, и то, что есть сейчас у нас практически в каждом населенном пункте большой нашей России. Местные жители теперь могут ощутить это и на себе. Вот, допустим, я знаю, что только 3 клуба за последние 4 месяца получили новой аппаратуры в общей сложности почти на 200 миллионов рублей. Алло?
0: Да, да, внушительные, конечно, суммы. Ну и хочется сказать, что помимо вот этого... да, Сергей, надеемся, что вы нас слышите, потому что мы вас слышим, Сергей.
8: Да.
0: Угу. Ну и помимо, что называется, формы, важные содержания. Из последних вот новостей с ленты, 6 школ Херсонской области вошли в проект «Наука в регионы». А это не больше, не меньше, как федеральный проект МФТИ, Московского физико-технического института. И изучение, углубленное изучение физики, в том числе, соответственно, в ваших школах здесь проходит. Параллельно с этой историей не только. Да, федеральные,
8: да,
0: вузы.
8: Я вам скажу больше. У нас в этом году несколько выпускников школ, 12 человек уехали в Алабугу политех поступили.
0: Да. И тоже мы им искренне завидуем.
8: Как вы знаете, Алабуга политех сейчас такой один из драйверов образования.
0: Точно, совершенно. Но параллельно вот, с этим.
8: И Алабуга
0: Параллельно с этим Херсонский технологический университет тоже, соответственно, в эту программу входит и запускает опять-таки. То есть преподаватели ведущих вузов, они сейчас становятся, да, наставниками и фактически школьными учителями. Но это очень серьезное заявление на будущее. То есть мы не просто выстраиваем линейку инженерных классов, да, мы просто, собственно говоря, даем возможность ребятам погрузиться в серьезную науку уже со школы.
8: Я вам открою еще одну маленькую тайну. Наши студенты Херсонской области, такого нет, кстати, по-моему, ни в одном регионе России. Перед нашими студентами выступают ведущие преподаватели ведущих вузов Московского государственного университета, Санкт-Петербургского госуниверситета, Казанского университета, Дальневосточного федерального. Каждую неделю несколько лекций онлайн проходят с ведущими преподавателями, можно так сказать, теми, кто стоит на острие вообще науки современной, те, кто продвигает в жизнь все инновации. Поэтому у наших студентов есть огромная возможность здесь получать самое современное образование. Я им даже немножечко в этом завидую, потому что они имеют те возможности, которые не имеют некоторые регионы
0: такой высокий
8: нашей
0: старт.
8: Страны.
0: Спасибо огромное. Сергей Саблин сегодня, ура, был с нами на связи. Наш любимый и родной военный корреспондент, который ради нас погружается и в совершенно мирные вопросы, специально для того, чтобы мы знали о том, как живет Херсонщина сегодня.
3: Большая страна, разное время.
2: Ну что, в Луганскую Народную Республику
0: перемещаемся. Вишенка на нашем торте сегодняшнем.
2: Вот, и нам о новостях Луганской Народной Республики расскажет наш корреспондент Юрий Свидерский. Юрий, привет.
0: Здравствуйте, Юра.
9: Здравствуйте, Наталья. Здравствуйте, Игорь. Начну традиционно с со статистики 6 человек ранены в результате атак беспилотников по территории ЛНР только за минувшие сутки. В Свердловском муниципальном округе вооруженные формирования Украины ударили по многоквартирному дому. Под завалами оказался мужчина. Его оперативно удалось спасти. Медицинская помощь оказана на месте. Пострадала и пожилая женщина. Она доставлена в лечебное учреждение. Несколько ударов противник нанес в городском округе город Северодонецк. Неонацисты атаковали автомобиль. Ранение получил мужчина. Еще один удар нанесли по автомобилю строительной компании. Ранены двое водителей. В Старобельском муниципальном округе беспилотник атаковал грузовой автомобиль. Пострадал мужчина. А в Луганске вражеские беспилотники в количестве 4 единиц прицельно несколько раз атаковали и практически полностью уничтожили здание крупнейшего строительного торгового центра в республике «Стройцентр». Возникло серьезное возгорание. МЧС тушили остатки здания всю ночь. Ну и к утру локализовали пожар площадью более 27 тысяч квадратных метров. Так что вот в такой ситуации оперативной живем. Но теперь позвольте тоже закончить еще одну тему, уже завершить больше не будем, надеюсь, говорить об этом до 28-го года, поскольку в 28-м будут уже только местные выборы, а федеральные у нас, слава тебе, Господи, закончились для всех, я думаю, с облегчением. И избирательная комиссия, точнее бывший ЦИК ЛНР, избирательная комиссия Луганской Народной Республики подвела окончательные итоги. Так вот, Единая Россия на выборах в ЛНР набрала 78,99% голосов избирателей. Проценты «Справедливой России» 10,37, ЛДПР в ЛНР 4,62%. КПРФ 4,25, а новые люди 1,31%. В целом итоговая явка на первых в ЛНР выборах депутатов в Госдуму составила 79,34%, сообщил республиканский избирком. Ну и я, как уже сообщал, да, как и говорил, что поскольку очень нервным и в оперативной обстановке очень сложным процесс голосования и подготовки к голосованию выдался, то ну вот, слава богу, закончилось это все, и уже теперь нет зависших, знаете, над избирательными участками беспилотников, и люди, которые все-таки пришли изъявить свою волю, не подвергаются хотя бы в этом процессе опасности. Расскажу вам еще очень интересные новости о том, что будет делать наш любимый и дорогой шеф регион город Москва в следующем году в городе Луганске, поскольку планы уже известны. Так, в рамках шефской помощи Луганску Москва восстановит поликлинику номер 11. Для меня, в частности, это отрадно слышать, потому что я к ней прикреплен, я ею пользуюсь. И врачи, которые в ней работают, опекают, в том числе и мое здоровье, и здоровье моей семьи. Также Москва благоустроит сквер Революции и отремонтирует кровли 5 общежитий студенческих в следующем году. Также планируется завершить ремонтно-восстановительные работы в Луганском дворце культуры имени Ленина на площади Роза Люксембург, поскольку здание никогда не знало капитального ремонта. Его планировали вот в довоенное, как казалось, тогда еще мирное время. Успели только первую часть, собственно, парадный вход и холл сделать. Ну и в настоящее время без ремонта оно долго не простояло. Поэтому спасибо Москве, иначе оно просто рассыпается там с тыльной и боковых сторон. Также в планы включены 14 кровель, которые требуют незамедлительного ремонта. Кроме того, 5 образовательных учреждений Луганска капитально отремонтируют москвичи в следующем году. Ну и в 27-м году шеф-регион продолжит реконструкцию дорог в городе Луганске. Также уже объявлен план. Я просто не называю улицы, потому что они нашим уважаемым слушателям и зрителям на всех платформах ничего, в общем-то, не скажут. Всего же в рамках реализации специального инфраструктурного проекта на территории ЛНР с 22 года по настоящее время силами всех шефов субъектов завершены уже ремонтно-восстановительные работы на более чем 5700 объектах, проинформировали в Минстрое Луганской Народной Республики. Ремонтные работы при этом, коллеги, ведутся часто в сложных условиях и часто под атаками врага. Только за время подготовки к отопительному сезону в этом году зафиксировано порядка 30 ударов беспилотниками по объектам коммунальной инфраструктуры. Под удар попадают те, кто ежедневно восстанавливает и возвращает мирную жизнь в нашу республику, написал у себя в соцсети глава ЛНР Леонид Пасечник и выразил огромное уважение и благодарность этим людям, назвал их настоящими героями. Если говорить, кстати, Игорь, о ситуации, знакомой вам не понаслышке, в Волчевске, в городе Металлургов, то да, там, да, как да. отчитывается правительство ЛНР, идет масштабная подготовка к отопительному сезону. На сегодня заменено почти 40 километров труб центральных магистралей, обновлено 7 внутриквартальных участков, завершается капремонт 6 котлов на котельных «Восточная» и «Заводская», ведутся работы на системе химводоподготовки. Также подготовлены к отопительному сезону 12 школ и 25 детских садов. Ну а напомню нашим слушателям, что некоторые магистральные теплотрассы в городе Алчевске проложены еще 1950-х годах.
2: Юр, вынуждены прервать.
9: На месте монтируются новые.
2: Спасибо большое за информацию. Юрий Свидерский из Луганска был с нами и поведал нам о новостях республики.
3: Радио России. Мир рус. Радио России. Вологодская область.
10: Говорит Вологда, 17 часов 45 минут. Областное радио продолжает свою работу. У микрофона Никита Ершов, за режиссерским пультом Елена Фокина. Добрый вечер. Вы слушаете новости. Минфин России с 1 октября меняет условия семейной ипотеки. Ставки и сумма будут зависеть от количества детей региона, а максимальный срок субсидирования льготного ипотечного кредита до 15 лет. В сообщении ведомства говорится, что это сделает семейную ипотеку более адресной и демографически ориентированной программой. Так, семьи с одним ребенком смогут взять максимум 6 миллионов рублей под 10% годовых. Для семей с двумя детьми условия 8 миллионов рублей и 8% годовых. Самая низкая ставка 2% и максимальная сумма кредита в 10 миллионов рублей предусмотрена для семей с 5 и более детьми. Условия по льготной ипотеке на строительство частного дома останутся на уровне 6%. Изменения начнут действовать на новые ипотечные договоры, заключенные с 1 октября текущего года. Новые рентген-аппараты поступили в районные больницы Тарнакского и Кичминско-Городецкого округов. Как сообщил губернатор Георгий Филимонов, аппарат для Кичминско-Городецкой больницы уже установлен и готовится к запуску. В Тарнакской больнице монтаж завершат до конца сентября, после чего начнется обучение персонала. Перед установкой техники в кабинетах провели ремонт. Отмечается, что в этом году, благодаря экономии на торгах, область дополнительно получит 11 единиц нового медицинского оборудования. Алексей Папин назначен советником губернатора Вологодской области. Боксер является мастером спорта международного класса, чемпионом мира и Европы. В прошлом году Папин стал победителем Кубка губернатора по боксу. В этом году он приезжал в качестве специального гостя. Провел серию мастер-классов для детей. Реконструкция канализационного коллектора на улице Железнодорожной завершается в Вологде. Техническая готовность объекта 79%. Как сообщила заместитель губернатора Евгения Мазанова, работы ведутся по современной бестраншейной технологии. Гибкий полимерный рукав протягивают внутрь старой трубы без раскопок. Такой метод ускоряет ремонт и минимизирует неудобства для горожан и транспорта. Полностью завершить проект планируется до конца года. В области на следующей неделе возможны кратковременные отключения телерадиосигнала. С 28 сентября по 4 октября на передающих станциях будут проходить профилактические и другие плановые работы, требующие отключения оборудования. Синоптики рассказали о погоде на выходные. После недели тепла небо затянут облака, пройдут небольшие дожди. На западе области воздух прогреется до плюс 15, на востоке до 21 градуса. В воскресенье и понедельник похолодает. Дневная температура составит от 13 до 19 градусов. По предварительным данным, со вторника погоду вновь возьмет под контроль антициклон. Он принесет сухую и спокойную осеннюю погоду с температурой плюс 17 градусов. Заливка основания под чашу проходит в бассейне на улице Фрезеновской в Вологде. Как сообщил глава города Сергей Жестянников, от этого этапа зависит весь дальнейший ход строительства. На объекте установлен ежедневный контроль. Строители уже выполнили большую часть работ. Залито 4 миксера бетона. Осталось еще 2. Вологодская область получит федеральную поддержку на обновление культурной инфраструктуры. В следующем году откроют 3 модельные библиотеки и 6 детских центров. Общий объем финансирования составит 87 миллионов рублей. К единому стандарту приведут библиотеку номер 14 в Вологде, библиотеку номер 4 в Соколе и Нифонтовскую сельскую библиотеку. 6 детских просветительских центров появятся на базе учреждений в Бабаеве, Грязовце, Никольске, Вологде, Великомустюге и Белозерске. Предприятия Вологды могут организовать выездную вакцинацию от гриппа. Заявки на бесплатную иммунизацию для коллективов, компаний и учреждений принимаются на сайте Вологды.РФ. Заявки нужно указать название и адрес, контакты и число людей, которым требуется прививка. Позже администратор уточнит место и время процедуры. Специалисты выезжают, если в заявке указано не менее 10 человек. При меньшем числе желающих вакцину сотрудникам ведут в поликлинике. Напомним, в медицинские учреждения региона уже поступило 260 тысяч доз вакцины. Это препараты Савигрип, Флюэм и Ультрикс Квадри. В первую очередь прививку рекомендуют несовершеннолетним, людям старше 60 лет и пациентам с хроническими заболеваниями, работникам образования, врачам и сотрудникам социальной сферы. И в продолжении темы врач-терапевт назвала симптомы гонконгского гриппа. Слова Надежды Чернышовой приводят РИА Новости. Симптомы у гонконгского гриппа такие же, как и у обычного. Резкий подъем температуры до 38-40 градусов, ухудшение самочувствия, слабость, головная боль, боли в глазах и мышцах. Определить штамм гонконгского гриппа можно только через анализы. При первых симптомах заболевания врач рекомендует остаться дома и обратиться за медицинской помощью. Водитель мотоцикла скончался после аварии в Череповце. ДТП произошло накануне вечером на улице Маяковского. По предварительным данным, водитель автомобиля «Лада» при повороте во двор не уступил дорогу двухколесному транспорту. Мотоциклист получил тяжелые травмы. Бригада скорой помощи доставила его в областную больницу, но, несмотря на усилия медиков, пострадавший скончался, сообщает областное управление госавтоинспекции. В Вожегодском округе нашли тело пропавшего грибника. 73-летнего мужчину искали с 22 сентября. Пенсионер отправился за грибами из деревни Большая Климовская и не смог отыскать обратную дорогу. Мужчину искали 16 человек на 5 единицах техники. Тело грибника удалось найти неподалеку от указанной деревни, сообщили в пресс-службе областного управления МЧС. Закрытие мотосезона состоится в Череповце. Мероприятие пройдет в воскресенье 27 сентября. В полдень байкеры соберутся на парковке у Ледового дворца. В 13 часов начнется мотопробег по улицам города. Общегородской субботник пройдет в Вологде 26 сентября. Он станет частью осеннего месячника благоустройства, который проводят с 19 сентября по 19 октября. Главная цель – подготовить город к зиме и вывести опавшие листья. Оставить заявку на участие можно в Департаменте строительства, благоустройства и содержания территорий. Семинар по президентским грантам пройдет в Череповце 28 сентября. Активистов ждут в ресурсном центре на бульваре Доменщиков. Начало в 16:00. Общественникам объяснят, как подать заявку и избежать типичных ошибок. Приглашаются все организации, включая школы, детские сады и спортивные федерации. Встреча для творческих людей пройдет в Вологде. Ее организует фотограф Михаил Трапезников. 26 сентября в областной библиотеке он расскажет о создании социальных фотопроектов. Начало в полдень. Также в 14 часов состоится круглый стол для представителей некоммерческих организаций и учебных заведений. Участники обсудят инициативы, которые могут принести пользу обществу. Вход на мероприятие свободный. Лекция «Квартирник», посвященная Виктору Цою, пройдет в Вологде. Гостей ждут 26 сентября в областной библиотеке. Автор проекта Александр Миллик расскажет о смыслах и образах в лирике Виктора Цоя. В текстах музыканта соседствуют бытовые детали и вопросы одиночества, поиска своего пути и стремления к свободе. За музыкальное оформление отвечает специальный гость, ведущий, актер и музыкант Владимир Маломин. Начало в 14:00, вход свободный. Концерт оркестра Classic Modern Band пройдет в Вологде 26 сентября. Музыканты выступят на площади Федулова в 16:00. Коллектив регулярно выступает на городских праздниках, а летом проводит традиционные музыкальные четверги в Кировском сквере. Вход на мероприятие свободный. Всероссийская акция «10 тысяч шагов к жизни» пройдет в Вологде 27 сентября. Сбор участников в парке ветеранов в 10 утра. Организаторы рекомендуют выбрать удобную одежду и обувь. Для получения сертификата необходимо заранее зарегистрироваться на сайте Лиги здоровья наций. Акция проходит по всей стране с 2015 года для повышения двигательной активности. Сентябрьский этап приурочен ко Всемирному дню сердца. Литературный вечер пройдет в Вологде 28 сентября. Он будет посвящен дружбе Николая Рубцова с поэтами Ниной Груздевой и Ольгой Фокиной. Гостями встречи станут писатель Геннадий Сазонов и филолог Александр Романов-младший. В программе песни на стихи поэтов в исполнении Анны Малиновской и ансамбля «Звонкие голоса». Мероприятие начнется в 18:00 в областной библиотеке. Вход свободный. Акция «Открывая Вологодчину» пройдет с 25 по 27 сентября. Жители и гости региона могут бесплатно посетить экскурсии, выставки и дни открытых дверей в музеях. Акция охватит более 10 муниципалитетов от Великого Устюга до Вытегры. Расписание событий размещено на туристическом портале области. На часть экскурсии требуется предварительная регистрация. Хоккейный клуб «Северсталь» одержал вторую победу подряд. На домашнем льду команда обыграла екатеринбургский «Автомобилист» со счетом 5-2. Заработанные за победу очки позволили «Сталеварам» вернуться в восьмерку сильнейших клубов Западной конференции. Следующий матч «Северсталь» проведет 26 сентября против хоккейного клуба «Сочи». Это были новости. С выпуском вас познакомил Никита Ершов. Прогноз погоды слушайте после рекламы.
3: Реклама. Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Если вам нужна помощь в получении новой профессии и трудоустройстве, обращайтесь в филиал фонда в вашем регионе. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 или на сайте fzo.gov.ru.
11: Вологодская клиника глазной хирургии «Интермед». Диагностика и хирургическое лечение заболеваний глаз, лечение катаракты и глаукомы, интравитреальные инъекции, точная диагностика, современное оборудование, внимательное отношение к каждому пациенту. Вологда, Ярославская, 33. Запись по телефону Вологде 340-340. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
12: Единая рекламная служба ГТРК «Вологда». Телефоны 26 60 60 и 57 28 01.
10: Информация синоптиков. В Вологодской области ожидается облачная с прояснениями погоды, возможен небольшой дождь. Ветер восточный 7 метров в секунду. Атмосферное давление в пределах нормы. В Великом Устюге ночью плюс 12, днем плюс 20 градусов. В Никольске ночью 13, днем до плюс 20. В Тотьме ночью плюс 10, днем плюс 16. В Кириллове плюс 10 градусов ночью и плюс 14 днем. В Итигре ночью плюс 11, днем до плюс 15. В Бабаеве ночью плюс 10, днем плюс 15 градусов. В Череповце плюс 11 ночью и плюс 14 градусов днем. В Вологде ночью плюс 9, днем до плюс 15. Продолжение эфира слушайте в 18.10.

0: Московское время 18 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: В студии Роберт Сагитов. Здравствуйте. В этом выпуске Вооруженные силы России за неделю осуществили 2 массированных и 7 групповых ударов по военным целям на территории Украины. Министр обороны Андрей Белоусов посетил пункт управления группировкой войск «Север», и теплая погода с температурой до 19 градусов прогнозируется в московском регионе на следующей неделе. Далее подробнее. Российские военные поразили логистический центр в Требухове Киевской области, территория которого использовалась для хранения товаров двойного назначения, сообщает Министерство обороны. Кроме того, беспилотными летательными аппаратами в Киеве уничтожен дата-центр «Дата Групп», обеспечивавший обработку и передачу данных разведки в интересах ВСУ. А в Одесской области поражен сухогруз, доставивший грузы военного назначения в порт Черноморск, отмечает в сообщении российского оборонного ведомства. Ранее Минобороны сообщили, что российские военные за неделю взяли под контроль 13 населенных пунктов в Харьковской, Запорожской областях и ДНР. Ведомстве также отмечают, что в Доброполье Донецкой Народной Республики подразделения 51-й армии развивают наступление по сходящимся направлениям в западной и восточной частях города. Таким образом, сжимается кольцо окружения штурмового полка ВСУ 4-й и 15-й бригад Нацгвардии. Все попытки противника вырваться из окружения пресечены, сообщили в Министерстве обороны. По данным российских военных, украинская сторона потеряла свыше 170 военных с начала окружения Доброполя. Кроме того, в течение недели вооруженные силы России осуществили 2 массированных и 7 групповых ударов по военным целям на территории Украины. Поражены военные заводы, предприятия металлургической промышленности и топливно-энергетического комплекса Украины, обеспечившие их работу. Логистические и телекоммуникационные центры, объекты транспортной инфраструктуры ВСУ. Ударам подверглись военные аэродромы, места производства и хранение беспилотников, склады боеприпасов, горючего и военно-технического имущества, а также позиции ВСУ, говорится в недельной сводке от Министерства обороны. Министру обороны Андрею Белоусову в зоне работы группировки «Север» представили дроны, которые способны поражать противника в наиболее прикрытых РЭП-районах, сообщила Минобороны. Белоусов в рамках рабочей поездки в зону проведения СВО на пункте управления одного из соединений группировки войск «Север» заслушал доклады командиров о текущей обстановке в зонах ответственности. Помимо этого, Белоусову продемонстрировали современные наземные роботизированные комплексы, используемые для поражения бронетехники, бронетехники, минирования укрепленных опорных пунктов противника и доставки военнослужащим группировки материально-технических средств на передовые позиции. Как доложил министр обороны, командующий группировкой «Север» Евгений Никифоров, подразделения создают полосу безопасности в приграничных районах Сумской и Харьковской областей. На Сумском направлении взяты под контроль 10 населенных пунктов, идут бои еще за 4.
2: Группировка «Курск» ведет наступательные действия на территории Сумской области с общим направлением на Сумы. За летний период освободили 10 населенных пунктов и более 250 квадратных километров территории. Продолжаем боевые действия по освобождению еще 4 населенных пунктов. В целях обеспечения безопасности населения продолжаем работу по прикрытию основных дорожных направлений. Для обеспечения подразделений, действующих на переднем крае, всем необходимым в группировке развернута система снабжения с применением беспилотных систем.
1: На командном пункте министр обороны вручил военнослужащим, проявившим отвагу, мужество и героизм, государственные награды. Члены ЦИК подписали протокол об утверждении результатов выборов депутатов Госдумы 9-го созыва. Перед этим глава Центра избирком Элла Памфилова сообщила на заседании комиссии, что явка на выборах стала рекордной за последние 3 такие кампании – 59,8%. Всего проголосовали более 67 миллионов человек. В дистанционном электронном голосовании, по ее словам, приняли участие более 7 миллионов жителей 33 регионов. А глава ЦИК назвала точное распределение всех 450 мандатов в Нижней палате парламента.
3: Мандаты депутатов распределили следующим образом. «Единая Россия» получила 349 мандатов, 140 по федеральному округу, 209 по одномандатным избирательным округам. «Коммунистическая партия Российской Федерации» 37 мандатов, 32 по федеральному округу и 5 по одномандатным избирательным округам. ЛДПР 23, 21 это федеральный округ, 2 одномандатных. Партия «Новые люди» 19, все по федеральному округу. «Справедливая Россия» 17, 13 федеральный округ, 4 одномандатника. Один мандат получила партия «Родина» и 4 это у самовыдвиженцев.
1: По оценке Памфиловой, единый день голосования в этом году стал самым сложным в истории России по организации и проведению. Первое заседание Госдумы 9-го созыва состоится 30 сентября. Соответствующий указ подписал Владимир Путин. Три судна ведут поиск четверых пропавших без вести членов экипажа судна «Триумф», загоревшегося у берегов Камчатки, сообщили РИА Новости спасатели. По их данным, 25 человек экипажа эвакуированы проходящим судном «Персей». Четверо пропали без вести, их поиски продолжаются. Капитан спасен. Экстренные службы информируют, что среди спасенных судно «Триумф» есть пострадавшие. Теплая погода с температурой до 19 градусов прогнозируется в московском регионе. На следующей неделе осадков будет немного, сообщил директор гидрометцентра Юрий Симонов. Он отметил, что такая погода сохранится как минимум до 4 октября. Она будет сухой и малооблачной. Синоптик также высказал предположение, что заморозки, согласно климатическим нормам, придут в московский регион во второй половине октября.
4: Здравствуйте, с новостями спорта в студии Дмитрий Калугин. В регулярном чемпионате континентальной хоккейной лиги сегодня очередные три матча. Сенсация в Хабаровске. Один из аутсайдеров турнира «Амур» дома победил лидера турнирной таблицы «Локомотив» 3-1. А в эти мгновения два матча проходит «Трактор СКА» 1-1, «Лада ЦСКА» 0-0. Теннис. Андрей Рублев вышел в четвертьфинал турнира категории ATP 250 в Ханчжоу. Второй сеянный россиянин победил Ринки Хиджикату 6-3, 6-3. Для Рублева предстоящий четвертьфинал будет 90-м на уровне ATP. Он стал всего 9-м действующим теннисистом, достигшим этой отметки. Татьяна Прозорова продолжает сенсационную серию побед на крупном турнире WTA 500 в Сингапуре. В четвертьфинале россиянка победила Ван Синьюй 3-6, 7-5, 6-4. До начала турнира Прозорова занимала 180-е место в рейтинге WTA, а сейчас уже поднялась на 123-е. А вот первая сеянная Мира Андреева проиграла в 1-4 Лейли Фернандес 2-6, 5-7. Отмечу, что Мира во второй раз за последние полтора месяца уступила Фернандес. Футбол. Полузащитник Далер Кузяев стал футболистом махачкалинского «Динамо», за которое будет выступать под номером 14. Контракт с 33-летним Кузяевым рассчитан до конца сезона. Кузяев находился в статусе свободного агента с 1 июля, а его последним клубом был «Рубин». Манчестер Сити признан виновным практически по всем обвинениям, связанным с нарушением финансовых правил английской премьер-лиги, кроме одного, сообщает авторитетное издание «Атлетик». Ожидается, что клуб подаст апелляцию на решение независимой комиссии. Отмечается, что санкции могут включать в себя лишение титулов, снятие очков, финансовые штрафы и исключение из высшего дивизиона чемпионата Англии. И пока это все новости спорта.
5: Реклама.
6: Когда боль не дает покоя и уносит радость за собой, Масел Висар с натуральным составом процесс заживления ускорит твой. Масел Висар — обезболивающее действие при боли в мышцах и суставах. Масел Висар.
7: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: Реклама на Радио России.
1: В Хабаровске 26 сентября облачно с прояснениями, плюс 19. В Новосибирске переменная облачность, плюс 12. В Екатеринбурге облачно с прояснениями, плюс 16. В Кургане переменная облачность, 15 градусов тепла. Во Владимире облачно с прояснениями, плюс 16. В Нижнем Новгороде небольшой дождь, плюс 17. В Ростове-на-Дону пасмурно, плюс 20. В Санкт-Петербурге синоптики на завтра прогнозируют облачную с прояснениями погоду. Температура ночью плюс 10, днем плюс 14. В Москве в субботу ожидается переменная облачность, температура ночью плюс 9, днем плюс 16, ветер южный 3,5 метров в секунду. Атмосферное давление в столичном регионе будет выше нормы, 757 миллиметров ртутного столба.
0: России Вологодская область.

0: Говорит Вологда. 18:10. Областное радио продолжает свои передачи.
1: С вами Ирина Цветкова. За пультом звукорежиссер Наталья Лобанова. Здравствуйте, дорогие слушатели. 29-й фестиваль «Рубцовская осень» подарил зрителям чудесный концерт артистов Вологодского Рубцовского центра. Концерт прошел в областной картинной галерее 10 сентября и назывался «Мы живем на земле Рубцова». Вашему вниманию, друзья, 5-й завершающий выпуск радиофестиваля «Рубцовская осень», в котором мы, как и обещали, даем в эфир вторую часть, то есть продолжение концерта из картинной галереи. На сцене Ирина Аверичева. «Первый снег». Музыка Надежды Берестовой, стихи Николая Рубцова.

Рубцов – поэт долгожданный, писал Глеб Горбовский, и в то же время неожиданный. И вся его жизнь, поначалу сиротская, длилась немногим более 30 лет, и вдруг он – классик. Сбылись пророческие слова поэта «Мое слово верное прозвенит, буду я, наверное, знаменит». Силой своего таланта Рубцов разбудил самые сокровенные чувства, которые всегда объединяли людей, и в первую очередь трепетную любовь к родному краю, своей малой родине. «Подорожники» поет Николай Котрин.

0: Николай Рубцов своим творчеством объединил всех нас, всех таких разных. Мужчин и женщин, горожан и селян, северян и южан, поэтов и музыкантов, детей и взрослых. Его талант – это чудо, это тайна. Звезда Рубцова, как и звезда полей, горит не угасая для всех тревожных жителей Земли. Своим лучом приветливым касаясь всех городов, поднявшихся вдали. Выступают дебютанты фестиваля «Рубцовская осень» – дуэт «Юнолёт». Руководитель Ирина Зенкова.
1: Мы еще только часть ансамбля, частичка клуба авторской песни «Параплан». И мы единственный детский ансамбль, который работает в сфере бардовской авторской песни. Название песни можно не озвучивать, потому что будет понятно по песне. Она коротенькая, но веселенькая.
2: Автором музыки Лариса Ковалева.

0: На вечере «Мы живем на земле» Рубцова в картинной галерее звучали стихи не только Рубцова, но и поэтов Вологодского Рубцовского центра. А даже, можно сказать, поэтов-творцов. Поэт в переводе с греческого «творец». У микрофона Александр Черницкий, Вологда.
1: Андрей Алексеев, посвящение Рубцову. Когда за лесом солнце скроется, оставив красный поясок, и гладь речная успокоится, и от жары вздохнет песок, и бросив скомков пачку севера, уставший за день тракторист, и под окном на ветке дерева сомрет без ветра тихий лист. И вот тогда под звон кузнечика, слетев, как перышко с гнезда, в небесном омуте засветится полей вечерняя звезда. Я сам бывал тому свидетелем, когда под тихою золой иного времени отметины души тревожили покой. Едва подует ветер памяти. Андрей Алексеев. Дорожная песня. Собрались, поехали. Слава Богу, километры ветрами нам в дорогу. Прежде Ломоносов тут шел с обозом, но нынче гонит лес лесовозы. Но не все на родине продается, что-то очень важное остается. Не пройти ее до дна, не измерить. Родина у нас одна, надо верить. Вот и все, что хочется взять в дорогу, а дорога кончится, слава Богу. Ведь не зря мы столько лет с вами вместе. Нашей дружбы добрый свет станет песней. Спасибо.
2: Сейчас я приглашаю сюда еще одного поэта, Татьяну Левкину, пожалуйста. Здравствуйте, дорогие друзья. Сегодня стихотворение я первое прочитаю поклонникам творчества Рубцова. Одно нас связывает прочно. Любовь всецелая к земле. Мы рифму пламенную точно несем открыто на крыле. Мы твердо верим в силу слова, когда осенним ясным днем знакомим с лирикой Рубцова всех тех, кто с нею не знаком. Как хорошо, что неизбежно вновь каждый год приходит к нам рубцовской осенью прилежной мотивы к песням и стихам. Продолжим дружеские встречи под лирику рубцовских строк. Они смелы, надежны, вечны, как вечен русский огонек. Еще одно стихотворение, которое написала я в Николе, была в прошлом году, в этом году у меня не получилось, но очень теплые воспоминания, поэтому стихотворения до сих пор рождаются новые. Вот одно стихотворение, которое в этом году было написано. Время белых ночей прошло. Эй, паромщик, вези меня снова за осенним туманом в село под красивым названием Никола. Оглянусь, сосен звонкий гул на холме, что у самой речки. Ветер с севера вдруг подул, по воде разошлись сердечки. И зеленые чудо-цветы притаились в укромном плюсе. Утром ранним тугие жгуты заплетают аврора здесь в косы. Тишина свои сети плетет, подорожником путь окольцова. Сладко сердце мое поет, мы живем на земле Рубцова.
0: Вологодчина, малая родина, подарила поэту главную высокую ноту – истинно русскую самобытность. Именно на Вологодской земле Рубцов творил. Здесь написал, быть может, свои лучшие.

лучшие строки. Его слова «Россия, Русь, храни себя, храни» – это завещание, данное нам, всем Рубцовым, накануне грозных событий. Он преподал нам великий урок, что Россия, Русь – не только гармошка и заливистая частушка. Россия – небесная симфония. Если вслушаться, услышишь космическую симфонию в простых вещах. «Русь моя, люблю твои березы, с первых лет я с ними жил и рос, потому и набегают слезы на глаза, отвыкшие от слез». Музыка Надежды Берестовой, стихи Николая Рубцова «Березы». Поет Александра Калутий.

0: Продолжаем нашу программу и далее снизим градус высокой лирики Рубцова. Музыка Александра Градского, стихи Рубцова, песня «Про собак» из сюиты «Звезда полей». На фестивале «Рубцовская осень» эта песня Александра Градского звучит впервые. Поет Сергей Непряхин.
1: Не могу я видеть без грусти ежедневных собачек. В этом маленьком захолустье поразительно много собак. Поразительно много собак. Есть мордатые всякой масти, есть поджарые всех тонов. Только трунь не разорвут на части и оставят миг без штанов. Оставят миг без штанов. Говорю о том не для смеху, я сегодня подумал так, что собака друг человеку, одному, а другому враг. Говорю о том не для смеху, я сегодня подумал так, что собака друг человеку, одному, а другому враг.
0: Николай Рубцов прожил жизнь короткую, но яркую. Определенное место в его поэтическом наследии занимают стихи морского периода. Правда, сам Рубцов относился к ним критически. Однако, еще будучи матросом, за стихотворение «Сердце героя» и «Шторм» на конкурсе в честь 25-летия Северного флота поэт получил премию аж 400 рублей. Одно из стихотворений того самого морского периода на концерте в галерее прозвучало в исполнении Елены Васьяновой.
2: Дорогие друзья, я прочту Рубцова из цикла, который я веду в заводе. Он называется «Рубцов. Счастливые стихи». Я считаю, что счастливые стихи Рубцова – это о море. Я весь в мазурке. Весь в тавоге, зато работаю в травфлоте. Печально пела радиола, звала в любовь, в закат, в уют, на камне пламенного мола. Матросы вышли из кают, они с родными целовались, трепал рубахи мокрый норт. Суда гудели, надрывались, матросов требуя на борт. И вот гудок, святое дело, опять оврал горяч и груб. И шкерщик встал у рыбодела, и встал матрос-головоруб. Мы всю треску сдадим народу, мы план сумеем перекрыть, мы терпим подлую погоду, но продолжаем плыть и плыть. Я юный сын морских факторий, хочу, чтоб вечно шторм звучал, чтоб для отважных вечно море, а для уставших свой причал.
0: И еще одно стихотворение морской тематики Рубцова, ставшее песней. Песни, которые полюбили в Соколе, в Вологде. Потому что и сейчас, спустя много лет, современно звучит. И Рубцов открывается здесь, как поэт с другой стороны. Александр Хазов, город Сокол. «Летел приказ». Музыка Александра Хазова, стихи Николая Рубцова.
1: Однажды в пирс у трауля отвечаю, вечерний порт, приветствуя гудком. У всех карманов деньги замечали, и всех на берег выпустил с торгом. Иду и вижу, мать моя родная, для моряков, вернувшихся с моря, избушка под названием пивная стоит без стекол, в окнах без дверей, где трезвый тост за промысел успешный, где трезвый
3: дух общественной пивной. Я первый раз пошел сюда безгрешный и покачал кудрявой головой. И вдруг матросы в сумраке путежном

мне в тюрьму готовиться пора. Одень совалы, музыка, зарядки уже неслась из каждого окна. И утверждая так,

0: ради господного плоду необходимо пьянство пресекать.
1: Клуб авторской песни «Откровение», народный коллектив городского дворца культуры Вологды. Один из самых известных коллективов области. Встреча с «Откровением» – всегда радость. Животворное слово рубцовских стихов и проникновенная, трогающая за душу мелодии «Откровение» под руководством Ларисы Ковалевой дарит зрителям каждый раз. На вечере в картинной галерее прозвучала песня «Под рова». Музыка Владимира Андреева.

Рубцов – поэт долгожданный, писал Глеб Горбовский, и в то же время неожиданный. Его короткая жизнь, поначалу сиротская, длилась немногим более 30 лет, и вдруг он классик. Да, классик. А еще его называют гением, русским национальным поэтом, ангелом Родины назвал Рубцова Георгий Свиридов. Пушкин – наше все, а по словам Леонида Вересова, Рубцов – все наше. Владимир Сергеев «Плыть».

Дорогие слушатели, это была радиоверсия творческого вечера Вологодского Рубцовского центра «Мы живем на земле Рубцова». Вечер прошел в областной картинной галерее 10 сентября в рамках 29-го фестиваля «Рубцовская осень». В период сурового для страны времени искренняя любовь Рубцова к России, как там думается, особенно актуальна. В его стихах безмерное чувство Родины и великой православной души. Не зря его называют певцом России, ангелом Родины. Еще это говорит о том, что Рубцов – поэт не только наш вологодский, как бы мы его не любили, как бы не хотели так считать. Он и петербургский, и московский, и тульский, и архангельский, и так до бесконечности. Как истинное искусство, так и наш фестиваль «Рубцовская осень» объединяет людей разных профессий, разных городов в течение 29 лет. Мы рады, что каждая осень не только в Вологде, но и во всей стране Рубцовская. С нетерпением будем ждать следующей, 30-й юбилейной Рубцовской осени.

0: Радио России Вологда в эфире.
1: Отблески искусства. Этот листок, что иссох и свалился, золотом вечным горит в песнопении. Жизнь создает искусство, слова, звука, ваяние, перевоплощение, золотой отблеск, который бросает на нас искусство, вечен. Он бесконечно облагораживает нас. Отблески искусства. На что обратить внимание в творческом наследии вологжан? Проект ГТРК Вологда и учреждений культуры области.
2: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! В студии филолог Эльвира Трикос, и я снова буду говорить и о круглых датах, и о славных вологодских местах и людях. В этом году исполняется 545 лет с момента возведения первого каменного храма на Русском Севере – Спасо-Преображенского собора в Спасо-Каменном монастыре, который был разрушен в июне 1935 года, а создан в 1481 году. Он был построен вместо деревянной церкви, созданной в XIII веке. А предание о ее основании на каменном острове в Кубинском озере такое. В 1260 году белозерский князь Глеб Василькович, путешествуя на судах, попал на Кубинское озеро в бурю. И тогда он дал обет построить церковь в случае спасения. И вот судно прибило к каменному острову, где жили 23 инока, у которых не было церкви, только часовня для молитвы. Князь приказал построить церковь во имя Преображения Господня и деревянной кельи. И с того момента монастырь Спас-Каменный находится под покровительством белозерских князей. Позже монастырь стал многолюдным, благоустроенным. Особенно во дни игумена Дионисия Грека. В этом святом месте был мечтавший о наследнике великий князь Василий III с женой Еленой Глинской. Вскоре у именитых паломников появился на свет сын Иван, прозванный Грозным. Бывал на Кубинском озере и на этом острове Петр I. В 1970-е годы, когда храм был разрушен, остров стал пристанищем рыбаков и охотников. И в те годы там бывал писатель Виктор Петрович Астафьев, который в сборнике записи оставил лиричную художественную зарисовку. Ею я и хотела поделиться со слушателями радио. Итак, Виктор Астафьев, миниатюра видения из цикла записи, 1982 год. Произведение начинается с образной пейзажной зарисовки, передающей природный дух места и настроение рассказчика. Густой утренний туман пал на озеро Кубинское. Не видать берегов, не видать белого света. Все запеленалось непроглядной наволочью. Сидишь над лункой, да и пощупаешь лед под собой, чтобы почувствовать опору, да и себя почувствовать. А то уж вроде бы и сам уплыл в пространстве. Покрылся туманом, растворился в белом сне. Рыбаки блуждают в эту пору на озере. Кричат матерные слова, либо громко ахая для бодрости духа, рубят лед пешней, отгоняют от себя оторопную тишину. Я первый раз на озере Кубинском. Мне здесь все занятно и жутковато немного. Но я не признаюсь себе в том и только оглядываюсь вокруг, радуясь, что в шагах в трех от меня маячит фигура товарища. Но вот товарищ приблизился. Я вижу уже башлык на нем, руку, подергивающую удочку с блесной, и белый ящик под ним. Дальше выступила еще фигура рыбака. Еще. Есть народ, живет, он дышит и клянет ершей, которые одолевают рыбаков ненасытной ордою, не дают подойти доброй рыбе. Далее читатель может наслаждаться описаниями ершей и рыбаков. И вот одно из них. Пока мы наблюдали за ершом, который вел себя в лужице, будто подгулявший мужик в женском общежитии, разогнавший всю публику, он удовлетворенно шевелил крылами и колючками, туман расступился еще шире, Бликом пламени замелькал в отдалении Бакин, вмерзший в лед. Возле луж открыли шумное сражение чайки с воронами из-за ершей, разбросанных рыбаками. Народу обозначилось все больше и больше, и стало на душе бодрее. Да и рыба начала брать чаще. Отовсюду слышались возгласы, то удивления, то восторга, то разочарования, то вдруг срывались рыбаки и толпой бежали к одной лунке помогать вываживать крупную рыбину. И, опустивши ее, хохотали, ругались весело и, утешая хозяина лунки, давали ему закурить либо выпить стопку. Ну вот, свидетелем такой рыбалки на Кубинском озере и был Виктор Петрович Астафьев, и это описал. Двигаемся дальше. «Как и когда поднялось в небе солнце, я не заметил», — говорит рассказчик. «Однако вдруг этим движущимся белым в отдалении и серым вблизи льдом он увидел парящий в воздухе храм. Он, как легкая, сделанная из папье-маше игрушка, колыхался и подпрыгивал в солнечном мареве, а туманы подплавляли его и покачивали на волнах своих. Храм этот плыл навстречу мне». Легкий, белый, сказочно прекрасный. Я отложил удочку, завороженный. Рассказчику будто видение явилось, и он рукой товарищу указал на храм. «Спас камень», — коротко молвил товарищ мой, на мгновение оторвавший взгляд от лунки, и снова взялся за удочку. И тогда я вспомнил, как говорили мне вологодские друзья, снаряжая на рыбалку, о каком-то спас камне. Но я думал, что камень... Он просто камень. На родине моей в Сибири есть и магнитные, и меченые, и караульные. Это камни либо в самом Енисее, либо на берегу его. А тут спас камень, храм, монастырь. Не отрывая глаз от удочки, товарищ пробубнил мне историю этого дива. В честь русского воина-князя, боровшегося за объединение северных земель, был воздвигнут этот памятник-монастырь. Предание гласит, что князь, спасавшийся вплавь от врагов, начал тонуть в тяжелых латах и пошел уже ко дну, как вдруг почувствовал под ногами камень, который и спас его. И вот в честь этого чудесного спасения на подводную гряду были навалены камни и земля с берега. На лодках и по перекидному мосту, который каждую весну сворачивал ломающимся на озере льдом, монахи натаскивали целый остров и поставили на нем монастырь. Расписывал его знаменитый Дионисий. Как-то совсем по-своему мы начинаем представлять историю этого места, когда читаем Астафьевское эссе «Видение». И у его истории есть продолжение, услышанное от рыбаков. Оно такое. «Однако уже в наше время, в начале 30-х годов, в колхозе развернулось строительство, и потребовался кирпич. Но монахи были строители, не чета нынешним, и из кирпича сотворяли монолит. Пришлось взорвать монастырь. Рванули, и все равно кирпича не взяли. Получилась груда развалин, и только». Осталась от монастыря одна колоколенка и жилое помещение, в котором нынче хранятся сети и укрываются от непогоды рыбаки. Заканчивается произведение тоже лирично. «Я смотрел на залитый солнцем храм. Озеро уже распеленалось совсем, туманы поднялись высоко, и ближний берег темнел низкими лесами, а дальний вытягивался рваным пояском. Среди огромного, бесконечно переливающегося бликами озера стоял на льду храм, белый, словно бы хрустальный. И все еще хотелось ущипнуть себя, увериться, что все это не во сне, не миражное видение, на которое откуда бы ты ни смотрел, все кажется, оно напротив тебя. Все идет будто бы следом за тобой. Дух захватывает, как подумаешь, каким был бы этот храм, пока не заложили под него взрывчатку. Да, говорит товарищ, все так же угрюмо. Какой был, что и словами не перескажешь. Чудо, одним словом, чудо, созданное руками и умом человеческим. Я смотрю и смотрю на спас камень, забыв про удочку и про рыбу. И про все на свете. Так славно и красиво описал место Виктор Петрович. И с ним мы вспомнили и церковь, и место дивное Вологодское. Воспел и вологодских рыбаков, и ершей, и чудо встречи с храмом. Доброго дня всем, кто нас слушал. Успешных летних путешествий. До новых встреч в эфире.
1: Отблески искусства.
3: Этот дом построен в стиле зрелого классицизма. На этой площади стоял храм. Вот здесь хочется остановиться.
1: Городские зарисовки. Вологда глазами экскурсовода. У микрофона Александр Сазонов.
3: Здравствуйте, с вами Александр Сазонов, популяризатор вологодского краеведения, автор книг о нашем любимом городе. Вот сегодняшняя история, уж извините, будет невеселой. За последние полвека дом на улице Воровского, 38, я смотрел тысячи раз, проезжая на обзорной экскурсии к обелиску 80-летия Вологды. В самом доме бывал, когда там поселился фотограф Леонид Васильевич Стариков, мечтавший здесь открыть фотомузей деревянной Вологды. Туристы, да и многие вологжане, смотрели и сетовали на состояние дома Шахова, вологодского купца, объекта культурного наследия федерального значения. Федеральная власть согласна была выделить средства на подготовку проекта реставрации. Сам видел такой документ у Леонида Васильевича. При условии, если саму реставрацию проведет область или город. Не сошлись звезды. Сколько было публикаций в средствах массовой информации, сколько снято сюжетов и центральными каналами НТВ и культура, и местными, и фильм был создан «Стиратели истории». В интернете он есть, можете по этому названию посмотреть. В 2013 году власть допекло внимание общественности Вологды к сохранению памятников. В маршрут объезда губернатора был включен и этот дом. Олег Александрович Кувшинников, тогдашний губернатор, сказал совершенно правильные слова, что туристам интересен дом Шахова, а не пятиэтажки напротив. И здесь он как раз сказал в точку. Вот уже забыл, в советское время, то ли в проекте детальной планировки центра, то ли в рекомендациях по сохранению деревянной Вологды, которую готовил проектный институт СНИИБ градостроительства, вот эти две пятиэтажки на углу проспекта Победы и Воровского, если представляете, их предлагалось вообще убрать. Вот если бы их не было, смотрите бы, открылась какая линейка. Софийский собор, Ильинская церковь Варлаама Хутынского, Константина и Елены. А если бы мы с вами оказались еще 90 лет назад на перекрестке проспекта Победы и Воровского, стоял бы еще один храм – Спасо-Болотский. Да, но возраст давно уже приучил меня словам не верить. Спустя год губернатор с такой же убежденностью говорил о необходимости строительства 20-этажной гостиницы в начале улицы Чернышевского для того, чтобы президенту было где остановиться в Вологде. Вроде философски эти две вещи несовместимы в сознании одного человека. Но ведь политики не человек. Политик – это функция, производная от настроения, ну или мировоззрения электората. Он и должен говорить слова, нужные в данное время, в данном месте, для данной аудитории, ничего личного. Если численность людей, ратующих за сохранение национальной аутентичности в архитектуре, будет больше сторонников прогресса, прогресса в кавычках, естественно, то власть будет ориентироваться на них. Если прогрессистов будет больше, ну тогда получайте Булыжную набережную. В последнем случае власть приложила очень большие усилия, чтобы сформировать мнение общественности. Смотрю сейчас на гектары плитки и понимаю, что сторонников прогресса больше. Ну, а в случае с домом Шахова моральную победу одержали градозащитники. Не помню, чтобы кто-то публично высказывался за снос дома. Ну, может быть, какие-нибудь единицы. А вот поджоги тихой сапой темной ночью совершались 3 раза. Активист московского движения «Архнадзор», вологжанин по рождению Александр Дуднев, в свое время организовал сбор средств для частичного ремонта дома. Такие деньги в сумме больше 200 тысяч рублей были собраны, ну, в основном, правда, москвичами. Один такой москвич Семен Яковлев, о котором я, может быть, еще расскажу, вот именно он хотел взять этот дом для реставрации. Хотя фактически здесь жил только фотограф Леонид Стариков, доли в доме принадлежали еще нескольким гражданам. Все согласились свои доли продать, а один, тот, который уже успел выстроить за домом гаражи, уперся, выставляя администрации города нереальные условия, что мешало областному органу охраны памятников воздействовать на алчного собственника хотя бы штрафом за ненадлежащее содержание объекта, непонятно. Стариков умер, Семен Яковлев взял для реставрации другой объект, а купеческий дом Шахова кто-то очень упорный в 2021 году поджег в третий раз. В этом же году моя старшая дочь послала на международный пряничный конгресс в Санкт-Петербурге, такой там проводится почти каждый год, и в дом ремесел в Вологду композицию из 4 пластин. Дом Шахова в первоначальном виде, и он же после первого и третьего пожаров. А на 4-й пластине наличник, по сторонам которого символическое добро в виде птицы Феникса борется со злом черной птицей. Что победит в конечном счете, добро или зло? В Питере по окончании этого пряничного конгресса композиция «Дом Шахова» была передана в музей быта и ремесел русского народа при частной школе Натальи Новикой. В Вологде в доме ремесел она осыпалась при оформлении экспозиции. Но я предупреждал, что история будет грустная. Хотя, на мой взгляд, у дерева есть очень хорошая особенность. Даже если дом пропал, но сохранились чертежи из современного дерева, заготовленного в нужное время и обработанного аутентичными инструментами, можно выстроить дом таким, каким он был. И через 2 поколения он будет уже считаться памятником архитектуры. Вот хотелось бы, чтобы с домом Шахова произошла именно такая история. Не с грустным, а с хорошим концом.
1: Город не просто показывает себя. Город раскрывает историю. У микрофона Александр Сазонов.
3: И в городе, и в близком человеке всегда должна быть еще неизвестна тебе тайна. И эту тайну интересно разгадывать всю жизнь. А когда все известно, то и жить скучно.
1: Городские зарисовки. Вологда глазами экскурсовода.
0: Слушали Радио России, Вологодская область.

0: Московское время 19 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: В студии Роберт Сагитов. Здравствуйте. В этом выпуске. Группировка войск «Север» продолжает сжимать кольцо окружения подразделений ВСУ на северо-востоке Харьковской области. МИД России официально объявил о начале работы над текстом Евразийской хартии многообразия и многополярности в 21 веке. И Большой театр сегодня начал продавать билеты по льготным программам. Далее подробнее. Российские военные взяли под контроль 212 квадратных километров территории Харьковской области с начала окружения группировки ВСУ. Группировка «Север» владела 12 населенными пунктами области, уничтожено более 960 военнослужащих, 23 боевые бронированные машины, сообщили сегодня в Министерстве обороны. Там отметили, что подразделения группировки войск «Север» продолжают сжимать кольцо окружения подразделений ВСУ на северо-востоке Харьковской области и расширять внешнюю зону контроля. Все попытки противника вырваться из окружения пресечены, сообщило ведомство. Всего за прошедшую неделю в зоне СВО под контроль российских войск перешло 13 населенных пунктов в Харьковской, Запорожской областях и в ДНР. Также в течение недели российские военные поразили 18 морских судов, связанных с ВСУ. Выведен из строя ряд объектов инфраструктуры украинских портов, обеспечивших прием, хранение и распределение груза военного назначения, а также горюче-смазочных материалов для ВСУ, отметили в Министерстве обороны. Россия всегда открыта к самому тесному взаимодействию в сфере культуры, заявил Владимир Путин на Санкт-Петербургском международном форуме объединенных культур. Глава государства отметил, что культура способна наводить мосты сквозь любые противоречия, даже несмотря на санкции.
2: Культура способна наводить мосты между людьми через любые противоречия. Служит важнейшим и незаменимым средством коммуникации и диалога там, где политические, экономические связи заморожены, поставлены на стоп из-за разного рода противоречий, санкций, ограничений. Такую устойчивость к внешним факторам во многом обеспечивают качества, которые отличают деятелей культуры.
1: Владимир Путин также заявил о подготовке стратегии развития архивной, театральной и музейной сфер в России. Возможность трехсторонней встречи представителей России, США и Украины обсуждалась в телефонном разговоре российско-американского президента Владимира Путина и Дональда Трампа, но конкретной информации по ней пока нет, заявил на брифинге пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Путин и Трамп созванивались 8 сентября. В разговоре глава государства озвучил Трампу объективный и обстоятельный анализ происходящего в ходе СВО, а также положительно оценил посреднические усилия США по поиску путей разрешения украинского конфликта. Также, по словам Пескова, в Кремле приветствовали избрание в Госдуму нового созыва участников и ветеранов СВО и уверены, что они будут там востребованы. Ранее сообщалось, что в новый состав Госдумы избраны 46 депутатов из числа участников и ветеранов СВО.
3: Опыт наших героев востребован. Результаты голосования это красноречиво подтвердили. И, разумеется, каждый на своем направлении, они будут вносить максимальный вклад в формулирование тех или иных инициатив.
1: Ну и сегодня Центральная избирательная комиссия утвердила результаты выборов депутатов Государственной Думы 9-го созыва. Средний возраст депутата составляет 53 года. Это отметила на брифинге глава ЦИК Элла Памфилова. По ее словам, дистанционное электронное голосование на выборах в Госдуму прошло штатно. Серьезных срывов не было. В ДЭК приняли участие более 7 миллионов человек в 33 регионах.
4: Охват дистанционного электронного голосования в этом году – это более 640 избирательных кампаний, то есть это не одна кампания, да, и более 3600 видов бюллетеней, коллеги. Все теперь это можем мы проводить и дистанционно. Новация этого сезона – в случае, если избиратель не смог проголосовать дистанционно, как он планировал, ну, мало ли, нет интернета, перебой, телефон сломался и так далее, или компьютер, он мог получить и получали бумажный бюллетень на избирательном участке в пределах своего избирательного округа. То есть люди приходили на любой участок, мог прийти после проверки нашей системы стоп-дубль, чтобы не было двойного голосования. Все кто желал, получали бумажные бюллетени, была возможность проголосовать. Общее число избирателей, которые приняли участие в дистанционном электронном голосовании, включая Москву, превысило 7 миллионов человек.
1: Первое заседание Госдумы 9-го созыва состоится 30 сентября. Соответствующий указ подписал Владимир Путин. Министерская встреча по запуску переговорного процесса по Евразийской хартии многообразия и многополярности в 21 веке проходит на полях 81-й сессии Генассамблеи ООН. Сегодня планируем официально объявить о начале работы над текстом Евразийской хартии многообразия и многополярности, заявил глава МИД России Сергей Лавров в начале встречи, которая проходит в постпредседательстве России при ООН. Глава внешнеполитического ведомства России отметил, что выдвигая эту инициативу, было принято того внимания, что подъем многополярности представляет собой наиболее устойчивую тенденцию в глобальных делах на многие годы. Сергей Лавров отметил, что эта инициатива изначально была предложена Белоруссией, и Москва ее полностью поддержала. Большой театр сегодня начал продавать билеты по льготным программам. Будут три категории билетов. Молодежные для граждан от 14 до 22 лет, 60+, и для ветеранов боевых действий. Стоимость варьируется от 200 до 4 тысяч рублей. Ближайшие спектакли «Мастер и Маргарита», «Симон Баконагра», «Севильский цирюльник» и «Сорочинская ярмарка».
5: Спорт. Здравствуйте, с новостями спорта в студии Дмитрий Калугин. В регулярном чемпионате континентальной хоккейной лиги сегодня три матча. Сенсация в Хабаровске. Один из аутсайдеров турнира «Амур» дома победил лидера турнирной таблицы «Локомотив» 3-1. В эти мгновения «СКА» на выезде обыгрывает «Трактор» 4-3. «ЦСКА» ведет в гостях у «Лады» 1-0. Теперь новости футбола. Спортивный директор «Локомотива» Дмитрий Ульянов покинул пост, который занимал с ноября 2022 года. «Локомотив» и 55-летний Ульянов расторгли контракт по соглашению сторон. Ранее сообщалось о том, что уход Ульянова вкупе с семейными обстоятельствами могут повлиять на решение Михаила Галактионова оставить пост главного тренера. Новым спортивным директором «Локомотива» должен стать Нариман Акабов. «Зенит» прилетел в Китай на товарищескую игру с «Шанхай Шэньхуа», сообщила пресс-служба клуба из Санкт-Петербурга. Матч состоится 27 сентября на стадионе «Цзиньшань» в Шанхае. Сборная Бразилии на последних секундах товарищеского матча против Австралии ушла от поражения. Райан забил на 95-й минуте, а матч, который прошел в Таунсвилле, завершился со счетом 1-1. 29 сентября сборные Бразилии и Австралии проведут еще один товарищеский матч. Джуд Беллингем признан лучшим футболистом года в сборной Англии. Отмечу, что полузащитник Реала получает эту награду второй год подряд. Теннис. Андрей Рублев вышел в четвертьфинал турнира категории ATP 250 в Ханчжоу, обыграв Ринки Хиджикату 6-3, 6-3. Татьяна Прозорова продолжает сенсационную серию побед на крупном турнире WTA 500 в Сингапуре. В 1-4 она победила Ван Синьюй 3-6, 7-5, 6-4. До начала турнира Прозорова занимала 180-е место, а сейчас поднялась в рейтинге WTA на 123-е. Мира Андреева в четвертьфинале проиграла Лейли Фернандес 2-6, 5-7. И пока это все новости спорта.
6: Реклама.
7: Когда боль не дает покоя и уносит радость за собой, мазь Соловисар с натуральным составом процесс заживления ускорит твой. Мазь Соловисар. Обезболивающее действие при боли в мышцах и суставах. Соловисар.
8: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
9: По вопросам размещения рекламы на канале Радио России обращайтесь в АО «Росреклама» по телефону 495-780-5601.
0: Погода.
1: В Калуге завтра облачно с прояснениями, плюс 17. В Твери облачно с прояснениями, плюс 16. В Ярославле переменная облачность, плюс 16. В Тамбове пасмурно, плюс 17. В Липецке пасмурно, плюс 16. В Воронеже облачно с прояснениями, плюс 18. В Смоленске переменная облачность, 15 градусов тепла. В Санкт-Петербурге синоптики на завтра прогнозируют облачную с прояснениями погоду. Температура ночью плюс 10, днем плюс 14. В Москве в субботу ожидается переменная облачность, температура ночью плюс 9, днем плюс 16, ветер южный 3,5 метров в секунду, атмосферное давление в столичном регионе будет выше нормы 757 миллиметров ртутного столба.

0: точного времени. Слушайте по будням с 7 утра в Москве на частоте 101.5 FM. Профориентолог и наставник в профессиональной реализации для взрослых и подростков, лектор и эксперт Российского общества знания Наталья Зыкова о выборе карьерного профиля в жизни.
1: Именно выбор профиля, ограничение своеобразное вводить рано, даже в 15 лет. Потому что даже в этом возрасте еще префронтальная кора, которая отвечает за стратегическое мышление, еще не сформирована. Это будет проведено в 25 годах. Но профориентацией можно начинать хоть с пеленок. И основным, конечно, будет наблюдение, внимание. А вот в возрасте 15 лет вот это идет как раз кризис идентичности, когда вот то, что действует сейчас, жесткие требования к тому, кем ты будешь, что ты будешь делать, когда ты вырастешь, совершенно не соответствует потребностям ребят в этом возрасте.
0: Сигналы точного времени. Слушайте по будням. Каждую пятницу автор и ведущий программы «Аурум Нутилия» Дмитрий Чернов приглашает послушать и оценить новую музыку современной России.
2: Что могут предложить молодые рокеры привычному ходу вещей в российской рок-культуре? Как всегда, новые группы, новая музыка и ответы лидеров коллективов на самые каверзные вопросы ведущего в прямом эфире.
3: С 5 класса мечтала о своей группе.
2: Давайте, друзья, послушаем и оценим высший музыкальный пилотаж.
0: Аурум и Нутилия. Слушайте в пятницу в 21.10 по Москве и в 14.10 по времени Южно-Сахалинска. Прямо сейчас видеотрансляция в официальном приложении «Радио России», в социальной сети ВКонтакте, а также в официальных каналах «Радио России» в Телеграме и мессенджере «Макс». Ржавчина.
4: Добрый вечер.
5: Здравствуйте, люди. Мы скучали.
4: А главное радио страны, пятница, 19:12:23, Илья Канавин, Александр Анушкин в студии. Это значит что?
5: Это значит, классический состав нашей прекрасной программы с этим чудесным названием.
4: У нас еще есть прекрасный гость, которого мы представим буквально через пару минут. Ну а пока по традиции о том, что вы не узнаете.
5: Потому что у нас категорически мало и несправедливого времени, поэтому мы ни единого факта и ни единого слова, вот вообще ни слова, ни про одного рэпера, в том числе по имени Джиган, который то ли стрелял, то ли не стрелял, то ли наркоман, то ли пьяница, то ли бытовой пьяница, то ли ни то, ни другое, то ли, может, спортсмен, то ли он обижал кого, то ли нет. Есть у него пострадавшие, нет пострадавших. Летом это случилось или осенью. В общем, нам абсолютно на это наплевать.
4: Не знаем, и вам не советуем. Значит, обойдем стороной еще одну новость. Россияне стремительно богатеют, о чем свидетельствует небывалый рост продаж суперкаров Lamborghini. Только за 8 месяцев текущего года, и только официально, то есть через автосалоны, а не как-то там с рукой по серому импорту, продано 141 машина. Самым популярным стал кроссовер Ursus, который стоит в районе 60 миллионов рублей. Порадуемся, обсуждать не будем.
5: Депутатам парламента Швеции, между прочим, и это, на это нам тоже совершенно наплевать, но там стал сомалиец по имени Мухаммед, какая неожиданность, получивший шведское гражданство, не поверите, аж 7 месяцев назад. Да, до этого его пытались даже депортировать, совершенно, судя по всему, не по политическим мотивам. Нет. Еще он не был кандидатом, а его уже пытались депортировать. Но у них ничего не получилось, поэтому попробовали посадить в долговую тюрьму.
4: Не успели,
5: потому что он стал мэром.
4: Не мэром, ну ты что?
5: Извините, членом парламента, теперь будет там в парламенте рулить. Нужно где-то, кстати, выяснить, а он вообще на шведском разговаривает. Язык-то непростой.
4: Я искал.
5: Искал, честно, не нашел, да?
4: Не нашел, да. Но надо еще интервью его найти.
5: Еще поискать.
4: Вот, ладно, а вот о чем вы узнаете, мы весь первый час сегодня посвятим событиям на Генеральной Ассамблее ООН и вокруг нее. Для всего мира, по идее, да, это одно из самых значимых политических событий года, но вот так ли это на самом деле, да, что такое он сегодня, а почему даже в руководстве организации говорят о необходимости кардинальных реформ, и, наконец, главное, а вот, может быть, сейчас провокационно прозвучит этот мой тезис-вопрос, но я его все-таки произнесу. А был ли у этой организации хоть когда-нибудь реальный авторитет и вес? Вот об этом тоже поговорим.
5: Поговорим. В Прибалтике хотят разместить ядерное оружие. Генсек НАТО открытым текстом говорит о войне с Россией, пугает. Дескать, если мы не вступим в войну, то у нас будут большие... вступим, говорит, в войну, и у нас будет больше возможностей донести нашу позицию до россиян. Вот. Ну, это вообще на самом деле к медику. Что тут еще можно говорить и обсуждать? Ну, дождитесь, там много еще там есть, нюансов, да, нюансиков.
4: Да, значит, также у нас есть сегодня такая тема. Хитренький президент Армении Никол Пашинян вот, призвал армянских политиков умерить русофобию, поскольку зима близко, а 80% газа, которым топится страна, поступает именно из России. Вот, ну, то есть, когда потеплеет, можно будет снова говорить разные гадости. А пока надо как-то помолчать. В общем, такая новая искренность международной политики сегодня тоже будет в центре нашего внимания.
5: Хитренький, но честненький.
4: Хитренький, да.
5: Наконец, не поверите, мы сегодня будем говорить о деньгах, вернее, о части этих денег, а еще, вернее, о налогах. Обнародован список самых богатых россиян. И мы с большим интересом придирчиво посчитаем чужие деньги. Заодно напомним, что делать отчисления в бюджет должны не только разные олигархи, но, в общем-то, и мы с вами при определенных, конечно же, условиях, а письма счастья наша налоговая уже стала рассылать. Да. Я прямо перед программой залез в приложение, проверил.
4: Проверяйте, и вы. Поехали.
0: Ржавчина.
4: Вот, ну и наконец, с огромной радостью мы представляем гостя. Мы сегодня с Ильей не вдвоем, мы втроем. К нам пришел сегодня Павел Фельдман, наш прекрасный эксперт, которого вы слышали не раз в «Ржавчине». Сегодня, если вы
5: наверняка его любите так же, как любим его,
4: да,
5: мы.
4: Сможете увидеть. Павел — кандидат политических наук, профессор Академии труда и социальных отношений. Добрый вечер. Спасибо, что пришли.
5: Павел, здравствуйте.
6: Я, Александр, с огромным удовольствием благодарю за приглашение и особо рад поприветствовать наших слушателей из этой замечательной студии.
4: Ну что ж, давайте начнем.
5: Поехали.
4: Как обычно, для затравки послушаем справку, да, которая даст нам тематическую рамку, и будем говорить.
0: Наша справка.
7: 81-я сессия Генассамблеи ООН открылась в Нью-Йорке в обстановке, которую сами организаторы называют «переломной». Впервые за почти десятилетие генеральный секретарь Антонио Гутерреш открывал общие дебаты в последний раз. Его полномочия истекают в конце года. В своей речи он заявил: «Расколы в нашем мире становятся все глубже, трещины превратились в пропасти». А также подчеркнул, что сила заключается не в способности господствовать, а в способности строить будущее, которое отвечает интересам каждого. Слова, безусловно, красивые и важные, но что дальше? С 1946 года главные органы ООН приняли более 40 тысяч резолюций и заявлений председателя. Как выясняется теперь, часть из них была повтором повтора, а еще часть просто раздувала отчетность. У организации нет денег. В июле Генассамблея изменила бюджетные правила, предотвратив собственный неминуемый финансовый крах. Председатель Генассамблеи Аннелена Бербок назвала эту резолюцию исторической, позволившей модернизировать устаревшее 75-летнее финансовое правило, которое слишком долго подрывало финансовую стабильность организации. Наконец назрела реформа Совбеза. Президент Турции, например, предложил упразднить постоянные места и право вето, заменив их органом из избираемых на срок членов. «Мир не 5 стран», — заявил Эрдоган, подчеркнув, что ни одно государство не должно обладать постоянной властью, способной блокировать волю всего международного.

0: что же со всем этим делать?
1: Ну что ж, вот такая вот вводная часть, да, и с этого мы, пожалуй, и начнем. Павел, вот на ваш взгляд, ООН сегодня это что? Это зачем?
2: Это организация, которая когда-то задумывалась как мировое правительство. Сама ООН не так важна, как Совет Безопасности Организации Объединенных Наций. Совет Безопасности после завершения Второй мировой войны был призван не допустить ее повторения, перерастания в Третью мировую, того напряжения, которое было между двумя блоками, социалистическим и западным центром США. В принципе, вот, до 91 года свои функции и Совбез ООН, и ООН выполняли, потому что Третья мировая не случилась.
3: Третья мировая не случилась, и понятно, кто был и зачем, и в каком виде после Великой Отечественной в 45 году, да, этот самый Совбез образовался, да? Давайте напомним зрителям, чтобы... Ой, простите, слушателям.
1: Ох уж мне эти телевизионщики.
3: Ой, не говори. Вот, слушателям, что такое Совбез и как он получился? Из чего его слепили?
2: Ну, это своего рода такой, знаете, центр управления глобальной безопасностью, потому что туда вошли страны, считавшиеся победителями во Второй мировой Великой Отечественной войне, которые очень быстро получили в свои руки ядерное оружие, и благодаря вот этим двум обстоятельствам, наличию ядерного оружия и фактору принадлежности к числу победителей, им было делегировано право решать судьбы всего человечества. Без согласия одной из стран, являющейся постоянным членом Совета Безопасности ООН, нельзя принять никакую резолюцию, нельзя санкционировать проведение боевых действий в том или ином уголке этого мира. И, естественно, вся интрига всегда заключалась в том, найдется ли согласие между представителями Советского Союза и США. Мы же помним, конечно, времена Громыка, да, который очень долго был одной из ключевых
3: мистер
2: фигур.
3: Мистер Ноу.
2: Мистер
3: да.
2: Ноу, да. Да. Он...
3: Итак, в Совбез входили.
2: Ну, нас интересуют постоянные члены.
3: Да.
2: Соединенные Штаты Америки, Франция, Великобритания. Ну, вот сейчас Китай добавился относительно недавно. Изначально его там не было. И в этом надо ему сказать спасибо советской стране, потому что, конечно, СССР пытался нарастить присутствие представителей красного полюса человечества в этом важнейшем органе управления всей планетой. И в целом своего добился в конечном итоге. Ну и Китай давно уже имеет ядерный статус, поэтому он полноправный, постоянный член Совбеза. Но, к сожалению, тогда, когда советская страна прекратила свое существование, влияние Красного полюса на время ослабло, Совет Безопасности ООН превратился в инструмент для легитимации, легализации разного рода западных операций.
1: Ну, примерно всего.
2: Военных, экономических, политических. Во всех уголках, куда простираются интересы Вашингтона, они простираются везде.
3: Ну да. А интересы Вашингтона нигде не заканчиваются, как мы помним. И нужно сказать, что если не легитимизировал, то и в общем и плевать они хотели, без вашей легитимизации как-нибудь обойдемся. И констатируют это все, описывая этими явлениями полную деградацию ООН и Совбеза как такового, потому что конструкция, которая создалась в 45-м году, конечно же, сегодня не работает, да, и функции, которые возлагались тогда на страны-победители, сегодня невозможны к применению.
1: Так давайте же зададим главный вопрос. А что сегодня
3: дальше
1: может работать?
3: Да.
1: Да, или нужно вообще забыть про эти надмировые органы, признаться, да, что никакого такого вот единого мета-арбитража не существует и не может существовать, да, и просто вернуться, не знаю, к праву сильного.
2: Ну, он никому не нравится. Обратите внимание. Вот
3: все... Они сами себе не нравятся. Гутерреш говорит, мне тоже не нравится. Денег, говорит, мало.
2: Они все, выходившие на трибуну Генеральной Ассамблеи ООН, все ключевые мировые политики, все говорили о том, что ООН устарел, что его надо реформировать, и Совет Безопасности надо, безусловно, реформировать. Мне слова Эрдогана особенно понравились. Пяти стран мало. Но если бы шестая добавилась,
1: ну,
2: Турция,
1: да,
2: его
1: да
2: бы полностью все
3: удовлетворило. Да.
2: На самом деле, в словах Эрдогана есть доля истины. Почему? Появились новые центры силы. Ну, разумеется, да, с 50-х годов прошлого века колоссальных успехов достигли, например, такие страны, как Индия, как Индонезия, как та же самая Турция, у которой огромные имперские амбиции. И они считают, что имеют полное право входить в Совет Безопасности.

0: ООН на тех же правах, что Россия, скажем, и США. А вот некоторые европейские члены постоянные совбеза, наоборот, свой авторитет уронили ниже плинтуса, как Франция. Вроде ядерная держава, да.
1: Но... Великобритания.
0: Великобритания, совершенно верно, которая моряков не может сегодня найти на свои военные корабли. Да, Британия, правившая в прошлом морями. И, естественно, новые центры силы требуют больших полномочий, больше представительства. Старые центры силы недовольны друг другом, между ними нет согласия, поэтому ни одну резолюцию провести сегодня через Совет Безопасности невозможно. А самое главное, да, почему все эти разговоры сейчас снова актуализировались, Совезу ООН скоро выбирать нового генерального секретаря, дедушка Гутьерреш, все. Говорится, давай, до свидания. Два срока полномочий своих он отбыл. И, в общем, уходит с не самым лучшим
1: реноме. А скамейка запасных там есть, желающие занять этот странный на сегодняшний день пост?
0: Есть, есть. И уже идут закрытые консультации по линии Совбеза. Он и пытаются проводить предварительное голосование по той или иной кандидатуре, но никто не может набрать даже половину голосов.
2: Вот если это будет такой, как бы, ремейк средневекового выбора папы, да?
0: Конклав, абсолютно, еще более закрытый даже. Причем, в отличие от конклава, хотя бог их знает, там поговаривают, что и факторы коммерческого стимулирования голосующих имеют место быть. Ну,
1: фаворит, слушайте, кстати... на фоне того, что у нас, в принципе, мировая политика превратилась в филиал
2: большого рынка, сделки,
1: и у нас договоры теперь называются сделками, и даже мы, как попки, повторяем вслед, заключить сделку вместо того, чтобы подписать соглашение, заключить договор. Да? Мы тоже перешли на эту терминологию. А терминология определяет мышление. Почитайте Оруэлла.
2: Кто фаворит?
0: Рафаэль Гросси, я думаю, нынешний глава МАГАТЭ.
1: Все-таки, да. Да?
0: Потому что, ну, есть...
1: Много ездил, много знает.
0: Сейчас 8 претендентов, среди них есть откровенно технические фигуры, есть очень экзотические персонажи, у которых шансов ноль. А идеальный кандидат – это тот, против кого одновременно не проголосуют Россия, США, Великобритания и Франция. Понимаете, а такого найти... Такого найти очень тяжело. И Рафаэль Гросси, ну, в общем, который бывал на Запорожской АЭС, так или иначе коммуницирует с
2: Россией. Широко закрытыми глазами.
0: Да. Ну что, а кто там лучше?
2: Собственно? Ну да.
1: Ну, да.
0: Вот Гутьерреш, он молодец, да. Он одновременно сегодня ненавистен и России, и Трампу, и другим.
1: Ну, слушай, консолидирующая сила
0: тоже
1: сила.
0: Это надо постараться было, потому что я, честно говоря, из вот уст Сергея Викторовича Лаврова, например, никогда не слышал критики в адрес генерального секретаря.
2: Я тоже очень такой едкой достаточно.
0: А теперь она была. И в этом он полностью солидарен с Трампом, который обвинил Гросси в насаждении левацкой идеологии на уровне ООН. Так что да, молодец.
2: Ну, это будет интересно. А на самом деле, ну вот если вернуться, я еще раз попробую свой этот вопрос противный задать. Может, и не нужна никакая организация Объединенных Наций? Ну, может быть, уже признать, что этот инструмент не работает.
0: Беда вся в том, что если мы ликвидируем ООН, мы обнуляем международное право.
2: А оно разве не обнулено?
0: Оно попрано, но до конца пока еще не обнулено.
2: То есть еще, еще есть чем.
0: Ну, в общем, зачем ООН и создалась? Какая альтернатива? Альтернатива – Третья мировая война.
1: Угу.
0: Когда...
1: Это правда. А мне кажется, что здесь тоже существует некая подмена, потому что мы все время пытаемся говорить о том, о мире как состоянии не войны, и договариваться о мире. А на самом деле договариваться нужно о войне. И что происходило в 45-м, да?
0: О правилах поведения в войне.
1: Вот, да, совершенно верно. И когда мы подменяем эти понятия, мы попадаем в эту ловушку благостную, мы говорим о мире. Ну, может быть, поменять взгляд и риторику?
0: Ну вот, да, ООН, конечно, надо быть более прагматичной организацией, потому что, совершенно правильно сказали, этой всеобщей увлеченностью филологией, современным новоязом, да, который подменяет понятия на полную их противоположность. В ООН действительно слишком много потребляют слово «мир», а надо честно и открыто говорить о том, что мы уже находимся де-факто в состоянии почти Третьей мировой войны, и самое главное, о чем должны договориться политики, это о тех пресловутых красных линиях. Потому что даже война имеет свои правила. писанные и не писанные. И вот эти правила ООН должна написать довольно четко.
1: И у войны, кстати, правила жестче и понятнее,
2: чем у мира. Да. Да, у нас сейчас будет техническая пауза на минуту. Ну, пожалуйста, никуда не уходите, потому что...
1: Мы только начали.
2: Мы только начинаем, да.
3: Их имена малоизвестны, но вклад в историю бесценен. Кто эти люди и как они меняли страну, рассказывает Александр Хабургаев в программе «Имя и время».
4: Всякий раз, изучая материал по какой-то конкретной судьбе, я поражаюсь. Мы знаем до обидного мало. Слушайте нашу рубрику, и отечественная история предстанет вам в совершенно ином свете, повернувшись другой стороной, неосвещенной школьной программой. Ведь нам есть что вспомнить и есть кем гордиться.
3: «Имя и время». Каждый второй и четвертый понедельник месяца в 14:35 по Москве и в 13:35 по времени Калининграда. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
5: Начинаем новый день с волгоградским утром на Радио России. Счастье – это навык. Встречаемся с понедельника по пятницу на 98.3 FM. Волгоград.
3: Радио России. Главное радио страны. Ржавчина.
2: Тут такая увлеченная шла дискуссия в перерыве, что я даже с интересом смотрел, закончит ли Павел с Ильей, или мы так выйдем в эфир на полуслове. Мы продолжаем говорить о Генеральной Ассамблее ООН, обо всем, что происходило вокруг, о всяких процессах, которые, возможно, не видны. И сейчас еще раз я прошу включить уже следующую нашу справку, где мы поговорим о трех выступлениях. Безусловно, ну, внимание и обсуждение заслуживает гораздо большее количество выступлений. Да?
1: Сколько успеем.
2: Да, но мы вот упомянем Лаврова.
1: План пока такой. Может быть, успеем
2: Трампа.
1: Больше.
2: Да, давайте.
1: Поехали.
3: Наша справка.
6: Сергей Лавров выступил на заседании Совета Безопасности ООН по Украине. По оценке Марии Захаровой, его речь вернула всех на землю. Предшествующие ораторы говорили правильные вещи о мире, но в отрыве от исторического контекста, тогда как Лавров вернул всех в исторический контекст. В частности, глава русского МИД подчеркнул, что Москва всегда готова к мирным переговорам, но не собирается прекращать специальную военную операцию на время их проведения. Он также иронично ответил генеральному секретарю ООН Антонио Гутерришу на слова о самоопределении Крыма и Донбасса, заявив, что генсек сам запутался в позиции организации по этому вопросу. Дали слово и Зеленскому. Зал во время его речи был почти пуст, и это, кстати, не впервые. Большинство представителей стран-членов отсутствовали, а присутствующие, как отмечают журналисты, переговаривались и пользовались телефонами. Очевидно, им было просто некуда пойти. Зеленский говорил на дрянном английском и превысил регламент почти вдвое. Он повторил, что без возвращения Крыма мира не будет, и назвал Владимира Путина нулевым пациентом, который что-то там распространяет. Зато во время выступления Трампа зал был полон. Его речь продолжалась почти час. Основные тезисы. «Пока другие говорили, я действовал. Пока другие говорили о мире, я заключал мир». Трамп заявил, что у него есть большое решение по Ирану. Либо сделка после промежуточных выборов, либо уничтожение Исламской Республики. Иранский президент позже ответил, и это звучало не только жестче, но и реалистичнее. Трамп успел проанонсировать план по созданию крупного военного присутствия в Гренландии, после чего на словах о том, что коммунистическое правительство Кубы падет, кубинская делегация покинула зал. По Украине глава Белого дома тоже высказался. Он уверен, что Украина и Россия заключат сделку, но к конкретике не привел.
2: Так, вернулись мы в эфир. Давай, Илья, вот то, что ты только что сказал. Ну-ка.
1: По поводу чего? Я успел сказать три вещи. Относительно того, что практически пустые залы были при главных выступлениях, можно к ним по-разному относиться, но они все-таки целеполагающие. Лаврова, хотя он и не с трибуны выступал. Пустой зал был при Зеленском.
2: Нетаньяху тоже там.
1: Нетаньяху, да, пустой зал. И кубинская делегация, которая во время выступления Соединенных Штатов со всякими выпадами встала и демонстративно покинула помещение. общество спектакля берет верх над содержанием, нет?
0: Вот с тем же успехом к трибуне Генеральной Ассамблеи ООН мог выйти рэпер Джиган, о котором мы вначале говорили.
7: Исполнить. Не отбились.
2: Кстати, надо сказать, что да, никто бы не пострадал.
0: И смысла в этом было бы не больше, потому что каждый человек, который это делал, брал слово на главной трибуне человечества, он решал сугубо свои прикладные внутриполитические задачи. Меня вообще шокировало выступление Трампа. Ну, ладно, для него лимитов вообще не существует, регламент Трамп не уважал никогда.
1: Час почти, да?
0: Это привычно, да. Это нормально.
1: Зеленский, да, в два раза превысил, а Трамп, получается, в четыре.
0: Трампу по статусу полагается, в конце концов, хозяин мероприятия.
2: На его территории находится.
0: Это был чисто его предвыборный митинг. Вот в том же формате он общается со своей американской внутренней аудиторией. 90% его выступлений — это рассказ о том, какая Америка великая, что он для нее сделал, превозношение себя на фоне других мировых политиков. Я в этот момент задал себе наивный вопрос. Ну, обычно тот, кто по-настоящему великий, просто у него нет необходимости человечеству напоминать о своем величии.
2: Да.
0: Если ты об этом рассказываешь, через слово напоминаешь, но, может быть, даже у тебя самого есть сомнения в том, что ты настолько великий. Там была вещь для ООН, конечно, не характерная. Трамп заявил с этой трибуны миротворца, да, напомнив, что сам таковым является, о намерении уничтожить Иран как государство. Видимо, и с мирным населением тоже. Затем соскочил с жесткой риторики и сказал: не, ну я все-таки настроен на сделку. После выборов. О выборах там тоже у него выступлений много чего было. В общем, для своей внутренней американской аудитории, я бы сказал, уже настроенной лояльно к Трампу и к республиканской партии, да, наверное, это зайдет. Если рассматривать его выступление как источник идей, на основании которых можно будет что-то улучшить в мире, в ООН, да, оно абсолютно пустое. А, он еще искусственный интеллект переименовал, слышали?
1: Да. Да, но это уж точно мы не будем
0: обсуждать. Тяга к переименованию всего, она не покинула.
2: Ну, они потом, он потом продолжил это уже Си, да, все это по искусственному интеллекту. А сам факт появления в ООН выступления Зеленского, да, вот это вот еще же один дополнительный обесценивающий фактор, ну так, по большому счету.
1: Я
2: очень не люблю все эти пропагандистские клише, там, да, наркоман, там, вот это все. Но на него смотришь, он же какой-то, ну, нездоровый человек. И даже, ну, он не то, что там, наверное, не пытается себя держать в руках, он, наверное, уже не может это делать. Ну, то есть там мимика вся.
1: Ну, ладно, с лицом он, да, не справляется. Но вот ему дают трибуну. Мы можем из этого факта как-то понять внутреннюю машинерию в ООН, нет?
0: Кто дает трибуну? Тут надо сразу углубиться в детали.
1: Протокол.
0: ООН – это глубоко бюрократизированная организация. Там трудятся чиновники, которые пишут сценарий, протокол этого мероприятия. Естественно, у этих чиновников есть свои корыстные интересы. Я рискну предположить, что Зеленский там выступал прежде всего как лоббист коммерческих интересов предприятий западного ВПК.
1: Rheinmetall.
0: И, скорее всего, эти предприятия
1: ВПК... Я не говорил этого.
0: Напрямую стимулировали чиновников Организации Объединенных Наций, намекнув им, что неплохо было бы дать этому существу трибуну на время, чтобы он прорекламировал некоторые их проекты. Чему было посвящено его выступление? Фрея, дроны, искусственный интеллект, применяемый как оружие. А в конечном итоге это практический результат. Практический результат очень простой. Вы, европейцы, не только европейцы, должны увеличить военные расходы.
2: Угу.
0: А компании, производящие оружие, должны заработать. Ну, отработал свое.
2: Ну, то есть это именно что дискредитация института в очередной раз.
0: Ну, это вообще, да, конечно, очень постмодернистски использовать трибуну ООН, да, организации, целью существования которой является недопущение войны, с тем, чтобы заниматься рекламой оружия и призывать страны больше его производить, больше его покупать. Это верх цинизма.
1: Восхитительно. Кстати, вот этот вывод мне прям... Как это надо в граните его выбить. Слушайте, чего я не ожидал совершенно, для меня это было удивительным, это выступление Макрона. Это он решил так запоминающимся образом хлопнуть дверью перед своим уходом, потому что больше его никто там не увидит никогда. Это что за наезд на Израиль? С какой-то радостью, что это он? Съел что не то?
0: А это вполне себе сегодня нормальная для европейских стран поездка. Вы упомянули тут одного необычного шведского парламентария.
2: Угу.
0: Так вот, это уже не рядовой случай.
1: Угу.
0: Макрон работает на новый французский электорат.
2: Угу.
0: Этот новый французский электорат плохо говорит на языке титульной нации. Ну, соответственно, критикуя Израиль, он добивается поддержки со стороны этого электората, постепенно превращающегося в большинство.
1: Не дать выбрать Ле Пен.
2: Да мне кажется, уже даже вопрос реально не в Ле Пен. Вот, кстати, вот эта очевидная мысль, которую Павел сейчас произнес, она мне даже в голову не приходила, а ведь это правда, да, что вся европейская большая политика сейчас заточена на то, чтобы угодить своим новым гражданам.
1: Да, и нужно понимать, что они голосуют дисциплинированно, а они голосуют ровно так, как им скажут в мечети. И вот этих вот всяких призывов увеличения явки для них, это избыточная трата энергии. Они стройными рядами пойдут и сделают то, что нужно, с бюллетенями.
0: И проголосуют за ту партию того лидера, который даст им возможность получать пособие, не работать и бесплатно учить детей в школах. Все
1: и,
0: нормально.
1: И не учить язык страны пребывания.
2: Ну, потому что зачем, да. А также, как это происходит в Британии, снимать флаги, да, страны пребывания, потому что они их оскорбляют. И вешать флаги страны исхода все-таки, потому что так оно как-то комфортнее себя чувствуешь, как дома.
1: Слушайте, ну у нас какая-то получилась совсем унылая картина всеобщего загнивания, кроме одного живого кусочка предстоящих выборов неизвестно кого, но, скорее всего, понятно кого, на пост будущего генсека.
2: Угу.
1: Саша уже дважды задавал этот вопрос, но я считаю, что мы...
2: Твоя очередь задать его же.
1: Его же, потому что я считаю, что мы должны... Есть ли попытки... нащупать что-то еще, кроме ООН? Есть ли какие-то стежки договоренностей о представлениях, общих представлениях стран, которые действительно имеют голос и решают? Кроме призыва Гутерреша увеличить, наконец, бюджет и сообщение о том, что им не хватает денег.
2: Ну, потому что ленд-крузеры уже белые, старые, надо новые.
1: Ну да, да.
2: Понятно.
1: Будут что-то придумывать другое или нет?
0: Придумывают, но это будет хуже, чем то, что есть сейчас. Вот в чем проблема. Они пытаются лишить постоянных членов Совета Безопасности.
1: Нет, расширение. Я прошу прощения, Павел. Страшно люблю свои дилетантские вопросы. Но это вопрос утверждения. Если мы будем сейчас увеличивать количество членов Совбеза, мы Совбез обнулим просто как
2: явление.
1: Да, там
2: не пройдет ни одно
1: решение, примерно
2: никогда. Чем
1: больше будет там людей в Совбезе стран, тем он будет менее эффективным. При том, что он и сейчас не настолько эффективен, как был. Да.
0: Они замыслили гораздо более глубокую реформу.
1: Да,
0: они хотят лишить постоянных членов права вето. Чтобы все решения принимались простым
1: взяли большинством. Взяли бы сразу, Совбез бы тогда отменили уже сразу и все.
0: То есть, чтобы Совбез работал на тех же принципах, что и Генассамблея ООН.
1: Угу. Что и выборы в парламент Франции, например.
0: Да, и это уже, конечно, полностью обнуляет и авторитет, и статус, и смысл существования Организации Объединенных Наций. Вот это пугает на самом деле, потому что я видел сейчас, есть жалобная книга, да, это была жалобная трибуна.
2: Угу.
0: Каждый выходил, говорил как будто бы в пустоту о своем недовольстве и о своем величии на фоне низости всех остальных. И, вы знаете, там попахивает предвоенной атмосферой.
2: Причем эти же разговоры, эти жалобы и это величие, да, это все произносится с пониманием, что тебя никто не слушает.
0: Не важно, свои журналисты фиксируют. На внутреннюю аудиторию это все будет упаковано в красивую обертку.
1: И мы с вами сидим, это обсуждаем. Поэтому я бы тоже не сбрасывал. Ну да, из зала уходят. Но резонанс все равно происходит. Он значительно меньше, чем был там 40 лет назад. Если уж в ООН что-то происходило, ребят.
2: Но при этом, да, я все время забываю это сказать, а сказать-то это надо, да, что руководство нашей страны все время апеллирует к ООНу, да, и Владимир Владимирович все время говорит, что вот есть ООН, да, есть Совбез, и все вопросы должны решаться там. А как они там могут решаться? Могут ли они там решаться?
1: Слушайте, мы в каком-то квантовом состоянии, на самом деле,
2: находимся. А вот это и есть, наверное, предвоенное состояние, да, когда мир уже...
1: А вот, кстати...
2: Нам сейчас прерываться надо будет, поэтому, кстати, короткое.
1: Очень короткое, кстати, давайте подумаем. А ведь качество вот этой организации действительно может изменить, гарантированно может изменить только война.
2: На этой предельно оптимистической ноте мы уходим на минутную паузу.
3: Прогулки по необычным паркам и лесам, полеты в авиатрубе, активные занятия на свежем воздухе, мастер-классы на природе и многое другое в рубрике Дарьи Максимовой «Куда пойти в Москве?».
8: Прогулки по паркам – это отличная идея. А еще можно прихватить с собой коврик для йоги и посидеть в позе лотоса.
3: «Куда пойти в Москве?» по вторникам и четвергам в рамках радиоканала «Слушаем» в 12.54 в Москве на частоте 101.5 FM. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
9: На Радио России Кубань мы говорим о том, что и как делали наши предки, живущие в станицах.
10: В таких кулачных боях славились те, кто чаще всего побеждал.
3: Радио России. Главное радио страны. Радио России. Свидетельство о регистрации СМИ Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Л номер ФС 7776-123 от 24 июня 2019 года.
2: Ржавчина. Возвращаемся мы, продолжаем. Не хватит нам часа, чтобы обсудить.
1: Да, только-только.
2: Про Лаврова, да, нельзя не поговорить отдельно.
1: Павел,
2: да,
1: ваше наблюдение.
2: Про его выступление.
0: Очень интересное выступление. Кто-то сказал, что Сергей Викторович в очередной раз выступил с генезисом украинской болезни, да, ее историю публично озвучил. И действительно, там было много исторических вопросов. Он проследил все основные этапы конфликта, его разрастания. Но на что я обратил внимание? Он ни разу не употребил конструкт, к которому мы привыкли и который используем, порой даже не задумываясь. Запад. Западные покровители Киева. Ничего подобного не было. Он с критикой выступал персонально в адрес европейцев. Он говорил о Париже, о Брюсселе, о Лондоне, о Берлине, а о Вашингтоне нет. И единственный раз, когда он допустил выпад в адрес Соединенных Штатов Америки, это была критика не государства, а критика администрации Байдена. О чем это говорит? Я думаю, такого рода тональность выступления Сергея Викторовича Лаврова надо рассматривать как свидетельство все-таки наличия взаимопонимания между Москвой
2: каких-то контактов
0: и Вашингтоном сегодня. Да, контактов, личного уважения между президентом Путиным и президентом Трампом и надежды на то, что из этого что-то может родиться в перспективе.
2: Ну и понятно, что при всем при этом двухполярного мира уже не будет, потому что есть как минимум Китай. Да? И вот про Китай тоже хочется успеть поговорить. Давайте, пожалуйста, справочку нам следующую.
1: Давайте.
3: Наша справка.
6: Сразу после выступления на Генассамблее Дональд Трамп покинул Нью-Йорк и направился в Вашингтон, где в Белом доме принял председателя КНР Си Цзиньпина. Китайский лидер прибыл с трехдневным государственным визитом. Его встречали на военно-воздушной базе «Эндрюс» с красной дорожкой, воинскими почестями и пролетом бомбардировщиков. Трамп в совместном обращении к журналистам заявил, что США и Китай достигли огромного прогресса по вопросам, с которыми сталкиваются обе страны, и что стороны работают над более сбалансированным торговым отношением, включая новый доступ к рынку для американских фермеров и скотоводов. По его словам, обсуждались безопасность, технологии и сверхинтеллект, и решения в этих областях могут улучшить мир и процветание в ближайшие десятилетия. Трамп также упомянул, что американские морпехи переняли китайское выражение «гунхо», означающее «работать вместе», и заявил, что они с Си продолжают сотрудничество. Однако, как и на предыдущем саммите в Пекине в мае 2026 года, конкретика оказалась скудной. Аналитики AFP уже тогда отмечали, саммит завершился символическими победами, которые хорошо смотрятся внутри страны, но не приводят к существенным соглашениям. Трамп и тогда говорил о фантастических торговых сделках, но деталей не последовало. Не было официальных объявлений, не было подтверждения от китайского МИДа. Сделки, о которых объявлено, конечно, впечатляют в долларовом выражении, но от них одна или обе стороны могут отказаться в любой момент. При этом чувствительные темы – Тайвань, права человека и тарифы – стороны обошли стороной. А вот Си действительно получил то, что ему было нужно – пышный прием, признание со стороны США и укрепление внутренней легитимности. Но ни одна из ключевых проблем не была решена. И Китаю, кстати, это выгодно.
2: Вот насколько, кстати, китайцам комфортно в такой истории, когда вот, ну, со всем уважением, да, вот со всем, так сказать, и с поклонами, и с церемониями. И пока Си дома, да, значит, Трамп выступает со всякой адской там риторикой, да, санкции, значит, те самые пошлины, там, 100%.
1: Он Гренландию спас 1000, от Китая, а вы говорите,
2: да,
1: пошлины.
2: Значит, весь мир спасен,
1: Китай-то собирался вот уже...
2: Приезжают, встречают, уважают, ходят, смеются, хлопают его по плечу. То есть, ну, наверное, для китайской аудитории это выглядит вообще однозначно, да, что они тут главные.
0: Ну, когда президент США вместе с первой леди идет к Трампу и встречает такого высокопоставленного зарубежного гостя, это о многом говорит. Он так Путину, между прочим, в Анкоридже встречал, только без первой леди. Так вот, знаете, такое было ощущение, новый хозяин человечества, новый глобальный гегемон приехал к старому похлопать его по плечу. И помпезность приема говорила о том, что США, в принципе, понимают, кто теперь в этой большой международной корпорации новый хозяин, и сильно не сопротивляются установлению этой гегемонии. Хотят найти свое место в этом мире, где главенствовать будет уже Красный полюс.
2: Как это произошло? В какой момент это произошло?
1: Ну, то как Соединенные Штаты проморгали Китай, это вообще отдельная история, я думаю, даже не на полчаса. А если мы попробуем отвлечься от внешней несобытийности события. Да? Вот не подписаны документы, ничего вразумительного по итогам нету. Хотя перед приездом огромное количество сои закупили бизнесмены китайские у американцев. Вот это меня очень тронуло. Действительно Китаю выгодна вот эта неопределенность сейчас с Соединенными Штатами?
0: Не только неопределенность. Мне кажется, все, что происходит сегодня в мире, выгодно Китаю, отвечает его интересов. Но, может быть, за исключением ареста господина, точнее, товарища Мадуро, которого американцы нагло выкрали. А в остальном весь международный политический процесс развивается в русле выгодном Китаю. В чем Америка получила пробоины во всех частях своего корпуса, да, в экономике, уступив первую строчку по ВВП Китая, в финансах. Мы знаем, как штормит доллар. И самое главное, да, последнее, на что Соединенные Штаты Америки надеялись, на что всегда делали ставку, на армию и флот. Угу. И вот армия и флот получают по мордасам, пардон, от мужиков в тапках из Йемена, от иранцев, которых они грозятся уничтожить. Весь мир это видит. И Китай контролирует теперь ключевые точки международной торговли. Два главных пролива.
1: Почему Китай выглядит таким неупругим, таким ненастойчивым, таким несовременным? Они все время будут сидеть на берегу и ждать, пока мимо них что-нибудь проплывет?
0: Ну, потому что их стратегия работает. И они не то, чтобы сидели на берегу. Посмотрите, как их компании заходят в Африку, страны Ближнего Востока, как Китай развивает свою армию.
2: Центральная Азия, я обычно говорю Средняя, да. Но в данном случае Центральная Азия. Да,
0: какой там прогресс в искусственном интеллекте? Китай не молчаливо ждет момент своего триумфа, он его кует.
1: Вот замечательное словосочетание прозвучало, искусственный интеллект. Смотрите, по факту, всего три страны имеют некие базы для, собственно, ну, какие-то...
2: суверенного
1: искусственного интеллекта. Соединенные Штаты, Китай и Россия. Европа своих платформ не имеет на этот счет. При этом и Китай, и Соединенные Штаты, и Россия, и мы говорим о том, что нужно найти какой-то способ, чтобы договориться об осторожности в отношении искусственного интеллекта. Это уловка. Китай готов пойти на то, чтобы слегка натянуть вожжи и вот это вот не выпускать все это наружу.
0: готов, и надо сказать, что...
1: Они с открытым, это же они с открытым кодом готовы выложить сейчас еще одну платформу яичную.
0: Сегодня ООН
2: маркетинг все-таки
0: в значительной степени проводит в жизнь политику Китая. Именно поэтому Соединенные Штаты Америки в лице Трампа так сильно критикуют Гутьерреша. ООН недавно выступил с инициативой ограничить возможности искусственного интеллекта, ввести правила, которые будут тормозить его развитие. Так вот, Трамп очень жестко заявил, это уже не искусственный интеллект, а сверхинтеллект, так он предложил его назвать. А во-вторых, он не позволит использовать ООН для искусственного сдерживания развития этих современнейших технологий.
1: Угу. Да здравствует Палантир, да.
2: Да. Слушай, ну а что, на самом деле, к великому сожалению, наше время-то в этом части эфирное немножко заканчивается. И у нас меньше минуты.
0: Только разогнались.
2: Но на самом деле, это большой и очень интересный, грустный, к сожалению, разговор, да, потому что когда... История же не в том, чтобы посмеяться над кем-то, да, и сказать, ха-ха-ха, там, ваш ООН не работает. А это же, ну, это реально грустная история, потому что, ну, значит, ничего не работает, да, значит, мир действительно на пороге большой войны, в которой победит только сильный. И очень хочется, чтобы этими сильными были мы.
1: Павел, и чтобы спасибо. Эта война была не горячей. Павел, спасибо, огромное вам большое. Спасибо. Приходите к нам в гости. Вы не представляете, как мы любим умных людей.
2: А Павел Фельдман, кандидат политических наук, профессор Академии труда и социальных отношений. А мы передаем сейчас эфир новостям и вернемся. Во втором части тоже будет много интересного.
0: Спасибо.
3: Ржавчина. Мозг кванта.
11: Внутри квантового компьютера состояние отдельных частиц не цифровое, не нолик единиц, это распределенное состояние, то, что называется суперпозиция, то есть когда мы монетку подбрасываем, и она как бы одновременно находится в состоянии 0 и 1. Для современных, даже самых мощных компьютеров, почти нерешаемая задача.
3: Директор физического института имени Лебедева Николай Калачевский в программе «Настоящее историческое» в субботу в 22:10 по Москве и по времени Благовещенска. Слово – это больше, чем текст. Это смысл, позиция и время. Культ-бригада. Программа Вячеслава Коновалова о литературе, идеях и людях, которые формируют культурное пространство.
12: Здесь мы говорим, обсуждаем, иногда даже спорим, как с маститыми писателями, так и с молодыми авторами, теми, кто определяет русскую современную литературу.
3: Для тех, кто видит глубину и читает между строк. Культ-бригада. По средам в 23:10 по Москве и в 22:10 по времени Калининграда. Первое государственное радио России. Слушает страна, слышит весь мир.
13: Однажды Маракушев вышел из ресторана под утро в нетрезвом виде, нанял всех извозчиков, разделся догола, раздал им вещи своего гардероба. И в этот процессе впереди голый Маракушев, сзади извозчики везут его вещи, а городовые в это время отдают ему честь.
14: Я Марина Кирьянова. На канале Радио России Иваново слушайте истории Иваново-Вознесенска.
15: Было найдено 18 пудов золота в слитках.
14: Городские легенды оживают на частоте 89.1 FM.
3: Радио России. Главное радио страны. Радио России. Радио России. Вологодская область. Реклама. Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Если вам нужна помощь в оформлении документов, обращайтесь в филиал фонда в вашем регионе. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 или на сайте fzo.gov.ru. Банковский код. Мошенники присылают владельцу карты сообщение о том, что карта заблокирована, и просят обратиться за поддержкой по телефону. Сообщник, отвечающий на этот звонок, просит сообщить номер карты и пин-код для решения проблемы. Получив указанные реквизиты, злоумышленники похищают деньги. Никогда и никому не сообщайте реквизиты вашей карты. Будьте бдительны и не давайте преступникам шанса.
16: А вот водитель грузовика, который увидел издалека знак, который сияет слегка, и яркие полосы у рюкзака, и маму, и Светку, машину-соседку, что остановилась у зебры разметки. И руку водитель поднял слегка, чтобы мама и Светка наверняка прошли по дороге и знаком кивка сказали «Спасибо». Ну а пока возьмите за правило вы этот стих. Пусть будет безопасный переход для двоих.
17: Если внезапно человек начинает говорить неразборчиво или не понимает, что ему говорят, теряет координацию, не может поднять руку, не может улыбнуться – это инсульт. Что делать? Немедленно вызвать скорую. В ближайшие 4,5 часа человека еще можно спасти.
3: Московское время 20 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
18: В студии Роберт Сагитов. Здравствуйте. В этом выпуске в Одесской области прожжен сухогруз, доставивший грузы военного назначения в порт Черноморск. Культура способна наводить мосты между людьми, и в Подмосковье число обращений о медведях за 3 месяца выросло вдвое. Далее подробнее. Российские военные поразили логистический центр в Требухове Киевской области, территория которого использовалась для хранения товаров двойного назначения, сообщает Министерство обороны. Кроме того, беспилотными летательными аппаратами в Киеве уничтожен дата-центр Data Group, обеспечивший обработку и передачу данных о разведке в интересах ВСУ. В Одесской области поражен сухогруз, доставивший грузы военного назначения в порт Черноморск, отмечается в сообщении российского оборонного ведомства. Ранее Минобороны сообщили, что российские военные за неделю взяли под контроль 13 населенных пунктов в Харьковской и Запорожской областях и в ДНР. Ведомство также отмечает, что в Доброполье Донецкой Народной Республики подразделения 51-й армии развивают наступление по сходящимся направлениям в западной и восточной частях города. Таким образом, сжимается кольцо окружения штурмового полка на ВСУ 4-й и 15-й бригад Нацгвардии. Все попытки противника вырваться из окружения пресечены, заявили в Министерстве обороны. По данным российских военных, украинская сторона потеряла свыше 170 военнослужащих с начала окружения Доброполья. Кроме того, в течение недели вооруженные силы России осуществили 2 массированных и 7 групповых ударов по военным целям на территории Украины. Поражены военные заводы, предприятия металлургической промышленности и топливно-энергетического комплекса Украины, обеспечившие их работу, логистические телекоммуникационные центры, объекты транспорта, инфраструктуры ВСУ. Ударом подверглись военные аэродромы, места производства и хранения беспилотников, склады боеприпасов, горючего и военно-техническое имущество, а также позиции ВСУ, говорится в недельной сводке от Министерства обороны. Культура способна наводить мосты между людьми, преодолевая любые противоречия, служит средством коммуникации там, где иные связи заморожены, заявил Владимир Путин на Санкт-Петербургском форуме объединенных культур.
19: Культура способна наводить мосты между людьми через любые противоречия. Служит важнейшим и незаменимым средством коммуникации и диалога там, где политические, экономические связи заморожены, поставлены на стоп из-за разного рода противоречий, санкций, ограничений. Такую устойчивость к внешним факторам во многом обеспечивают качества, которые отличают деятелей культуры. Уважаемые друзья, дамы и господа, говорю о вашей приверженности профессиональной этике, о вашем понимании того, что подлинное искусство и классическое, и современное принадлежат всем. А общие ценности – это не унификация взглядов, а точки опоры. Это достоинство, семья, историческая память, творчество, созидательный труд. Именно они задают нормы того, как мы говорим, как уважаем интересы друг друга.
18: Здесь же, в Санкт-Петербурге, в ходе общения с журналистами Владимир Путин заявил, что в ночь на 20 сентября противником была предпринята попытка массированного удара по Москве. ВСУ пытались во время проведения выборов в России атаковать жилые дома сотрудников избирательных комиссий. Дело дошло до трагедий. Россия стала отвечать на каждое действие киевского режима, в том числе на попытку организовать морскую блокаду на удары по складам. Киевский режим, по словам президента, должен понять, что никакие нагнетания ситуации не приведут ни к чему хорошему, они только ухудшают ситуацию. Правительство Черногории утвердило доклад о необходимости прекращения действий соглашения о безвизовом режиме с Россией, а также с Республикой Беларусь и Турцией, сообщила сегодня правительственная пресс-служба по итогам очередного заседания Кабмина. МИД Черногории ранее сообщил, что гражданам России, Беларуси, Китая, Турции, Саудовской Аравии для въезда в республику с 1 ноября понадобится виза. Предстоящая зима станет крайне дорогой для населения и промышленности Евросоюза даже при оптимистичном сценарии, что еще сильнее ограничит конкурентоспособность европейской экономики. Об этом ТАСС рассказал главный экономист Института экономики роста имени Столыпина Борис Копейкин. Ранний еврокомиссар по энергетике и жилищному строительству Дан Йоргенсен в интервью британской газете Financial Times выразил мнение, что Евросоюз может столкнуться с худшей зимой 2022 года на фоне рекордных цен на энергоносители и возможных проблем с поставками из США. Цены на газ, по словам экономиста, уже находятся на пиковых уровнях, а запасы в европейских хранилищах на данный момент фиксируются ниже среднего. Одновременно страны ЕС сталкиваются с проблемами с поставками нефти и топлива из Саудовской Аравии и других стран залива, рассказал эксперт. Сокращение предложения сырья затрагивает и Индию, что может привести к снижению поставок топлива из этой страны. Есть и риск запрета на экспорт дизеля из США, заключил он. В Подмосковье число обращений о медведях за 3 месяца выросло вдвое. По данным Минэкологии Московской области, с начала года ведомство получило около 20 обращений от жителей из-за следов жизнедеятельности медведей в лесах около населенных пунктов, хотя еще в июне министерство сообщало о 10 таких обращений. И к предстоящим выходным в столичном регионе вновь потеплеет, выглянет солнце. В воскресенье к вечеру возможен небольшой дождь, сообщил ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец.
20: В субботу распогодится, ожидается переменная облачность без осадков, днем 15-18. Большую часть воскресенья погода примерно такая же, станет на градус теплее. И лишь к вечеру с приближением циклона с запада кое-где может брызнуть небольшой дождь. На следующей неделе погода готовит жителям русской равнины настоящий подарок. Солнечный антициклон обеспечит нас идеальной золотой осенью. Воздух будет прогреваться до плюс 13-18. Такое состояние атмосферы может продлиться примерно до 10 суток, что вдвое больше нормы. Грядущее старое бабье лето будет претендовать на звание самого продолжительного в истории метеонаблюдений.
21: Здравствуйте, с новостями спорта в студии Дмитрий Калугин. В регулярном чемпионате КХЛ сегодня 3 матча. Сенсация в Хабаровске. Один из аутсайдеров турнира «Амур» дома победил лидера турнирной таблицы «Локомотив» 3-1. «СКА» в гостях был сильнее «Трактора» 4-3. В эти мгновения «ЦСКА» громит на выезде «Ладу» 5-0. Российский капитан клуба НХЛ «Вашингтон Кэпиталс» Александр Овечкин пропустит как минимум еще один из 2 оставшихся предсезонных матчей, сообщают североамериканские инсайдеры со ссылкой на главного тренера Вашингтона Спенсера Карбери. Вместе с тем Карбери ожидает, что Овечкин будет готов к первому матчу регулярного чемпионата, который пройдет в ночь на 3 октября против «Каролины». Товарищеский футбольный матч между сборными Ирана и России, который состоится 29 сентября в Казани, начнется в 19:00, а не в 19:30, как сообщалось ранее. Тем временем юношеская сборная России по футболу до 17 лет со счетом 2-3 сегодня проиграла сербам в товарищеском матче в Белграде. 28 сентября команды вновь встретятся в столице Сербии. Теннис. Андрей Рублев вышел в четвертьфинал турнира категории ATP 250 в Ханчжоу, победив Ринки Хиджикату 6-3, 6-3. Драма в Сингапуре. Россиянка Татьяна Прозорова, которая продолжила свою сенсационную серию побед на турнире категории WTA 500, победив в четвертьфинале, была вынуждена сняться с соревнований. В 1/4 парного разряда соперница пробила смеш прямо в лицо россиянки. WTA сообщает, что у Прозоровой сотрясение мозга. До начала турнира Прозорова занимала 180-е место в рейтинге WTA, сейчас в лайв в рейтинге 123-е. А вот первая сеянная россиянка мира Андреева проиграла в 1/4 Лейли Фернандес 2-6, 5-7. Первый номер рейтинга ATP Яник Синнер снялся с турнира ATP 500 в Пекине, который выиграл в прошлом году. Итальянец продолжает испытывать проблемы с коленом. И пока это все новости спорта.
4: Погода. В Пскове завтра небольшой дождь, плюс 13, в Великом Новгороде облачно с прояснениями, плюс 15, в Челябинске переменная облачность, плюс 15, в Рязани облачно с прояснениями, плюс 17, в Краснодаре облачно с прояснениями, плюс 22, в Донецке пасмурный, плюс 21. В Санкт-Петербурге синоптики на завтра прогнозируют облачную с прояснениями погоду, температура ночью плюс 10, днем плюс 14. В Москве в субботу ожидается переменная облачность, температура ночью плюс 9, днем плюс 16, ветер южный 3,5 метров в секунду, атмосферное давление в столичном регионе будет выше нормы 757 миллиметров ртутного столба.

0: разное время. Слушайте по будням в 16.10 по московскому времени на частоте 101.5 FM.
1: Директор Института прикладных транспортных исследований Енин Дмитрий Владимирович у нас на связи.
2: Хотели бы спросить, как обстоят дела со школьными автобусными маршрутами в целом по России?
3: Везде по-разному. Изначально сами автобусы были переданы колой, то есть учреждения, которые специализируются на другом виде.
2: Да, не могут их не обслуживать, не что-то с ними делать.
3: Конечно, но при этом специфика образовательной деятельности никуда не делась. И многие директора школ при поддержке органов власти субъектов Российской Федерации, они все-таки начали закупать свой подвижной состав. Дальше случилось еще более интересное событие. В ряде регионов, там, где перевозчики отказались от обслуживания маршрутов регулярных переводов, потихонечку, между делом, пытаются возить местное население просто потому, что другого подвижного состава нет.
0: Разное время. Слушайте по будням. Пути, дороги. Программа о людях, автомобилях и маршрутах, которые нас объединяют. Автоэксперт Игорь Маржаретта обсуждает все самое важное из мира авто.
4: Техосмотр – это такая вещь в себе, которая дает возможность сказать, что в эту минуту по этим параметрам у нас все хорошо. Но что случится через месяц, не знает никто. Большая часть легковых автомобилей техосмотр не проходит совсем, поскольку отвечает-то все равно водитель. Проходят только легковые автомобили, которые принадлежат частным лицам при перерегистрации или при внесении изменений в конструкцию.
0: Частные тест-драйвы, главные автоновости и экспертиза высочайшего уровня. Пути, дороги. Не откладывайте на потом то, что можно узнать об автомобилях уже сейчас на Радио России. Каждую субботу в 7.10 и 12.30 по Москве и в 8.10 по времени Астрахани. Прямо сейчас видеотрансляция в официальном приложении Радио России, в социальной сети ВКонтакте, а также в официальных каналах Радио России в Телеграме и мессенджере Макс.
5: Ржавчина. Это мы вернулись в эфир главного радио страны.
6: И продолжаем соскребать.
5: И продолжаем, в общем-то, говорить о войне. Вы и ах, да, вот как начали в первом часе, так и, в общем, к сожалению.
6: Пытаемся взглянуть правде в глаза и понять, правда это или нет.
5: Да.
6: Это, в общем, основной вопрос, если уж на то пошло. Самый-самый-самый главный. Главнее которого на сегодняшний день нет.
5: Давай.
6: Ну что, а чего давать? Давайте вопрос справочку. Да, да. Вопрос. Нет, давайте справочку, а потом вопрос, да. Ага.
0: Наша справка.
7: Сейм Литвы в первом чтении одобрил поправку к Конституции, отменяющую 137-ю статью, которая запрещает размещение на территории страны оружия массового поражения и иностранных военных баз. За поправку проголосовали 99 депутатов. Против 13, воздержались 5. Впрочем, это не новость. Еще в июле Вильнюс и Рига официально заявили о готовности разместить у себя ядерное оружие НАТО. Это решение – часть более широкой дискуссии внутри Альянса. Еще в начале июня Financial Times сообщила, что США рассматривают возможность размещения ядерного оружия в Польше и Прибалтике. Страны восточного фланга также очень ждут и американских самолетов двойного назначения, способных нести ядерные боеприпасы. Еще летом стало известно, что Польша, Финляндия и Литва рассматриваются как возможные площадки в случае ухудшения ситуации с безопасностью. Генсек НАТО Марк Рютте тогда не исключил увеличение числа американских ядерных вооружений в Европе, отметив, что Альянс постоянно пересматривает свой набор возможностей. Параллельно с этим уже на этой неделе Рютте сделал ряд заявлений, которые нельзя оценивать иначе, кроме как прямые угрозы. 24 сентября, выступая на форуме в Айове, он заявил, цитата почти дословно, «Если бы НАТО воевало с Россией, то мы смогли бы лучше объяснить русским нашу позицию, чем это делает Украина на данный момент. Так что будет разница». Конец цитаты. При этом Рютте также сказал, что пятая статья устава НАТО о коллективной обороне якобы умышленно неоднозначная, чтобы не помогать противникам быть мудрее. Эта фраза вызвала смех в зале. Реакция Москвы последовала незамедлительно. Официальный представитель МИД Мария Захарова назвала слова Рютте нечеловеческим враньем, а его самого человеком, чьи проблемы должны решать медики. Президент Владимир Путин ранее называл бредом заявление европейских политиков о подготовке к войне с Россией. подчеркивая, что у Москвы никогда не было агрессивных намерений в отношении стран Европы.
5: Про умышленно запутанную пятую статью я тоже даже не посмеялся, а как-то подхрюкнул, когда прочитал.
6: Ну, на самом деле, мифов вокруг этой пятой статьи очень бесконечное много, да. множество, и сколько раз мы уже об этом говорили, да, да. и даже цитировали.
5: Даже не будет время сейчас тратить.
6: И сколько раз предлагали, возьмите, там три абзаца всего этой пятой статьи, прочтите, и вы все поймете. Рютте тысячу раз прав, когда говорил о том, что там нифига не определенно в этой статье.
5: Но вряд ли это сделано специально, чтобы запутать противника.
6: Нет, это было сделано для того, чтобы не запутаться самим.
5: Да, чтобы ничего не делать. Да. Какой главный вопрос ты хотел задать перед справкой?
6: А главный вопрос на самом деле заключался в следующем. У нас действительно на самом деле не проглядывается никакого другого выхода для создания политической определенности, кроме войны.
5: Ну, вот. Такой грустный вопрос.
6: Вопрос ужасный. Вопрос страшно провокационный и невероятно честный.
5: Ну, давай адресуем его нашему прекрасному эксперту. Сегодня мы приветствуем Вадима Трухачева, политолога, доцента финансового университета при правительстве Российской Федерации. Вадим Вадимович, добрый вечер.
6: Вадим Вадимович, здравствуйте. Спасибо вам огромное. Мы вас очень ждали. Я ужасные слова произнес вслух. Я очень много думал, а стоит ли их говорить. Потом решил, что да. Почему нет?
8: Ну, начнем с того, что над Рютте смеяться точно не стоит. Это самый опасный среди их западных политиков для нас на данный момент тип. Он 12 лет координирует антироссийскую политику. Начал он это делать с падения самолета над Донбассом, да, еще будучи премьером Голландии. Человек очень квалифицированный. Человек, который мало занимается позерством, но очень хорошо поднаторел в аппаратной работе. Да, он глупости говорит мало, и человек убежденно плохо относится к России.
5: А что, да, он хочет? Что...
8: Он хочет наказать Россию за то, что она поставила под сомнение итоги холодной войны.
5: Вот.
8: Назовем это так. И отступила от демократии. Да, при всем том, что Рютте человек, работавший в Unilever, да, заработавший в крупном бизнесе, он, тем не менее, не всегда про бабки. Вот договориться с ним по бабкам, да, очень сложно, потому что у него, пусть и уродливые порой, но убеждения. И я, в общем, не прикривлю, если скажу, что на сегодняшний день это самый влиятельный политик в Европе. Угу. Просто на основе того опыта и того, что в более крупных странах, чем Голландия, существует кризис лидерства. Да, а этот человек действительно опасен для нас. И да. отнюдь не заявлениями.
6: Вадим Владимирович, ну, при этом, давайте, может быть, я тоже заблуждаюсь, но он не то что взаимоисключающими, но очень обращающими на себя внимание заявлениями ставит Европу в том виде, в котором она сегодня есть, на растяжку. С одной стороны, он говорит, что готовьтесь к войне, а с другой стороны, он говорит, ну, а пятая статья — это такая статья, что она вам не статья.
5: Ну, то есть, уязвимое положение, да, если
8: Дело в том, что Рютте прекрасно понимает законы войны. Один из законов войны – это запутывать противника. Будучи человеком умным и имея советников соответствующих, ему донесли, что для русских большое значение имеют слова. Кстати, для голландцев и вообще

0: Финляндию, да, они отдавать России не думают.
1: Нет, я когда говорю отдавать, я имею в виду не то, чтобы передать нам, так сказать, в собственность или в управление, да, а чтобы бросить их, ну, что называется, на колючую проволоку. Да, потому
0: нет,
1: что, ну,
0: нет.
1: Понятно, что агрессивные намерения агрессивными намерениями, но вряд ли большая старая Европа хочет воевать.
0: Нет, значит, ни финны, ни даже прибалты работать пушечным мясом, какой, ни поляки, работать пушечным, ни румыны, работать пушечным мясом для Голландии не будут.
2: Нет. Тогда что,
0: не удастся.
2: Тогда что означает вот это вот заявление о готовности размещать у себя ядерное оружие?
0: Это означает повышение ставок в войне. То, что делают не только Литва, но и Финляндия, и Дания, и Швеция. И в данном случае, в этом всем наборе, да, Литва вторична. Хотя она к нам поближе. А вот Швеция и Дания, особенно Швеция, первично, учитывая, что Дания закрывает нам выход из Балтики, а Швеция, крупнейшая страна Северной Европы с военно-промышленным комплексом, крупным, в десятку мировую Швеция входит по производству оружия. К тому же Дания занимает первое место по вооружению Украины на душу населения.

0: противника?
1: Я боюсь, что у нас просто так считается, что все принимают крупные страны, выстроена иерархия, а всякие мелкие только берут под козырек. Угу. Да? Но, в общем, что Голландия, что Швеция, что Дания – это богатые страны, с которыми советуются. Они в первом круге по принятию решений в НАТО. Просто хотя бы потому, что англосаксам – это родственные народы по языку.
2: Угу.
0: Хорошо. Подготовка общественного мнения из того, что сегодня звучит уже продолжительное время в головы жителей Европы, это Россия из чади ада, мы готовимся к войне, значит, вот такие вот действия предпринимаются, и абсолютно безапелляционная информационная повестка.
1: Да,
0: а зачем?
1: Потому что это война.
0: Зачем? Они собираются мобилизацию проводить у себя?
1: Они уже, одна страна за другой, возвращаются к призыву. Они стараются держать порох сухим. А машину чиновничью информационную они уже мобилизовали.
0: Угу.
1: И, к большому сожалению, они это сделали лучше, чем наша информационная машина, которая зачастую руководствуется логикой мирного времени. И очень часто вопросы, которые обсуждаются, это вопросы из области мирного времени. А их информационная машина предельно отмобилизована.
2: Вот это очень больную мозоль сейчас, конечно, да. И очень созвучно, на самом деле, в том числе и моим ощущениям. А, Вадим Владимирович, можно вернуться чуть-чуть назад? Вот вы сказали, что ни Прибалтика, ни Румыния, ни Польша, ни Финляндия не намерены быть пушечным мясом, да? То есть мы и здесь, получается, несколько заблуждаемся, да, не без помощи нашей вот этой вот пропагандистской машины, когда говорим аудитории, что это маленькие страны, у которых нет права голоса, у которых нет права выбора, они не субъектные, и вот что им скажут, то они и будут делать.
1: Ну, конечно, возможности влиять на политику у них намного меньше, чем у стран крупных и богатых. Хотя, если сравним влияние Польши и Швеции, Польша намного больше, но влияние у Швеции больше.
2: Угу.
1: Да? Мы заблуждаемся относительно того, что это совсем не субъектные страны. К большому сожалению, даже страны Прибалтики некоторую субъектность имеют. Что касается пушечного мяса, все перечисленные вами страны – это полноценные национальные государства.
0: Вот, да. Которые... В отличие от остальных стран Европы, это факт.
1: В отличие от Украины. Ну, не будем сейчас трогать миграционные дела.
2: Еще одна больная мозоль.
0: Украины, Франции, Германии, да.
1: В отличие, прежде всего, от Украины, им не надо доказывать, что они не русские или не еще кто-то. Это полноценные сложившиеся национальные государства. Пусть несколько уродливые местами, да, если уж говорить о Прибалтике в особенности, но национальные. Когда один из кандидатов в президенты Литвы намекнул на отправку литовских войск на Украину, он с треском проиграл выборы.
2: Потому что одно дело риторика, да, а другое дело реальность. И на самом
1: дело реальность. Просто прямое столкновение с Россией для прибалтов обернется просто исчезновением этих народов. В особенности латышей и эстонцев. Но литовцев хотя бы чуть больше.
2: Ну так появление там ядерного оружия, это тоже, в общем, вряд ли будет способствовать их безопасности.
1: Они не верят в то, что произойдет обмен ядерными ударами.
0: А никто не верит в это.
2: То есть считается, что по России можно долбануть, а Россия будет по-прежнему находиться в режиме кота Леопольда? То есть мы настолько так долго демонстрировали всем этот режим, что все в него окончательно поверили?
1: Там не верят, что Россия применит ядерное оружие. Полагают, что война будет вестись, если она будет, конечно, да, будет вестись с помощью обычного вооружения.
2: Интересно. И это в концепции НАТО в том числе, да? То есть глобально, это не только национальные военные доктрины.
1: Да. Они считают, что Россия ядерное оружие не рискнет применить, поэтому если война будет, она будет вестись с помощью обычных вооружений. Но лучше без нее обойтись и как-нибудь заставить Россию капитулировать без большой войны. Тот же самый Рютте все-таки ищет способ сделать именно это. Ну и я тут скажу, что именно Рютте метит в основные переговорщики с нами.

0: вряд ли разговор именно с ним удастся избежать. Собственно, на эту должность его посадили для того, чтобы он вел переговоры с Россией.
1: От имени кого? От имени НАТО или от имени европейцев?
0: И от того, и от другого.
2: Хорошо. А Трампу нужен такой переговорщик дополнительный?
0: Дело в том, что Трамп – это еще не все США. Власть в США может смениться в любой момент. Да и Рюта довольно успешно, к большому сожалению, Трамп продавливает.
1: Ну, в общем, мы приходим к ситуации, что чем больше за столом переговоров будет переговорщиков, тем меньше у нас шансов о чем-нибудь договориться.
2: Да. Это очевидно, потому что с таким переговорщиком мы точно договоримся примерно ни о чем.
0: Вот такого переговорщика лучше сразу отсечь, потому что сказать, что он всю свою политику в отношении России строит на лжи вокруг упавшего самолета.
2: Угу. Ну, эту историю, я думаю, что наши слушатели неплохо помнят. Спасибо, Вадим Вадимович. На самом деле, каждый разговор с вами – это открытие дополнительного глаза и новая важная информация для размышления. Очень жалко, что вся эта информация, как правило, довольно безрадостная.
1: Ну, во всяком случае, мы были честны, и это очень важно.
2: Да, и как говорит Владимир Владимирович Путин, что, чтобы не разочаровываться, не надо очаровываться. Спасибо еще раз. Вадим Трухачев, политолог,
1: Вадим Вадимович, огромное спасибо.
2: Университета при правительстве Российской Федерации. Кстати, еще и автор очень интересного и полезного телеграм-канала по европейской политике. Подписывайтесь, а мы через минуту продолжим.
3: Быть рядом со своей страной – это не лозунг, это внутреннее решение. Позиция – программа о тех, кто сделал выбор, кто говорит прямо и действует.
4: Моя работа гражданская – это актер театра и кино. Я могу там выступить, что-то сказать красиво. Но я понял, что это не совсем верно – приехать, спеть и уехать. Я месяцами жил с ребятами. Я обучался на фронте на медика. Должность санитар-стрелок. Работка не для слабонервных.
3: Позиция по воскресеньям в 15:10 по Москве и в 14:10 по времени Калининграда. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
5: Меня зовут Сергей Исаков. Я автор программы «Алтаргонан».
6: Словарь русских говоров Забайкали. Это они, два братана. Койлани, Сундалой, Хлыняли.
5: Слушайте нас на Радио России в Улан-Удэ на FM-частоте 90 МГц.
3: Радио России. Главное радио страны. Ржавчина.
2: Ой, ладно, будем перебираться мы поближе к родным просторам. Тоже не совсем на нашу территорию, но хотя бы на нашу бывшую.
1: Не совсем нашу, но совсем родную, я бы так сказал.
2: Господи. Реально, после разговора с Вадимом Вадимовичем грустно. Ну, и было это весело.
1: Ну, правильно, приходится спотыкаться о действительности. Это вообще свойство действительности. Заставлять себя спотыкаться.
2: Думать вообще больно.
1: Кому не хочется, можно какое-нибудь музыкальное шоу послушать.
2: Про Джигана. Ладно, а мы поговорим про Армению, друзья. Это тоже на самом деле очень важно. И хотя тут нет никакой, к счастью, хотя бы тут нет никакой военной угрозы, но. Тем не менее, это очень важный фактор геополитики. Да? Давайте начнем со справки.
3: Наша справка.
7: Армянская газета «Иравунг» со ссылкой на источник внутри правящей партии «Гражданский договор» сообщила, что премьер-министр Армении Никол Пашинян проявил невероятную политическую хитрость и прозорливость, попросил однопартийцев временно воздержаться от русофобии. Указание касалось прежде всего наиболее антироссийски настроенного крыла партии. По данным мудрого источника, просьба связана с предстоящим отопительным сезоном, когда республике может понадобиться помощь Москвы. «Сейчас постарайтесь поменьше обсуждать темы, связанные с Россией», передает газета слова Пашиняна. В другой формулировке, которую приводит Иравунг, премьер сказал еще понятнее. «Потерпите зиму, а затем с нового года примем окончательное решение». Контекст очевиден. Армения критически зависит от российского газа. По данным таможенной службы республики, в 2025 году на долю России пришлось более 82% всего импортированного природного газа. Остальное Армения получила из Ирана. Действующее газовое соглашение с нашей страной, а оно предусматривает максимально льготные тарифы, закончится под Новый год. Выводы понятны. При этом всего за несколько дней до публикации в газете Пашинян публично заявлял о намерении искать альтернативы российскому газу. Ему, кажется, решили помочь. 15 сентября поставки из России были приостановлены на 10 дней. Официально на профилактику. Примечательно, что сам Пашинян за день до скандала 22 сентября заявлял, что отношения Армении и России не будут такими, как прежде, а еще в августе вычеркнул нашу страну из списка стратегических партнеров.
2: Николай Юрьевич Силаев, ведущий научный сотрудник Института международных исследований МГИМО и, безусловно, один из самых компетентных экспертов по региону, присоединяется к нам. Николай Юрьевич, добрый вечер.
1: Здравствуйте, добрый вечер. Николай Юрьевич, спасибо вам огромное.
2: Скажите, добрый пожалуйста, вечер. Что за такая восхитительная новая искренность в армянской политике? Давайте помолчим до Нового года, а потом снова будем вот это вот все.
8: Ну, я бы это делил пополам.
2: Угу. Это шутечка, да?
8: То, что было опубликовано. Потому что это газета, которая вообще не жалует Николая Валаевича. Но я узнал из этой публикации с некоторым удивлением, что, оказывается, есть не русофобское крыло.
2: Нет, ну есть там просто людоеды, да, а есть какие-то людоеды, ну, такие, с выдумкой.
1: Да, у которых по четвергам рыбный день, да, понятно.
8: До Нового года, да.
2: Вот, а ну так, если мы примем на веру эту публикацию, да, то о чем она нам говорит? Кстати, сегодня, да, Илья, по-моему, мне как раз рассказывал о том, что там была социология достаточно интересная в Армении. Расскажи, пожалуйста.
1: Социология по поводу того, считают ли армяне, что им нужно провести референдум, да, по поводу прощания с ЕАЭС и вступления в Евросоюз.
2: Угу.
1: Значит, там получается... И проводил Гэллоп, ну, в общем, не заинтересованный в подыгрывании России, как минимум. Значит, 60% за то, что такой референдум нужен. А вот вторая часть, на мой взгляд, более интересная. Чтобы было, как бы распределились голоса, если бы это голосование случилось. И там получается так, что 36% проголосовало бы за выход из ЕАЭС и всего 27 с небольшим за то, чтобы в ЕАЭС остаться и не совать свою голову туда, в ЕС, где тоже все ничего не понятно. Как вы считаете, Николай Юрьевич, адекватно описывает вот этот замер настроения, нет?
8: Слушайте, у нас не с чем сравнивать. У нас не с чем сравнивать, и я с некоторых пор не очень доверяю всем соцопросам на Южном Кавказе вообще. Там бывает высокий процент отказов от ответа. И, ну, например, на выборах, как прогностический инструмент, опросы работают плохо.
1: Но не только на Кавказе, по-моему, по всему миру это вообще...
8: Да, и по всему миру, в общем, уже по всему миру работает плохо. К тому же на Кавказе очень много зависит от того, кто контролирует, собственно, поле. Потому что организации, которые проводят и заказывают, точнее, заказывают опросы много, а вот тех, кто непосредственно идет в поле, их сравнительно меньше.
1: Угу.
8: Так что сложно судить. Ну, вообще, Армения сейчас разочарована в России. Это началось не сейчас, это началось еще в 22-м году, если не раньше. Армения склонна обвинять Россию в том, что с ней произошло за последние годы, начиная с проигранной Второй Карабахской войны и заканчивая всем остальным. Так что я бы не удивился, если действительно ЕАЭС не очень популярен. Но если бы Пашинян понимал, что он будет делать с тем или иным результатом, хоть с каким-то, хоть с любым, я думаю, он бы этот референдум провел.
2: Угу.
8: Но, опять же, какой бы ни был результат, непонятно, что с ним делать.
2: Ну да, потому что результат внутреннего референдума о том, что все хотят в ЕС, вовсе не означает, что в ЕС кто-то вступит.
1: Люди, можно я поюрничаю? Ну сказали же армянам из Европы, мы хотим, чтобы у вас было как на Украине. Но это же цитата.
2: На Украине как-то не так.
8: Чего? На Украине гораздо хуже, да. На Украине гораздо хуже.
1: В Армении сейчас не так, как на Украине. Им сказали, а мы хотим, чтобы у вас было как на Украине. Правда, они имели в виду какой-то энергетический там баланс чего-то с чем-то. Но мы знаем, что одно приводит к другому.
8: Ну, там энергетический баланс тоже, скажем так, давно уже не оптимален. Давно до 22-го, задолго до 22-го года на Украине. Так что непонятно тут, с кого пример брать совершенно. Вот. И ЕС, ну, очевидно, что ЕС не будет принимать в свой состав Армению в каком-то обозримом будущем. Даже и необозримым. Вся эта история с членством в ЕС, на мой взгляд, продиктована была с самого начала какими-то тактическими соображениями Пашиняна. Тактическими соображениями.
1: Но он же понимает, что это все жульничество и мошенничество, я уж позволю себе такие слова употребить, в смысле того, что вот нас возьмут в ЕС. Он же понимает, что не возьмут.
2: Ну да, он же эталонное политическое животное, да, я сейчас ничего оскорбительного не вкладываю в это понятие.
1: Ну, это
2: да?
1: термин.
2: То есть он, ну, он оппортунист, он как бы великолепно лавирует в любой ситуации.
8: Да, он прекрасный стратег в том, что касается публичной политики. Прекрасный. У него это очень хорошо получается. Но дело в том, что он переносит свои навыки публичного политика, действительно впечатляющие, в сферу дипломатии. И на этом все ломается, потому что избирателям можно сегодня сказать одно, а завтра сказать другое. Если ты найдешь правильные слова, они в это поверят. Сначала в одно, потом в другое. В дипломатии это не работает совсем. И руководство Армении до сих пор это не понимает. Собственно, и все эти заявления последних недель, месяцев, это ведь отражение того замешательства, в котором они сейчас находятся. Потому что уговорить Россию снять ограничения и отложить вот этот вопрос о том, с кем вы мастера культуры, в ЕС или в ЕАЭС, не получилось. В декабре будет принято какое-то решение четверкой государств Евразийского экономического союза по поводу Армении. По поводу того, приостанавливается или не приостанавливается ее членство в ЕАЭС. Какое-то решение надо принимать. Какое решение принимать непонятно, потому что у властей Армении накопилось уже довольно много обязательств перед Евросоюзом. Обязательств неформальных, но от этого не менее серьезных. И, собственно, вот такая местами даже лихорадочная активность Пашиняна как раз и продиктована тем замешательством, в котором он сейчас оказался.
2: Ну, так, а эта ситуация выгодна кому? Она выгодна же, наверное, Эрдогану с Алиевым.
8: Ну, Эрдогану с Алиевым вообще выгодно, что в Армении есть начальство, которое, в общем, готово принять любое требование Эрдогана и Алиева. Но тоже у этого же есть какие-то пределы. Выборы Пашинян выиграл, в том числе на лозунгах «давайте сдадимся Баку и Анкаре». И, в общем, у этой позиции, как выяснилось, есть поддержка. Но эта поддержка совершенно не абсолютная. Он сохранил власть, но он значительно утратил легитимность после выборов. Поэтому, кстати, и тормозятся все те

эту дорогу Трампа. Все это застопорилось. Нету никаких новостей по этому поводу. Или если есть, они какие-то, ну, незначительные. Это связано в том числе с тем,

0: осознании собственной правоты. Вот.
1: Да, да, да. Выяснилось, что, в общем, этого признания со стороны избирателей не хватает.
0: А скажите, нет, пожалуйста, Николай Юрьевич, я прошу прощения, да. У нас времени совсем остается немного, мне ужасно любопытно. А на что опираться Пашиняну в нынешней ситуации? К кому бечь в случае чего?
1: Это очень сложный вопрос, потому что главная проблема как раз в том, что бечь-то особенно и некуда. Европейский Союз помог на выборах, сильно помог. Но он не может помочь, он не может заместить рынок Евразийского экономического союза. С Россией отношения испорчены даже не в том смысле, что много было сказано в Ереване на эту тему такого, что в России вызывает раздражение, а в том смысле, что критически низок уровень доверия. То есть от того, что эти люди в Москве уверены, что эти люди сегодня говорят одно, а завтра могут сделать прямо противоположное. Это вот сначала долго работаешь на репутацию, потом репутация работает на тебя. А вот репутация это уже сложилась. И куда особенно идти, непонятно. Алиев и Эрдоган не делают никаких уступок, которые Пашинян мог бы представить как
2: какую-то выгоду. Им результат.
1: Да. И вот
2: Цугцванг такой, да,
1: абсолютно. Да, да, да, это очень похоже на Цугцванг.
2: Спасибо большое, Николай Юрьевич, жалко, что время закончилось. Вопрос.
0: Да, потому что у меня сразу три еще следующих, и мы их не успеваем.
2: Ну, будет еще повод,
0: Николай Юрьевич,
2: я думаю,
0: приходите
2: поговорить.
0: Еще, пожалуйста,
2: Николай
0: очень интересно.
2: Николай Силаев, ведущий научный сотрудник Института международных исследований МГИМО, был у нас на связи. У нас сейчас будет снова минутная пауза традиционно, и мы после нее продолжим, поговорим про чужие деньги. Это всегда интересно.
3: Необычные экспонаты, интересные находки, истории людей и их уникальные собрания. В программе Николая Мамулашвили «Коллекционер».
4: Мы можем говорить, что коллекционирование, серьезное коллекционирование очков – это довольно дорогое удовольствие?
5: И можем, и нет.
6: У тебя четкий план собирания. И самое главное, что штопоры места много не занимают. Точно так же, как и марки, впрочем.
3: Больше, чем просто увлечение. «Коллекционер» по четвергам в 10:35 по Москве и в 11:35 по времени Самары. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
7: Я Владимир Никитченко, ведущий передачи «Музыка в эфире» на Радио России Чукотка.
8: Радость или грусть нас ждут потом.
7: Мелодии, каждому знакомые с детства. Эта музыка будет вечной на волнах окружного радио.
3: Радио России. Главное радио страны. В эфире программа «Люди и песни».
9: Здравствуйте, с вами Михаил Притечинский.

1985 году на экраны вышел фильм Карена Шахназарова «Зимний вечер в Гаграх» о судьбе Алексея Беглова, легендарного танцора-чечеточника, кумира публики 50-х годов, с Евгением Евстигнеевым в главной роли. В одной из сцен этой грустной комедии и прозвучала песня под названием «Дружба».

Для «Зимнего вечера в Гаграх» эту песню записали Лариса Долина, в то время еще не такая знаменитая, как сейчас, и оператор ленты Владимир Шевцик. Многие зрители тогда подумали, что эта песня написана специально для ленты, тогда как появилась она задолго до этого фильма. Все началось в марте 1934 года.

Козин с большим успехом начал исполнять эту песню на своих концертах. Так продолжалось вплоть до начала 1937-го, пока в Ленинграде не вышла пластинка Клавдии Шульженко с этой же песней. Но на обложке в качестве автора музыки значился не Владимир Сидоров, а некий Поль Марсель, человек удивительной судьбы. Его родители эмигрировали из России.

0: указаны не были. Вторую жизнь подарил ей фильм «Зимний вечер в Гаграх». Многие помнят эту ленту во многом благодаря сцене, где и звучит старый шлягер «Дружба».
1: Когда

0: Весьма интересное звучание, то есть если будет желание послушать, всем рекомендую, на всех площадках можно ознакомиться.
1: Я даже тебе могу сказать, что мы обязательно здесь в редакции послушаем ваш новый сингл. Мы традиционно, наши победители становятся нашими же и резидентами программы «Аура Минутеля», и всегда имеют право представлять свои новые песни, синглы, все, что касается слова «премьера», зачастую.

0: У вас есть SMM-специалист, вот, Азиза Юсупова. Мы очень рады, что она у нас появилась. То есть, наконец-то кто-то вот, хоть как-то начал нас продвигать через вот, новые медиа, скажем так. Чего мы сами не умеем и не знаем, как это делать.
1: А скажи мне, а с чем связана вот эта вот такая постоянная видоизмененность деятельности, да? Когда сначала человек играет на одних инструментах, затем бросается в другую область. Это что, такая смена интересов, с чем связана?
0: Это жизнь. Смена интересов по жизни такое происходит.
1: Угу. Ну хорошо. Сейчас мы будем слушать песню «Сказка». Та самая песня, которая у меня лично является в приоритете. Я очень ее полюбил. Могу сказать, что, друзья, песня и вам тоже зайдет, если вы ее вдруг по какой-то причине пропустили. Послушайте внимательно. И музыка замечательная. Ну а затем с Василием Колесовым мы побеседуем на тему экспериментального арт-рока. Вот уж никогда не думал, что в программе «Аура Минутеля» вот такой вот вдруг расчехлю артефакт музыкальный. Но обо всем по порядку сразу после песни «Сказка» коллектива «Театр одного вахтера», город Москва. Слушаем, поехали.
2: Облить

0: будешь барабанить по утрам?
1: Буду.
2: Ауру.
3: Песня замечательная, которую вы, друзья, только что слышали, называется «Сказка». Команда «Театр одного вахтера». Московский коллектив. Призеры нашего 445-го эпизода. Команда, которая выиграла виртуальный кубок «Аурум Инутилей». Василий Колесов, художественный руководитель театра «Одного вахтера», у нас на прямой связи. И, Вась, я тебя спрошу теперь про экспериментальный

0: арт-рок, расскажи, пожалуйста, потому что вообще я, как человек, в общем, той самой еще эпохи, прекрасно знаю, что такое арт-рок, и знаю, что продолжают некоторые музыканты, их не так много, но в этом направлении работать. А театр одного вахтера сегодня стилистически, это весь стиль арт-рок, или это все-таки, учитывая слово экспериментальный, попытки на чем-то сегодня модном и современном пытаться не уклоняться от курса под названием арт-рок?
1: Я думал об этом, об этом вопросе. И понял, что скорее арт-рок с некоторыми жанровыми отклонениями. Современное звучание, почему нет, мы как открыты, но все это должно быть органично пройти через нас, прежде всего. Если через нас это не проходит, то оно просто не выльется и будет неестественным и народным телом каким-то выходить из нас. Поэтому, наверное, мы пока сохраняем традицию арт-рока, но экспериментируем именно не опираясь, прежде всего, на современное звучание, а только на какие-то свои, на свое восприятие музыки и как оно к нам приходит.
0: А что здесь, знаешь, здесь, наверное, важно понимать, что слушают участники театра одного вахтера. Я понимаю, что, наверное, за всех очень сложно сказать, но, тем не менее, Алексей Грибов, например, вокалист коллектива, тебе известны его музыкальные пристрастия? Это группа Yes, это группа, я не знаю, Supertramp, что-то, может быть, из такой вот древнего рок-н-ролльного наследия, арт-рокового наследия, в первую очередь, или что-то попроще, покрасивше, посвободнее?
1: Ну, если за Алексея, то, наверное, это King Crimson, вот что-то такое. Ну, если из зарубежного, из отечественного и Летов, наверное, Янка и часть Бардовской какой-то школы.
0: Какое? Да, какой диапазон там широкий между стилевыми направлениями.
1: Ну, отсюда и как раз разброс музыкальный и вот наша, как сказать, текстовая составляющая.
0: Да, кстати говоря, между прочим, совершенно верное замечание. Так.
1: Ну, то же самое, Вадим Демарчук, он у нас примерно тех же вкусов, условно говоря, придерживается. Там, ну, за остальных я вот сложно сказать. Денис Калинин.

меня не ощущается как депрессивные. Потому как любой, пусть даже самый тяжелый или страшный опыт, там, из собственной моей жизни, когда он становится арт-объектом, он перестает нести в себе разрушительную силу, а наоборот.

0: теперь в национальном мессенджере «Макс». Подписывайтесь, чтобы не пропустить все самое важное. Радио России. Радио России. Вологодская область. Реклама.
1: Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Содействие в получении медицинской помощи, оформлении выплат, получении новой профессии и трудоустройстве. Ежедневно по всей стране нашим героям помогают 4500 социальных координаторов. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 на сайте fzo.gov.ru или обратитесь в филиал фонда в вашем регионе.
2: Алло.
3: Елена Сергеевна, здравствуйте. Вас беспокоит из Социального фонда России. Нам поступила информация о перерасчете вашего трудового стажа, в связи с чем по закону вам положены дополнительные выплаты. Для их зачисления вам необходимо...
4: Стоп! Это мошенники. Настоящие работники социальных служб не звонят с такими вопросами. Не просят данные банковских карт, паролей и коды из СМС-сообщения. Не дайте себя обмануть. Кладите трубку. Без разговоров.
5: В России около 27 миллионов курящих. Большинство из них недооценивает влияние табачных продуктов на собственную жизнь и здоровье. Почему стоит задуматься об отказе от курения? Для начала, это элементарная экономия средств. Уже через год после отказа риск инфаркта сокращается вдвое. Через 2 года снижается риск инсульта. Через 10 лет риск заболеть раком легких сокращается наполовину. Минздрав утверждает, ты сильнее зависимости.
6: Единая рекламная служба ГТРК «Вологда». Телефоны 26 60 60 и 57 28 01.
0: Московское время 22 часа. Радио России. Главное радио страны. Вести.
7: В студии Варвара Полякова. Здравствуйте. Коротко о главном. Владимир Путин на 12-м международном форуме объединенных культур в Санкт-Петербурге ответил на вопросы журналистов, а также провел встречу с губернатором Александром Бегловым. Дональд Трамп призвал Зеленского посетить Москву для переговоров по Украине. А вооруженные силы России нанесли удары по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины и логистическим центрам, сообщили в Минобороны. Подробнее об этих и других событиях далее в выпуске. Владимир Путин сегодня выступил на 12-м международном форуме объединенных культур в Санкт-Петербурге. Отвечая на вопросы журналистов, он отметил, что именно украинская сторона прервала контакты в Стамбуле, а за пару недель до выборов изъявила желание их возобновить, и Россия была готова поддержать предложение, но в ночь на 20 сентября ВСУ предприняли попытку массированной атаки на Москву. Были нанесены удары по избирательным участкам, сказал президент. При этом Путин заявил, что предложение о возобновлении переговоров остаются на столе, но Россия еще как следует подумает, как ответить на них. Решения по этому направлению власти будут принимать, исходя из государственных интересов, отметил Путин. Президент подчеркнул, что Москва не готовится к боевым действиям. Для этого нет оснований. Утверждение главы Минобороны Эстонии о возможном конфликте с Европой президент назвал провокацией.
8: Многие в Европе говорят о том, что ждут нападения со стороны Российской Федерации и поэтому должны сами готовиться к боевым действиям, к войне с Россией. Я хочу еще раз подчеркнуть, мы не готовимся к каким бы то ни было боевым действиям с Европой. У нас нет таких планов и нет оснований, что самое главное. Нет никаких реальных побудительных мотивов для обострения ситуации с Европой. Что бы чего бы ни говорил, кто бы ни говорил, в том числе из прибалтийских государств.
7: Отвечая на вопросы журналистов, глава государства сообщил, что настроен принять участие в саммите АТС. Все будет зависеть от ситуации в России.
8: Надо определиться еще окончательно. Все будет зависеть от ситуации в стране, в нашей стране. Я всегда при решении вопроса о том, принимать или не принимать участие в каком-либо международном мероприятии, исхожу из ситуации, которая складывается внутри Российской Федерации. Но в целом это большое, серьезное мероприятие.

0: приглашение. Я исхожу из того, что это полезно поработать на такой площадке. Я председателю Си Цзиньпиню об этом сказал. Я настроен на то, чтобы принять участие в этой работе. Ну, а повторяю еще раз, в конечном итоге все-таки будет зависеть от ситуации в России.
1: Владимир Путин также приветствовал переговоры между Вашингтоном и Пекином. По словам президента, США и Китай – это две крупнейшие экономики. Их договоренности будут влиять на всю мировую экономику, и в том числе на Россию.
0: Мы приветствуем переговоры между Соединенными Штатами и Китайской Народной Республикой. Почему? Потому что это две крупнейшие экономики в мире. И в зависимости от того, как они договорятся по спорным вопросам, по тем проблемным вопросам, которые складываются из-за нелегитимных санкций со стороны Соединенных Штатов, в зависимости от того, как и какие договоренности будут достигнуты, это будет влиять и на всю мировую экономику, в том числе и на нашу.
1: Владимир Путин провел в Санкт-Петербурге также встречу с губернатором Александром Бегловым. Как сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, на встрече обсуждалась социально-экономическая ситуация в городе. Дональд Трамп призвал Зеленского посетить Москву для переговоров с Владимиром Путиным. Об этом президент США заявил во время встречи с Зеленским на полях Генассамблеи ООН в Нью-Йорке, утверждает Bloomberg. По данным агентства, Зеленский отклонил предложение американского лидера, передает ТАСС. Вооруженные силы России нанесли удары по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины и логистическим центрам, а также морским судам, задействованным в интересах ВСУ. По данным Минобороны России, в Киеве поражен дата-центр, который обеспечивал обработку и передачу данных разведки в интересах ВСУ. Как сообщает Минобороны, морпехи держат капкан в Доброполе Донецкой Народной Республики. Дроноводы 61-й бригады морской пехоты отработали по пунктам временного размещения боевиков и по их огневым позициям, а также предотвратили попытки прорыва подразделений ВСУ из кольца окружения. Министр обороны России Андрей Белоусов проинспектировал группировку войск «Север». Командующий группировкой доложил об успешных действиях по созданию полосы безопасности в приграничных районах Сумской и Харьковской областей. Также, по данным Минобороны России, средствами ПВО с 8 до 20 часов перехвачены и уничтожены 55 украинских беспилотников над Белгородской, Брянской, Курской, Ростовской областями, над Крымом и Черным морем. В Белгородской области при атаке украинского беспилотника на автомобиль погибла супружеская пара. Об этом сообщили в оперативном штабе региона, а в Шебекино беспилотник сдетонировал на предприятии. Количество пострадавших в результате массового ДТП на Ленинградском проспекте в Москве возросло до 4, среди них 2 детей. Об этом ТАСС сообщили в оперативных службах. Ранее сообщалось о 2 пострадавших. В Германии начались массовые забастовки школьников против возможной обязательной военной службы. Они проходят почти в сотни городов страны, передает агентство ДПА. В забастовках приняли участие порядка 45 тысяч школьников. Новый закон о службе в армии в Германии предусматривает возобновление воинского учета для всех 18-летних юношей и обязательные медосмотры с 2027 года, а также допускает возможность возврата к приостановленные в 2011 году воинской обязанности при определенных условиях. При этом результаты анкеты о готовности служить в армии, которые с января начали рассылать немецким мужчинам призывного возраста, показывают, что молодежь не хочет служить в армии. Премьера спектакля «Мастер и Маргарита» по мотивам одноименного романа Михаила Булгакова состоялась в театре «Маска». Сообщает ТАСС, режиссером выступил Петр Шерешевский. По словам режиссера, одной из тем постановки стало взаимодействие писателя и власти. А у меня на этом пока все. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
2: Здравствуйте, с новостями спорта в студии Дмитрий Калугин. В регулярном чемпионате континентальной хоккейной лиги в пятницу состоялись 3 матча. Сенсация в Хабаровске. Один из аутсайдеров турнира «Амур» дома победил лидера турнирной таблицы «Локомотив» 3-1. «СКА» в гостях нанес поражение «Трактору» 4-3. «ЦСКА» на выезде разгромил «Ладу» 5-0. Теннис. Андрей Рублев вышел в четвертьфинал турнира категории ATP 250 в Ханчжоу, победив Ринки Хиджикату 6-3 и 6-3. Драма в Сингапуре. Россиянка Татьяна Прозорова, которая продолжила свою сенсационную серию побед на турнире турнире категории WTA 500, выиграв в четвертьфинале, была вынуждена сняться с соревнований. В четвертьфинальном матче парного разряда соперница пробила смэш прямо в лицо россиянке. WTA сообщает, что у Прозоровой сотрясение мозга. До начала турнира Прозорова занимала в мировом рейтинге 180-е место, а сейчас в лайф-рейтинге идет 123-й. А вот первосеянная россиянка Мира Андреева уступила в 1/4 Лейли Фернандес 2-6, 5-7. В Софии продолжается чемпионат Европы по боксу. На этом турнире наши спортсмены выступают с флагом и гимном Российской Федерации. Россиянка Азалия Аминева завоевала золото в весовой категории до 65 килограммов, в финале победив Луку Хамори. Это третье золото для сборной России на текущем турнире. Вновь о хоккее. Российский капитан клуба Национальной хоккейной лиги «Вашингтон Кэпиталс» Александр Овечкин пропустит как минимум еще один из двух оставшихся предсезонных матчей, сообщают североамериканские инсайдеры со ссылкой на главного тренера Вашингтона Спенсера Карбери. Вместе с тем Карбери ожидает, что Овечкин будет готов к первому матчу регулярного чемпионата, который пройдет в ночь на 3 октября против Каролины. Тем временем российский голкипер Петр Кочетков продлил контракт с клубом НХЛ «Каролина». Новое соглашение рассчитано на 2 года. И пока это все новости спорта. Дмитрий Калугин.
3: Погода.
1: Центра ФОБОС. 26 сентября в Петропавловске-Камчатском днем до 10 градусов тепла, облачно и без осадков. В Екатеринбурге плюс 15, ясно, осадков не ожидается. А вот в Иркутске до 10 тепла и небольшой дождь. В Мурманске 11-13 градусов, выше 0, без осадков. В Калининграде до плюс 17, осадков также не ожидается. В Уфе до плюс 20, ясно. В Туле 15-17 градусов тепла и без осадков. В Ростове-на-Дону до плюс 20, без осадков. В Сочи плюс 21-23, пройдет кратковременный дождь. В Санкт-Петербурге облачно с прояснениями. Ночью плюс 9-11, днем до 15 тепла. Ветер южный порывистый, атмосферное давление будет выше нормы. В столице переменная облачность и без осадков. Ночью плюс 7-9, днем до 18 градусов выше 0. Атмосферное давление также будет выше нормы. Сейчас в столице плюс 11.
4: Театр «Радио России» представляет «Детство, отрочество, юность». Спектакль по трилогии Льва Николаевича Толстого. Часть 15.
5: Итак, вступительные экзамены позади. И вот у меня нет гувернера. У меня есть свои дрожки. Имя мое напечатано в списке студентов университета. У меня шпага на портупее. Будущники могут иногда делать мне честь. Я большой. Я, кажется, счастлив.
6: 8 мая, вернувшись с последнего экзамена закона Божия, я нашел дома новое платье. Мундир и сюртук из глянцевитого черного сукна с отливом, с блестящими золотыми пуговицами. Надев это платье и найдя его прекрасным, я пошел к Володе, чувствуя и как будто не замечая взгляды домашних, которые из передней и из коридора с жадностью были устремлены на меня.
7: Ну, дипломат, поздравляем, поздравляем. Володя позвал нас праздновать ваше поступление.
8: И хотя я не любитель шампанского, сегодня я готов выпить с вами на «ты».
9: Я был бы чрезвычайно счастлив.
7: Почему-то в этом одеянии вы напоминаете мне полковника, а? Как вам кажется, господа?
8: Солидности, конечно, прибавилось.
10: Не знаю, я не нахожу. Зато теперь мы можем ехать в деревню.
9: Когда же?
10: Думаю, послезавтра.
5: Володя был со мной довольно сух и даже не поздравил меня. Хотя он был и рад моему поступлению в университет, ему, вероятно, немножко неприятно было, что теперь и я такой же большой, как он.
11: Итак, моя обязанность кончена. Я не знаю, хорошо ли, дурно ли она исполнена, но я сделал все, что мог. Завтра я переезжаю к графу.
9: Спасибо за все, Сен-Жером.
5: В ответ на все, что мне говорили, я чувствовал, как против моей воли на лице моем расцветала сладкая, счастливая, несколько глупо самодовольная улыбка. И замечал, что улыбка эта даже сообщалась всем, кто со мной говорил.
8: Куда же мы поедем?
7: Что за вопрос? Ну, разумеется, к Яру. Но сперва мы с Володей должны отлучиться по одному делу.
10: Встретимся в 5 часов.
8: Отлично! Я как раз успею кое-что доделать. А после заеду за вами.
9: Хорошо.
3: Значит, до вечера.
6: Я мог употребить 2 часа времени, как мне хотелось. Довольно долго я ходил по всем комнатам и смотрелся в зеркала, наслаждаясь своим новым видом.
5: Досадно, однако, что меня никто не видит в этом блестящем наряде. Вот что, велю-ка заложить дрожки, ведь красавчик теперь мой, и поеду на Кузнецкий мост за покупками. Володя же, поступив в университет, купил себе литографии лошадей Виктора Адама, табаку и трубки.
6: При обращенных со всех сторон на меня взглядах и при ярком блеске солнца на моих пуговицах, кокарде шляпы и шпаги, я приехал на Кузнецкий мост и остановился подле магазина картин Дециару.
5: Если я тоже куплю лошадей Адама, меня упрекнут в обезьянстве Володи. А что же взять?
12: Вам помочь?
13: Нет, благодарю. Заверните мне, пожалуй, вон ту женскую голову за 20 рублей.
12: Пожалуйста. Что-нибудь еще прикажете?
13: Нет. То есть, да, что вот это за предмет под стеклом?
12: Это оправа для карандаша. Из серебра. 18 рублей.
5: Сейчас я ему покажу, кто я такой.
13: Заверните ее тоже.
12: Да.
13: А не подскажете ли, где можно купить хорошие чубуки и табак?
12: Рядом, в табачном магазине. Вот, прошу.
13: Благодарю.
6: С Кузнецкого моста я заехал в кондитерскую на Тверской. И хотя желал притвориться, что меня здесь интересуют преимущественно газеты, не мог удержаться и начал есть один сладкий пирожок за другим. Я съел чрезвычайно быстро пирожков 8 всех сортов, которые только были в кондитерской. Приехав домой, я почувствовал маленькую изжогу, но, не обращая на нее внимания, занялся рассматриванием покупок, из которых женская голова так не понравилась мне, что я не только не повесил ее в своей комнате, подобно Володе, но даже тщательно спрятал за комод, где никто не мог ее видеть. Оправа для карандаша дома тоже не понравилась мне.
5: Ну ничего, эта вещь серебряная, капитальная, для студента очень полезная. Пусть пока полежит, где бы... Да, хотя бы в этом ящике. Так, ну-с, а теперь примемся за курение. Все ахнут, когда увидят, какой я уже взрослый.
6: Тщательно набив стамбулку красно-желтым, мелкой резки султанским табаком, я положил на нее горящий труд и, взяв чубук между средним и безымянным пальцем, это положение руки особенно мне нравилось, стал тянуть дым. Скоро я почувствовал во рту горечь и в голове маленькое кружение. Взглянув в зеркало, к которому с трудом подошел, я увидел, что лицо мое было бледно, как полотно. А едва я упал на диван, как почувствовал ужасную тошноту и такую же слабость.
5: А ведь я умираю. Эта трубка оказалась для меня смертельной. Надо скорее послать за доктором. Впрочем, едва ли это опасно. Верно, я еще не совсем большой, если не могу курить, как другие. Видно, мне не судьба, как другим держать чубук между средним и безымянным пальцем. Затягиваться и пускать дым через русые усы.
14: Вы здесь, Николай? Что с вами? Почему вы лежите?
5: Дмитрий, могу я попросить вас дать мне стакан воды?
14: Ну, конечно, конечно. Возьмите.
5: Благодарю. Ну вот, теперь я готов ехать.
14: Что вам за охота курить? Да-да, я все понял. Это глупости и напрасная трата денег. Я дал себе слово не курить. Однако поедем скорее. Надо еще заехать за Дубковым.
6: Как только Дмитрий вошел ко мне в комнату, по его лицу и походке я понял, что он находится в том холодно-упрямом расположении духа, которое на него находило, когда он был недоволен собой. В нем было 2 различные человека, которые оба были для меня прекрасны. Один, которого я горячо любил, добрый, ласковый, кроткий, веселый, другой, которого я только теперь начинал узнавать и перед величавостью которого преклонялся, был человек холодный, строгий к себе и другим, гордый, религиозный и педантически нравственный. В настоящую минуту он был этим вторым человеком.
13: Не скрою, мне грустно и больно видеть вас в нынешний счастливый для меня день в таком тяжелом расположении духа. Верно, что-нибудь вас расстроило? А чего вы мне не скажете?
14: Николенька, ежели я дал слово ничего не скрывать от вас, то вы и не имеете причин подозревать во мне скрытность. Нельзя всегда быть одинаково расположенным. А ежели что-нибудь меня расстроило, то я сам себе не могу дать отчета.
13: Какой же это удивительно открытый, честный характер.
6: Квартира Дубкова была необыкновенно хороша, или показалась мне такую. Везде были ковры, картины, пестрые обои, портреты, вольтеровские кресла. На стенах висели ружья, пистолеты, кисеты и какие-то картонные звериные головы. При виде этого кабинета я понял, кому подражал Володя в убранстве своей комнаты. Мы застали Дубкова и Володю за картами.
13: А Володя-то покраснел. Ему неприятно, что я узнал про карты.
15: Так вот он наш дипломат, виновник торжества. Ей-богу, ужасно похож на полковника. Ну что, трубки?
13: Нет, спасибо.
10: Сыграем еще одного короля. Тебе сдавать.
15: Вот пристает. После доиграем. Ну, а впрочем, одного давай.
6: Я уважал Дубкова, как только может уважать 16-летний мальчик 27-летнего адъютанта, про которого все большие говорят, что он чрезвычайно порядочный молодой человек. И все же, несмотря на все мое уважение, мне, бог знает от чего, бывало тяжело и неловко смотреть ему в глаза. А я заметил после, что мне бывает неловко смотреть в глаза трем родам людей. Тем, которые гораздо хуже меня, тем, которые гораздо лучше меня, и тем, с которыми мы не решаемся сказать друг другу вещь, которую оба знаем. Может быть, Дубков был и лучше, может быть, и хуже меня, но, наверное, уже было то, что он очень часто лгал, не признаваясь в этом, а я заметил в нем эту слабость и, разумеется, не решался ему говорить о ней.
13: Какая у Володи большая красивая рука. Отдел большого пальца и выгиб остальных, когда он держит карты, так похожи на руку папа. Может, он нарочно так держит руки? Впрочем, судя по его лицу, он ни о чем не думает, кроме игры. А у Дубкова, напротив, руки маленькие, пухлые, загнутые внутрь, чрезвычайно ловкие и с мягкими пальцами. Именно тот сорт рук, на которых бывают перстни.
10: Определенно не везет.
15: Я не виноват, ты сам просил. Сейчас запишу. Так?
10: Так, так. Теперь поедемте.
6: Володя повез Дубкова, меня повез Дмитрий в своем фаэтоне.

0: горячо заступается за Дубкова, что уже не любит и не уважает его, но не признается в этом, чтоб его никто не мог упрекнуть в непостоянстве. Он считает, что если раз даже по ошибке полюбишь человека, то уже бесчестно разлюбить его.
1: Дубков и Володя знали уяра всех людей по имени, и от швейцара до хозяина все оказывали им большое уважение. Нам тотчас отвели особенную комнату и подали какой-то удивительный обед, выбранный Дубковым по французской карте. Бутылка замороженного шампанского, на которую я старался смотреть как можно равнодушнее, уже была приготовлена. Обед прошел очень приятно. Несмотря на то, что Дубков по своему обыкновению рассказывал самые странные, будто бы истинные случаи. Например, как его бабушка убила из мушкетона трех напавших на нее разбойников. И несмотря на то, что Володя робел всякий раз, как я начинал говорить, будто ожидая, что я непременно скажу что-нибудь глупое или постыдное. Когда подали шампанское, все поздравили меня, и я выпил через руку на «ты» с Дубковым и Дмитрием. Было очень весело.
2: Анекдот. Что, вы были за границей? Говорит один другому. Нет, я не был, отвечает другой. Но мой брат играет на скрипке.
3: А можно и так. Что, вы были за границей? Нет, но брат мой тоже никогда не играл на скрипке.
4: А можно так. Что, вы были за границей? Нет, но мой брат... Мой брат...
2: Забрался, дипломат! Ну, послушайте, господа, после обеда ведь надо дипломата в руки забрать. Не поехать ли нам к тетке? Там уж мы с ним распорядимся.
3: Нехлюдов ведь не поедет.
2: Несносный смиренник, ты, несносный смиренник! Поедем с нами, увидишь, что отличная дама, тетушка.
4: Не только не поеду, но и его с вами не пущу.
2: А если он хочет? Ведь ты хочешь, дипломат? Смотри, он даже весь просиял, как только заговорили о тетушке.
4: Не то, что не пущу, а не советую ему и не желаю, чтобы он ехал. Он не ребенок теперь, и если хочет, то может ехать один, без вас. А тебе это должно быть стыдно, Дубков. Что ты делаешь нехорошо, так хочешь, чтобы и другие тоже делали.
2: А что ж тут дурного? Что я вас всех приглашаю к тетушке на чашку чая. Но если тебе неприятно, что мы едем, так изволь, мы поедем с Володей. Володя, поедешь?
3: Пожалуй. Съездим туда, а потом вернемся ко мне и будем продолжать пикет.
4: Что, ты хочешь ехать с ними или нет?
5: Нет, я и просто не хочу. А если ты не советуешь, то я ни за что не поеду. Впрочем, я неправду говорю, что мне не хочется с ними ехать. Но я рад, что не поеду.
4: И отлично. Живи по-своему и не пляши ни по чьей дудке. Это лучше всего.
1: Этот маленький спор не только не расстроил нашего удовольствия, но еще увеличил его. Дмитрий вдруг пришел в мое любимое кроткое расположение духа. Такое влияние имело на него, как я после не раз замечал, сознание хорошего поступка. Он теперь был доволен собой за то, что отстоял меня.
6: Эй, человек! Еще одну бутылку шампанского!
7: Сию минуточку!
6: А мы давайте-ка споем!

0: Поехали сейчас в Сокольники кататься.
1: Ну, Дмитрий, это уж слишком чувствительно.
0: Давайте нынче веселиться в честь его поступления. Я в первый раз напьюсь пьян, уж так и быть.
2: Эта веселость как-то странно шла к Дмитрию. Он был похож на гувернера или доброго отца, который доволен своими детьми, разгулялся и хочет их потешить и вместе доказать, что можно честно и прилично веселиться. Но, несмотря на это, на всех нас эта неожиданная его веселость действовала заразительно. Тем более, что на каждого пришлось уже почти по полбутылки шампанского. В таком-то приятном настроении духа я вышел в большую комнату с тем, чтобы закурить папироску, которую дал мне Дубков. Когда я встал с места, я заметил, что голова у меня немного кружилась. И ноги шли, и руки были в естественном положении только тогда, когда я пристально о них

0: ты идешь? Принесут свечку. Вот чудак.
1: Я догадался, что этот голос принадлежал Володе. Но в ответ ему я только слегка улыбнулся и пошел дальше. В большой комнате сидел за маленьким столом невысокий плотный штатский господин с рыжими усами и что-то ел. Его взгляд смутил меня, но я все-таки решился закурить папироску у горевшей свечки, которая стояла перед ним.
2: Не люблю, чтоб курили, когда я обедаю, милостивый государь.
3: Да я только прикурить.
2: Да-с, не люблю. Не люблю-с, милостивый государь, и тех, которые так невежливы, что приходят курить вам в нос, и тех не люблю.
3: Я не думал, что это вам помешает.
2: А! Вы не думали, что вы невежа, а я думал.
3: Какое вы имеете право кричать?
2: Такое, что я никогда никому не позволю мне манкировать и всегда буду учить таких молодцов, как вы. Как ваша фамилия, милостивый государь?
3: Иртеньев.
2: Моя фамилия Колпиков, милостивый государь. А вы вперед, будьте учтивее. Мы еще увидимся с вами.
3: Очень рад.
2: Вы еще услышите обо мне.
1: С папиросой, которая успела потухнуть, я вернулся в нашу комнату. Я ничего не сказал о случившемся со мной ни брату, ни приятелям, тем более, что они были заняты каким-то горячим спором, и уселся один в уголку. Хмель у меня совершенно прошел.
3: А ведь я поступил как трус. Какое он имел право нападать на меня? Отчего он просто не сказал мне, что это ему мешает? Отчего же, когда он мне сказал, что я невежа, я не сказал ему: невежа, милостивый государь, тот, кто позволяет себе грубость? Или отчего я просто не крикнул на него: молчать? Это было бы отлично. Зачем я не вызвал его на дуэль? Нет, этого нельзя так оставить. Надо вернуться к этому господину и сказать ему что-нибудь ужасное. А коли придется, так и прибить его подсвечником по голове. Пусть знает, что я не какой-нибудь подлый трусишка.
1: К счастью, господина Колпикова уже не было. Один лакей убирал стол. В самом мрачном расположении духа я снова вернулся в нашу комнату.
4: Что это с нашим дипломатом сделалось? Он верно решает теперь судьбу Европы.
3: Ах, оставь меня в покое. Все-таки Дубков вовсе не хороший человек. И что за вечные шутки и прозвище дипломат? Ничего тут любезного нет. Ему бы только обыгрывать Володю, доездить к какой-то тетушке.
4: Знаете что, господа? Надо дипломата водой облить. А то он плох. Ей-богу, он плох.
3: И вас надо облить, сами вы плохи.
4: Ух, какие речи. А что, господа, пора и честь знать. Ну, Арест и Пилат поедут верно домой беседовать о любви. То ли дело мы. Проведаем милую тетушку. Это лучше вашей кислой дружбы.
3: Да как смеете вы смеяться над чувствами, которых не понимаете? Я вам этого не позволю.
4: Но...
3: Молчать!
4: Я вовсе не смеюсь над вами и вашими чувствами. Я так только говорю.
3: Кто-то? Что с тобой?
5: Да никто тебя не хотел обижать.
3: Нет, он хотел оскорбить меня.
4: О, вот отчаянный господин твой брат. Ну, ты идешь?
5: Иду. До свидания, господа.
3: Может, теперь ты объяснишь, что за вошь тебя укусила?
6: Да тут один Колпиков какой-то набросился на меня ни за что, да еще невежий обозвал.
3: Колпиков? Да это тот самый. Можешь себе представить, что он известный негодяй, шулер, а главное трус, выгнан товарищами из полка за то, что получил пощечину и не хотел драться. Откуда у него прыть-то взялась? Ведь он больше ничего не сказал, как невежа.
6: Да.
3: Нехорошо. Ну да не беда.
1: Только гораздо после, размышляя уже спокойно об этом обстоятельстве, я сделал предположение довольно правдоподобное, что Колпиков, почувствовав, что на меня можно напасть, выместил на мне полученную пощечину. Точно так же, как я, тотчас же выместил его невежу на невинном Дубкове.
7: слушали 15-ю часть радиоспектакля «Детство, отрочество, юность» по трилогии Льва Николаевича Толстого. Роли исполняли Николай Иртенев, Василий Бочкарев. Николай Иртенев в юности – Александр Бобров. Володя – Денис Баландин. Нехлюдов – Александр Девятьяров. Дубков – Андрей Ташков. Сен-Жером – Сергей Казаков. Продавец – Алексей Мясников. Колпиков – Олег Зима. Над спектаклем работали автор сценария Наталья Шолохова, режиссер-постановщик Александр Пономарев, композитор Стефан Андрусенко, запись музыки Алексей Ушаков, звукорежиссер Андрей Коновалов, музыканты скрипка Светлана Жемчужина, виолончель Елизавета Бугрименко, фортепиано Стефан Андрусенко. В спектакле также использована музыка Пьера Булеза. Продолжение спектакля слушайте в понедельник в это же время. Театр «Радио России».

0: Радио России. Радио России. Люди. От первого лица с Натальей Бехтиной.
1: Здравствуйте, уважаемые слушатели. Радио России. Это программа «От первого лица». Но прежде всего хочу напомнить московской аудитории нашей. Не забывайте о частоте 101,5 FM, на которой можно слушать Радио России. И, кроме того, значит, есть наше приложение в интернете и телеграм-канал Радио России. Но 101,5 FM – это наша частота для жителей и слушателей московского региона. Очень интересная мне представляется сегодняшняя наша беседа. Мы попробуем сегодня, если не поиграть, то, по крайней мере, рассказать, какими были игры в далеком прошлом. Есть такой проект «Старинная игротека», интерактивный проект. Он посвящен настольным играм и игрушкам прошлого. Вдохновитель, организатор и создатель этого проекта Петр Ершов сегодня у нас в студии. Здравствуйте, Петр.
2: Здравствуйте.
1: Вот мы сейчас с вами и попробуем разобраться, зачем нам сегодня играть в какие-то старинные игры. Мы вообще как-то уже, мне кажется, подзабыли, что такое настольная игра, что такое просто игра во дворе, как мы играли. Уже помянутые 100 раз казаки-разбойники, штандарт еще была такая игра, мячик бросали и разбегались все при крике «штандар». Вот такая была. Точно у нас во дворе была такая игра. Да, штандерстоп, да. Сейчас во дворах вообще дворов-то не стало. Они играют во дворах, играют в компьютере. А вообще-то это довольно глупо. В принципе, человечеству, наверное, свойственно вообще играть. Игра – это способ, наверное, постижения мира. Правда же?
2: Да, это одна из форм, с помощью которой человек, в принципе, познает мир, взаимодействуя с ним. Самое главное – учится с ним взаимодействовать. Ну, скажем так, одна из функций игры – это обучение в том числе. Я бы на самом деле не сказал, что ситуация настолько мрачная, что там все залезли в компьютер, там, мобильник.
1: Я, пожалуй, с вами соглашусь.
2: Скажем, оно изменилось. То есть игровая культура у каждой эпохи, в каждом регионе, она очень своя, очень отличается. Наш проект как раз и занимается изучением игровой культуры как таковой на протяжении веков и у разных стран и эпох. Я еще добавлю, что я как бы не то чтобы там основатель проекта, я всегда говорю один из тех, кто эту тему начал двигать, потому что на самом деле большое количество людей вот по всей России, да и в мире занимаются данной тематикой, потому что она очень интересная, многогранная и информативная, при этом в разных областях человеческого знания, начиная там от искусствоведения, заканчивая культурологией и т.д. и т.п.
1: Социальной антропологией и прочими разными вещами. Вот, например, когда говоришь, разговариваешь с археологами или с этнографами, очень часто результатом их экспедиций, мы всегда говорим, там черепки какие-то добыли или предметы материальной культуры, украшения. И среди вот этих, повторяю, предметов материальной культуры часто попадаются те, что называются, собственно говоря, и что атрибутируется, что ли, как игрушки. Вот какие-то колечки, какие-то шарики. И все это очень интересно понять, как с этим взаимодействовали, допустим, дети и подростки много-много, даже сотен лет тому назад. На ваш взгляд, какие самые интересные, вы говорите о разных регионах и даже о разных странах, давайте будем говорить вот о том месте, где вот мы живем. Какие самые интересные игры были у наших предков в ареале Средней России, к примеру? Потом можем пойти и дальше.
2: Ага. На самом деле инвентарь игровой был достаточно разнообразный. То есть, если мы возьмем, условно, возьмем, к примеру, Древнюю Русь, часто задают вопрос, а какая игрушка такая самая популярная? Если очень упрощать, одна из самых популярнейших игр в Древней Руси – это то, что мы сейчас знаем под названием «бабки». Все знают название этой игры, чаще всего и там играть в бабки, есть картины, есть...
1: Ну, есть скульптура, мальчик, играющий в бабки.
2: Да. Вот. Но зачастую, что это такое, с чем это едят, люди не очень понимают. На самом деле, это астрагал, это либо овечья, либо коровья косточка. В различных захоронениях, в детских кладах. То есть ребенок в каком-нибудь 12 веке спрятал свой набор игровой, и по какой-то причине он за ним не пришел. Это вот предмет клада, который на самом деле несет большое количество информации о культуре, о том, какая жизнь была, допустим, в средневековом городе. Есть, вот, например, под Астраханью городище самоделки, там огромное количество находок вот как раз этих астрагалов. С ними играли, при этом это универсальный такой игровой предмет. Он и для девочек, и для мальчиков подходил. Вот эта косточка, она у всех, например, овечек, она примерно одинаковая, в задних ножках такие вот косточки есть. У нее 4 стороны, они все разные, им приписывались определенные значения, и с ними можно было делать очень много чего. То есть можно было играть в азартные игры, то есть вы берете, допустим, 4 косточки, бросаете, у вас выпадает какая-то комбинация, и дальше там выиграл, не выиграл. Да, их можно было швырять, при этом... Каждый раз мы, когда на игротеках о них рассказываем, приходят люди такие: «О, я знаю, как это называется, это осыки, они же альчики, они же астрагалы, гайданы».
1: Ух ты.
2: И, в общем, список имен он огромный, да. Ну, вот просто такое относительно универсальное привычное слово – это бабки. Собственно, выражение там «гони бабки», оно связано с этим, потому что когда у вас игровой инвентарь заканчивается, а играть еще хочется – могли выкупать. Uh-huh. Это и азартная игра в том числе. Для девчонок эти же бабки — это чудесная игра на ловкость, в подкидывание. Дедушки, бабушки, у них, если поспрашать, они могут и знать, и показать, как играли. То есть это игра 5 камешков, это игра хватки. Это все из вот этой вот семьи игр, связанных с данным предметом, с овечьей косточкой. И подобного же типа игры, но больше уличные, они проходили с коровьими костями, бабками. То есть это на самом деле одна...
1: Они больше, что ли? Крупнее?
2: Да. Они крупнее, они чуть другой формы. И игра больше похожа на... своеобразный боулинг такой или кегли. То есть их ставили парами в ряд и выбивали специальной биткой. Как говорится, как если вспоминать классику «Конька-горбунка», «Не за пояс, не за шапку, не за черную слышь бабку». Там есть такой момент. И я, когда маленький был, я думаю, при чем здесь бабка какая-то черная, грязная, что ли? Нет, черная бабка — это бабка, залитая свинцом. Она ценилась, потому что не просто достать, особенно ребенку. Подобные бабки, да, они могли принести вам выигрыш, весьма хорошие. При этом сами косточки вот эти, они ценились, их можно было и на деньги обменять, и на какие-то услуги. И на самом деле, например, по русской литературе упоминания о бабках, даже описание процесса игры, они раскиданы там сплошь и рядом. И вот этот инвентарь, наверное, один из самых популярных, не единственный далеко, но очень часто встречается, по крайней мере, в археологии. На них там знаки всякие наносят, и украшают, красят, заливка в них есть свинцом. И если говорить о, собственно, бытовании этого предмета, еще в период средней бронзы они уже встречаются там и в детских захоронениях в том числе. Вот, и местами игра жива до сих пор. Мы ее изучаем, она классная.
1: А скажите, Петр, такой вопрос в сторону. Вы по профессии кто и по образованию?
2: У меня среднеспециальное, на самом деле, образование. По образованию я педагог КРО. Коррекционно-развивающее обучение. Я работаю в особняке купца Носова, это культурный центр, я там как раз вот лекции читаю, административные функции выполняю. Я много где работал. И так или иначе, профессия была связана с взаимодействием с детьми, и вот педагогическая подготовка, она помогла работать с этим материалом. То есть, как я всегда в шутку говорю, мы проводим эксперименты на детях, то есть они там играют в какие-то игры, мы просто заставляем их в игры играть, а им почему-то нравится.
1: Ну, такие, играть.
2: Да, они такие: ой, как здорово. И, кстати, некоторые забирают, что называется, в школу, да, там какие-то игры, обучают своих сверстников. Не, понятно, что тягаться с современной игровой индустрией наш проект не собирается, у нас немного другие задачи, но, тем не менее, педагогическая вот эта история, она мне как раз помогла в этой работе, в изучении данного предмета. Оказалось, что это людям нужно, популярно, здорово. Будем пробовать дальше.
1: Вы под современной игровой индустрией понимаете PlayStation, разные игры, компьютерные, да? Но это, как говорится, отдельная тема, и мы ее, естественно, не касаемся. Вредно это, не вредно, это тоже дискутабельный такой вопрос. Мне да. приходилось беседовать с детскими психологами, которые, например, считают, что игра, вот эта самая компьютерная игра, где там гонятся, стреляют и так далее, она тоже в какой-то степени чему-то там содействует и способствует в ребенке, в характере его, в его, так сказать, каких-то устремлениях и так далее. Не только выращиваем убийц и преступников. Но мы вернемся к играм таким более, скажем так, наверное, забавным, интересным и, может быть, даже в какой-то степени интеллектуальным, потому что, ну, просто приходится углубляться в историю. Вот, например, есть такое словечко игровое, да, свайки. Вот что такое свайка?
2: Расскажу. Есть сообщество, старинная игра «Свайка» Анатолия Большакова. Анатолий Большаков, прям. Да, он мастер из Коломны. Вот он изучает свайки. Свайка – это металлический стержень, заостренный с, опять же, металлическим таким навершием. Они очень разных размеров, разных весов. Это такая мужская, суровая игра. Во многом уникальная. Аналоги в мире есть, но вот в той форме, которой она присутствует, она в основном встречается только в России. Смысл игры заключается в том, чтобы мощным броском забить свайку в землю. При этом, как царевич убиенный Дмитрий, о нем написано, тешился сваею в кольцо. То есть эта свайка, она забивается, маленькое колечко, там их много может быть. Это такая действительно серьезная, суровая игра с большим количеством обрядов, ритуалов, хитрой системой правил. Сейчас в нее играют, ну, не скажешь, что там везде сплошь и рядом, но, тем не менее, она присутствует. Есть классификация там, этих свайк по размерам, по регионам. Есть мастера, которые их изготавливают. То есть прям действительно целый мир очень увлекательный. Иногда их путают с безменами. Я имею в виду в археологии. Их можно спутать, у них очень форма похожа. Но, тем не менее, свайка была весьма популярной игрой. Она была популярна в 18-19 веках и даже раньше. Скорее всего, считается, что ее корни восходят где-то там к веку 16-17. Есть предположение, что это игра рабочих такелажников, потому что у них были такие предметы. Но это такое очень спорное утверждение. И, например, более позднее, во второй половине 19 века, в ряде сборников, посвященных физической культуре, свайку рекомендовали учащимся всевозможных кадетских курсов военных училищ для развития ловкости. О мальчике, играющем в свайку, есть, опять же, тоже скульптура. Вот мальчик, играющий в бабки, и мальчик, играющий в свайку. Они там рядом стоят. Тоже из 19 века история. И эта игра, ну, система, именно игровая сама механика, она породила, в том числе, породила игру в ножички, когда ножички стали более доступны, более дешевыми. Вот. Ну, свайку сложнее достать, а вот ножичек был у каждого мальчишки. Там 20-е, 30-е, 40-е, 50-е годы. И вот эта вот система с бросанием ножичка в землю, она, ну, как вот прижилась, потому что, ну, опять же, старый инвентарь ушел, про него даже забыли зачастую, а ножички остались, и этот своеобразный процесс эволюции можем здесь увидеть игрового инвентаря и игры как таковой.
1: Играли мы в ножички, тыкаешь, потом круг такой и нарезаешь. Кто больше точные правила уже подзабыла, но играли во дворе. В пристенок играли, но это азартная игра такая. Как бы взрослые недовольны были, если в пристенок играли дети. Это игра для уже таких трудных подростков. Но мы говорили об играх нашей Родины, скажем так. Есть ли аналоги вот этих игр? И почему-то, когда мы говорим, употребляем слово «бирюльки», это вам не в «бирюльки» играть, часто мы говорим, или вот он там затеял эту игру в бирюльке с негативной такой коннотацией, ерундой всякой занимается. Но оказывается, про бирюльки известны и в других странах, как я поняла, готовясь к нашей встрече. И вообще, чем отличаются детские игры других стран от, допустим, наших?
2: Зачастую формой. Содержание очень часто пересекается у игр. На самом деле, иногда мы не можем проследить распространение той или иной игры по миру. Это вопрос, на самом деле, серьезный, научный. Но некоторые вещи, вот в частности, бирюльки, да, проследить можно. Судя по всему, в Россию она пришла сравнительно поздно. Хотя, ну, это тоже дискуссионная история. Но во Франции игра называлась «Оншет», она известна еще в 18 веке. Сохранились и предметы, и скульптуры, и изображения, и описания. Немецкий «Федершпиль», в Индии она есть. Индийское название когда-нибудь я заучу, научусь его выговаривать. Ну, в общем, у меня пока не получается. Правила могут отличаться. Одни из самых сложных, например, считаются это шведские бирюльки. Ну, по крайней мере, в России их так называли. В Швеции самой это, ну, просто бирюльки и бирюльки. Общего у них одно, что это набор предметов маленьких. Зачастую они в форме палочки какой-то. Ну, вот, например, французский аншет, такой типовой, второй половины 19 века. Это палочка с резным каким-то навершием. Там король, лошадка, знамя и же с ним. Они рассыпаются в хаотичном совершенно порядке по столу, и нужно аккуратно, либо пользуясь крючком, либо просто пальцами, вытаскивать вот эти палочки, не пошевелив соседние. У кого больше этих палочек набралось, тот молодец. Естественно, есть система очков, система заданий, система закладов, так называемых, из серии «Я вытащу двух королей». Ну, к примеру, правила могут очень сильно отличаться. И что самое интересное, бирюльки – это не совсем детская игра была. Ну, это дорогое удовольствие, потому что, например, в Коломенском музее-заповеднике лежит набор, который принадлежал, скорее всего, Александру Третьему, там порядка 90 предметов, холмогорская резьба, невероятное просто что-то, там микроскопические фикусы, какие-то самоварчики, сделано это все филигранно, стоило очень дорого, естественно. Но действительно это такое простое относительно времяпрепровождение, ну вот что называется убить время. Плюс еще отличное поле для флирта, потому что когда играют взрослые люди, мужчина с женщиной, некоторые сословные вот эти вот ограничения, они снимаются, потому что вы теперь как бы дети. Вы же играете? Вы как бы дети. Поэтому можно как-то даме сердца помочь, там лишний раз прикоснуться за ее руку и все такое. То есть поле применения бирюлек, оно было на самом деле очень большое. Игра, да, она существует до сих пор. Например, самое популярное название — это «Микадо». И это те же самые бирюльки, просто название другое. И, опять же, у разных народов она присутствует в том или ином виде. От Дагестана до Северной Америки. То есть есть классные дагестанские бирюльки. Там верблюд, овца, лошадка, специальные правила. И это вот в виде таких палочек с полосочками. Такая игра.
1: Очень интересно. Как педагогу задам, может быть, вам вопрос. По-вашему, вот эти игры... когда мы их вспоминаем, когда мы вдруг их возобновляем, мы тем самым какие-то ментальные вещи у детей развиваем, как-то способствуем, может быть, даже социализации какой-то, потому что ведь есть такие игры настольные, когда большая компания участвует в этой игре. Я даже сейчас не о древних играх говорю, а о том, чтобы ну, как-то возвращать, и вот, оказывается, это такое движение серьезное. Вы один из его, так сказать, организаторов вместе с своими коллегами, с товарищами. Это, в общем, развивающий момент такой в жизни, скажем, ребенка. Мы вот все думаем, чем их там занять, чем их оторвать от того, от всего, там, за книжку посадить и так далее.
2: Угу. По поводу оторвать, когда мне родители такое говорят, говорят, вот они сидят в мобильнике, там, не отрываясь, я говорю, дорогие родители, посмотрите на себя, пожалуйста. Вы просыпаетесь с утра, первое, что вы берете в руки, это мобильный телефон. Да, поэтому не к детям вопросы, а к вам чаще всего. Но, тем не менее, игра совместная, это в любом случае, это средство общения. Она у ребенка расширяет кругозор, ну, игры в принципе. Я сейчас не про компьютерные игры говорю, это отдельная история. Игры настольные, подвижные, игры малой подвижности, они позволяют вот этот механизм социализации, ну, грубо говоря, его смазать, сделать лучше. Это с одной стороны. А с другой стороны, каждый раз, играя в старинную игру, вы помогаете науке, потому что вы раскрываете ее аспект. И в коллективном плане вы ребенку показываете сокровищницу мировой культуры. Вы показываете, что мир не ограничен теми стереотипными наборами предметов, которые присутствуют вокруг. Старинная игра может сблизить там ребенка, да взрослого она может спокойно сблизить с прошлым, многогранным прошлым, разнообразным прошлым. И поглядеть на это прошлое не через набор, опять же, повторюсь, стереотипов, да, которые закладывают там кино, телевидение, а вы работаете напрямую с источником, с разными видами источников. И это здорово, вы, по сути, вот это может пафосно звучать, но вы видите эту реку времени. Это работает. Потому что мы, когда с ребятами проводим игротеки, да, они интересуются, а откуда это, что взялось. Они проводят параллели с тем, что проходит, ну, к примеру, в школе. Да, там у нас есть программа «Игры Древней Руси». Мы им это показываем. И какие-то неживые вещи, которые надо заучивать, вот эти даты, они оживают. Оказывается, что тоже было детство, оно было своеобразное, и раскрывают именно аспекты материальной культуры очень широко. Поэтому, казалось бы, я вот сейчас такое прям очень все нарядное сказал, но это действительно так.
1: Ну, истинно, истинно.
2: Вот, это действительно так, мы это видим вживую, поэтому там какая-то рекомендация родителям, ну, слушайте, уделите 15 минут своего драгоценнейшего времени, там, оторвитесь от голубых экранов и поиграйте с ребенком. А вы откроете для себя очень много интересного нового. Он вас обыграет, например. Это полезно.
1: Чудесно. Спасибо вам большое, Петр. Было, правда, очень здорово. И самое главное, познавательно. Я думаю, многие и многое сегодня из нашей беседы узнали. Спасибо вам большое. Благодарю за внимание наших слушателей. Встретимся через неделю. Наталья Бехтина, Радио России.
0: От первого лица с Натальей Бехтиной.
3: Посоветуйте, доктор. Ваша поддержка здоровья в прямом эфире Радио России.
4: Посоветуйте, доктор. Не просто радиопередача о здоровье. Программа, которую можно не только слушать, с которой можно делиться проблемами и получать адресную помощь ведущих медиков страны. Всегда рядом во время эфира и после. Всегда с вами Ольга Копылова.
3: Все о здоровье, правах пациентов и достижениях медицины. Просто и доступно. Слушайте, спрашивайте, будьте здоровы. Посоветуйте, доктор, с Ольгой Копыловой. Каждую субботу в 13:10 по Москве и в 14:10 по времени Астрахани. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
5: История Хабаровска, который величаво раскинулся вдоль Амура белым парусом.
6: Люблю Хабаровск особенно за что? За эту вот ауру доброты и доброжелательства.
7: Вместе с гостями обсуждаем то, что в данный момент затрагивает многих.
3: Радио России. Главное радио страны. Первое государственное радио России. Слушает страна, слышит весь мир.
8: Это наш свет. Вот один раз увидишь, то человек должен быть счастлив.
9: Меня зовут Ольга Минтеева. Я ведущая программы «Свет веры».
10: Понятно, что буддийские танки, они созданы по такой технологии, что предполагают скручивание и раскручивание в процессе своего бытования.
9: Рассказываем о возрождении духовности, межкультурном и межрелигиозном диалоге на канале «Радио Россия Калмыкия» на FM-частоте 102.7.
3: Радио России. Главное радио страны. Радио России. Радио России. Свидетельство о регистрации СМИ Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Л номер ФС 7776-123 от 24 июня 2019 года. Радио России.
11: Граждане, заключившие контракт на прохождение службы в зоне СВО, получают единовременную выплату 400 тысяч рублей из федерального бюджета и не менее 400 тысяч рублей за счет субъектов Российской Федерации. Статус ветерана боевых действий. Льготные условия ипотеки. Ставка 2% годовых. Бюджетные места для детей в ведущих вузах страны. Освобождение от земельного налога. Налоговые каникулы на период прохождения службы. Компенсацию оплаты услуг ЖКХ. Льготы и социальные гарантии для семей военнослужащих. Ты защищаешь страну, страна защищает тебя. Подробности по телефону 117 или на сайте службапоконтракту.рф.

0: Московское время 23 часа. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: В студии Варвара Полякова. Здравствуйте. Коротко о главном. Владимир Путин ответил на вопросы журналистов на 12-м международном форуме объединенных культур в Санкт-Петербурге. В частности, президент подчеркнул, что Москва не готовится к боевым действиям с Европой. Российские войска за неделю освободили сразу несколько населенных пунктов в Запорожской области, в Донецкой Народной Республике и Харьковской области, сообщили в Минобороны. На 90-м году жизни скончался джазовый саксофонист и композитор Алексей Козлов. Подробнее об этих и других событиях далее в выпуске. Владимир Путин выступил на 12-м международном форуме объединенных культур в Санкт-Петербурге. Отвечая на вопросы журналистов, он отметил, что именно украинская сторона прервала контакты в Стамбуле, а за пару недель до выборов изъявила желание их возобновить. Россия была готова поддержать предложение, но в ночь на 20 сентября ВСУ предприняли попытку массированной атаки на Москву. Были нанесены удары по избирательным участкам, сказал президент.
2: В ночь с 19 на 20, то есть в самый основной день голосования, была предпринята попытка массированного удара по Москве. Свыше 1600 беспилотников вошло практически в московскую зону. Это первое. Второе, были нанесены удары по избирательным участкам. В одном месте он находился, этот участок, в школе. Школа была практически разрушена. Начали осуществлять атаки на жилые дома председателей территориальных избирательных комиссий. В одном случае председатель территориальной комиссии была ранена, муж ее ранен, ребенок ранен. А в другом случае, к сожалению, дело дошло до трагедии. И вы знаете об этом. Председатель территориальной избирательной комиссии погибла. Тоже удар был нанесен по ее дому.
1: Владимир Путин заявил, что предложения о возобновлении переговоров остаются на столе, но Россия еще как следует подумает, как ответить на них. Решения по этому направлению власти будут принимать, исходя из государственных интересов, отметил он, а также подчеркнул, что у противника пока нет способа противодействовать российским беспилотникам «Герань».
2: Ответные действия российских вооруженных сил оказались настолько чувствительными и разрушительными для противника, что сейчас они опять активно поднимают вопрос о перемирии по нескольким направлениям, как они сами говорят, энергетическое, то есть готовы уже не бить по нашим НПЗ, воздушное, взаимно прекратить удары. Особенно, видимо, прекратить им нужны удары наших беспилотников в Герань, современных Герань, против которых нет, во всяком случае, пока у них нет противодействия, противоядия. И прекратить блокаду с нашей стороны Черноморского побережья. Но это они все начали. По каждой позиции они везде начали. Это что, игрушки, что ли? Это детские игры, что ли, какие-то? Поэтому они должны почувствовать эти ответные удары России. И понять, что никакие провокационные действия, никакое нагнетание обстановки к нужному для них результату не приведут. Они только ухудшают для них это положение. Поэтому и вот эти все направления, направленные на так называемое примирение и предложения о возобновлении переговоров. Да, они все на столе, это все возможно. Но после всего того, что они сделали, мы еще подумаем как следует, что нам нужно предпринять в ответ. И в любом случае все решения по этому направлению, в том числе и по возможному возобновлению переговорного процесса, мы будем принимать, исходя из интересов Российской Федерации.
1: Российский президент также подчеркнул, что Москва не готовится к боевым действиям с Европой. Для этого нет оснований, утверждение глава Минобороны Эстонии о возможном конфликте президент назвал провокацией.
2: Многие в Европе говорят о том, что ждут нападения со стороны Российской Федерации и поэтому должны сами готовиться к боевым действиям, к войне с Россией. Я хочу еще раз подчеркнуть, мы не готовимся к каким бы то ни было боевым действиям с Европой. У нас нет таких планов и нет оснований, что самое главное. Нет никаких реальных побудительных мотивов для обострения ситуации с Европой. Что бы чего бы ни говорил, кто бы ни говорил, в том числе из прибалтийских государств.
1: Владимир Путин в пятницу провел в Санкт-Петербурге также встречу с губернатором Александром Бегловым. Как сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, на встрече обсуждали социально-экономические вопросы в городе. Губернатор доложил президенту о ходе реализации ключевых городских мегапроектов и развитии транспортной инфраструктуры. Российские войска за неделю освободили населенные пункты Зеленая Деброва и Светлая Долина в Запорожской области, а также Марьевка, Гулево и Доброполье Малое в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщили в Минобороны. В Харьковской области подразделения группировки войск «Север» взяли населенные пункты Бузова, Комиссарова, Красный Яр, Север, Лошакова, Новоалександровка, Польная, Потихонова и Хижникова. Бойцы группировки «Север» продолжают сжимать кольцо окружения формирований противника на северо-востоке Харьковской области и расширять внешнюю зону контроля. Были пресечены все попытки противника вырваться из окружения. За неделю в данном районе противник потерял свыше 250 боевиков. В Доброполье, ДНР, российские войска также продолжают сжимать кольцо окружения. Все логистические пути ВСУ, ведущие к населенному пункту, находятся под полным контролем и круглосуточным наблюдением российских операторов БПЛА, сообщили в российском военном ведомстве. Здесь отметили, что все это позволяет выявлять попытки прорыва и уничтожать их, говорится в сообщении министерства. Представитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев прибыл на очередной раунд переговоров в Нью-Йорке. Об этом сообщает ТАСС. Он приехал на встречу при усиленных мерах безопасности. Автомобили российского представителя сопровождали машины полиции Нью-Йорка. У места проведения переговоров также находились сотрудники охраны. Сообщается, что переговоры проходят в рамках продолжающихся контактов Дмитриева в Нью-Йорке. На 90-м году жизни скончался джазовый саксофонист и композитор Алексей Козлов. Играть на саксофоне он учился самостоятельно и начал выступать в середине 50-х. Он был участником первого советского джазового ансамбля, который выступил за рубежом на фестивале в Варшаве, участвовал в открытии первого советского джазового клуба «Молодежная» в Москве, а в 73-м году создал первый в СССР джаз-рок ансамбль «Арсенал». Следим за развитием событий на сайте вести.ру.
3: Здравствуйте, с новостями спорта в студии Дмитрий Калугин. Товарищеский матч между футбольными сборными России и Ирана, который состоится 29 сентября в Казани, начнется в 19:00 по московскому времени, а не в 19:30, как сообщалось ранее. А тем временем юношеская сборная России до 17 лет со счетом 2-3 уступила сербам в товарищеском матче в Белграде. 28 сентября команды вновь сыграют в столице Сербии. Крайний нападающий «Спартака» Пабло Салари признан игроком сентября в команде. 25-летний вингер набрал 27% голосов респондентов, опередив на 3% полузащитника Джессона Фернандеша и нападающего Манфреда Угальде. Полузащитник Далер Кузяев стал футболистом махачкалинского «Динамо», за которое будет выступать под номером 14. Контракт с 33-летним Кузяевым рассчитан до конца сезона. «Манчестер Сити» признан виновным по 115 пунктам, связанным с нарушениями финансовых правил английской премьер-лиги. Сообщает авторитетное издание «Атлетик». Ожидается, что клуб подаст апелляцию на решение независимой комиссии. Среди возможных санкций не только крупный финансовый штраф, но и лишение титулов, а также исключение из английской премьер-лиги. В регулярном чемпионате континентальной хоккейной лиги в пятницу состоялись три матча. Сенсация в Хабаровске. Один из аутсайдеров турнира «Амур» дома победил лидера турнирной таблицы «Локомотив» 3-1. «СКА» в гостях нанес поражение «Трактору» 4-3. «ЦСКА» на выезде разгромил «Ладу» 5-0. Формула-1. Британский пилот команды «Мерседес» Джордж Рассел стал победителем квалификации 15-го этапа чемпионата мира Гран-при Азербайджана. Второе место занял Шарль Леклер из «Феррари». Тройку лучших замкнул Оскар Пиастри на «Макларене». Гонка в Баку пройдет в субботу и начнется в 14:00 по московскому времени. И пока это все новости спорта. Дмитрий Калугин.
0: Погода.
1: По данным центра ФОБОС, во Владивостоке 26 сентября днем до плюс 14 градусов облачно пройдет сильный дождь. В Ханты-Мансийске 15-17 тепла без осадков. В Красноярске вечером дождь и до 14 тепла. В Вологде до плюс 15 утром небольшие осадки. В Оренбурге 20 градусов тепла. Ясно. В Казани до плюс 22. В Волгограде плюс 17-19 и небольшой дождь. В Ялте до 21 градуса тепла. В Санкт-Петербурге облачно с прояснениями, без существенных осадков. Ночью плюс 10, днем до плюс 15. В Москве переменная облачность, осадков не ожидается. Ночью 7-9 тепла, днем плюс 16-18.
0: Радио России. Общество. Выпуск 254.
4: Здравствуйте, меня зовут Ольга Максимова. В эфире очередной выпуск моего радиожурнала, в котором мы говорим на важные социальные темы. И, пожалуй, нет ни одной другой сферы нашей жизни, которой бы в этой программе уделялось столько внимания. Речь о школе. И даже если кому-то может показаться, что вас это уже не касается, то, скорее всего, придется столкнуться со школой, ну, благодаря детям, благодаря внукам. И, кстати, совсем недавно, летом, уже выходила программа в преддверии нового учебного года, тоже про школу. Ну, а в сентябре мы условились поговорить о ней вновь, чтобы спал ажиотаж первых учебных недель, школьная жизнь вошла в свое относительно привычное русло и стало понятно, какие перемены, как поется в одной известной песне, требуют наши сердца. А они назрели, потому что если ничто в отечественной школе не произойдет, не переменится, то всю систему ждет неминуемый крах. Отрадно то, что это понимают на самом верху, и летом наш президент подписал указ, официально закрепивший особый статус учителя и высокую общественную значимость профессии. Но полагать, что после этого все переменится, как по волшебству, было бы наивным. Поинтересуемся у педагогов, что же все-таки изменилось? Или, быть может, не изменилось вообще пока ничего? А также поговорим о вещах полезных и практических с нашими уважаемыми экспертами. Например, о том, как ребенка не перегружать, как организовать его досуг, как проводить выходные, чтобы он отдыхал, и как организовывать будничные рутины, чтобы та не травмировала психику. Как удовлетворить потребность школьника в движении и в какие спортивные секции лучше всего записывать мальчиков или девочек. Уверена, будет полезно и познавательно, поэтому давайте скорее начнем. Кстати, в школы сегодня пошли около 17,5 миллионов детей. Из них в первый класс 1,5 миллиона. Что же их ждет?
0: Снова в школу. В этом учебном году завершается внедрение полной линейки единых государственных учебников по истории для 5-11 классов с акцентом на работе с документами и историческими источниками. Школьникам предстоит учиться анализировать информацию, работать с фактами, отличать достоверные сведения от фальсификаций и понимать взаимосвязь исторических процессов. Обществознание также претерпело изменения и осталось только для 9-11 классов. В федеральный перечень впервые включены учебники «История нашего края», «Донбасс» и «Новороссия» для 5-7 классов. Кроме того, в перечень вошли учебники по истории для регионов – Краснодарского края, Республик Марий-Эл, Адыгеи, Бурятии, Чувашии, Мордовии, Ингушетии и Сахалинской области для 5-7 классов. Необычной новинкой стал учебник «Беспилотные летательные аппараты. От устройства до выбора профессии» для 10-11 классов. В обновленный перечень вошли учебники по основам финансовой грамотности, призванные повысить финансовую культуру и дать базовые знания о деньгах, бюджете, налогах и инвестициях. Предмет «Основы безопасности и защиты Родины» стал максимально практикоориентированным и разделен на два обязательных курса – «Безопасность жизнедеятельности» и «Начальная военная подготовка». Школьники освоят навыки защиты в быту, городе, природе и цифровом пространстве, а также осознанно подойдут к вопросам безопасности страны. Кабинеты будут оснащены тактическими тренажерами, комплектами по гражданской обороне и средствами защиты. Вводится новый обязательный предмет «Духовно-нравственная культура России», преподавать который будут учителя истории и обществознания. А вот количество часов иностранного языка в 5-х классах сокращено с 3 до 2 раз в неделю. Также для первоклассников предусмотрены дополнительные каникулы с 15 по 21 февраля 2027 года. В отдельных школах всех регионов запустят эксперимент по трехуровневой шкале оценок за поведение – образцовое, допустимое и недопустимое поведение. Выставлять оценки будут классные руководители учеников. В эфире Максимова.
4: Надо сказать, что последний раздел про оценки за поведение – это как раз то, на что многие школьные учителя возлагают огромные надежды. Ведь совсем не секрет, в какой ад могут превратить жизнь целого школьного коллектива, да и вообще всей школы, отдельные ученики, а также их родители. Срывать уроки, хамить преподавателю, игнорировать, откровенно издеваться, провоцировать. И выходило, что ничего с этим поделать было невозможно. Учителя сегодня бесправны даже вербально, не говоря уже о каких-то действиях. За дверь-то выставить хулигана категорически запрещается, не говоря о том, чтобы встряхнуть его или привести в чувство линейкой, что было абсолютной, кстати, воспитательной нормой в советской школе. Не то чтобы я предлагала вернуть в учебный процесс розги, но поумерить пыл иных родителей, привыкших чуть что качать права, скандалить и грозить судебными разбирательствами, все-таки давно пора. И если мы сокрушаемся, что школьное образование превратилось в услугу, то прежде всего не следует забывать о том, что выросло целое поколение потребительских экстремистов, которые получают чувство глубокого удовлетворения от того, что терроризируют все, что подает признаки жизни. От продавцов на маркетплейсах до сотрудников отелей. Ну и учителей, конечно. Я уже, кажется, рассказывала про знакомого, который вынужден был забрать ребенка из одной школы, потому что в его классе был мальчик, у которого существовало на уроках всего два режима. Либо смотреть в телефоне видео, не убавляя громкости, либо плеваться в учителя жеванными бумажками из трубочки, если тот смел делать ему замечания. И ничего с ним поделать было нельзя. Вот вроде бы и телефоны на уроки нельзя брать, и родители его вызывали, а на все один и тот же ответ: не имеете права, выполняйте свои педагогические обязанности и давайте-ка работайте дальше, а не шум тут поднимайте. Конечно, такую степень распущенности, которая как плесень поразила за последние десятилетия наши школы, исправить в один миг, как по мановению волшебной палочки, вряд ли получится. Тут нужна долгая и кропотливая работа. Но, быть может, движение перемен все же ощущается? Ведь в июле 2026-го президент подписал, как мы уже говорили, указ о статусе преподавателя, в котором речь идет о повышении престижа профессии. Давайте поинтересуемся у нашего эксперта. С нами Екатерина Тихонова, учитель начальных классов школы 548 Царицына, наставник Всероссийского сообщества наставников-просветителей, автор крупных блогов и сообществ для учителей. Екатерина, здравствуйте.
5: Здравствуйте.
4: Накануне нового учебного года приняты многочисленные изменения. И более того, на важность профессии учителя обратил внимание президент. Расскажите, из какой школы вы уходили на летний перерыв в мае и в какую вернулись 1 сентября? Почувствовали осенью ветер перемен?
5: Ну, прям вот так вот сказать, что я ушла из одной школы и вернулась в другую школу, пока вряд ли, потому что все то, что нам пообещали, говоря о том, что учитель теперь будет особый статус, пока еще не заработал. Я знаю, что в каких-то регионах, вот, по крайней мере, коллеги писали мне, что-то начало уже двигаться в лучшую сторону, вот, но пока как таковых изменений нет, потому что мы ждем еще к декабрю, обещали разработать само удостоверение, и уже все, вот, все те пункты, которые были перечислены в особом статусе, тоже, я думаю, не раньше декабря, наверное, начнут работать.
4: По вашим ощущениям, те разговоры, что мы ведем уже много лет, пытаясь спасти нашу школу от последствий бесконечной оптимизации и превращения ее в место, где обслуживающий персонал оказывает образовательные услуги, вот начали они прорастать чем-то более или менее ощутимым и полезным? И если да, то как?
5: Я думаю, что реформы, они не происходят, во-первых, по щелчку, и быстрые изменения мы вряд ли почувствуем. Да, наверное, и не нужно нам их чувствовать. Это, знаете, как видеоролики сейчас коллеги публикуют, что у учителя большая нагрузка, учитель стучит кулаком по столу, маленькая нагрузка, стучит, много окон, стучит кулаком, мало окон, стучит, то есть есть классное руководство. Мы учителя, народ такой, нам все время, если что-то новое появляется, мы, да, мне кажется, или не только учителя, мы воспринимаем это в штыки, потому что мы не знаем, а как оно будет, лучше ли будет вообще. И я думаю, что, возможно, даже эти пункты сейчас частично, вот которые там, может быть, они потом будут расширены, вот послушают народ, послушают, что просит учитель. И, мне кажется, должно что-то все-таки улучшиться. Верить в это хочется.
4: Ну, а изменились ли с нового учебного года отношения с родителями, которые так любят качать права?
5: Проблемы с родителями, они пока действительно очень-очень накалены, И, наверное, недаром вот появилась должность медиатора, появляется школьная служба примирения, потому что действительно агрессивных родителей, и которые позволяют себе нарушать границы учителя, очень-очень много. И то, что у нас будет юридическая поддержка, это здорово. Если ранее юридическую поддержку мог получить только учитель, который входит в профсоюз, потому что профсоюзные организации тоже оказывают бесплатную юридическую помощь учителю, да, то сейчас как бы каждый учитель, получив это удостоверение, будет иметь право на бесплатную юридическую помощь. И она нам действительно нужна.
4: Как думаете, можно ли вернуть престиж профессии, как это было в советские времена? Отношение к учителю, как к непререкаемому авторитету. Что для этого нужно сделать?
5: Здесь нужна комплексная работа с родителями, потому что поколение родителей, которое привело детей в школу, действительно очень непростое. Эти люди, поколение потребителей даже их называют. Но это потребительство, оно же не только в школе, вы понимаете, это потребительский терроризм и в салонах красоты, да, и в магазинах, вот эти жалобы. Сейчас просто такое количество жалоб нереальное, и родители почему-то не понимают, что ну вот вы жалуетесь на департамент, на систему образования, жалуетесь на учебники, а прежде всего вот это время лучше потратить на собственного ребенка. А что касается авторитета учителя, никакой закон, мне кажется, это не вернет. Все зависит от самого человека, от самого педагога, и у нас есть учителя, в сторону которых даже никто и не подумает там повысить голос и что-то высказать. Поэтому здесь прежде всего учителя другие стали, я бы сказала так. Вот. Ну и люди другие, родители другие, поколение иное. Поэтому что будет, как вернуть этот статус, однозначно сказать очень сложно, вернется ли он. Пока хочется в это верить.

очень важного и интереснейшего раздела программы, посвященного детской физиологии и школьной нагрузке, послушать песню «Дискотеки авария», которая называется «После школы».

0: Таким режимом дня, как в песне, после школы было бы непросто обучаться в каком-нибудь средневековом университете. Ведь обязательные лекции там начинались не позже 5 утра, а дополнительные продолжались с 6 до 10 вечера. Обучение могло продолжаться до 20 лет, ведь постичь надо было много чего. От латыни, на которой велись все занятия, до логики, которая считалась главной наукой для того, чтобы постигать все прочие. А экзамены могли длиться сутками. Зато выпускник средневекового университета, прослушавший полный курс, по уровню образования примерно равнялся сегодняшнему доктору наук. Впрочем, и отдыхали средневековые школяры не менее упорно, чем учились. Часто напивались, а в уставе Сорбонны даже штрафы измерялись количеством вина. А то, что рядом с Парижским университетом в XIV веке располагалось около 60 питейных заведений, тоже о многом говорит. Также студенты постоянно дрались между собой и горожанами, устраивали дуэли, шумели по ночам, приставали к женщинам. Про посвящение в студенты даже и пересказать в приличных выражениях не возьмусь, простите, какую только гадость не совали в рот первокурсникам. А о нравах молодой средневековой образованной интеллигенции и будущих мыслителей Европы неплохое представление дает перечень руководства совершенного студента от 1495 года, где перечислялось то, что было под запретом, а именно декламировать комедии на кладбище или в церкви, бить детей, в среду слоняться по рынку, мешать палачу, пачкать книги, производить беспорядки, дремать на мессе и прочее. Впрочем, как не задремать на мессе с таким-то активным образом жизни и продолжительностью учебного дня? Однако переместимся из средневековья в день сегодняшний и узнаем о том, как сейчас регламентируется учебная нагрузка.
1: Минпросвещение установило предельную норму ежедневной нагрузки для школьников. Первоклассники не должны посещать более 4 уроков в день, а ученики 11 классов – 7. В период адаптации в сентябре и октябре занятия для первых классов ограничены 3 уроками по 35 минут. С ноября по декабрь нагрузка увеличивается до 4 уроков. В оставшееся время учебного года с января по май первоклассники могут посещать 4 урока по 40 минут. При этом один раз в неделю допускается 5 занятий за счет физкультуры. Для учащихся вторых и четвертых классов норма составляет 5 уроков с возможностью увеличения до 6 в один из дней недели. Ученики 5 и 6 классов могут посещать 6 уроков ежедневно, а семиклассники и старше – 7 уроков. Длительность занятий для всех классов, кроме первоклассников, не должна превышать 45 минут. Особые условия предусмотрены для классов с детьми с ограниченными возможностями здоровья,

0: Продолжительность их занятий ограничена 40 минутами в течение всего учебного года. В эфире Ольга Максимова.
1: И вот тут начинается самое интересное, потому что в представлениях некоторых современных родителей ребенка надо максимально всем подряд загрузить, желательно, чтобы он света белого не видел и жил по распорядку, как в армии. Но день-то не резиновый, в нем, ну хоть ты тресни, 24 часа, за которые надо прежде всего обязательно успеть поспать, поесть, помыться, а также еще поучиться, сделать уроки, а еще впихнуть сюда репетиторов, курсы английского и хоккейную секцию с бальными танцами. И это не считая времени на дорогу. Не слишком ли перегружены современные дети и не слишком ли многого мы от них хотим? Об этом я решила поговорить с замечательным специалистом. С нами Марьяна Безруких, известный психофизиолог, профессор, академик Российской академии образования. Марьяна Михайловна, здравствуйте.
2: Добрый день.
1: Начался новый учебный год, и, как обычно, кажется, ну, хотя, может быть, как раз именно что только кажется, будто нагрузка на школьников снова увеличилась. А на ваш взгляд, она вообще посильная? Она по детскому плечу?
2: Дело в том, что у меня нет последних данных о нагрузке, но вообще исследования Института возрастной физиологии, которого, к сожалению, сейчас нет, показывают, во всяком случае, за последние 20 лет и до 23-го года нагрузка была всегда чрезмерной для всех возрастов. Ну, если мы возьмем даже Санпин, то 6-7 уроков в основной школе плюс 3 часа на домашние задания – это 9-10 часов в день. Я хочу напомнить, что рабочий день взрослого человека у нас 8.15. Просто это без комментариев. Нагрузка высочайшая. Но боюсь, что у родителей очень маленький диапазон возможного для того, чтобы помочь ребенку не сорваться. И этот диапазон – рациональный режим все-таки. И без уроков до 12 ночи. С обязательным, ну, я не знаю, ну, хотя бы час-полтора на воздухе. С обязательной двигательной ежедневной активностью. И тут можно пожертвовать кружками, дополнительными языками, чем угодно, если вы видите, что ребенок не справляется. Все-таки здоровье дороже.
1: В школах в канун учебного года всерьез озаботились штатом психологов. И ведь это же не случайно. И хоть говорят, что детская психика весьма крепкая, но порой такого никак не скажешь. И часто ребенка непосильными требованиями можно, если не сломать, то покалечить. Родители, которые заточены на выращивание из потомков будущих гениев и суперуспешных людей, говорят: «Лето кончилось, отдохнул, голубчик, а теперь давай-ка пахать». Вот что на это скажете и как найти здоровый баланс между учебой и отдыхом?
2: Ну, мне жаль этих родителей и этих детей, потому что задерганный невротик, я люблю это выражение, к окончанию школы это человек, который сам с собой не в ладу, ну и жить с ним рядом и работать в дальнейшем рядом с таким человеком будет безумно сложно, если невозможно. Да и сам он вряд ли будет справляться с высокими нагрузками. Ну, есть тысячи исследований во всем мире, которые показывают, что человек с плохим здоровьем не имеет карьерного роста. Поэтому родителям, которые задумались о высокой карьере своих детей, нужно бы сегодня поберечь их здоровье. Ну, к сожалению, это такая ситуация. А вот как рационально распределить режим ребенка, ну, здесь рецепт совершенно простой. И я часто об этом говорю родителям. Вы берете чистый лист бумаги и пишете сверху 24 часа, а потом начинаете отнимать. В основной школе это не меньше, чем 9 часов сна. В начальной школе 10 часов сна. В старшей школе не меньше 8 часов сна. Плюс, я говорю уже минимальные возможности. Это 1,5 часа на воздухе, хорошо бы активных, 1,5 часа. Затем у ребенка должно быть время, чтобы поесть, не давясь на ходу, и вообще спокойно пойти в душ, почистить зубы и так далее. То есть на это нужно в день как минимум 1,5-2 часа. Этого времени у детей нет. Вот если родители все-таки последуют такому совету и распишут режим их ребенка, дальше вы отнимаете школу. И если в школе 6 уроков, а потом электив, якобы добровольный, добровольно-принудительный, и ребенок находится в школе 6-7 часов, то, ну, плюсуйте сюда еще выполнение домашних заданий. Каждый родитель лучше всех знает, сколько ребенок в среднем сидит за уроками. Плюс дополнительные нагрузки, и вы увидите, что времени нет. Значит, это за счет сна, за счет двигательной активности и там пребывания на воздухе. Значит, еда на ходу. Это значит, что мы же очень хотим сейчас прям бум обсуждения с чтением. Дети, наши дети не читают. Караул. А свободное время для чтения у детей есть? Ну, хотя бы 1/2 часа в день. Его просто нет. И поэтому здесь совет элементарный. Либо вы сегодня устраиваете вот эту гонку с препятствиями, а я хочу напомнить родителям, что перегрузка и вот эта бесконечная спешка и бесконечный не успел – это стресс. А такой вот незаметный, ползучий стресс ограничения времени. Один из самых сильных стрессорных факторов, который нарушает функционирование мозга ребенка. Это значит, что мы хотим как лучше, нагружаем ребенка как можно больше, хотим, чтобы он был очень успешным, а на самом деле нарушаем развитие его мозга. Я уже не говорю о психическом здоровье. Ну вот, это самые простые, банальные рецепты. Но если родитель берет чистый лист бумаги и вот так вот расписывает, он, во всяком случае, может быть, задумается о том, как разгрузить. Ну и варианты, конечно, пишем на черновике, потом переписываем, или готовишь уроки сам, а потом я вечером проверяю, и ты пишешь все заново. Это то, что должно быть исключено. Ребенок второй раз будет писать намного хуже, чем в первый.
1: А как наиболее полноценно ребенку отдохнуть в выходные?
2: Ну, я хочу вам сказать, ребенок от положительных эмоций устает не меньше, чем от негативных. Поэтому в воскресенье сначала в зоопарк, потом в цирк, потом еще в кафе не стоит. Стоит распределить во времени. Что-нибудь приятное в субботний и воскресный день для ребенка, для всей семьи замечательно. Но не нужно нарушать резко режим, потому что 2 дня с нарушениями режима, а потом ребенок никак не может в понедельник и во вторник работать-то. Он должен точно так же ложиться спать. Это не значит, что завтра воскресенье, тогда сегодня мы идем в гости и сидим до полуночи. Вот режим должен сохраняться, больше быть на воздухе, если такая возможность есть, а в субботу-воскресенье, конечно, есть. Меньше уроков, если на субботу-воскресенье не задали столько же, сколько в обычные дни или еще больше. Ну, вы знаете, мои советы, может быть, не понравятся многим педагогам, но, на мой взгляд, стоит что-то не выполнить, чем сидеть до 12 ночи. Потому что это бессмысленно. Миллион раз мы с родителями это обсуждали, и они говорят, да, вчера мы вроде бы все уже на последнем издыхании все выучили, а сегодня все опять надо заново. Да, потому что это бессмысленная работа. Ну, если все время задается большой объем материала, может быть, стоит поговорить с учителем корректно, спокойно, без претензий, обсудить. Ну, все вопросы, в общем, решаемы. Но если родители очень как бы хорошо понимают, что режим – это на самом деле главное. Вот многие родители говорят, у меня невнимательный ребенок, он такой невнимательный в школе. А я хочу вам сказать, есть исследование, что 15 минут недосыпа и снижаются показатели внимания. А если ребенок не досыпает, а исследование показывает, что так оно и есть, час-полтора, и это ежедневно, ну, а тогда он невнимательный. Он не бывает на воздухе, у него маленькая двигательная активность, то есть он не переключается. Ну, есть еще такие маленькие секретики. Нельзя посадить ребенка за уроки и сказать, вот пока все не сделаешь, не встанешь. Это безумие, это не дает никакого результата. Потому что младший школьник может высидеть и эффективно работать минут 20-30, а старший школьник тоже минут 40. А после этого должен быть перерыв, хорошо бы подвигаться во время перерыва, и потом следующий блок. И таких блоков можно 3, и потом большой перерыв 1,5 часа. А если вы говорите ребенку, пока не закончишь все, не встанешь, гулять не пойдешь, а еще там наказывают, не сделал, останешься без прогулки, вот этого делать, конечно, совсем не стоит. У ребенка и так много негативных всяких факторов в школе. Дома родители должны постараться хотя бы минимизировать негатив.
1: Надеюсь, эта информация будет полезна многим родителям, ну или хотя бы послужит поводом для размышлений. С нами была Марьяна Безруких, известный психофизиолог, профессор, академик Российской академии образования. Ну а в продолжение темы про физическую активность далее в программе будем говорить о том, в каких спортивных секциях лучше всего применять чрезмерную детскую активность. Пока же музыкальная перемена. Прошу заметить, юмористического и ироничного содержания. Василий Уриевский и его песня «Ни о чем».
3: Еще маленький был, говорили, пойдешь в школу, там классно. Тебе понравится в школе все, с первого и до последнего класса. Пришло время, дали портфель, надели форму и отправили к 8 утра в школу. Я пришел, смотрю,

И я думаю, что когда прям умру, встану у рая ворот. Бог выйдет мне навстречу, скажет: ну чё? А я в ответе открою рот. Буду просить у Бога: дай пожить немного, дай пожить еще немного. А он посмотрит на меня вот так, скажет: нет, так не пойдет. Оглянись назад, что ты сделал-то там, ну так, по чесноку. Боюсь, я тебе здесь ничем помочь не смогу. Я буду говорить: это как же, неужели я прям так хуже всех? А он пожмет белым плечом, скажет: нет, ты нормальный чувак, но как-то...

0: то и песня ни о чем.
1: Песня ни о чем. Песня ни о чем.
0: Морды кирпичом.
2: Вы слушаете Максимову.
3: Кстати, продолжая тему критической нехватки двигательной активности, в школах будут проводить не менее 3 уроков физкультуры в неделю. Предмет будет обязательным с 1 по 11 класс, но достаточно ли это, чтобы покрыть потребность ребенка в двигательной активности? Учитывая все то, что сказал вам несколько минут назад психофизиолог, ну, конечно же, нет. И вот дальше я предлагаю поговорить о спортивных секциях, которые родители, понимающие критический дефицит своего ребенка в движении, его отдают. И тут важно для начала, конечно, разграничить спорт и физкультуру. Есть, конечно, родители, которые мечтают взрастить нового Овечкина или Алину Кабаеву. Поэтому все ресурсы направлены на эту главную цель, а все прочие, вроде школы и разностороннего развития, являются скорее препятствиями. Ну, а любительские спортивные секции относятся все-таки, наверное, к разряду физкультуры, да, скорее. Девочек, как правило, ведут на танцы или гимнастику ради красивой фигуры, осанки, грациозных движений. Мальчиков в борьбу или на хоккей, чтобы мог постоять за себя и научился, что называется, держать ребро. Правда, существует и достаточно нередкое явление под названием «папа очень сильно хотел мальчика, но родилась дочь», который воспитывают как сына, ведут на карате или в секцию бокса. С одной стороны, оно, конечно, хорошо, с такой физподготовкой она точно может постоять за себя в темной подворотне. Но с другой, вот женится по незнанию кто-то на таком белокуром создании, а однажды утром ты уже не муж, а немножко фарш. Предлагаю поговорить о том, в какую секцию лучше отдавать кровиночку, чтобы польза была, а перегибов и перекосов, наоборот, чтобы не было. Ну и вообще, что дает ребенку спортивное воспитание? Спросим у эксперта. С нами директор Центра мужского воспитания «Батя», детский тренер по самбо, детский тренер-реабилитолог, автор социально значимых проектов Вячеслав Истошин. Вячеслав Михайлович, здравствуйте.
4: Здравствуйте.
3: Уже который год, да что там, десятилетия, мы говорим о том, что дети у нас задавлены учебной нагрузкой, растут хилыми, кривыми, больными, а новые реалии, даже редкие свободные часы, утягивают их проводить не за активностью, а за компьютером или игровой приставкой. Расскажите, почему для ребенка важно заниматься в спортивной секции и для чего им в последующей жизни пригодится?
4: Секции, ну, они необходимы детям, да, потому что в любом случае, что бы ни делали взрослые, ребенок будет бегать, прыгать, и вопрос только в том, что где он будет прыгать, то есть мы остановить этот биологический процесс не сможем. Природой в ребенке заложена необходимость физической активности. Купировать это невозможно на самом деле, и поэтому должно место быть направление, чем будет ребенок заниматься. Здесь мы, как педагоги, должны подбирать, что мы можем предложить, допустим, в пределах школы, в пределах какого-либо учебного заведения.
3: А вот смотрите, те родители, что все же отдают ребенка в спортивную секцию, они ориентируются на какие-то свои представления о том, что ему лучше и что нужнее. Для девочки – танцы, гимнастика, для пацана – футбол, хоккей. Я вот своего в бокс отдавала, и он ему очень пригодился, потому что один грамотно сделанный захват пресек на корню попытки давления и агрессии. Но вот все же везде ведь есть свои подводные камни. Танцы – это дорого и порой очень сурово. В гимнастике не без жестокости, как все чаще выясняется в последнее время. Бокс – это удары по голове. А какой вид спорта, на ваш взгляд, для ребенка того или другого пола наиболее экологичен с точки зрения физики и психологии? Ну и, конечно же, для родительского кошелька тоже.
4: Неважно, чем занимается ваш ребенок, важно педагогическая составляющая, важно, с кем он общается. Если брать санпин, все полностью методические советские, я как тренер говорю, до 13 лет у нас нету направления в боксе, там, направления в видах спорта. Это все ОФП, общая физическая подготовка, или СФП, спецфизическая подготовка. То есть это физкультура с элементами самбо, бокса или чего. Профильные занятия адаптированные под биоданные, под биометрию ребенка, начинается с 13 лет. Что касается самый экологичный вид спорта, я как тренер говорю, как тренер-адаптолог, это самбо. Почему самбо? Я противник всяких ударов по голове, на самом деле. Есть педагогическая составляющая самбо, это национальный наш русский вид спорта. Дальше там нету, если брать спортивное самбо, там нет ударов по голове, ударная техника исключена. Самбо – это та площадка и педагогический, при помощи которой можно ребенку дать определенные психологические навыки, навыки противостояния, антибуллинга. Я за самбо. Я не против бокса, но если вы... У меня, кстати, к счастью, девочки, но если бы был у меня сын, я бы отдал его на самбо, не на бокс на самом деле. А потом уже в определенном возрасте ребенок уже пусть сам решает, какой вид спорта больше ему подходит по психологии. Девочку я все-таки придерживаюсь традиционного взгляда. Я считаю, что девочка должна позиционировать в этом мире себя как девочка. Я против единоборств для девочек, потому что она должна уже в маленьком возрасте ощущать себя как девочка. И, скорее всего, это гимнастика, самый безопасный вид спорта и самый, скажем, такой, это плавание. Плавание, гимнастика. Девочка должна быть даже в маленьком возрасте девочкой, и не надо девочку учить конкурировать в детском возрасте. К сожалению, сейчас это имеет место быть. Есть даже смешанные группы по самбо, к сожалению, или почему-то там, где занимаются мальчики с девочками. Это дурной навык, потому что девочке с маленького возраста дается пример наглядной конкуренции с мальчиком, и потом она просто уже ведет себя или пытается вести себя по-мужски, к сожалению, в некоторых случаях.
3: Спасибо. С нами был директор Центра мужского воспитания «Батя», детский тренер по самбо, детский тренер-реабилитолог и автор социально значимых проектов Вячеслав Истошин. Вот сразу видно, человек с большим жизненным и педагогическим опытом. И, казалось бы, это просто замечательно. Такому не страшно и ребенка доверить. Но социологи считают, что здесь кроется проблема совершенно иного рода. Дело в том, что на сегодняшний день половина учителей в России старше 50 лет, а выпускники педвузов не задерживаются в профессии. Ну а чего тут плохого, да? Казалось бы, старый конь борозды не испортит. Но когда-нибудь, хотя какое там когда-нибудь, уже достаточно скоро эти учителя просто закончатся, потому что уйдут на пенсию. А откуда браться новым? Ведь даже и самый опытный матерый педагог когда-то был новичком в профессии и далеко не все понимал. Сейчас, вдумайтесь, около 45% учителей старше 50 лет, а специалистов младше 30 всего лишь 15. И по всей стране растет число преподавателей предпенсионного и пенсионного возраста. Для сравнения, в советских школах приблизительно 30-40-х годов учителей моложе 30 лет было около 50%, а старше 50 лет лишь 23%. Надо понимать, что старение кадров может привести к серьезнейшим последствиям, вплоть до массового закрытия школ. И что же нам делать с чудовищным дефицитом кадров, когда в сельских районах учителю истории предлагают вести физику, а физики ведут еще и химию с математикой и биологию?
2: В российских школах становится все больше возрастных педагогов, а молодых остро не хватает. Особенно сильно дефицит ощущается в небольших городах. Опытные преподаватели десятилетиями работают с высокой нагрузкой. По данным аналитиков, за последние 10 лет средняя нагрузка на педагогов выросла более чем на 20%, поскольку нехватка кадров компенсируется лишь за счет личностного ресурса педагогов, которые вынуждены работать и за методиста, и за психолога, и за социального работника, хотя его базовый оклад в большинстве регионов не достигает даже минимального размера оплаты труда. И пока такая ситуация сохраняется, приток молодых кадров останется минимальным. Количество начинающих педагогов с начала 90-х сократилось почти вдвое, а в 2020 году в школах произошел демографический перелом. Преподавателей в возрасте за 60 в стране стало больше, чем тем, кому еще не исполнилось 30. По мнению самих педагогов, среди главных причин происходящего – невысокие зарплаты, тяжелые условия труда и частые реформы в сфере образования.
5: В эфире Ольга Максимова.
3: того, поколенческий разрыв между учеником и педагогом имеет еще один нюанс. Возрастным учителям сложнее изучать цифровые инструменты, постигать тот же искусственный интеллект, а, соответственно, и понимать современных детей, которые быстрее мыслят и у которых другие способы коммуникации. Понятное дело, что надо сделать так, чтобы работать с учителем стало интересно и престижно. Но как? Если в Хабаровском крае учитель получает 18 тысяч рублей. Обсудим эту проблему с нашим звездным гостем, который удивительно гармонично сочетает в себе сразу две профессии – учителя и музыканта. И очень расстраивается, что русская школа переживает сложные времена. С нами Дмитрий Ноздрин, лидер группы «Куба», преподаватель информатики в столичной школе. Дима, привет!
5: Привет, Оля! Рад слышать!
3: Как для тебя, как для учителя начался новый учебный год? Чувствуются какие-то изменения? После летних каникул ты вернулся в педагогику или по-прежнему в сервис по оказанию услуг?
5: Честно говоря, наверное, все-таки в сервис. Я на низовом уровне, то есть мы ничего не видим пока глобального. Все так же боимся родителей, грубо говоря, на нашем уровне, на уровне низового педагога. Безусловно, пока, я думаю, через 2-3 года, надеюсь, это все выровняется, но пока у нас ничего не поменялось.
3: Почти половина учителей в России старше 50. Выпускники педвузов не задерживаются в профессии. Почему, на твой взгляд, это происходит и как можно повысить престиж профессии?
5: К сожалению, у нас сейчас капитализм, поэтому человек ищет где лучше, где больше денег, соответственно. Если в Москве это еще более-менее нормально, то в провинции это просто нереально. Уже лет так 14 престиж профессии там понижали. Я не знаю, сколько его надо будет восстанавливать. Это не один год придется восстанавливать. А то, что еще просто больше 50 учителя, так это, слава богу, это хорошо, что так. Потому что, так честно скажу, нынешние вот учителя, молодые, молодежь, они только про деньги, к сожалению. А у нас все-таки, мы поколение советское, у нас есть какие-то принципы устойчивые.
3: Спасибо. С нами был Дмитрий Ноздрин, преподаватель информатики в столичной школе и лидер группы «Куба», чью новую песню мы в заключении этой программы и послушаем. Тем более, что называется она «Кончится лето». Почти как у группы «Кино». Ну а на сегодня это все. С вами была Ольга Максимова. До встречи на следующей неделе на Радио России.

Радио России. Свидетельство о регистрации СМИ Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Л номер FS 77-76-123 от 24 июня 2019 года.

0: России. Главное радио страны. Вести.
1: В студии Варвара Полякова. Здравствуйте. Коротко о главном. Владимир Путин, выступая на форуме объединенных культур в Санкт-Петербурге, ответил на вопросы журналистов и сообщил, что Украина повредила в Черном море более сотни судов, как российских, так и иностранных, но Россия уже восстановила весь ущерб после морских атак. В пятницу Владимир Путин провел в Петербурге также встречу с губернатором Александром Бегловым, обсуждал социально-экономическая ситуация в городе. Иран передал США 7-дневный план восстановления судоходства через Ормузский пролив. Объединенные Арабские Эмираты могут войти в пятерку самых популярных направлений у российских туристов в 2027 году. Подробнее об этих и других событиях далее в выпуске. Владимир Путин, выступая на 12-м международном форуме объединенных культур в Санкт-Петербурге, ответил на вопросы журналистов и отметил, что именно украинская сторона прервала контакты в Стамбуле, а за пару недель до выборов изъявила желание их возобновить. Россия была готова поддержать предложение, но в ночь на 20 сентября ВСУ предприняли попытку массированной атаки на Москву. Были нанесены удары по избирательным участкам, отметил президент.
2: В ночь с 19 на 20, то есть в самый основной день голосования, была предпринята попытка массированного удара по Москве. Свыше 1600 беспилотников вошло практически в московскую зону. Это первое. Второе, были нанесены удары по избирательным участкам. В одном месте он находился, этот участок, в школе. Школа была практически разрушена. Начали осуществлять атаки на жилые дома председателей территориальных избирательных комиссий. В одном случае председатель территориальной комиссии была ранена, муж ее ранен, ребенок ранен. А в другом случае, к сожалению, дело дошло до трагедии. И вы знаете об этом. Председатель территориальной избирательной комиссии погибла. Тоже удар был нанесен по ее дому.
1: Путин также сообщил, что Украина повредила в Черном море более сотни судов, как российских, так и под иностранными флагами, но Россия уже восстановила весь ущерб после морских атак Киева.
2: Начали с июня бить по нашим нефтеперерабатывающим заводам. Как тоже хорошо известно, в июне объявили о начале 40-дневной операции. Ну, привело к определенным потерям с нашей стороны. Кроме этого, пытались организовать морскую блокаду нашего Черноморского побережья. Они повредили свыше 100 кораблей, 100 судов, причем и российских, и тех, которые ходили под иностранным флагом. Да, мы это все восстановили, но это активные действия. Да, потом слушайте, по таким гражданским объектам, как склады «Валберест» или «Озон», ну это что-то, это зачем?
1: Российский президент также заявил, что наша страна не готовится к боевым действиям с Европой, для этого нет оснований, при этом агрессивно настроенные круги в самой Европе и дальше хотят использовать Украину как пушечное мясо, как инструмент борьбы с Россией.
2: Нагнетание со стороны определенных кругов, настроенных агрессивно, можно объяснить только одним. Они хотят и дальше использовать Украину и украинцев как пушечное мясо, а Украину как государство в качестве инструмента борьбы с Россией для того, чтобы не допустить нашего развития, ограничить наше развитие, затормозить движение России вперед. А для того, чтобы вкладывать и дальше деньги в это абсолютно агрессивное поведение и объяснить своим гражданам, почему они это делают. Они пытаются обмануть граждан европейских стран тезисом о том, что Россия сама якобы собирается на кого-то нападать. Это полный бред.
1: Отвечая на вопросы журналистов, глава государства сообщил, что настроен принять участие в саммите АТЭС в Китае. Все будет зависеть от ситуации в нашей стране. Путин также приветствовал переговоры между Вашингтоном и Пекином. По словам президента США и Китая, это две крупнейшие экономики, и их договоренности будут влиять на всю мировую экономику, в том числе на Россию. В пятницу Владимир Путин провел в Петербурге также встречу с губернатором Александром Бегловым. Как сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, на встрече обсуждалась социально-экономическая ситуация в городе. Беглов доложил президенту о ходе реализации ключевых городских мегапроектов и развитии транспортной инфраструктуры. Российские войска за неделю освободили населенные пункты Зеленая, Дебровая и Светлая долина в Запорожской области, Марьевка, Гулева, Доброполье Малое в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщили в Минобороны. В Харьковской области подразделения группировки войск «Север» взяли населенные пункты Бузова, Комиссарова, Красный Яр, Лошакова, Новоалександровка, Польная, Потихонова и Хижникова. Бойцы группировки «Север» продолжают сжимать кольцо окружения формирования противника на северо-востоке Харьковской области и формирования противника на северо-востоке и расширять внешнюю зону контроля. Были пресечены все попытки противника вырваться из окружения. За неделю в данном районе противник потерял свыше 250 боевиков. В Доброполье Донецкой Народной Республики российские войска также продолжают сжимать кольцо окружения. Все логистические пути ВСУ, ведущие к населенному пункту, находятся под полным контролем и круглосуточным наблюдением российских операторов БПЛА. Это позволяет выявлять попытки прорыва и уничтожать их, говорится в сообщении Министерства обороны России. Иран передал Соединенным Штатам 7-дневный план восстановления судоходства через Ормузский пролив. Об этом заявил глава МИДа Исламской Республики Аббас Аракчи. Если необходимые условия будут выполнены, пролив вновь откроется и нормальное судоходство возобновится в течение 7 дней. Выбор за Соединенными Штатами, сказал он журналистам. Все спасенные члены экипажа судна «Триумф», загоревшегося у берегов Камчатки, доставлены в Петропавловск-Камчатске. Об этом ТАСС сообщили в диспетчерской службе дальневосточного отряда аварийно-спасательных работ. По данным следствия, на момент происшествия на корабле находились 29 членов экипажа, которые эвакуировались на спасательных плотах. 25 человек подобрали прошедшие мимо спасательные суда, а местонахождение четверых пока не установлено. По данному факту возбуждено уголовное дело. Объединенные Арабские Эмираты могут войти в пятерку самых популярных у российских туристов направлений в 2027 году. Об этом сообщила исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ламидзе в кулуарах Балтийского туристического форума в Светлогорске. Она отметила, что те усилия, которые предпринимает Дубай, в целом планомерные, целенаправленные и, безусловно, увенчаются успехом. У меня на этом пока все. Следим за развитием событий на сайте вести.ру.
3: Здравствуйте, с новостями спорта в студии Дмитрий Калугин. В регулярном чемпионате континентальной хоккейной лиги в пятницу состоялись 3 матча. Сенсация в Хабаровске. Один из аутсайдеров турнира «Амур» дома победил лидера турнирной таблицы «Локомотив» 3-1. «СКА» в гостях нанес поражение «Трактору» 4-3. «ЦСКА» на выезде разгромил «Ладу» 5-0. Теннис. Андрей Рублев вышел в четвертьфинал турнира категории ATP 250 в Ханчжоу, победив Ринки Хиджикату 6-3, 6-3. Драма в Сингапуре. Россиянка Татьяна Прозорова, которая продолжила свою сенсационную серию побед на турнире категории WTA 500, выиграв в четвертьфинале, была вынуждена сняться с соревнований. В четвертьфинальном матче парного разряда соперница пробила смэш прямо в лицо россиянки. WTA сообщает, что у Прозоровой сотрясение мозга. До начала турнира Прозорова занимала в мировом рейтинге 180-е место, а сейчас в лайф-рейтинге идет 123-й. А вот первая сейная россиянка Мира Андреева уступила в 1-4 Лейли Фернандес 2-6, 5-7. В Софии продолжается чемпионат Европы по боксу. На этом турнире наши спортсмены выступают с флагом и гимном Российской Федерации. Россиянка Залия Аминева завоевала золото в весовой категории до 65 килограммов, в финале победив Луку Хамори. Это третье золото для сборной России на текущем турнире. Вновь о хоккее. Российский капитан клуба Национальной хоккейной лиги «Вашингтон Кэпиталс» Александр Овечкин пропустит как минимум еще один из двух оставшихся предсезонных матчей, сообщают североамериканские инсайдеры со ссылкой на главного тренера «Вашингтона» Спенсера Карбери. Вместе с тем, Карбери ожидает, что Овечкин будет готов к первому матчу регулярного чемпионата, который пройдет в ночь на 3 октября против «Каролины». Тем временем российский голкипер Петр Кочетков продлил контракт с клубом НХЛ «Каролина». Новое соглашение рассчитано на 2 года. И пока это все новости спорта. Дмитрий Калугин.
0: Погода.
1: По данным центров ОБС в Хабаровске, сегодня 26 сентября до плюс 17 градусов, переменной облачности и без осадков. В Тюмени плюс 14-16, в Новосибирске 13 градусов, без осадков. В Архангельске и Петрозаводске до плюс 15 осадков также не ожидается. В Самаре плюс 22, в Нижнем Новгороде до 17 градусов, выше 0 и небольшой дождь. В Краснодаре до плюс 22, тоже дождливо. В Нальчике небольшие осадки и плюс 18. В Санкт-Петербурге облачно с прояснениями. Без существенных осадков, днем до 15 тепла. В Москве переменная облачность без осадков, ночью 7-9 градусов выше 0, днем плюс 16-18. В данный момент в столице плюс 11.
0: И все это музыка. Совместный проект «Радио России» и Московского музыкального театра «Геликон Опера». Ведущий, художественный руководитель театра Илья Ильин. Леди Макбет.
4: Я, мне кажется, не совсем отдавала себе отчет вообще, что значит выйти в этой партии.
0: Гость, ведущая солистка театра «Геликон Опера» Елена Михайленко. И все это музыка. В воскресенье в 21:10 по Москве и по времени Хабаровска. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
5: Каждый день по будням на волнах Радио России Ярославль звучит самая утренняя программа «Раньше всех».
6: 100 лет назад радиоприемник – это был верх технической мысли.
7: Помогаем проснуться и встать с той ноги. С нами скучно не будет.
0: Радио России. Главное радио страны. Радио России. Всегда онлайн. В социальных сетях ВКонтакте и Одноклассники.
8: Защита Отечества – долг и обязанность каждого мужчины. Присоединяйся к защитникам Родины. Служба по контракту – это твой вклад в защиту семьи и страны. Государство поддержит. Единовременная выплата более 400 тысяч рублей. Дети участников специальной военной операции обеспечены бюджетными местами в лучших вузах страны. Льготная ипотека для семей участников специальной военной операции. Подробности по телефону 117 или на сайтах службапоконтракту.рф и объясняем.рф. Служба по контракту. Настало время приблизить нашу победу и мирную жизнь.
0: Радио России. Медицина.
9: Посоветуйте, доктор.
10: Азбука здоровья и долголетия в программе Ольги Копыловой.
11: Друзья, я вас приветствую, и сегодня мы продолжаем беседу о сахарном диабете, первая часть которой прозвучала в прошлую субботу. В 2023 году в России стартовал федеральный проект «Борьба с сахарным диабетом». Это позволило увеличить объем помощи больным, в том числе обеспечить пациентов бесплатными лекарствами и инновационными средствами контроля диабета. Сегодня мы будем рассказывать об этом проекте и ответим на ваши вопросы о лечении и профилактике сахарного диабета, которые вы прислали мне на мои страницы в соцсети и мессенджеры. У нас в гостях ученый и врач, мэтр эндокринологии, директор научно-исследовательского института сахарного диабета Национального медицинского исследовательского центра эндокринологии имени академика Дедова, академик Российской академии наук Марина Владимировна Шестакова. Марина Владимировна, приветствую вас. В прошлую субботу мы познакомили наших слушателей с инновационными препаратами, к которым сейчас приковано внимание больных с диабетом и ожирением во всем мире. Вот так оно и есть, я не преувеличиваю. Эти лекарства помогают не только снизить уровень сахара в крови, но и похудеть. И вот за это их очень любят, и к ним такой огромный интерес. Я бы даже сказала, что это модные, вот сейчас модные препараты. Речь о так называемых агонистах глюкагоноподобного пептида 1, сокращенно ГПП-1, имитирующие, эти лекарства, имитирующие гормон сытости. Вы рассказали в прошлом эфире об уникальных свойствах этих лекарств. И вот наши слушатели задают вопросы, относящиеся вот к этим препаратам. Это достаточно дорогие препараты. Даже наши уже аналоги, они уже тоже все-таки достаточно дорогие. И я знаю, что в ряде клиник их просто прописывают как бесплатное лечение. Но в рамках ли это исследований, я не знаю. Ну вот я знаю, что такое есть, но пока этого не очень много. Мы можем надеяться на то, что все-таки людям с большой степенью ожирения, с действительно метаболическим синдромом, индексом там 35-40, будут эти препараты давать бесплатно для лечения?
12: Без диабета, да, вы имеете, для лечения ожирения?
11: Без диабета, без. А с диабетом сейчас дают уже?
4: Да, с диабетом, конечно, потому что диабет – социально значимое заболевание. А социальная значимость – это как повод к тому, что обязательно это лечение для этих категорий людей должно предоставляться. То есть мы так включаем препараты на комиссии Минздрава в жизненно важные и необходимые списки, ЖНВЛП так называемые, да, и дальше пациент с диабетом получает эти препараты для лечения прежде всего диабета, ну и ожирения, потому что при диабете второго типа ожирение всегда. Ожирение как таковое без диабета пока еще не вошло в список социально значимых заболеваний.
11: Потрясающе.
4: Ну, потрясающе, но понимаете, знаете, сколько у нас миллионов таких людей
11: знаю.
4: С ожирением? Их около, по грубым подсчетам, около 40 миллионов. У нас всего население 140 миллионов, а из них 40 миллионов с ожирением. Не хватит никаких государственных средств лечить этими препаратами, недешевыми, да, собственно говоря, 40 миллионов населения. Поэтому пока это заболевание не в списке социально значимых, эти препараты не будут бесплатны.
11: Спасибо большое за разъяснение. Эти препараты, они же принимаются курсом или постоянно?
4: Если речь идет о диабете, то не бывает лечения диабета курсами. Другое дело, что бывает смена препаратов, но, тем не менее, эти препараты постоянно там идут, то одно, то другие, то третье препараты идут. Да, когда мы лечим ожирение и, допустим, достигли успеха, то мы все же стремимся уйти от этого препарата, безусловно. Но, опять же, стремимся уйти от него медленно. Если мы вдруг вот лечили, дозу нарастили до максимальной, получили максимальный эффект, и на завтрашний день мы отменили все, то, конечно, риски возврата веса очень велики. Поэтому даже когда мы достигли этого результата на максимальной дозе, мы уходить с этой максимальной дозы должны так же медленно, как мы к ней пришли. Там потихонечку по 0,25 миллиграмм отменять каждую, так скажем, следующую неделю, месяц или месяц даже, месяц, следующий месяц и так далее, уменьшая дозу. Постепенно, опять же, дабы организм адаптировался. И не произошло вот какого-то шока для организма от того, что он был на такой поддержке медикаментозной, все оборвалось в один день, и все. Поэтому медленно, постепенно стараемся отменять и уходить от препаратов.
11: Есть здесь одна загвоздка. Я вам скажу, как гурман, человек, любящий покушать вкусно. Но вот когда мы садимся на эти ГПП-1, мы реально решаем себя радости вот этой. Ну, не хочется есть, потому что действительно не хочется, ничего не хочется, потому что действительно не очень приятно в желудке. И вот мы теряем. Нет ли чего-нибудь такого, надежды, скажем так, на другие, другого типа совершенно действия препараты, которые просто, ну, скажем так, отключат наш голод, но все-таки не будут полностью менять наши вкусовые пристрастия, лишать нас радости, скушать любимую пищу. Это очень большое значение имеет для психики, для нашего состояния психологического. Огромное. Поддержка такая.
4: Ольга, ну тут вот такая ловушка, потому что, конечно, в центрах мозга есть центр голода для поддержания жизнедеятельности, это такой физиологический центр голода, а второй центр голода – гедонистический, получающий удовольствие. Человек не хочет есть, а он хочет получить удовольствие. Это другой центр голода, но тоже в мозге. И оба эти центра голода в мозге руководят нашим пищевым поведением. Одно просто, чтобы не умереть с голода, это вот физиологически, а другое, чтобы наслаждаться. Да, ну так вот, и тем не менее, мы хотим быть стройными и красивыми. Ну, выберите все-таки, что вы хотите больше всего – быть стройными и красивыми или получать наслаждение. Потому что или же, третий вариант, выберите наслаждение от пищи здоровой. Здоровую пищу можно сделать привлекательной.
11: Ну, это самый лучший вариант.
4: Пожалуйста, удовлетворяйте свой гедонистический центр голода красивой даже, вкусной, нарядной такой пищей, но которая не вредная. Те же всякие салаты, какие-то морепродукты. И это абсолютно не вредно. Вот то, что средиземноморская диета, разве кто-то ее может назвать невкусной? Она очень вкусная. И при этом она полезная. Стараться так разнообразить свое питание в сторону вкусной, полезной пищи. Ну и, конечно, тут я опять буду не оригинальна, но очень раздражает реклама на телевидении. Но как можно детей воспитывать пристрастие к вкусной и полезной пище, если мы видим то, что мы видим с экранов телевизора? К
12: каждый божий день, и даже с участием детей, что самое страшное. Дети рекламируют эту еду, которую нам показывают. А все на самом деле формируется, все наши беды с пищевым поведением, еще в утробе матери. То есть на самом деле ребенок уже рождается с теми вкусовыми пристрастиями, которые мама заложила во время периода беременности. Потому что все, что она кушает, мама, так или иначе попадает в пищевые некие элементы. И органолитические тоже, которые ощущаются, они попадают в амниотическую жидкость. То есть то, в чем плод плавает. И он заглатывает эту воду амниотическую. Он глотает ее. Так он глотает ее с теми как бы запахами, вкусами, которые мама ест. Если она постоянно ест гиперкалорийную, неполезную еду, сладкую в том числе, то у него вот эта сладость, которую он заглатывал в утробе матери, и родившись, он будет считать пресной ту еду и невкусной, которая ниже порога той сладости, которую он ощущал в утробе. И у него все время будет требовать его уже теперь организм, требовать большей сладости, потому что он в этом жил 9 месяцев. И он будет поневоле стремиться к более сладкой еде. Поэтому начинать воспитывать наше пищевое поведение надо еще начиная с утробы наших мам. Получается так.
11: Ну да, эти 9 месяцев – это вообще огромная ответственность. Не всегда девочки молоденькие это понимают. Это во всем ответственность. Не надо путешествовать на самолете. Лучше посидеть в твоей среде спокойно. Нужно продумать, как ты теперь питаешься. Там много чего.
12: Конечно, конечно, именно так.
11: Наши слушатели просят вас подробнее рассказать об инновационных приборах для измерения сахара в крови и введения инсулина. Как у нас человек, у которого диабет, проверяет сахар в крови? Домашний прибор, и вот постоянно вот эта вот кровь, пальчик, и, хотя там совершенно безболезненно, но все равно это постоянное травмирование, хоть и микротравмирование. Многим это очень не нравится. Та же самая история, когда приходится колоть инсулин.
12: Да.
11: Если это, например, первый тип, или даже при втором типе тоже бывает ситуация, когда уже вводят инсулин. Хотелось бы обойтись без постоянных вот этих проколов. В этом плане много нового появилось. Техника меняется. Давайте на этом остановимся.
12: Да-да, совершенно верно. Технологии сейчас нам позволяют обойтись без вот таких вот ежедневных многочисленных инъекций прокалывания пальцем для измерения сахара крови. Хотя, конечно, глюкометры у нас остаются, они никуда не делись, и большинство наших пациентов именно пользуются глюкометрами, но, тем не менее, наука не стоит на месте, появились приборы,

0: рака в крови, причем с частотой раз в минуту. То есть каждую минуту у него может отражаться некая цифра сахара крови.
1: Здорово.
0: Очень удобный прибор. Я считаю, что его даже и здоровым не помешало бы поносить, чтобы воспитать себе правильное питание и увидеть, на что этот конкретный человек, здоровый, допустим, да, реагирует всплесками сахара крови, а на что он, так скажем, спокойно сахар
1: прекрасная
0: ведет себя
1: идея.
0: Ровно, тихо, без подъемов. Да? И это выработает его правильное питание, отношение к разным, да, продуктам. А у пациентов это просто необходимый инструмент.
1: Когда ты понимаешь, что с тобой происходит, даже если вот брать человека без диабета, который просто решил посмотреть, а как вот мой организм реагирует на ту или иную еду, когда ты понимаешь, а не просто тебе врач сказал, вот делай так, а когда ты сам увидел и понял, это совершенно другое дело.
0: Конечно, конечно.
1: Да. В прошлый раз мы уделили максимум внимания инновациям в лечении сахарного диабета. Но наши продвинутые слушатели задают резонный вопрос. А почему мы ничего с вами не сказали о генной и иммунной терапии? Ведь с этими направлениями ученые сегодня связывают надежды в лечении очень многих заболеваний, в том числе сахарного диабета.
0: Но эти два вида терапии, о которых вы сказали, они касаются диабета
1: первого типа.
0: Первого типа – это иммунотерапия, а генная терапия – может коснуться диабета, так называемого моди-диабета. Это еще один редкий вариант диабета, не первый и не второй, а так называемый моногенный диабет, который развился вследствие мутации гена, ответственного за метаболизм глюкозы. Этих вариантов моди-диабета, да, с мутацией, их достаточно много, там сейчас описано 13 или даже 15 уже вариантов этих генов, в которых произошла мутация. Вот этот диабет можно попытаться лечить даже редактированием генома, к примеру. Но правда, это дело будущего. На сегодняшний день пока еще так никого не лечили, этот диабет типа моди, моногенный диабет. Но могут эти технологии развиваются, конечно, да. А что касается иммунотерапии диабета первого типа, да, то эта технология уже, по сути дела, в мире пришла, она одобрена в Соединенных Штатах Америки, в странах Европы, да, это так называемый вот препарат теплизумаб, это его, опять же, международное непатентованное наименование, другого пока нету. Этот препарат, который блокирует аутоиммунную атаку на бета-клетки поджелудочной железы, те самые бета-клетки, которые секретируют инсулин. И вот есть данные, что применение этого препарата, ну, позволяет приостановить развитие сахарного диабета первого типа у лиц, входящих в группу риска. Что такое группа риска по первому типу? Ее очень трудно определить, потому что если второй тип диабета, мы понимаем, что если ты человек полный, мало двигаешься, много кушаешь, то у тебя не за горами диабет второго типа, тут все предвестники налицо. А если ты обычный здоровый ребенок, ходишь в школу, играешь в футбол, там, я не знаю, занимаешься музыкой, ну, то есть ведешь обычный активный образ жизни, совершенно, и ты худенький, не полненький, ничего такого нет, совершенно непонятно, с чего это вдруг у тебя развивается диабет. Вот того самого первого типа, с чего вдруг иммунная система начинает сходить с ума, убивает собственные клетки, которые производят инсулин. Ничего не ясно. И никаких предвестников этому нет. Поэтому определить даже саму группу риска очень сложно. Но мы пытаемся это сделать, и весь мир пытается найти эту группу риска. Ну, прежде всего, например, в семьях, которые уже имеют, допустим, одного ребенка, у которого есть сахарный диабет первого типа. Вот он случился. Но в этой семье есть второй ребенок, третий ребенок. Вот этот второй и третий ребенок будут входить в группу риска. То есть их можно взять как бы под контроль и посмотреть, что же у них происходит с иммунной системой. Потому что бывают вот такие семейные случаи. Или если папа или мама больны сахарным диабетом, и у них вот есть дети, то что этим детям передалось ли, да, вот эта предрасположенность к первому типу диабета или нет, это вот можно попробовать отследить. Ну вот эти предвестники ищут, так скажем, у еще детей, у которых нету никакого диабета, проверяя их кровь на антитела к вот этим бета-клеткам, которые производят инсулин. Если вдруг условно, у здорового еще пока ребенка, у которого никаких признаков диабета нет, вдруг нашли два таких антитела, то его берут под жесточайший контроль, потому что у него есть все риски заболеть диабетом. И вот такого ребенка, еще как бы даже условно здорового, но с двумя

0: или более даже антителами, и с какими-то самыми начальными проявлениями повышения сахара, но не до диабетического размера, а чуть ниже. Вот этих детей можно попробовать лечить. И так в мире сейчас, США так и делают, лечить теплизумабом. Что такое лечить теплизумабом? Это инъекционный препарат. Его вводят один раз в день в течение 14 дней. Все, на этом точка. Вот 14 дней лечения. И дальше просто за ребенком наблюдают.
1: Интересно.
0: И есть уже проведенные исследования данные, что да, у этих детей, которые с этими антителами, диабет, он может развиться все равно, но гораздо позже, чем на 2-5 лет позже, чем у того ребенка, у которого эти антитела есть, но который не получал препарат. А вот эти 2-5 лет очень важны. За эти 2-5 лет ребенок уже может выйти из возраста ребенка. То есть он может переводить за 18 лет. А тут чем позже начнется, ну, если он, судьба такая, что он начнет лучше, чем позже, тем лучше, да, то есть чтобы это был не ребенок, а уже после 18 лет, ну и так далее. Поэтому, да, такие препараты есть. Мы ждем появления этого препарата в России. Регистрацию этого препарата ждем, тоже не за горами. Может быть, даже поначалу этот препарат, пока его нету, войдет в круг добра. Тоже такая вероятность есть, потому что это очень дорогой препарат. Так что мы, может быть, дождемся его в круге добра для таких детей. Но, во всяком случае, вот в этом направлении, да, тоже развивается.
1: Вопросы наших слушателей, которые пришли в разные соцсети и мессенджеры, я условно поделила на несколько групп. Вот сейчас задам вопросы о триггерах диабета.
0: Значит, что касается триггеров, стресс и диабет. Да, очень многие пациенты говорят о том, что они заболели диабетом, и даже неважно, первого типа, кто-то говорит, что заболел после сильного стресса, или диабетом второго типа, тоже говорят, что заболели после стресса. Видимо, это правомочно говорить. Стресс действительно перестраивает гормональный профиль человека, особенно длительный, я бы сказала, хронический стресс. Не столько острые реакции, сколько вот длительное существование стресса может приводить все-таки к состояниям, когда организм реагирует таким образом, всплеском гормонов, стрессовых гормонов, которые на самом деле противодействуют инсулину по своей природе, да, они повышают сахар крови и в конечном итоге могут его повысить. Но, скорее всего, эта все-таки ситуация стрессовая, приведшая к диабету, могла просто спровоцировать его более раннее проявление. То есть, видимо, у человека было уже заложена предрасположенность к диабету, и стресс ее просто ускорил.
1: Дальше у нас раздел вопросов диагностика и контроль. Диагностика диабета и контроль. Когда есть диагноз диабет, контроль. Знаете, меня прям даже удивили такие интересные и умные вопросы наших слушателей. Пишут: а расскажите, пожалуйста, о сертифицированных методах диагностики диабета. Вот, например, тест на гликированный гемоглобин. То есть это тот тест, который показывает в течение 3 месяцев, как себя вел сахар крови. Были ли повышения? Итак, является ли он сертифицированным, и можно ли по одному этому анализу, тесту, ставить диагноз диабета?
0: Вопрос закономерный абсолютно. Я бы так сказала, по одному единственному тесту вообще ничего ставить нельзя. Даже если мы говорим про глюкозу крови натощак, и она оказалась не в зоне референсной, не в зоне нормы, ее тоже нужно пересдать второй раз. Это также касается и вот того теста толерантности к глюкозе, про который я вам говорила только что, сахарный сироп, и точка через 2 часа, да, допустим, вышла за пределы нормы. И это касается гликированного гемоглобина, то есть однократное измерение может быть ошибочным, желательно повторить 2. Считается наиболее 100% подтверждающим диагноз диабета, вот если не хочется тест толерантности проводить, вот этот нагрузочный тест с сахаром, ну не хочется, он трудоемкий, он невкусный, он приторно-сладкий и так далее. Сделать глюкозу натощак и сделать гликированный гемоглобин. Вот по 2 анализам можно таким заподозрить или поставить диагноз сахарного диабета, если обе точки вышли из-под контроля. Потом еще, что кроется в этом вопросе. Можно ли, например, ставить диагноз диабета по капиллярной крови, которую чаще всего люди в домашних условиях проверяют по глюкометру? Ну, допустим, бабушка болеет диабетом, у нее есть глюкометр, дай-ка я внучок или внучка проверю у себя. По глюкометру диагноз мы не ставим диабет, потому что это капиллярная кровь, у нее другие значения. А диагноз мы ставим по крови венозной плазмы. То есть это кровь из вены, в лаборатории, натощак, и вот там это уже те самые отрезные точки, по которым мы будем ставить или отвергать диагноз диабета, а не по глюкометру. А по глюкометру можно, вот как вы говорите, контролировать течение диабета, правильность лечения и так далее, и так далее. Вот это можно делать в домашних условиях по глюкометру.
1: Вы сказали, что там другие показатели. Тогда подскажите, пожалуйста, какие показатели гликированного гемоглобина могут указывать на диабет и какие показатели по венозной крови?
0: По гликированному гемоглобину мы ориентируемся, и ВОЗ признал этот параметр достоверным и внедрил его в диагностические критерии диабета с 2011 года уже. Это признанный ВОЗ, Всемирная организация здравоохранения, критерий. Значит, выше или равно 6,5%. Что такое процент? Это процент связывания глюкозы с гемом в гемоглобине. Он может связываться с глюкозой, этот гем, но в меньшем проценте случаев, тогда это норма. Если 6,5 и выше, это сахарный диабет. По глюкозе венозной крови, взятой из вены, да, плазмы венозной крови, выше 7,0 ммоль на литр, и равно это сахарный диабет. Через 2 часа после, допустим, вот этого теста 11,1 ммоль на литр из плазмы венозной крови – это диабет. Или же без теста с сахарным сиропом любая точка, неожиданно проверенная в течение дня из плазмы венозной крови, и которая получилась выше 11,1, это сахарный диабет. Есть еще состояние предиабет. Тоже норма существенно ниже. Норма ниже 6. Уровень сахара крови натощак из плазмы венозной крови ниже 6, а диабет выше 7. Значит, от 6 до 7 вот этот диапазон, это если натощак получается сахар выше 6, но ниже 7, это высокая гликемия натощак. Она так и обозначается. Это условно мы называем предиабет. Или же через 2 часа после нагрузки глюкозы, если венозной крови выше 7,8, но ниже 11,1, это предиабет. Это нарушенная толерантность к глюкозе, предиабет. Но еще не диабет. Это обратимое состояние. То есть если взяться за свое здоровье и образ жизни вот в этот период предиабета, то можно эти цифры вернуть назад. При хорошем питании, правильном, здоровом, и при активной физической нагрузке можно вернуть назад.
1: Очень, на мой взгляд, важный вопрос, не могу мимо него пройти. Пишут о ребенке, сахар 5,9, 13 лет ребенку, вес 80 килограммов. Вот насколько это критично уже?
0: Это, конечно, избыток серьезный, да. Мы у детей не меряем индекс массы тела, а отклонение от перцентилей, в каком диапазоне перцентили. Ну, у него явно идет, так скажем, превышение даже верхней, допустим, перцентилей по весу в этом возрасте 13 лет и 5,9. В норме на самом деле, конечно, сахар, как я вам сказала, ниже шестерки. Но мы понимаем, что 5,9 очень близко к шестерке. Значит, он идет по пути к развитию своего предиабета сначала, а потом, по-видимому, диабета, потому что у него выраженное ожирение. И ему, конечно, нужно справиться с ожирением, и все может вернуться к норме.
1: Да, здесь родители должны настойчивость проявить, потому что они пишут, что вот он втихаря, что называется, подъедает углеводы, булочки, хотя ему дома не дают это. Но все равно нужно объяснять. Нужно, мне кажется, вот тут все время работать с ребенком.
0: Нужно объяснять, но я думаю, что, может быть, одними объяснениями тут не обойтись и убедить его не подъедать. Возможно, у него уже так сформировалось неправильное пищевое поведение, и голод не дает ему остановиться, и голод управляет этим ребенком. И тут, конечно, надо обратиться к врачам, специалистам, которые подскажут, и с психологами поработают по изменению пищевого поведения. И, может быть, лекарственными препаратами помогут, потому что есть препараты, разрешенные с возраста 10 или 12 лет, лекарства, которые помогают справиться прежде всего с ожирением, с аппетитом чрезмерным и снижать вес у детей. Поэтому это обязательно нужно обратиться. И в наш центр можно обратиться. У нас целый центр ожирения сформирован, который работает как с каждым отдельным пациентом, так и с семьями. Да? То есть такой семейный подход. Мама, папа, там бабушки, дедушки, дети. Потому что причины иногда лежат в семье. Трудно одного человека убедить не есть, когда все остальные в семье будут немеренно кушать. Поэтому это семейный у нас есть подход. Милости просим, приходите.
1: Очень хорошее, сильное у вас отделение детское.
0: Детское, конечно, да.
1: Это важно. Про голод заговорили, задам здесь вопрос. Пишут люди, что вот иногда бывает приступ очень резкого голода. И, кстати, про ребенка, про одного, я помню, был вопрос. Не в этот раз, но раньше был, что вот ребенок, вот гуляли в зоопарке, и вдруг адский голод, ни с того ни с сего, просто адский, нужно бежать, что-то съесть. Насколько опасен такой признак?
0: Ну, это повторяющаяся ситуация, да, или это однократно случившаяся, с которой, конечно, надо разбираться, но трудно сразу вот так вот, не видя ни ребенка, ни анамнеза, да, не поспрашивая этого ребенка, не посмотрев его, решить, почему у него такой вдруг приступ голода случился. Конечно, важно было бы в этот момент проверить, у него уровень сахара, упал ли он ниже допустимых значений, потому что голод – это гипогликемия.
1: Да-да-да.
0: И причин для гипогликемии, конечно, очень-очень много, и не все они обязательно будут связаны, с, допустим, с диабетом ли, да, или с применением лекарств, которые снижают уровень сахара. Не всегда есть и другие заболевания, которые приводят к изменению сахара и в сторону его понижения. Поэтому тут, конечно, надо разбираться.
1: А какие, например, заболевания?
0: Есть инсулинома. То есть инсулиномы – это тогда, когда клеточки поджелудочной железы в избытке продуцируют инсулин. И этот человек почти постоянно находится в гипогликемии. Он все время должен есть, чтобы не быть в гипогликемии. Они тоже, кстати, полнеют, эти люди. Да? Они тоже набирают вес. Вы знаете, даже есть один очень интересный случай, такой условно недообследованного больного с морбидным ожирением. Морбидное – это уже прям… вышел, так скажем, за пределы даже третьей степени ожирения. Индекс массы тела там выше 40, да, это очень большое. И, естественно, он никак не мог побороть свой голод, ел все время, полнел и пришел, наконец, к хирургам оперироваться по поводу своего ожирения. Хирурги его соперировали. И вот тут, когда его соперировали хирурги, когда масса тела у него ушла, а голод и приступы голода у него не прошли, то тогда только выяснилось, что это была инсулинома у него. И инсулинома привела к немеренному аппетиту, потому что он заедал вот эти гипогликемические состояния, полнел при этом и не мог остановиться. То есть очень важно правильно обследовать больного, а не сразу бросаться под нож хирургу, прежде чем решить вот эти все вопросы. Поэтому причин таких вот гипогликемий бывают еще и аутоиммунные причины развития гипогликемии бывают. Только это уже не диабет первого типа, это другое заболевание. И так далее. То есть есть такие ситуации.
1: То есть хорошо бы, если первичное обращение пациента, еще сделать ультразвуковое исследование как минимум, а может быть и МРТ поджелудочной железы. Правильно я понимаю?
0: Можно сделать, да, можно, конечно, заподозрить какое-то образование.
1: По поводу системы мониторинга глюкозы. Вот мы говорили о ней, это современное такое устройство, которое позволяет обходиться без постоянных проколов пальцев. Имеется в виду, конечно, это когда уже на инсулин человек. Человек на инсулине. Неважно, какой тип диабета. Итак, люди услышали нас и говорят, ну вот мы обратились, а нам говорят, что нет, такую систему мы вам пока не дадим бесплатно в рамках вот нашей программы «Сахарный диабет», потому что мы даем ее сейчас в основном только детям. Можете вот это пояснить? И будет ли шанс у взрослых тоже ее получить?
0: Мы считаем это большим достижением, что в рамках федерального проекта «Борьба с сахарным диабетом» мы добились того, что выделили деньги на всех детей без исключения. 100% детей получают эту систему. НМГ – это непрерывный мониторинг глюкозы, да, без прокола пальцев. Все дети. Дальше, следующим этапом мы пробили возможность обеспечения тех беременных женщин с диабетом, неважно, это первый тип диабета, второй тип диабета или гестационный диабет, возникающий во время беременности, вот эти все женщины получают тоже систему непрерывного мониторинга глюкозы. Это был второй этап. Это еще приблизительно такая же армия беременных женщин, сколько и детей. Приблизительно 56 тысяч детей у нас в стране, да? Приблизительно столько же беременных, как выяснилось, с первым, вторым типом или нарушенным гликемией. То есть это уже очень-очень немало, а это дорогостоящее, да? Следующим этапом мы пока, так скажем, вносим предложение и отстаиваем его на всех площадках Думы, Совета Федерации, правительства и так далее, чтобы продлили обеспечение детей, которым исполнилось 18 лет, они уже перестали быть детьми, хотя бы до 23 лет, пока не учатся, пока они, допустим, находятся на иждивении родителей и так далее, и так далее. То есть на этот период мы вот каждый раз вносим это предложение, ищем деньги, повышаем там акцизы на сладкие напитки, потому что отсюда деньги черпаем для наших же нужд, Да, и, кстати, неплохие деньги, и действительно они идут в федеральную программу сахарный диабет, вот эти акцизы повышенные на сладкие напитки. То есть это следующим этапом мы сейчас продлеваем. Дальше, следующим этапом мы хотим продлить тоже обеспечение беременных, которые уже родили, на период лактации, ну, допустим, еще год, да, как минимум лактации. Это все делается поэтапно, это большие деньги. Государство идет навстречу, но не может одномоментно все покрыть вот эти вот нужды, потому что это достаточно дорогостоящие средства.
1: Спасибо большое, что вы так стоите, что называется, за ваших пациентов и помогаете им. Очень такой вопрос тоже меня удивил. Врач назначил пациенту, сказал, принимай сахароснижающий препарат современный, я его не буду называть, мы с вами о них рассказывали, вот, да, те, которые даже дают при ожирении и при сахарном диабете, вот эти новые препараты. Назначил такой препарат и рекомендовал при этом контроль раз в год. Это вообще допустимо? Ну, особенно, когда человек только начал принимать такой препарат.
0: Ну, конечно, это недопустимо. Всегда, когда мы начинаем какое-то лечение или титруем дозу – это меняемое либо в сторону повышения, либо понижения препарата, который ранее назначили, то, конечно, требуется повышенное внимание этому пациенту. Но что интересного я могу сразу тут сказать? Не то, что там я обвиняю там врача, что он так вот халатно отнес и только сказал через год приходите. Есть еще один вариант наблюдения пациента вне визитов врача. Это так называемый дистанционный наблюдение за пациентом. И мы активно приглашаем пациентов в такое дистанционное наблюдение, и вот этот доктор, наверное, должен был тоже пригласить пациента в дистанционное наблюдение. Что это такое? Когда пациентам выдаются глюкометры с функцией дистанционной передачи данных. То есть человек измеряет сахар крови дома, находясь у себя, да, в квартире или где угодно, а автоматом через облако там и так далее, цифра сахара передается в личный кабинет врача. То есть врач может дистанционно видеть все изменения сахара своего пациента. Это можно делать или с глюкометра, или вот эта система непрерывного мониторинга глюкозы. Она тоже передает данные дистанционно на личный кабинет врача.
2: Посоветуйте, доктор.
0: Тогда вот первое время, когда человек только что изменил лечение или получил новое лечение, то врач может ему предложить такой вариант мониторинга для того, чтобы отслеживать его ситуацию. В скором времени будет повсеместно, оно уже сейчас практически во всех регионах дистанционный мониторинг есть. Это вот новшество приходит в нашу жизнь уже очень активно, и я вот, если наши врачи тоже слушают, то предлагаю врачам подключаться к такому варианту.
1: Да. Как надо относиться к заменителям сахара и как преодолеть очень сильную тягу к сладкому? Вот вопрос.
0: Я позитивно отношусь к заменителям сахара, но в умеренных, нормальных дозах, вы понимаете, вот без перебарщивания, что называется, потому что все, что излишне дозируется, это, конечно, во вред. Не надо много. Если вы хотите заменить 2 чайные ложечки сахара в стакан чая или кофе, ну и положите 2 таблеточки сахарозаменитель, не более того. Ну хорошо, вы пьете чай там 3-4-5 раз в день. Это нормально, по 2 в каждую чашечку. Это не перебор. А вот некоторые делают себе прям действительно сахарный сироп там, или используют не таблеточки, а в виде сахарной пудры, порошок сахарозаменителей. Все, что избыточно, это плохо. Знаете, каждая таблеточка замещает 1 чайную ложку сахара. Иногда надо бывает даже слаще, чем натуральный сахар. Даже слаще. Поэтому вот давайте в этих вот диапазонах удерживаться, и, пожалуйста, вы можете их применять. Чем притупить чрезмерную тягу к сладкому? Вы знаете, я действительно тоже интересуюсь этим вопросом, и даже мы тут в нашем центре эндокринологии проводили такое исследование. Не могу его пока в широкую клиническую практику предложить, но мы экспериментальную группу пациентов взяли в исследование и вместе со стоматологами разработали так называемую пенку, стоматологическую пенку. Это такой флакончик, разбрызгиватель такой, да? Колпачок. Специальный состав этой стоматологической пенки придумали. Туда немножечко куркумина, туда немножечко таких горечеподобных соединений добавили. И за 30 минут до еды вот рекомендовали нашим пациентам впрыскивать эту пенку. И эта пенка немножечко как бы притупляла, ну, тягу к сладости, даже к соли, даже к копченостям. Да, и мы вот в течение 3 месяцев, 3 раза в день перед каждым приемом пищи, за 30 минут до приема пищи, рекомендовали испытуемым вот впрыскивать эту пенку. И действительно, потом оценили изменения их пищевого поведения. И действительно, тяга к сладкому, соленому и копченому у них снизилась. Они, если перестают применять эту пенку, у них возвращается. Но вот в момент применения этой пенки у них снизилась вот эта потребность, и они даже немножечко за эти 3 месяца похудели. Мы продолжаем работать над этим. Может быть, вот такой способ удастся внедрить.
1: Марина Владимировна, вам огромное спасибо за изумительно интересный разговор. Я бы хотела, чтобы вы все-таки в завершении нашей беседы, понимая, что вы директор уникального института, все мы знаем, что эндокринологический научный центр – это вообще, что называется, центральное наше учреждение научное, где все инновации, где есть свои исследования по всем направлениям эндокринной, да? А вы директор Института диабета эндокринологического научного центра. И вот я бы хотела, чтобы наши слушатели осознали, да, вот какой уровень у нас сегодня беседы. У нас сегодня мэтр профессии, мэтр этого направления. Можете вы нам, ну, я понимаю, что это очень трудно, но все-таки коротко рассказать о ваших научных приоритетах. Вот чем славен ваш институт? Чем вы сейчас занимаетесь? Мы в России тоже не лыком шиты. У нас свои исследования есть и приоритеты есть.
0: Да, конечно. Конечно, спасибо за такой вопрос. Конечно, наш центр занимается, он, по сути, такой единственный национальный, федерального значения центр эндокринологии. Он занимается не только диабетом, он огромным спектром заболеваний эндокринных органов занимается. Это щитовидная железа, надпочечники, это половые железы, это гипофиз, гипоталямус, то есть мозг, да, потому что заболеваний эндокринной системы огромное количество, и всеми мы им занимаемся. Что касается диабета. Мы занимаемся, вот стараемся быть на передовой исследований и по первому типу диабета, и по второму. По первому типу, то, о чем мы сейчас как бы к завершению беседы, мы также ищем вот эти предвестники развития диабета первого типа. Мы сейчас изучаем, так скажем, и генетическую предрасположенность к диабету первого типа, ищем, вот по каким маркерам мы можем найти ту группу риска, у которой будет диабет. В том числе этнические различия. У нас огромная страна, да, и с разными этносами, народами, которые населяют нашу страну, и у всех не одинаковая предрасположенность к диабету первого типа. Например, якуты и буряты редко заболевают первым типом диабета, а Карелия, финно-угорская группа, да, часто заболевают диабетом. То есть, значит, какие-то некие генетические предрасположенности есть к этому заболеванию. Какие они? Мы все это ищем. Иммунная система, чем она особенно так? Почему она так реагирует, да, на какие-то триггеры и развивают вот эту патологию. Мы это тоже изучаем сейчас. Мы делаем даже свои как бы генетические панели для поиска риска диабета первого типа. И, в общем-то, мы прогнозируем, что, может быть, мы внедрим в скором времени в нашей стране такой неонатальный скрининг на сахарный диабет. Есть много сейчас скринингов, да, на надпочечнику недостаточно, ну и так далее, и так далее. Очень много на гипотиреоз рожденный. А мы попытаемся внедрить вот скрининг неонатальный на развитие диабета первого типа. И с какими-то периодичностью вот этот скрининг, если дети будут проходить, то тогда, во-первых, мы будем вовремя знать, что есть риски. Во-вторых, уже подоспеют лекарства к тому времени, когда это все у нас случится, которые будут тормозить, если нужно, вот тормозить развитие заболевания. То есть мы рассчитываем вот на такую работу. Поэтому это все у нас идет. У нас идут также работы и по клеточным технологиям, и выращиванию собственных бета-клеток новых, да, которые можно было бы там пересаживать и в капсулах, специальных капсулах подсаживать, чтобы они не атаковались иммунной системой. И эти работы у нас идут. То есть в этом плане, так скажем, огромная палитра работ. Да, и диабет второго типа, конечно же, остается в зоне нашего повышенного внимания, потому что, во-первых, его очень много, да, диабета второго типа. Это действительно угроза, да, продолжительности жизни нашего населения, потому что сокращается оно под влиянием второго типа диабета и всех осложнений. Как с ним бороться? Ну, вот то многое, о чем мы с вами говорили, это и лекарства и так далее. Мы изучаем в том числе механизмы. То есть, каким образом ожирение приводит к диабету? Потому что бывает же, да, и метаболически, так условно говоря, здоровое ожирение. Есть ожирение, но диабета нет. Мы ищем всякие маркеры, которые, механизмы, которые позволяют человеку с ожирением удерживаться от развития диабета. Это мы тоже изучаем. Даже изучаем на уровне жирового жировой ткани, мы делаем биопсию жировой ткани, подкожной, висцеральной, смотрим, в чем, так скажем, какие нюансы, различия есть. Генетику второго типа изучать очень сложно, это полигенное заболевание. То есть можно описать там, я не знаю, больше 200 генов, которые отвечают за развитие того или иного нарушения. Поэтому тут с генетикой крайне сложно. Что мы еще изучаем со вторым типом диабета? Конечно, все осложнения. И с первым типом диабета все осложнения. Поражение почек и как спасаться. Поражение глаз. Ищем сейчас систему, приходим к помощи искусственного интеллекта для своевременной диагностики диабетической ретинопатии, такой ускоренной, чтобы никто не пропустил даже самые ранние стадии. И вот, так скажем, обучаем искусственный интеллект, нейросети распознавать ретинопатию и своевременно применять, так скажем, меры. Далее, что еще сложнее? Диабетическая стопа – это бич всех больных диабетом. Диабетическая стопа. Тут тоже очень много наших разработок, причем даже приоритетных наших разработок и по диагностике, и по лечению, по ускорению заживления ран, по пластике ран, по восстановлению кровотока в пораженных артериях, которые вот привели к гангрене или развитию трофической язвы, и так далее, и так далее. Кардиология. У нас огромный в центре блок кардиологии, который занимается проблемами сердца и эндокринных заболеваний. И, конечно, сердце и сахарный диабет – это в приоритете, да, и аритмии, как они развиваются, фиброз сердца. Иногда бывает внезапная смерть, как вот, так скажем, предотвратить и предупредить эти состояния у наших пациентов. Ну и так далее, сердечная недостаточность и так далее. Огромный блок у нас эпидемиологии, целый отдел эпидемиологии эндокринных заболеваний и эпидемиологии сахарного диабета. Мы изучаем распространенность, заболеваемость, частоту осложнений во всех регионах нашей страны необъятной. И различные закономерности на основании вот этой статистики мы тоже можем изучать и изучаем. То есть, ну вот эти вот все аспекты, мы этим занимаемся в масштабах всей страны, потому что мы национальный центр, который работает на всю страну. И вы знаете, вот я хотела бы действительно особую благодарность принести нашему руководству, правительству, которое столько внимания уделяет больных сахарным диабетом. Вот эти федеральные программы, которые принимаются для обеспечения больных диабетом всем необходимым, они не только сейчас начались. Самая первая была в 1996 году принята. Она дала такой импульс развитию диабетологической службы, и она продолжалась достаточно долго, до 2007 года. Потом она была преобразована в федеральный проект или федеральную целевую программу «Борьба с неинфекционными заболеваниями», куда входили и лечение там, других и сердечно-сосудистых, гипертонии и других заболеваний. И в рамках этих программ шло финансирование. У нас больные, не обездоленные люди. Они имеют очень многое вот, за счет государства. И все лекарства. Инсулина вообще 100%, вообще нету проблем с инсулинами. Пожалуйста, и импортные инсулины никуда не ушли, и отечественные инсулины подоспели. У нас качественные, прекрасные, которые соответствуют самым высоким мировым стандартам. Таблетированные препараты также. Все это бесплатно выдается пациентам с сахарным диабетом. Глюкометры, тест-полоски. Теперь система непрерывного мониторинга. Да, пока еще не всем, а вот беременным и детям. Но мы работаем, и есть надежда, что это будет дальше продолжаться обеспечение и других категорий пациентов. То есть огромное количество и льгот, и привилегий имеют наши пациенты, дабы вот поддерживать должный уровень жизни и качество жизни. И за это огромное спасибо.
1: Спасибо вам большое. Всего доброго. До свидания.
0: Спасибо. До свидания.
1: В беседе принимала участие директор научно-исследовательского института сахарного диабета Национального медицинского исследовательского центра эндокринологии имени академика Дедова, академик Российской академии наук Марина Владимировна Шестакова. Друзья, на моих страницах, в соцсетях и мессенджерах я, как обычно, размещу ссылки на аудио и видеоверсию эфиров о диабете, прозвучавшую в прошлую субботу первого эфира и второго сегодняшнего. Переходите ко мне на страницы, в соцсетях и мессенджерах, слушайте и смотрите полные версии передач в удобное время. Там же вы найдете ответы на те вопросы, которые сегодня не прозвучали в эфире. Вы мне их задали, но, к сожалению, невозможно объять необъятное. Мы не смогли ответить на все вопросы в эфире. Мои страницы в соцсетях и мессенджерах везде называются так же, как программа на Радио России. Посоветуйте, доктор. Жду вас в гости. У микрофона была Ольга Копылова. Всем здоровья!

0: Радио России. Первое государственное радио России. Слушает страна, слышит весь мир.
1: Утерянные обычаи и возрожденные традиции.
2: Помните про Илью Муромца? Он не знал, что там 33 года на печке лежал с паузы.
3: Самое актуальное и резонансное событие на текущий момент.
4: Быстрее, выше, сильнее. И это Радио России Пермь.
0: Радио России. Главное радио страны. Готовы окунуться в мир настоящего драйва? Тогда восьмая нота для вас.
5: Сегодня можно увеличить громкость в ваших радиоприемниках. Настало время рока, а это значит, что все ваши любимые рок-хиты уже в эфире.
0: Дмитрий Добрынин приглашает вас в увлекательный мир рок-музыки. Последние премьеры, интервью с музыкантами, интересные темы из мира рок-культуры.
5: Сегодняшний эфир будет настолько интересным, что потребует от нас больше внимательности.
0: Громче звук – это только начало.
5: Такую музыку нельзя слушать тихо. Всего вам доброго и слушайте рок.
0: Восьмая нота. Каждый четверг в 21.10 по Москве и в 22.10 по времени Ульяновска.

0: Московское время 1 час. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: В студии Варвара Полякова. Здравствуйте. Коротко о главном. Владимир Путин ответил на вопросы журналистов на 12-м международном форуме объединенных культур в Санкт-Петербурге. Два мирных жителя ДНР погибли, еще 11 пострадали в результате украинских атак. В пятницу ВСУ 27 раз атаковали территорию Донецкой Народной Республики. Спецпредставитель президента России Кирилл Дмитриев прибыл на очередной раунд переговоров в Нью-Йорке. Подробнее об этих и других событиях далее в выпуске. Владимир Путин выступил на 12-м международном форуме объединенных культур в Санкт-Петербурге. Отвечая на вопросы журналистов, он отметил, что именно украинская сторона прервала контакты в Стамбуле за пару недель до выборов. Она изъявила желание их возобновить, и Россия была готова поддержать предложение. Но в ночь на 20 сентября ВСУ предприняли попытку массированной атаки на Москву. Были нанесены удары по избирательным участкам, сказал Владимир Путин.
2: В ночь с 19 на 20, то есть в самый основной день голосования, была предпринята попытка массированного удара по Москве. Свыше 1600 беспилотников вошло практически в московскую зону. Это первое. Второе, были нанесены удары по избирательным участкам. В одном месте он находился, этот участок, в школе. Школа была практически разрушена даже. Начали осуществлять атаки на жилые дома председателей территориальных избирательных комиссий. В одном случае председатель территориальной комиссии была ранена, муж ее ранен, ребенок ранен. А в другом случае, к сожалению, дело дошло до трагедии. И вы знаете об этом. Председатель территориальной избирательной комиссии погибла. Тоже удар был нанесен по ее дому.
1: Владимир Путин также сообщил, что Украина повредила в Черном море более сотни судов, как российских, так и шедших под иностранными флагами. Но Россия уже восстановила весь ущерб после морских атак Киева.
2: Начали с июня бить по нашим нефтеперерабатывающим заводам. Как тоже хорошо известно, в июне объявили о начале 40-дневной операции. Ну, привело к определенным потерям с нашей стороны. Кроме этого, пытались организовать морскую блокаду нашего Черноморского побережья. Они повредили свыше 100 кораблей, 100 судов, причем и российских, и тех, которые ходили под иностранным флагом. Да, мы это все восстановили, но это активные действия. Да, потом слушайте, по таким гражданским объектам, как склады «Валберес» или «Озон», ну это что такое? Это зачем?
1: Отвечая на вопросы журналистов, глава российского государства сообщил, что настроен принять участие в саммите АТЭС в Китае. Все будет зависеть от ситуации в России. Путин также приветствовал переговоры между Вашингтоном и Пекином. По словам президента, США и Китай – это две крупнейшие экономики. Их договоренности будут влиять на мировую экономику и в том числе на Россию. Российские войска за неделю освободили населенные пункты Зеленая Дебровая и Светлая Долина в Запорожской области, а также Марьевка, Гулёва и Доброполье Малое в Донецкой Народной Республике, сообщили в Минобороны. В Харьковской области подразделения группировки войск «Север» взяли населенные пункты Бузова, Комиссарова, Красный Яр, Лошакова, Новоалександровка, Польная, Потихонова и Хижникова. В Доброполье Донецкой Народной Республики российские войска продолжают сжимать кольцо окружения, говорится в сообщении Министерства обороны. Два мирных жителя ДНР погибли, еще 11 пострадали в результате украинских атак в пятницу, сообщили в администрации главы и правительства республики. Повреждены два жилых дома, железнодорожный транспорт, два объекта гражданской инфраструктуры. ВСУ за сутки 27 раз атаковали территорию Донецкой Народной Республики. Средствами ПВО с 8 до 20 часов были перехвачены и уничтожены 55 украинских беспилотников над Белгородской, Брянской, Курской, Ростовской областями, над Крымом и Черным морем. И новости из Нью-Йорка, где проходит Генассамблея ООН. Спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев прибыл на очередной раунд переговоров в Нью-Йорке. Об этом сообщает ТАСС. Он приехал на встречу при усиленных мерах безопасности. Автомобиль российского представителя сопровождали машины полиции Нью-Йорка, а у места проведения переговоров находились сотрудники охраны. Иран передал Соединенным Штатам 7-дневный план восстановления судоходства судоходства через Ормузский пролив. Об этом заявил глава МИДа Исламской Республики Аббас Аракчи. Если необходимые условия будут выполнены, пролив вновь откроется, и нормальное судоходство возобновится в течение 7 дней. Выбор за Соединенными Штатами, сказал он журналистам. Шатер для прессы на территории штаб-квартиры ООН, где проходит неделя высокого уровня Генассамблеи, закрыт в связи с надвигающимся на мегаполис штормом. Ожидаются проливные дожди с резкими порывами ветра. Непогода может продлиться все выходные, передает ТАСС. Уже накануне ветер опрокидывал штативы операторов и затруднял съемку интервью на улице. Представителям прессы предложили работать в кафетерии в здании штаб-квартиры Всемирной организации. 4 пострадавших при пожаре на судне «Триумф», членов экипажа, доставленные в Камчатскую краевую больницу. Сообщается, что 2 из них в тяжелом состоянии. Об этом рассказали в медицинском учреждении. Всего удалось спасти 25 человек, которые смогли эвакуироваться. Позже их подобрало спасательное судно. 7 пострадали. Сейнер Сивуч прибыл к востоку от мыса Хаджилайка, где загорелось судно «Триумф», для поиска 4 пропавших без вести членов экипажа. На камчатском вулкане Шевелыч зафиксировали новый выброс пепла на высоту около 10-12 километров над уровнем моря. Об этом сообщил региональный филиал Единой геофизической службы Российской академии наук. Ранее сообщалось, что на Камчатке зафиксирован ощутимый подземный толчок. Объединенные Арабские Эмираты могут войти в топ-5 направлений, популярных у российских туристов в 2027 году. Как заявил исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ламидзе в кулуарах Балтийского туристического форума, те усилия, которые предпринимает Дубай, безусловно, увенчаются успехом. Среди популярных у россиян зимних зарубежных направлений Ламидзе выделила Египет, Таиланд и Вьетнам. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
3: Здравствуйте, с новостями спорта в студии Дмитрий Калугин. Товарищеский матч между футбольными сборными России и Ирана, который состоится 29 сентября в Казани, начнется в 19:00 по московскому времени, а не в 19:30, как сообщалось ранее. А тем временем юношеская сборная России до 17 лет со счетом 2-3 уступила сербам в товарищеском матче в Белграде. 28 сентября команды вновь сыграют в столице Сербии. Крайний нападающий «Спартака» Пабло Салари признан игроком сентября. В команде 25-летний вингер набрал 27% голосов респондентов, опередив на 3% полузащитника Джессона Фернандеша и нападающего Манфреда Угальде. Полузащитник Далер Кузяев стал футболистом махачкалинского «Динамо», за которое будет выступать под номером 14. Контракт с 33-летним Кузяевым рассчитан до конца сезона. «Манчестер Сити» признан виновным по 115 пунктам, связанным с нарушениями финансовых правил английской премьер-лиги, сообщает авторитетное издание «Атлетик». Ожидается, что клуб подаст апелляцию на решение независимой комиссии. Среди возможных санкций не только крупный финансовый штраф, но и лишение титулов, а также исключение из английской премьер-лиги. В регулярном чемпионате континентальной хоккейной лиги в пятницу состоялись 3 матча. Сенсация в Хабаровске. Один из аутсайдеров турнира «Амур» дома победил лидера турнирной таблицы «Локомотив» 3-1. «СКА» в гостях нанес поражение «Трактору» 4-3. «ЦСКА» на выезде разгромил «Ладу» 5-0. Формула-1. Британский пилот команды «Мерседес» Джордж Рассел стал победителем квалификации 15-го этапа чемпионата мира Гран-при Азербайджана. Второе место занял Шарль Леклер из «Феррари». Тройку лучших замкнул Оскар Пиастри на «Макларене». Гонка в Баку пройдет в субботу и начнется в 14:00 по московскому времени. И пока это все новости спорта. Дмитрий Калугин.
0: Погода.
1: По данным Центра ФОБОС, сегодня, 26 сентября, в Южно-Сахалинске днем до плюс 17 градусов, переменной облачности и без осадков. В Сургуте 13-15 тепла, в Омске до плюс 14 без осадков. В Великом Новгороде такая же температура, облачная и без осадков. В Перми плюс 18, ясно. В Ярославле и Владимире до 15 тепла без осадков. В Воронеже 17-19 градусов выше 0, а в Ставрополе до плюс 22. В Санкт-Петербурге облачно с прояснениями, без существенных осадков. Ночью плюс 10, днем до 15 тепла. В Москве переменная облачность, осадков не ожидается. Ночью плюс 7-9, днем 16-18 градусов выше 0. Атмосферное давление будет повышаться и составит 757 миллиметров ртутного столба. Сейчас в столице плюс 10 и без осадков.

0: Восьмая нота.
1: Здравствуйте, друзья! В эфире программа «Восьмая нота». У микрофона московской студии «Радио России» ваш вечерний ДД Дмитрий Добрынин. Я приветствую всех слушателей и всех поклонников рок-музыки, которые в этот час настроили свои приемники на нашу волну. В этом эфире мы обратимся к рок-истории вокалиста Дэвида Ковердейла. Поводом для обращения стала дата этой недели. 22 сентября музыканту исполнилось 75 лет. До конца часа мы послушаем лучшие композиции, которые исполнил Ковердейл, и проследим основные этапы его музыкальной карьеры. Дэвид Ковердейл родился 22 сентября 1951 года в английском городе Солтберн. В детстве он увлекался музыкой и живописью. С юных лет у него была возможность побывать на выступлениях местных музыкантов. Его родители владели пабом, что сыграло ключевую роль. С детства Дэвид слышал живую музыку, впитывая разнообразие жанров от джаза до блюза и рок-н-ролла. Изначально он не планировал становиться рок-звездой и поступил в художественный колледж, где познакомился с будущим гитаристом группы Whitesnake Микки Муди. Однако любовь к музыке пересилила. С 1967 года он играл в различных местных коллективах. В то время он даже подрабатывал продавцом одежды, чтобы сводить концы с концами. В 1973 году, когда Deep Purple искали замену Йену Гиллану, Ковердейл по совету друга отправил свою демозапись. Легенда гласит, что именно запись Ковердейла стала первой, которую вставили в магнитофон. В сентябре 1973 года он был утвержден вокалистом. Интересно, что на прослушивании он спел известную песню «Everybody's Talking» Гарри Нилсона, и это произвело впечатление на клавишника группы Джона Лорда. Сам Ковердейл позже признавался, что возможность заменить фронтмена в Deep Purple сперва испугала его, ведь он должен был заменить кумира миллионов. Приход нового участника ознаменовал и новую эру для Deep Purple. Альбом «Burn», выпущенный в 1974 году, стал триумфом. Мощный заглавный трек показал, что группа не просто выжила, но и обрела новое звучание.

составе Deep Purple Дэвид Ковердейл записал 3 альбома. Ричи Блэкмор, гитарист и лидер коллектива, все больше тяготел к другому направлению, а экспериментальный альбом, второй с участием Ковердейла, «Stumbrina», вышедший в том же 74-м с элементами фанка, вызвал недовольство гитариста. В 75-м году Блэкмор ушел, основав Rainbow. Его заменил талантливый музыкант Томми Болин. Альбом «Come Taste the Band» 75-го года с его участием получился сильным, но группа разваливалась. В 76-м году, после очередного концерта, Deep Purple объявили о распаде. Ковердейл тяжело переживал этот период. Позже он говорил, что опыт в Deep Purple был бесценным, но конфликты разрушили коллектив изнутри. После своего ухода музыкант занялся сольной работой и записал 2 релиза – «Whitesnake» в 77-м году и «North Winds» в 78-м. Критики и аудитория встретили альбомы прохладно. Это была эра панк-рока. Тогда Ковердейл принял судьбоносное решение и собрал полноценную группу, назвав ее «Whitesnake». В первый состав вошли гитаристы Микки Муди и Берни Марсден, басист Нил Мюррей и барабанщик Дэйв Долл. Впоследствии ударника заменит Иэн Пейс из Deep Purple, а состав будет меняться почти с каждым альбомом. Музыканты начали репетировать и записывать новый материал, и результат оказался настолько многообещающим, что было решено выпустить его отдельно. Запись 4 песен для мини-альбома прошла в апреле 78 года. Продюсером выступил Мартин Бёрч, легендарная фигура, работавшая с Deep Purple, Iron Maiden, Black Sabbath и Rainbow. Позже Бёрч станет постоянным продюсером Whitesnake вплоть до середины 80-х. Изначально запись с общим названием Snakebite представляла собой мини-альбом из 4 треков и была выпущена только в Великобритании. В США релиз не издавался. Однако в сентябре 78 года последовало переиздание, в которое добавили еще 4 песни. Конверт был подписан как «David Coverdale's Whitesnake». Настоящей жемчужиной этой работы стала кавер-версия песни «Ain't No Love in the Heart of the City», впервые исполненная Бобби Блендом в 74-м в стиле «Rhythm and Blues». Ковердейл представил свою рок-версию, изначально не делал на нее ставку, но впоследствии был удивлен, что композиция стала классикой репертуара «Whitesnake».

Друзья, композиция «Ethno Love in the Heart of the City» продолжила нашу радиовстречу, в которой мы представляем рок-историю вокалиста Дэвида Ковердейла. Музыкант не стал откладывать выход полноформатной дебютной работы и в том же 78 году представил альбом с названием «Trouble». Самое невероятное в истории создания новой работы – это скорость. Весь альбом от первой ноты до финального микса был записан всего за 10 дней. Продюсером выступил уже упоминавшийся Мартин Бёрч. Он смог поймать то самое сырое, рабочее звучание, которое сегодня так ценят поклонники. Этот звук, конечно, создавали музыканты. На этом альбоме в группе появился Джон Лорд, клавишник группы Deep Purple. Именно фирменное звучание органа Джона Лорда придало этому альбому тот самый пурпурный оттенок Deep Purple.

После выхода альбома «Trouble» участники группы почувствовали первый успех и поддержку поклонников, число которых с каждым концертом увеличивалось. В 79 году Whitesnake представили второй студийный альбом «Love Hunter». На обложке этого диска появился первый официальный логотип коллектива. Он представляет собой извивающуюся змею. Этот логотип можно было увидеть на всех альбомах Whitesnake до 84 года. Последний раз его изображение появилось на релизе «Slide It In». А на дисках, изданных позже, был представлен уже иной логотип в виде двух змей и букв «WS». Со временем звучание команды также менялось. По словам Ковердейла, в самом начале ему хотелось сочетать в музыке элементы блюза и хард-рока. Музыканты старались создавать композиции, которые могли бы иметь коммерческий успех и завоевать наибольшее количество слушателей. До сих пор музыкальные критики, определяя творчество Whitesnake, не приходят к общему мнению. Они называют его и хард-роком, и хэви-металом, и глэм-металом, и блюз-роком. Но если логотип и стиль команды со временем менялись, то лирика песен на протяжении многих лет оставалась прежней. Главной темой всегда были романтические отношения. Одна из самых известных композиций «Here I Go Again» стала узнаваемым рок-гимном 80-х. За кажущейся простотой и драйвовым мотивом скрывается глубокая и грустная история о внутренней свободе, одиночестве и жизненном пути. Песня имеет очень личную историю для самого Дэвида Ковердейла. По его словам, текст был вдохновлен распадом его первого брака. Это песня о том, как человек, пережив боль, принимает решение двигаться дальше, даже если этот путь он должен пройти в одиночку. Песня впервые вышла в 82-м году на альбоме «Saints and Sinners», номера «Sinners»,

0: Друзья, сегодня на «Волнах Радио России» в программе «Восьмая нота» мы представляем рок-историю вокалиста Дэвида Ковердейла. И только что прозвучала композиция «Here Go Again». В группе Whitesnake часто менялись музыканты, но всегда это были профессионалы высокого класса. Одним из них стал виртуоз гитары Стив Вай. Дэвид Ковердейл был впечатлен его исполнительским мастерством, увидев музыканта в фильме «Crossroads», где тот играл гитариста, заключившего сделку с дьяволом. В 1989 году гитарные партии Стива Вая появились на альбоме «Sleep of the Tongue». Работа над одним из треков этого диска «Fool for Your Lovin'» запомнилась гитаристу особенно. Стив Вай охотно откликнулся несколько лет назад на просьбу нашей редакции дать интервью для «Радио России». И вот фрагмент этой увлекательной беседы, полную версию которой можно услышать на платформе «Смотрим».
1: В то время у Дэвида был новый состав Whitesnake, и гитаристом был Эдриан Ванденберг. Но для команды нужны были два гитариста, а я как раз ушел из команды Дэвида Лерота. Ковердейл связался со мной, мне понравилась эта команда и понравился Дэвид. И я подумал, что смогу поработать с ним. Я знал, что это, скорее всего, будет только одна.

записи только один тур, но это было здорово. Да, я очень хорошо помню эту песню, потому что когда я ее впервые услышал, я ее возненавидел. Для меня она была слишком простой, и она мне вовсе не понравилась. В то время с ними работал Джон Келлднер, сотрудник записывающей компании. Он был уверен, что эта вещь станет великим хитом. И тогда я попросил, чтобы мне разрешили как-то разнообразить эту песню. И я вложил в нее свое видение, свои гитарные партии, множество слоев и разных вещей. Это было очень красиво и по-своему мощно. Эта версия понравилась, но там еще была вторая сторона пластинки. В результате на альбом вошли две версии. Простая и та, которую сделал я. Они ее в шутку назвали версией под напряжением Вая. Мы потом постоянно играли эту композицию на концертах, и она мне даже стала нравиться.

Композицию «Fool for Your Lovin'» записывали дважды. Сначала для альбома 80-го года «Red and Willian», а в 89-м ее перезаписанная версия вошла в релиз «Sleep of the Tongue». Эту вещь Дэвид Ковердейл написал в соавторстве с гитаристами Микки Муди и Берни Марсденом. Сам вокалист рассказывал, что изначально эта композиция создавалась для знаменитого блюзмена Биби Кинга, но когда песня была готова, она настолько понравилась музыкантам, что они решили оставить ее для «Whitesnake». В жизни группы было несколько периодов, когда команда распадалась, а потом возрождалась в новом составе. Это происходило из-за творческих разногласий, из-за проблем со здоровьем, которые возникали у лидера команды на разных этапах, и по другим причинам. Впервые это произошло в 82-м из-за серьезной болезни дочери Дэвида, и он на время приостановил деятельность коллектива. Однако команда вернулась на сцену в том же 82-м. В течение следующих нескольких лет Whitesnake записывали альбомы, давали концерты, а состав группы продолжал меняться. В 85-м Дэвид Ковердейл расстался со своими английскими коллегами и набрал новый состав уже в Америке. В 90-м году вокалист в очередной раз объявил о том, что команда прекращает свое существование. Однако наступившая пауза в работе группы для музыканта не означала окончания карьеры. Он начал работать со знаменитым гитаристом группы Led Zeppelin Джимми Пейджем. Результатом этого сотрудничества стал совместный альбом Coverdale Page. Одна из песен этой работы, Take Me For A Little While, продолжит наш эфир прямо сейчас.

0: Друзья, наш эфир продолжила композиция «Take Me For A Little While». Эта песня вошла в совместный и единственный альбом коллаборации Дэвида Ковердейла и Джимми Пейджа. Это была не единственная работа Ковердейла вне рамок «Whitesnake». Выпущенный в 1997 году альбом «Restless Heart» сначала задумывался как сольный альбом, но по настоянию выпускающей компании был издан как работа группы. Однако в 2000 году музыкант все же выпустил диск под собственным именем – альбом с названием «Into the Light». Над песнями, как обычно, работали многие известные музыканты, один из них – бас-гитарист Марко Мендоза, который в интервью нашей программе рассказал о своем участии в этом проекте.
1: Для меня работа с группой Whitesnake и все, что с ней связано, стало одним из самых ярких эпизодов в моей карьере. Мне позвонил сам Дэвид Ковердейл, и я услышал в трубке его уникальный и мощный голос. Он представился, но я сначала подумал, что кто-то разыгрывает меня. Мы с ним сразу же все прояснили, и он пригласил меня в свою домашнюю студию и сказал, что, возможно, мы поработаем вместе. Я ответил, что мне бы очень хотелось оказаться там как можно скорее. Так началось наше сотрудничество. Позднее Дэвиду снова понадобился басист. Это был 97 год. Тогда в группе играли гитаристы Стив Феррис и Адриан Ванденберг и Дэнни Камаси на ударных. Но за месяц до того, как я вместе с ними должен был отправиться в тур, мне позвонил отец. Он был смертельно болен. Конечно же, о туре не могло быть и речи, но прежде я позвонил Дэвиду. Он все понял и поддержал меня. А на гастроли отправился басист Тони Фрэнклин. Когда музыканты вернулись из тура, Дэвид поддерживал связь со мной. И мы продолжали вместе работать над его сольным альбомом. Но тогда дела шли не очень хорошо, и команда на время распалась. Но мы общались с Дэвидом. Для меня это всегда был потрясающий человек. Через некоторое время Whitesnake возобновили работу и отправились в очередной тур. Все повторилось на новом витке. Но тогда в составе произошли изменения. Ванденберг не мог поехать на эти гастроли. Место за ударной установкой занял Томми Олдридж. Это я посоветовал Дэвиду пригласить его. Кроме нас в группе тогда играли гитаристы Рэп Бич и Даг Олдридж, Тимоти Друри на клавишных. Когда я работал с ними, это было потрясающее время. Мы относились друг к другу с пониманием и уважением, и были как братья. Каким было наше общение, вы можете увидеть на DVD, когда мы вместе были на сцене. Наша работа закончилась в Лондоне, где мы сняли концертное видео, а потом я переключился на работу в другом проекте.
0: Это был бас-гитарист Марко Мендоза, и сейчас нашу радиовстречу продолжит композиция «Slave» из сольного альбома Ковердейла «Into the Light». No, I didn't mean to hurt you, baby.

Друзья, наш рассказ о музыканте Дэвиде Ковердейле продолжила еще одна его композиция – песня «Slave». Вокалист приезжал в нашу страну с концертами несколько раз. Впервые это произошло в 1994 году, а в последний раз поклонники в России смогли увидеть его выступление в 2019, когда Whitesnake выпустили альбом «Flesh and Blood». Он стал 13-м студийным релизом группы и был выпущен в год 40-летия команды. Коллектив выступил в Москве и Санкт-Петербурге. Во время концерта в северной столице охрана пыталась усадить поклонников, которые активно реагировали на своего кумира, и Ковердейл со сцены сказал: «Ну раз вы хотите стоять, стойте». Не все знали тогда, что эти слова имели к самому вокалисту непосредственное отношение. Запись альбома и последующий тур дались лидеру группы тяжело. Ему сделали операцию по замене коленных суставов из-за многолетнего артрита, который он заглушал уколами перед концертами. Без операции, по его словам, он рисковал оказаться в инвалидном кресле. Альбом «Flesh and Blood» получился крепкой, профессиональной работой в лучших традициях хард-рока. Критики отметили, что по уровню и настроению альбом наиболее близок к популярному релизу 1987, хотя и не пытается его превзойти. Это первый альбом с оригинальным материалом с 2011 года, тогда выходил диск «Forevermore». В промежутке группа выпустила только «The Purple Album» с перезаписанными песнями «Deep Purple». Как и любой классический альбом «Whitesnake», он включил в себя рок-баллады, которыми всегда славилась группа. Одна из них – композиция «Heart of Stone». Она и продолжит наш эфир.

Альбом «Flesh and Blood» стал последним студийным релизом «White Snake». В 2025 году Дэвид Ковердейл сделал заявление. Музыкант объявил о завершении карьеры. Свое решение он объяснил проблемами со здоровьем, которые в течение нескольких лет мешали ему полноценно гастролировать. Вокалист сказал: «Спустя 50 лет невероятного пути вместе с вами, с Deep Purple, White Snake, Джимми Пейджем, последние годы очень ясно показали мне, что пришло время повесить на гвоздь мои ботинки на рок-н-ролльной платформе и мои зауженные джинсы». И поблагодарил всех, кто был с его песнями все эти годы. В качестве своеобразного прощания с поклонниками в виде обращения, где он объявил об уходе, прозвучала песня «Fare thee well» – «Прощай, всего хорошего». Ее название как нельзя лучше символизирует завершение более чем 50-летней музыкальной карьеры. Эта песня и подведет итог нашей радиовстречи. Друзья, все прошедшие выпуски передачи «Восьмая нота», а также анонсы грядущих ищите на медиаплатформе «Смотрим» и на нашей официальной странице ВКонтакте. А я, Дмитрий Добрынин, прощаюсь с вами. Всем доброго и слушайте рок!

0: стили и сердца слушателей. Рок-версии Баха и Бетховена, Глинки и Паганини и рассказывает истории о гениях музыки. «Соло». Авторская программа гитариста-виртуоза Виктора Зинчука. Слушайте в это воскресенье в 14.10 по Москве и в 15.10 по времени Ульяновска. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
1: Меня зовут Сергей Исаков, я автор программы «Алтаргана».
2: Словарь русских говоров Забайкали.
1: Слушайте нас на Радио России в Улан-Удэ на FM-частоте 90 МГц.
0: Радио России. Главное радио страны. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
3: Я Анна Мартяшкина, ведущая передачи «Мир интересных фактов» на Радио России Чукотка.
4: Я Владимир Никитченко, ведущий передачи «Музыка в эфире» на Радио России Чукотка.
0: Радио России. Главное радио страны. Письма с фронта и на фронт. Истории воинов и душевная музыка.
5: Я Дурнев Григорий Валентинович, ветеран боевых действий. Мой сын Тимур Григорьевич Бабаев с августа месяца находится на СВО. Я хотел бы ему передать привет.
6: Здравствуйте, уважаемые бойцы. Я Долгополов Алексей Викторович. Горячо поддерживаю ваше желание победить. Пусть Бог хранит вас. Вы будете невредимы, потому что мы молимся о ваших жизнях здесь.
0: Судьбы настоящих героев, их подвиги и надежды. В программе «Полевая почта». Слушайте по субботам в 15.10 по Москве, в 16.10 по времени Саратова. Радио России. И все это музыка. Совместный проект «Радио России» и Московского музыкального театра «Геликон Опера». Ведущий художественный руководитель театра Илья Ильин. Леди Макбет.
7: Я, мне кажется, не совсем отдавала себе отчет вообще, что значит выйти в этой партии.
0: Гость – ведущая солистка театра «Геликон Опера» Елена Михайленко. И все это музыка. В воскресенье в 21.10 по Москве и по времени Хабаровска.
8: Друзья, всем привет! Меня зовут Дмитрий Чернов, я ведущий канала «Слушаем».
0: Слушаем!
8: 2 часа настоящего радио в прямом эфире Радио России вместе с нашими экспертами, уважаемыми гостями, ведущими рубрик и, конечно же, хорошей музыкой. Отличного настроения вам и слушайте Радио России.
0: Подключайтесь к радиоканалу «Слушаем» по будням в 11.10 по московскому времени. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
9: На Радио России Кубань мы говорим о том, что и как делали наши предки, живущие в станицах.
10: В таких кулачных боях славились те, кто чаще всего побеждал.
0: Радио России. Главное радио страны.

0: московское время 2 часа. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: В студии Варвара Полякова. Здравствуйте. Коротко о главном. Россия после выборов в Госдуму была готова вернуться к переговорам с Украиной, однако теперь еще раз оценит возможность их возобновления. Об этом заявил президент Владимир Путин в ходе общения с прессой в Санкт-Петербурге. Все спасенные члены экипажа загоревшегося у берегов Камчатки судна доставлены на берег. А в поселке Ключи на Камчатке зафиксировано выпадение пепла после извержения вулкана Шевелуч. Все подробности далее в выпуске. Россия после выборов в Госдуму была готова вернуться к переговорам с Украиной, однако теперь еще раз оценит возможность их возобновления. Об этом заявил президент Владимир Путин в ходе общения с прессой в Санкт-Петербурге. Глава государства связал пересмотр позиции с событиями в дни голосования. По его словам, в ночь на 20 сентября Украина попыталась нанести массированный удар по Москве, а также атаковала избирательные участки и дома сотрудников избирательных комиссий.
2: Ответные действия российских вооруженных сил оказались настолько чувствительными и разрушительными для противника, что сейчас они опять активно поднимают вопрос о перемирии по нескольким направлениям, как они сами говорят, энергетическое, то есть готовы уже не бить по нашим НПЗ, воздушное, взаимно прекратить удары. Особенно, видимо, прекратить им нужны удары наших беспилотников и герань, современных герань, против которых нет, во всяком случае, пока у них нет противодействия, противоядия. И прекратить блокаду с нашей стороны Черноморского побережья. Но это они все начали. По каждой позиции они везде начали. Это что, игрушки, что ли? Это детские игры, что ли, какие-то? Поэтому они должны почувствовать эти ответные удары России и понять, что никакие провокационные действия, никакое нагнетание обстановки к нужному для них результату не приведут. Они только ухудшают для них это положение. Поэтому и вот эти все направления, направленные на так называемое примирение и предложение о возобновлении переговоров. Да, они все на столе, это все возможно. Но после всего того, что они сделали, мы еще подумаем как следует, что нам нужно предпринять в ответ. И в любом случае все решения по этому направлению, в том числе и по возможному возобновлению переговорного процесса, мы будем принимать, исходя из интересов Российской Федерации.
1: В ходе общения с прессой на Петербургском международном форуме объединенных культур Владимир Путин заявил, что Россия не готовится к боевым действиям с Европой и назвал заявление западных стран о возможной войне с Москвой провокацией и целенаправленным раздуванием ситуации.
2: Многие в Европе говорят о том, что ждут нападения со стороны Российской Федерации и поэтому должны сами готовиться к боевым действиям, к войне с Россией. Я хочу еще раз подчеркнуть, мы не готовимся к каким бы то ни было боевым действиям с Европой. У нас нет таких планов и нет оснований, что самое главное. Нет никаких реальных побудительных мотивов для обострения ситуации с Европой. Что бы чего бы ни говорил, кто бы ни говорил, в том числе из прибалтийских государств.
1: Глава государства также заявил, что экономические отношения России и США сейчас практически отсутствуют.
2: Да, у нас с Соединенными Штатами сегодня все почти сведено к нулю, но с Китайской Народной Республикой у нас торговый оборот 240 миллиардов долларов. Это прилично. И это увеличивается объем торговли. Кроме того, у нас есть очень важные и для нас, и для Китайской Народной Республики, направления дальнейшего развития. И, конечно, это имеет значение, как складываются международные экономические отношения в целом. Поэтому любые договоренности позитивного характера между Китаем и Соединенными Штатами приветствуем.
1: Отвечая на вопросы журналистов, Владимир Путин также сообщил, что настроен принять участие в саммите АТС в Китае, но все будет зависеть от ситуации в России. Вооруженные силы Российской Федерации нанесли удары по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины и логистическим центрам, а также морским судам, задействованным в интересах ВСУ. По данным Минобороны, в Киеве поражен дата-центр, который обеспечивал обработку и передачу данных разведки в интересах ВСУ. Как сообщает Минобороны, морпехи держат капкан в Доброполе Донецкой Народной Республики. Дроноводы 61-й бригады морской пехоты отработали по пунктам временного размещения боевиков и по их огневым позициям, а также предотвратили попытки прорыва подразделений ВСУ из кольца окружения. Министр обороны России Андрей Белоусов проинспектировал группировку войск «Север». Командующий группировкой доложил об успешных действиях по созданию полосы безопасности в приграничных районах Сумской и Харьковской областей. 25 членов экипажа судна «Триумф», которое в ночь на субботу загорелось у берегов Камчатки, доставленное на берег в Петропавловске-Камчатском двумя спасательными рейсами, сообщает Главное управление МЧС России по региону. Местонахождение еще 4 моряков пока не установлено. По данному факту возбуждено уголовное дело. Пропавших ищут 2 судна. Согласно последним данным, 3 человека госпитализированы, один из них находится в тяжелом состоянии. В ГУ МЧС добавили, что самочувствие остальных членов экипажа оценивается как удовлетворительное. В Камчатском крае зафиксирован пеплопад после выброса вулкана Шевелыч, сообщила региональная служба Единой геофизической службы Российской академии наук. Ранее сообщалось, что 26 сентября Шевелыч при извержении выбросил столб пепла на высоту 12 километров над уровнем моря. На Камчатке был зафиксирован ощутимый подземный толчок. Желтый уровень погодной опасности объявлен в московском регионе из-за тумана, который появится этой ночью, сообщили РИА Новости в Гидрометцентре России. Там добавили, что предупреждение будет действовать до 8 утра 26 сентября. Как ранее сообщал ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец, в Москве будет хорошая погода, дождя не будет, воздух прогреется до 15-18 градусов. А у меня на этом пока все. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
3: Спорт. Здравствуйте, с новостями спорта в студии Дмитрий Калугин. В регулярном чемпионате континентальной хоккейной лиги в пятницу состоялись 3 матча. Сенсация в Хабаровске. Один из аутсайдеров турнира «Амур» дома победил лидера турнирной таблицы «Локомотив» 3-1. «СКА» в гостях нанес поражение «Трактору» 4-3. «ЦСКА» на выезде разгромил «Ладу» 5-0. Теннис. Андрей Рублев вышел в четвертьфинал турнира категории ATP 250 в Ханчжоу, победив Ринки Хиджикату 6-3, 6-3. Драма в Сингапуре. Россиянка Татьяна Прозорова, которая продолжила свою сенсационную серию побед на турнире категории WTA 500, выиграв в четвертьфинале, была вынуждена сняться с соревнований. В четвертьфинальном матче парного разряда соперница пробила смэш прямо в лицо россиянки. WTA сообщает, что у Прозоровой сотрясение мозга. До начала турнира Прозорова занимала в мировом рейтинге 180-е место, а сейчас в лайф-рейтинге идет 123-й. А вот первая сейная россиянка Мира Андреева уступила в 1-4 Лейли Фернандес 2-6, 5-7. В Софии продолжается чемпионат Европы по боксу. На этом турнире наши спортсмены выступают с флагом и гимном Российской Федерации. Россиянка Залия Аминева завоевала золото в весовой категории до 65 килограммов, в финале победив Луку Хамори. Это 3-е золото для сборной России на текущем турнире. Вновь о хоккее. Российский капитан клуба Национальной хоккейной лиги «Вашингтон Кэпиталс» Александр Овечкин пропустит как минимум еще один из 2 оставшихся предсезонных матчей, сообщают североамериканские инсайдеры со ссылкой на главного тренера «Вашингтона» Спенсера Карбери. Вместе с тем, Карбери ожидает, что Овечкин будет готов к первому матчу регулярного чемпионата, который пройдет в ночь на 3 октября против «Каролины». Тем временем российский голкипер Петр Кочетков продлил контракт с клубом НХЛ «Каролина». Новое соглашение рассчитано на 2 года. И пока это все новости спорта. Дмитрий Калугин.
0: Погода.
1: По данным Центра ФОБОС, сегодня 26 сентября в Магадане до плюс 10 градусов, ясно и без осадков. В Тюмени до 15 тепла, в Иркутске плюс 9-11, небольшой дождь. В Мурманске до 13 градусов, выше 0 без осадков. В Кирове плюс 20, малооблачно, осадков не ожидается. В Воронеже сухо, плюс 17-19. Во Владикавказе до 18 градусов тепла, временами дожди. В Севастополе плюс 20-22, без осадков. В Санкт-Петербурге облачно с прояснениями, без существ существенных осадков. Этой ночью до плюс 10, днем 13-15 тепла. Ветер южный порывистый. Атмосферное давление превысит норму. В Москве переменная облачность и без осадков. Ночью плюс 7-9, днем воздух прогреется до плюс 16-18 градусов. Атмосферное давление будет повышаться и составит 757 миллиметров ртутного столба, что выше нормы. Сейчас в столице плюс 10, ясно, осадков не наблюдается.
0: Радио России. Люди. Presence Historicum. Настоящее историческое. С Андреем Малютиным. Presence Historicum.
4: Программа, которая так называется, «Настоящая историческая», на волнах Радио России, в студии Андрей Малютин, и я с удовольствием представляю нашу сегодняшнюю гостью. Как всегда, я предупреждаю наших слушателей о том, что гости наши не только великолепные собеседники, но и люди, которые могут очень нестандартно отвечать на самые, казалось бы, простые вопросы. Народная артистка России Илза Лиепа, здравствуйте.
5: Здравствуйте. Очень приятно быть гостьей вашей программы.
4: Спасибо, что откликнулись, потому что, честно говоря, мы вас ждали, и этот год, это год 90-летия со дня рождения великого танцовщика Мариса Лиепы, человека, который действительно изменил лицо хореографии, лучшего краса, на мой взгляд, всех времен и народов. В принципе, даже, наверное, балет, может быть, можно было переименовать в крас. Это было бы не так уж неправильно.
5: Вы знаете, так наша профессия существует, что каким бы ты ни был прекрасным артистом и танцовщиком, но чтобы вот войти в историю, надо, чтобы тебе судьба подарила какую-то звездную роль. Но мы же не можем представить себе выдающуюся Майю Михайловну Плисецкую без Кармен, правда? Вот мы говорим Плисецкая и думаем Кармен. Ну, а потом уже все много еще там и Анна Каренина, и много, но все Кармен. Да? Надо, чтобы случилась такая роль. И надо, чтобы судьба тебе эту роль подарила. Вот отцу, несмотря на то, что он был выдающимся танцовщиком, и незабываемые его спектакли, какое счастье, что мы с братом их видели. Например, «Жизель», да, «Альберт», потрясающий, «Легенда о любви», «Необыкновенная». Ну и много-много-много всего. Например, одна поклонница, которая стала уже другом семьи, Лина Рабинович, 71-го года, она видела все спектакли отца, где бы он ни был, она ездила.
4: Ну, можно только ей позавидовать. Я, например, завидую.
5: И, например, она считала, что «Жизель» — это его авторский дневник, потому как он танцует «Жизель», можно считать, что происходит в его жизни. Это же феноменально. Представьте себе, балет, условное искусство, классический спектакль, «Жизель», история крестьянской девушки, которую обольстил граф Альберт, которая не выдержала этого предательства и умирает. И вдруг эта история становится живой, трогающий зрителя, непрофессионала. Вы приходите на балет, классический балет «Жизель», и вдруг вы понимаете, что с вами произошло нечто, что происходит на, обычно в искусстве, когда ты соприкасаешься с чем-то великим. У меня тоже в жизни были такие моменты незабываемые. Ну, это и спектакли отца, это и первый спектакль, кстати говоря, «Кармен Сюита» с Майей Михайловной Плисецкой. Мне было 13 лет, я не забуду этого никогда. Попросила отца, чтобы он достал мне билет на ее спектакль. Мне очень хотелось сознательно увидеть ее программу. Я помню, открылся занавес, поднялся вот этот знаменитый такой язык, на котором нарисован бык художника Асафа Месерера. И в зрительный зал хлынула невероятная энергетика. И дальше происходило что-то ошеломительное. Я смотрела на балетный спектакль. Я девочка, учащаяся в хореографическом училище. Но я вообще не видела балета. У меня было ощущение, что я считываю слова, эмоции, нюансы актрисы, которая вот проживает передо мной какую-то невероятную жизнь. То же самое происходило с спектаклями нашего отца. Мы, даже будучи маленькими детьми, с моим братом, например, когда мы были за кулисами, нам никогда не хотелось, или в зале, нам никогда не хотелось крикнуть «это наш папа». Мы точно понимали, что папа заканчивается до того, как он делает шаг на сцену. начинается что-то другое. И вот это что-то другое, это как раз, наверное, вот та сила энергетики. А те, кто видели отца в «Спартаке», как раз, знаете, вот это первое, когда поднимается занавес, и его герой, римский полководец Марк Крас, стоит на огромной такой колеснице. Да? И те, кто это видел, говорят, ну вот эта колесница, которая несется на тебя. А на самом деле колесница никуда не несется, она стоит на сцене. А вот это ощущение, та энергетика та же самая, да, вот это мощнейшее. И как сам отец говорил, что когда ты на сцене, ты должен танцевать не на масштаб зрительного зала, а на масштаб космоса. Вы знаете, поэтому спустя там, годы уже отца не было в живых, он ушел все-таки очень рано, ему было всего 52 года, такая короткая, но такая яркая жизнь. И, например, когда мы с Андресом приезжали на гастроль в Лондон с Большим театром, вот, представляете, сохранились поклонники, которые видели спектакли отца, они ждали нас у stage door, они приносили вырезки, которые они сохранили спустя десятилетия, да, тогда они были молодыми ребятами, они стали уже там седыми.
4: Ну, да. Целая жизнь прошла.
5: Целая жизнь.
4: И вот эта сверхновая звезда, да, которая ворвалась в их жизнь, да, которая озарила их этим светом, это удивительный дар, конечно, поэтому вот ваша программа называется «Жизнь без слов», да?
5: Да, к юбилею отца я хочу показать очень любимый мной спектакль об отце. На самом деле, вот в таком формате, в формате актриса и оркестр, он в Москве был только один раз, несколько лет назад, и я очень хочу повторить именно этот формат, когда есть тексты, я актриса и музыка. Кремлевский оркестр, дирижер Константин Чудовский, пианист Филипп Копачевский, меццо-сопрано Екатерина Воронцова. И я очень рада, что я смогу в Москве прожить жизнь отца. Для меня всегда это ужасно волнительно и безумно радостно, когда я знаю, что вот мне предстоит войти в жизнь отца и прожить вот на сцене 2 часа его жизни.
4: Это 22 сентября, зал Чайковского, да?
5: Я приглашаю всех, я буду очень рада, если вы придете и проживете со мной жизнь эпохи, потому что отец неотделим от эпохи.
4: Ну, поэтому наша программа называется «Настоящая историческая». Я еще раз напомню нашим слушателям, что народная артистка Ильза Лиепа у нас в гостях, и год 90-летия со дня рождения великого танцовщика Мариса Лиепы. И вы знаете, Ильза, мне кажется, что в Москве вообще мало памятников выдающимся танцовщикам. Вот на один станет больше.
5: Я бы сказала, что есть только памятник Майи Михайловне Плисецкой, а танцовщику вообще ни одного. Поэтому это будет премьера, и наша, конечно, нижайшая благодарность московскому правительству Сергею Семеновичу Собянину, потому что это его решение. Наталье Алексеевне Сергуниной, это тоже ее поддержка. Департамента культуры города Москвы, который поддерживает весь год, и Министерство культуры Российской Федерации, которое поддерживает юбилейный год отца. Наша огромная признательность за то, что вот такой памятник родится. Скульптор Александр Рукавишников. Памятник будет стоять прямо в Брюсовом переулке, где жил отец. Из подъезда дома номер 17 он выходил каждый день в Большой театр. И вот, собственно говоря, теперь он там будет навсегда.
4: В образе краса. Великая роль, великий образ. Ну, вот вы говорили, как эта колесница мчится на вас, как в первом фильме «Братьев Люмьер», да, или как да. Вот у броненосца Потёмкина, когда вы оказываетесь один на один с этим огромным линкором.
5: Да,
4: удивительное, конечно, явление. Марис Лиепа и то место, вот где установлен будет этот памятник, знаменитый сквер, где и Ростропович, и Хачатурян, где жили артисты, и, по-моему, даже вот знаменитая балерина Гельцер.
5: Более того, после ухода из жизни Екатерины Васильевны Гельцер отец получил квартиру Гельцер.
4: А станок там был?
5: Там был станок, да.
4: Потрясающе. Да, такая квартира с такой опцией.
5: Вы знаете, это же исторический дом, его построил Щусев, построил как один из первых кооперативных домов в 24-м году. К нему пришли артисты МХАТ, Качалов. Они дружили, они собирались каждый день. Это было время удивительное, да, когда люди, вот не было мобильных телефонов. Какое счастье, можно сказать.
4: Как
5: да?
4: жили.
5: Но собирались каждый день, разговаривали, пили чай и не только. И какие потрясающие люди. Философ Шпет, который потом жил тоже в этом доме. Они пришли к Станиславскому и сказали, вы знаете, теперь вот разрешили, такое постановление правительства, разрешено строить кооперативные дома. Можно мы под эгидой МХАТ вот тоже подадим прошение, чтобы построить такой дом. Константин Сергеевич сказал, ну, можно, только я бы тоже хотел квартиру в этом доме. Ему сказали, конечно, о чем вы говорите. И вот потом они пришли к Щусеву как раз на одной из таких посиделок. Екатерина Васильевна встала элегантно на одно колено, а ее сестра была замужем за актером Москвиным. Вот, и они элегантно такую составили группу и сказали, постройте нам дом. Щусев согласился и поехал выбирать место. И хочу вам сказать, что он выбрал потрясающее совершенно место. Это удивительный дом в Брюсовом переулке, как он стоит по солнцу, вот по пространству. Мне кажется, что такого дома просто нет. Москвин был очень религиозным человеком. Все началось с того, что он отслужил молебен, окропили, значит, это место перед строительством.
4: То есть сакральная архитектура и география.
5: Да, началась стройка, а дом соседствует с храмом. А в храме, когда был построен дом, подумали, что он теперь там живут артисты МХАТ, не надо так звонить громко, наверное, им это будет мешать. А Москвин стал возмущаться. Что такое вообще, какое-то безобразие?
4: Почему на Пасху так, звона нет.
5: Почему нет звона? Словом, этот дом наполнен историей, и отец продолжает эту историю. Теперь на этом доме мемориальная доска, она уже есть много лет после ухода отца. Рядом с Гельцер, Качаловым, теперь еще и доска отца.
4: Ну, дом еще удивительно расположен, на мой взгляд, тем образом, что очень удобно от него было добираться и до Большого театра, и до Пушкинского театра.
5: Где работала мама.
4: Да, уже вот немножко о маме, потому что в нашей программе мы обязательно говорим о семье. Как известно, это для человека, наверное, все, да, на каком-то этапе. Вот.
5: Я безумно люблю и невероятно счастлива и признательна нашей маме за ее самоотверженный подвиг материнства. Это действительно было самоотверженно. Это сейчас только ты понимаешь, в те годы, когда для того, чтобы купить продукты, надо было стоять в двух очередях, сначала взвесить, а потом в кассу это все пробить. А для того, чтобы вырастить детей без памперсов, бесконечной стирки. Почему вот считалось, что артистка балета не может себе позволить иметь детей? Но это же нужно себе посвятить время вот ребенку, да? Мама актриса, красавица. Она снималась в фильме «Илза», чему я обязана своим именем, когда родители познакомились. Мама летела со съемок из Риги, это была рижская киностудия. Красавица немыслимая. Когда мама приехала вместе с отцом в Лондон, газеты писали, заголовки были к звезде русского балета, приехала его жена, русская Мерлин Монро. И, знаете, как-то и стать, вот она абсолютно эталон того времени. Фигура, ножки, все, просто все. Такая красавица. И вот, конечно, иметь двоих детей – это подвиг. И, в общем-то, конечно, это был крест на ее собственной карьере. Такой, чтобы сказать слово «карьера» с большой буквы. Но театр Пушкина стал нашим домом, и мы ходили туда так же, как и к отцу. И мы сидели, там была оркестровая яма, где мы с Андресом часто сидели и спектакли смотрели, и там Райна, деточка моя, в такой «Холод на балконе» из «Шоколадного солдатика», мамина пьеса. Мне захотелось побыть с этой звездной ночью наедине. И я признательна маме, конечно, за то, что, возможно, и она дала мне шанс на мою театральную карьеру, потому что стать актрисой – это играть как актриса. Это совершенно не значит, вот просто ты балерина, а теперь у тебя есть какое-то имя, которое позволяет тебе делать как бы что ты хочешь, да, или экспериментировать, и ты можешь теперь пойти в драму. Это совершенно не так. И какое счастье, что я это именно благодаря маме понимала, что это совершенно другая профессия, что этому нужно учиться. И благодарность судьбе, что у меня появился такой невероятный педагог Владимир Владимирович Иванов, который, как он сам сказал, вы прошли программу школу-студии «Экстерном». Он стал моим режиссером моего первого спектакля. Это была пьеса Людмилы Разумовской «Ваша сестра и пленница». И мы играли вместе с Светланой Крючковой. Ни много ни мало. Она
4: это,
5: была...
4: Да. Просто, да, это...
5: Начало такое, да. Она была Елизавета, я была Мария Стюарт. И Иванов со мной репетировал. Он дал мне педагога по речи, потому что тогда не было никаких вот микрофонов, и нужно было в тысячном зале играть премьеру, и так, чтобы тебя было слышно, как говорила Крючкова, видно и понятно.
4: Афористично, в общем. Только большой актер может так объяснять. В трех словах ваша творческая крыша. Лучше не скажешь.
5: Да. Ну вот, и поэтому сейчас, когда я выхожу на сцене как актриса,

0: как ждали новую часть «Войны и мира». Мы живем в такое время ускорений. Да, в общем-то, беремся за перо, не смущаясь. Да. Для меня это случилось, потому что мне хотелось, чтобы вышли книги о искусстве, которое я люблю, о балете, и чтобы они стали доступны широкому читателю, потому что все-таки о балете много научных книг. В то время было, когда стали выходить первые мои книги «Мой балет», «Пространство балета». Мне очень хотелось рассказывать об искусстве так, вот создание балета, любого балета, не знаю, балета Чайковского. Это же безумно интересная история о том, как родился «Щелкунчик» или «Лебединое озеро», как оно провалилось в Москве, да, в 1877 году.
1: С разгромными рецензиями.
0: Да, да, да.
1: Сейчас это представить себе невозможно.
0: Невозможно, невозможно. Видите, тогда же не отдавали себе отчет, что это на самом деле родился новый жанр, что именно благодаря музыке Чайковского искусство балета претерпело революционные изменения, что его музыка показала, что в балете должна быть драматургия музыкальная, и что тогда это искусство может стать очень глубоким, говорить об очень серьезных вещах, а не просто стать красивым, развлекательным жанром. Да, это был переворот. Вот это мне хотелось донести до широкого зрителя. Любую биографию. Мне кажется, что это очень интересно, и мне хотелось, чтобы этот интерес вот я передала зрителю. Так и рождались мои книжки о балете. Ну, а книга сказок родилась, когда я ждала мою дочь Надюшу. Мне было, на самом деле, немножко так как-то неуютно без творчества. Когда ты, с одной стороны, ты в предощущении такого великого события в твоей жизни, а с другой стороны, ты как бы без пространства, вот творчества, без которого, в общем-то, сложно.
1: Mm-hmm. Здесь какое-то ощущение такого рождественского снега, который выпал ночью за окном.
0: Точно-точно.
1: Да, и вот это вот как-то в тебе резонирует.
0: Точно-точно, да.
1: Ну, немножко о проекте, который называется «Династия». Вот удивительный, на мой взгляд, проект, когда соединились, опять же, три взгляда на любовь, добро, красоту и вот эту великую мечту, которую, как известно, человечество должно навеять сон золотой.
0: Да, спасибо вам за эту тему, за этот вопрос, потому что мы иногда играем его в Москве, и я очень хочу пригласить слушателей на наш спектакль «Династия». Следите, он бывает на разных площадках. Вы знаете, с этого спектакля, как становится понятно, никто не уходит равнодушным, потому что это спектакль любви. О любви к отцам, к семье. Каждый, кто приходит на этот спектакль, вспоминает о своей семье. Собрались три девушки. Катя Рождественская, дочь великого Роберта Рождественского поэта. Саша Захарова, дочь великого Марка Захарова. Илза Лиепа, дочь великого Мариса. Это три новеллы о любви. Объединил это все и придумал замечательный продюсер Антон Собянин. Мы играем этот спектакль с большой радостью.
1: Ну, вот удивительная особенность искусства балета, искусства хореографии и в названии вашего спектакля эта особенность отражена — «Жизнь без слов». Да, то есть те чувства, те страсти, которые наполняют жизнь артиста, не только на сцене, но ты не можешь говорить. Знаете,
0: да.
1: Как вот известная русалочка, она не могла говорить и каждую секунду чувствовала.
0: Но вы знаете, в этом есть и магия. Например, выдающийся танцовщик и хореограф, и педагог, и дядя Майи Михайловны Плисецкой, Асаф Мессерер, попал на балет первый раз, когда уже был молодым человеком. Ему было 16 лет, и он посмотрел балет «Капелли» и был потрясен этому искусству. Он увидел спектакль, в котором не сказали ни одного слова, но ему было все понятно, и самое главное, он почувствовал радостную природу этого искусства. И вот это, наверное, и есть.
1: Прекрасно вообще сказано, радостная природа, да, потому что движение, потому что это действительно радость, потому что это парение.
0: И даже когда мы смотрим балет «Спартак», все равно это нельзя от этого, да, это радостная природа этого искусства. И в этом, может быть, есть и секрет того, что отец не мог жить именно без этого искусства, хотя он и снимался в кино, и он готовился к роли князя Миндаугаса, очень хотел сыграть такую большую драматическую роль, но для него все равно вот балет – это, может быть, в балете, знаете, есть еще такой секрет, ведь ты же не просто проживаешь спектакль, ты должен каждый раз как будто взять планку, да, потому что там есть техника, там есть невероятные нагрузки, и ты как будто как олимпийцы должен взять эту планку. Поэтому, когда, обратите внимание, когда вы будете, дорогие слушатели, на балетном спектакле, какой бы ни был спектакль, даже если это будет «Ромео и Джульетта», где все умерли, все равно артисты на поклон выйдут с радостными лицами.

0: потому что они взяли эту планку сегодня. Каждый раз артист балета совершает маленький подвиг. Каждый раз.
1: А боги Олимпа наблюдают за смертью. Великое искусство балета. Конечно, вы вот сказали, что после Чайковского балет стал другим. Именно вот о каком балете мы сегодня и говорим. Да. Балет Мариса Лиепы и балет вот этого проживания на сцене. Да, это вообще визитная карточка русского балета, мне кажется, в мире.
0: Да, очень точно вы сказали. И, как ни странно, это почувствовал француз Мариус Иванович Петипа, приехавший в Россию в 1841 или 1847, не помню точно, году, и проживший в России более 50 лет. Он стал русским гражданином, получил русское подданство. И за эти годы, как ни странно, он не мог не почувствовать русский дух. Поэтому, когда он переносил в 60-м году, он переносил Жизель, родившуюся в 42-м году, а спустя 20 лет он переносил на русскую сцену Жизель, он сделал ее совершенно другим спектаклем. Он сделал ее таким, что в конце происходит катарсис. Он сделал другой финал, потому что, поняв русскую душу, он понял, что балет в России не может быть без содержания, не может быть без смысла. А одной балерине он сказал... Когда вы спросили его мнение, он сказал: не умеет живописать движение души.
1: Ну, перефразируя поэта, можно сказать, что действительно балет в России больше, чем балет.
0: Да.
1: Да, это и определенная часть нашей жизни, уже без нее мы себя не мыслим. Может быть, вот какие-то советы, которые могут помочь людям в обычной своей практике почувствовать вот эту телесность, почувствовать эту связь с движением.
0: Ну, мне вообще кажется, что каждая девочка должна заниматься балетом. Это вообще слоган нашей школы, Русской национальной балетной школы. Поэтому, дорогие мамы, отдавайте детей в балет, а еще лучше приводите в нашу школу. Вы не ошибетесь, потому что наша школа — это не только, это вообще не балетный кружок, это настоящая школа, и это институт благородных девиц 21 века. Это удивительные программы здоровья и духовного воспитания.
1: Вот вспомнил почему-то цикл знаменитой «Смолянки», вот эти портреты.
0: Да, а вы знаете, мы с Марией Субатовской, моей подругой и партнером, и директором школы, мы были в Смольном, мы изучали устав Смольного института. Поэтому как хорошо, что вы про это вспомнили. Вот эта фотография всегда у меня стоит прямо вот в сознании, когда такими стройными рядами стоят в главном зале с колоннами Смольного института, стоят девушки в белых передниках с такими балетными... Я сейчас показываю балетную позицию.
1: Шикарные балетные руки. Мне посчастливилось их увидеть. Эльза Лиепа, народная артистка России, в программе, которая так называется «Настоящая историческая». Наша программа, вот я всегда говорю, что она под подобно магическому кристаллу, мы наводим его на день сегодняшний, а узнаем, как нам жить завтра. Вот спасибо вам, что нашли время для наших слушателей. И, пожалуй, наверное, один из финальных вопросов, который бы я хотел задать. Вот великая традиция русского балета, которая была до революции, которая попала в эмиграцию, когда вы бывали на гастролях, когда вы бывали в разных странах, наверняка вы соприкасались с теми, кто эту традицию унес с собой в эмиграцию. Вот что они говорили, и, может быть, какие-то пересечения интересные были.
0: Ну, русский балет дал толчок всему мировому балету, потому что когда в начале 20 века Дягилев привез свои русские сезоны в Париж, где, собственно говоря, балет 100 лет назад был на высоте, то в этот момент балет в Париже практически умер. И когда Дягилев показал... Сегодня как-то Жизель возникает в наших разговорах, удивительно. Когда Дягилев показал балет Жизель, французский балет французам, они были потрясены, что они увидели свои,
1: вот, собственные... Да, да, вот вы простите мне мой скверный французский. Леруа из Морт. Вив Леруа, да, король... Снова воскрес.
0: Да, да, да.
1: Да, он приехал уже из России, который вернулся.
0: Да, поэтому по всему миру именно русская эмиграция дала возможность возродиться очагам невероятного интереса к этому искусству. И в Лондоне, и в Париже, и в Японии, собственно говоря, Суламиф Мессерер, тетя Майи Михайловны, создала практически вот японскую школу балета.
1: Ну, сейчас, наверное, трудно уже сказать, где балетом не занимаются на земном шаре, но по-прежнему вот все позиции, которые русский балет уверенно держит, и чему, в общем, этот балет обязан, и Марису Лиепи, и его ролям, и его таланту, я думаю, что все-таки это все статус-кво по-прежнему такой.
0: Да, и я надеюсь, что так оно и будет.
1: Спасибо, Илза Лиепа, в программе, которая так и называется «Настоящая историческая». И, уважаемая Илза Марисовна, я попросил лично пригласить наших слушателей 22 сентября в зал Чайковского.
0: Дорогие друзья, я буду рада, если вы будете моими гостями. 22 сентября, зал Чайковского, авторский спектакль «Жизнь без слов», «Музыка и эпоха». Я думаю, что вы не уйдете равнодушными. Приходите, пожалуйста, буду очень рада.
2: Настоящее историческое. Радио России. Главное радио страны. Радио России. Общество. Психология.
3: Всех приветствует Радио России, а меня зовут Дмитрий Таиров. Ну, разумеется, конечно же, и я вам говорю здравствуйте, друзья. Большое спасибо, что нас слушаете. Психология очень интересная. Прикладная наука, Ольга Ивановна, это прикладная наука?
4: Ну, я считаю, что она прикладная, она этнографическая. Это наука, которая объясняет очень многие простые вещи. За каждым из них есть какие-то маленькие, большие драмы, комедии и так далее. Вот эти сюжеты вытаскивают страшно интересно.
3: Вот я вам и представил, да, друзья, нашего замечательного эксперта, нашего специалиста, советника-копателя, да, психолога Ольгу Ивановну Маховскую. Ольга Ивановна, здравствуйте еще раз. Говорит вам аудитория, и я, Дмитрий Таиров. Слышал я, что вам известно многое, но более того, вам известно даже, где зимуют раки. Поэтому, с вашего позволения, тему так и назовем «Лобстер» или «Где раки зимуют». Ольга Ивановна Маховская, друзья, все внимание эфиру.
4: Да, психологи первый раз говорят про лобстеров. Знаете, есть цифры, которые меня недавно потрясли. Оказывается, что членистоногих, которым принадлежат раки, о которых мы вспоминаем крайне редко, когда вот эта пословица «там, где раки зимуют», вдруг произносится, и кажется, что это какая-то экзотика. Так вот, эти членистоногие на самом деле составляют 80% живых существ. То есть большинство вокруг, все эти мушки, жучки, это тоже членистоногие, это родственники раков.
3: Скалопендры, сороконожки.
4: Вот, 1,5 миллиона видов только, да. А мы с вами составляем 0,4%. Из них 0,3% почти все сидят по домам. А в диком виде вот остальное там ошметок. И я просто... Моему горю не было конца, потому что я поняла, что это мы экзотические животные, мы маргиналы, а при этом мы же чувствуем себя этими королями природы или...
3: А почему?
4: Царями.
3: А потому что, позвольте, я вас перебью... Потому что у нас вокруг столько харчей, вы понимаете? Всех членистоногих в нужный момент мы употребим, да. Мы вершины пищевой цепочки, я полагаю, что вы к этому подводите, что без пищевой цепочки здесь не обойтись. Так ну, вот мы наверное, всех подъели.
4: Наверное, да, потому что если в одиночку брать, а не массой, то, конечно, человек против комара – это просто мамонт, гигант. Но если говорить об интересах психологов, то зоопсихологов, которые занимаются ракообразными, их очень мало. Их, может быть, там 10 человек по всему миру. А оказывается, вот я узнала от своего молодого коллеги, что существует такая тема, как социальная жизнь лобстеров. Вот. Оказывается, у них тоже бурная социальная жизнь, и они как-то ориентируются в своем мире раков и проживают там тоже какую-то, может быть, с нашей точки зрения, бесхитростную, но драматичную жизнь.
3: Ну, недаром же у них есть рак-отшельник. Мне кажется, это самый мудрый членистоногий.
4: Эксперименты, которые проводятся в лабораториях, они показывают, что раки каким-то удивительным образом сочетаются, спариваются по психодинамическим характеристикам, по темпераменту. Это примерно так происходит и у людей, по типу реагирования. Вы сказали «рак-отшельник». это тот, который избегает, вот эта избегающая реакция, тот, который, встретив себе подобного, начинает давать заднюю, да, вот, пятиться. А есть те, которые радостно бегут навстречу, чтобы пообниматься. Да.
3: Ну, а принцип вот этого плюс-минус, любопытный момент, всегда ли, значит, отшельники к отшельникам, шустрики к шустрикам? А нет обратного, как, знаете, вот, притягиваются обратные
4: должен.
3: Полюса? Тот, кто шустрый, а ему нравится что-то такое флегматичное. Такое же в природе человеческой часто встречается?
4: У человека это
3: от
4: встречается. Да,
3: а у животных нет?
4: А вот у животных, оказывается, что если радостно бегущий навстречу рачок видит, что от него пятится, он останавливается. Он понимает, что это не то,
3: это
4: на
3: ж,
4: что он рассчитывал.
3: Это какой мозг у него сразу?
4: У него феноменальный мозг.
3: Все
4: потому
3: понял
4: что,
3: сразу.
4: Да,
3: потому
4: что мы
3: нечего.
4: Не понимаем, да. Мы, когда нам кто-то нравится, мы его можем тискать, обнимать и быть уверены.
3: Преследовать.
4: Потом он, в конце концов, перекрывает все каналы связи, чтобы дать нам понять, ну, не хочет он, не хочет он каких-то бурных, страстных отношений. Ну, просто потому, что он, в принципе, не хочет менять свою модель жизни, ну, разве что на праздники не могут.
3: Ну, и это, ну, и, вероятно, вы просто ему мало симпатичны. Вы по определению как-то...
4: Социальные психологи показывают...
3: Вгляделись.
4: Социальные психологи и маркетологи нас уверяют, что нам нравится только то, что... то похоже на нас или то, что мы уже пробовали. Угу. А почему люди покупают одни и те же товары? Ну, специалисты по ракообразным нас уверяют, что дело не в таких рассуждениях, а дело в психодинамической характеристике, которая считывается каким-то образом при известном чутье, наработке навыка. Что человек ведь отказался от своей зоологической природы, да? Мы вроде как на дне, нам с детства внушают, что внешность не главное. Был бы человек хороший, главное, чтобы не пить, не курил. Вот эти грубые отвлекающие ориентиры, они мешают увидеть перед собой организм.
3: Насчет внешности, это очень устаревшая у вас установка. Давным-давно внешность во главе угла.
4: Ну, да. У нас точно культура, она фиксирована на внешности, у нас встречает по одежке. Но, тем не менее, есть еще такой аргумент, как статус, который перешибет и внешность. Так что эту проблему с недостатками внешности можно переломить отчасти. У них так развит спиной мозг, да, я думаю, что отбор идет на уровне спинного мозга, а не этих маленьких глазок и так далее. Так что нужно развивать эти рефлексы тоже. Нужно просто отрешиться от стереотипов, навязанных мнений, и иногда полагаться на свое собственное чутье, что, по моим наблюдениям, уже в 20 лет делать поздновато. Вот это, что мне нравится, что нет, разбираться со своими преференциями и самим собой. Нужно учить детей еще до того, как они пойдут в школу, им начнут забивать знаниями голову. Потому что другой уровень обобщения. И на уровне тактильном, если хотите подойти, поздороваться, обняться. Вот этому надо учить детей. Как распознавать своего человека. Но это другая большая тема. В принципе, я думаю, вот люди ходят с детьми в зоопарк, о чем они говорят? А вот, наверное, важная тема, чему мы можем учиться у животных, как это ни странно. Помимо грации, помимо того, как они заботятся о своих малышах.
3: Ну, Жан-Жак Руссо еще вон когда кричал «назад к природе». Все это понятно. И это действительно натурфилософия, один из самых умных, на мой взгляд, взглядов на жизнь, на природу человека и природу космоса и так далее. Скажите, а почему, на ваш взгляд, часто даже самые умные психологические тесты и такие сложные, вроде бы как отработанные механизмы по отбору команды космического корабля, не всегда срабатывают? Зачастую люди, проводя в космосе положенное время, начинают друг друга ненавидеть. Хотя на Земле все было вроде бы как отработано. Вот этот момент несовместимости в какой-то момент возникает. И это непросчитываемо, это неподготавливаемо. Или к этому всегда нужно быть готовым, что такое случиться может?
4: Ну, готовит, конечно, к отклонениям, но эта психодинамика, она во многом непреодолима. Легче подобрать партнера эмпирически, чем тренировать толерантность к другому. Да, в космосе есть чем заняться. Поэтому, конечно, рядом должны быть люди, с которыми более-менее комфортно работать.
3: Да, но вот им вот на Земле они были хороши, некоторое время они были хороши, а потом вдруг возненавидели друг друга.
4: А вот это уже...
3: Кто-то виноват?
4: Может быть, виноваты сами они, потому что...
3: Скорее всего.
4: Они старались изображать благополучие, потому что они хотели попасть в этот отряд. Да.
3: Ага, вот.
4: Все уроки нам, да, когда мы в конфетно-букетный период, и мы очень хотим друг другу нравиться, мы готовы делать что-то не очень органичное для себя и не обращать внимания на какие-то мелкие неудобства. Но со временем накапливается усталость, и ты понимаешь, что ты больше не можешь. Так что раки – это такая очень простая зоологическая метафора. Что происходит между нами, когда мы пытаемся договориться, подобрать себе пару? Иногда не получается, и к этому нужно быть готовым, как к чему-то нормальному.
3: Вот так. Внимание, внимание, еще раз внимание, когда в студии Ольга Ивановна Маховская. Внимание должно быть предельно повышено. Меня зовут Дмитрий Таиров. Большое сейчас спасибо. Теперь вы...
4: Всего доброго.
3: Знаете, что раки зимуют...
4: Хорошо.
3: До новых встреч, друзья.
4: Всего доброго.
2: Психология. Театр «Радио России» представляет.
5: Что, Алексей, захотел еще с нами прогуляться?
2: Путешествие по Москве с Петром Первым. Радиоспектакль по пьесе Натальи и Василия Волковых.
5: Ну что, тронули?
6: Пойдемте.
2: Московские школьники Саша и Дима по дороге из школы останавливаются перед памятником гвардейцу Семеновского полка.
7: А, ну выходит, этот солдат тут, получается, с петровских времен.
2: Ребята вчитываются в табличку, обсуждая неизвестные для себя факты. Но в этот момент статуя оживает.
8: Дима! Подожди!
9: Что ты орешь?
2: Путешествие по Москве с Петром Первым. Слушайте с 28 сентября по будням в 14.10 по Москве и в 13.10 по времени Калининграда. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
10: На канале Радио России Иваново слушайте истории Иваново-Вознесенска. Городские легенды оживают на частоте 89.1 FM.
2: На правах рекламы.
11: Тема нашего сегодняшнего разговора непростая – сахарный диабет. Если лекарство от диабета первого типа, инсулин, было найдено еще 90 лет назад, то что делать тем, кто столкнулся с диабетом второго типа? Существуют ли средства или продукты, которые могут помочь не только снизить уровень сахара в крови, но и предотвратить страшные последствия диабета? Ведь 90% больных относятся именно к диабету второго типа. Об этом мы и поговорим с нашими гостями, специалистом по здоровому питанию Натальей Зыриной и руководителем производства Оксаной Румянцевой. Наталья, вот первый вопрос к вам. Чем опасен диабет второго типа?
12: Я отвечу так. Диабет второго типа страшен своими последствиями. От диабета в первую очередь страдает сердце, кровеносные сосуды, глаза, почки и нервы. В результате общий риск смертности у людей с диабетом как минимум в 2 раза выше, чем у здоровых людей.
11: Но цифры действительно пугают.
12: Да, и самое неприятное это то, что хронические осложнения диабета, как правило, развиваются незаметно и поначалу никак не отражаются на самочувствии.
11: Но почему это происходит?
12: Причиной таких серьезных проблем является высокий уровень сахара в крови, последствия переизбытка глюкозы. Сахар в избыточном количестве разрушает мелкие кровеносные сосуды и периферическую нервную систему. И в первую очередь страдают те органы, где сосудов больше всего, а это глаза и почки, ноги и руки, головной мозг и сердце. Повышенный и неконтролируемый сахар в крови может привести к резкому ухудшению зрения, даже полной его потери. Ноги начинают неметь, теряется чувствительность, появляется хромота, развивается атеросклероз, а также синдром диабетической стопы, которая даже может стать причиной гангрены. Но основной риск и угрозу для больных с сахарным диабетом представляет развитие сердечно-сосудистых заболеваний. Высокий сахар увеличивает вероятность инфаркта и инсульта в 4 раза. Помимо этого, диабет создает множество проблем с нервной системой. Вялость, апатия, общая слабость, перепады настроения, стресс и нервные срывы. Поэтому, если уровень сахара в крови не контролировать, то последствия могут быть необратимыми.
11: Наталья, так есть ли решение этой проблемы?
12: Вы знаете, ситуация поразительная. Несмотря на то, что разработка и поиск средств от диабета второго типа ведется уже более полувека, это заболевание не только остается одной из крупнейших всемирных проблем, но и приобретает характер эпидемии. И, кстати, первыми в мире, кто заявил о том, что путь к лечению диабета второго типа – это контроль сахара в крови, стали советские эндокринологи. Именно это открытие стало первым шагом к созданию эффективного средства для лечения диабета второго типа. Вторым шагом стало опровержение мифа о том, что диабет – это неизлечимое прогрессирующее заболевание.
11: А разве это не так?
12: Вы знаете, на сегодняшний день доказано, что диабет можно взять под контроль. И в связи с этим я хочу рассказать вам об уникальном продукте Диабеталь, который многие люди именуют не иначе, как формула жизни. В начале 80-х годов прошлого века сразу несколько лабораторий разных НИИ в СССР получили засекреченное задание от правительства по разработке продукта, который может решить проблему диабета второго типа. Средство должно было быть доступным, эффективным и безопасным. За счет этих очень жестких рамок исследователи оказались перед неразрешимой задачей. Поэтому разработки Диабеталя продолжались вплоть до 2000-х годов. Первые версии продукта применялись в закрытых санаториях и профилакториях, где проходили лечение от диабета высокопоставленные чиновники, военные и партийная верхушка. И результаты были очень впечатляющие. Слухи о появлении нового чудо-средства распространились молниеносно. Ученого-разработчика Диабеталя не оставляли в покое тысячи людей, потерявших веру в свое выздоровление. Поэтому после развала СССР этот продукт был доработан и усилен дополнительными активными веществами. Он прошел клинические испытания в Центральной клинической больнице Академии наук России, доказав свои возможности при диабете второго типа.
6: Внимание! Акция! При заказе в течение часа вы сможете получить Диабеталь в подарок. Просто позвоните 8 800 100 0133 или с мобильного *2203 и узнаете, как это сделать.
11: Оксана, ведь именно вы являетесь специалистом компании, которая производит Диабеталь. Вот расскажите, почему этот продукт называют формулой жизни и как он может помочь тем, кто столкнулся с сахарным диабетом второго типа?
13: Я могу смело сказать, что Диабеталь – это действительно революция в диабетологии. Это не имеющий аналогов натуральной пищи. Пищевой продукт для диетического лечебного питания. Не БАД. Диабеталь создан специально для включения в рацион больных диабетом второго типа. Он способствует снижению и нормализации уровня сахара в крови, укрепляет иммунитет и, что действительно очень важно, может уменьшить риск появления таких осложнений, как проблемы с сердцем и сосудами, а также с периферической и автономной нервной системой. Помимо этого, Диабеталь оказывает противовоспалительный и заживляющий эффект на слизистую желудочно-кишечного тракта, нормализует работу печени, оказывает желчегонный и детоксицирующий эффект, а еще он контролирует аппетит и снижает тягу к сладкому.
11: Оксана, тогда в чем же секрет Диабеталя?
13: Секрета два. Уникальный состав и технология производства, которая не имеет аналогов в мире. Если говорить о составе, то Диабеталь создан на основе бурой морской водоросли фукус, которая добывается только в экологически чистом районе Белого моря. В отличие от ламинарии, которая представлена достаточно широко, фукус – растение редкое и благодаря своему составу чрезвычайно востребовано не только в медицине, но и в гомеопатии, фармацевтике, косметологии. Беломорский фукус содержит 72 элемента в органической форме, жизненно необходимых для нашего здоровья и особенно для людей с диабетом. это фукоидан, эльфукоза, йод, полисахариды, полифенолы, омега-3 кислоты, витамины, минеральные вещества, микроэлементы и пищевые волокна. Все эти вещества помогают справиться с множеством проблем, от гормональных сбоев до похудения. Но самыми ценными для диабетиков являются фукоидан и эльфукоза. Именно благодаря им происходит нормализация сахара в крови. Фукоидан, которого в беломорском фукусе содержится 15%, больше, чем в любой другой известной водоросли, уменьшает всасывание сахара в кишечнике, усиливает синтез инсулина рецепторами клеток и защищает поджелудочную железу от вредных воздействий. А L-фукоза – это вообще уникальное вещество. Она проникает внутрь клетки и запускает нарушенные реакции синтеза инсулиновых рецепторов. В результате борьба ведется не с последствиями и симптомами низкого сахара в крови, а непосредственно с источником проблемы. Ни одно известное растение не обладает такой возможностью. Но наш организм сам L-фукозу не производит. Получить ее мы можем только с молоком матери, что проблематично, или из фукуса. При этом в фукусе нет тяжелых металлов, радионуклеидов и болезнетворных бактерий, поэтому он безопасен и не имеет побочных эффектов.
6: Внимание! Акция! При заказе в течение часа вы сможете получить диабеталь в подарок. Просто позвоните 8 800 100 0133 или с мобильного *2203 и узнаете, как это сделать.
11: А вот что насчет технологии производства?
13: Что касается технологии производства диабеталя, то она защищена патентом Российской Федерации и не имеет мировых аналогов. Технология уникальная, потому что в ней не применяются химические реагенты и высокие температуры.
11: Получается, диабеталь не только способствует снижению уровня сахара в крови и рекомендован при диабете второго типа, но и благодаря уникальному составу он помогает предотвратить последствия диабета.
13: Да, вы абсолютно правы. А еще диабеталь может помочь избежать риск скачков сахара, в том числе при нарушении диеты, способствует улучшению зрения, функции почек и пищеварения, самочувствия и настроения. Могу честно сказать, фукус – растение волшебное, и за это его так любят и ученые, и простые люди, которые заботятся о своем здоровье. Поэтому диабеталь и называют формулой жизни.
6: Внимание! Акция! При заказе в течение часа вы сможете получить диабеталь в подарок. Просто позвоните 8 800 100 0133 или с мобильного *2203 и узнаете, как это сделать.
13: Я могу смело сказать, что диабеталь – это действительно революция в диабетологии. Это не имеющий аналогов натуральный пищевой продукт для диетического лечебного питания. Не БАД. Диабеталь создан специально для включения в рацион больных диабетом второго типа. Он способствует снижению и нормализации уровня сахара в крови, укрепляет иммунитет и, что действительно очень важно, может уменьшить риск появления таких осложнений, как проблемы с сердцем и сосудами, а также с периферической и автономной нервной системой.
6: Внимание! Акция! При заказе в течение часа вы сможете получить диабеталь в подарок. Просто позвоните 8 800 100 0133 или с мобильного *2203 и узнаете, как это сделать. Я повторю, 8 800 100 0133 или с мобильного *2203. Звонки по России бесплатные.
11: Большое спасибо за интересный, а главное, очень полезный разговор. Я прощаюсь с вами, а нашим слушателям хочу пожелать... Позаботьтесь о своем здоровье вовремя. Не является лекарством, не является БАД.
6: ООО «Международный центр здоровья», город Москва, Петровско-Разумовский проезд, дом 29, строение 4, помещение 1, комната 28. ОГРН 121-770-009-31-59. Срок действия акции с 1 января 2026 года по 31 декабря 2026 года.
2: Радио России. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
10: Начинаем новый день с волгоградским утром на Радио России. Счастье – это навык. Встречаемся с понедельника по пятницу на 98.3 FM, Волгоград.
2: Радио России. Главное радио страны. Граждане, заключившие контракт на прохождение службы в зоне СВО, получают единовременную выплату 400 тысяч рублей из федерального бюджета и не менее 400 тысяч рублей за счет субъектов Российской Федерации. Статус ветерана боевых действий. Льготные условия ипотеки. Ставка 2% годовых. Бюджетные места для детей в ведущих вузах страны. Освобождение от земельного налога. Налоговые каникулы на период прохождения службы. Компенсацию оплаты услуг ЖКХ. Льготы и социальные гарантии для семей военнослужащих. Ты защищаешь страну, страна защищает тебя. Подробности по телефону 117 или на сайте службапоконтракту.рф.

0: Московское время 3 часа. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: В студии Варвара Полякова. Здравствуйте. Коротко о главном. Владимир Путин, выступая на Санкт-Петербургском форуме, заявил, что Россия стала отвечать на каждое действие киевского режима, и ответ оказался настолько чувствительным, что Киев запросил перемирие. Российские военные нанесли удар по дата-центру в Киеве, сообщили в Минобороны. По утверждению ведомства, объект обрабатывал и передавал разведданные в интересах ВСУ. Минпросвещение разрешило российским учителям использовать искусственный интеллект на различных этапах своей работы. Подробнее об этих и других событиях далее в выпуске. Россия после выборов в Госдуму была готова вернуться к переговорам с Украиной, однако теперь еще раз оценит возможность их возобновления. Об этом заявил Владимир Путин в ходе общения с прессой в Петербурге. Глава государства связал пересмотр позиции с событиями в дни голосования. По его словам, в ночь на 20 сентября Украина попыталась нанести массированный удар по Москве, а также атаковала избирательные участки и дома сотрудников избирательных комиссий. Глава государства отметил, что Россия стала отвечать на каждое действие киевского режима. И, по словам президента, ответ оказался настолько чувствительным, что Киев запросил перемирие. Путин также подчеркнул, что у противника пока нет способа противопоставить что-то российским беспилотникам «Герань». При этом Путин заявил, что Россия не готовится к боевым действиям с Европой и назвал заявление западных стран о возможной войне с Москвой провокацией и целенаправленным раздуванием ситуации. Во время общения с журналистами в Санкт-Петербурге Владимир Путин также заявил, что экономические отношения России и США сейчас практически отсутствуют.
2: Да, у нас с Соединенными Штатами сегодня все почти сведено к нулю, но с Китайской Народной Республикой у нас торговый оборот 240 миллиардов долларов. Это прилично, и это увеличивается объем торговли. Кроме того, у нас есть очень важные и для нас, и для Китайской Народной Республики, направления дальнейшего развития. И, конечно, это имеет значение, как складываются международные экономические отношения в целом. Поэтому любые договоренности позитивного характера между Китаем и Соединенными Штатами приветствуем.
1: Отвечая на вопросы журналистов, глава государства сообщил, что настроен принять участие в саммите АТС в Китае, но здесь все будет зависеть от ситуации в России.
3: А насчет саммита АТС?
2: Саммит АТС, надо определиться еще окончательно. Все будет зависеть от ситуации в стране, в нашей стране. Я всегда при решении вопроса о том, принимать или не принимать участие в каком-либо международном мероприятии, исхожу из ситуации, которая складывается внутри Российской Федерации. Но в целом это большое, серьезное мероприятие. И у меня есть приглашение. Я исхожу из того, что это полезно поработать на такой площадке. Я председателю Си Цзиньпиню об этом сказал. Я настроен на то, чтобы принять участие в этой работе. Повторяю еще раз, в конечном итоге все-таки будет зависеть от ситуации в России.
1: Владимир Путин также приветствовал переговоры между Вашингтоном и Пекином. По словам российского президента, США и Китай – это две крупнейшие экономики. Их договоренности будут влиять на всю мировую экономику, в том числе и на Россию. Напомню, что 12-й международный форум объединенных культур проходит в Санкт-Петербурге с 24 по 26 сентября. Российские военные нанесли удар по дата-центру в Киеве. Об этом сообщили в Минобороны. По утверждению ведомства, объект обрабатывал и передавал разведданные в интересах ВСУ. В селе Требухов Киевской области поражен логистический центр. Ведомство указывает, что украинская Минобороны и другие силовые структуры использовали его территорию для хранения.